богатством. После его отъезда с острова кошка в замке стала всласть гоняться за мышами и столько их уничтожила, что уж и сосчитать было невозможно. Наконец она уже сильно притомилась от этой работы и стала ее сильно жажда мучить. Приостановилась она, подняла голову вверх и давай во всю глотку мяукать. Король и все его люди, как услышали этот необычный для них звук, смертельно перепугались и всей гурьбой пустились бежать из королевского замка. Затем собрались они все на совет и стали раздумывать, как им следует поступить. Напоследок было решено послать кошке Герольда и потребовать от нее, чтобы она покинула замок, а в противном случае ее принудят к этому силой. Советники сказали королю: «Уж лучше пусть мы от мышей будем терпеть. К этому злу мы привычны, нежели подвергать жизнь свою опасности от такого чудовища». Один из придворных пажей должен был немедленно отправиться в замок и спросить у кошки, желает ли она добровольно оставить королевский замок или нет. Кошка, которую тем временем жажда стала мучить еще больше, на вопрос пажа смогла ответить только «мяу, мяу». Пажу показалось, что она говорит «не уйду, не уйду». И такой ответ он передал королю. «В таком случае, — сказали королевские советники, — она должна будет уступить силе». Подвезли к замку пушки и давай палить. Когда выстрелы стали достигать той залы, где сидела кошка, она преблагополучно выпрыгнула из окна, но осаждающие до тех пор палили, пока от всего замка

залез муравей на березу. Долез до самой вершины, посмотрел вниз, а там его родной муравейник чуть видать. Муравьишка сел на листок и думает: отдохну немножко и вниз. У муравьев ведь строго, только солнышко на закат, все домой бегут. Сядет солнце, муравьи все ходы и выходы закроют и спать. А кто опоздал, тот хоть на улице ночуй. Солнце уже к лесу спускалось. Муравей сидит на листке и думает: ничего, поспею, вниз ведь скорей. А листок-то был плохой, желтый, сухой. Ветер дунул, да и сорвал его с ветки. Несется листок через лес, через реку, через деревню. Летит муравьишка, качается, чуть жив от страху. Занес ветер листок на луг за деревней, да там и бросил. Упал листок на камень, муравьишка себе ноги отшиб. Лежит и думает: пропала моя головушка. Не дойти мне теперь до дому. Место кругом ровное, да как с больными ногами бежать? Был бы здоров, сразу бы добежал. Да вот беда, ноги болят. Обидно, хоть землю кусай. Смотрит муравей, рядом гусеница, землемер лежит. Червяк червяком, только спереди ножки и сзади ножки. Муравьишка и говорит землемеру: землемер, землемер, снеси меня домой, у меня ножки болят. А кусаться не будешь? Кусаться не буду. Ну, садись, подвезу. Муравьишка вскарабкался на спину землемеру, а тот изогнулся дугой, задние ноги к передним приставил, хвост к голове, а потом вдруг встал во весь рост, да так и лег на землю палкой. Отмерил на земле, сколько в нем росту, и опять в дугу скрючился.

0: Муравьишка то к земле летит, то к небу, то вниз головой, то вверх. Не могу больше, кричит, стой, стой, а то укушу. Фу, остановился землемер, вытянулся по земле. Муравьишка слез, еле отдышался. Огляделся, видит луг впереди. На лугу трава скошенная лежит, а по траве паук сенокосит шагает. Ноги как ходули, а между ног голова качается. Паук, а паук, снеси меня домой, у меня ножки болят.
1: Ну что ж, садись, подвезу.
0: Пришлось муравьишке по паучьей ноге вверх лезть, до самой коленки, а с коленки вниз спускаться, пауку на спину. Коленки-то у сенокосца торчат выше спины. Начал паук свои ходули переставлять. Одна нога тут, другая там. Одна нога тут, другая там. Все восемь ног будто спины. Пиццы в глазах у муравьишки замелькали. Одна нога тут, другая там. Одна нога тут, другая там. А идет паук не быстро, брюхом по земле чиркает.

0: Надоела муравьишке такая езда. Чуть было не укусил он паука. Да тут, на счастье, вышли они на гладкую дорожку. Остановился паук. «Слезай», — говорит. «Вон жужелица бежит. Она порезви меня будет».
1: «Жужелка, жужелка», — просит муравьишка. «Снеси меня домой, у меня ножки болят».
0: «Садись». «Прокачу». Только успел муравьишка вскарабкаться жужелице на спину, как она пустилась бежать. Бежит шестиногий конь. Бежит, не трясет. Бежит, будто по воздуху летит. Бежит. Вмиг домчались до картофельного поля. «А теперь слезай, — говорит жужелица, — не с моими ногами по картофельным грядам прыгать. Тут ножки-пружинки надо, другого коня бери».
1: Пришлось слезть. Картофельная ботва точно лес густой. Тут и со здоровыми ногами целый день бежать, а солнце-то уж совсем низко.
0: И вдруг слышит муравьишка, пищит кто-то.
2: «Да ну, муравей, полезай ко мне на спину, поскачем!»
1: Обернулся муравьишка, стоит рядом жучок, блошачок, чуть от земли видно. «Да ты ж маленький, тебе меня не поднять!»
2: «А ты-то большой, лезь, говорю!»
1: Кое-как уместился муравей на спине у блошака, только-только ножки поставил. «Ну, в лес!»
2: «А в лес так держись!»
1: Блошачок подобрал под себя толстые задние ножки, а они у него как пружинки складные.
0: Да щелк, распрямил их, глядь, уж он на грядке сидит. Да щелк, на другой, щелк на третий.

0: щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк-щелк. Так весь огород и отщелкал до самого забора. Муравьишка спрашивает: а через забор не можешь?
1: А через забор не могу, высок очень. Тут кузнечика попроси, он может.
2: Кузнечик, кузнечик, снеси меня домой, у меня ножки болят.
3: Садись на загривок.
0: Сел муравьишка кузнечику на загривок. Кузнечик длинными задними ногами как швырнет себя в воздух. С треском развернулись крылья, перенесли его через забор и тихонько опустили на землю. «Стоп!» — говорит кузнечик. «Приехали!» Муравьишка глядит вперед, а там река. Год по ней плыви, не переплывешь, а солнце-то еще ниже. Кузнечик говорит: «А через реку и мне не перескочить. Очень уж широкая. Стой-ка, я водомерку кликну. Будет тебе перевозчик». Затрещал, затрещал по-своему. Глядь, бежит по воде лодочка на ножках. Подбежала? Нет, не лодочка, а водомерка, клоп. «Водомер, водомер, снеси меня домой, у меня ножки болят». «Ладно, садись, подвезу». Сел муравьишка, водомер подпрыгнул и зашагал по воде, как посуху. А солнце-то уж совсем низко. «Миленький, пошибче», — просит муравьишка, — «меня домой не пустят». «Можно и пошибче», — говорит водомер. «Да как припустит!» Оттолкнется, оттолкнется ножками и покатил. Скользит по воде, как по льду. Живо на том берегу очутился.
2: «А по земле не можешь?» — спрашивает муравьишка.
0: «По земле мне трудно, ноги не скользят. Да и гляди-ка, впереди-то лес, ищи себе другого коня». Посмотрел муравьишка вперед и видит, стоит над рекой лес, высокой-высокой до самого неба, и солнце за ним уже скрылось. Нет, не попасть, не попасть муравьишке домой. «Гляди, — говорит водомер, — а вот тебе и конь ползет». И видит муравьишка, ползет мимо неуклюжий жук. Разве на таком коне далеко ускачешь?
2: Все-таки послушался водомера. «Снеси меня домой, у меня ножки болят».
3: «А где ты живешь?»
2: «В муравейнике за лесом».
3: «Ух, далеконько. Ну, что с тобой сделаешь? Садись, довезу».
2: Полез муравьишка по жесткому жучьему боку.
3: «Ну, сел, что ли?»
2: «Сел».
3: «А куда же сел?»
2: «На спину».
3: «Глупый какой, полежай на голову».
2: Влез муравьишка жуку на голову, и хорошо, что не остался на спине. Разломил жук спину надвое, два жестких крыла приподнял, а крылья у жука точно два перевернутые корыта, а из-под них другие крылышки лезут, разворачиваются, тоненькие, прозрачные.
3: Стал жук пыхтеть, надуваться, будто мотор заводит.
2: «Дяденька, — просит муравьишка, — поскорей, миленький, поживей».
3: Не отвечает жук, только пыхтит.
0: И вдруг затрепетали тонкие крылышки, заработали. Жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи-жи
2: поднялся на воздух.

коробку выкинула его воздухом вверх, выше леса, а солнышко уже краем землю зацепило. У муравьишки даже дух захватило. Несется жук, буравит воздух, как пуля. Мелькнул под ним лес и пропал. А вот и березка знакомая, и муравейник под ней.

над самой вершиной березки, выключил жук мотор и шлеп сел на сук. «Дяденька, дяденька, миленькая!» — взмолился муравьишка. «А вниз-то мне как? Вниз-то мне как? У меня ведь ножки болят!» Сложил жук тонкие крылышки вдоль спины, сверху жесткими корыцами прикрыл, кончики тонких крыльев аккуратно под корыцу убрал, подумал-подумал и говорит: «Ну, а уж как тебе вниз спускаться, не знаю. Я на муравейник не полечу. Уж очень больно вы, муравьи, кушаетесь. Добирайся сам, как знаешь». Глянул муравьишка вниз, а там, под самой березкой, его дом родной. Глянул на солнышко, солнышко уже по пояс в землю ушло. Глянул вокруг себя, сучья да листья, листья да сучья да листья. Нет, не попасть, не попасть, муравьишки, домой, хоть вниз головой бросайся. И вдруг видит рядом на листке гусеница, листовертка сидит, шелковую нитку из себя тянет, тянет и на сучок мотает, тянет и мотает. «Гусеница, гусеница, спусти меня домой, последняя мне минуточка осталась, не пустит меня домой ночевать». «Отстань, видишь, дело делаю, пряжу приду. Все меня жалели, все меня жалели, никто не гнал, ты первая, ты первая меня не пожалела». Не удержался муравьишка, кинулся на нее, да как куснет! С перепугу гусеница лапки поджала, да кувырк с листка и полетела вниз. А муравьишка на ней висит, крепко-крепко вцепился. Только недолго они падали, что-то их сверху дерг, и закачались они оба на шелковой ниточке. Ниточка-то на сучок была намотана. Качается муравьишка на листовертке, как на качелях. А ниточка все длиннее, длиннее, длиннее делается, выматывается у листовертки из брюшка, тянется, не рвется. Муравьишка с листоверткой все ниже, ниже, ниже опускаются, а внизу в муравейнике муравьи хлопочут, спешат, входы и выходы закрывают. Все закрыли. Один последний вход остался. Муравьишка с гусеницей курк и домой. Тут и солнышко зашло. Так муравьишка домой спешил.

0: скатерть и рожок. Жила-была старуха, у ней был сын дурак. Вот однажды нашел дурак 3 гороховых зерна. Пошел за село и посеял их там. Когда горох взошел, стал он его караулить. Приходит раз на горох и увидал, что на нем сидит журавль и клюет. Дурак подкрался и поймал журавля. «О, — говорит, — я тебя убью!» А журавль говорит ему: «Нет, не бей меня, я тебе гостинчик дам». «Давай, — сказал дурак, — и журавль дал ему коня, говоря: «Если тебе захочется денег, скажи этому коню «стой», а как наберешь денег, скажи «но». Вот дурак взял коня, стал садиться на него и сказал: «Стой!» Конь рассыпался в серебро. Дурак захохотал, потом сказал «но», и серебро обратилось в коня. Распростился дурак с журавлем и повел коня домой. Взвел на двор и прямо привел его к матери в избу, привел и дает ей строгий приказ: «Матушка, не говори «стой», говори «но». А сам тут же ушел на горох. Мать долго была в раздумии. «Для чего, — говорил он мне такие слова, — дай скажу «стой»?» И сказала. Вот конь рассыпался в серебро. У старухи глаза разгорелись. Поспешно начала она собирать деньги в свою коробью и, как удовольствовалась, сказала «но». Меж тем дурак опять застал на своем горохе журавля, поймал его и грозил ему смертью. Но журавль сказал: «Не бей меня, я тебе гостинку дам», и дал ему скатерть. «Вот как захочешь ты есть, скажи «развернись», а как поешь, скажи «свернись». Дурак тут же сделал опыт, сказал «развернись». Скатерть развернулась. Он наелся, напился и говорит: «Свернись». Скатерть свернулась. Он взял ее и понес домой. «Вот, смотри, матушка, не говори этой скатерти «развернись», а говори «свернись». А сам дурак опять пошел на горох. Мать и со скатертью сделала то же, что и с конем. Сказала «развернись». И начала гулять и есть, пить все, что было на скатерти. Потом сказала «свернись», скатерть и свернулась. Дурак опять поймал на горохе журавля, который дал ему в гостинец рожок. И, поднимаясь от него кверху, сказал: «Дурак, скажи «из рожка»». Дурак на свою беду и сказал это самое слово. Вдруг из рожка выскочили 2 молодца с дубинами и стали утюжить дурака, и до того утюжили, что он, бедный, с ног свалился. Журавль сверху закричал «в рожок», и молодцы спрятались. Вот дурак пришел к матери и говорит: «Матушка, не говори «из рожка», а говори «в рожок». Мать, как вышел дурак к соседям, заперла дверь на крючок и сказала: «Из рожка». Сейчас выскочили 2 молодца с дубинами и начали утюжить старуху. Она кричит во все горло. Дурак услыхал крик, бежит со всех ног, прибег, хватит дверь на крючке. Он и закричал: «В рожок, в рожок». Старуха, опомнившись от побоев, отперла дураку дверь. Дурак взошел и сказал: «То-то, матушка, я тебе сказывал, не говори так-то». Вот дурак задумал задать пир и созывает господ и бояр. Только они собрались и поселись, дурак и приводит в избу коня и говорит: «Стой, добрый конь». Конь рассыпался в серебро. Гости удивились и почали грабить себе деньги да прятать по карманам. Дурак сказал «но». И конь опять явился, только без хвоста. Видит дурак, что время гостей потчевать, вынул скатерть и сказал: «Развернись!» Вдруг развернулась скатерть, и на ней всяких закусок и напитков наставлено великое множество. Гости начали пить, гулять и веселиться. Как все удовольствовались, дурак сказал: «Свернись!» И скатерть свернулась. Гости стали зевать и с насмешкой говорить: «Покажи нам, дурак, еще что-нибудь!» «Изволь», — сказал дурак, — «для вас можно!» И приносит рожок. Гости прямо и закричали: «Из рожка! Откуда ни взялись два молодца с дубинками!» Начали колотить их изо всей мочи и до того били, что гости принуждены были отдать украденные деньги, а сами разбежались. А дурак с матерью, конем, скатертью и рожком стал жить да поживать, да больше добра наживать.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Пастушья дудочка. Русская сказка. Жили в одном селе старик да старуха, бедный-пребедный. И был у них сын Иванушка. С малых лет любил он на дудочке играть. И так-то он хорошо играл, что все слушали, наслушаться не могли. Заиграет Иванушка грустную песню, все пригорюнятся, у всех слезы катятся. Заиграет плясовую, все в пляс идут, удержаться не могут. Подрос Иванушка и говорит отцу да матери: «Пойду я, батюшка и матушка, в работники наниматься. Сколько заработаю, все вам принесу». Попрощался и пошел. Пришел в одну деревню — никто не нанимает. В другую пришел — и там работники не нужны. Пошел Иванушка дальше. Шел-шел и пришел в дальнее село. Ходит от избы к избе, спрашивает: «Не нужен ли кому работник?» Вышел из одной избы мужик и говорит: «Не наймешь ли ты овец пасти?»
3: «Наймусь, дело нехитрое».
2: «Нехитрое оно, это так. Только у меня такое условие: если хорошо пасти будешь, двойное жалование заплачу. А если хоть одну овечку из моего стада потеряешь, ничего не получишь. Прогоню без денег».
3: «Авось не потеряю», — отвечает Иванушка.
2: «То-то, смотри». Уговорились они, и стал Иванушка стадо пасти. Утром чуть свет уйдет со двора, а возвращается, когда солнце сядет. Как идет он с пастбища, хозяин с хозяйкой уже у ворот стоят, овец считают.
4: «Одна, две, три, 10, 20, 40, 50.
2: «Все овцы целы». Так и месяц прошел, и другой, и третий. Скоро надо с пастухом рассчитываться, жалование ему платить. «Что это?» — думает хозяин. «Как это пастух всех овец сберегает? В прошлые годы всегда овцы пропадали. То волк задерет, то сами куда забредут, потеряются. Неспроста это. Надо посмотреть, что пастух на пастбище делает». Под утро, когда все еще спали, взял хозяин овчинный тулуп, выворотил его шерстью наружу, напялил на себя и пробрался в хлев. Встал среди овец на четвереньки. Стоит, дожидается, когда пастух погонит стадо на пастбище. Как солнышко взошло, Иванушка поднялся и погнал овец. Заблеяли овцы и побежали. А хозяину хоть и трудно, только он не отстает. Бежит вместе с овцами, покрикивает: «Бя-бя-бя-бя-бя!» А сам думает: «Теперь-то я все узнаю, выведую». Думал он, что Иванушка его не приметит. А Иванушка зорким был. Сразу его увидел, только виду не подал. Гонит овец, а сам нет-нет и стегнет их кнутом. Да все метит прямо хозяина по спине. Пригнал овец на опушку леса, сел под кусток и стал краюшку жевать. Ходят овцы по полянке, щиплют траву, а Иванушка за ними посматривает. Как увидит, что какая овца хочет в лес забежать, сейчас на дудочке играет. Все овцы к нему и бегут. А хозяин все на четвереньках ходит, головой в землю тычется, будто траву щиплет. Устал, утомился, а показаться стыдно. Расскажет пастух соседям, сраму не оберешься. Как наелись овцы, Иванушка и говорит им: «Ну, сыты вы, довольны вы, теперь и поплясать можно». Да и заиграл на дудочке плясовую. Принялись овцы скакать, да плясать, копытцами постукивать. И хозяин тут же, хоть и не сыт и недоволен, а выскочил из середины стада и давай плясать в присядку. Пляшет, пляшет, ногами разные штуки выделывает, удержаться не может. Иванушка все быстрее да быстрее играет. А за ним и овцы быстрее, и хозяин быстрее пляшут. Уморился хозяин. Вот с него градом так и катится. Красный весь, волосы растрепались. Не выдержал он, закричал: «Ой, батрак, перестань!»

0: Хозяин, ты ли это?
1: Я.
0: Да как же ты сюда попал?
1: Да так, забрел невзначай.
0: А тулуп зачем надел?
1: Да холодно с утра показалось.
0: А сам за кусты, да и был таков. Приплелся домой и говорит жене.
1: Ну, жена, надо нам поскорее батрака выпроводить по-добру, по-здорову. Надо ему жалование отдать.
2: Что так? Никому не отдавали, а ему вдруг отдадим.
1: Нельзя не отдать.
0: Он так нас осрамит, что и людям не сможем показаться. И рассказал ей, как пастух заставил его плясать, чуть до смерти не уморил. Выслушала хозяйка и говорит.
2: Настоящий ты дурень. Нужно же тебе было плясать. Меня-то он под свою дудку плясать не заставит. Как придет, велю ему играть. Посмотришь, что будет.
0: Стал хозяин просить жену.
1: Коля, ты такое дело затеяла. Посади меня в сундук да привяжи на чердаке за перекладину, чтоб мне вместе с тобой не заплясать. Будет с меня. Наплясался я утром, чуть жив хожу.
0: Хозяйка так и сделала. Посадила мужа в большой сундук и привязала на чердаке за перекладину. А сама ждет, не дождется, когда вернется батрак с поля. Вечером. Только Иванушка пригнал стадо, хозяйка и говорит ему.
3: «Правда ли, что у тебя такая дудка есть, под которую все пляшут?»
1: «Правда».
3: «Ну-ка, поиграй. Если я запляшу, отдадим тебе жалование, а не запляшу, так прогоним».
1: «Хорошо», — говорит Иванушка. «Будь по-твоему».
0: Вынул он дудочку и стал плясовую наигрывать, а хозяйка в это время тесто месила. Не удержалась она и пошла плясать. Пляшет, а сама переваливает тесто с руки на руку. А Иванушка все быстрее да быстрее, все громче да громче играет. И хозяйка все быстрее да быстрее пляшет. Услыхал дудочку и хозяин на чердаке. Стал в своем сундуке руками да ногами шевелить, поплясывать. Да тесно ему там, все головой о крышку стукается. Возился, возился, да и сорвался с перекладины вместе с сундуком. Прошиб головой крышку, выскочил из сундука и давай по чердаку в

0: двора. Не позорь перед людьми. По-честному с тобой рассчитаемся. По уговору жалованье отдадим.
1: Ну нет, говорит Иванушка. Пусть на вас добрые люди посмотрят, пусть посмеются. Вышел он за ворота, еще громче заиграл. А хозяин с хозяйкой со всеми коровами, овцами да курами еще быстрее заплясали. И крутятся, и вертятся, и приседают, и подпрыгивают. Сбежалась тут вся деревня, и старые, и малые смеются, пальцами показывают. До самого вечера играл Иванушка. Утром получил он свое жалование и ушел к отцу, к матери. А хозяин с хозяйкой в избу спрятались, сидят и показаться людям на глаза не смеют.

0: «Русалочка». Сказка Ханса Кристиана Андерсена.
1: В открытом море вода совсем синяя, как лепестки самых красивых васильков, и прозрачная, как чистое стекло. Но зато и глубоко там. Ни один якорь не достанет до дна. На дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен. Только тогда бы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки. Не подумайте, что там на дне один голый белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями шныряют рыбы, большие и маленькие, точь-в-точь, как у нас птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с высокими стрельчатыми окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются, смотря по тому, прилив или отлив. Это очень красиво. Ведь в каждой раковине лежит по жемчужине такой красоты, что любая из них украсила бы корону любой королевы. Морской царь давным-давно овдовел. И хозяйством у него заправляла старуха-мать. Женщина умная, но очень гордая своим родом. Она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить всего-навсего 6. Вообще же она была особо достойная всяческих похвал. Особенно потому, что очень любила своих маленьких внучек. Все 6 принцесс были прихорошенькими русалочками. Но лучше всех была самая младшая. Нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими синими, как море, глазами. Но у нее, как и у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост. День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас бывает вылетают ласточки. Рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить. Возле дворца был большой сад. Там росли огненно-красные и темно-голубые деревья с вечно колеблющимися ветвями и листьями. Плоды их при этом сверкали, как золото, а цветы — как огоньки. Земля была усыпана мелким, голубоватым, как серное пламя, песком. И потому там на всем лежал какой-то удивительный, голубоватый отблеск. Можно было подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие со дна можно было видеть солнце. Оно казалось пурпуровым цветком, из чашечки которого лился свет. У каждой принцессы был в саду свой уголок. Тут они могли копать и сажать, что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку. А самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнце, и засадила ее ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка. Такая тихая, задумчивая. Другие сестры украшали свой садик разными разностями, которые доставались им с затонувших кораблей, а она любила только свои яркие, как солнце, цветы да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву,

0: пышно разрослась. Ветви ее обвивали статую и клонились к голубому песку, где колебалась их фиолетовая тень. Вершины и корни точно играли и целовались друг с другом. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе-бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку то, что цветы на земле пахнут, не то что тут, в море, что леса там зеленые, а рыбы, которые живут в ветвях, звонко поют. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее. Они ведь сроду не видывали птиц.
1: «Когда вам исполнится 15 лет, вам тоже разрешат всплывать на поверхность моря, сидеть при свете месяца на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города».
0: В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться 15 лет. Но другим сестрам, а они были погодки, приходилось еще ждать. И дольше всех самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день. Рассказов бабушке им было мало. Им хотелось знать обо всем поподробнее. Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую. Тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелились своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок. Она могла разглядеть сквозь воду месяцы звезды. Они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое темное облако, и русалочка знала, что это или проплывал кит, или проходил корабль с сотнями людей. Они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря, и протягивала к килю корабля свои белые ручки. Но вот старшей принцессе исполнилось 15 лет, и ей позволили всплыть на поверхность моря. Сколько было рассказов, когда она вернулась назад. Лучше же всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться при свете месяца, любуясь раскинувшимся по берегу городом. Там точно сотни звезд горели огни, слышались музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпилями, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ее больше всего и манило это зрелище. Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестра. Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала, что о большом шумном городе. Ей казалось даже, что она слышит звон колоколов. Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть, куда она захочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака... Да тут у нее уж и слов не хватало. Пурпуровые и фиолетовые, они быстро неслись по небу, но еще быстрее их неслась к солнцу точно длинная белая вуаль стая лебедей. Русалочка тоже поплыла была к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря. Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса. Это была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидала зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные густыми рощами, где пели птицы. Солнце светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких ребятишек, которые плескались в воде. Она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали. А вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тявкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море. Это была собака. Но русалка ведь никогда еще не видала собак. И вот принцесса все вспоминала эти чудные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умеют плавать, хоть у них и нет рыбьего хвоста. Четвертая сестра не была такой смелой. Она держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего. Куда ни глянь, на много-много миль вокруг одна вода до неба, опрокинувшийся точно огромный стеклянный купол. Вдали, как морские чайки, проносились большие корабли, играли и кувыркались веселые дельфины и пускали из ноздрей сотни фонтанов огромные киты. Потом пришла очередь предпоследней сестры. Ее день рождения был зимой, и поэтому она увидала то, чего не видели другие. Море было зеленоватого цвета, повсюду плавали большие ледяные горы, не дать не взять жемчужин, рассказывала она, но такие огромные, выше самых высоких колоколен, построенных людьми. Некоторые из них были причудливой формы и блестели, как алмазы. Она уселась на самую большую. Ветер развивал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подальше. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загремел гром, и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону. Они так и сверкали при блеске молний. На кораблях убирали паруса, люди метались в страхе и ужасе, а она спокойно плыла на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молний, прорезав небо, падали в море. Вообще, каждая из сестер была в восторге от того, что видела в первый раз. Все было для них ново и поэтому нравилось. Но получив, как взрослые девушки, позволение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему и через месяц стали говорить, что везде хорошо, а дома на дне лучше. Часто по вечерам все пять сестер, взявшись за руки, поднимались на поверхность. У всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле. И вот когда начиналась буря, и они видели, что корабль обречен на гибель, они подплывали к нему и нежными голосами пели о чудесах подводного царства и уговаривали моряков не бояться опуститься на дно. Но моряки не могли разобрать слов. Им казалось, что это просто шумит буря. Да им все равно и не удалось бы увидать на дне никаких чудес. Если корабль погибал, люди тонули и приплывали к дворцу морского царя уже мертвыми. Младшая же русалочка, в то время как сестры ее всплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать. Но русалки не умеют плакать. И от этого ей было еще тяжелее.
2: «Ах, когда же мне будет 15 лет? Я знаю, что очень полюблю и тот мир, и людей, которые там живут».
0: Наконец и ей исполнилось 15 лет. Бабушка, вдовствующая королева, сказала:
1: «Ну вот, вырастили и тебя. Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер».
0: И она надела русалочке на голову венок из белых лилий. Каждый лепесток был половинкой жемчужины. Потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту 8 устрицам.
2: «Ай, да это больно!»
1: «Ради красоты потерпеть не грех».
0: Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венок. Красные цветы из ее садика шли ей куда больше. Но она не посмела.
2: «Прощайте!»
0: И русалочка легко и плавно, точно пузырек воздуха, поднялась на поверхность. Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажигались ясные вечерние звезды. Воздух был мягок и свеж, а море как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль, всего лишь с одним поднятым парусом. Не было ведь ни малейшего ветерка. На вантах и реях сидели матросы. С палубы неслись звуки музыки и песен. Когда же совсем стемнело, корабль светился сотнями разноцветных фонариков. Казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты, и когда волны слегка приподымали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше 16 лет. В тот день праздновалось его рождение. Оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвелись сотни ракет. И стало светло, как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула голову. Ей показалось, что все звезды с небес попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи. Большие солнца вертелись колесом, огромные огненные рыбы били в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую веревку, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине ясной ночи. Становилось уже поздно, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца принца. Разноцветные огоньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов, зато загудело и застонало само море. А русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту. А корабль стал набирать скорость, паруса развертывались один за другим, ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились, и где-то вдали засверкала молния. Начиналась буря. Матросы принялись убирать паруса. Огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам. Вокруг корабля вставали высокие волны, словно черные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля. Но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на хребет волн. Русалочку буря только забавляла, а морякам приходилось туго. Корабль скрипел и трещал, толстые доски разлетались в щепки, волны перекатывались через палубу. Вот грот мачты переломилась, как тростинка. Корабль перевернулся на бок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность. Ей самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось вдруг так темно, что хоть глаз выколи. Но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела на корабле людей. Каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца, и когда корабль разбился на части, увидела, что он погрузился в воду. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде, и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умереть. И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они во всякую минуту могут ее раздавить. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами. Но вот, наконец, она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю. Руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись. Он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно. К утру непогода стихла. От корабля не осталось и щепки. Солнце опять засияло над водой. Его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску. Но глаза его все еще не открывались. Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий, красивый лоб. Ей показалось, что принц похож на мраморного мальчика, что стоит у нее в саду. Она поцеловала его еще раз и пожелала, чтобы он остался жив. Наконец она завидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых точно стаи лебедей белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание, вроде церкви или монастыря. В роще росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот здания высокие пальмы. Море врезывалось в белый песчаный берег небольшим заливом. Там вода была очень тиха, но глубока. Сюда-то, к утесу, возле которого море намыло мелкий белый песок, и приплыла русалочка. И положила принца, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнце. В это время в высоком белом доме зазвонили в колокола, и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше, за высокие камни, которые торчали из воды. Покрыла себе волосы и грудь морской пеной. Теперь никто не различил бы в этой пене ее лица и стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу. Ждать пришлось недолго. К принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся. Он даже не знал, что она спасла ему жизнь. Грустно стало русалочке. И когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой. И прежде она была тихой и задумчивой. Теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она ничего им не рассказала. Часто, и вечером, и утром, приплывала она к тому месту, где оставила принца. Видела, как созревали в садах плоды, как их потом собирали. Видела, как стаял снег на высоких горах. Но принца так больше и не видала. И возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца. Но за цветами она больше не ухаживала. Они росли, как хотели, по тропинкам и на дорожках, переплелись своими стеблями и листьями с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно. Наконец она не выдержала и рассказала обо всем одной из своих сестер. За нее знали и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок. Ну а те никому не сказали, разве уж самым близким подругам. Одна из них тоже знала принца, видела праздник на корабле и даже знала, где находится королевство принца.
2: «Поплыли вместе, сестрица!»
0: И сестры рука об руку поднялись на поверхность моря, близ того места, где стоял дворец принца. Дворец был из светло-желтого блестящего камня с большими мраморными лестницами. Одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые люди. Сквозь высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои. Всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разосланы ковры, а стены украшены большими картинами. Загляденье, да и только. Посреди самой большой залы журчал большой фонтан. Струи воды били высоко-высоко под самый стеклянный купол потолка, через который на воду и на диковинные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца. Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать к дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она. Она же заплывала и в узкий канал, который проходил как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца. А он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек. Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей нарядной лодке, украшенной развивающимися флагами. Русалочка выглядывала из зеленого тростника. И если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развивающуюся по ветру, то думали, что это лебедь машет крыльями. Много раз слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу. Они рассказывали о нем много хорошего. И русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда его полумертвого носило по волнам. Она вспоминала, как его голова покоилась на ее груди и как нежно поцеловала она его тогда. А он-то ничего не знал о ней. Она ему и присниться не могла. Все больше и больше начинала русалочка любить людей. Все сильнее и сильнее тянуло ее к ним. Их земной мир казался ей куда больше, чем ее подводный. Они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а их земля с лесами и полями тянулась далеко-далеко. Ее и глазом не охватить. Русалочке очень хотелось побольше узнать о людях и об их жизни. Но сестры не могли ответить на все ее вопросы. И она обращалась к бабушке. Старуха ведь хорошо знала высший свет, как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.
2: «Если люди не тонут, тогда они живут вечно, не умирают, как мы».
1: «Ну что ты, они тоже умирают. Их век даже короче нашего. Мы живем 300 лет, но когда нам приходит конец, нас не хоронят среди близких. У нас нет даже могил. Мы просто превращаемся в морскую пену. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда не воскресаем. Мы как тростник. Вырвешь его с корнем, и он не зазеленеет вновь. У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах. Она улетает на небо, прямо к мерцающим звездам. Как мы можем подняться со дна морского и увидать землю, где живут люди, так и они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда».
2: «А почему у нас нет бессмертной души? Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, чтобы потом тоже подняться на небо».
1: «Вздор! Нечего и думать об этом! Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле».
2: «Значит, и я умру. Стану морской пеной. Не буду больше слышать музыки волн. Не увижу чудесных цветов и красного солнца. Неужели же я никак не могу обрести бессмертную душу?»
1: «Можешь. Пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дороже отца и матери. Пусть отдастся он тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу. Тогда частица его души сообщится тебе, и когда-нибудь ты вкусишь вечного блаженства. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда, ведь то, что у нас считается красивым, твой рыбий хвост, люди находят безобразным. Они ничего не смыслят в красоте. По их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжих подпорки. Ноги, как они их называют».
0: Русалочка глубоко вздохнула и печально посмотрела на свой рыбий хвост.
1: «Будем жить, не тужить. Повеселимся в волю свои 300 лет. Срок немалый. Тем слаще будет отдых после смерти. Сегодня вечером у нас во дворце бал!»
0: Вот было великолепие, какого не увидишь на земле. Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла. Вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине. Огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены и море вокруг. Видно было, как к стенам подплывают стаи и больших, и маленьких рыб, и чешуя их переливается золотом, серебром, пурпуром. Посреди залы вода бежала широким потоком, и в нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких звучных, нежных голосов не бывает у людей. Русалочка пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде, ни в море, ни на земле нет такого чудесного голоса, как у нее. Но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце. Ей стало грустно, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца и Пока там пели и веселились, печально сидела в своем садике. Вдруг сверху до нее донеслись звуки валторн, и она подумала: «Вот он опять катается на лодке. Как я люблю его! Больше, чем отца и мать. Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами. Ему я бы охотно вручила счастье всей моей жизни. На все бы я пошла, только бы мне быть с ним и обрести бессмертную душу. Пока сестры танцуют в отцовском дворце, поплыву-ка я к морской ведьме. Я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне». И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой. Тут не росли ни цветы, ни даже трава. Кругом только голый серый песок. Вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала за собой в глубину все, что встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами. Дальше путь к жилищу ведьмы лежал через пузырившийся ил. Это место ведьма называла своим торфяным болотом. А там уж было рукой подать до ее жилья, окруженного диковинным лесом. Вместо деревьев и кустов в нем росли полипы, полуживотные полурастения, похожие на стоголовых змей, росших прямо из песка. Ветви их были подобны длинным осклизлым рукам с пальцами, извивающимися как черви. Полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами, от корня до самой верхушки. Они хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали. Русалочка испуганно приостановилась. Сердечко ее забилось от страха. Она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе, и собралась с духом. Крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы в них не вцепились полипы. Скрестила на груди руки и, как рыба, поплыла между омерзительными полипами, которые тянули к ней свои извивающиеся руки. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить. Белые скелеты утонувших людей, корабельные рули, ящики, кости животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего. Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались, показывая противные желтоватые брюха, большие жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей. Тут же сидела сама морская ведьма и кормила изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Омерзительных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им ползать по своей большой, ноздреватой, как губка, груди.
3: «Знаю, знаю, зачем ты пришла. Глупости ты затеваешь. Ну да я все-таки помогу тебе. Тебе же на беду, моя красавица. Ты хочешь отделаться от своего хвоста и получить вместо него две подпорки, чтобы ходить как люди. Хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу?»
0: И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба, и ужи попадали с нее и растянулись на песке.
3: «Ну ладно, ты пришла в самое время. Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не смогла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю тебе питье. Ты возьмешь его, поплывешь с ним к берегу еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли. Тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару стройных, как сказали бы люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят острым мечом. Зато все, кто тебя увидят, скажут, что такой прелестной девушки они еще не встречали. Ты сохранишь свою плавную, скользящую походку. Ни одна танцовщица не сравнится с тобой. Но помни, что ты будешь ступать, как по острым ножам, так что изранишь свои ножки в кровь. Вытерпишь все это? Тогда я помогу тебе.
2: Да.
0: Русалочка подумала о принце и о бессмертной душе.
3: Помни, что раз ты примешь человеческий облик, тебе уже не сделаться вновь русалкой. Не видать тебе ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер. А если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца, и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки, чтобы вы стали мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей после его женитьбы на другой твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской.
2: Пусть.
0: И русалочка побледнела, как смерть.
3: А еще ты должна мне заплатить за помощь, и я не дешево возьму. У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца. Но ты должна отдать этот голос мне. Я возьму за свой бесценный напиток самое лучшее, что есть у тебя. Ведь я должна примешать к напитку свою собственную кровь, чтобы он стал остер, как лезвие меча.
2: Если ты возьмешь мой голос, что же останется мне?
3: Твое прелестное лицо, твоя плавная походка и твои говорящие глаза — этого довольно, чтобы покорить человеческое сердце. Ну, полно, не бойся. Высунешь язычок, и я отрежу его в уплату за волшебный напиток.
2: Хорошо.
0: Ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.
3: Чистота — лучшая красота!
0: И ведьма обтерла котел связкой живых ужей. Потом она расцарапала себе грудь, в котел закапала черная кровь, и скоро стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и когда питье закипело, оно забулькало так, будто плакал крокодил. Наконец напиток был готов. На вид он казался прозрачнейшей ключевой водой.
3: «Бери!»
0: — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток. Потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая. Не могла больше ни петь, ни говорить.
3: «Если полипы схватят тебя, когда ты поплывешь назад, брызни на них каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков!»
0: Но русалочке не пришлось этого делать. Полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты. Вот и отцовский дворец. Огни в танцевальной зале потушены, все спят. Русалочка не посмела больше войти туда. Ведь она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки у каждой сестры, послала родным тысячи воздушных поцелуев и поднялась на темно-голубую поверхность моря. Солнце еще не вставало, когда она увидала перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудесным голубым сиянием. Русалочка выпила обжигающий напиток Ей показалось, будто ее пронзили обоюдоострым мечом. Она потеряла сознание и упала замертво. Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце. Во всем теле она чувствовала жгучую боль. Перед ней стоял красавец-принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами. Она потупилась и увидала, что рыбий хвост исчез, а вместо него у нее две ножки, беленькие и маленькие, как у ребенка. Но она была совсем нагая и потому закуталась в свои длинные густые волосы. Принц спросил, кто она и как сюда попала. Но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами. Говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку и повел во дворец. Ведьма сказала правду. Каждый шаг причинял русалочке такую боль, будто она ступала по острым ножам и иголкам. Но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем, легкая, как пузырек воздуха. Принц и все окружающие только дивились ее чудной скользящей походке. Русалочку разодели в шелк и муслин, и она стала первой красавицей при дворе. Но оставалась по-прежнему немой, не могла ни петь, ни говорить. Как-то раз красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились перед принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей. Русалочке стало очень грустно. Когда-то и она могла петь, и несравненно лучше. Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него. Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки. Тут и русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком воздушном танце. Так не танцевал еще никто. Каждое движение подчеркивало ее красоту, а глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь. Все были в восхищении, особенно принц. Он назвал русалочку своим маленьким найденышем. И русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ноги ее касались земли, ей было так больно, будто она ступала по острым ножам. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него. Ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты. Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви касались ее плеч. Они взбирались на высокие горы, и хотя из ее ног сочилась кровь, и все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины. Там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетавших в чужие страны. Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, спускалась по мраморной лестнице, ставила свои пылавшие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском. Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню. Она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь. А один раз она увидала в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не подымалась из воды, и самого морского царя с короной на голове. Они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сестры. День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее. Но он любил ее только как милое, доброе дитя. Сделать же ее своей женой и королевой ему и в голову не приходило. А между тем ей надо было стать его женой, иначе она не могла ведь обрести бессмертной души и должна была в случае его женитьбы на другой превратиться в морскую пену. «Любишь ли ты меня больше всех на свете?» Казалось, спрашивали глаза русалочки, когда принц обнимал ее и целовал в лоб.
4: «Да, я люблю тебя. У тебя доброе сердце. Ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел однажды и, верно, больше уж не увижу. Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи какого-то храма, где служат Богу молодые девушки. Самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь. Я видел ее всего два раза, но ее одну в целом мире мог бы я полюбить. Ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя. Никогда я не расстанусь с тобой».
2: «Увы, он не знает, что это я спасла ему жизнь. Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще возле храма, а сама спряталась в морской пене и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красивую девушку, которую он любит больше, чем меня».
0: И русалочка глубоко-глубоко вздыхала. Плакать она не могла.
2: «Но та девушка принадлежит храму, никогда не вернется в мир, и они никогда не встретятся. Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь».
0: Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плавание. Принц поедет к соседнему королю, как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу. С ним едет большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась. Она ведь лучше всех знала мысли принца.
4: «Я должен ехать. Мне надо посмотреть прекрасную принцессу. Этого требуют мои родители. Но они не станут принуждать меня жениться на ней. А я никогда не полюблю ее. Она ведь не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если уж мне придется наконец избрать себе невесту, так я лучше выберу тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами».
0: И он целовал ее в розовые губы, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого счастья и бессмертной души.
4: «Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка?» —
0: произнес принц, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в земли соседнего короля. И принц стал рассказывать ей о бурях и о штиле, о диковинных рыбах, что живут в глубинах, и о том, что видели там водолазы. Она только улыбалась, слушая его рассказы. Она-то лучше всех знала, что есть на дне морском. В ясную лунную ночь, когда все, кроме рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны. Ей показалось, что она видит отцовский дворец. Старуха-бабушка в серебряной короне стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры. Они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки. Она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь. Но тут к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду. Юнга же подумал, что это мелькнуло в волнах белая морская пена. На утро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. В городе зазвонили колокола, с высоких башен раздались звуки рогов, а на площадях стали строиться полки солдат с блестящими штыками и развивающимися знаменами. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы еще не было. Она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она. Русалочка жадно смотрела на нее и не могла не признать, что лица милее и прекраснее, она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбались синие кроткие глаза.
4: «Это ты! Ты спасла мне жизнь, когда я полумертвый лежал на берегу моря!»
0: И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту и обратился к русалочке.
4: «Ах, я так счастлив! То, о чем я не смела мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!»
0: Русалочка поцеловала ему руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли. Ее свадьба должна ведь убить ее, превратить в морскую пену. Колокола в церквах звонили, по улицам разъезжали герольды, оповещая народ о помолвке принцессы. В алтарях в драгоценных сосудах курились благовония. Священники кадили ладаном. Жених и невеста подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шелк и золото, держала шлейф невесты, но уши ее не слышали праздничной музыки, глаза не видели блестящей церемонии. Она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла с жизни. В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца. Пушки палили, флаги развивались, на палубе был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура, устланный мягкими подушками. В шатре новобрачные должны были провести эту тихую прохладную ночь. Паруса надулись от ветра, корабль легко и плавно скользнул по волнам и понесся в открытое море. Как только смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочка вспомнила, как она впервые поднялась на поверхность моря и увидела такое же веселье на корабле. И вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге. Никогда еще она не танцевала так чудесно. Ее нежные ножки резало, как ножами, но она не чувствовала этой боли. Сердце ее было еще больнее. Она знала, что лишь один вечер осталось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом. Отдала свой чудесный голос и ежедневно терпела невыносимые мучения, о которых он и не догадывался. Лишь одну ночь оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Ей ведь не было дано бессмертной души. Далеко за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой в сердце. Принц же целовал красавицу жену, а она играла его черными кудрями. Наконец, рука об руку, удалились они в свой великолепный шатер. На корабле все стихло, только рулевой остался у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, повернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела, как из моря поднялись ее сестры. Они были бледны, как и она, но их длинные роскошные волосы не развивались больше по ветру. Они были обрезаны. —

0: прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца. И когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост, и ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои 300 лет, прежде чем превратишься в соленую морскую пену. Но спеши! Или он, или ты, один из вас должен умереть до восхода солнца. Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все свои седые волосы. Она остригла волосы своими ножницами ведьма. Убей принца и вернись к нам. Поспеши, видишь, на небе показалась красная полоска. Скоро взойдет солнце, и ты умрешь.
1: С этими словами сестры глубоко вздохнули и погрузились в море. Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка прелестной новобрачной покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб. Посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря. Потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который во сне произнес имя своей жены. Она одна была у него в мыслях. И нож дрогнул в руках у русалочки. Еще минута, и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной. Над морем поднялось солнце. Лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену. И русалочка не чувствовала смерти. Она видела ясное солнце и каких-то прозрачных чудных созданий, сотнями реявших над ней. Она видела сквозь них белые паруса корабля и красные облака в небе. Голос их звучал как музыка, но такая возвышенная, что человеческое ухо не расслышало бы ее, так же, как человеческие глаза не видели их самих. У них не было крыльев, но они носились в воздухе, легкие и прозрачные. Русалочка увидала, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.
0: «К кому я иду?»
1: спросила она, поднимаясь в воздух, и ее голос звучал такой же дивной музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки. Воздушные создания ей ответили:
0: «К дочерям воздуха. У русалки нет бессмертной души, и обрести ее она может, только если ее полюбит человек. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они могут заслужить ее добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеваем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и несем людям исцеление и отраду. Пройдет 300 лет, во время которых мы будем посильно творить добро, и мы получим в награду бессмертную душу и сможем изведать вечное блаженство».

0: ты сама можешь добрыми делами заслужить себе бессмертную душу и обрести ее через 300 лет.
1: И русалочка протянула свои прозрачные руки к солнцу и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы. На корабле за это время все опять пришло в движение. И русалочка увидала, как принц с женой ищут ее. Печально смотрели они на волнующуюся морскую пену. Точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая поцеловала русалочка красавицу в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.
0: Через 300 лет мы войдем в Божье царство. Может быть и раньше.

И если мы радуемся, глядя на него, наш 300-летний срок сокращается нам. Но если мы увидим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания.

0: Медведицы было два сына. Когда медвежат подросли, они решили пойти по белу свету счастья искать. Пошли они к маме медведицы и распрощались с ней. Обняла старая медведица сыновей и наказала им никогда не расставаться друг с другом. Обещали медвежата исполнить наказ матери и тронулись в путь дорогу. Шли они, шли, наконец, все запасы у них кончились.
1: Братик, да чего же мне есть хочется?
2: А мне и того пуще.
1: А ты посмотри, что это лежит на дороге?
2: Что-то круглое.
3: И пахнет вкусно.
2: Не как сыр.
3: Целая головка сыра.
2: Нам очень повезло.
3: Давай делись.
2: Давай.
3: Только по справедливости.
2: По справедливости, по справедливости. Я старший, мне больше надо.
3: Нет, по справедливости надо мне больше. Я младший, мне надо расти.
0: Жадность одолела медвежат. Каждый боялся, что другому достанется большая половина. Спорили они, спорили, рычали, как вдруг подошла к ним лиса.
4: О чем вы спорите, молодые люди?
3: Мы сыр нашли.
4: Ах, это прекрасно!
2: Да вот беда! Не можем никак разделить.
4: Это еще лучше. Впрочем, какая же это беда? Это не беда.
3: Ты нам поможешь, лисичка?
4: Ну, конечно. Друзья друзьям всегда должны помогать. Давайте сыр.
2: Бери. Вот он, вот.
4: Сейчас я вам поделю поровну. Мне что младше, что старше, все одно.
2: Вот это верно.
3: Как хорошо, что мы тебя встретили.
2: Дели скорей.
0: Лисичка взяла сыр и разломила его надвое. Но старая плутовка разломила головку так, чтобы один кусок был больше другого.
2: Это больше.
4: Тише, молодые люди. И это беда, не беда.
2: Как это не беда?
3: Взялась делить, дели как следует.
2: Да.
4: Мало терпения. Сейчас я все улажу.
0: Она откусила добрый кусок от большей половины и проглотила его.
3: А теперь большим стал меньше кусок.
2: И так неровно.
3: А мы думали.
4: Ну, полно. Я сама знаю свое дело.
0: И она снова откусила от большей половины здоровенный кусок.
2: Теперь больший кусок стал меньше.
3: И так неровно.
2: Я сказала, что по справедливости поделишь.
4: Да будь вам. Еще самое мало, чтобы будет поровну.
0: Так и шла дележка. Медвежата только черными носами водили туда-сюда, от большего к меньшему, от меньшего к большему куску. Покуда лисица не насытилась, она все делила и делила.
4: Ну вот, теперь куски сравнялись.
2: А тут почти и сыра не осталось.
3: Две крохотные крошки.
4: Ну и что ж, хоть и помалу, да зато поровну. Приятного аппетита, медвежата!
0: Вот так-то бывает с теми, кто жадничает.
5: Вы слушаете

Елена Благинина. «Гуси-лебеди». Радиоспектакль по мотивам русской народной

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были мать с отцом. И было у них двое деток. Старшенькая Ульянка и младень Иванушка. Ульянушка была заботница, хорошая в доме работница. Матери отцу опора, работала споро и скоро. Все, бывало, успеет, и в избе приберет, и пеструшек накормит, и дворовому песику косточку бросит, и кошке в плошку молочка плеснет, никого не забудет. Но всех лучше обихаживала она братца Ванюшу. Утром умоет его, волосики расчешет, чистую рубашку наденет, пояском цветным подпояшет, поцелует, погладит, за стол усадит, кормит, приговаривает.
1: Ешь, пока рот съешь, увянет, не заманит. Ешь досыта, проживешь лет доста.
2: Лет доста.
0: А Иванушка рад, каши наестся, молока напьется, сидит смеется. Еще бы не радоваться, сыт, обут, одет и любовью согрет. Выведет его сестрица на солнышко, под березку посадит, принесет палочек, чурочек, пустых коробков, цветных лоскутков.
2: Ой, сколько игрушек!
1: Играй, Ванюша. Никуда не беги, березку стереги.
2: Постерегу, сестрица.
0: Ванюша гордится, что ему такую работу задали. Под березкой гуляет, песню распевает.

0: А уморится, сядет, из палочек теремки строит, лоскутки перебирает. Ульянушка тут же неподалеку малину в саду обирает, или стирает, или в куклы играет. Вот как-то собрались отец с матерью в город на ярмарку. Мать и говорит:
1: Ульянушка!
2: Что, матушка?
1: Мы к вечеру вернемся. Будь умницей, присмотри за домом, а пуще всего Иванушку береги.
2: Ладно, матушка.
3: Мы вам, детки, гостинчиков привезем. Орехов грецких, стручков турецких.
1: Ой. Леденцов, коврижек.
2: И с картинками книжек.
3: Ладно, привезем и книжек. Просишь о немногом, а по сути о многом.
1: Ну, оставайтесь с Богом. Помни наказ, Ульянушка.
2: Помню, матушка.
4: Алло, голубчики! Но!
0: И они уехали. Ульянушка, как всегда, все дела справила. Иванушку под березкой оставила. Сама у окошечка села, кукле шить сарафан хотела. Откуда ни возьмись, подружки, вострушки, вертушки, хохотушки. Кричат ульянки:
2: в ближнем лесу,
5: на полянке,
2: боровиков, говорят, без счету.
5: Брось работу,
2: сбегай в лесок
5: на часок.
2: А как же Иванушка?
6: Да беги, Ульянушка, посижу, посторожу.
2: Спасибо, братец, я мигом.
5: Мы мигом, мигом.
0: Бегут подружки по опушке, песенку распевают.

0: Не успели подружки за деревьями скрыться, как увидел Иванушка, гуси-лебеди по небу летят. Выскочил Иванушка из-под березки, башечку задрал, любуется дивным их летом. Тут-то его и заприметил лебедь-вожак. Закричал, загоготал.
1: Га! Га! Га!
2: Гуси-лебеди, видите мальца у крыльца? Наша царица-лебедь как раз о таком толковала. Можешь ли, говорит, принести мне мальчонку пригожего, чтоб моих лебедят пестовал пас?
3: Я тебе, говорит, за это царевну-лебедь в жены отдам. Ну-ка, лебедь-силач, не ленись, кидайся вниз, мальца схвати и сюда лети!
1: Летаюсь!
0: Лебедь-силач канул вниз, над мальчонкой повис, схватил Ивашечку за рубашечку.
4: Сестрица!
0: Поднялся выше облаков.
4: Ульянушка!
0: И был таков. Улетели гуси-лебеди, унесли Иванушку. А тем временем подружки из лесу вышли, бегут по стежке, несут лукошки, а в лукошках полным-полно грибков-боровиков. Бегут, поют, распевают, горе не знают.

0: Ульянушка к своей избе, кузовок на крылечко поставила, да скорее под березку нырь, а там пусто.
1: Ой, пусто.
0: Она в избу, а там никого. Она в сад, а там ни души. Она в амбар, в сарай, в чулан, в курятник, на чердак. Нигде никого нету. Стала звать, плакать, причитать.
1: Ой, ты, братец мой,

0: Но никто не откликнулся. И тогда Ульянушка снова кинулась искать на печке, в печке, за печкой.
1: Нет его!
0: На палатях, под лавками, под крыльцом. Даже в собачью конуру заглянула.
1: Нигде нет.
0: Тут собачка из конуры выскочила.
2: Братцы украли! Гуси-лебеди украли!
1: Гуси-лебеди? А куда же они полетели? В какую сторону?
2: В ту сторону, откуда заря разгорается.
1: Спасибо тебе, собаченька, милая, верная.
2: Всегда друзьям помогаю.
1: Бегу, бегу вдогонку. Спасибо!
0: Выбежала Ульянушка за околицу. Бежит лугом, бежит полем. Смотрит на дороге печка. Большая, важная, вальяжная, стоит и напевает.

0: внучка.
1: А не пролетали ли над тобой гуси и лебеди?
0: Съешь моего пирожка, тогда скажу.
1: Некогда мне, тетушка Печка, спешу я.
2: Тогда не скажу.
1: Ой, ну давай.
0: На.
1: А с чем пирог-то?
0: С капусткою, с прихрусткою. Питок, пожалуй, съешь.
1: Да уж где ж, хоть бы один осилить.
2: А ты попробуй.
0: Только ешь, не спеши.
1: Ой, а и впрямь хороши.
0: Ну и ладно.
1: Ну, так летели над тобой гуси-лебеди?
2: Летели.
1: А куда улетели?
2: Вон туда, за речку.
1: Спасибо, спасибо, тетушка Печка, спасибо.
3: Побежала Ульянушка.

0: сочная речка, кисельные берега. Как на тот берег попасть? Плывом плыть, утонуть недолго, бродом брести, где этот брод, неведомо. Стала Ульянушка просить, молить.
1: Молочная речка, кисельные берега, скажи, где тебя можно вброд перейти и перебраться, чтобы до Иванушки добраться?
2: Съешь моего киселика, да запей молочком, тогда скажу.
1: Не досуг мне, реченька, милая.
2: Тогда не скажу.
0: Делать нечего. Отведала Ульянушка киселика, запила молочком.
1: Спасибо за угощение, реченька. А теперь говори.
2: Ну, видишь, вон ивушка, а за нею камень. Там ты и перейдешь, ножик не замочишь.
1: Вот спасибо тебе, век твоей милости не забуду, прощай.
2: Нечего прощаться, приходи кисельком угощаться.
1: Приду.
0: Перешла Ульянушка через речку, миновала кисель бережок, ступила на зелен лужок и побежала дальше. Бежала, смотрит, яблонька стоит, вся румяными яблочками увешана, стоит и напевает.

0: ребятишках подумать, как ты пришла. Куда бежишь, поспешаешь?
1: Гусей, лебедей догоняю. Не пролетали ли они над тобой?
0: Съешь моего яблочка, тогда скажу.
1: Не досуг мне, милые деревцы. Как-нибудь в другой раз спешу я.
0: Тогда не скажу.
1: Ох, делать нечего. Давай какое-нибудь.
0: Нет уж, вот тебе крупное, самое румяное, самое сладкое, лови.
1: Спасибо. Ой. А и впрямь хорошо твое яблочко, во рту тает. А теперь скажи, гуси пролетали?
0: Пролетали, пролетали, вон за тот лес улетели.
1: Спасибо, прощай.
0: Прощай, на обратном пути зайди, в тени посиди, яблочко скушай, тишину послушай.
1: Непременно зайду, и в тени отдохну, и тишину послушаю, и яблочко скушаю, да

0: Пошла Ульянушка в лес. А лес темный, дремучий, такой густой, что даже солнышко сквозь ветки не видать. Очень скоро сбилась Ульянушка с торной тропы, не знает, в какую сторону дальше идти. Села на пенек, пригорюнилась. Вдруг, откуда ни возьмись, старичок из-за деревьев вышел. Маленький, сухонький, весь как есть в морщинах, только синие глаза в пол лица сияют. Ульянушка вскочила, низко поклонилась.
1: Здравствуй, дедушка.
2: Здравствуй, здравствуй, девушка. Ты куда путь держишь?
1: Усели пяти догоняю. Они моего братца унесли.
2: А, вон оно что.
1: Я знала, куда идти. Да вот сбилась с дороги и плутаю.
2: Ай-яй-яй-яй-яй.
1: А ты, дедушка, тоже заблудился?
2: Да нет, внученька, я здешний житель. Все стежки-дорожки, все кочки-кусточки мне ведомы, все птахи-зверушки, мыши-лягушки знаем мы.
1: А кто же ты, дедушка?
2: Старик-лесовик, вот кто я.
1: Лесовик?
2: Да. Проводил бы я тебя к гусям-лебедям, да вот недосужно мне работы, заботы премного.
1: А какая у тебя, дедушка, работа?
2: Много всякой. Одни озерники чего стоят. Мухоморы ногами сбивают. А мухоморы грибки пользительные.
1: Неужто, дедушка?
2: Да. Ну, потом цветы охапками рвут и швыряют.
1: Правда швыряют?
2: Костерки разжигают прямо под деревьями. Значит, пожары могут быть. Да и деревьям от этого вред великий.
1: Вред, дедушка? Ой, какой вред.
2: Всякую нечисть за собой оставляют, не убирают. У молодых елочек сосенок верхушки срезают.
1: Ой.
2: И ведь не знам для чего. Да мало ли что. А за все я в ответе. Но я озерников частенько тоже наказываю.
1: А как же, дедушка?
2: А вот так, то ягоды, грибы от них попрячу, то ос напущу туч-тучи.
1: Ой, дедушка.
2: То так закручу, заверчу, заплутаю, что они у меня до темна бродят, пути не находят. Уж когда совсем стемнеет, жалуюсь, выведу на дорогу, чтобы отцов-матерей успокоить.
1: Вот ты какой, дедушка.
2: Да, вот я такой. Но тебе я помогу.
1: Поможешь?
2: Помогу, девушка. Так вот, возьми клубочек.
1: Спасибо.
2: И ты поглядывай за ним, куда покатится, туда и беги. Он приведет тебя в лебединое царство.
1: Ой, как благодарить тебя, лесовичок, добрый старичок. Уже не знаю, как благодарить.
2: Да очень даже просто. Не делай того, что озорники делают. И других учи уму-разуму. Вот и отблагодаришь.
1: Прощай.
2: Ну, прощай.
1: Спасибо, дедушка. А ну-ка, клубочек, покажи мне дорогу к братцу Иванушке.
0: И побежала Ульянушка вслед за клубочком. Бежит, торопится, аж сердце колотится. Вдруг деревья расступились, и открылась просторная поляна, а на поляне терем. Тут-то клубочек остановился, и видит Ульянушка перед теремом на зеленой травке гусята-лебедята пасутся. И кто же их пасет?
1: Иванушка! Печальный.
0: Ульянушка за кустами спряталась, смотрит, что будет. Тут Иванушка дудочку-самогудочку к губам приложил, и она запела-заиграла, да так звонко заливчато-переливчато. А гусятки под эту дудочку стали плясать, пищать, крыльями трещать, петь, гоготать, красными ножками топотать. Стоит Ульянушка за кустом, слезами обливается. Потом взяла, ветки раздвинула и еловую шишку в Иванушку кинула. Тот оглянулся, стал белым, как плат.
1: Иванушка, пяться назад. Только дудку бросать погоди. Играй, дуди, а то гуси спохватятся.
0: И начал Иванушка пятиться. Допялся до кустов, оглянулся, к земле пригнулся, дудку положил на пенек, а самогудка, знай себе, поет, играет, лебедят забавляет. Взялись брат с сестрою за руки и бежать. В это время вышел лебедь-вожак на крылечко поглядеть, как лебедята резвятся.
3: Гуси, гуси!
4: Да,
3: веселитесь!
4: Да,
3: пастушок хорош!
4: Да,
3: а где же он, однако? Где ваша нянька, пастух Ванька? Все сюда! Да-да, все сюда! Гуси-лебеди! Сбежал пастушонок!
5: Га-га!
3: Куда?
5: Когда?
3: Га-га-га! Беда! В погоню!
4: В погоню!
0: И началась погоня. А меж тем беглецы во след за клубочком бежали-бежали и до яблоньки добежали. Но тут потемнело небо, и увидели они над собой гусей-лебедей. Куда деваться? Бросилась Ульянушка к яблоньке.
1: Яблонька, милая, укрой нас, спрячь, схорони от гусей-лебедей. Помоги! Натрясу, спрячу, спасу. Вот так. Нет у вас, Люба.
3: Ага, ага. Только что были и нету.
6: Дальше летим. В погоню. В погоню.
0: Полетели гуси-лебеди дальше. А ребятишки поблагодарили яблоньку, низко ей поклонились и побежали. Добежали до речки, тут Ульянушка клубочек в карман спрятала, чтобы он не намок, не пропал. Речку перешли вброд, только на бережок ступили, как опять все потемнело, загагакало, крыльями затрещало.
1: А, гуси-лебеди воротились, не нашли нас и воротились. Что делать-то будем?
7: Что делать-то будем?
1: Речка, реченька, кисельные берега. От гусей-лебедей спаси, сбереги.
8: Едете лужок,
5: на лужку стажок, лягте к землице лицом, притрусите друг дружку сенцом, и дело с концом.
0: Детки так и сделали, а гуси-лебеди опять за свое.
3: Где? Только что были и нету.
0: Вожак на себя пеняет, с горя перья роняет.
2: Ах, я дурень, вот образина, упустил беглецов разиня. Царица-то наша гневна, пропала моя царевна. Го-го, горе мне.
3: Да на что тебе, белоручка?
8: Ведь царевна еще излючка.
9: То ли дело, гусынька простая.
2: Стая! Ваша речь утешна, приятна, а все ж полетим-ка обратно. Далеко не уйти этим детям, может, мы их где и приметим.
0: И улетели, а братец с сестрицей низко реченьки поклонились, за клубочком дальше побежали. Клубочек перед ними катился, катился, да вдруг в голубка превратился. Порх и улетел.
7: Смотри, смотри, сестрица, наш клубок-то птица.
1: Это потому, братец, что нам дорога знакома. Мы почти дома.
10: Спасибо, клубок, голубок. За дружбу, за верную службу.
1: А вот и печка. Здравствуй, тетушка Печка.
11: Здравствуй, внучка. Вижу, не зря ты пеклась о брате.
1: Да ведь мы еще не в родимой хате. До нее вез 6 поди с гаком.
11: Вы поешьте-ка бубличков с маком, поедите, в тени посидите, отдохнете, дальше махнете.
1: Иванушка, а что, если правда посидим?
7: Поедим, отдохнем.
0: И как раз в эту минуту показались вдалеке гуси-лебеди.

0: Ах, батюшки Светы, что ж делать-то будем? Ну вот что, ребятки, лезьте на шесток, заслонкой прикройтесь, сажи не бойтесь, она не сало, потер отстала. Лезьте скорее, гуси-лебеди близко.
1: Ребятки так и сделали. На шесток залезли, заслонкой прикрылись, а тут и гуси-лебеди явились.
2: Нигде, нигде, нигде!
3: Ни там, ни тут, ни здесь!
2: Домой, домой!
1: А Ульянушка с братцем с шестка соскочили, поклонились печке и бежать, давай бог ноги. Бегут они по дороге, уморились, еле дышат, а погони за собой не слышат, то-то радость. Бежали они к родной хате уже на закате. Вот-вот родители вернутся, а собака заливается, лает, хозяев встречает, в которых души не чает.
4: Изнемогал, двор стерег, добро берег, за это и за то поесть бы чего не то.
5: Поешь, собаченька милая.
1: Ульянушка похлебки налила, косточку ей дала. После братца помыла, переодела, сама помылась, оделась и только села передохнуть.
2: Стой!
5: Ой, Иванушка, батюшка, матушка приехали!
6: Приехали!
7: А вот и мы!
8: Ну как? Все ли благополучно?
7: Не было ли вам, детки, скучно?
5: Нет, не скучали.
6: Не озорничали.
5: Матушка, батюшка, рады вы без памяти, что вы домой воротились.
6: Рады без памяти.
7: Ну, молодцы. Вот вам леденцы.
6: Ой, леденцы.
8: А вот пряники, ковришки.
7: С картинками книжки.
5: Ой, книжки.
7: Читайте, смотрите.
8: Только берегите, не рвите.
5: Матушка, батюшка, спасибо.
6: Спасибо.
5: Ой, да как же хорошо, что вы вернулись. Без вас дом пуст, хлеб сух, еда не еда, вода не вода.
6: Вода не вода.
7: Спасибо на добром слове, дочка.
8: Спасибо, умница.
7: А вот и еще один гостинец. Дудочка-погудочка.
6: Дудочка?
7: А ну-ка, сынок, попробуй, сыграни.
6: Это я умею, умею. Я у гусей-лебедей научился.
5: Ой,
8: у каких таких гусей-лебедей?
1: И рассказала тут Ульянушка все, что за день у них случилось, приключилось. Ульянушка и так бы рассказала. Она от матери с отцом ничего не таила. Да только какое-то время спустя, не сразу, чтобы дать с дороги передохнуть родителям. Все радовались хорошему концу, а Иванушка так играл на дудочке, что соседи сбежались. И такое тут пошло веселье, что куда там песни, пляски, шутки, прибаутки. Иванушка с той поры так в дудариках и ходит. Про него даже песенку сложили.

0: Хигик. Аркадий Гайдар. Жил человек в лесу возле синих гор. Он много работал, работа не убавлялась, и ему нельзя было уехать домой в отпуск. Наконец, когда наступила зима, он совсем заскучал, попросил разрешения у начальников и послал своей жене письмо, чтобы она приезжала вместе с ребятишками к нему в гости. Ребятишек у него было двое – Чук и Гек. А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете. Днем и ночью сверкали над башнями этого города красные звезды. И, конечно, этот город назывался Москва. Как раз в то время, когда почтальон с письмом поднимался по лестнице, у Чука с Геком был бой. Короче говоря, они просто выли и дрались. Из-за чего началась эта драка, я уже позабыл, но помнится мне, что или Чук стащил у Гека пустую спичечную коробку, или наоборот, Гек стянул у Чука жестянку из-под ваксы. Только что оба эти брата, стукнув по разу друг друга кулаками, собирались стукнуть по второму, как загремел звонок, и они с тревогой переглянулись. Они подумали, что пришла их мама. А у этой мамы был странный характер. Она не ругалась за драку, не кричала, а просто разводила драчунов по разным комнатам и целый час, а то и два, не позволяла им играть вместе. А в одном часе тик да так целых 60 минут, а в двух часах и того больше. Вот почему оба брата мигом вытерли слезы и бросились открывать дверь. Но оказывается, это была не мать, а почтальон, который принес письмо. Тогда они закричали.
1: Это письмо от папы! Да, да, от папы! И он, наверное, скоро приедет!
0: Тут на радостях они стали скакать, прыгать и кувыркаться по пружинному дивану. Потому что, хотя Москва и самый замечательный город, но когда папа вот уже целый год как не был дома, то и в Москве может стать скучно. И так они развеселились, что не заметили, как вошла их мать. Она очень удивилась, увидав, что оба ее прекрасных сына, лежа на спинах, орут и колотят каблуками по стене, да так здорово, что трясутся картины над диваном и гудит пружина стенных часов. Но когда мать узнала, от чего такая радость, то сыновей не заругала. Она только турнула их с дивана. Кое-как сбросила она шубку и схватила письмо, даже не стряхнув с волос снежинок, которые теперь растаяли и сверкали, как искра над ее темными бровями. Всем известно, что письма бывают веселые или печальные. И поэтому, пока мать читала, Чук и Гек внимательно следили за ее лицом. Сначала мать нахмурилась, и они нахмурились тоже. Но потом она заулыбалась, и они решили, что это письмо веселое.
2: «Отец не приедет»,
0: — откладывая письмо, сказала мать.
2: «У него еще много работы, и его в Москву не отпускают».
0: Обманутые Чук и Гек растерянно глянули друг на друга. Письмо казалось самым что ни на есть распечальным. Они разом надулись, засопели и сердито посмотрели на мать, которая неизвестно чему улыбалась.
2: «Он не приедет»,
0: — продолжала мать.
2: «Но он зовет нас всех к себе в гости».
0: Чук и Гек спрыгнули с дивана.
2: «Он чудак-человек»,
0: — вздохнула мать.
2: «Хорошо сказать «в гости», будто бы это сел на трамвай и поехал».
1: «Да-да!»
0: Быстро подхватил Чук.
1: «Раз он зовет, так мы сядем и поедем».
2: «Ты глупый»,
0: — сказала мать.
2: «Туда ехать тысячу, еще тысячу километров поездом, а потом в санях, лошадьми, через тайгу. А в тайге наткнешься на волка или на медведя. И что это за странные затеи? Вы только подумайте сами».
1: «Гей-гей!»
0: Чук и Гек не думали и полсекунды, а в один голос заявили, что они решили ехать не только тысячу, а даже 100 000 километров. Им ничего не страшно, они храбрые. И это они вчера прогнали камнями заскочившую во двор чужую собаку. И так они говорили долго, размахивали руками, притопывали, подпрыгивали, а мать сидела молча. Все их слушала, слушала. Наконец рассмеялась, схватила обоих на руки, завертела и свалила на диван. Знаете, она давно уже ждала такого письма. И это она только нарочно поддразнивала Чука и Гека, потому что веселый у нее был характер. Прошла целая неделя, прежде чем мать собрала их в дорогу. Чук и Гек времени даром не теряли тоже. Чук смастерил себе кинжал из кухонного ножика, а Гек разыскал себе гладкую палку, забил в нее гвоздь, и получилась пика. До того крепкая, что если бы чем-нибудь проколоть шкуру медведя, а потом заткнуть этой пикой в сердце, то, конечно, медведь сдох бы сразу. Наконец, все дела были закончены. Уже запаковали багаж, приделали второй замок двери, чтобы не обокрали квартиру воры, вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. И вот мать уехала на вокзал покупать билеты на вечерний завтрашний поезд. Но тут без нее у Чука с Геком получилась ссора. Если бы только знали они, до какой беды доведет их эта ссора, то ни за что бы в этот день они не поссорились. У запасливого Чука была плоская металлическая коробочка, в которой он хранил серебряные бумажки от чая, конфетные обертки, если там был нарисован танк, самолет или красноармеец, галчиные перья для стрел, конский волос для китайского фокуса и еще всякие очень нужные вещи. У Гека такой коробочки не было, да и вообще Гек был разиня, но зато он умел петь песни. И вот как раз в то время, когда Чук шел доставать из укромного места свою драгоценную коробочку, а Гек в комнате пел песни, вошел почтальон и передал Чуку телеграмму для матери. Чук спрятал телеграмму в свою коробочку и пошел узнать, почему это Гек уже не поет песни, а кричит. Он приоткрыл дверь и увидел такой турумбей, что от злости у него затряслись руки. Посреди комнаты стоял стул, и на спинке его висела вся истыканная пикой разлохмаченная газета. И это ничего. Но проклятый Гек, вообразив, что перед ним туша медведя, яростно тыкал пикой в желтую картонку из-под маминых ботинок. А в картонке у Чука хранилась сигнальная жестяная дудка, три цветных значка от октябрьских праздников и деньги, 46 копеек, которые он не истратил, как Гек, на разные глупости, а запасливо приберег в дальнюю дорогу. И увидав продырявленную картонку, Чук вырвал у Гека пику, переломил ее о колено и швырнул на пол. Но как ястреб налетел Гек на Чука и выхватил у него из рук металлическую коробку. Одним махом взлетел на подоконник и выкинул коробку через открытую форточку. Громко завопил оскорбленный Чук и с криком
1: «Телеграмма! Телеграмма!»
0: в одном пальто, без калош и шапки, выскочил за дверь. Почуяв неладное, вслед за Чуком понесся Гек. Но напрасно искали они металлическую коробочку, в которой лежала еще никем не прочитанная телеграмма. То ли она попала в сугроб и теперь лежала глубоко под снегом, то ли она упала на тропку и ее утянул какой-либо прохожий, но так или иначе, вместе со всем добром и нераспечатанной телеграммой, коробка навеки пропала. Вернувшись домой, Чук и Гек долго молчали. Они уже помирились, так как знали, что попадет им от матери обоим. Но так как Чук был на целый год старше Гека, то, опасаясь, как бы ему не попало больше, он придумал.
1: Знаешь, Гек, а что, если мы маме про телеграмму ничего не скажем? Подумаешь, телеграмма, нам и без телеграммы весело.
3: Врать нельзя,
0: вздохнул Гек.
3: Мама за вранье всегда еще хуже сердится.
1: А мы не будем врать,
0: радостно воскликнул Чук.
1: Если она спросит, где телеграмма, мы скажем. Если же не спросит, то зачем нам вперед выскакивать? Мы не выскочки.
3: Ладно,
0: согласился Гек.
3: Если врать не надо, то так и сделаем. Это ты хорошо, Чук, придумал.
0: И только что они на этом порешили, как вошла мать. Она была довольна, потому что достала хорошие билеты на поезд. Но все же она сразу заметила, что у ее дорогих сыновей лица печальные, а глаза заплаканы.
2: «Отвечайте, граждане!»
0: Отряхиваясь от снега, спросила мать.
2: «Из-за чего без меня была драка?»
1: «Драки не было!»
0: Отказался Чук.
1: «Не было!»
0: Подтвердил Гек.
1: «Мы только хотели подраться, да сразу раздумали!»
2: «Очень я люблю такое раздумье!»
0: Сказала мать. Она разделась, села на диван и показала им твердые зеленые билеты. Один билет большой, а два маленьких. Вскоре они поужинали, а потом утих стук, погас свет, и все уснули. А про телеграмму мать ничего не знала, поэтому, конечно, ничего не спросила. На завтра они уехали, но так как поезд уходил очень поздно, то сквозь черные окна Чук и Гек при отъезде ничего интересного не увидели.
4: Ночью Гек проснулся, чтобы напиться. Лампочка на потолке была потушена, однако все вокруг Гека было озарено голубым светом. И вздрагивающий стакан на покрытом салфеткой столике, и желтый апельсин, который казался теперь зеленоватым, и лицо мамы, которая, покачиваясь, спала крепко-крепко. Через снежное узорное окно вагона Гек увидел луну, да такую огромную, какой в Москве и не бывает. И тогда он решил, что поезд уже мчится по высоким горам, откуда до луны ближе. Он растолкал маму и попросил напиться. Но пить ему она по одной причине не дала, а велела отломить и съесть дольку апельсина. Гек обиделся, дольку отломил, но спать ему уже не захотелось. Он потолкал Чука. Не проснется ли? Чук сердито фыркнул и не просыпался. Тогда Гек надел валенки, приоткрыл дверь и вышел в коридор. Коридор вагона был узкий и длинный. Возле наружной стены его были приделаны складные скамейки, которые сами с треском захлопывались, если с них слезешь. Сюда же, в коридор, выходило еще 10 дверей. И все двери были блестящие, красные, с желтыми золочеными ручками. Гек посидел на одной скамейке, потом на другой, на третьей, и так добрался почти до конца вагона. Но тут прошел проводник с фонарем и пристыдил Гека, что люди спят, а он скамейками хлопает. Проводник ушел, а Гек поспешно направился к себе в купе. Он с трудом приоткрыл дверь. Осторожно, чтобы не разбудить маму, закрыл и кинулся на мягкую постель. А так как толстый Чук развалился во всю ширь, то Гек бесцеремонно ткнул его кулаком, чтобы тот подвинулся. Но тут случилось нечто страшное. Вместо белобрысого, круглоголового Чука на Гека глянуло сердитое усатое лицо какого-то дядьки, который строго спросил:
5: «Это кто же здесь толкается?»
4: Тогда Гек завопил, что было мочи. Перепуганные пассажиры повскакивали со всех полок, вспыхнул свет, и, увидав, что он попал не в свое купе, а в чужое, Гек заорал еще громче. Но все люди быстро поняли, в чем дело, и стали смеяться. Усатый дядька надел брюки, военную гимнастерку и отвел Гека на место. Гек проскользнул под свое одеяло и притих. Вагон покачивало, шумел ветер. Невиданная огромная луна опять озаряла голубым светом вздрагивающий стакан, оранжевый апельсин на белой салфетке и лицо матери, которая во сне чему-то улыбалась и совсем не знала, какая беда приключилась с ее сыном. Наконец заснул и Гек. И снился Геку странный сон, как будто ожил весь вагон, как будто слышны голоса от колеса до колеса. Бегут вагоны, длинный ряд, и с паровозом говорят: «Первый, вперед, товарищ, путь далек, перед тобой во мраке лег. Второй, светите ярче фонари до самой утренней зари. Третий, гори огонь, труби гудок, крутись колеса на восток. Четвертый, тогда закончим разговор, когда домчим до синих гор». Когда Гек проснулся, колеса уже без всяких разговоров мерно постукивали под полом вагона. Сквозь морозные окна светило солнце. Постели были заправлены. Умытый Чук грыз яблоко. А мама и усатый военный против распахнутых дверей хохотали над ночными похождениями Гека. Чук сразу же показал Геку карандаш с наконечником из желтого патрона, который он получил в подарок от военного. Но Гек до вещей был независтлив и не жаден. Он, конечно, был растерян и разиня. Мало того, что он ночью забрался в чужое купе, вот и сейчас он не мог вспомнить, куда засунул свои брюки. Но зато Гек умел петь песни. Умывшись и поздоровавшись с мамой, он прижался лбом к холодному стеклу и стал смотреть, что это за край, как здесь живут и что делают люди. И пока Чук ходил от дверей к дверям и знакомился с пассажирами, которые охотно дарили ему всякую ерунду, кто резиновую пробку, кто гвоздь, кто кусок крученой бечевки, Гек за это время увидел через окно немало. Вот лесной домик. В огромных валенках, в одной рубашке и с кошкой в руках выскочил на крыльцо мальчишка.
6: Трах! Кошка-кошка!
4: кувырком полетела в пушистый сугроб и, неловко карабкаясь, запрыгала по рыхлому снегу. Интересно, за что это он ее бросил? Вероятно, что-нибудь со стола стянуло. Но уже нет ни домика, ни мальчишки, ни кошки. Стоит в поле завод. Поле белое, трубы красные. Дым черный, а свет желтый. Интересно, что на этом заводе делают? Вот будка, и укутанный в тулуп стоит часовой. Часовой в тулупе огромный, широкий, и винтовка его кажется тоненькой, как соломинка. Однако попробуй-ка, сунься. Потом пошел танцевать лес. Деревья, что были поближе, прыгали быстро, а дальние двигались медленно, как будто их тихо кружила славная снежная река. Гек окликнул Чука, который возвращался в купе с богатой добычей, и они стали смотреть вместе. Встречались на пути станции большие, светлые, на которых шипело и пыхтело сразу штук по 100 паровозов. Встречались станции совсем крохотные. Ну, право, не больше того продуктового ларька, что торговал разной мелочи на углу возле их московского дома. Проносились навстречу поезда, груженные рудой, углем и громадными толщиной в пол вагона бревнами. Нагнали они эшелон с быками и коровами. Паровозишка у этого эшелона был невзрачный, и гудок у него тонкий, писклявый. А тут, как один бык рявкнул, даже машинист обернулся и, наверное, подумал, что это его большой паровоз нагоняет. А на одном разъезде бок о бок остановились они рядом с могучим железным бронепоездом. Грозно торчали из башен укутанные брезентом орудия. Красноармейцы весело топали, смеялись и, хлопая варежками, отогревали руки. Но один человек в кожанке стоял возле бронепоезда, молчалив и задумчив. И Чук с Геком решили, что это, конечно, командир, который стоит и ожидает, не придет ли приказ от Ворошилова открыть против врагов бой. Да, немало всякого они за дорогу повидали. Жаль только, что на дворе бушевали метели, и окна вагона часто бывали наглухо залеплены снегом. И вот, наконец, утром поезд подкатил к маленькой станции. Только-только мать успела осадить Чука с Геком и принять от военного вещи, как поезд умчался. Чемоданы были свалены на снег. Деревянная платформа вскоре опустела, а отец встречать так и не вышел. Тогда мать на отца рассердилась и, оставив детей караулить вещи, пошла к ямщикам узнавать, какие за ними отец прислал сани, потому что до того места, где он жил, оставалось ехать еще 100 км тайгою. Мать ходила очень долго, а тут еще неподалеку появился страшенный козел. Сначала он глодал кору с замороженного бревна, но потом противно мимекнул и что-то очень пристально стал на Чука с Геком поглядывать. Тогда Чук и Гек поспешно укрылись за чемоданами, потому что кто его знает, что в этих краях козлам надо. Но вот вернулась мать. Она была совсем опечалена и объяснила, что, вероятно, отец телеграмму о их выезде не получил, и поэтому лошадей на станцию он за ними не прислал. Тогда они позвали ямщика. Ямщик длинным кнутом огрел козла по спине, забрал вещи и понес их в буфет вокзала. Буфет был маленький. За стойкой пыхтел толстый ростом с Чука самовар. Он дрожал, гудел, и густой пар его, как облако, поднимался к бревенчатому потолку, под которым чирикали залетевшие погреться воробьи. Пока Чук с Геком пили чай, мать торговала с ямщиком. Сколько он возьмет, чтобы довести их в лес до места? Ямщик просил очень много, 100 рублей. Да и то сказать, дорога и на самом деле была не ближняя. Наконец они договорились, и ямщик побежал домой за хлебом, за сеном и за теплыми тулупами.
2: «Отец и не знает, что мы уже приехали»,
4: — сказала мать.
2: «То-то он удивится и обрадуется».
1: «Да, он обрадуется!»
4: — прихлебывая чай, важно подтвердил Чук.
1: «И я удивлюсь и обрадуюсь тоже!»
3: «И я тоже!»
4: — согласился Гек.
1: «Мы подъедем тихонько, и если папа куда-нибудь вышел из дома, то мы чемоданы спрячем, а сами залезем под кровать. Вот он приходит, сел, задумался, а мы молчим-молчим, да вдруг как завоем!»
2: «Я под кровать не полезу»,
4: — отказалась мать.
2: И выть не буду тоже. Лезьте и выйте сами. Зачем ты чук сахар в карман прячешь? И так у тебя карманы полны, как мусорный ящик.
1: Я лошадей кормить буду.

0: толкать Гека и отжимать его к краю. Сначала Гек терпеливо отпихивался, потом вспылил и плюнул на Чука. Чук обозлился и кинулся в драку. Но так как руки их были стянуты тяжелыми меховыми тулупами, то они ничего не могли поделать, кроме как стукать друг друга укутанными в башлыки лбами. Посмотрела на них мать и рассмеялась. А тут ямщик ударил кнутом по коням, и рванули кони, выскочили на дорогу и затанцевали два белых пушистых зайца. Ямщик закричал:
1: «Эй! Ого! Берегись, задавим!»
0: Весело умчались в лес озорные зайцы. Дул в лицо свежий ветер, и поневоле прижавшись друг к другу, Чук и Гек помчались в санях под гору навстречу тайге и навстречу луне, которая медленно выползала из-за уже недалеких синих гор. Но вот безо всякой команды кони стали возле маленькой, занесенной снегом избушки.
1: «Здесь ночуем»,
0: — сказал ямщик, соскакивая в снег.
1: «Это наша станция».
0: Избушка была маленькая, но крепкая. Людей в ней не было. Быстро вскипятил ямщик чайник. Принесли из саней сумку с продуктами. Колбаса до того замерзла и затвердела, что ею можно было забивать гвозди. Колбасу ошпарили кипятком, а куски хлеба положили на горячую плиту. За печкой Чук нашел какую-то кривую пружину. И ямщик сказал ему, что это пружина от капкана, которым ловят всякого зверя. Пружина была ржавая и валялась без дела. Это Чук сообразил сразу. Попили чаю, поели и легли спать. У стены стояла широкая деревянная кровать. Вместо матраца на ней были навалены сухие листья. Гек не любил спать ни у стены, ни посередине. Он любил спать с краю. И хотя еще с раннего детства он слыхал песню «Баю-баюшки-баю, не ложись на краю», Гек все равно всегда спал с краю. Если же его клали в середку, то во сне он сбрасывал со всех одеяло, отбивался локтями и толкал Чука в живот коленом. Не раздеваясь и укрывшись тулупами, они улеглись. Чук у стенки, мать посередине, а Гек с краю. Ямщик потушил свечку и полез на печь. Разом все уснули. Но, конечно, как и всегда, ночью Геку захотелось пить, и он проснулся. В полудреме он надел валенки, добрался до стола, глотнул воды из чайника и сел перед окном на табуретку. Луна была за тучками, и сквозь маленькое окошко сугробы снега казались черно-синими.
2: «Вот как далеко занесло нашего папу!»
0: — удивился Гек. И он подумал, что, наверное, дальше, чем это место, уже и немного осталось мест на свете. Но вот Гек прислушался. За окном ему почудился стук. Это был даже не стук, а скрип снега под чьими-то тяжелыми шагами. Так и есть. Вот во тьме что-то тяжело вздохнуло, зашевелилось, заворочилось, и Гек понял, что это мимо окна прошел медведь.
2: «Злобный медведь, что тебе надо? Мы так долго едем к папе, а ты хочешь нас сожрать, чтобы мы его никогда не увидели? Нет, уходи прочь, пока люди не убили тебя метким ружьем, люстрой и саблей».
0: Так думал и бормотал Гек, а сам со страхом и любопытством крепче и крепче прижимался лбом к обледенелому стеклу узкого окошка. Но вот из-за быстрых туч стремительно выкатилась луна. Черно-синие сугробы засверкали мягким матовым блеском, и Гек увидел, что медведь этот вовсе не медведь, а просто эта отвязавшаяся лошадь ходит вокруг саней и ест сено. Было досадно. Гек залез на кровать под тулуп, а так как только что он думал о нехорошем, то и сон к нему пришел угрюмый. Приснился Геку странный сон, как будто страшный тур ворон плюет слюной, как кипятком, грозит железным кулаком. Кругом пожар, в снегу следы, идут солдатские ряды и волокут из дальних мест кривой фашистский флаг и крест.
3: «Постойте!»
0: — закричал им Гек.
3: «Вы не туда идете! Здесь нельзя!»
0: Но никто не постоял, и его Гека не слушали. В гневе тогда выхватил Гек жестяную сигнальную дуду, ту, что лежала у Чука в картонке из-под ботинок, и загудел так громко, что быстро поднял голову задумчивый командир железного бронепоезда, властно махнул рукой,

0: разом ударили залпом его тяжелое и грозное орудие.
1: «Хорошо!»
0: — похвалил Гек.
1: «Только стрельните еще, а то одного раза им, наверное, мало!»
0: Мать проснулась от того, что оба ее дорогих сына с двух сторон нестерпимо толкались и ворочались. Она повернулась к Чуку и почувствовала, как в бок ей ткнуло что-то твердое и острое. Она пошарила и достала из-под одеяла пружину от капкана, которую запасливый Чук тайно притащил с собой в постель. Мать швырнула пружину за кровать. При свете луны она заглянула в лицо Геку и поняла, что ему снится тревожный сон. Сон, конечно, не пружина, и его нельзя выкинуть, но его можно потушить. Мать повернула Гека со спины на бок и, покачивая, тихонько подула на его теплый лоб. Вскоре Гек засопел, улыбнулся, и это означало, что плохой сон погас. Тогда мать встала и в чулках без валенок подошла к окошку. Еще не светало, и небо было все в звездах. Иные звезды горели высоко, а иные склонялись над черной тайгой совсем низко. И, удивительное дело, тут же и так же, как маленький Гек, она подумала, что дальше, чем это место, куда занесло ее беспокойного мужа, наверное, и немного осталось мест на свете. Весь следующий день дорога шла лесом и горами. На подъемах ямщик соскакивал с саней и шел по снегу рядом. Но зато на крутых спусках сани мчались с такой быстротой, что Чуку с Геком казалось, будто бы они вместе с лошадьми и санями проваливаются на землю прямо с неба. Наконец, под вечер, когда и люди, и кони уже порядком устали, ямщик сказал:
2: «Ну, вот и приехали. За этим мыском поворот. Тут на поляне и стоит ихняя база. Эй, ну! Наваливай!»
0: Весело взвизгнув, Чук и Гек вскочили, но сани дернули, и они дружно плюхнулись в сено. Улыбающаяся мать скинула шерстяной платок и осталась только в пушистой шапке. Вот и поворот. Сани лихо развернулись и подкатили к трем домишкам, которые торчали на небольшой, укрытой от ветров опушке. Очень странно. Не лаяли собаки, не было видно людей. Не валил дым из печных труб. Все дорожки были занесены глубоким снегом, а кругом стояла тишина, как зимой на кладбище. И только белобокие сороки бестолково скакали с дерева на дерево.
3: «Ты куда же нас привез?»
0: — в страхе спросила у ямщика мать.
3: «Разве нам сюда надо?»
2: «Куда рядились, туда и привез!»
0: — ответил ямщик.
2: «Вот эти дома называются разведывательно-геологическая база номер 3. Вот! О-хо! Да, вот и вывеска на столбе. Читайте. Может, вам нужна база под названием номер 4? Так что километров 200 совсем в иную сторону?»
3: «Нет, нет»,
0: — взглянув на вывеску, ответила мать.
3: «Нам нужна эта самая. Но ты посмотри. Двери на замках, крыльцо в снегу. А куда же девались люди?»
2: «Я не знаю, куда бы им деваться»,
0: — удивился и сам ямщик.
2: «На прошлой неделе мы сюда продукт возили. Муку, лук, картошку. Все люди тут были. 8 человек. Начальник 9, со сторожем 10. Вот еще забота. Не волки же их всех поели. Да, вы постойте, я пойду посмотрю в сторожку».
0: И сбросив тулуп, ямщик зашагал через сугробы к крайней избушке. Вскоре он вернулся.
2: «Изба пуста, опять теплая. Значит, здесь сторож. Да, видать, ушел на охоту. Ну, к ночи вернется и все вам расскажет».
3: «Да что он мне расскажет?» —
0: ахнула мать.
3: «Я и сама вижу, что людей здесь уже давно нету».
2: «Это я уже не знаю, что он расскажет», —
0: ответил ямщик.
2: «А что-нибудь рассказать должен, на то он и сторож».
0: С трудом подъехали они к крыльцу сторожки, от которого к лесу вела узенькая тропка. Они вошли в сени, и мимо лопат, метел, топоров, палок, мимо промерзлой медвежьей шкуры, что висела на железном крюку, прошли в избушку. Вслед за ними ямщик тащил вещи. В избушке было тепло. Ямщик пошел задавать лошадям корм, а мать молча раздевала перепуганных ребятишек.
3: «Ехали к отцу, ехали. Вот тебе и приехали».
0: Мать села на лавку и задумалась. Что случилось? Почему на базе пусто? И что теперь делать? Ехать назад? Но у нее денег оставалось только-только заплатить ямщику за дорогу. Значит, надо было ожидать, когда вернется сторож. Но ямщик через 3 часа уедет обратно, а вдруг сторож возьмет, да не скоро вернется. Тогда как? А ведь отсюда до ближайшей станции телеграфа почти 100 километров. Вошел ямщик. Оглядев избу, он потянул носом воздух, подошел к печке и открыл заслонку.
2: «Сторож к ночи вернется!»
0: — успокоил он.
2: «Вот в печи горшок со щами. Кабы он ушел надолго, он бы щи на холод вынес. А то как хотите!»
0: — предложил ямщик.
2: «Раз уж такое дело, то я не чурбак. Я вас назад до станции бесплатно доставлю».
3: «Нет!»
0: — отказалась мать.
3: «На станции нам делать нечего».
0: Опять поставили чайник, подогрели колбасу, поели, попили. И пока мать разбирала вещи, Чук с Геком забрались на теплую печку. Здесь пахло березовыми вениками, горячей овчиной и сосновыми щепками. А так как расстроенная мать была молчалива, то Чук с Геком молчали тоже. Но долго молчать не намолчишься, и поэтому, не найдя себе никакого дела, Чук и Гек быстро и крепко уснули. Они не слышали, как уехал ямщик, и как мать, забравшись на печку, улеглась с ними рядом. Они проснулись уже тогда, когда в избе было совсем темно. Проснулись все разом, потому что на крыльце послышался топот. Потом что-то в сенях загрохотало, должно быть, упала лопата. Распахнулась дверь, и с фонарем в руках в избу вошел сторож, а с ним большая лохматая собака. Он скинул с плеча ружье, бросил на лавку убитого зайца и, поднимая фонарь к печке, спросил.
4: «Это что же за гости сюда приехали?»
3: «Я жена начальника геологической партии Серегина»,
0: — сказала мать, соскакивая с печки.
3: «А это его дети. Если нужно, то вот документы».
4: «Вот они, документы. Сидят на печке».
0: Буркнул сторож и посветил фонарем на встревоженные лица Чука и Гека.
4: «Как есть в отца копия. Особо вот этот толстый».
0: И он ткнул на Чука пальцем. Чук и Гек обиделись. Чук, потому что его назвали толстым, а Гек, потому что он всегда считал себя похожим на отца больше, чем Чук.
4: «Вы зачем, скажите, приехали?»
0: Глянув на мать, спросил сторож.
4: «Вам же приезжать было не велено».
3: «Как не велено? Кем это приезжать не велено?»
4: «А так и не велено. Я сам на станцию возил от Серегина телеграмму. А в телеграмме ясно написано: задержись выезжать на 2 недели. Наша партия срочно выходит в тайгу. Раз Серегин пишет «задержись», значит и надо было держаться. А вы самовольничаете».
3: «Какую телеграмму?» —
0: переспросила мать.
3: «Мы никакой телеграммы не получали».
0: И как бы ища поддержки, она растерянно глянула на Чука и Гека. Но под ее взглядом Чук и Гек, испуганно тараща друг на друга глаза, поспешно попятились глубже на печку.
3: «Дети?» —
0: подозрительно глянув на сыновей, спросила мать.
3: «Вы без меня никакой телеграммы не получали?»
0: На печке захрустели сухие щепки, веники, но ответа на вопрос не последовало.
3: «Отвечайте, мучители!» —
0: сказала тогда мать.
3: «Вы, наверное, без меня получили телеграмму, и мне ее не отдали?»
0: Прошло еще несколько секунд, потом с печки раздался ровный и дружный рев. Чук затянул басовито и однотонно, а Гек выводил потоньше и с переливами.
3: «Вот где моя погибель!» —
0: воскликнула мать.
3: «Вот кто, конечно, сведет меня в могилу. Да перестаньте вы гудеть и расскажите толком, как было дело».
0: Однако, услыхав, что мать собирается идти в могилу, Чук с Геком взвыли еще громче. И прошло немало времени, пока, перебивая и бесстыдно сваливая вину друг на друга, они затянули свой печальный рассказ. «Ну что с таким народом будешь делать? Поколотить их палкой? Посадить в тюрьму? Заковать в кандалы и отправить на каторгу?» Нет, ничего этого мать не сделала. Она вздохнула, приказала сыновьям слезть с печки, вытереть носы и умыться, а сама стала спрашивать сторожа, как же ей теперь быть и что делать. Сторож сказал, что разведывательная партия по срочному приказу ушла к ущелью Алкараш и вернется никак не раньше, чем дней через 10.
3: Но как же мы эти 10 дней жить будем?
0: Спросила мать.
3: Ведь у нас с собой нет никакого запаса.
4: А так вот и живите,
0: ответил сторож.
4: Хлеба я вам дам, вон подарю зайца, обдерете и сварите. А я завтра на 2 суток в тайгу иду, мне капканы проверять надо.
3: Нехорошо,
0: сказала мать.
3: Как же мы останемся одни? Мы тут ничего не знаем, а здесь лес, звери.
4: Я второе ружье оставлю,
0: сказал сторож.
4: Дрова под навесом, вода в роднике за пригорком. Вон, крупа в мешке, соль в банке. А мне? Я вам прям скажу, нянчиться с вами тоже некогда.
1: Эдакий злой дядька,
0: прошептал Гек.
1: Давай, Чук, мы с тобой ему что-нибудь скажем.
5: Вот еще,
0: отказался Чук.
5: Он тогда возьмет и вовсе нас из дому выгонит. Ты погоди, приедет папа, мы ему все и расскажем.
1: Что ж, папа, папу еще долго ждать.
0: Гек подошел к матери, сел к ней на колени и, сдвинув брови, строго посмотрел в лицо грубому сторожу. Сторож снял меховой кожух и подвинулся к столу, к свету. И только тут Гек разглядел, что от плеча к спине кожуха вырван огромный, почти до пояса, меховой клок.
4: «Достань из печки щи»,
0: — сказал матери сторож.
4: «Вон на полке ложки, миски. Садитесь и ешьте, а я шубу чинить буду».
3: «Ты хозяин?»
0: — сказала мать.
3: «Ты достань, ты угощай, а полушубок дай. Я лучше твоего золотая».
0: Сторож поднял на нее глаза и встретил суровый взгляд Гека.
4: Да вы, я вижу, прямые».
0: Пробурчал он, протянул матери полушубок и полез за посудой на полку.
5: «Это где так разорвалось?»
0: — спросил Чук, указывая на дыру кожуха.
4: «С медведем не поладили. Вот он меня и царапнул».
0: Нехотя ответил сторож и бухнул на стол тяжелый горшок со щами.
5: «Слышишь, Гек?»
0: — сказал Чук, когда сторож вышел в сени.
5: «Он подрался с медведем и, наверное, от этого сегодня такой сердитый».
0: Гек слышал все сам. Но он не любил, чтобы кто-либо обижал его мать, хотя бы это и был человек, который мог поссориться и подраться с самим медведем. Утром, еще на заре, сторож захватил с собой мешок, ружье, собаку, встал на лыжи и ушел в лес. Теперь хозяйничать надо было самим. Втроем ходили они за водой. За пригорком из отвесной скалы среди снега бил ключ. От воды, как из чайника, шел густой пар. Но когда Чук подставил под струю палец, то оказалось, что вода холоднее самого мороза. Потом они таскали дрова. Русскую печь мать топить не умела, и поэтому дрова долго не разгорались. Но зато, когда разгорелись, то пламя запылало так жарко, что толстый лед на окне у противоположной стенки быстро растаял. И теперь через стекло видна была и вся опушка с деревьями, по которым скакали сороки, и скалистые вершины синих гор. Кур мать потрошить умела, но обдирать зайца ей еще не приходилось. И она с ним провозилась столько, что за это время можно было ободрать и разделать быка или корову. Геку это обдирание ничуть не понравилось, но Чук помогал охотно. И за это ему достался зайчиный хвост, такой легкий и пушистый, что если его бросать с печки, то он падал на пол плавно, как парашют. После обеда они все втроем вышли гулять. Чук уговаривал мать, чтобы она взяла с собой ружье или хотя бы ружейные патроны. Но мать ружья не взяла. Наоборот, она нарочно повесила ружье на высокий крюк, потом встала на табуретку, засунула патроны на верхнюю полку и предупредила Чука, что если он попробует стянуть хоть один патрон с полки, то на хорошую жизнь пусть больше и не надеется. Чук покраснел и поспешно удалился, потому что один патрон уже лежал у него в кармане. Удивительная это была прогулка. Они шли гуськом к роднику по узенькой тропке. Над ними сияло холодное голубое небо. Как сказочные замки и башни поднимались к небу остроконечные утесы синих гор. В морозной тишине резко стрекотали любопытные сороки. Меж густых кедровых ветвей бойко прыгали серые юркие белки. Под деревьями на мягком белом снегу отпечатались причудливые следы незнакомых зверей и птиц. Вот в тайге что-то застонало, загудело, треснуло. Должно быть, ломая сучья, обвалилась с вершины дерева гора обледенелого снега. Раньше, когда Гек жил в Москве, ему представлялось, что вся земля состоит из Москвы. То есть из улиц, домов, трамваев и автобусов. Теперь же ему казалось, что вся земля состоит из высокого дремучего леса. Да и вообще, если над Геком светило солнце, то он был уверен, что и над всей землей ни дождя, ни туч нету. И если ему было весело, то он думал, что и всем на свете людям хорошо и весело тоже. Прошло 2 дня. Наступил 3-й. А сторож из леса не возвращался, и тревога нависла над маленьким, занесенным снегом домиком. Особенно страшно было по вечерам и ночами. Они крепко запирали сени, двери, и чтобы не привлечь зверей светом, наглухо занавешивали половиком окна. Хотя надо было делать совсем наоборот, потому что зверь не человек, и он огня боится. Над печной трубой, как и полагается, гудел ветер. А когда вьюга хлестала острыми снежными льдинками по стене и окнам, то всем казалось, что снаружи кто-то толкается и царапается. Они забрались спать на печку, и там мать долго рассказывала им разные истории и сказки. Наконец, она задремала.
1: «Чук»,
0: — спросил Гек,
1: — «почему волшебники бывают в разных историях и сказках? А что, если бы они были и на самом деле? И ведьмы, и черти, чтобы были тоже?»
0: — спросил Чук.
1: «Да нет»,
0: — с досадой отмахнулся Гек.
1: «Чертей не надо. Что с них толку? А мы бы попросили волшебника, он слетал бы к папе и сказал бы ему, что мы уже давно приехали».
5: «А на чем бы он полетел, Гек?»
1: «Ну, на чем? Замахал бы руками или там еще как, он уж сам знает».
5: «Сейчас руками махать холодно»,
0: — сказал Чук.
5: «У меня вон какие перчатки да варежки, да и то, когда я тащил полено, у меня пальцы совсем замерзли».
1: «Нет, ты скажи, Чук, а все-таки хорошо бы?»
5: «Я не знаю»,
0: — заколебался Чук.
5: «Помнишь, во дворе в подвале, где живет Мишка Крюков, жил какой-то хромой? То он торговал баранками, то к нему приходили всякие бабы, старухи. И он им гадал, кому будет жизнь счастливая и кому несчастная».
1: «И хорошо он нагадывал?»
5: «Я не знаю. Я знаю только, что потом пришла милиция, его забрали. А из его квартиры много чужого добра вытащили».
1: «Так он, наверное, был не волшебник, а жулик. Ты как думаешь?»
5: «Конечно, жулик»,
0: — согласился Чук.
5: «Да, я так думаю. И все волшебники должны быть жуликами. Ну скажи, зачем ему работать, раз он и так во всякую дыру пролезть может? Знать только хватай, что надо. Ты бы лучше спал, Гек. Все равно я с тобой больше разговаривать не буду».
1: «Почему?»
5: «Потому что ты городишь всякую ерунду. А ночью она тебе приснится, ты и начнешь локтями да коленями дрыгать. Думаешь, хорошо, как ты мне вчера кулаком в живот бухнул? Дай-ка я тебе бухну тоже».
0: На утро 4-го дня матери самой пришлось колоть дрова. Заяц был давно съеден, и кости его расхватаны сороками. На обед они варили только кашу с постным маслом и луком. Хлеб был на исходе, но мать нашла муку и испекла лепешек. После такого обеда Гек был грустен, и матери показалось, что у него повышена температура. Она приказала ему сидеть дома, одела Чука, взяла ведра, салазки, и они вышли, чтобы привезти воды и заодно набрать на опушке сучьев и веток. Тогда утром легче будет растапливать печку. Гек остался один. Он ждал долго, ему стало скучно, и он начал что-то придумывать. А мать и Чук задержались. На обратном пути к дому санки перевернулись, ведра опрокинулись, и пришлось ехать к роднику снова. Потом выяснилось, что Чук на опушке позабыл теплую варежку, и с полпути пришлось возвращаться. Пока искали, пока то да сё, наступили сумерки. Когда они вернулись домой, Гека в избе не было. Сначала они подумали, что Гек спрятался на печке за овчинами. Нет, там его не было. Тогда Чук хитро улыбнулся и шепнул матери, что Гек, конечно, залез под печку. Мать рассердилась и приказала Геку вылезать. Гек не откликался. Тогда Чук взял длинный ухват и стал им под печкой ворочать. Но и под печкой Гека не было. Мать встревожилась, взглянула на гвоздь у двери. Ни полушубок Гека, ни шапка на гвозди не висели. Мать вышла во двор, обошла кругом избушку, зашла в сени, зажгла фонарь. заглянула в темный чулан под навес с дровами. Она звала Гека, ругала, упрашивала, но никто не отзывался. А темнота быстро ложилась на сугробы. Тогда мать заскочила в избу, сдернула со стены ружье, достала патроны, схватила фонарь и, крикнув Чуку, чтобы он не смел двигаться с места, выбежала во двор. Следов за 4 дня было натоптано немало. Где искать Гека, мать не знала, но она побежала к дороге, так как не верила, что Гек один мог осмелиться зайти в лес. На дороге было пусто. Она зарядила ружье и выстрелила. Прислушалась, выстрелила еще и еще раз. Вдруг совсем неподалеку ударил ответный выстрел. Кто-то спешил к ней на помощь. Она хотела бежать навстречу, но ее валенки увязли в сугробе. Фонарь попал в снег, стекло лопнуло и свет погас. С крыльца сторожки раздался пронзительный крик Чука. Это услыхав выстрелы, Чук решил, что волки, которые сожрали Гека, напали на его мать. Мать отбросила фонарь и, задыхаясь, побежала к дому. Она втолкнула раздетого Чука в избу, швырнула ружье в угол и, зачерпнув ковшом, глотнула ледяной воды. У крыльца раздался гром и стук. Распахнулась дверь. В избу влетела собака, а за нею вошел окутанный паром сторож.
4: «Что за беда? Что за стрельба?»
0: — спросил он, не здороваясь и не раздеваясь.
3: «Пропал мальчик!»
0: — сказала мать. Слезы ливнем хлынули из ее глаз, и она больше не могла сказать ни слова.
4: «Стой, не плачь!»
0: — гаркнул сторож.
4: «Когда пропал? Давно? Недавно?» «Назад, смелый!»
0: — крикнул он собаке.
4: «Да говорите же, или я уйду обратно!»
3: «Час тому назад!»
0: — ответила мать.
3: «Мы ходили за водой. Мы пришли, а его нет. Он оделся и куда-то...»
4: «Ну, за час он далеко не уйдет. А в одежде и валенках сразу не замерзнет. Ко мне, смелый! На, нюхай!»
0: Сторож сдернул с гвоздя башлык и подвинул под нос собаки калоши Гека. Собака внимательно обнюхала вещи и умными глазами посмотрела на хозяина.
4: «За мной!»
0: Распахивая дверь, сказал сторож.
4: «Иди ищи, смелый!»
0: Собака вильнула хвостом и осталась стоять на месте.
4: «Вперед!»
0: — строго повторил сторож.
4: «Ищи, смелый, ищи!»
0: Собака беспокойно крутила носом, переступала с ноги на ногу и не двигалась.
4: «Это еще что за танцы?»
0: — рассердился сторож. И опять сунув собаке под нос башлык и калоши Гека, он дернул ее за ошейник. Однако смелый за сторожем не пошел. Он покрутился, повернулся и пошел в противоположный от двери угол избы. Здесь он остановился около большого деревянного сундука, царапнул по крышке мохнатой лапой и, обернувшись к хозяину, 3 раза громко и лениво гавкнул. Тогда сторож сунул ружье в руки оторопелой матери, подошел и открыл крышку сундука. В сундуке на куче всякого тряпья, овчин, мешков, укрывшись своей шубенкой и подложив под голову шапку, крепко и спокойно спал Гек. Когда его вытащили и разбудили, то, хлопая сонными глазами, он никак не мог понять, отчего это вокруг него такой шум и такое буйное веселье. Мать целовала его и плакала. Чук дергал его за руки, за ноги, подпрыгивал и кричал.
1: «Эля! Эля!»
0: Лохматый пес смелый, которого Чук поцеловал в морду, сконфуженно обернулся и, тоже ничего не понимая, тихонько вилял серым хвостом, умильно поглядывая на лежавшую на столе краюху хлеба. Оказывается, когда мать и Чук ходили за водой, то соскучившийся Гек решил пошутить. Он забрал полушубок, шапку и залез в сундук. Он решил, что когда они вернутся и станут его искать, то он из сундука страшно завоет. Но так как мать и Чук ходили очень долго, то он лежал, лежал и незаметно заснул. Вдруг сторож встал, подошел и брякнул на стол тяжелый ключ и измятый голубой конверт.
4: «Вот»,
0: — сказал он,
4: — «получайте. Это вам ключ от комнаты и от кладовой, и письмо от начальника Серегина. Он с людьми здесь будет через 4 суток, как раз к Новому году».
0: Так вот он где пропадал, этот неприветливый, хмурый старик. С сказал, что идет на охоту, а сам бегал на лыжах к далекому ущелью Алкараш. Не распечатывая письма, мать встала и с благодарностью положила старику на плечо руку. Он ничего не ответил и стал ворчать на Гека за то, что тот рассыпал в сундуке коробку с пыжами, а заодно и на мать за то, что она разбила стекло у фонаря. Он ворчал долго и упорно, но никто теперь этого доброго чудака не боялся. Весь этот вечер мать не отходила от Гека и чуть что хватала его за руку, как будто боялась, что вот-вот он опять куда-нибудь исчезнет. И так много она о нем заботилась, что, наконец, Чук обиделся и про себя уже несколько раз пожалел, что и он не полез в сундук тоже. Теперь стало весело. На следующее утро сторож открыл комнату, где жил их отец. Он жарко натопил печь и перенес сюда все их вещи. Комната была большая, светлая, но все в ней было расставлено и навалено бестолку. Мать сразу же взялась за уборку. Целый день она все переставляла, скоблила, мыла, чистила. И когда к вечеру сторож принес вязанку дров, то, удивленный переменной и невиданной чистотой, он остановился и не пошел дальше порога. А собака смелой пошла. Она пошла прямо по свежевымытому полу, подошла к Геку и ткнула его холодным носом. «Вот, мол, дурак, это я тебя нашла, и за это ты должен дать мне что-нибудь покушать». Мать раздобрилась и кинула смелому кусок колбасы. Тогда сторож заворчал и сказал, что если в тайге собак кормить колбасой, то это сорокам насмех. Мать отрезала и ему полкруга. Он сказал
6: «Спасибо»
0: и ушел, все чему-то удивляясь и покачивая головой. На следующий день было решено готовить к Новому году елку. Из чего-чего только не выдумывали они мастерить игрушки. Они ободрали все цветные картинки из старых журналов, из лоскутьев и ваты поношили зверьков, кукол, вытянули у отца из ящика всю папиросную бумагу и навертели пышных цветов. Уж на что хмур и нелюдим был сторож, а и тот, когда приносил дрова, подолгу останавливался у двери и дивился на их все новые и новые затеи. Наконец, он не вытерпел. Он принес им серебряную бумагу от завертки чая и большой кусок воска, который у него остался от сапожного дела. Это было замечательно. И игрушечная фабрика сразу превратилась в свечной завод. Свечи были неуклюжие, неровные, но горели они так же ярко, как и самые нарядные покупные. Теперь дело было за елкой. Мать попросила у сторожа топор, но он ничего на это ей даже не ответил, а встал на лыжи и ушел в лес. Через полчаса он вернулся. «Ладно, пусть игрушки были и не ахти какие нарядные, пусть зайцы, сшитые из тряпок, были похожи на кошек, пусть все куклы были на одно лицо, прямоносые и лупоглазые, и пусть, наконец, еловые шишки, обернутые серебряной бумагой, не так сверкали, как хрупкие и тонкие стеклянные игрушки, но зато такой елки в Москве, конечно, ни у кого не было. Это была настоящая таежная красавица. Высокая, густая, прямая и с ветвями, которые расходились на концах, как звездочки». 4 дня за делом пролетели незаметно. И вот наступил канун Нового года. Уже с утра Чука и Гека нельзя было загнать домой. С посинелыми носами они торчали на морозе, ожидая, что вот-вот из леса выйдет отец и все его люди. Но сторож, который топил баню, сказал им, чтобы они не мерзли понапрасну, потому что вся партия вернется только к обеду. И в самом деле... Только что они сели за стол, как сторож постучал в окошко. Кое-как одевшись, все втроем они вышли на крыльцо.
6: «Теперь смотрите», — сказал им сторож. «Вот они сейчас покажутся на скате той горы, что правее большой вершины. Потом опять пропадут в тайге, и тогда через полчаса все будут дома».
0: Так оно и вышло. Сначала из-за перевала вылетела собачья упряжка с груженными санями, а за нею следом пронеслись быстроходные лыжники. по сравнению с громадой гор они казались до смешного маленькими, хотя отсюда были отчетливо видны их руки, ноги и головы. Они промелькнули по голому скату и исчезли в лесу. Ровно через полчаса послышался лай собак, шум, скрип, крики. Почуявшие дом голодные собаки лихо вынеслись из леса, а за ними, не отставая, выкатили на опушку 9 лыжников. И, увидав на крыльце мать, Чука и Гека, они на бегу подняли лыжные палки и громко закричали «Ура!». Тогда Гек не вытерпел, спрыгнул с крыльца и, зачерпывая снег валенками, помчался навстречу высокому, заросшему бородой человеку, который бежал впереди и кричал «Ура!» громче всех. Днем чистились, брились и мылись. А вечером была для всех елка, и все дружно встречали Новый год. Когда был накрыт стол, потушили лампу и зажгли свечи. Но так как кроме Чука с Геком остальные все были взрослые, то они, конечно, не знали, что теперь нужно делать. Хорошо, что у одного человека был баян, и он заиграл веселый танец. Тогда все повскакивали, и всем захотелось танцевать. И все танцевали так прекрасно, особенно когда приглашали на танец маму. А отец танцевать не умел. Он был очень сильный, добродушный. И когда он без всяких танцев просто шагал по полу, то и в шкафу звенела вся посуда. Он посадил себе Чука с Геком на колени, и они громко хлопали всем в ладоши. Потом танец окончился, и люди попросили, чтобы Гек спел песню. Гек не стал ломаться. Он и сам знал, что умеет петь песни, и гордился этим. Баянист подыгрывал, а он им спел песню. Какую, я уже сейчас не помню. Помню, что это была очень хорошая песня, потому что все люди, слушая ее, замолкли и притихли. И когда Гек останавливался, чтобы перевести дух, то было слышно, как потрескивали свечи и гудел за окном ветер. А когда Гек окончил петь, то все зашумели, закричали, подхватили Гека на руки и стали его подкидывать. Но мать тотчас же отняла у них Гека, потому что она испугалась, как бы сгоряча его не стукнули о деревянный потолок.
6: «Теперь садитесь»,
0: — взглянув на часы, сказал отец.
6: «Сейчас начнется самое главное».
0: Он пошел и включил радиоприемник. Все сели и замолчали. Сначала было тихо, но вот раздался шум, гул, гудки. Потом что-то стукнуло, зашипело, и откуда-то издалека донесся мелодичный звон. Большие и маленькие колокола звонили так. Тир-ли-ли-ли-дон. Тир-ли-ли-ли-дон. Чук с Геком переглянулись. Они гадали, что это. А это в далекой-далекой Москве под красной звездой на Спасской башне звонили золотые кремлевские часы. И этот звон перед Новым годом сейчас слушали люди и в городах, и в горах, в степях, в тайге, на Синем море. И, конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неутомимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыть против врагов бой, слышал этот звон тоже. И тогда все люди встали, поздравили друг друга с Новым годом и пожелали всем счастья. Что такое счастье? Это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо жить честно, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную, счастливую землю, которая зовется советской страной.

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Прожорливый башмак. В детской за сундуком лежал медведюшка. Его туда закинули, он и жил. В столе стояли оловянные солдаты с ружьями наперевес. В углу в ящике жили куклы, старый паровоз, пожарный с бочкой, дикая лошадь без головы, собачка резиновая, да собачка, которая потерялась. Полон ящик. А под кроватью валялся старый нянькин башмак и просил каши. Когда нянька зажигала ночник на стене, говорила «Ох, грехи!» и валилась на сундук, слетал тогда с карниза зазимовавший комар и трубил в трубу, которая у него приделана к носу. «На войну! На войну!» И тотчас выпрыгивали из стола солдаты, солдатский генерал на белом коне и две пушки. Из-за сундука лез медведюшка, расправлял четыре лапы. С ящика в углу соскакивала крышка, выезжал оттуда паровоз и на нем две куклы – Танька и Манька. Пожарный катил бочку. Собачка резиновая нажимала живот и лаяла. Собачка, которая потерялась, нюхала пол и скребла задними лапами. Лошадь без головы ржала, что ничего не видит, и вместо головы у нее торчал чулок. А после всех вылезал из-под кровати нянькин башмак и клянчил. «Каши, каши, каши!» Но его никто не слушал, потому что все бежали к солдатам, которые, как самые храбрые, бросались вперед к пузатому комоду. А под комодом лежала страшная картина. На картинке была нарисована рожа с одними руками. Все смотрели под комод, куклы трусили, но под комодом никто не шевелился. И куклы сказали: «Только напрасно нас пугали. Мы пойдем чай пить». И вдруг все заметили, что на картинке рожи нет, а рожа притаилась за ножкой комода. Куклы тотчас упали без чувств, и паровоз увез их под кровать. Лошадь встала на дыбы, потом на передние ноги, и с шеи у нее вывалился чулок. Собачки притворились, что ищут блох, а генерал отвернулся, так ему стало страшно, и скомандовал остатком войска: «В штыки!» Храбрые солдаты кинулись вперед, а рожа выползла навстречу и сделала страшное лицо. Волосы у нее стали дыбом, глаза красные завертелись, рот пополз до ушей и щелкнули в нем желтые зубы. Солдаты разом воткнули в рожу 30 штыков, генерал сверху ударил саблей, а сзади хватили в рожу бомбами 2 пушки. В дыму ничего не стало видно. Когда же белое облако поднялось к потолку, на полу в одной куче лежали измятые и растерзанные солдаты, пушки и генерал. А рожа бежала по комнате на руках, перекувыркивалась и скрипела зубами. Видя это, собачки упали кверху лапами, прося прощения. Лошадь брыкалась. Нянькин башмак стоял дурак дураком, разиня рот. Только пожарный с бочкой ничего не испугался. Он был красный крест, и его не трогали. «Ну, теперь мой черед», — сказал медведь. Сидел он позади всех на полу, а теперь вскочил, разинул рот и на мягких лапах побежал за рожей. Рожа кинулась под кровать, и медведь под кровать. Рожа за горшок, и медведь за горшок. Рожа выкатилась на середину комнаты, присела, а когда медведь подбежал, подпрыгнула и отгрызла ему лапу. Завыл медведь и улез за сундук. Осталась рожа одна. На левую руку оперлась, правой погрозилась и сказала: «Ну, теперь я примусь и за ребятишек, или уж с няньки начать?» И стала рожа к няньке подкрадываться, но видит свет на полу, обернулась к окну, а в окне стоял круглый месяц, ясный, страшный. и, не смигнув, глядел на рожу. И рожа от страха стала пятиться, пятиться, пятиться прямо на нянькин башмак. А башмак разевал рот все шире и шире. И когда рожа допятилась, башмак чмокнул и проглотил рожу. Увидев это, пожарный с бочкой подкатился ко всем раненым и убитым и стал поливать их водой. От пожарной воды ожили генерал, солдаты, пушки и собаки, и куклы. У медведя зажила лапа, дикая лошадь перестала брыкаться и опять проглотила чулок, а комар слетел с карниза и затрубил трубой. И все живо прыгнули по местам. А башмак тоже попросил водицы. Но и это не помогло. Башмак подтащился к комоду и сказал: «Уж больно ты, рожа, невкусная!» Понатужился, сплющился, выплюнул рожу и шмыгнул под кровать. А рожа на силу в картину влезла и больше из-под комода ни ногой. Ну, только иногда, по ночам, когда мимо комода медведюшка пробегает или едут на паровозе куклы, ворочает глазами, пугает.
2: Радио «Сказка ФМ». Джозеф Редьярд Киплинг. Сказки и легенды. Почему кит ест только мелких рыбок? В стародавние времена, моя любимая, в море жил кит. Жил и ел рыбу, всякую рыбу, треску и камбалу, плотву и макрель, щук и скатов, минок и ловких вьюнов угрей. Ел он также морских звезд и крабов, и все, все, что только ему попадалось. На всех-то, на всех рыб, на всех морских животных, которых кит замечал, он кидался и, открыв свою пасть, хватал их. Ам! И готово. Наконец, кит съел решительно всех рыб во всех морях. Уцелела только одна маленькая хитрая рыбка. Она плыла подле правого уха кита, так что он не мог ее схватить. Вот кит поднялся, встал на свой хвост и говорит: «Я голоден». А маленькая-то хитрая рыбка пищит в ответ тонким хитрым голоском: «Пробовали ли вы, великодушный рыбообразный, человека?»
3: «Нет», — ответил кит. «Не пробовал. А это вкусная штука?»
2: «Да», — ответила хитрая рыбка. «Только человек — ужасно беспокойное создание».
3: «Ну, принеси мне парочку-другую людей», —
2: сказал кит и ударил хвостом по воде, да так сильно, что все море покрылось пеной. «Одного за глаза хватит», — сказала хитрая рыбка. «Проплыви до 5 градуса северной широты и до 40 восточной долготы, и ты увидишь, что посреди моря на плоту сидит моряк. Его корабль разбился, а потому на нем только синие холщовые штаны на подтяжках. Помни о подтяжках, моя любимая. И в кармане нож. Но я по совести должна сказать тебе, что он необыкновенно умен и находчив».
3: Кит поплыл. Все плыл и плыл к 5 градусу северной широты и к сороковому восточной долготы и очень торопился. Вот он увидел посреди моря плот, а на нем моряка в синих холщовых штанах с парой подтяжек. Главное, помни о подтяжках, моя любимая. И с ножом. Моряк сидел, свесив ноги в воду. Конечно, его мамочка позволила ему болтать голыми ногами в воде. Не то он ни за что не стал бы этого делать, потому что был очень умен и находчив. Кит открыл рот. Он открывал его все шире да шире, так что чуть не дотронулся носом до хвоста. И проглотил моряка, плот, на котором он сидел, синие штаны, подтяжки, о которых ты не должна забывать, и нож. Моряк и все эти вещи попали в теплый, темный желудок кита. После этого кит с удовольствием облизнулся и три раза повернулся на своем хвосте. Но как только моряк, человек да нельзя находчивый и умный, очутился в темном, теплом животике кита, он затопал ногами, запрыгал, заколотил и замолотил руками, стал кувыркаться и танцевать, кусаться, ползать, извиваться, выть, подскакивать и падать, кричать и вздыхать, легаться, брыкаться и вертеться там, где это было вовсе не к месту. Понятно, кит почувствовал себя нехорошо. Ведь ты же не забыла о подтяжках? И он сказал хитрой рыбке:
4: «Этот человек ужасно беспокоен. Кроме того, у меня из-за него поднялась икота. Что мне делать?»
2: «Скажи ему, чтобы он выскочил обратно», — посоветовала киту хитрая рыбка. Тогда кит крикнул в свой собственный рот потерпевшему крушение моряку:
4: «Вылезай наружу, тогда и возись. У меня икота».
2: «Нет-нет», — ответил моряк, — «будет все по-другому. Отнеси меня к берегу моей родины, к белым утесам Альбиона. Тогда я подумаю, как мне следует поступить». И он заплясал еще сильнее прежнего.
5: «Лучше отнеси его к нему на родину», — посоветовала хитрая рыбка киту. «Я же предупреждала тебя, что он очень находчив и умен».
3: Нечего делать. Кит поплыл. Он все плыл да плыл, усиленно работая обоими своими плавниками и хвостом, хотя ему немного мешала икота.
2: Наконец он увидел родной берег моряка и белые утесы Альбиона. С размаха чуть было не выскочил на отмель и стал открывать свой рот все шире, шире и шире, и сказал:
3: «Здесь пересадка на Винчестер, Эшлот, Нэша, Кин и на все станции дороги, ведущие к полям Вики».
2: Как только кит сказал слово «Вики», моряк выскочил из его пасти. Надо сказать, что пока кит плыл, моряк, человек действительно необыкновенно умный и находчивый, вытащил свой нож, разрезал плот на маленькие кусочки, сложил их крест-накрест, крепко-накрепко связал их между собой своими подтяжками. Теперь ты понимаешь, почему тебе не следовало забывать о подтяжках. И таким образом сделал из них решетку. Он взял с собой эту решетку и вставил ее в горло кита.
5: потом сказал вот какие слова. Ты ведь не слышала, что сказал моряк? Так я повторяю тебе его слова. Этой решеткой я помешаю тебе есть. Дело в том, что моряк был также и сочинителем. Он ступил на отмель и пошел домой, к своей маме, которая позволяла ему ходить босиком по воде. Через некоторое время он женился и жил долго и счастливо. Долго и счастливо жил также и кит. Но со дня высадки моряка на его родной берег решетка, сидевшая в горле кита, которую он не мог ни выбросить наружу, ни проглотить, мешала ему есть что-нибудь, кроме очень-очень мелких рыбок. Вот потому-то в наше время киты не едят ни взрослых людей, ни маленьких мальчиков, ни маленьких девочек. Хитрая рыбка уплыла и спряталась в тине под порогом экватора. Она боялась, что кит на нее рассердится. Моряк унес с собой свой нож. Когда он шел по морской отмели, на нем были синие холщовые штаны. Подтяжки же остались, помнишь, на решетке. Вот и конец сказочки о ките и хитрой рыбке.
6: Сказка ФМ.
0: Морозко. Русская народная сказка.
7: Живало-бывало, жил дед да с другой женой. У деда была дочка, и у бабы была дочка. Все знают, как за мачехой жить. Перевернешься, бита, и не довернешься, бита. А родная дочь, что не сделает, за все гладят по головке. Умница. Падчерица и скотину поила-кормила, дрова и воду в избу носила, печь топила, избу мела еще досвету. Ничем старухе не угодишь, все не так, все худо. Ветер хоть пошумит да затихнет, а старая баба расходится, не скоро уймется. Вот мачеха и придумала падчерицу со свету жить.
8: «Вези, вези ее, старик, куда хочешь!» Чтобы мои глаза ее не видали. Вези ее в лес на трескучий мороз.
7: Старик затужил, заплакал, однако делать нечего, бабы не переспоришь. Запряг лошадь.
9: Садись, мила дочь, в сани.
7: Повез бездомную в лес, свалил в сугроб под большую ель и уехал. Девушка сидит под елью, дрожит, озноб ее пробирает. Вдруг слышит: невдалеке морозка по елкам потрескивает, с елки на елку поскакивает, пощелкивает. Очутился на той еле, под которой девица сидит, и сверху ее спрашивает:
10: «Тепло ли тебе, девица?»
11: «Тепло, морозушка, тепло, батюшка».
7: Морозка стал ниже спускаться, сильнее потрескивает, пощелкивает.
10: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?»
7: Она чуть дух переводит.
11: «Тепло, морозушка, тепло, батюшка».
7: Морозка еще ниже спустился, пуще затрещал, сильнее защелкал.
10: «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная? Тепло ли тебе, лапушка?»
7: Девица окостеневать стала, чуть-чуть языком шевелит.
11: «Ой, тепло, голубчик, морозушка».
7: Тут морозка сжалился над девицей, окутал ее теплыми шубами, отогрел пуховыми одеялами. А мачеха по ней уж поминки справляет, печет блины и кричит мужу:
8: «Ступай, старый хрыч, вези свою дочь хоронить».
7: Поехал старик в лес. Доезжает до того места, под большой елью сидит его дочь. Веселая, румяная, в собольей шубе, вся в золоте, в серебре, и около короб с богатыми подарками. Старик обрадовался, положил все добро в сани, посадил дочь, повел. привез домой. А дома старуха печет блины, а собачка под столом...
12: Муф-муф! Старухову дочь в злате, в серебре везут, а старухину замуж не берут!
7: Старуха бросит ей блин.
8: Не так тявкаешь! Говори, старухину дочь замуж берут, а стариковой дочери косточки везут!
7: Собака съест блин и опять...
12: Муф-муф! Старикову дочь в злате, в серебре везут,

0: елки на елку поскакивает, пощелкивает, на старухина дочь поглядывает.
1: Тепло ли тебе, девица?
2: Ой, студена! Не скрипи, не трещи, Морозко!
0: Морозко стал ниже спускаться. Пуще потрескивать, пощелкивать.
1: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
2: Ой, руки-ноги отмерзли! Уйди, Морозко!
0: Еще ниже спустился Морозко. Сильнее приударил, затрещал, защелкал.
1: Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?
2: Ой, совсем застудил! Сгинь, пропади, проклятый Морозко!
0: Рассердился Морозко, да так хватил, что старухина дочь окостенела. Чуть свет старуха посылает мужа.
2: Запрягай скорее, старый хрыч! Поезжай за дочерью! Привези ее в злате серебре!
0: Старик уехал, а собачка под столом...
3: Уф-уф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут!
0: Старуха кинула ей пирог, а собачка все свое.
3: Уф-уф! Старикову дочь женихи возьмут, а старухиной дочери в мешке косточки везут!
0: Заскрипели ворота, старуха кинулась встречать дочь. Рогожу отвернула, а дочь лежит в санях мертвая. Заголосила старуха, да поздно.

0: Иванушка-дурачок. Русская народная сказка.
1: Жили-были старик со старухой. У них было три сына. Двое умные, третий – Иванушка-дурачок. Умные-то овец в поле пасли, а дурак ничего не делал. Все на печке сидел, да мух ловил. В одно время наварила старуха ржаных клёцок и говорит дураку:
2: «На-ка, снеси эти клёцки братьям, пусть поедят».
1: Налила полный горшок и дала ему в руки. Побрел он к братьям. День был солнечный. Только вышел Иванушка за околицу, увидел свою тень сбоку и думает:
3: «Что это за человек? Со мной рядом идет, ни на шаг не отстает. Верно, клёцк захотел».
1: И начал он бросать на свою тень клёцки. Так все до единой и повыкидывал. Смотрит, а тень все сбоку идет.
3: «Эка ненасытная утроба!»
1: Рассердился дурачок с сердцем и пустил в нее горшком. Разлетелись черепки в разные стороны. Вот приходит с пустыми руками к братьям, те его спрашивают:
4: «Ты, дурак, зачем?»
3: «Вам обед принес!»
4: «Где же обед? Давай живее!»
3: «Да видишь, братцы, привязался ко мне дорогою незнамо какой человек, да все и поел».
4: «Какой такой человек?»
3: «Вот он! И теперь рядом стоит!»
1: Братья, ну его ругать, бить, колотить! Отколотили и заставили овец пасти, а сами ушли в деревню обедать. Принялся дурачок пасти. Видит, что овцы разбрелись по полю. Давай их ловить, да глаза выдирать. Всех переловил, всем глаза повыдолбил, собрал стадо в одну кучу и сидит себе радёхонько, словно дело сделал. Братья пообедали, воротились в поле.
3: «Что ты, дурак, натворил? Отчего стадо слепое?»
5: «Да по что им глаза-то? Как ушли вы, братцы, овцы-то врозь рассыпались.
3: А я и придумал. Стал их ловить, в кучу сбирать, глаза выдирать. О, как умаялся!»
4: «Постой, еще не так умаешься»,
1: сказали братья и давай угощать его кулаками. Порядком-таки досталось дураку на орехи. Ни много ни мало прошло времени. Послали старики Иванушку-дурачка в город к празднику по хозяйству закупать. Всего закупил Иванушка. И стол купил, и ложек, и чашек, и соли. Целый воз навалил всякой всячины. Едет домой, а лошаденка такая, знать, неудалая. Везет, не везет, и думает себе Иванушка:
3: «А что, ведь у лошади четыре ноги, и у стола тоже четыре ноги. Так стол-то и сам добежи».
1: Взял стол и выставил на дорогу. Едет, едет, близко ли, далеко ли, а вороны так и бьются над ним, да все каркают. Подумал Иванушка:
3: «Знать, сестрицам поесть покушать охота, что так раскричались».

0: выставил блюдо с яствами на зим и начал почивать.
1: Сестрицы, голубушки, кушайте на здоровье.
0: А сам все вперед да вперед продвигается. Едет Иванушка перелеском, по дороге все пни обгорелые. И думает Иванушка:
1: эх, ребята-то без шапок, ведь озябнут сердешные.
0: Взял, понадевал на них горшки да корчаги. Вот доехал Иванушка до реки, давай лошадь поить. А она все не пьет.
1: Знать без соли не хочет.
0: И ну солить воду. Высыпал полон мешок соли. Лошадь все не пьет.
2: Что ж ты не пьешь волчье мясо? Разве за даром я мешок соли высыпал?
0: Хватил ее поленом, да прямо в голову и убил наповал. Остался у Иванушки один кошель с ложками, да и тот на себе понес. Идет, ложки назади так и брякают, бряк-бряк-бряк.
1: Неужто слышу, как они шепчут: Иванушка дурак, Иванушка дурак.
0: Бросил их и ну топтать да приговаривать:
1: вот вам, Иванушка дурак, вот вам, Иванушка дурак. Еще вздумали дразнить негодные.
0: Воротился домой и говорит братьям:
1: все искупил, братики.
3: Спасибо, дурак. Да где ж у тебя закупки-то?
1: А стол-то бежит, да знать отстал. Из блюд сестрицы кушают. Горшки да корчаги ребятам в лесу на голову понадевал. Солью-то пойло лошади посолил. А ложки дразнятся, так я их на дороге покинул.
3: Ступай, дурак, поскорее. Собери все, что разбросал по дороге.
0: Иванушка пошел в лес, снял с обгорелых пней корчаги, повышибал днища и надел на боток корчаг с дюжину всяких, и больших, и малых. Несет домой. Отколотили его братья. Поехали сами в город за покупками, а дурака оставили домовничать. Слушает дурак, а пиво в катке так и бродит, так и бродит. Говорит ему Иванушка:
1: пиво не броди, дурака не дразни.
0: Нет, пиво не слушается. Взял Иванушка, да и выпустил все из катки. Сам сел в корыто, по избе разъезжает, да песенки распевает. Приехали братья, крепко осерчали, взяли Иванушку, зашили в куль и потащили к реке. Положили куль на берегу, а сами пошли прорубь осматривать. На ту пору ехал какой-то барин мимо на тройке бур. Иванушка и ну кричать:
1: садят меня на воеводство, судить дорядить, а я ни судить, ни рядить не умею.
0: Тут барин и отвечает:
4: постой, дурак, я умею и судить, и рядить, полезай из куля.
0: Иванушка вылез из куля, зашил туда барина, а сам сел в его повозку и уехал из виду. Пришли братья, спустили куль под лед и слушают. А в воде так и буркает.
3: Знать, бурка ловит.
0: Проговорили братья и побрели домой. Навстречу им, откуда ни возьмись, едет на тройке Иванушка. Едет да прихвастывает:
1: от-то каких поймал я лошадушек! А еще остался там Сивка. Такой славный!
0: Завидно стало братьям, говорят дураку.
3: Зашивай теперь нас в куль, да спускай поскорее в прорубь. Не уйдет от нас Сивка.
0: Опустил их Иванушка-дурачок в прорубь и погнал домой пиво допивать, да братьев поминать. Был у Иванушки колодец, а в колодце рыба, елец.

0: младшую из дочерей звали Красавица. Ее сестрицы не любили ее за то, что она была всеобщей любимицей. Однажды купец разорился и сказал своим детям:
1: «Теперь нам придется жить в деревне и работать на ферме, чтобы сводить концы с концами».
0: Живя на ферме, красавица все делала по дому, да еще помогала братьям в поле. Старшие же сестры целыми днями бездельничали. Так они прожили год. Вдруг купцу сообщили хорошие новости. Нашелся один из его пропавших кораблей, и теперь он опять богат. Он собрался поехать в город получить свои деньги и спросил дочерей, что им привезти в подарок. Старшие попросили платье, а младшие — розу. В городе, получив деньги, купец раздал долги и стал еще беднее, чем был. По пути домой он заблудился и попал в чащу леса, где было очень темно и завывали голодные волки. Пошел снег, и холодный ветер пронизывал до костей. Вдруг вдалеке показались огоньки. Приблизившись, он увидел старинный замок. Войдя в его ворота, он поставил свою лошадь на конюшню и вошел в зал. Там находился стол, сервированный на одного, и горящий камин. Он подумал:
1: «Хозяин, наверное, придет с минуты на минуту».
0: Он прождал час, два, три. Никто не появлялся. Сел за стол и вкусно поел. Затем пошел посмотреть другие комнаты. Зайдя в спальню, прилег на кровать и уснул глубоким сном. Проснувшись поутру, купец увидел на стуле рядом с кроватью новую одежду. Спустившись вниз, он обнаружил на обеденном столе чашку кофе с теплыми булочками.
1: «Добрый волшебник»,
0: — сказал он.
1: «Спасибо тебе за твою заботу».
0: Выйдя во двор, он увидел уже оседланного коня и отправился домой. Проезжая по аллее, купец увидел розовый куст и вспомнил о просьбе младшей дочери. Он подъехал к кусту и сорвал самую красивую розу. Вдруг раздался рев, и перед ним предстал отвратительный огромный монстр.
1: «Я спас тебе жизнь, а ты вот как отплатил мне за это!»
0: — прорычал он.
1: «За это ты должен умереть!
2: Ваше Величество, простите меня, пожалуйста!»
0: — взмолился купец.
2: «Я сорвал розу для одной из моих дочерей. Она очень просила меня об этом!»
1: «Меня зовут не Ваше Величество!»
0: — зарычал монстр.
1: «Меня зовут Чудовище! Отправляйся домой, спроси у своих дочерей, не хотят ли они умереть вместо тебя. Если они откажутся, то через 3 месяца ты должен сам вернуться сюда».
0: Купец и не помышлял посылать своих дочерей на смерть. Он подумал:
2: «Я поеду, попрощаюсь со своей семьей, а через 3 месяца вернусь сюда».
0: Чудовище сказала:
1: «Поезжай домой. Когда ты прибудешь туда, я пришлю тебе сундук, полный золота».
2: «Какой он странный»,
0: — подумал купец.
2: «Добрый и жестокий одновременно».
0: Он сел на коня и отправился домой. Конь быстро нашел верную дорогу, и купец еще засветло добрался домой. Встретив детей, он отдал младшей розу и сказал:
2: «Я заплатил за нее высокую цену».
0: И рассказал про свои злоключения. Старшие сестры накинулись на младшую.
3: «Это ты во всем виновата!»
0: — кричали они.
3: «Захотела оригинальности и заказала паршивый цветок, за который отец теперь должен расплачиваться жизнью! А сейчас стоишь и даже не плачешь!»
4: «Зачем же плакать?»
0: — ответила им кротко красавица.
4: «Чудовище сказала, что я могу пойти к нему вместо отца. И я с радостью это сделаю».
5: «Нет!»
0: — возразили ей братья.
5: «Мы отправимся туда и убьем этого монстра!»
2: «Это бессмысленно!»
0: — сказали они. сказал купец.
1: Чудовище обладает волшебной силой. Я пойду к нему сам. Я старый, мне все равно скоро помирать. Единственное, о чем я горюю, так это о том, что оставляю вас одних, мои дорогие деточки.
0: Но красавица настаивала на своем.
4: Я никогда не прощу себе,
0: твердила она.
4: Если вы, мой дорогой отец, умрете из-за меня.
0: Сестры же были напротив, очень рады избавиться от нее. Отец позвал ее и показал ей сундук, полный золота.
4: Как хорошо,
0: радостно сказала добрая красавица.
4: К моим сестрам сватаются женихи, и это будет их приданное.
0: На следующий день красавица отправилась в путь. Братья плакали, а сестры, натерев луком глаза, рыдали тоже. Лошадь быстро сама нашла обратный путь к замку. Войдя в зал, она обнаружила стол, сервированный на двух человек, с изысканными винами и кушаньями. Красавица старалась не бояться. Она подумала:
4: чудовище, должно быть, хочет сожрать меня, поэтому откармливает.
0: После обеда появилось рычащее чудовище и спросило ее:
1: пришла ли ты сюда по собственной воле?
4: Да,
0: ответила красавица тихим голосом.
1: У тебя доброе сердце. Я буду милосерден к тебе,
0: сказала чудовище и исчезло. Проснувшись утром, красавица подумала:
4: чему быть, того не миновать. Поэтому я не буду волноваться. Чудовище, скорее всего, не будет меня есть утром. Поэтому я прогуляюсь пока по парку.
0: Она с удовольствием побродила по замку и парку. Войдя в одну из комнат с табличкой «Комната для красавицы», она увидела стеллажи, полные книг, и пианино. Она страшно удивилась.
4: Зачем же чудовище принесло все сюда, если ночью собирается съесть меня?
0: А на столе лежало зеркало, на ручке которого было написано: «Все, что красавица пожелает, я исполню».
4: «Я желаю»,
0: — сказала красавица,
4: «узнать, что сейчас делает мой отец».
0: Она взглянула в зеркало и увидела отца, сидящего на пороге дома. Он выглядел очень грустным.
4: «Какой все-таки добрый этот монстр»,
0: — подумала красавица.
4: «Я уже меньше боюсь его».
0: Вечером, сидя за ужином, она услышала голос чудовища.
1: «Красавица, разреши мне посмотреть, как ты ужинаешь».
4: «Вы здесь хозяин»,
0: — ответила она.
1: «Нет, в этом замке твое желание закон. Скажи мне, я очень уродлив?»
4: «Да»,
0: — ответила красавица.
4: «Я не умею врать, но зато я думаю, что вы очень добры».
1: «Твой ум и милосердие трогают мое сердце и делают мое уродство не таким болезненным для меня»,
0: — сказала чудовище. Однажды чудовище сказала:
1: «Красавица, выходи за меня замуж».
4: «Нет»,
0: — ответила, помолчав, девушка.
4: «Я не могу».
0: Чудовище заплакало и исчезло. Прошло 3 месяца. Каждый день чудовище сидело и смотрело, как красавица ужинает.
1: «Ты единственная моя отрада»,
0: — говорило оно.
1: «Без тебя я умру. Пообещай мне хотя бы, что никогда не покинешь меня».
0: Красавица пообещала. Однажды зеркало показало ей, что отец ее болен. Ей очень захотелось навестить его. Она сказала чудовищу:
4: «Я обещала тебе никогда не покидать тебя. Но если я не увижу своего умирающего отца, мне будет жизнь немила».
1: «Ты можешь уходить домой», —
0: сказала чудовище.
1: «А я умру здесь от тоски и одиночества».
4: «Нет»,
0: — возразила ему красавица.
4: «Я обещаю тебе, что вернусь назад. Зеркало сказало мне, что мои сестры вышли замуж, братья в армии, а отец лежит один больной. Дай мне сроку неделю».
1: «Завтра ты проснешься уже дома»,
0: — сказала чудовище.
1: «Когда ты захочешь вернуться назад, просто положи кольцо на тумбочку рядом с кроватью. Спокойной ночи, красавица.
0: И чудовище быстро удалилось. Проснувшись на следующий день, красавица обнаружила себя в родном доме. Она оделась в свои дорогие одежды, надела корону из бриллиантов и пошла к отцу. Он был несказанно рад, увидев свою дочь целой и невредимой. Прибежали ее сестры и увидели, что она стала еще красивее, да вдобавок разодета, как королева. Их ненависть к ней возросла с удвоенной силой. Красавица рассказала все, что с ней приключилось, и сказала, что непременно должна вернуться назад. Прошла неделя. Красавица собралась обратно в замок. Коварные сестры стали так плакать и причитать, что она решила остаться еще на неделю. На девятый день ей приснился сон, что чудовище лежит на траве в парке и умирает. Она в ужасе проснулась и подумала: –

0: Надев свою лучшую одежду, она стала с нетерпением поджидать чудовище, но оно не появлялось. Вспомнив про свой странный сон, она кинулась в сад. Там, на траве, лежало бездыханное чудовище. Она кинулась к ручью, набрала воды и брызнула чудовищу в лицо. Ее сердце разрывалось от жалости. Вдруг чудовище открыло глаза и прошептало:
1: «Я не могу жить без тебя. И теперь я счастливо умираю, зная, что ты рядом со мной».
2: «Нет, ты не должен умереть!» —
0: заплакала красавица.
2: «Я люблю тебя и хочу стать твоей женой!»
0: Как только она произнесла эти слова, весь замок озарился ярким светом, и повсюду заиграла музыка. Чудовище исчезло, а вместо него на траве лежал прелестнейший из принцев.
2: «Но где же чудовище?»
0: — закричала красавица.
3: «Это я и есть»,
0: — сказал принц.
3: «Злая фея заколдовала меня и превратила в монстра. Я должен был оставаться им до тех пор, пока молодая красивая девушка не полюбит меня и не захочет выйти за меня замуж. Я люблю вас и прошу быть моей женой».
0: Красавица подала ему руку, и они отправились в замок. Там, к своей великой радости, они обнаружили отца, сестер и братьев красавицы, поджидавших их. Тут же появилась добрая фея и сказала:
4: «Красавица, ты достойна этой чести, и отныне ты будешь королевой этого замка».
0: Затем, обратившись к сестрам, она сказала:
4: «А вы станете за свою злобу и ненависть каменными статуями у дверей замка и будете оставаться такими до тех пор, пока не осознаете свою вину и не подобреете. Но я подозреваю, что такой день не наступит никогда».
0: Красавица с принцем обвенчались и зажили счастливо

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
1: Рудольф Эрих Распе. Путешествие барона Мюнхгаузена. Кто не знает знаменитого путешественника барона Мюнхгаузена? Кого не увлекал он своими рассказами в тот сказочный мир, где на каждом шагу совершаются самые невероятные приключения? Но оказывается, герой этих исключительных историй, барон Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен, жил на самом деле и принадлежал к старинному немецкому дворянскому роду. Он был военным, служил в русской армии, а вернувшись на родину, прославился как хитроумный рассказчик. Неизвестно, сам ли он записывал свои рассказы или кто-то другой, но в 1781 году некоторые из них были напечатаны. А в 1875 году немецкий писатель Эрих Распе обработал и издал их. Слава знаменитого барона стала так велика, что многие начали пересказывать его истории на свой лад. Но автором книги принято считать Эриха Распе. Настоящая книга включает те истории, которые барон сам рассказывал в дружеском кругу. 11-й вечер. В Италии барон Мюнхгаузен остается без своих турецких сокровищ, кроме исторической драгоценности пращи Давида, которой отец барона выбил однажды морскому коньку оба глаза. Быстрый пробег на этом коньке через Дуврский пролив в Кале. Мюнхгаузен бросает в море 326 пушек и сжигает лафеты. Последняя служба пращи. Мюнхгаузена выстреливают во время сна из пушки в стог сена, и он просыпается там лишь через 3 месяца. В последний вечер я рассказал вам, как я бежал с турецкой казной в Италию. Прибыв в Бриндизи, я оказался, должно быть, самым богатым человеком в Европе. Но всевозможные попрошайки, шулеры, мошенники, плуты и обманщики постарались в несколько недель освободить меня от большей части моего состояния. А остальное отняли у меня разбойники, в буквальном смысле слова, раздевшие в обрутцы до рубашки и меня, и всех моих спутников. К счастью, в шерстяной фуфайке, которую я носил на голом теле, был потайной карман, а в нем спрятана пригоршня драгоценных камней и жемчуга. Алчные глаза бандитов проглядели их во время грабежа, а один римский ювелир дал мне за них несколько сотен тысяч золотых монет. Это все еще довольно крупное состояние я разделил между 5 моими слугами — стрелком, острослухом и прочие, отпустив их со службы на все 4 стороны. Себе я оставил лишь небольшую сумму на путевые расходы, желая посетить теперь же в Гибралтаре моего старого друга, генерала Эллиота. Из всех драгоценностей, похищенных у меня разбойниками в Абруцци, они оставили мне только одну вещь, которую бросили, как не имеющую никакой цены и ни к чему не пригодную. Именно видавшую виды пращу, которая еще послужила будущему царю Давиду в борьбе с великаном Голиафом. Эта праща, бывшая раньше, правда, в лучшем состоянии, однажды оказала большую услугу моему отцу, когда он был в Англии и гулял по морскому побережью близ Дувра. Дело было так. Мой батюшка шел вдоль берега гавани, глубоко задумавшись о предстоявшей ему вскоре поездке во Францию, и размышлял, какое бы выбрать судно из стоявших наготове к отплытию. Как вдруг на него бросился со страшной яростью морской конек. Батюшка обшарил все карманы, ища какое-нибудь оружие. А так как не нашел там на этот раз ничего, кроме упомянутой пращи, то вложил в нее два гладких кремня и так ловко метнул их в голову чудовищу, что каждым камнем выбил ему по глазу. Совершенно ослепшее животное сразу стало совсем ручным и тихим, позволило сесть на себя и отвезло моего отца в лавку сидельника, причем проща служила в качестве узды. Отец купил седло, надел его на конька и помчался на нем по морю прямо в Кале, на что ему понадобилось лишь 1:10. Морской конек, представлявший собой, кстати сказать, игру природы, то есть за исключением плавательных перепонок и странной гривы, походившей на придворную пегую лошадь турецкого султана, не плыл, а бежал с невероятной быстротой по морскому дну, гоня перед собой миллионы самых разнообразных рыб. В Кале отец продал морского конька хозяину гостиницы «Три кубка» за ничтожную сумму – 900 червонцев. И оборотистый хозяин до сих пор еще показывает его за деньги и зарабатывает на нем больше, чем на своей гостинице. В Париже мой отец заказал искусному придворному художнику короля написать картину, изображающую его самого, морского конька и морских чудовищ, встречавшихся ему во время переезда через пролив. Быть может, вы уже видели эту картину? Она висит в моей спальне.
2: В Гибралтаре я едва успел отпраздновать встречу с моим другом Элиотом и пройтись по валам, чтобы взглянуть на состояние гарнизона и осадные работы неприятеля, как мне помог сделать удивительное дело зеркальный телескоп Долланда, который я купил в Риме у одного корабельного капитана, очень нуждавшегося в деньгах.
1: Я обнаружил с помощью этого замечательного прибора, что осаждающие собирались выстрелить из 36-фунтового орудия в тот бастион, на котором мы находились в это самое мгновение. Я на всех парах подбежал к ближайшей пушке, 48-фунтовому орудию, когда испанский канонир поднес к затравке фитиль, и я скомандовал «Пли!». Оба орудия выстрелили одновременно, и оба ядра встретились друг с другом приблизительно на полпути. Наше 48-фунтовое ядро попало так точно в 36-фунтовое, что последнее было отброшено назад, оторвало голову канониру с фитилем, сбило мачты трех кораблей, плывших в то время рядком под парусами мимо крепости. Затем пролетело через весь Гибралтарский пролив и еще несколько миль над Африкой. Наше же ядро, отбросив назад ядро неприятеля, продолжало свой путь. Сбило с лафета пушку, которая выстрелила по нам, и с такой силой швырнула ее на корабль, что та тотчас же пробила ему дно, и корабль ушел под воду с 1000 испанских матросов и несколькими сотнями сухопутных солдат, которые, разумеется, все погибли. За эту услугу генерал Эллиот предложил мне офицерскую должность, но я с благодарностью отклонил эту честь, и потому в следующем номере военной газеты была напечатана благодарность мне, и всем караулам было приказано отдавать мне воинские почести. До сих пор еще никому не известно, кто, собственно, спас тогда Гибралтар. И, открывая вам сейчас эту тайну, я рассчитываю на вашу скромность и надеюсь, что вы не будете никому этого пересказывать. Однажды, поздним вечером, около полуночи, я, воспользовавшись кромешной темнотой, тайком прокрался в неприятельский лагерь, переодевшись католическим священником, и вошел в палатку графа Артуа, где он как раз в это время собрал военный совет с участием главнокомандующего и всех высших офицеров, для обсуждения назначенного на рассвете штурма крепости. Все имеющиеся орудия решено было, как только предрассветные сумерки дадут хоть немного света, направить на определенную точку, а при первых солнечных лучах выпалить по возможности одновременно из более чем 300 пушек утренний салют и прервать сон осажденных. Когда через несколько часов, примерно около полудня, благодаря бомбардировке одной и той же точки, образуется брешь, с противоположной стороны Гибралтара будет произведена ложная атака, а затем все главные силы проникнут через это слабо защищенное место в крепость. Благодаря своему костюму я слышал все эти разговоры. И когда военный совет окончился и все улеглись спать, я все еще бродил по лагерным улицам между палатками и раздумывал, как бы помешать выполнению неприятельского плана. Я с радостью заметил, что весь лагерь спит глубоким сном. Даже и часовые, которые вместо того, чтобы бодрствовать на своих постах, набирались во сне сил для завтрашнего боя. Но как лучше всего предотвратить грозящую беду? Понятно, надо помешать обстрелу крепости. А этого, само собой разумеется, можно было достигнуть, если испортить или удалить все орудия. Последнее, пожалуй, даже легче устроить. Как раз пробил час. Но не будет ли это слишком тяжелой задачей для одного человека? Я прокрался на одну из батарей, поднял потихоньку с лафета самую большую и тяжелую пушку и бросил ее в море на расстоянии миль около 3. Если это удалось проделать с самой большой и тяжелой пушкой, то с орудиями меньшей величины и меньшего веса работа шла еще лучше. Но все-таки задача, в общем, была трудновата, потому что есть предел всякому терпению. А тут было 326 орудий, не считая мортир, которых я не смог выбросить, так как у меня не хватило времени. Наконец, я свалил в одну кучу все лафеты, бросил сверху провиантские повозки и пороховые ящики и поджег этот громадный костер величиной с дом. Чтобы снять с себя всякое подозрение, я одним из первых забил тревогу. Страшный ужас охватил весь лагерь, особенно при взрывах пороховых ящиков. По общему мнению, в лагерь должны были проникнуть из крепости по меньшей мере 6 или 7 полков, чтобы уничтожить всю артиллерию. Тут же арестовали всех часовых, потому что все они, без сомнения, были подкуплены, иначе они непременно заметили бы врага и подняли бы в лагере тревогу. Граф Артуа в панике бежал со всеми своими людьми. Ни разу не останавливаясь, они одним духом пробежали 14 дней и 14 ночей вплоть до самого Парижа, и от страха, потрясшего их желудки при этом жутком пожаре, они целых 3 месяца не могли проглотить ни малейшей крошки и должны были жить одним воздухом. Недель 6-7 спустя я сидел однажды утром за завтраком у генерала Эллиота, как вдруг в комнату влетела бомба и упала на стол. Я быстро бросился к ней, вырвал запал и, держа бомбу в руке, спокойно пошел на вершину скалы. Тут я увидел, неподалеку от лагеря, довольно большую толпу людей и с помощью моего телескопа убедился, что там поставлена виселица, на которой собирались повесить, как шпионов, 2 захваченных в плен английских офицеров, прокравшихся ночью в лагерь. «Ну, подождите же!» — воскликнул я. «Теперь и я поговорю с вами!» И так как они находились слишком далеко, чтобы можно было добросить до них бомбу невооруженной рукой, то я вспомнил о проще Давида, вложил в нее бомбу с вставленным новым фитилем и бросил ее как раз на то место, где люди толпились вокруг виселицы. Бомба упала среди них и тотчас же разорвалась. Все, стоявшие рядом, конечно же, были убиты, кроме двух англичан, за секунду до взрыва вздернутых на воздух. Крупный осколок бомбы ударил как раз в основание виселицы. Она рухнула и прибила палача, а оба английских офицера упали полузадушенные на землю. Однако один из них быстро пришел в сознание и освободил себя от пенькового галстука и потом вовремя оказал такую же услугу товарищу. Затем оба они осмотрелись по сторонам. Все, кто стояли рядом во время казни, были мертвы. Но из лагеря бежала с громкими криками и недвусмысленными жестами разъяренная толпа. У господ англичан не было, разумеется, никакой охоты дожидаться их. Они поспешно помчались к берегу, бросились в испанскую лодку, стоявшую там, и заставили сидевших в ней двух моряков грести к одному из наших кораблей. Это был единственный случай, когда я пустил в ход ту пращу, и так как она стала уже очень ветха, то совершенно развалилась при этом. Большой кусок ее полетел вместе с бомбой, а маленький обрывок, оставшийся в моей руке, лежит теперь в нашем семейном архиве вместе с другими замечательными древностями. Если вы почтите меня в ближайшем будущем вашим посещением, я охотно покажу вам все семейные достопримечательности. Вскоре после этого я покинул Гибралтар и направился в Англию. Там случилось со мной одно из самых странных событий во всей моей жизни. Однажды, это было как раз 4 июня, я приехал в Уаппинг, чтобы присмотреть за погрузкой на корабль разных вещей, которые мне надо было отправить в Гамбург. Обратный путь я решил проделать вдоль корабельных верфей, а так как я устал до полусмерти, к тому же солнце пекло нещадно, и искал какого-нибудь тенистого местечка, чтобы отдохнуть немного, то я забрался в одну из стоявших там больших пушек. Это был как раз день рождения короля, и все пушки утром зарядили порохом, чтобы ровно в час дня произвести салют. Ничего не подозревая, я в ту же минуту погрузился в пушечном дуле в глубокий сон. Ровно в час явился канонир, вставил в затравку запал и приложил фитиль. Бум! Грянул выстрел, и ваш друг Мюнхгаузен полетел вперед головой через Темзу, которая, однако, раз в 6 шире Эльбы у Гамбурга, и на другом ее берегу уткнулся головой в огромный сток сена. Меня сперва оглушило, но даже это состояние не прервало моего крепкого сна, и я спокойно продолжал похрапывать в стоге сена. Вероятно, я спал бы там и по сей день, если бы спустя 3 месяца не вздумали отвезти сено на рынок, и при этом меня разбудили. Мне часто случалось замечать, что мои слушатели, когда я рассказывал эту историю, выражали на лицах некоторое недоверие. Однако грушевое дерево, растущее около стога, служит неоспоримым доказательством того, что я действительно проспал 3 месяца. Эти деревья цветут обыкновенно в начале июня, а когда я проснулся, оно было сплошь увешано самыми спелыми, сочными грушами, и я тотчас же съел несколько штук с превеликим аппетитом. Вы легко можете представить себе изумление моих лондонских друзей, тщетно разыскивавших меня целых 3 месяца, когда они увидели своего друга, возвращающимся целым и невредимым, в том же летнем платье среди по-осеннему хмурого сентябрьского дня.
2: Двенадцатый вечер. Путешествие по Северному Ледовитому океану. Мюнхгаузен убивает 1000 белых медведей. Знаменитая легавая собака чует живых куропаток в желудке акулы. Морское чудовище проглатывает целый корабль. Счастливое спасение из его желудка. О подземном водном пути в Каспийское море. Крепкое рукопожатие с медведем. Отъезд в Персию. Не знаю, господа, друзья и товарищи, слыхали ли вы о последнем научном путешествии по Северному Ледовитому океану капитана Фипса, ныне лорда Мюльгрева? Я сопровождал капитана в этом путешествии не в качестве офицера, а как его друг. Мы миновали уже Шпицберген и почти 2 недели не видели суши, а только небо и воду, да на некотором расстоянии от нас колоссально высокие ледяные горы, которые были, наверное, 3 раза выше, чем наши самые длинные мачты, когда я взял свою подзорную трубу. Кстати сказать, я всегда считал полезным время от времени осматриваться вокруг, особенно в путешествиях, потому что непременно замечаешь нечто интересное, чего иначе не увидел бы. Ближайшая к нам ледяная гора находилась приблизительно в 0.5 мили от нас. Я заметил на ней 2 больших белых медведей, которые, как мне показалось, вели друг с другом ожесточенный бой. Когда мы подплыли к этой горе, я тотчас же перебросил через плечо ружье и тронулся в путь. Но чем ближе продвигался я к вершине, тем невыразимо тяжелее и опаснее становилась дорога. Скоро мне пришлось перепрыгивать через страшные пропасти. Затем, постоянно падая и снова поднимаясь на ноги, 1/4 часа безостановочно вползать по гладким, как зеркало, покатым склонам, и прошло много времени, прежде чем мне удалось добраться до медведей, которые, однако, не дрались, а совершенно мирно играли друг с другом. Тут только я увидел, что каждый из них был величиной по меньшей мере с доброго, хорошо откормленного быка. Я уже оценивал стоимость их шкур и только что прицелился, как правая нога моя соскользнула, и я полетел кувырком вниз. От сильного удара я потерял сознание. А когда снова пришел в себя, вероятно, через 0.5 часа, то оказался не в особенно приятном положении. Одно из чудовищ, очевидно, перевернуло меня лицом вниз и как раз в этот момент схватило зубами застежку моих кожаных брюк. Ситуация не из приятных. Кто знает, куда утащило бы меня это бестие, но я вынул из кармана складной нож, тот самый, который вы здесь видите, и отрубил 3 пальца на левой задней ноге медведя. Как я и ожидал, зверь тотчас же бросил меня и страшно заревел. Я быстро схватил ружье, лежавшее лишь в 2 шагах от меня, и вогнал медведю в сердце 2 лота свинца, так что он сразу упал мертвым на землю, на лед. Однако, отправив на тот свет одно из этих кровожадных животных, я тем же выстрелом разбудил несколько сотен других, спавших на льду в 0.5 мили вокруг. И скоро они начнут собираться со всех сторон. Нельзя было терять времени. И мне не сдобровать, если не придумаю какого-нибудь средства спасения. Ну, и что же я сделал? Примерно за такое же время, сколько нужно набившему руку охотнику, чтобы снять шкуру с зайца, я содрал с мертвого медведя его шубу и сам влез в нее, причем моя голова пришлась как раз под его головой. Едва я успел перерядиться,
1: как подошли сначала десятка два медведей, а через несколько минут собралась и вся стая. Меня бросало то в жар, то в холод в моей шубе. Однако моя уловка удалась превосходно. Все эти бестии рычали и ревели вокруг меня, обнюхивая то меня, то ободранный труп своего собрата. Однако, должно быть, все, по их мнению, обстояло благополучно, хотя и было несколько удивительно, потому что они всевозможными знаками приглашали меня принять участие в их играх. Ну, я, как умел, старался подражать всем их манерам и движениям. И при этом соображал, что теперь делать и как отвязаться от непрошенного общества. Тут я вспомнил, как один старый фельдшер рассказывал мне, что перелом спинного хребта приводит к мгновенной смерти. Это надо попробовать. Я снова взял в руку нож и вонзил его самому крупному медведю в шею. Вы правы, если подумали сейчас, какой отчаянный поступок. Конечно, и мне в тот момент стало очень страшно. Несомненно, переживи только чудовище мой удар, я был бы растерзан в клочки. Однако моя попытка блестяще удалась. Медведь упал к моим ногам, не охнув. Оставалось, значит, только 1000 раз повторить тот же удар. К счастью, незадолго перед тем я плотно позавтракал. Итак, я со свежими силами принялся за работу. И хотя то справа, то слева беспрестанно падали трупами один мишка за другим, тем не менее на остальных это не производило никакого впечатления. Наконец я уложил последнего и стал как Самсон, расправившийся с 1000 филистимлян. Закончу вкратце. После этого я вернулся на корабль и привел с собой на поле боя 3/4 его экипажа, чтобы снять с медведей шкуры и перенести на палубу окорока и меха. Мы кончили работу лишь к солнечному закату, и капитан Фипс жалел, что не мог принять более деятельного участия в геройских подвигах этого медвежьего дня. Другое морское плавание я совершил в Ост-Индию с капитаном Гамильтоном. Тогда со мной была превосходная легавая собака, и в один прекрасный день, когда мы только заговорили о том, что по последним наблюдениям и измерениям мы находимся на расстоянии по меньшей мере 300 миль от ближайшей суши, я должен был обратить внимание господ офицеров на мою собаку, которая еще час назад обнаружила присутствие дичи где-то поблизости. Из этого я заключил, что вопреки лоции и всему прочему, мы должны быть неподалеку от земли. Но мои слова были встречены общим хохотом. Однако это нисколько не поколебало у меня доверие к моей собаке, и я предложил капитану побиться об заклад на 100 гиней. Что мы в течение получаса найдем дичь. Капитан, предобрейший человек, засмеялся и шепнул судовому врачу. Мюнхгаузен сошел с ума. Я не могу принять такого пари. Доктор на это возразил тоже шепотом, но настолько громким, что я мог все слышать. Нет, капитан, он совершенно здоров, но доверяет чутью своей собаке больше, чем разуму всех ваших офицеров. Он, разумеется, проиграет, да и по делу. «Тем не менее», — сказал капитан, «с моей стороны было бы не совсем честно согласиться на такое пари. Впрочем, тем более будет для меня чести, когда я потом верну ему деньги». Тем временем поведение моей собаки еще больше укрепило меня в моей правоте. И когда я вторично предложил пари, Гамильтон принял его. Но едва мы уговорились и ударили по рукам, как сидевшие с удочками матросы вытащили из воды громадную акулу. Собака стала крайне беспокоиться, и я сказал коротко: «Ну вот вам и дичь». И действительно, когда вспороли акуле брюхо, в ее желудке оказалось 6 пар живых куропаток. Бедные животные так долго были в заключении, что одна из самок уже сидела на 17 яйцах, и из одного вылупился цыпленок как раз в то время, когда птичек извлекли на свет Божий. Мы воспитывали этого птенчика вместе с котятами, родившимися за несколько минут до того. Во время этого плавания у нас никогда не было недостатка в свежей дичи, потому что та или другая куропатка постоянно высиживала новое потомство. Несколько недель спустя мы пересекли с полагающимся по этому случаю торжеством экватор, милях в 100 к западу от Суматры, и направились затем прямо на север, в сторону Калькутты и Бенгальского залива. Тут число окружавших нас крупных морских чудовищ возросло в такой поразительной степени, что эти небывалых размеров рыбины стали стеснять движение нашего корабля. Одно из этих животных было так громадно, что мы не могли рассмотреть его во всю длину, даже в подзорные трубы. К несчастью, мы заметили это чудовище только тогда, когда уже было невозможно избежать встречи с ним среди кишмя кишевших китов и других морских животных. Мы видели, как этот гигант подплывал к нам все ближе и ближе, и вдруг он раскрыл пасть и втянул наш корабль со всеми мачтами и распущенными парусами между своими исполинскими зубами, сравнительно с которыми грот мачта величайшего военного судна показалось бы маленьким прутиком. Я положительно солгал бы, если бы вздумал утверждать, что пребывание в его пасти было в каком-нибудь отношении приятно. А всем известно, что для меня невозможно произнести хотя бы маломальскую неправду. Я думаю, что такое отвращение ко лжи всегда было уделом нашего рода, потому что я знаю многих родственников, которых схватывают жесточайшие судороги каждый раз, когда в их присутствии кто-нибудь произнесет хотя бы самую ничтожную ложь. Я сам обыкновенно испытываю сильнейшие припадки морской болезни, как только мне приходится попасть в общество любителя приукрасить свои приключения. После краткого пребывания в пасти чудовищем мы заметили, что оно снова раскрыло ее, втянув в себя громадную массу воды, и в результате этого наш корабль, который все-таки был не мелкая щепка, спустился в желудок. Здесь мы стояли так же спокойно, как будто бросили якорь в полное безветрие. Воздух был слишком теплым и неприятно густым, и мрак колоссального туловища рассеивали лишь местами то тут, то там множество факелов, которые, впрочем, освещали лишь небольшой круг. Мы нашли здесь якоря, канаты, лодки, барки и значительное число кораблей, как нагруженных, так и пустых, которые поглотил этот морской гигант. Мы, разумеется, не могли видеть в своем плену солнца, луны и звезд, и здесь, конечно, никогда не бывало дневного света. Но, как и в море, тут ежедневно бывали и приливы, и отливы. Прилив наступал, когда животное пило, и по приблизительному расчету в него поступало тогда больше воды, чем имеется в Женевском озере. Затем вода мало-помалу убывала, и наступал такой отлив, что все суда лежали как бы на отмели, пока через несколько часов снова не повторялся сильный прилив. Во время отлива мы ходили в гости пешком к товарищам по несчастью, а при высоком уровне воды добирались к ним на лодках и с большим участием узнали, что некоторые из них находились в этой ужасной тюрьме уже несколько лет. Для меня было непонятно, как это люди могли смириться с таким положением, не предпринимая серьезных попыток освободиться. Например, проделать дыру в теле чудовища или проколоть ему сердце. Я решил посоветоваться с нашим корабельным плотником. Не можем ли мы сделать из нескольких мачт какую-нибудь распорку, которая не позволила бы чудовищу закрыть пасть? Для осуществления этого плана мы тотчас же скрепили скобами 7 самых больших мачт. Затем отобрали 100 самых сильных мужчин, чтобы воспользоваться тем моментом, когда животное разинет пасть, и поставили мачты между его зубами таким образом, чтобы они не только плотно держали его громадный язык, но и мешали ему сжать челюсти. Тут вода беспрепятственно хлынула внутрь, и мало-помалу все человеческое население чудовища выплыло наружу в лодках, барках, на больших и малых кораблях.

морские офицеры всех национальностей установили путем различных наблюдений, что мы плыли в Каспийском море, которое, как вы знаете, не имеет никакого известного соединения с другими морями. Но поскольку мы все-таки очутились на его поверхности, то это является доказательством имеющегося подземного сообщения Каспийского моря с океаном, так как нас, например, чудовище примчало сюда, несомненно, из Индийского океана. Затем мы поплыли в разные стороны. С нашего корабля я первый соскочил на землю, радуясь, что опять ступаю по твердой почве. Тут громкое ворчание заставило меня повернуть голову, и я совсем близко от себя увидел медведя, который бежал прямо на меня. Я бесстрашно пошел на него, схватил обе его лапы и в виде приветствия так сильно потряс их, что медведь пожелал как можно скорее освободиться из моих рук и громко и недовольно ревел, потому что не мог этого сделать. Однако я не только крепко держал его, но и заставил его оставаться в этом положении до тех пор, пока он не умер на месте с голоду. Я не знаю, как вернулся в Англию капитан Гамильтон, потому что на следующий же день 200 наших товарищей по заключению прошли мимо нашего лагеря, направляясь в Персию. И когда я выразил намерение пристать к ним, они тотчас же выбрали меня начальником и предводителем каравана. Тринадцатый вечер. Неравный бой бунтовщиков с персидскими горцами-разбойниками. Удачный захват лошадей и блестящий прием у персидского шаха. Первое, что я намеревался сделать после моего почетного избрания предводителем экспедиции, так это отобрать из ее участников самых молодых, ловких и умных, одеть их в женское платье и, вооружив их так, чтобы этого не было заметно, послать эту необычную группу на несколько сотен шагов впереди главного отряда в виде прикрытия. Вначале это вызвало в мой адрес много насмешек и язвительных замечаний, потому что никто не знал моих планов. Я же думал: смейтесь на здоровье. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Мы пристали к берегу на расстоянии одного дня пути к югу от Баку и шли вдоль берега. Таким образом, мы находились уже в областях, подвластных, собственно, персидскому шаху. Однако горные племена Кавказа, которые хотя и платят дань персиянам или русским, но продолжают считать себя свободными и не желают признавать над собой никакой власти, делают в высшей степени опасными для путешественников все местности, расположенные к западу и к югу от Каспийского моря, по которым часто проходят большие и малые караваны. В один прекрасный солнечный день, после полудня, мы вступили в чудную долину, орошаемую источником, и люди, утомленные долгой ходьбой, тотчас же растянулись на земле, решив расположиться здесь на привал. Тогда я взобрался на каменную глыбу, лежавшую посреди долины, и приказал всему моему отряду, состоявшему из 250 человек, собраться около этой ораторской кафедры. Львиным голосом, разносившимся по всей долине, я объяснил, что даю час времени на отдых и размышления. Они выбрали меня своим предводителем и очень заблуждаются, если думают, будто я должен и согласен подчиняться в чем бы то ни было воле и решению большинства. Избранная ими для привала долина со всех сторон открыта для вражеского нападения. Поэтому я поищу в окрестностях какое-нибудь другое место, более надежное, и вернусь через час спросить их, одумались ли они и готовы ли следовать за мной или нет. Подозвав знаком двоих из самых ревностных моих приверженцев, я покинул толпу людей беспомощных, но полных мятежного духа,

0: и пошел с этими двумя спутниками в горы. Вскоре мы нашли большой утес, соединяющийся с остальной массой горы лишь узким гребнем, так что доступ к лагерю защитить было бы легко. Вернувшись к остальным, мы увидели, что они уже разложили костры и поставили на них котлы. Спокойно, но с насмешливой улыбкой, я еще раз взобрался на ораторскую кафедру и объяснил, что здесь оставаться нельзя, а там, повыше, есть превосходное место для привала с источником, находящимся на расстоянии каких-нибудь 300 шагов. И кто хочет и дальше подчиняться мне как предводителю, должны пойти туда вслед за мной. Кто же предпочтет остаться, пусть пеняет на себя за последствия. Тут поднялся страшный гомон. И когда я, поклонившись в знак прощального приветствия, повернулся, чтобы уйти, за мной последовало лишь 40 человек самых рассудительных и надежных. Остальные 200 не тронулись с места. С нашего утеса мы могли видеть весь лагерь этих бунтовщиков. И ночью, когда взошла полная луна, были свидетелями душераздирающей сцены. Сначала ни мы, ни наши часовые, внимательно осматривавшие ближайшие окрестности, не заметили ничего настораживающего. Но нас встревожил поистине жуткий боевой клич, подобный вою, с каким бросаются в битву индейцы. И когда мы столпились на краю нашего скалистого выступа, то увидели, как горцы-разбойники, которых было приблизительно вдвое больше, напали на беззаботно спавших людей. И после непродолжительного сопротивления большинство из них перебили, а остальных связали и угнали в плен. Так быстра и ужасна была кара бунтовщиков за непокорство и раскол. Первой мыслью было броситься в бой, правда очень неравный, и освободить уводимых в рабство людей. Но едва ли здесь можно было рассчитывать на успех, поэтому мы притаились и с рассветом приготовились двинуться дальше. Лучший и наиболее удобный путь шел как раз мимо места ночного боя, которое, как нам казалось, было пусто и покинуто всеми. Мы шли, опять-таки отправив вперед переодетых женщинами бойцов, во главе которых находился я сам, и неподалеку от поля сражения натолкнулись на табун стреножных лошадей, голов 60, находившийся под охраной 3 черкесов. Едва последние увидели с дюжину мнимых женщин, крадущихся сквозь кустарник, как тотчас же бросили лошадей на произвол судьбы и кинулись к нам. У меня едва хватило времени еще раз предупредить моих людей избегать шума и не пускать в ход огнестрельное оружие. Как 3 караульщика подбежали к нам с веселыми гримасами, и каждый попробовал схватить в объятия одну из женщин, но при этом сам вонзил себе в сердце молча подставленный кинжал. Не успев даже охнуть, упали на землю 3 трупа, и мы овладели мирно пасшимися лошадьми, хозяева которых ограбили жертв ночного боя. Теперь на проворных конях мы быстро ускакали от наших врагов. Когда затем понадобилось освежить добрых животных в реке, мы, надрываясь от смеха и забавных шуток, сняли с себя женское платье и бросили его в реку, которая быстро унесла его с наших глаз. Мы продолжали путь, но вскоре нас остановил персидский патруль и спросил, куда и зачем мы едем. Однако едва я успел назвать свое имя и сказать, что мы намереваемся посетить его высочество Шаха, как все персияне обнажили головы и крикнули по-персидски «Ура!» в честь его превосходительства господина барона Мюнхгаузена. Два дня спустя мы въехали в Тегеран и услышали, к нашему большому сожалению, что шах со всем своим двором 3 дня назад выехал в Шираз. Мы направились следом, и везде нас встречали с королевскими почестями. И, не желая расставаться, сопровождали аж до самого Шираза. Так что через 8 дней мы въехали в Шираз со свитой почти в 100 000 человек. Шах, который ежедневно отовсюду получал официальные доклады о нашем шествии от городских властей, а также читал ежедневные сообщения в персидском Меркурии, выехал к нам навстречу со своим придворным штатом и всеми властями Шираза. Мы обнялись, и шах сказал, что рад этому свиданию и благодарен мне за мое первое посещение в качестве посланника его брата, турецкого султана. Во дворце он пожаловал мне не только персидский орден солнца и нарочно для меня отлитое из чистейшего червонного золота нагрудное украшение, именно носимое в петлице изображение розы Шираза, невесты соловья, воспетой Гафизом, но еще предложил мне, чего никогда еще не позволялось неверным, говорить с ним на «ты». Первые отличия я принял с благодарностью, а последние — с условием, что я буду говорить ему «ты» лишь когда мы будем вдвоем, а в остальное время буду называть его высочеством и могущественнейшим на земле императором. Продолжение в следующий раз. Четырнадцатый вечер. Мюнхгаузен предлагает вычистить луну. Он получает награду великолепного серого коня и, вернувшись на родину, заставляет его прыгнуть сквозь проезжающую мимо карету. Знакомому, утверждавшему, что 15 лет назад он присутствовал на похоронах барона, Мюнхгаузен дает веские доказательства того, что он жив. Сегодня, господа, друзья и товарищи, вы услышите о величайшем, быть может, деле, какое мне удалось совершить на моем жизненном пути и о котором я никогда еще не рассказывал, хотя оно отмечено в персидских астрономических ежегодниках как чудесный подвиг. Спустя несколько недель после нашего прибытия в Шираз мне случилось оказать шаху особенную услугу. Одним из его любимых занятий было посидеть и помечтать при луне. И однажды вечером, когда эта ночная красавица показала свой полный лик, и мы, шах и я, прогуливались туда-сюда по аллее душистых розовых кустов, а шах только что пропел мне одну из чудных застольных песен покойного придворного поэта Гафиза, он вдруг прервал пение и простонал, схватив меня за руку. «Послушай, взгляни на луну. Что за ржавые пятна на ней?» «Нет-нет», — отвечал я, — «нет, это не ржавые пятна. Видишь ли, это явление называется лунным затмением. Оно случается тогда, когда в полнолуние тень Земли упадет на светлый диск луны, и...» «Ах, братец!» — прервал меня шах. «Ты осел, хотя и ученый. Это ржавые пятна. Они бывают от сырой погоды. Спроси-ка у нашего придворного астронома». «Но разве может сообщить мне какой-то астроном то, чего я и сам не знаю?» «Однако я провел всю ночь в раздумье. Как просветить мрачные суеверия лучом истины? Наконец я решил. Ну что мне за дело? Ведь что город, то норов, что деревня, то обычай. И если в этой стране так думают, то надо приноравляться к их воззрениям». Еще до рассвета Я вышел из дворца и разыскал нашего корабельного плотника, который прибыл в Шираз вместе со мной. Затем мы битый час вычерчивали с ним машинное приспособление, чтобы спустить луну и заново отполировать ее. В обычное время я просил доложить его высочеству о моем приходе и сказал самым покорным образом, что я готов через несколько дней спустить луну вниз и удалить все ржавые пятна. «Мюнхгаузен!» — воскликнул обрадованный шах. «Если ты, если вы сумеете это сделать, клянусь бородой пророка, в таком случае я возведу тебя в графы империи». В тот же день были сформированы три роты песочников, каждая по 100 человек, и столько же отделений просеивальщиков песка. И эти 600 человек должны были приготовить самый мелкий песок для чистки и полировки луны. В то же время мы приступили к постройке нашей хитроумно придуманной машины для спуска луны. И ровно через 14 дней после того лунного затмения была произведена первая проба машины. Когда же цивилизованный мир примирился с мыслью, что луны несколько дней не будет видно, потому что наступило новолуние, мы в Ширазе спустили с неба ночную красавицу и вправду нашли на ней множество ржавых пятен и отполировали ее до такого же блеска, какой был у нее прежде. С тех пор такая чистка производится через каждые 4 недели. Прошу господ слушателей при случае не отказать напомнить мне, что я обещал им показать привезенные из Персии орденские знаки, а также великолепную серую кобылу, которую шах заставил меня при отъезде принять в дар в знак его благодарности. Я 20 лет ездил на ней. А когда она издохла, велел сделать из нее чучело, чтобы демонстрировать своим гостям. Эта лошадь обладала замечательно быстрым ходом, так что я в первое время по возвращении на родину, делая визиты по окрестностям, легко проезжал после обеда по 30-40 миль и по пути из одного имения в другое успевал еще травить зайцев. Однажды я гнался за зайцем, который перебежал через дорогу. Как раз между мной и зайцем по этой дороге ехала карета, в которой сидели 2 дамы, писаные красавицы. Мой конь так быстро и ловко проскочил сквозь карету, окна которой были открыты, что я едва успел снять шляпу и попросить у дам извинения за мою смелость. Я хотел бы упомянуть сегодня еще об одном комичном случае того времени. Я много лет не видел одного из товарищей моих детских игр и случайно встретился с ним, когда он ехал из города, с хлебного рынка. Ему часто приходилось наведываться туда, так как к нему перешла отцовская мельница. Большинство из вас, впрочем, лично знакомы с ним. Это толстый Василий Мучник с глиняной мельницы. Дело было внизу, близ шведского леска. Мучник слез с повозки и медленно тащился вперед в полумраке, когда я вдруг подъехал к нему и сказал: «Добрый вечер, Василий!» «Черт побери, мякину и мучные мешки!» — воскликнул он вне себя от изумления. «Покойный барон Мюнхгаузен!» «Что за глупости?» — сердито промолвил я. «Я такой же покойник, как ты сам себе отец!» «Конечно! 17 лет назад!» Я видел вас лежащим на смертном одре и присутствовал на похоронах вашей милости. Мы, парни, получили каждый по куску вишневого пирога, густо посыпанного сахаром. Вы должны бы были давно уж быть в могиле, господин барон. Погоди же, Василий, я тебе покажу, покойник я или еще живой. С этими словами я закатил ему такую здоровенную оплюху, то только звон пошел. Он свалился на землю. «Дурная трава не заглохнет», — подумал я и оставил его лежать. Спустя несколько дней я проезжал мимо мельницы и увидел, что мой толстяк-мучник сидит довольный на лавке и напевает себе под нос песенку. «Ну, Василий, — сказал я, — поверил ли ты, наконец, что я жив? Или мне придется слезть с седла и окончательно развеять твою сомнительность?» «Нет, спасибо, спасибо. Я теперь во всем вам верю, господин барон», — ответил мучник, не ожидая ничего доброго. «Ну, это хорошо, и мне это приятно. Иначе у меня имеются к твоим услугам, да и для всех других недоверчивых людей, бесстыдно сомневающихся в правдивости моих рассказов, еще много таких же веских доказательств. А теперь спокойной ночи, господа, друзья и товарищи. Спокойной ночи». Пятнадцатый вечер. Удивительный охотничий жилет, посещение Этны и хороший прием у отца Вулкана и госпожи Венеры. Изгнание Мюнхгаузена и его прибытие на неоткрытый еще остров в Тихом океане. «Любезные господа, друзья и товарищи!» — начал барон, входя довольно поздно в круг собравшихся. «Извините за мое опоздание и за то, что я появился перед вами в охотничьем костюме. И в том, и в другом виноват этот мой охотничий жилет. Как вы видите, он сшит из кожи, точнее, из шкуры Пикассо, о котором я часто упоминал. По неловкости одного горя-охотника бедное животное получило полный заряд дроби вместо зайца, над которым Пикассо делал стойку. Я увидел это несчастье на расстоянии около 30 шагов, и когда подбежал туда, жалобно смотревшие на меня глаза милого животного уже стали меркнуть. Однако Пикассо все-таки приподнял переднюю левую лапу, словно желая со мной проститься. Затем еще раз потянул в себя воздух, и его верная собачья душа перешла в лучшие охотничьи угодья. «Господа, друзья и товарищи, вот это был пес! Да еще какой! Впрочем, многие из вас знали его лично, поэтому мне нечего больше распространяться на этот счет. Правда, это была только собака, но для меня она значила нечто большее. Я никогда и сам не имел, и у других не видел подобного животного. Из любви к нему я хотел сделать из него чучело. Однако нет, он должен быть ближе ко мне. И потому я велел сшить из его шкуры этот жилет, чтобы не одна только память о верном псе была со мной всегда во время охоты. Простите, на глаза мои наворачиваются слезы всякий раз. Стоит мне только заговорить об этом. Когда я, в первый раз надев на себя этот жилет, пошел на охоту и вступил на довольно большое клеверное поле, на котором могли водиться куропатки, мне вдруг стало необъяснимо теснить сердце. Это странное сжатие увеличивалось с каждым моим шагом, так что я должен был остановиться и поглубже вздохнуть. Это было в высшей степени угрожающее состояние. Медленно, с большим трудом продвигался я вперед. Наконец сердце у меня так сдавило, что я не мог сделать ни шагу дальше. И вдруг пуговица от жилета отлетела футов на 15 в сторону и... взлетел очень большой выводок куропаток. Я приложился, выстрелил, и тотчас же упало 5 птиц. Я подобрал добычу, положил ее в яктаж, зарядил ружье и пошел дальше. Шагов через 40 сердце снова защемило, и опять отскочила пуговица. И так повторяется каждый раз, когда я нахожусь неподалеку от дичи. Я чувствую странное теснение которое сковывает мне дыхание и, как правило, стоит мне пуговицы. Но эта потеря гарантирует мне верный выстрел. Вы видите, что на жилете пуговицы пришиты были в два ряда, по 11 штук в каждом, а теперь из них осталось только 3. На будущей неделе мне придется в 9-й раз поставить на него полный комплект новых пуговиц. Что вы скажете об этом доказательстве, пережившей могилу верности и привязанности собак? Я старый человек, и воспоминание о моем верном, превосходном Пикассе всегда нагоняет на меня грусть. А теперь я готов позабавить вас рассказом о другом приключении. Как раз по дороге сюда оно всплыло в моей памяти особенно ярко. Много лет назад, когда я был на острове Сицилии, вулкан Этна принялся извергать пламя и камни. Я присоединился в катании к обществу англичан, мужчин и дам, и доехал верхом вместе с ними до английского дома, где мы переночевали. Утром погонщики ослов и проводники вернулись назад, потому что извержение камней и огня усилилось. И вот, когда все общество, мужчины, дамы, проводники и четвероногие ослы спускались с горы, я спокойно начал карабкаться наверх и после 3-часовых усилий добрался до вершины. Я 3 обошел вокруг кратера, который вы можете себе представить в виде громадной воронки. Вид на сушу и море оттуда восхитителен. Но меня тогда больше интересовало, каково-то теперь было внутри горы. И, наконец, я решился прыгнуть в бездну. Едва я попал в кратер, как уже искренне пожалел о своем любопытстве, потому что оказался словно в чертовски жаркой паровой бане, да и раскаленные угли, беспрестанно летавшие вокруг меня, также не могли доставить мне особенного удовольствия. Тем более, что время от времени они, попадая в меня, причиняли весьма чувствительные ожоги. Но остановить свой полет было уже невозможно. Огненные камни со свистом взлетали вверх, а я все падал им навстречу с возрастающей скоростью. Не знаю, что со мной случилось. Привык ли я к адской жаре и уснул? Или потерял сознание. Как бы то ни было, я, наконец, долетел до дна и очнулся от страшного удара. Но что за грохот, шум и гам вокруг меня? Я открыл глаза и очутился в обществе вулкана и его циклопов. Итак, совершенно верно, что внутри Этны находится кузница языческого бога вулкана, в которого давно уже не верит ни один человек. Да, нужно только поехать в путешествие, чтобы пережить много нового. При этом мне вспоминается, что под впечатлением тех событий я начал стихотворение. Стоит только в путь дальний поехать, чтобы было о чем рассказать. Дальше, впрочем, мое стихотворение не подвинулось. Но недавно я прочел эту песенку в здешнем вестнике. Однако об Этне там не говорится ни слова. Ну да ладно. Пусть господин автор выдает ее за свое собственное сочинение. Вы можете представить себе, господа, удивление старика Вулкана и его закопченных подмастерьев при моем внезапном появлении. Когда я представился, как полагается, вулкан тотчас же заковылял к шкафу, принес пластырь и разные мази, приложил их мне собственными руками. И это был, наверное, волшебный бальзам. Потому что, несмотря на мои жестокие ссадины, ушибы и ожоги, все раны моментально затянулись. Один молодой циклоп принес мне кувшин теплой морской воды для умывания, после чего вежливый хозяин повел меня к своей законной половине, госпоже Венере, которой совсем нельзя было дать ее почтенного возраста в несколько тысяч лет. О двух вещах я крайне сожалею. Во-первых, почему я не спросил, от какой фирмы можно выписать чудесный бальзам? Или, если его приготовляет сам вулкан, то по какому рецепту он делается? И во-вторых, зря я не поинтересовался, благодаря какой косметике так хорошо сохранилась госпожа Венера. У меня есть несколько теток, которые были бы мне очень благодарны за сообщение, хотя они далеко не так стары. Имея такие чудодейственные средства, можно было бы устроить колоссальное дело. Супружеская чета обращалась со мной вполне дружелюбно, хотя у госпожи Венеры не сходила с лица несколько насмешливая улыбка и отчасти сострадательное выражение в ее прекрасных чертах, словно она думала: «В сущности, ты мне жалок, бедный земной червь». И меня часто злила эта гордая снисходительность языческой богини. А ее муж Вулкан, называемый также Гефестом, оказался добрым и честным парнем. Он провел меня по всем уголкам своего подземного царства и показал мне все мастерские, где циклопы ковали всевозможные поделки для повседневного употребления. Плуги и другую сельскохозяйственную утварь, инструменты для столяров, напильники и пилы, мечи, панцири. При этом мне бросалось в глаза, что направо и налево отходит множество коридоров, запертых тяжелыми железными дверями, на которых стояли надписи светящимися буквами «К Везувию» или «К Гекле». Или какое-нибудь иное название еще действующего, либо уже потухшего вулкана. На одной из этих дверей стояла «Стромболи», а под ним на 48 различных языках «Вход воспрещается». «Куда ведет эта дверь?» — спросил я. «Ах!» — ответил равнодушным тоном вулкан, не замедляя шага. «Это маленькая мастерская, в ней изготовляется всякая всячина, которую не всем положено видеть. Вот почему вход туда запрещен». Затем он пробормотал что-то невнятное, чего я не расслышал как следует, но мне показалось, как будто прозвучали слова «капканы» и «самострелы». В тот же день после обеда я спросил госпожу Венеру, часто ли она бывает в Стромболи. «Никогда. Вход туда воспрещен. Я знаю только, что мой супруг занимается там особо ценными вещами и, между прочим, кует громовые стрелы для батюшки Зевса». Переведя разговор со свойственным мне тактом на другие темы, я решил при первом же случае докопаться до тайны этой мастерской. И когда на другой день вулкан отлучился, чтобы уладить какой-то спор между рабочими в Везувии, я потихоньку пробрался к заветной двери, но открыл ее все-таки с некоторым колебанием. Однако тотчас же чуть не захлопнул ее, потому что оттуда загрохотал страшный гром, и на стенах коридора засверкало на 48 различных языках предостережение: «Здесь лежат самострелы и капканы». Я колебался в нерешительности, пойти ли мне, несмотря ни на что, по коридору, магически освещенному сумеречным светом, как вдруг чья-то грубая рука схватила меня за шиворот, и я должен был к своему прискорбию сознаться в этом. Кулаки циклопов градом обрушились на мою голову, пока вернувшийся вулкан не освободил меня с возгласом: «С него довольно!» из рук своих подчиненных, но только для того, чтобы собственноручно притащить меня в темный коридор и швырнуть там, в черную дыру, с гневными словами: «Неблагодарный смертный! в наказание за свое любопытство, вернись в жалкий мир, из которого ты пришел. Я летел вверх тормашками в ночном мраке час и другой, и так как я лишился сознания, то не могу сказать, сколько именно времени я мчался с такой ужасающей скоростью. И только оказавшись в довольно холодной воде, я пришел в себя. Я открыл глаза и понял, что нахожусь чуть ли не на дне моря. Приложив немало усилий, я вынырнул на поверхность и должен был положиться на свое искусство в плавании. Но куда плыть? Всякий другой на моем месте стал бы колебаться. Я же только огляделся вокруг, спокойно размышляя. Ничего, кроме неба и воды, да еще адски свежий, чтобы не сказать холодный. Наконец, приблизительно верст через пять я подплыл к громадной ледяной горе. Забрался на ее вершину, уже совершенно окоченевший, и увидел оттуда, по другую сторону ледяной горы, каноэ, лодка индейцев, и пятерых дикарей вместе с одним европейцем, занятых охотой на морских коров. Я стал кричать изо всех сил, чтобы обратить на себя их внимание. Затем скатился с быстротой стрелы по очень гладкой и скользкой стороне ледяной горы, обращенной к солнцу, и шлепнулся в воду совсем рядом с каноэ. Люди помогли мне вскарабкаться в лодку, а потом европеец, оказавшийся голландцем, объяснил, что он единственный человек, уцелевший при кораблекрушении на скалах возле еще не открытого острова в Тихом океане. Все остальные утонули вместе с судном. Значит, я находился где-то в южном полушарии. Теперь мне все стало ясно. Тот туннель, по которому я летел, проходил насквозь через серединную точку Земли и соединял два полушария. Как я сожалел, что был так невнимателен в дороге. Если кому-нибудь из вас вздумается прыгнуть в кратер Этны и затем пролететь сквозь весь земной шар, то советую не падать в обморок, чтобы вы могли наблюдать по пути через центр Земли крайне интересные вещи. А я, к сожалению, упустил столь редкую возможность. Сделайте это удачнее, чем я, господа. Спокойной ночи. Шестнадцатый вечер. Неоткрытый остров в Тихом океане, добродушный владелец которого любит жареных иностранцев. Неизвестные деревья, хлебное и тыквенное, на острове Тайхат-Лебиати. Затянувшееся путешествие по морю. Во время упомянутого мной путешествия к еще неоткрытому острову голландец мне рассказал, что туземцы называют свой остров Тайхат-Лебиати и что на нем правит очень добродушный князь, имеющий лишь особенное пристрастие к жареным иностранцам, которых предварительно откармливают в течение нескольких месяцев фруктами и другими южными плодами. Голландца также откармливали, но как-то раз прошел дождь из маленьких пирожков, и он съел несколько штук. Князь не на шутку рассердился и приказал спустя месяц снова начать откармливать Иоганна фон Весселя по особой диете, а затем немедленно изжарить. «Ну, Иоганн, — сказал я с некоторым недоверием, — о пирожковом дожде рассказывайте кому-нибудь другому, только не мне. Я знаменитый барон Мюнхгаузен и объездил весь свет, но нигде пирожки с неба не сыплются». «Нет, ваше превосходительство, пустился уверять честный голландец. «Здесь, на Тайхат-Либиате, это часто случается летом. На острове в горах растет много хлебных деревьев, по виду не похожих ни на какие другие, с очень маленькими плодами, которые по внешности и по вкусу напоминают мясные пирожки. Так вот, сильные ветры сбивают эти полузрелые плоды и словно градом усеивают ими равнину». Вскоре я и сам убедился, что этот вид еще не был знаком нашим ботаникам, которые поэтому называют его теперь Artocarpus ignotus, неизвестным хлебным деревом. Во время нашего разговора мы совсем близко подплыли к острову, на берегу которого восседал князь. Голландец тотчас же представил меня со всеми моими титулами. Князь милостиво кивнул головой и шепнул своему первому министру: «Его надо сейчас же откормить». Заманчивая перспектива, нечего сказать. Другим порадовавшим меня обстоятельством было то, что хотя моя слава, разумеется, не дошла до живущих на острове людей, потому что его ведь никто еще не открыл. Однако растительный мир здесь уже хорошо знал меня и мою репутацию. Едва мы приблизились к княжескому дворцу, который в сущности был самой обыкновенной мазанкой, все деревья почтительно склонились предо мной, словно хотели надлежащим образом приветствовать его превосходительство господина Мюнхгаузена. Это произвело на князя такое сильное впечатление, что он шепнул министру: «С откармливанием Мюнхгаузена не будем торопиться». Когда голландец перевел мне эти слова, у меня с сердца скатился камень, который я при случае могу показать вам в моей коллекции редкостей. Ради смеха я привез его в Европу, хотя его трудновато было тащить, ведь он весит около 32 фунтов. В нескольких сотнях шагов от княжеского двора стояло штук 12 деревьев, усеянных круглыми плодами величиной с детскую голову. На трех самых больших деревьях висели на самом верху трое мужчин, повешенных за ноги. И картина получалась весьма забавная, когда и эти деревья почтительно склонились передо мной. Я поинтересовался, за какое преступление этих людей так жестоко покарали. Мой добрый Иоганн фон Вессель объяснил мне, что эти трое были на чужбине и вернулись на родину, стали сочинять небылицы направо и налево, причем описывали такие места, которых они никогда не видали, и рассказывали такие вещи, которых никогда не случалось, и которые были даже попросту невозможны. Я согласился, что это наказание при всей своей жестокости постигло этих лгунов вполне заслуженно. Потому что нет ничего отвратительнее, если путешественник в своих рассказах нет-нет, да и соврет для красного словца. Поэтому я надеюсь, что этих жалких хвостунов оставили висеть до тех пор, пока они не раскаялись. Пребывание на Тайхат-Либиате мне мало-помалу стало надоедать, да и перспектива быть откормленным южными фруктами и поданным на стол в виде жаркого но также не представлял ничего интересного. Поэтому я стал искать и в тот же день вечером нашел случай тайно переговорить с Йоганном фон Весселем. Он пришел в восторг от моего намерения как можно скорее бежать вместе с ним с острова. Но затем стал робко выражать свои сомнения, так как мы совершенно не знали, где, собственно, находится остров Тайхат-Либиате, который не обозначен ни на одной карте, потому что он еще не открыт по-настоящему. Поэтому нам будет трудно найти верный путь в Европу, закончил он свои пессимистические рассуждения. Но на этот счет я легко утешил его. Надо идти только не на юг, ведь нам было все равно, куда бы мы ни направились, на север, восток или запад. Прежде всего, надо было попасть к цивилизованным людям, которые и укажут нам дальнейший путь. Когда мы принялись обсуждать, удастся ли нам незаметно построить и снарядить лодку, я стал расспрашивать, какие виды деревьев растут здесь, и не были ли те деревья, на которых висели лгуны, особым видом тюльпанных деревьев, что можно было бы предположить по форме их плодов. На это Йоган ответил: «Я не знаю, принадлежат ли они к тюльпанным деревьям, но, насколько я понял, их плоды вроде тыквы, или еще вернее, это полые внутри пузыри, словно маленькие воздушные шары. Их снимают до полного вызревания, так как иначе солнечный свет слишком расширяет воздух в пузырях, и они, как воздушные шарики, тянутся вверх. А дерево, покрытое множеством плодов, отрывается от земли вместе с корнями. И ветер уносит его далеко-далеко». Тут мне вдруг пришла в голову блестящая мысль, и я кинулся обнимать голландца. «Друг, земляк, ведь вы, голландцы, в некотором роде все-таки европейцы. Теперь дело в шляпе. Когда же будут снимать эти плоды?»
1: «Пожалуй, на днях».
0: «Вот как? И что же потом сделают с ними?» «Как мне рассказывали, их связывают вместе дюжины по две и раскладывают на солнце. Тут они дозревают, становятся невесомыми и улетают к облакам. День, в который это случается, считается праздником и называется тыквенным летом». Теперь я знал все, что мне было нужно. Йогану я поручил позаботиться о небольшом запасе провизии, которую мы затем поделили и спрятали по карманам. Когда в один из ближайших дней маленькие воздушные шары лежали на земле под лучами солнца, связанные по две дюжины вместе, я потихоньку привязал к своему поясу несколько таких связок. Йоган сделал то же самое. Вскоре воздух в них нагрелся и расширился, так что мы почти одновременно были подняты пузырями на воздух, и ветер умчал нас далеко в море. Здесь мы расстались. Однако я видел издали, как Йоган опускался все ниже и ниже и, наконец, упал в море. Но как раз в это время проплывавший мимо корабль подобрал его. Как я узнал впоследствии, он вернулся домой цел и невредим и теперь служит хранителем естественно-научного музея в Амстердаме или Лейдене, где любой может когда угодно расспросить этого честного человека и получить от него подтверждение всего мной сейчас рассказанного. Я сам пережил очень мучительный момент, так как, находясь в воздухе, долго не мог решить, что делать. Опуститься ли, отвязав дюжины две шаров, или нет? Меня охватило сомнение. Смогу ли я догнать корабль, мчавшийся дальше на всех парусах? А это становилось с каждым мгновением все более и более невероятным. Как вдруг меня подхватил один из вихрей, господствующих в тамошних морях и называемых в различных странах циклонами, тайфунами, ураганами, и крутил меня высоко над морем 3 дня и 3 ночи. Так что я был рад, что догадался запастись в качестве балласта провизией и тяжелым камнем. Но, наконец, у меня все-таки закружилась голова, и я упал без сознания в море. Однако в холодной воде я быстро пришел в себя и спасся, благодаря своему поразительному умению плавать, догнав корабль, идущий под парусами на расстоянии 17 морских миль от меня. Это был турецкий фрегат, на палубе которого я считал себя избавившимся от всяких бед. Но вечером, когда я за стаканом матросского грога, такого крепкого, что его невозможно оказалось пить, а надо было резать ножом и затем есть ложкой, стал рассказывать о неоткрытом еще острове Тайхат-Лебиати и об урагане, некоторые из слушателей сделали такие мины, как будто они сомневались в правдивости моих слов. Хотя я излагал все так же просто и без всяких прикрас, как передал это вам. Я, разумеется, тотчас же оборвал рассказ
1: А капитан зашел так далеко в своей невежливости, что шепнул на ухо соседу: «Клянусь Магометом, таких бурь вовсе не бывает».
0: Но он был глупый язычник. Однако кара явилась немедленно. Когда мы улеглись по койкам, дул довольно свежий южный ветер при звездном небе. Но едва успели мы задремать, как нас разбудила жуткая качка. Корабль бросало то вправо, то влево, потому что очень сильный ветер с удивительно четким чередованием дул каждые 3 минуты с запада и затем вдруг ровно 3 минуты с востока. А на рассвете налетел сильный, жестокий шторм с севера. Корабль страшно трещал. Главная мачта, которую раскачала за ночь, обрушилась за борт и при своем падении, к несчастью, вдребезги разбила компас.
1: Ну, а плавание без компаса — это все равно, как если бы путнику завязали глаза в лесу и пустили со словами: «Отыщи верный путь к твоей цели». Небо целые месяцы было затянуто густыми тучами, и, гоняясь по морю, мы готовы были думать, что нас засадили в темный мешок. Буря бушевала целый месяц. Днем стояли мутные сумерки, а ночью было темно, хоть глаз выколи. В течение 13 недель мы ни разу не видели ни солнца, ни луны, ни звезд. Все наши мачты были сорваны одна за другой. И наш остов, лишенный мачт и руля, падал с гребня одной волны вниз, чтобы затем взметнуться на вершину следующей волны. Наконец наступило безветрие, но море было так взбудоражено бурей, что волновалось еще не одну неделю, и наш остов медленно уносило в одном и том же направлении, но никто из нас так и не мог определить, куда именно. И вот, как раз в тот момент, когда были съедены последние запасы, небо прояснилось. Легкий зефир обвивал нас теплом, несшим совершенно особый аромат. Все жадно вдыхали его и освежались этим своеобразным запахом, отдаленно напоминавшим померанцы. Вдруг мне показалось, что я узнаю этот аромат. Однако, не будучи еще совершенно уверен, я пробормотал себе под нос: «Это пахнет как будто жареным мясом и гаванскими сигарами». И действительно, через несколько дней мы пристали к Гаване. Вот откуда шел сигарный аромат. Когда я на следующий день рассказывал табачным плантаторам с драгоценной гаванской сигарой во рту кое-что из моих приключений, и особенно то, что пережил за последнее время, среди моих слушателей поднялся громкий смех. Некоторые из них начали кататься колесом, другие встали от удивления с ног на голову, а остальные, почесывая в затылке, ворчали: «Какие возмутительные россказни!» Разумеется, я тотчас же оставил это общество, не думая защищаться, и в тот же самый вечер отплыл в Европу.
0: Впрочем, кто имеет деревянный лоб и потому не может отличить лжи и хвастовства от невысказанной напрямик правды, такого человека не исправишь. Этим, господа, друзья и товарищи, я и закончу на сегодня. Благодарю вас за внимание, которым вы удостоили мои рассказы. Семнадцатый вечер. О железном черве и о разных способах борьбы с ним. Так как мне говорили, любезные господа, друзья и товарищи, что вы хотели бы узнать, по какому именно щекотливому поручению мне пришлось много лет назад бывать в Везеле, то я расскажу вам все в подробностях.
1: Но это длинная история. А я должен предупредить, что дело это до сих пор хранится в тайне от всего света. И рассчитываю на вашу скромность, что вы не будете болтать о нем. Правда, это странное происшествие случилось слишком давно. Но, тем не менее, правительству едва ли было бы приятно, если бы о нем теперь стало известно всем. Представьте себе только, что я получил тогда приказ немедленно отправиться в Везель, потому что от тамошнего комендантского управления пришло почти невероятное сообщение о том, будто в крепостных пушках завелся железный червь. Вы как будто хотите спросить с удивлением, что железный червь? Сознаюсь по чести, что в то время я никогда ничего не слыхивал о железном черве и тем более никогда его не видывал. Как только я прибыл в Везель, комендант и плацмайор встретили меня с озабоченным видом и тотчас же провели в цитадель, где нас ожидал главный врач гарнизона. На мой вопрос о происхождении и размерах причиненного зла комендант только пожал со вздохом плечами, а плацмайор шепнул мне: «Не спрашивайте об этом, вы сами сейчас увидите». Заинтригованный, я пошел следом за моими спутниками, хранившими мрачное и таинственное молчание. Вскоре мы достигли цитадели. Караул стал под ружье и отдал нам честь с барабанным боем. Мы взяли по фонарю и вошли сначала в темный коридор, а затем в подземный каземат, где лежало в ряд около 70 железных пушек. «Это жертвы железного червя», — сказал глухим голосом артиллерийский офицер. И когда мы подошли с фонарями ближе к пушкам, я заметил, что в каждом глазу моих спутников блестело по слезе. «Сколько их здесь?» — спросил я. «Вчера их было 63, а сегодня это число увеличилось еще на 8. Следовательно, всего 71. Я нагнулся, чтобы присмотреться поближе. И, господа, и друзья, от той картины, которая представилась мне, я почувствовал, как дрожь пробежала по моим жилам. Что же такое я мог увидеть? Все орудия были в разной степени проточены червями. На некоторых, очевидно, не так давно пораженных этой напастью, лишь местами виднелись отдельные маленькие круглые дырочки. Однако на большинстве пушек разрушение, произведенное железным червем, было поистине ужасно. Я сам сперва потерял дар речи, а потом просил подробно рассказать мне об этом и услышал, что первое источенное червем орудие было замечено недели 4 назад, и затем число пораженных им пушек стало расти со дня на день. Между тем еще никто не видел ни одного из железных червей, вероятно, находившихся в орудиях. Мне было положительно непонятно. Неужели ничего не было предпринято для уничтожения железного паразита? Население Везеля было так ошеломлено этим неслыханным бедствием, что ему даже в голову не пришло бороться с ним. Когда я предложил убить червей прожиганием, комендант бросился в восторг мне на шею. Тотчас же была построена особая доменная печь, а в 3 дня, которые понадобились для ее сооружения, было источено 11 новых орудий. Таким образом, их было уже 82. Я приказал затопить печь и для начала положил в огонь 20 источенных пушек и дюжину еще нетронутых червем. Эти 32 железных цилиндра продержали в раскаленном состоянии 3 суток. И, по моему совету, комендант приказал затем перенести их еще калеными в каземат, предварительно наполненный хлорными парами. После этого в него накачали доверху воды. Целых 8 дней пролежали они в этой воде, уровень которой поддерживался благодаря постоянному подкачиванию в течение круглых суток. В это время воспрянувший духом гарнизон уже провозгласил меня спасителем, и пушечный

первых червоточин. Даже те 12 пушек, положенные в печь нетронутыми. Теперь их было уже 145. Вы улыбаетесь, господа, друзья и товарищи, но мне было совсем не смешно. Придя почти в полное отчаяние, следующую ночь я провел без сна. На рассвете я вскочил с постели. Первый солнечный луч, брызнувший мне в глаза, прояснил и мои мысли. «Канальи!» — воскликнул я. «Вы выдержали огонь и воду! Так я допеку вас ядом!» Я наспех облачился в мундир и поспешил к коменданту, который спал еще глубоким сном. Я разбудил его и, присев к нему на постель, изложил свой подробно разработанный план. Тотчас же грянул полный сбор. Половина гарнизона должна была выступить, вооружившись корзинами, а вторая половина сооружала громадный медный котел, который как раз заполнил всю полость доменной печи. К вечеру вернулась колонна, снаряженная корзинами, и принесла все мухоморы, выросшие вокруг крепости на расстоянии нескольких миль. В печи развели огонь, и мой гигантский котел наполовину наполнили маслом, вскоре весело зашипевшим в нем. Туда же было всыпано несколько десятков пудов мухоморов. Лишь на следующее утро мы потушили огонь. Яд для истребления железного червя был готов. Я не намерен утомлять вас подробным изложением оснований моего способа. Горячее масло было выпущено в большую цистерну, и туда же поместили мы все 145 источенных пушек. Следующую ночь я опять не смог спокойно спать. Когда я рано утром прибежал к цистерне, в теплом масле рядом с разваренными в кашу мухоморами плавали сотни тонких палочек длиной около дюйма, светло-зеленого цвета, с желтоватым и голубым отблеском. Это были, несомненно, остатки железных червей, имевших вид обычных дождевых. Я попытался выловить несколько штук, но вскоре понял, что из этой затеи ничего не выйдет. Тут очень тихий, жалобный звук заставил меня взглянуть в сторону, и на краю цистерны я увидел двух еще живых настоящих железных червей длиной около четверти фута. Они сидели, слегка приподнявшись и опираясь друг на друга, и оба корчились, словно от сильной боли. Время от времени на одном конце их тела вдруг выступали какие-то ярко-красные рожки, имевшие вид маленьких напильников. И после нескольких судорожных движений снова прятались. Оправившись от первого изумления, я подкрался поближе и протянул уже руку, чтобы схватить их. Но тут подошли, громко разговаривая, несколько офицеров. Испуганные черви выпрямились и с тихим, жалобным звуком бросились на моих глазах в масло. Мы позвали три роты, чтобы вычерпать ядовитый отвар. Но в нем мы уже не нашли ни одного странного насекомого. Все представляло собой непонятного цвета размягченную массу. В конце концов достали пушки, высушили их и поставили для осмотра. Как известно, я вскоре уехал домой, но с тех пор никогда больше не обнаружилось ни малейшего следа железных червей. Я вернулся с гордым сознанием, что благодаря примененному мной яду, отвару мухоморов в масле, удалось излечить ужасную глистную болезнь железных пушек, и железный червь был уничтожен. Правда, пушки некоторое время имели такой вид, как будто они перенесли оспу. Но благодаря изобретенной мной железной мази все эти оспины, а точнее все проточенные железными червями отверстия, совершенно залечились, что превзошло даже мои ожидания».

Государство предложило мне в виде награды 500 000 талеров, но я из скромности отклонил этот дар. Тогда решили пожаловать мне новую медаль за спасение пушек на ленте ордена за заслуги. Но я отказался и от этого отличия, потому что нельзя было говорить о железном черве, а следовательно и об его истреблении. Теперь вам станет понятно, почему с тех пор орудия делаются из бронзы, так называемой колокольной меди или пушечного металла. Потому что все страшно боялись, как бы в железных орудиях не завелся железный червь. С тех пор я осторожно расспрашивал многих ученых-естествоиспытателей, но не встретил еще ни одного, который знал бы хоть что-нибудь о существовании железного червя. Я и сам стал бы в этом сомневаться, если бы не видел зеленых железных червей и собственными глазами не убедился в их разрушительной деятельности. Так что, господа ученые, знают далеко не все. Семнадцатый вечер. Совершенно невероятный мороз помогает Мюнхгаузену спастись от медведя. Прошлый раз вы, по-видимому, не согласились с моим мнением о невежестве ученых. А вот я расскажу вам еще о страшнейшем морозе, какого ученые также не знают, но какие иногда в самом деле наблюдались. Один мой приятель, чрезвычайно правдивый человек, рассказывал мне, что во время путешествия по Северному Ледовитому океану ему пришлось испытать такой сильный мороз, что зажженная восковая или сальная свеча, вынесенная из каюты на палубу корабля, немедленно гасла, несмотря на полнейшее безветрие. И зажечь ее было невозможно, потому что из-за страшного мороза воск или сало под горящим фитилем тотчас же замерзали. Мне этого, правда, не приходилось видеть, и я, пожалуй, не поверил бы этому рассказу, если бы мне и самому не довелось побывать в России в такие же морозы. Нетрудно покачивать с недоверием головой, но, как гласит латинская поговорка, «Praxis est multi piex» — опыт многообразен. Так, например, я сам был однажды на медвежьей охоте в более чем медвежий мороз. Было так холодно, что кремень моего ружья после каждого выстрела разлетался вдребезги. Это случилось и в тот раз, когда я убил поистине гигантскую медведицу. Не успел я вынуть из якташа новый кремень, как услышал за спиной ужасный рев. И, повернув голову, увидел супруга убитой медведицы, надвигавшегося на меня с распростертыми лапами и широко разинутой пастью. Так как у меня не было никакой охоты оказаться в благодарных объятиях медведя, только что ставшего вдовцом, а мое ружье без кремня в эту минуту не могло меня выручить, то я шустро вскарабкался на ближайшее дерево. Усевшись на суку, я скоро зарядил ружье, но когда стал в торопях ввинчивать в замок новый кремень, ключ нечаянно выскользнул из моих полуокоченевших рук и упал на землю. И вот я остался безоружный и должен был безропотно ждать, когда Михаил Иванович Топтыгин полезет за мной на дерево. К счастью, он увидел свою убитую супругу и подошел сперва к ней, чтобы посмотреть, почему она лежит совершенно недвижно на снегу. Он толкнул ее мордой, обнюхал со всех сторон, потом потеребил своими ужасными когтями, перевернул на другой бок и всячески пытался поставить на ноги окоченевший труп. Так ходил зверь вокруг своей подруги довольно долго, и я тем временем постарался достать оброненный ключ.
Я не мог, разумеется, слезть для этого с дерева. Моим спасителем стал жестокий мороз. У меня завалялся в кармане после завтрака ломоть белого хлеба. Я быстро разжевал его вместе с концом веревки и бросил на землю этот мякиш, плотно сидевший на веревке, с таким расчетом, чтобы он упал как раз на мой ключ и мгновенно примерз к нему. Я поспешно потянул вверх веревку, обледенелый хлебный ком и ключ. Ну, остальное вы можете себе сами представить. Мое ружье получило новый кремень, а зверь — выстрел в лопатку и пулю в сердце, тотчас же положившую его трупом рядом с медведицей. Девятнадцатый вечер. Абсолютное сходство двух близнецов. Американская помада для выращивания волос. На следующую беседу барон явился вместе с каким-то молодым человеком, которого он представил обществу как своего племянника Вольдемара Мюнхгаузена, приехавшего погостить к нему на несколько дней. Оказалось, что с близнецом Вольдемара Адальбертом были знакомы некоторые из присутствующих молодых людей. «Эй, Адальберт!» — воскликнул молодой лесничий. «Послушай, старина, зачем ты выдаешь себя дяде барону за брата Вольдемара, которого я, правда, никогда не видел, когда мы оба были в лесной академии?» «Потому», — ответил вместо племянника барон, «что этот юноша действительно Вольдемар, хотя он невероятно похож на своего брата-близнеца». Тем временем лесничий подошел поближе, продолжая утверждать, что молодой человек — его товарищ по академии и приятель Адальберт. «Нет-нет, милый молодой друг и товарищ, честное слово, это не ваш приятель по академии Адальберт. Это его брат Вольдемар. И так как вы все здесь являетесь свидетелями того, что близкий друг одного брата, судя по тому, как он упорно качает головой, считает совершенно незнакомого ему Вольдемара своим другом и товарищем, то пусть Вольдемар расскажет вам, как этих близнецов постоянно путали друг с другом». «Да, господа», — начал Вольдемар. «Нас стали путать с самого младенчества, потому что мы так похожи, что даже родители не могли отличить одного от другого. Поэтому нас с детства одевали всегда в платье разных цветов. И так как я любил одежду синего цвета, то меня звали Синим. А Адальберта, посвятившего себя лесоводству и всегда носящего зеленое платье, Зеленым. Из бесчисленного множества случаев забавной путаницы я расскажу вам только один. Прошлой осенью мы предприняли прогулку пешком по горам Гарц и после восьмидневных странствий заночевали в Вернигероде. На следующее утро мы потребовали цирюльника. И когда тот вошел в нашу комнату, я был еще в спальне, а в комнате находился один Адальберт. Он сел бриться, и когда цирюльник закончил, мой брат вышел в спальню смыть мыло. Я же явился без сюртука в комнату и уселся на стул, с которого только что поднялся брат, со словами: «Ну, сударь, выбрите же меня как следует. Не могу же я сегодня в воскресенье ходить с полудюймовой щетиной». Цирюльник подошел и, качая головой, сказал: «Ну, это уже чересчур. Я только что вас выбрил начисто, и вдруг...» Больше он не произнес ни слова. Побледнев от страха и удивления, словно покойник, он снова взбил пену и густо намылил меня. При этом он бормотал: «Нет, никогда в жизни мне не приходилось видеть такого быстрого роста бороды. Право, тут можно поверить в колдовство. Что скажет моя Лиза, когда я расскажу ей это? В самом деле, просто чудо». Когда он закончил, я спросил, сколько он берет за бритье, и сунул ему в руку вдвое больше назначенной им цены. Честный малый хотел вернуть мне половину. Разумеется, я не взял деньги,
потому что он честно их заработал. Он ушел, качая головой, и в дверях еще лепетал. Нет, в самом деле это поразительно. Слушатели громко рассмеялись, представляя себе изумление одураченного цирюльника. Но тут заговорил барон, поглаживая с небрежной улыбкой свой гладкий подбородок. «Да, Вальдемар, в сущности эта проделка не имеет большого значения, ведь все чудо основывалось лишь на вашем изумительном сходстве, и вас все-таки было двое. Я же один поставил как-то цирюльника в гораздо большее смущение. Я расскажу сейчас, как было дело. Один мой друг, переселившийся в Америку, изобрел там удивительно сильнодействующую помаду для выращивания волос и несколько лет назад прислал мне в подарок 7 громадных банок. Не нуждаясь в такой помаде, я никогда не носил усов и бороды, я велел отнести эти 7 жестянок в кладовую, и мой умный Иоганн поставил их там на подоконник, где они стояли прямо на солнце. Я долго не вспоминал о них, так как считал это чистейшим шарлатанством и мошенничеством моего американского друга. Жестянки простояли несколько месяцев, и когда я случайно зашел как-то в кладовую, ее пол оказался покрытым почти по колено какой-то пенистой массой. Представьте себе, любезные господа, друзья и товарищи, из-за солнечной жары из жестянок вытек почти весь жир, но вся сила осталась в помаде и, разумеется, стала гораздо эффективнее, в чем я тотчас же убедился. Я окунул в помаду палец, провел им над верхней губой и почувствовал легкий жар, но больше ничего. Однако на следующее утро я едва узнал себя в зеркале. За ночь у меня выросли настоящие гусарские усы. Этим фактом я привел нашего парикмахера в совершенное смущение, окончательно сбившее его с толку. Я брился у него каждый день. Однажды, когда Бродобрей только что сделал свое дело, я вышел в соседнюю комнату к умывальнику и быстро натер себе лицо чудесной помадой. Спустя минуту я вернулся с явными следами растительности на лице и с уничтожающим взглядом показал цирюльнику, укладывающему свои инструменты, на явное доказательство его плохой работы. Удивленный Бродобрей снова принялся за работу. И тот же фокус я повторил в то утро 17 раз, пока цирюльник не потерял от утомления способность шевелить руками, а его бритва совсем затупилась. «Мне жаль, что я не могу теперь продемонстрировать перед вами это чудо, потому что у меня не осталось ни капли волшебной помады. Я всю ее истратил на серого пони, которого я велел натереть этим веществом во время похода в Голландию. После этого у него выросли такие длинные волосы, что он стал курчав, как пудель, и вызывал общее удивление, когда бежал за мной, а длинные локоны его гривы развивались за ним по ветру. Эта история плохо, а, впрочем, пожалуй, и хорошо, отозвалась на тогдашнем моем стремяном, Тобиасе. На обоих его ладонях выросли длинные густые волосы, а на правой щеке, до которой он случайно дотронулся, натирая пони, вырос локон волос толщиной с руку, так что он потом несколько лет показывал себя на ярмарках за деньги. Может быть, вы припомните это, милые друзья, хотя с тех пор прошло уже много лет. Но я обещал вам рассказать о действии сильной летней жары, какую я сам испытал на себе в Турции. К сожалению, сегодня уже поздно, поэтому до следующего раза.
20-й вечер. Сильная жара. Путешествие на воздушном шаре. Изжарившийся на солнце док. В один турецкий праздничный день, прогуливаясь на гондоле в мраморном море, я увидел высоко над собой в голубом небе загадочную черную точку. Что бы это могло быть? Задавал я себе вопрос, потому что на птицу этот предмет не был похож. К счастью, при мне оказалось ружье, так как один корабельщик предупреждал меня, что в одном определенном месте часто появляется некая морская женщина, и я хотел узнать, боится ли она пуль. Я никогда не видал русалки или сирены и вообще считал рассказы о них пустой выдумкой, какие любят пошлые люди. А я, как вам известно, готов клеймить позором подобных лгунов. Ведь и без того приходится повидать довольно удивительных чудес. Так что каждый должен был бы строго держаться истины. Итак, выстрелив 3 или 4 раза по парившей в небе черной точке, которая продолжала спокойно и медленно двигаться, я, наконец, заметил, что этот предмет летит слишком высоко и недостижим для моей пули, иначе я бы попал в него, я совершенно уверен в своей меткости». Я зарядил ружье теперь уже 5-ным зарядом пороху и сверху положил 3 пули. Целиться прямо вверх было довольно трудно, да и моя гондола довольно сильно покачивалась. Но разве это проблема для хорошего стрелка? Грохнул выстрел, и в то же мгновение я увидел загадочный предмет, довольно быстро приближавшийся сверху, и вскоре убедился, что попал не в птицу, а в воздушный шар. Теперь только я мог сообразить, как страшно высоко летел он, если казался мне одной точкой. Ведь по размеру шар гораздо больше купола знаменитой большой Константинопольской мечети, видневшейся неподалеку. Под шаром висела гондола величиной с мою. И вот эта громада наконец хлопнулась в море со страшным шумом, разнесшимся далеко вокруг. Когда несколько утихомирилось разбушевавшееся море, я подплыл на веслах поближе и нашел спустившийся с небес гондоли воздушного шара, отощавшего англичанина, который приветствовал меня целым потоком благодарности как спасителя его жизни. Бедный парень, поспешивший представиться мистером Смисом, был воздухоплавателем и 5 дней назад поднялся в Нью-Йорке с 2 спутниками, думая добраться таким образом к Ниагарскому водопаду. Однако в верхних слоях атмосферы, когда они уже пролетели далеко на запад, шар попал в очень сильный поток воздуха, который отнес его на восток, к Атлантическому океану. К несчастью, когда незадачливые путешественники хотели открыть клапан шара, привязанный к нему шнур оборвался, и бедняги потеряли последнюю возможность выпустить из шара газ, чтобы опуститься, пока под ним еще находился американский материк. Тогда воздухоплаватель посоветовал 2 своим спутникам спуститься на огромном парашюте, прежде чем шар полетит над морем. Это им и посчастливилось сделать в последний момент, когда они летели как раз над Ньюфаундлендом. Оба спутника англичанина достигли земли, а самого его понесло дальше. Причем он надеялся, что ветер домчит этот воздушный экипаж до самой Европы. Шар действительно еще несколько дней летел над океаном, терзаемый всеми ветрами. А бедный воздухоплаватель, не имея, однако, никакой возможности заставить шар спуститься, терпел сильный голод и жажду, так как все запасы провизии уже были съедены. Тут-то мои пули пробили в шаре дырку, и несчастный путешественник, окончательно потерявший надежду и ожидавший лишь голодной смерти, был спасен. Из благодарности он хотел подарить мне шар. Но я отказался от этого дара,
что мне с ним было делать? Но так как этот господин желал во что бы то ни стало выразить благодарность спасителю своей жизни, то он предложил мне сопутствовать ему в маленьком воздушном путешествии, которое, по его мнению, должно доставить мне большое удовольствие. Я, смеясь, принял это приглашение. И уже на следующий день, когда он сообщил мне, что шар исправен, мы сели в гондолу. Мой новый друг взял с собой большого персидского дога, которого он купил ради редкой породы. Затем обрубил канат, привязанный к утесу, и шар со скоростью стрелы взвился прямо вверх. Сначала его движение показалось мне чересчур уж быстрым, но вскоре это неприятное чувство у меня прошло, и я стал наслаждаться восхитительным видом, который открывался со всех сторон. 10 минут спустя мы могли окинуть взором все Черное море, а по другую сторону — Дарданельский пролив, значительную часть Средиземного моря и берег Африки. А через час под нами раскидывалась, как географическая карта, вся Европа. Мы поднимались все выше и выше и скоро увидели Азию вплоть до Китая и Японии. Наше путешествие по Поднебесью было в высшей степени интересно и поучительно. Засмотревшись на этот чудный вид, я позабыл все остальное. Наконец, я обратил внимание на полуозабоченное, полусмущенное лицо моего воздушного возницы, и так как становилось все жарче, то он сознался, что никогда не поднимался так высоко, и, вероятно, в торопях и на радостях наполнил шар слишком большим количеством теплого воздуха. В самом деле, было уже так жарко, и пот реками лился по всему телу. Шар, видимо, раздувался, становился все толще и подозрительно трещал. Мы поднимались все выше. «Ну», — шепнул мой друг, — «только бы не лопнул сам шар, ведь мы, наверное, поднялись на несколько миль». «На несколько миль?» — переспросил я, не веря его словам. «Судя по всему, да», — ответил воздухоплаватель. «Я определяю нашу высоту в 15-20 миль над уровнем моря. Страшная жара показывает, что мы значительно приблизились к Солнцу, а Земля кажется отсюда совершенно плоской, без всяких гор и долин». Я посоветовал открыть клапан, чтобы шар немного опорожнился, и мы спустились бы ближе к земле. Тогда англичанин сознался, что уже много раз тщетно тянул за веревку вентиля. Так он называл клапан. Должно быть, он захлопнулся слишком плотно или что-нибудь в нем неисправно. В этот момент собака, лежавшая до сих пор совершенно спокойно, вскочила и принялась страшно выть. Вой ее становился все слабее, потому что голос мало-помалу стал у нее пропадать, а воздух делался тем реже, чем выше мы поднимались. Так что и мы, люди, едва могли слышать друг друга, хотя старались кричать как можно громче. А шар между тем все поднимался, и вскоре мы могли объясняться друг с другом в беззвучной тишине только знаками. Однако я видел, с каким напряжением мой спутник тянул за веревку вентиля. Ах, думал я, бедняга вовсе обессилел. Полагаясь на свои более крепкие руки, я взялся за веревку и дернул ее, что было мочи. Вентиль, правда, не открылся, но довольно толстая веревка оборвалась. Я шлепнулся на пол, держа в руке обрывок, и пролежал так с минуту. До того я был истощен. Когда же я снова мог оглядеться вокруг, я заметил, что мой спутник, вероятно, упав от страха в обморок, лежит на полу, словно покойник. А док был и вовсе мертв.
мы уже довольно близко подошли к солнцу, и нельзя было выдержать его палящего зноя. Необходимо остановить подъем. Я с решительным видом схватил ружье, заряженное мелкой дробью, и поспешно прицелился в шар. Я спустил курок, но не услышал ни малейшего треска. Воздух был слишком редок. Однако дробь попала в шар и пробила в нем мелкие дыры, через которые стал медленно просачиваться воздух. И тогда шар начал спускаться. Мы неслись с невероятной быстротой и, наконец, благополучно добрались до матушки Земли. Здесь мы, к нашему счастью, повисли на финиковой пальме. Съев по нескольку сотен свежих фиников, мы сползли с дерева и вскоре нашли источник, который дал нам воду для питья и умывания. Как обыкновенно бывает после обеда, нам стало очень весело и хотелось спать. Едва успев растянуться на мху возле источника, мы заснули глубоким сном. И нас разбудили лишь на следующее утро громкие голоса. К источнику подошел караван арабских купцов с вьючными и верховыми верблюдами. И мы узнали от них, что находимся в одном из оазисов каменистой Аравии и имеем возможность проехаться в Иерусалим. Туда мы прибыли без всяких приключений. Теперь же у меня от рассказов пересохло во рту. От воспоминаний о той солнечной жаре явилась жажда. Поэтому прошу дать мне еще бутылку вина, или лучше две, потому что Вальдемар также не откажется выпить. Двадцать первый вечер. Проба сил на большой медной пушке. Новое знакомство и веселая поездка по Рейну на ящике с рыбой, в которой было запряжено 19 лаксфорелей. «Почтенные господа, друзья и приятели!» — начал барон при следующей встрече. «Сегодня я явился снова один, так как племянник мой уехал. Этого потребовал его брат. А с ним уехала и моя жена, поэтому я прошу вас отужинать со мной. Я праздную сегодня 25-летие свадьбы одного друга юности, а так как я соломенный вдовец, то надеюсь, что вы составите мне компанию и не откажетесь от нового знакомства. Но прежде позвольте прибавить к моему последнему описанию воздушного путешествия, что я еще некоторое время испытывал последствия перенесенной солнечной жары. Мистер Смис из Иерусалима направился в Лондон, а я вернулся в Константинополь, к султану, который стал уже тревожиться по поводу моего внезапного исчезновения. На всех улицах Константинополя оглашали об исчезнувшем бароне Мюнхгаузене, и за предоставление сведений о нем была обещана награда в 1000 золотых монет. В Константинополе я послал янычара с докладом в аудиенц-зал, что явился господин с известием о пропавшем бароне. Тут же ко мне вышел обрадованный султан, неся мешок с 1000 золотых монет. Из этого вы видите, как высоко ценил меня его высочество. «Дорогой Мюнхгаузен!» — воскликнул султан радостно. «Наконец-то вы здесь! Где же вы пропадали?» «Совсем близко от солнца», — правдиво ответил я. Гуляя по парку, я рассказал изумленному султану все подробности и пожаловался ему на испытываемое еще истощение и некоторый упадок сил. Мы стояли в это время у знаменитой большой медной пушки, наверное, величайшей во всем мире, так как она стреляет мраморными ядрами, каждая весом в 1100 фунтов, и для ее заряда нужно 330 фунтов пороху. «Мюнхгаузен», — с улыбкой сказал султан,
«Так вы, конечно, теперь не сможете даже оторвать от земли эту пушку, а?» «Это спорный вопрос», — возразил я, поднимая медное чудовище одной рукой. «Ну хорошо, это вам удалось», — продолжал султан. «Но бьюсь об заклад, что вы не сможете пронести ее на 100 шагов». Я в раздумье глядел на пушку, но когда султан насмешливо воскликнул: «Идет? Вы получите по 100 золотых монет за каждые 10 шагов, на которые вы пронесете пушку». Во мне расправили плечи честолюбие и гордость. «Ладно, ваше величество». Проворно сняв кафтан и жилет, я поднял обеими руками орудие, уложил его на левое плечо и спустился с ним по откосу. «Черт возьми!» — только и смог произнести султан. Я лишь молча пожал свободным правым плечом, вошел в море и поплыл. «Вот это так штука! Только вы долго не выдержите!» «Посмотрим!» — возразил я. «Что вы дадите, ваше высочество, если я доплыву до того берега?» 60 000 двойных червонцев!» — крикнул мне вслед султан. А я поплыл дальше и благополучно, правда, с трудом переводя дух, добрался до азиатского берега. Я лежал, собираясь силами на берегу, когда подошла 18-весельная галера, и лейб-паша передал мне, что султан немало удивлен, поздравляет меня и предлагает вчетверо большую награду, если я доставлю пушку на ее старое место. Но это было стоящее предложение. За 600 000 червонцев можно было совершить нечто необыкновенное. Я почувствовал в себе прилив свежих сил и, сказав, что султан сейчас получит от меня ответ, схватил гигантскую пушку и лихо швырнул ее на европейский берег. Однако я все-таки переоценил свои возможности. К несчастью, тяжелое орудие рухнуло в море в 300 шагах от противоположного берега вместе с моими надеждами на кругленькое состояние. Там оно лежит, вероятно, и по сей день. Разумеется, я уже не отважился показаться в Константинополе, ведь мне наверняка пришлось бы иметь дело с шелковым шнурком. Поэтому я купил у рабочего скромное платье и поспешно бежал на проплывавшем мимо венецианском корабле. После этого случая я уже не бывал в Турции. Но вот явилась хозяйка. «Ну что, ужин готов?» «Вот, господа, вам новое знакомство. Вы знаете знаменитую лудогу?» «Нет?» «Ну, так зовется нежная порода рыбы, живущая только в Боденском озере. 25 лет тому назад был я в Базеле, где один из моих друзей справлял свадьбу. Хозяйка гостиницы, в которой через неделю должен был происходить свадебный пир, жаловалась, что не могла получить лудоги из Констанца, потому что запас этой рыбы там иссяк. Я попросил описать мне эту породу, и хотя никогда не считался любителем рыбной ловли, отправился в Констанц и в 3 дня наловил целый ящик рыбы. На следующее утро я с ужасом сообразил, что свадьба и свадебный обед должны состояться уже в тот самый день. Надо было поторопиться. Пораскинув мозгами, я уселся на ящик с рыбой, чтобы на нем спуститься по Рейну. По дороге я поймал на удочку еще 19 довольно больших лакс-форелей, запряг их в ящик, который служил мне судном, и затем помчался так быстро, что вся дорога от Констанца на Боденском озере до Базеля заняла лишь 2 часа и была на редкость приятна. Только при проезде через Рейнский водопад близ Шафхаузена и через Лауфенбургские пороги мое судно слишком качало, и я отчасти промок. Зато получил признательность гостей за торжественным обедом. Теперь, в память своей серебряной свадьбы,
Мой друг прислал мне дюжину лудоги и бочонок яблочного вина. Вам придется и с ним познакомиться. А кому этот сорт вина не понравится, для тех мой друг прислал корзину шампанского. Выпьемте же, любезные господа, друзья и товарищи, за эту супружескую чету, за наше здоровье и вместе за утехи общества и за безусловную правдивость каждого рассказчика. Двадцать второй вечер. Опасный спуск с горы и невредимое дитя в ядре снежной лавины. «А что, Мюнхгаузен?» — спросил лесничий вечером накануне отъезда барона в Швейцарию. «Разве вы никогда раньше не бывали в Швейцарии?» «Как же!» — возразил барон. «Бывал, и довольно часто. В этом чудном уголке земного шара, в восхитительной Швейцарии, мне знакома каждая пешеходная тропинка. И так как мы долго не увидимся, то я хочу поблагодарить вас за внимание, с каким вы всегда выслушивали мои простые истории, и на прощанье расскажу, что случилось когда-то с пятилетним сыном моего друга Бастиана Треймана, когда я с ним и еще с 11 спутниками во время первого моего приезда в Швейцарию взобрался на неприступную дотоле Юнгфрау. Мы с большим трудом добирались до высочайшего пика, так как Бастиан взял с собой своего маленького сына, который стал для нас большой обузой. У швейцарских охотников за серными и горных проводников принято брать с собой в горы совсем маленьких детей, лишь только они научатся ходить, чтобы те с молоду приучались к восхождению. Маленький Бастель совершал в тот раз свое первое путешествие по горам, и поэтому уже спустя полчаса карапуз не мог поспевать за нами. Проводники договорились поочередно нести ребенка на руках. Их было 12 человек, и особого труда это не составляло бы. Но каждый из них хотел быть первым, и они всерьез поссорились из-за этого. Я положил конец спору и посадил ребенка к себе на спину, а его ноги засунул в карманы жилета. Так мы тронулись дальше. Все шло превосходно. Мальчик радовался новому способу верховой езды, а мне сперва стало лишь несколько жарковато. Пот лился с меня ручьями. Но чем выше мы поднимались, тем становилось холоднее. И в конце концов Бастель крепко примерз к моей спине, словно сросся со мной. Так мы поднимались 2 дня и 2 ночи, прорубаясь ступени в гладких ледяных стенах. Но когда наша компания добралась до вершины, перед нами открылся восхитительный вид. Однако мой маленький всадник примерз ко мне уже так крепко, что его пришлось отделять от меня ножом. Когда мальчика поставили на его собственные ноги, оказалось, что он отсидел их и теперь мог лишь неуверенно ковылять из стороны в сторону. Но вдруг он поскользнулся. И пока из наших 30 глоток вырвался громкий крик ужаса, мальчик с быстротой ветра скатился по крутому спуску. При каждом обороте вокруг его тела налипал слой снега. И скоро мы видели лишь катившийся между Зильбельгорном и Шнеегорном колоссальных размеров снежный ком, который мы едва могли различить в подзорные трубы. Наконец, этот исполинский снежок исчез в страшной бездне Трюмлицкой долины, куда не ступала еще нога человека. Мы стояли, оцепенев от ужаса, пока отец мальчика, Бастиан, и я не крикнули одновременно «За ним!». Наши спутники стали возражать против отчаянной попытки скатиться с высоты 30 000 футов. Но мы не позволили отговорить себя от этого намерения. Мы привязались друг к другу веревками
и с Богом двинулись вперед, то есть вниз. Я не буду останавливаться на подробностях этого отчаянного спуска, он был ужасен. Час спустя мы были внизу, изрядно побитые, но живые и с целыми костями, и увидели, что гигантский снежный ком с его человеческим ядром провис на сухих сучьях засохшего дерева. К счастью, у Бастиана был еще при себе топор, которым он прорубал во льду ступени. Мы с большим трудом повалили громадное толстое дерево, а когда оно упало, принялись за снежный ком. Бесчисленное множество слоев снега, которые мы отделяли один за другим, окружали ком, словно листы капусты. Мы начинали уже сомневаться, возможно ли будет спасти мальчика. Наконец, после нескольких часов работы, ребенок слабо вскрикнул и вылез из своей оболочки, защитившей его во время ужасного падения. «Вы, должно быть, представляете радость отца Бастиана, господа. Это было поистине трогательно. Бастель чудом остался цел и невредим. Но когда с него сняли эту теплую снежную шубку, он оказался совершенно окоченевшим от холода. Мы отнесли его домой, и маленький Бастель пролежал в постели 14 дней, прежде чем успел совершенно оттаять. Мы поддерживали его жизнь горячим козьим молоком, которого вливали в него каждые 2 часа. Он все время спал и в бреду расхваливал своего, как он выражался, ангельского спасителя. Я сердечно буду рад увидеть теперь, спустя столько лет, мальчика взрослым мужчиной и прижать к своей груди. Вечер. Барон Мюнхгаузен рассказывает о своих приключениях в Америке, о поездке по железной дороге, о буре и вихре. Странный завтрак за 5000 рублей. Медведь на смотре войск. Почти через год после этого последнего вечера барон Мюнхгаузен, который провел все это время в путешествиях и вернулся на родину только накануне, неожиданно вошел в ту комнату гостиницы, где он так часто рассказывал о своих приключениях. Его встретили бурные приветствия всех собравшихся, и его закидали вопросами, как ему жилось, что он повидал, где был так долго и откуда приехал теперь. «Любезные господа, друзья и товарищи!» — начал барон, улыбаясь. Когда тебя закидывают дюжиной вопросов, словно ты сидишь под грушевым деревом, когда с него сбивают спелые плоды, то приходится выбирать какой-нибудь один из них, иначе не знаешь, с чего начать и чем закончить. Потому я расскажу сперва, откуда я приехал. Не испугайтесь, если услышите. Из страны индейцев, из Америки. Очевидно, вы этого не знали, как я вижу по вашим удивленным лицам. Да, господа, я приехал из Америки, которую за последний год исколесил вдоль и поперек, пока моя жена жила в Париже у своей тетки, герцогини Бле. Америка — это непонятная, волшебная страна. Хотел бы я побывать там до того, как о ней узнала Европа, когда этот материк находился еще в совершенно первобытном состоянии. Теперь прогресс и цивилизация шагают там такими темпами, что простой человек из Старого Света едва в силах поверить тому, что видит вокруг себя. На освоенные территории проложены такие дороги, по сторонам которых справа и слева лежат 2 бесконечно длинных железных бруска, и по ним мчатся, движимые лишь силой пара, сцепленные в ряд фургоны.
Это называется железные дороги, и они поражают небывалой скоростью. Через каждые 5 или 10 английских миль устроены места для остановки, так называемые станции, которые подчинены маленькому царьку, носящему имя начальника станции. Однажды такой железнодорожный поезд остановился у какой-то станции. Я хотел войти в него и уже стоял в дверях вагона, когда начальник станции по каким-то ему одному известным соображениям стал тащить меня назад, утверждая, что я должен ехать в другом вагоне, предназначенном для перевозки негров, черных африканцев, которые служат там лакеями. Ну, слово за слово... Наконец, начальник станции перешел все мыслимые и немыслимые пределы грубости. И я размахнулся, намереваясь дать ему настоящую немецкую пощечину. В этот момент паровой конь свистнул, и поезд помчался с такой бешеной скоростью, что когда поднятая для удара рука моя опустилась, мы находились уже на следующей станции, на 14 верст дальше, и моя пощечина досталась ни в чем не повинному начальнику этой станции, который стоял на платформе. Это оказался мирный, вполне порядочный человек, и мне пришлось просить у него извинения, что всегда бывает очень неприятно. И в Америке так же, как в Германии. В других отношениях там, за морем, многое, конечно, иное. Люди, животные и даже стихии. О силе и мощи американских бурь, например, здесь нельзя иметь даже отдаленного представления. В штате Иллинойс, в Северной Америке, на берегу реки Чикаго, изливающейся в озеро Мичиган, я навестил одного друга юности, который переселился сюда 20 лет назад и основал здесь большую ферму. Однако дела его шли не слишком хорошо. И вот как-то раз разразилась страшная буря, сорвавшая все бревенчатые дома и крутившая в воздухе самые большие деревья, словно пух. Вихрь, разумеется, подхватил моментально и нас, и человек 10 рабов-негров, да около 40 индейцев. И мы успели только заметить, как из земли вырвало 2 каменных колодца. Когда мы опустились на землю в пустынной местности, милях в 10 дальше на запад, оказалось, что рядом с нами лежат, отделавшись лишь легким испугом, все наши спутники. Вокруг также валялись аккуратно перенесенные ураганом и отдельные части домов. Ошеломленные рабы и рабочие индейцы тотчас сложили новые дома, и спустя 6 дней была готова новая ферма. Но самое необычное случилось с обоими колодцами. Представьте себе, любезные друзья и товарищи, вырвав из земли эти каменные колодцы, ветер перенес их на новое место без всякого повреждения и снова вбил в землю. Мы остолбенели от этого чуда. И когда я, повинуясь непреодолимому влечению, подошел ближе и качнул рукоятку сперва одного, а потом и второго колодца, из обоих полилась полная густая струя. «Эй, Мюнхгаузен!» — крикнул мой друг. «Что это такое? Колодцы стали как раз над источником!» Но я отскочил назад, потому что жидкость, которая текла из них, была не водой, а горным маслом, нефтью. О подземных нефтяных источниках не имели до тех пор никакого понятия. И прежде чем я покинул спустя полгода Америку, я получил в Нью-Йорке письмо от моего друга, сообщавшего мне, что спрос на нефть сильно увеличился, его колодцы работают день и ночь, и он вскоре будет миллионером. В этом случае оказалась неверной старинная пословица «На ветер надеяться без помола быть». Впрочем, ураганы большей частью возникают на юге, точнее, в Центральной Америке. Однажды я пережил почти такую же сильную бурю в Вест-Индии,
на острове Кубе, где растут самые лучшие сигары. Мой друг Брандизе, по-русски «дождевой червь», когда началась буря с дождем, хотел перебежать на свою фабрику, но едва он ступил за дверь, его тотчас же закружил вихрь и в то же время расстегнул сверху донизу непромокаемый плащ. Когда же он быстро повернулся от страха и изумления, тот же вихрь снова застегнул ему плащ, но сорвал и унес его шляпу. Вы сами видите, что эта чудесная история должна быть правдива, как кажется иногда невероятной. В противном случае, как же могла бы она случиться? Впрочем, в Америке любят также и всевозможные шутки. Однажды, сидя в ресторане в Филадельфии, я наблюдал за игрой в карты двух мужчин, мистера Кольвина и мистера Станхопа, игравших на такой завтрак, которого еще никогда не бывало. Мистер Станхоп проиграл. И вечером в жокейском клубе сообщил своему приятелю, что завтрак будет сервирован на следующий день на высоте 6-7 тысяч футов над землей. И пригласил также меня. Утром я зашел за мистером Кельвином, и мы в назначенное время явились на условленное место, где нас уже ждал мистер Станхоп с готовым к подъему воздушным шаром. Его кухарка несла маленькую переносную кухню, и когда мы уселись, подала ее своему барину. Мы трое и воздухоплаватель уже сидели на своих местах, когда Станхоп попросил кухарку помочь ему поставить кухню. В тот момент, когда девушка поднялась в корзину, по знаку Станхопа отдали канаты. Шар с быстротой молнии поднялся на воздух. Кухарка завизжала не своим голосом, а ее барин хладнокровно произнес: «Сделайте нам 4 хороших бифштекса, но смотрите, не зароните искры, а не то мы взорвемся». Кухарка, дрожа, повиновалась. Бифштекс был очень нежен, а взятое шампанское отличалось превосходным вкусом. В конце нашего путешествия Станхоп сказал: «Ну, вы позавтракали на высоте 2000 метров, и завтрак на каждую персону обошелся мне более 1500 рублей. Подъем на воздушном шаре стоит мне 3000 рублей». А кухарке за пережитый ей ужас я даю 2000 рублей. Довольны вы, мистер?» Разумеется, тот ответил утвердительно при нашем искреннем хохоте: «А теперь спокойной ночи, господа. В следующий раз расскажу больше». С этими словами барон Мюнхгаузен закрыл за собой дверь, и слушатели, пораженные его поспешным уходом, с сожалением прислушивались к шуму его быстрых шагов. Однако вскоре он вернулся назад и с досадой сказал за дверью: «А ведь я опять забыл!» И снова вошел в комнату. «Извините, почтенные господа, друзья и товарищи! Уже 20 раз я собирался спросить вас: помните ли вы еще генерала Скрбуданского, о котором я как-то рассказывал вам? Я познакомился с ним в Варшаве во время моего первого путешествия в Петербург, и он поразил меня своей серебряной пластинкой в черепе, которую он поднимал во время попоек, чтобы выпустить винные пары. По вашим дружеским кивкам я полагаю, что все вы хорошо помните его. Но я должен еще рассказать вам, какого странного заместителя имел однажды этот генерал». И, подойдя к столу, за которым сидело все общество, барон, торопясь, продолжал рассказ стоя. В то время, перед началом русско-турецкой войны, Скрбуданский также заявил о своем желании поступить на службу и получить начальство над крупной частью. Его отряд расположился на самой турецкой границе, в маленьком городке. Я с моими гусарами стоял в соседней деревне. Однажды рано утром я встретил крестьянина, ехавшего в лес, чтобы привезти оттуда несколько мешков кедровых орехов.
Так как мой отряд был на отдыхе, то я решил проводить крестьянина и поехал вместе с ним. Мы набрали, видимо-невидимо, кедровых орехов, которые, впрочем,

оставил в телеге ружье. Медведь сидел возле самого ружья и спокойно, закатывая от удовольствия глаза, потянул вторую пригоршню орехов. Крестьянин, онемевший от ужаса, вскоре пришел в себя, крикнул лошади по-валашски «Но!» И та пустилась вскачь. Медведь, которому не понравилась такая непривычная тряска, стал страшно реветь. Это было, разумеется, наилучшим средством поддать жару бедной лошади. И когда она добежала до гладкой большой дороги, то помчалась с медведем, стоявшим в телеге на задних лапах и ревевшим во все горло, прямо в лагерь. А в то утро войска ждали на смотр генерала Скорбуданского и стояли уже при полном параде. Из соседнего города съехались власти и сотни зрителей, и все — пехота и конница, стрелки, саперы и пушки — выстроились в ряд. Тут на дороге поднялось облако пыли. Все трубачи поднесли к губам свои инструменты. Знаменосцы стояли наготове, а облако пыли все приближалось. И когда до войск донесся уже шум колес, командующий крикнул: «Это генерал!» и подал сигнал. Оркестр грянул русский народный гимн. Всколыхнулись знамена и штандарты, и тысячи голосов крикнули «Ура! Да здравствует его превосходительство, генерал Скорбуданский! Ура! Ура! Ура!» И среди этого общего ликования бегущая лошадь падает со всех ног наземь. На телеге между наполненных до половины мешков стоит ревущий медведь, страшно озираясь вокруг. Мы с крестьянином, что было сил, бежали за телегой. Само собой разумеется, крестьянин скоро отстал. Когда я, совершенно запыхавшись от быстрого бега, догнал телегу как раз в тот момент, когда она остановилась, и схватился одной рукой за куцый хвост мишки, чей-то отдельный голос крикнул еще раз: «Ура! Его превосходительству генералу!» Тут я так сильно дернул торжественно принятого гостя, что он вылетел из телеги и ударился о землю, переломав себе все ребра и череп. Музыка умолкла, крики «Ура!» тоже, и командующий нарушил наступившую тишину восклицанием: «Однако, барон Мюнхгаузен, ведь это вовсе не его превосходительство генерал Скорбуданский!» «Никак нет, генерал, это медведь с кедровыми орехами!» Когда смолкли хохот и шутливые замечания слушателей, барон, поворачиваясь к двери, закончил, сопровождая свои слова торжественным поклоном: «Насколько мне известно, из медведя за его дерзкую попытку выдать себя за его превосходительство сделали чучело, и его можно еще видеть в Киеве. Если кто-нибудь из вас попадет туда,

хозяин, пусти меня ночевать. Он говорит: некуда, лисонька, тесно. Да много ли нужно мне места? Я сама на лавку, а хвост под лавку. Пустили ее ночевать. Она и говорит: положите мой лапоток к вашим курочкам. Положили, а лисонька ночью встала и забросила свой лапоть подальше. Поутру встают, она и спрашивает свой лапоть, а хозяева говорят: лисонька, ведь он пропал. Ну отдайте мне за него курочку. Взяла курочку, приходит в другой дом и просит, чтоб ее курочку посадили к хозяйским гуськам. Ночью лиса припрятала курочку и получила за нее утром гуська. Приходит в новый дом, просится ночевать и говорит, чтоб ее гуська посадили к барашкам. Опять схитрила, взяла за припрятанного гуська барашка и пошла еще в один дом. Осталась ночевать и просит посадить ее барашка хозяйским бычкам. Ночью лисонька украла и барашка, а поутру требует, чтоб за него отдали ей бычка. Всех, и курочку, и гуська, и барашка, и бычка она свела на бойню, мясо припрятала. Прознали про то медведь с волком, стали пенять лисе, что не поделилась с ними. Лиса им наобещала, а потом говорит: сначала пойдите, найдите сани, да поедемте кататься. Пошли они, а лиса шкуру бычка набила соломой и поставила на дороге. Вот медведь с волком украли и сани, и хомут, впрягли бычка, сели все в сани, лиса стала править и кричит: пошел, пошел бычок, соломенный бочок, сани чужие, хомут не свой, погоняй, не стой. Бычок не идет. Она выпрыгнула из саней и закричала: вот вам бычок, и убежала. Медведь с волком обрадовались добычей и ну рвать бычка. Рвали, рвали, видят, что одна шкура да солома. Поругали лису, да и разошлись по домам.

За лапа-то курочку, за курочку гусочку. Шла лиса по дорожке и нашла лапоток. Пришла к мужику и просится: –

0: диво дивное, чудо чудное. Жил-был богатый купец с купчихою, торговал дорогими и знатными товарами и каждый год ездил с ними по чужим государствам. В некое время снарядил он корабль, стал собираться в дорогу и спрашивает жену: «Скажи, радость моя, что тебе из иных земель в гостиниц привезти?» Отвечает купчиха: «Я у тебя всем довольна, всего у меня много. А коли угодить да потешить хочешь, купи мне диво дивное, чудо чудное».
1: «Хорошо, коли найду, куплю».
0: Поплыл купец за 39 земель в 30-е царство, пристал к великому богатому городу, распродал все свои товары, а новые закупил, корабль нагрузил. Идет по городу и думает, где бы найти диво дивное, чудо чудное. Попался ему навстречу незнакомый старичок, спрашивает его: «Что так призадумался? Раскручинился, добрый молодец». «Как мне не кручиниться?» — отвечает купец. «Ищу я купить своей жене диво дивное, чудо чудное, да не ведаю где». «Эх ты, давно бы мне сказал, пойдем со мной, у меня есть диво дивное, чудо чудное, так и быть, продам». Пошли вместе, старик привел купца в свой дом и говорит: «Видишь ли, вон на дворе у меня гусь ходит».
2: «Вижу».
0: «Так смотри же, что с ним будет». «Эй, гусь, подь сюда». Гусь пришел в горницу. Старичок взял сковороду и опять приказывает: «Эй, гусь, ложись на сковороду». Гусь лег на сковороду, старичок поставил ее в печь и жарил гуся, вынул и поставил на стол. «Ну, купец добрый, молодец, садись, закусим. Только костей под стол не кидай, все в одну кучу собирай».
1: Вот они за стол сели, да вдвоем целого гуся и съели.
0: Старичок взял оглоданные кости, завернул в скатерть, бросил на пол и молвил: «Гусь, встань, встрепенись и поди на двор».
1: Гусь встал, встрепенулся и пошел на двор, словно и в печи не бывал. «Подлинно, хозяин, у тебя диво дивное, чудо чудное», — сказал купец. Стал торговать у него гуся и сторговал за дорогие деньги. Взял с собой гуся на корабль и поплыл в свою землю. Приехал домой, поздоровался с женой, отдает ей гуся и сказывает, что с той птицею хоть всякий день некупленное жаркое ешь. Зажарь ее, она опять оживет. На другой день купец пошел в лавке, а к купчихе полюбовник прибежал. Такому гостю, другу сердешному, она куды как рада. Вздумала угостить его жареным гусем, высунулась в окно и закричала: «Гусь, подь сюда!» Гусь пришел в горницу. «Гусь, ложись на сковороду!» Гусь не слушает, не идет на сковороду. Купчиха осердилась и ударила его сковородником. И в ту же минуту одним концом сковородник прильнул к гусю, а другим к купцовой жене. И так плотно прильнул, что никак оторвать нельзя. «Ах, миленький дружок!» — закричала купчиха. «Оторви меня от сковородника! Видно, этот проклятый гусь заворожен!» Полюбовник обхватил купчиху обеими руками, хотел было от сковородника оторвать, да и сам прильнул. Гусь выбежал на двор, на улицу и потащил их к лавкам. Увидали приказчики, бросились разнимать. Только мало кто из них дотронется, так и прилипнет. Сбежался народ на то диво смотреть, вышел и купец из лавки. Видит, дело-то неладно. Что это за друзья у жены появились? Признавайся, говорит, во всем. Не то навек так сольнувшись останешься.
2: Нечего делать, повинилась купчиха.
1: Купец взял тогда, рознил их, по любовнику шею накостылял, а жену домой отвел, да изрядно поучил, приговаривая: «Вот тебе диво дивное, вот тебе чудо чудное».
3: Вы слушаете радио «Сказка ФМ». Баба-Яга. Русская народная сказка.
4: Жили-были муж с женой, и была у них дочка. Заболела жена и умерла. Погоревал-погоревал мужик, да и женился на другой. Не взлюбила злая баба девочку, била ее, ругала, только и думала, как бы совсем извести, погубить. Вот раз уехал отец куда-то, а мачеха и говорит девочке:
5: «Пойди к моей сестре, твоей тетке, попроси у нее иголку да нитку, тебе рубашку сшить».
4: А тетка это была баба-яга, костяная нога. Не посмела девочка отказаться, пошла. Да прежде зашла к своей родной тетке.
6: «Здравствуй, тетушка».
5: «Здравствуй, родимая. Зачем пришла?»
4: говорит тетка.
6: «Послала меня мачеха к своей сестре попросить иголку и нитку. Хочет мне рубашку сшить».
5: «Хорошо, племянница, что ты прежде ко мне зашла. Вот тебе ленточка, масло, хлебец да мясо кусок. Будет там тебя березка в глаза стегать, ты ее ленточкой перевяжи. Будут ворота скрипеть да хлопать, тебя удерживать. Ты подлей им под пяточки маслица. Будут тебя собаки рвать, ты им хлебца брось. Будет тебе кот глаза драть, ты ему мясца дай».
4: Поблагодарила девочка свою тетку и пошла. Шла она, шла и пришла в лес. Стоит в лесу за высоким забором избушка на курьих ножках, на бараньих рожках. А в избушке сидит баба-яга, костяная нога, холст ткет.
7: «Здравствуй, племянница. Что тебе надобно?»
4: говорит баба-яга.
6: «Здравствуй, тетушка. Меня мачеха послала попросить у тебя иголочку и ниточку мне рубашку сшить».
7: «Хорошо, племяннушка, дам тебе иголочку да ниточку, а ты садись, покуда поработай».
4: Вот девочка села у окна и стала ткать. А баба-яга вышла из избушки и говорит своей работнице:
7: «Я сейчас спать лягу, а ты ступай и стопи баню и вымой племянницу. Да смотри, хорошенько вымой. Проснусь, съем ее».
4: Девочка услыхала эти слова, сидит ни жива, ни мертва. Как ушла баба-яга, она стала просить работницу:
6: «Родимая моя, ты не столько дрова в печи поджигай, сколько водой заливай, а воду решетом носи».
4: И ей подарила платочек. Работница баню топит, а баба-яга проснулась, подошла к окошку и спрашивает:
7: «Ткешь ли ты, племяннушка? Ткешь ли, милая?»
6: «Тку, тетушка, тку, милая».
4: Баба-яга опять спать легла, а девочка дала коту мясца и спрашивает:
6: «Котик, братик, научи, как мне убежать отсюда».
4: Кот говорит:
8: «Вон на столе лежит полотенце да гребешок. Возьми их и беги поскорее, не то баба-яга съест. Будет за тобой гнаться баба-яга, ты приложи ухо к земле. Как услышишь, что она близко, брось гребешок, вырастет густой дремучий лес. Пока она будет сквозь лес продираться, ты далеко убежишь. А опять услышишь погоню, брось полотенце, разольется широкая да глубокая река».
6: «Ой, спасибо тебе, котик-братик»,
4: говорит девочка. Поблагодарила она кота, взяла полотенце и гребешок и побежала. Бросились на нее собаки, хотели ее рвать, кусать, она им хлеба дала. Собаки ее и пропустили. Ворота заскрипели, хотели захлопнуться, а девочка подлила им под пяточки маслица. Они ее и пропустили. Березка зашумела, хотела ей глаза выстегать. Девочка ее ленточкой перевязала, березка ее и пропустила. Выбежала девочка и побежала, что было мочи. Бежит и не оглядывается. А кот тем временем сел у окна и принялся ткать. Не столько ткет, сколько путает. Проснулась баба-яга и спрашивает:
7: «Ткешь ли ты, племяннушка? Ткешь ли, милая?»
4: А кот ей в ответ:
8: «Вау! Тку, тетка! Тку, милая!»
4: Бросилась баба-яга в избушку и видит: девочки нету, а кот сидит ткет. Принялась баба-яга бить да ругать кота.
7: «Ах ты, старый плут! Ах ты, злодей! Зачем выпустил девчонку? Почему глаза ей не выдрал? Почему лицо не поцарапал?»
4: А кот ей в ответ:
8: «А, я тебе столько лет служу, ты мне косточки обглоданной не бросила, а она мне мясца дала!»
4: Выбежала баба-яга из избушки, накинулась на собак.
7: «Почему девчонку не рвали? Почему не кусали?»
4: Собаки ей говорят:
9: «Мы тебе столько лет служим, ты нам горелой корочки не бросила, а она нам хлеба дала!»
4: Побежала баба-яга к воротам.
7: «Почему не скрипели? Почему не хлопали? Зачем девчонку со двора выпустили?»
4: Ворота говорят:
10: «Мы тебе столько лет служим, ты нам и водицы под пяточки не подлила, а она нам маслица не пожалела!»
4: Подскочила баба-яга к березке.
7: «Почему девчонке глаза не выстигала?»
4: Березка ей отвечает:
11: «Я тебе столько лет служу, ты меня ниточкой не перевязала, а она мне ленточку подарила!»
4: Стала баба-яга ругать работницу.
7: «Что же ты такая сякая? Меня не разбудила, не позвала. Почему ее выпустила?»
4: Работница говорит:
12: «Я тебе столько лет служу, никогда слова доброго от тебя не слыхала. А она платочек мне подарила, хорошо да ласково со мной разговаривала!»
4: Покричала баба-яга, пошумела, потом села в ступу и помчалась в погоню. Пестом погоняет, помелом след заметает. А девочка бежала-бежала, остановилась, приложила ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется, баба-яга гонится, и уж совсем близко. Достала девочка гребень и бросила через правое плечо. Вырос тут лес, дремучий да высокий. Корни у деревьев на три сажени под землю уходят. Вершины облака подпирают. Примчалась баба-яга, стала грызть да ломать лес. Она грызет да ломает, а девочка дальше бежит. Много ли, мало ли времени прошло. Приложила девочка ухо к земле и слышит: земля дрожит, трясется, баба-яга гонится, и уж совсем близко. Взяла девочка полотенце и бросила через правое плечо. В тот же миг разлилась река, широкая-приширокая, глубокая-приглубокая. Подскочила баба-яга к реке, от злости зубами заскрипела, не может через реку перебраться. Воротилась она домой, собрала своих быков и погнала к реке. Стали быки пить, а вода в реке не убывает. Рассердилась баба-яга, легла на берег, сама стала воду пить. Пила-пила, пила-пила, до тех пор пила, пока не лопнула. А девочка тем временем, знай, бежит да бежит. Вечером вернулся домой отец и спрашивает у жены:
13: «А где же моя дочка?»
4: Баба говорит:
12: «Она к тетке пошла иголочку да ниточку попросить. Да вот задержалось что-то».
4: Забеспокоился отец. Хотел было идти дочку искать. А дочка домой прибежала. Запыхалась, отдышаться не может.
13: «Где ты была, дочка?»
4: спрашивает отец.
6: «Ах, батюшка, меня мачеха послала к своей сестре. А сестра ее баба-яга костяная нога. Она меня съесть хотела»,
4: отвечает девочка.
6: «Еле-еле я от нее убежала».
4: Как узнал все это отец, рассердился он на злую бабу и выгнал ее грязным помелом вон из дому. И стал он жить вдвоем с дочкой. Дружно да хорошо.

0: Аврошечка. Есть на свете люди хорошие, есть и похуже, есть и такие, которые своего брата не стыдятся. К таким-то и попала крошечка Хаврошечка. Осталась она сиротой. Взяли ее эти люди, выкормили и над работой заморили. Она и ткет, она и придет, она и прибирает, она и за все отвечает. А были у ее хозяйки три дочери. Старшая звалась Одноглазка, средняя Двуглазка, а меньшая Трегласка. Дочери только и знали, что у ворот сидеть, на улицу глядеть, а крошечка-хаврошечка на них работала. Их и обшивала, для них прила и ткала, и слова доброго никогда не слыхала. Выйдет, бывало, крошечка-хаврошечка в поле, обнимет свою рябую коровку, ляжет к ней на шейку и рассказывает, как ей тяжко жить-поживать.
1: Ай, коровушка, матушка, меня бьют, журят, хлеба не дают, плакать не велят. К завтрашнему дню мне велено 5 пудов напрясть, наткать, побелить и в трубы покатать.
0: А коровушка ей в ответ:
2: «Красная девица, влезь ко мне в одно ушко, а в другое вылезь. Все будет сработано».
0: Так и сбывалось. Влезет хаврошечка коровушке в одно ушко, вылезет из другого. Все готово. И наткано, и побелено, и в трубы покатано. Отнесет она холсты к хозяйке. Та поглядит, покряхтит, спрячет в сундук. А крошечке-хаврошечке еще больше работы задаст. Хаврошечка опять придет к коровушке, обнимет ее, погладит, в одно ушко влезет, в другое вылезет и готовенькое возьмет, принесет хозяйке. Вот хозяйка позвала свою дочь Одноглазку и говорит ей:
3: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает. И ткет, и придет, и в трубы катает».
0: Пошла Одноглазка с Хаврошечкой в лес. Пошла с нею в поле, да забыла матушкино приказание. Распеклась на солнышке, разлеглась на травушке. А Хаврошечка приговаривает:
3: «Спи, глазок, спи, глазок».
0: Глазок у Одноглазки и заснул. Пока Одноглазка спала, коровушка все наткала и побелила, и в трубы скатала. Так ничего хозяйка не дозналась и послала вторую дочь, Двуглазку.
3: «Дочь моя хорошая, дочь моя пригожая, поди догляди, кто сироте помогает».
0: Двуглазка пошла с Хаврошечкой. Забыла матушкино приказание, на солнышке распеклась, на травушке разлеглась. А Хаврошечка баюкает:
3: «Спи, глазок, спи, другой».
0: Двуглазка глаза и смежила. Коровушка наткала, побелила, в трубы накатала, а Двуглазка все спала. Старуха рассердилась и на третий день послала третью дочь, Трегласку. А сироте еще больше работы задала. Трегласка попрыгала-попрыгала, на солнышке разморилась и на травушку упала. Хаврошечка поет:
3: «Спи, глазок, спи, другой».
0: А о третьем глазке и забыла. 2 глаза у Трегласки заснули, а третий глядит и все видит, как Хаврошечка корове в одно ушко влезла, в другое вылезла и готовые холсты подобрала. Трегласка вернулась домой и матери все рассказала. Старуха обрадовалась. На другой же день пришла к мужу.
3: Режь рябую корову.
2: Старик и так, и сяк.
4: Что ты, старуха, умели? Корова молодая, хорошая.
3: Режь, да и только.
0: Делать нечего. Стал точить старик ножик. Хаврошечка про это спознала, в поле побежала, обняла рябую коровушку и говорит:
1: «Коровушка, матушка, тебя зарезать хотят!»
0: А коровушка ей отвечает:
2: «А ты, красная девица, моего мяса не ешь, а косточки мои собери, в платочек завяжи, в саду их схорони и никогда меня не забывай. Каждое утро косточки водою поливай».
0: Старик зарезал коровушку. Хаврошечка все сделала, что коровушка ей завещала. Голодом голодала, мясо ее в рот не брала, косточки ее зарыла и каждый день в саду поливала. И выросла из них яблонька. Да какая! Яблочки на ней висят наливные, листья шумят золотые, веточки гнутся серебряные. Кто не едет мимо, останавливается. Кто проходит близко, заглядывается. Много ли времени прошло, мало ли? Одноглазка, двуглазка и трегласка гуляли раз по саду. На ту пору ехал мимо сильный человек. Богатый, кудреватый, молодой. Увидел в саду наливные яблочки. Стал затрагивать девушек.
5: «Девицы, красавицы, которая из вас мне яблочко поднесет, та за меня замуж пойдет».
0: Три сестры и бросились одна перед другой к яблоне. А яблочки-то висели низко, под руками были, а тут поднялись высоко, далеко над головами. Сестры хотели их сбить, листья глаза засыпают, хотели сорвать, сучки косы расплетают. Как ни бились, ни метались, руки и задрали, а достать не могли. Подошла Хаврошечка, веточки к ней преклонились, и яблочки к ней опустились. Угостила она того сильного человека, и он на ней женился. И стала она в добре поживать, лихо не знать.
6: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Дедушка Мазай и зайцы. Николай Некрасов.
7: В августе около малых вежей старым Мазаем я бил дупелей. Как-то особенно тихо вдруг стало, на небе солнце сквозь тучу играло. Тучка была небольшая на нем, а разразилась жестоким дождем. Прямый и светлый, как прутья стальные, в землю вонзались струи дождевые силой стремительной. Я и Мазай мокрые скрылись в какой-то сарай. Дети, я вам расскажу про Мазая. Каждое лето домой приезжая, я по неделе гощу у него. Нравится мне деревенька его. Летом ее убирая красиво, и старый хмель в ней родится на диво. Вся она тонет в зеленых садах, домики в ней на высоких столбах. Всю эту местность вода понимает, так что деревня весною всплывает, словно Венеция. Старый Мазай любит до страсти свой низменный край. Вдов он, бездетен, имеет лишь внука. Торной дорогой ходить ему скука. За 40 верст в Кострому прямиком сбегать лесами ему нипочем.
2: Лес не дорога, по птице, по зверю выпалить можно. А леший? Не верю. Раз в кураже я их звал, поджидал целую ночь, никого не видал. За день грибов назбираешь корзину, ешь мимоходом бруснику, малину. Вечером пеночка нежно поет, словно как в бочку пустую удод ухает. Сыч разлетается к ночи, рожки точены, рисованы очи. Ночью, ночью робел я и сам. Очень уж тихо в лесу по ночам. Тихо, как в церкви, когда отслужили службу и накрепко дверь затворили. Разве какая сосна заскрипит, словно старуха во сне проворчит.
7: Дня не проводит Мазай без охоты. Жил бы он славно, не знал бы заботы, кабы не стали глаза изменять. Начал частенько Мазай пуделять. Впрочем, в отчаянии он не приходит. Выпалит дедушка, заяц уходит, дедушка пальцем косому грозит.
2: «Врешь, упадешь!»
7: — добродушно кричит. Знает он много рассказов забавных про деревенских охотников славных. Кузя сломал у ружьишка курок, спичек таскает с собой коробок. Сядет за кустом, тетерю подманит, спичку к затравке приложит и грянет. Ходит с ружьишком другой зверолов, носит с собою горшок угольков.
2: «Что ты таскаешь горшок с угольками?»
7: «Больно родимый, я зябок руками. Ежели зайца теперь сослежу, прежде я сяду, ружье положу, над уголечками руки погрею, да уж потом и полю по злодею».
2: «Вот так охотник!»
7: — Мазай прибавлял. «Я, признаюсь, от души хохотал». Впрочем, милее анекдотов крестьянских, чем они хуже, однако, дворянских, я от Мазая рассказы слыхал. Дети, для вас я один записал. Старый Мазай разболтался в сарае.
2: «В нашем болотистом низменном крае в пятеро больше бы дичи велось, кабы сетями ее не ловили, кабы силками ее не давили. Зайцы вот тоже, их жалко до слез. Только весенние воды нахлынут, и без того они сотнями гинут. Нет, еще мало, бегут мужики, ловят и топят, и бьют их баграми. Где у них совесть? Я раз за дровами в лодке поехал, их много с реки к нам в половодье весной нагоняет. Еду, ловлю их, вода прибывает. Вижу, один островок небольшой, зайцы на нем собрались гурьбой. С каждой минуты вода подбиралась к бедным зверькам. Уж под ними осталось меньше аршины земли в ширину, меньше сажени в длину. Тут я подъехал, лопочет душами, сами не с места. Я взял одного, впрочем, скомандовал: «Прыгайте сами!» Прыгнули зайцы мои, ничего. Только уселась команда косая, весь островочек пропал под водой. «То-то, — сказал я, — не спорьте со мной. Слушайте, зайчики деда Мазая. Эдак гуторя, плывем в тишине. Столбик не столбик, зайчишка на пне. Лапки скрестивши, стоит горемыка. Взял и его, тягота невелика. Только что начал работать веслом, глядь, у куста копошится зайчиха, еле жива, а толста, как купчиха. Я ее, дуру, накрыл зипуном, сильно дрожала, не рано уж было. Мимо бревно суковатое плыло, сидя и стоя, и лежа пластом, зайцев с десяток спасалось на нем. Взял бы я вас, да потопите лодку. Жаль их, однако, да жаль и находку. Я зацепился багром за сучок и за собою бревно поволок.

Видел я деревней зайчишек. Глянь-ка, что делает старый мозай. Ладно, любуйся, а нам не мешай. Мы за деревней в реке очутились.

пригнал, лодку причалил и с Богом сказал. И во весь дух пошли зайчишки, а я им: ух, живей, зверишки, смотри косой, теперь спасайся, а чур зимой не попадайся. Прицелюсь, бух, и ляжешь, ух. Мигом команда моя разбежалась, только на лодке две пары осталось. Сильно измокли, ослабли. В мешок я их поклал и домой приволок. За ночь больные мы отогрелись, высохли, выспались, плотно наелись. Вынес я их на лужок, из мешка вытряхнул, ухнул и дали стричка. Я проводил их все тем же советом: не попадайтесь зимой. Я их не бью ни весною, ни летом.

0: отцову дочку оклеветали. Русская народная сказка. В некотором царстве, в некотором государстве жил купец с купчихою. Были у него двое детей, сын и дочь. Дочь была такая красавица, что не вздумать, не взгадать, разве в сказке сказать. Пришло время, заболела купчиха и померла, а вскоре после того захворал и купец, да так сильно, что не чает и выздороветь. Призвал он детей и стал им наказывать.
1: «Дети мои милые, скоро я белый свет покину, уж смерть за плечами стоит. Благословляю вас всем моим добром. Живите после меня дружно и честно. Ты, дочка, почитай своего брата как отца родного, а ты, сынок, люби сестру как мать родную».
0: Вслед за тем купец помер. Похоронили дети его и остались одни жить. Все у них идет ладно и любовно, всякое дело сообща делают. Пожили они так несколько времени, и вздумалось купеческому сыну: «Что я все дома живу? Ни я людей, ни меня люди не знают. Лучше оставлю сестру, пусть одна хозяйничает, да пойду в военную службу. Коли Бог даст счастье, дожив буду, лет через 10 заслужу себе чин, тогда мне от всех почет». Призвал он свою сестру и говорит ей: «Прощай, сестрица, я иду своею охотою служить Богу и великому государю». Купеческая дочь горько заплакала:
2: «Бог с тобой, братец, и не думала, и не гадала, что ты меня одну покинешь».
0: Тут они простились, поменялись своими портретами и обещались завсегда друг друга помнить, не забывать. Купеческий сын определился в солдаты и попал в гвардию. Служит он месяц, другой, третий, вот уж и год на исходе. А как был он добрый молодец, собой статный, разумный да грамотный, то начальство скоро его узнало и полюбило. Не прошло и 2 лет, произвели его в прапорщики, а там и пошли чины за чинами. Дослужился купеческий сын до полковника, стал известен всей царской фамилии. Царь его жаловал, а царевич просто души в нем не чаял. Называл своим другом и зачастую ездил к нему в гости погулять, побеседовать. В одно время случилось царевичу быть у полковника в гостях. Увидал он на стене портрет красной девицы, так и ахнул от изумления. «Неужели, — думает, — есть где-нибудь на белом свете такая красавица?» Смотрел-смотрел и влюбился в этот портрет без памяти. «Послушай, — говорит он полковнику, — чей это портрет?»
3: «Моей родной сестры, ваше высочество».
0: «Хороша твоя сестра, хоть сейчас бы на ней женился. Да подожди, улучу счастливую минуту, признаюсь во всем батюшке и стану просить, чтоб позволил мне взять ее за себя в супружество». С той поры еще в большей чести стал купеческий сын у царевича. На всех смотрах и учениях кому выговор, кому арест, а ему завсегда благодарность. Вот другие полковники и генералы удивляются.
3: «Что бы это значило? Из простого звания, чуть-чуть не из мужиков, а теперь почитай первый любимец у царевича. Как бы раздружить эту дружбу?»
0: Стали разведывать и по времени разузнали всю подноготную. «Ладно, — говорит один завистливый генерал, — недолго ему быть первым любимцем, скоро будет последним прохвостом. Я не я буду, коли его не выгонят со службы с волчьим паспортом». Надумавшись, пошел генерал к государю в отпуск проситься. «Надо тебе по своим делам съездить». Взял отпуск и поехал в тот самый город, где проживала полковничья сестра. Пристал к подгородному мужику на двор и стал его расспрашивать.
3: «Послушай, мужичок, скажи мне правду истинную. Как живет такая-то купеческая дочь? Принимает ли к себе гостей и с кем знается? Скажешь правду, деньгами награжу».
4: «Не возьму греха на душу», — отвечал мужик. «Не могу ни в чем ее покорить. Худых дел за нею не водится. Как жила прежде с братом, так и теперь живет. Тихо да скромно. Все больше дома сидит. Редко куда выезжает. Разве в большие праздники в церковь Божию. А собой разумница, да такая красавица, что, кажись, другой подобной и в свете нет».
0: Вот генерал выждал время, и накануне большого годового праздника, как только зазвонили ко всенощной и купеческая дочь отправилась в церковь, он приказал заложить лошадей, сел в коляску и покатил прямо к ней в дом. Подъехал к крыльцу, выскочил из коляски, взбежал по лестнице и спрашивает:
3: «Что, сестра дома?»
0: Люди приняли его за купеческого сына, Хоть на лицо и не схож, да давно они его не видали. А тут приехал он вечером, в потьмах, в военной одежде. Как обман признать? Называют его по имени, по отчеству и говорят. «Нет, сестрица ваша ко всенощной ушла». «Ну, я ее подожду. Проведите меня к ней в спальню и подайте свечу». Вошел в спальню, глянул туда-сюда. Видит, на столике лежит перчатка, а рядом с ней именное кольцо купеческой дочери. Схватил это кольцо и перчатку, сунул в карман и говорит.
3: «Ах, как давно не видал я сестрицы. Сердце не терпит. Хочется с ней поздороваться. Лучше я сам в церковь поеду».
0: А сам на уме держит.
3: «Как бы поскорее убраться отсюда. Не ровен час застанет. Беда моя».
0: Выбежал генерал на крыльцо, сел в коляску и укатил из города. Приходит купеческая дочь от всеночной. Прислуга ее и спрашивает. «Что, видели братца?»
2: «Какого братца?»
0: «Да что, в полку служит? Он в отпуск выпросился, на побывку домой приехал».
2: «Где же он?»
0: «Был здесь, подождал, да вздумал в церковь ехать. Смерть, говорит, хочется поскорее сестрицу повидать».
2: «Нет, в церкви его не было. Разве куда в другое место заехал?»
0: Ждет купеческая дочь своего брата. Час, другой, третий ждет. Всю ночь прождала, а об нем ни слуху, ни вести.
2: «Что бы это значило?» — думает она. «Уж не вор ли какой сюда заходил?»
0: Стала приглядываться. Так и есть. Кольцо золотое пропало, да одной перчатки не видно нигде. А вот генерал воротился из отпуска в город столичный и на другой день вместе с другими начальниками явился к царевичу. Царевич вышел, поздоровался, отдал им приказы и велел по своим местам идти. Все разошлись, один генерал остался.
3: «Ваше высочество, позвольте, — говорит, — секрет рассказать».
0: «Хорошо, сказывай».
3: «Слух носится, что ваше высочество задумали на полковничьей сестре жениться. Так смею доложить, она того не заслуживает».
0: «Отчего так?»
3: «Да уж поведенье больно зазорного. Всем на шею так и вешается. Был я в том городе, где она живет, и сам прельстился. С нею грех сотворил».
0: «Да ты врешь».
3: «Никак нет. Вот не угодно ли взглянуть? Она дала мне на память свое именное колечко да пару перчаток. Одну-то перчатку я на дороге потерял, а другая цела».
0: Царевич тотчас послал за купеческим сыном полковником и рассказал ему все дело. Купеческий сын царевичу отвечал. «Я головой отвечаю, что это неправда. Позвольте мне, ваше высочество, домой поехать и разузнать, как и что там делается. Если генерал правду сказал, то не велите щадить ни меня, ни сестры, а если он оклеветал, то прикажите его казнить».
3: «Быть посему, поезжай с Богом».
0: Купеческий сын взял отпуск и поехал домой. А генералу нарочно сказали, что царевич его с глаз своих прогнал. Приезжает купеческий сын на родину. Кого не спросят, все его сестрой не нахвалятся. Увидался с сестрою. Она ему обрадовалась, кинулась на шею и стала спрашивать.
2: «Братец, сам ли ты приезжал ко мне вот тогда-то? А ли вор какой под твоим именем являлся?»
0: Рассказала ему все подробно.
2: «Еще тогда, — говорит, — пропала у меня перчатка с именным моим кольцом».
3: «А, теперь я догадываюсь, это генерал схитрил.
0: Ну, сестрица, завтра я назад поеду, а недели через две и ты вслед за мной поезжай в столицу. В такой-то день и час будет у нас большой развод на площади. Ты будь там непременно к этому сроку и явись прямо к царевичу». «Сказано, сделано». В назначенный день собрались войска на площадь. Приехал и царевич. Только было хотел развод делать, вдруг прикатила на площадь коляска. Из коляски вышла девица, красоты неописанной, и прямо к царевичу. Пала на колени, залилась слезами и говорит.
2: «Я сестра вашего полковника. Прошу у вас суда с таким-то генералом. За что он меня опорочил?»
0: Царевич позвал генерала.
3: «Знаешь эту девицу? Она на тебя жалуется».
0: Генерал вытаращил глаза.
3: «Помилуйте, — говорит, — ваше высочество, я ее знать не знаю, в первый раз в глаза вижу».
2: «Как же ты сам мне сказывал, что она тебе перчатки и золотое кольцо подарила? Значит, ты эти вещи украл?»
0: Тут купеческая дочь рассказала царевичу, как пропали у ней из дому кольцо и одна перчатка, а другую перчатку вор не приметил и не захватил.
2: «Вот она, не угодно ли слечить?»
0: Слечили обе перчатки, как раз пара. Нечего делать. Повинился генерал, и за ту провинность осудили его и казнили. А царевич поехал к отцу, выпросил разрешение и женился на купеческой дочери. И стали они счастливо жить-поживать, да добра наживать.

0: «Гензель и Гретель» или «Пряничный домик». Сказка братьев Гримм.
1: В большом лесу на опушке жил бедный дровосек со своей женою и двумя детьми. Мальчишку-то звали Гензель, а девчоночку — Гретель. У бедняка было в семье и скудно, и голодно. А с той поры, как наступила большая дороговизна, у него и насущного хлеба иногда не бывало. И вот однажды вечером лежал он в постели, раздумывая и ворочаясь сбоку на бок от забот, и сказал своей жене со вздохом:
2: «Не знаю, право, как нам и быть. Как будем мы детей питать, когда и самим-то есть нечего?»
3: «А знаешь ли что, муженек?»
1: — отвечала жена.
3: «Завтра ранешенько выведем детей в самую чащу леса. Там разведем им огонек и каждому дадим еще по кусочку хлеба в запас. А затем уйдем на работу и оставим их там одних. Они оттуда не найдут дороги домой, и мы от них избавимся».
2: «Нет, женушка, — сказал муж, — этого я не сделаю. Не вмоготу мне своих деток в лесу одних оставлять. Еще, пожалуй, придут дикие звери, да и растерзают».
3: «Ах ты, дурак, дурак!
1: — отвечала она. —
3: Так разве ж лучше будет, как мы все четверо станем дохнуть с голода? И ты знай, строгай доски для гробов».
1: И до тех пор его пилило, что он, наконец, согласился.
2: «А все же жалко мне бедных деток»,
1: — говорил он, даже и согласившись с женою. А детки-то с голоду тоже заснуть не могли и слышали все, что мачеха говорила их отцу. Гретель плакала горькими слезами и говорила Гензелю:
4: «Пропали наши головы. Полно, Гретель»,
1: — сказал Гензель.
4: «Не печалься, я как-нибудь ухитрюсь помочь беде».
1: И когда отец с мачехой уснули, он поднялся с постели, надел свое платьишко, отворил дверку, да и выскользнул из дома. Месяц светил ярко, и белые галыши, которых много валялось перед домом, блестели словно монетки. Гензель наклонился и столько набрал их в карман своего платья, сколько влезть могло. Потом вернулся домой и сказал сестре:
4: «Успокойся и усни с Богом, он нас не оставит».
1: И улегся в свою постельку. Чуть только стало светать, еще и солнце не всходило, пришла к детям мачеха и стала их будить.
3: «Ну-ну, подымайтесь, лентяи, пойдем в лес за дровами».
1: Затем она дала каждому по кусочку хлеба на обед и сказала:
3: «Вот вам хлеб на обед. Только смотрите, прежде обеда его не съешьте. Ведь уж больше-то вы ничего не получите».
1: Гретель взяла хлеб к себе под фартук, потому что у Гензеля карман был полнёхонек камней. И вот они все вместе направились в лес. Пройдя немного, Гензель приостановился и оглянулся на дом. И потом еще и еще раз. Отец спросил его:
2: «Гензель, что ты там зеваешь и отстаешь? Изволь-ка прибавить шагу».
4: «Ах, батюшка, —
1: сказал Гензель,
4: — я все посматриваю на свою белую кошечку. Сидит она там на крыше, словно со мной прощается».
1: Мачеха сказала:
3: «Дурень! Да это вовсе не кошечка твоя, а белая труба блестит на солнце».
1: А Гензель и не думал смотреть на кошечку. Он все только потихонечку выбрасывал на дорогу из своего кармана по камешку. Когда они пришли в чащу леса, отец сказал:
2: «Ну, собирайте, детки, валежник, а я разведу вам огонек, чтобы вы не озябли».
1: Гензель и Гретель натаскали хворосту и навалили его гора горой. Костер запалили, и когда огонь разгорелся, мачеха сказала:
3: «Вот, прилягте к огоньку, детки, и отдохните. А мы пойдем в лес и нарубим дров. Когда мы закончим работу, то вернемся к вам и возьмем с собою».
1: Гензель и Гретель сидели у огня, и когда наступил час обеда, они съели свои кусочки хлеба. А так как им слышны были удары топора, то они и подумали, что их отец где-нибудь тут же, недалеко. А постукивал-то вовсе не топор. а простой сук, который отец подвязал к сухому дереву. Его ветром раскачивало и ударяло от дерева. Сидели они, сидели, стали у них глаза слипаться от усталости, и они крепко уснули. Когда же они проснулись, кругом была темная ночь. Гретель стала плакать и говорить:
4: «Как мы из лесу выйдем?»
1: Но Гензель ее утешал:
4: «Погоди только немножко, пока месяц взойдет, тогда уж мы найдем дорогу».
1: И точно, как поднялся на небе полный месяц, Гензель взял сестричку за руку и пошел, отыскивая дорогу по галошам, которые блестели, как заново отчеканенные монеты, и указывали им путь. Всю ночь напролет шли они, и на рассвете пришли таки к отцовскому дому. Постучались они в двери, и когда мачеха отперла и увидела, кто стучался, то сказала им:
5: «Ах, вы дрянные детишки! Что вы так долго заспались в лесу? Мы уж думали, что вы совсем не вернетесь!»
1: А отец очень им обрадовался. Его и так уж совесть мучила, что он их одних покинул в лесу. Вскоре после того нужда опять наступила страшная. И дети услышали, как мачеха однажды ночью еще раз стала говорить отцу:
4: «Мы опять все съели. В запасе у нас всего-навсего пол каравая хлеба, а там уж и песни конец. Ребят надо спровадить. Мы их еще дальше в лес заведем, чтобы они уж никак не могли разыскать дороги к дому. А то и нам пропадать вместе с ними придется».
1: Тяжело было на сердце у отца, и он подумал:
2: «Лучше было бы, кабы ты и последние крохи разделил со своими детками».
1: Но жена и слушать его не хотела, ругала его и высказывала ему всякие упреки. «Назвался груздем, так и полезай в кузов», — говорит пословица. Так и он. Уступил жене первый раз, должен был уступить и второй. А дети не спали и к разговору прислушивались. Когда родители заснули, Гензель, как и в прошлый раз, поднялся с постели и хотел набрать галышей. Но мачеха заперла дверь на замок, и мальчик никак не мог выйти из дома. Но он все же унимал сестричку и говорил ей:
4: «Не плачь, Гретель, и спи спокойно. Бог нам поможет».
1: Рано утром пришла мачеха и подняла детей с постели. Они получили по куску хлеба, еще меньше того, который был им выдан в прошлый раз. По пути в лес Гензель искрошил свой кусок в кармане, часто приостанавливался и бросал крошки на землю.
2: «Гензель, что ты все останавливаешься и оглядываешься?»
1: — сказал ему отец.
2: «Ступай своей дорогой».
4: «Я оглядываюсь на своего голубка, который сидит на крыше и прощается со мной»,
1: — отвечал Гензель.
5: «Дурень!»
1: — сказала ему мачеха.
5: «Это вовсе не голубок твой. Это труба белеет на солнце».
1: Но Гензель все же мало-помалу успел разбросать все крошки по дороге. Мачеха еще дальше завела детей в лес, туда, где они отродясь не бывали. Опять был разведен большой костер, и мачеха сказала им:
4: «Посидите-ка здесь, и коли умаетесь, то можете и

0: Они могли отыскать ни одной крошки, потому что тысячи птиц, порхающих в лесу и в поле, давно уже те крошки поклевали. Гензель сказал сестре:
1: «Как-нибудь найдем дорогу».
0: Но дороги не нашли. Так шли они всю ночь и еще один день с утра до вечера, и все же не могли выйти из леса и были страшно голодны, потому что должны были питаться одними ягодами, которые кое-где находили по дороге. И так как они притомились и от истомы уже еле на ногах держались, то легли они опять под деревом и заснули. Настало третье утро с тех пор, как они покинули родительский дом. Пошли они опять по лесу, но сколько ни шли, все только глубже уходили в чащу его. И если бы не подоспела им помощь, пришлось бы им погибнуть. В самый полдень увидели они перед собой прекрасную белоснежную птичку. Сидела она на ветке и распевала так сладко, что они приостановились и стали к ее пению прислушиваться. Пропевши свою песенку, она расправила свои крылышки и полетела. И они пошли за нею следом, пока не пришли к избушке, на крышу которой птичка уселась. Подойдя к избушке поближе, они увидели, что она вся из хлеба построена и печеньем покрыта. Да окошки-то у нее были из чистого сахара.
1: «Вот мы за нее и примемся, и покушаем»,
0: — сказал Гензель.
1: «Я вот съем кусок крыши, а ты, Гретель, можешь себе от окошка кусок отломить. Оно, небось, сладкое».
0: Гензель потянулся кверху и отломил себе кусочек крыши, чтобы отведать, какова она на вкус. А Гретель подошла к окошку и стала обгладывать его оконницы. Тут из избушки вдруг раздался пискливый голосок.
2: «Стуки-бряки под окном, кто ко мне стучится в дом?»
0: А детки на это отвечали:
3: «Ветер, ветер, ветерок, небо ясного, сынок!»
0: И продолжали по-прежнему кушать. Гензель, которому крыша пришлась очень по вкусу, отломил себе порядочный кусок от нее. А Гретель высадила себе целую круглую оконницу. Тут же у избушки присела и лакомилась на досуге. И вдруг распахнулась настежь дверь в избушке, и старая-престарая старуха вышла из нее, опираясь на костыль. Гензель и Гретель так перепугались, что даже выронили свои лакомые куски из рук. А старуха только покачала головой и сказала:
2: «Эй, детушки, кто это вас сюда привел? Войдите-ка ко мне и останьтесь у меня. Зла от меня никакого вам не будет».
0: Она взяла деток за руку и ввела их в свою избушечку. Там на столе стояла уже обильная еда: молоко и сахарное печенье, яблоки и орехи. А затем деткам были постланы две чистенькие постельки, и Гензель с сестричкой, когда улеглись в них, подумали, что в самый рай попали. Но старуха-то только прикинулась ласковой, а в сущности была она злою ведьмою, которая детей подстерегала и хлебную избушку свою для того только и построила, чтобы их приманивать. Когда какой-нибудь ребенок попадался в ее лапы, она его убивала, варила его мясо и пожирала, и это было для нее праздником. Глаза у ведьм красные и недальнозоркие, но чутье у них такое же тонкое, как у зверей, и они издалека чуют приближение человека. Когда Гензель и Гретель только еще подходили к ее избушке, она уже злобно посмеивалась и говорила насмешливо:
2: «Эти уж попались! Небось, не ускользнул Тим от меня!»
0: Рано утром, прежде нежели дети проснулись, она уже поднялась. И когда увидела, как они сладко спят, и как румянец играет на их полных щечках, она пробормотала про себя:
2: «Лакомый это будет кусочек!»
0: Тогда взяла она Гензеля в свои жесткие руки и снесла его в маленькую клетку и приперла в ней решетчатой дверкой. Он мог там кричать сколько душе угодно, никто бы его и не услышал.

0: Потом пришла она к сестричке, растолкала ее и крикнула:
1: «Ну, поднимайся, лентяйка! Натаскай воды! Свари своему брату чего-нибудь повкуснее! Я его посадила в особую клетку и стану его откармливать. Когда он ожиреет, я его съем!»
0: Гретель стала было горько плакать, но только слезы даром тратила. Пришлось ей все то исполнить, чего от нее злая ведьма требовала. Вот и стали бедному Гензелю варить самое вкусное кушанье, а сестричке его доставались одни только объедки. Каждое утро пробиралась старуха к его клетке и кричала ему:
1: «Гензель, протяни-ка мне палец, дай пощупаю, скоро ли ты откормишься?»
0: А Гензель просовывал ей сквозь решетку косточку, и подслеповатая старуха не могла приметить его проделки, и, принимая косточку за пальцы Гензеля, дивилась тому, что он совсем не жиреет. Когда прошло недели 4, и Гензель все по-прежнему не жирел, тогда старуху одолело нетерпение, и она не захотела дольше ждать.
1: «Эй ты, Гретель!»
0: — крикнула она сестричке.
1: «Проворней наноси воды! Завтра хочу я Гензеля заколоть и сварить! Каков он там ни на есть, худой или жирный?»
0: Ах, как сокрушалась бедная сестричка, когда пришлось ей воду носить! И какие крупные слезы катились у ней по щекам!
2: «Боже милостивый!»
0: — воскликнула она.
2: «Помоги же ты нам! Ведь если бы дикие звери растерзали нас в лесу, так мы бы, по крайней мере, оба вместе умерли!»
1: «Перестань пустяки молоть!»
0: — крикнула на нее старуха.
1: «Все равно ничто тебе не поможет!»
0: Рано утром Гретель уже должна была выйти из дома, повесить котелок с водою и развести под ним огонь.
1: «Сначала займемся печеньем», —
0: сказала старуха.
1: «Я уж печь затопила и тесто вымесила».
0: И она толкнула бедную Гретель к печи, из которой пламя даже наружу выбивалось.
1: «Полезай туда»,
0: — сказала ведьма.
1: «Да посмотри, достаточно ли в ней жару, и можно ли сажать в нее хлебы».
0: И когда Гретель наклонилась, чтобы заглянуть в печь, ведьма собиралась уже притворить печь заслонкой.
1: «Пусть она там испечется, тогда и ее тоже съем».
0: Однако же Гретель поняла, что у нее на уме, и сказала:
2: «Да я и не знаю, как туда лезть, как попасть в нутро».
1: «Дурища!»
0: — сказала старуха.
1: «Да ведь устье-то у печки настолько широко, что я бы и сама туда влезть могла».
0: Да, подойдя к печке, и сунула в нее голову. Тогда Гретель сзади так толкнула ведьму, что та разом очутилась в печке, да и захлопнула за ведьмой печную заслонку и даже засовом задвинула. Как страшно взвыла тогда ведьма! Но Гретель от печки отбежала, и злая ведьма должна была там сгореть. А Гретель тем временем примехонько бросилась к Гензелю, отперла клетку и крикнула ему:
2: «Гензель, мы с тобой спасены! Ведьмы нет более на свете!»
0: Тогда Гензель выпорхнул из клетки, как птичка, когда ей отворят дверку. О, как они обрадовались, как обнимались, как прыгали кругом, как целовались! И так как им уж некого было бояться, то они пошли в избу ведьмы, в которой по всем углам стояли ящики с жемчугом и драгоценными каменьями.
3: «Ну, эти камешки еще получше голышей!»
0: сказал Гензель и набил ими свои карманы, сколько влезло. А там и Гретель сказала:
2: «Я тоже хочу немножечко этих камешков захватить домой».
0: И насыпала их полный фартучек.
3: «Ну, теперь пора в путь-дорогу»,
0: сказал Гензель,
3: «чтобы выйти из этого заколдованного леса».
0: И пошли. И после 2 часов пути пришли к большому озеру.
3: «Нам тут не перейти»,
0: сказал Гензель.
3: «Не вижу я ни жердинки, ни мосточка.
2: И кораблика никакого нет»,
0: сказала сестричка.
2: «А зато вон там плавает белая уточка. Коли я ее попрошу, она, конечно, поможет нам переправиться».
0: и крикнула уточке:
2: «Уточка, красавица, помоги нам переправиться! Ни мосточка, ни жердинки! Перевези же нас на спинке!»
0: Уточка тотчас к ним подплыла, и Гензель сел к ней на спинку и стал звать сестру, чтобы та села с ним рядышком.
2: «Нет!»
0: — отвечала Гретель.
2: «Уточке будет тяжело! Она нас обоих перевезет поочередно!»
0: Так и поступила добрая уточка. И после того, как они благополучно переправились и некоторое время еще шли по лесу, лес стал им казаться все больше и больше знакомым. И, наконец, они увидели вдали дом отца своего. Тогда они пустились бежать, добежали до дому, ворвались в него и бросились отцу на шею. Бедняге не было ни часу радостного с тех пор, как он покинул детей своих в лесу, а мачеха тем временем умерла. Гретель тотчас вытрясла весь свой фартучек, и жемчуг и драгоценные камни так и рассыпались по всей комнате. Да и Гензель тоже стал их пригоршнями выкидывать из своего кармана. Тут уж о пропитании не надо было думать, и стали они жить да поживать, да радоваться.

0: однажды по улицам Багдада бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах. Носильщика звали Синдбад. В то время в Багдаде жило двое людей, носивших одно и то же имя. Обоих звали Синдбад. Один был богатый купец, который вел обширную торговлю. Он жил в большом, хорошо устроенном доме, окруженном торговыми складами и лавками. При доме был чудный тенистый сад. Много невольников и невольниц прислуживали хозяину дома, и друзья его часто приглашались к обеду, за которым подавались самые редкие кушанья. Другой Синдбад, как уже было выше сказано, был бедный человек и зарабатывал скудное пропитание ремеслом носильщика. И вот случилось как-то однажды, что этот самый бедный носильщик с тяжелой ношей на плечах проходил мимо дворца своего однофамильца Синдбада по прозвищу Мореход. Так как он очень устал, то положил на минуту свою ношу на тенистые ступени дворца, отер пот со лба и перевел дух. И тут он услышал чудесную музыку и очаровательное пение. Увидел слуг, которые носили в драгоценных сосудах различные кушанья и напитки. И вот носильщик задумался о неравном распределении земных благ между людьми. «О!» — громко произнес он. «Какая разница между одним Синдбадом и другим? Один покоится на мягких диванах, другой на жестком камне. Там веселые песни, здесь тяжелые вздохи. Зачем, великий Аллах, это так устроено?» Отряхивая пыль с платья, приподнялся носильщик со ступеньки дворца, чтоб опять взвалить себе ношу на плечи. Но тут вышел из дому богато одетый слуга и пригласил его войти в дом, так как господин желает переговорить с ним. Носильщик смутился, однако последовал за слугой, поручив привратнику охранять свою ношу. Вот вошел он в большую прекрасную залу, посреди которой весело бил фонтан. Вдоль стен стояли великолепные диваны, на которых восседало большое общество знатных господ. На почетном месте сидел почтенного вида старик. Открытые окна выходили в сад, из него доносился аромат цветов. Синдбад-носильщик почтительно поклонился, и все ответили на его поклон. Хозяин дома был особенно радушен и приветлив, в особенности, когда узнал, что перед ним его однофамилец. Пришельца отлично угостили такими кушаньями, которых он никогда не едал. «Ты жаловался, любезный друг, — начал хозяин, — что Бог не благословил тебя богатством». Носильщик смутился и, извиняясь, просил не понимать его слова в дурном смысле, но усталость и бедность так его удручают, что довели его до таких неприличных жалоб. Старик заметил: «Я не сержусь на тебя, но твоя жалоба напоминает мне о тех бедствиях и нужде, которым я и сам подвергался, прежде чем достигнуть благосостояния. Я видел и испытал в своей жизни удивительные вещи. 7 путешествий совершил я, и если вам, мои друзья, это может быть интересным, то я расскажу вам кое-что из них, и ты послушаешь, дорогой мой однофамилец». Все выразили готовность слушать, и хозяин стал рассказывать о своем первом путешествии. «Хотя я получил имущество в наследство от моего отца, но был еще так молод и неопытен, когда он умер, что не мог как следует воспользоваться своим наследством. И вышло так, что через несколько лет у меня ничего от него не осталось. От всего имущества сохранился у меня только один дом. Но и его бы я скоро лишился, если бы вовремя не спохватился заняться торговлей. Поэтому дом я продал и купил на вырученные деньги товару, с которым и поплыл в море. Плавание наше было благополучное. Как корабль спустился по Тигру в Персидский залив, оттуда вышел в Индийский океан. По дороге наш корабль заходил в различные порты. И везде я вел успешную торговлю. После долгого плавания приплыли мы, наконец, к небольшому острову. Капитану вздумалось бросить близ него якорь. Большинство путешественников сошло с корабля, в том числе и я. Мы отправились гулять по острову. Одни принялись стирать свое белье, другие развели огонь, чтобы варить обед. Третьи просто разлеглись на земле. В то время, как мы считали себя в полной безопасности, вдруг капитан нам закричал с корабля, чтоб мы скорее возвращались, иначе погибнем. Сначала мы не могли понять, чем он нас пугает. Но многие, однако, побежали к лодкам. Но было уже поздно. Земля под нами начала колебаться, и мы увидели, что находимся не на острове, а на громадной рыбе, которую мы, должно быть, потревожили. Она зашевелилась и стала опускаться в море, и я, словно чудом, схватился за перевернутую вверх дном лодку и успел все-таки сесть на нее. Но корабль был слишком далеко от меня, и все мои крики были напрасны. Я был один и брошен на громадном водном пространстве с одной надеждою на Бога. Только Он и мог меня спасти. Ночь наступила и прошла, а я все плыл на лодке. Но вот вдали показался настоящий остров, которому прибило меня течением. Берег порос кустарником, и я схватился за ветку, спускавшуюся в воду, и с большими усилиями вскарабкался на твердую землю. Но я был так утомлен, что мог только с трудом доползти до холма, поросшего лесом. Там я проспал весь день и всю следующую ночь. И когда проснулся, разбуженный какими-то звуками, то было уже утро. Я с удивлением протер глаза и понял свое незавидное положение. Снова услышал я шум. То было громкое лошадиное ржание. Вскочив на ноги, увидел я человека, который вел прекрасного большого коня. Конь был совсем еще не выезжен, и человеку трудно было с ним справиться. Он взглянул на меня и сказал: «Откуда ты взялся, незнакомец?» Я рассказал ему о том, что с нами случилось. Тогда человек накормил и напоил меня, а затем сказал: «Ты находишься в стране короля Мирдиана. Я его главный конюх. Каждый год посылает он меня сюда ловить морского жеребца. Эту породу лошадей он любит больше всего, потому что порода эта очень сильная, быстрая и умная. Каждый год на этом самом месте выходит конь из моря, и я ловлю его для моего короля. Ты проснулся как раз в ту минуту, когда я его поймал. Вообще тебе везет, потому что сюда редко кто попадает из обитателей материка. Следуй теперь за мной, и я тебя отведу к королю». После долгого странствия человек привел меня в столицу государства и представил своему королю. Король встретил меня дружески, снабдил платьем всем необходимым. Кроме того, он определил меня на должность берегового надсмотрщика. И вообще жилось мне хорошо. Конечно, мне случалось грустить по моему далекому отечеству. И когда время от времени приезжали на остров иностранцы, то я, конечно же, расспрашивал их про мой родной город Багдад. Но многие даже никогда и не слыхали про него, а другие никогда в нем не бывали. Меня, наконец, взяла тоска, и стал я думать, что никогда больше не увижу своего отечества. Однажды приплыл к нам корабль с богатым грузом. Я надзирал за тем, как его разгружали, так как это входило в мои обязанности. Тут подошел ко мне корабельный капитан и сказал: «Господин, у нас тут есть еще товары, которые, собственно говоря, никому не принадлежат, так как владелец их утонул. По крайней мере, мы ничего о нем не слыхали с тех пор, как он упал в море». Я спросил его, как его звали, откуда был он родом и каково. каково было мое удивление, когда капитан отвечал:
1: «Его звали Синдбад, и родом он был из Багдада».
0: «Да это же я сам!» — радостно вскричал я. И тут уже очередь была удивляться за капитаном. Я рассказал ему в подробности, как я попал сюда на остров, и он не мог больше сомневаться, что я действительно тот самый человек, за которого себя выдаю, хотя и не мог меня признать в лицо, потому что горе и пережитые лишения сильно меня изменили. Я продал все свои товары, простился с добрым королем Мирдианом, сел на корабль и после долгого плавания благополучно прибыл в Багдад. Здесь купил себе дом, выстроил лавку, наполнил ее товаром и стал значительным купцом. И могу вести независимую, несчастливую жизнь. Но вот мной снова овладела страсть к путешествиям, и я решился опять пуститься в путь. Однако, так как сегодня уже поздно, то не будет ли лучше, любезные мои гости, если я отложу свой рассказ до завтра? Все присутствующие согласились с этим. И носильщика Синдбада тоже пригласили приходить слушать, и, кроме того, его богатый однофамилец подарил ему 100 золотых монет. На следующий день, в тот же самый час, он явился в дом, и ласковый хозяин стал рассказывать о своем втором путешествии. Да, как нехорошо мне было дома, но не мог я долее 3 лет прожить на месте. Накупив новых товаров и нагрузив ими корабль, пустился я снова в море. Мы уже несколько недель плыли по морю, видели красивые города, земли и совершили несколько выгодных торговых сделок, когда, наконец, решили бросить якорь. Земля, перед которой мы остановились, была покрыта роскошной растительностью, но кругом не видно было ни людей, ни их жилищ. Вместе со многими другими сошел я на землю и после прогулки присел отдохнуть у красивого ручья. Слуга принес мне пообедать, и, наевшись, я крепко заснул. А когда проснулся, то увидел, что я совсем один. Великий Боже, корабли уже скрывались из виду, обо мне позабыли и, вероятно, давно уже отчалили от берега. Тут я горько раскаялся, что после злополучных приключений, постигших меня в мое первое путешествие, снова покинул отечество. Я громко жаловался на свою судьбу, но, конечно, это не помогало. Смущенный, опечаленный, пошел я по дороге, куда глаза глядят. Вдруг увидел я вдали что-то блестящее, но никак не мог разобрать, что бы это такое могло быть. Я подошел поближе. И к величайшему моему удивлению увидел большое белое куполообразное здание с гладкими стенками и без всякого отверстия. Я обошел его кругом и сосчитал шаги. 50 шагов. Влезть на него не было никакой возможности. В то время как я раздумывал, что бы это такая могла быть за штука, вдруг кругом потемнело, точно облако закрыло от меня солнце. Я глянул вверх, и то, что я увидел, привело меня в неописуемый ужас. Высоко в воздухе и как раз над моей головой носилась колоссальная птица. Тут мне припомнилось, что матросы нашего корабля рассказывали про такую птицу и называли ее птицей Рух. И я понял, что это круглое белое здание — ее яйцо, и она готовится сесть на него. И действительно, птица села на яйцо и покрыла его своими громадными крыльями. Когда я несколько опомнился от удивления, мне пришла мысль воспользоваться этой птицей, чтобы выбраться с необитаемого острова. Я подумал, что, вероятно, это громадная птица и не заметит даже, как понесет меня по воздуху. Я тогда размотал свою челму и крепко привязал себя к правой ноге колоссальной птицы. «Быть может, — думалось мне, — она перенесет меня на материк, а уж оттуда я как-нибудь доберусь до Багдада».
1: птица просидела всю ночь на яйце, а я пролежал у ее ног. Когда же взошло солнце, она поднялась вместе со мной и так быстро и высоко взвелась на воздух, что я уже не мог различать землю. На этой высоте пробыла она несколько часов, летя все дальше и дальше, и затем начала спускаться на землю. Как только я почувствовал под ногами почву, так тотчас же отвязал меня, а птица схватила большую змею, замеченную ею, и опять поднялась вверх. Я же огляделся и увидел, что нахожусь в долине, окруженной скалами, вершины которых уходили в облака. Выхода из этой долины не было. Везде натыкался я на голый камень. Чем утолю я голод и жажду? Я проклинал свою смелость, благодаря которой я попал сюда. Но когда я рассмотрел поближе блестящие камни, то увидел, что это были бриллианты. Окруженный неисчислимыми сокровищами, я должен был умереть голодной смертью. Когда солнце зашло, я стал искать местечко, где бы преклонить усталую голову. Видя поблизости пещеру, я подумал, что она мне будет удобным убежищем. Я вполз в нее и уже собирался уснуть. Как вдруг шум около меня заставил вскочить на ноги. Колоссальная змея ползла ко мне. Ее сверкающие глаза доказывали, что она намерена жестоко наказать непрошенного гостя. Ну, куда мне было деваться? Со страхом пополз я дальше в пещеру и с радостью заметил, что чудовище не гонится за мной. Не смыкая глаз, с нетерпением дожидался я наступления дня. Наконец рассвело. Измученный бессонной ночью и страхом за свою жизнь, тихонько выбрался я из пещеры, переступив через спящую змею, и пошел бродить по долине. Вдруг передо мной упал тяжелый предмет. Нагнувшись, я увидел только что зарезанную овцу. Тут я вспомнил рассказ, который часто слышал в детстве, но не хотел ему верить. А именно, что существуют будто бы неприступная бриллиантовая долина, и люди, которым известна эта тайна, добывают из нее драгоценные камни совершенно особым способом. Они бросают в нее большие куски мяса, бриллианты прилипают к ним, затем прилетают большие орлы и хватают мясо. Но испуганные криками карауливших их людей роняют его. Тогда люди собирают бриллианты и кладут их себе в карман. Я стал надеяться, что, может быть, это не сказка, и мне удастся спастись. Я набил все карманы бриллиантами самыми крупными и красивыми, какие только мог найти в торопях, привязал себя к мертвой овце и стал дожидаться орла, который вынес бы меня из долины. Недолго я ждал. Громадный орел спустился, схватил мясо и вместе с ним унес и меня. А когда мы выбрались из долины, птица, утомленная ношей, спустилась на землю. Но тут ее уже поджидала толпа моих спасителей. Они прогнали орла, и я остался вместе с мертвой овцой на земле. Эти люди сильно удивились, когда вместо драгоценных камней нашли живого человека, привязанного к овце. Они удивились еще больше, когда, отвязав меня, услышали рассказ о моих приключениях. Я поделился с ними бриллиантами и примкнул к их каравану. После продолжительного странствия по горам и пустыням мы прибыли в населенную землю. В ближайшем портовом городе сел я на корабль, накупив товару на вырученные от продажи бриллиантов деньги. Наконец я имел счастье прибыть в Басру, откуда благополучно добрался до Багдада. Здесь я обнял верную супругу и милых детей, считавших меня уже погибшим. На этом закончился рассказ о втором путешествии Синдбада-морехода. Богато одарив своего однофамильца, обещал он гостям рассказать на следующий день о своем третьем путешествии. Счастливая жизнь, проходившая в удовольствии, совершенно позабыть о бедствиях второго путешествия, обеспокоенный дух снова потянул вдаль. Вскоре с запасом товаров поплыл я в Индию. Мы уже побывали во многих портовых городах. Там я продавал свои товары или выменивал на другие и уже сколотил порядочную сумму денег. Как в один прекрасный день застала нас сильная буря. Оборвав все паруса и снасти, погнала она нас к одной группе островов. Капитан был в большой тревоге, потому что знал, что эти острова пользуются дурной славой. Мы скоро узнали, почему. Будучи вынужденными бросить якорь в гавани одного из этих островов, капитан собрал нас и экипаж вокруг себя и сказал: «Мы идем навстречу непредвиденной и опасной судьбе. Острова, перед которыми мы находимся, называются обезьяньями. Бесчисленные толпы обезьян живут на них, и погибель наша неизбежна, если мы раним или убьем одну из них. Поэтому будем осторожны, чтобы ни в коем случае их не раздразнить». Не успел он это проговорить, как на берегу появились толпы небольших рыжих четвероруких. Они попрыгали в море и направились вплавь к нашему кораблю. Быстро и со всех сторон взобрались они на него. И вскоре на корабле их стало видимо-невидимо. Палуба, каюта, снасти и все углы и закоулки с любопытством осматривались ими. Но нас они пока оставляли в покое. Но вскоре мы с ужасом заметили, что они разрывают паруса, перегрызают канаты, посуду же и мебель бросают в море. После этого они сломали руль и вытащили якорь, так что корабль снова стал игрушкой волн и был выброшен на берег. Мы все благополучно выбрались на землю, хотя и промокли до костей. Пробродив некоторое время, мы успели забраться в большую пещеру. Перед ним был устроен громадный очаг, и на нем лежали обуглившиеся стволы деревьев. Тут мы и улеглись, так как страшно устали от всех этих треволнений. Мы заснули, и тем временем наступил вечер. Вдруг нас разбудило колыхание земли под нами, и к нам подошел черный великан, такой большой, как финиковая пальма. У него был ужасный рот с большими острыми зубами, а на лбу громадный глаз, светившийся, как раскаленный уголь. Спокойно уселся он перед очагом и окинул нас взглядом, от которого мы приросли к месту. Через некоторое время чудовище развело большой огонь в очаге, навалив туда свежих древесных стволов. Потом он взял меня, точно котенка, за шиворот, а я совсем окоченел от страха. Он поднял меня и разглядывал с адской усмешкой, после того довольно грубо опустил на землю. То же самое проделал он со всеми моими спутниками. Когда же очередь дошла до нашего капитана, человека довольно тучного, то чудовище расхохоталось и без дальнейших церемоний откусило ему голову. После того великан загнал нас в пещеру и завалил большим камнем. Мы ужаснулись от такого гостеприимства, и нам стало ясно, что ожидает нас впереди. Он готовил нас себе на обед. Если нам не удастся бежать, мы погибли. Но вот камень, которым был завален вход в пещеру, повернулся, вошел великан и улегся у входа. Вскоре он захрапел. Тихонько подполз я к нему и заметил на наше счастье узкую щель между его туловищем и скалой. Осторожно выбрались мы все через эту щель из пещеры и со всех ног бросились бежать к морскому берегу. Но что было делать дальше? В беде волей-неволей станешь находчивым. На берегу лежало несколько поваленных деревьев с обрубленными ветками. Это были дрова, приготовленные нашим великаном. «Примемся скорее за дело», — сказал я своим спутникам. «Месяц и звезды ярко светят нам. Построим три плота, достаточно больших, чтоб всем нам на них поместиться». Сказано, сделано. Мы разорвали свои челмы и шаровары и связали ими деревья. Через несколько часов плоты были готовы.
0: Вскоре занялась утренняя заря, и мы с большим трудом спустили в море наши бесхитростные суда. Не успели мы сесть на плоты, как вслед за нами раздался громовой голос великана, и в море упал громадный обломок скалы. Море сильно взволновалось, и два плота перевернулись, сидевшие на них люди попадали в воду и утонули.
1: Только мой плот, который уже довольно далеко уплыл в море, удержался, несмотря на второй обломок скалы, брошенный ему вслед той же великанской рукой. Море было спокойно, и мы счастливо спаслись от чудовища, которое не могло больше нас преследовать. Я управлял рулем, и, наконец, мы прибыли к другому острову, где и сошли с нашего утлого суденышка. Нас было трое человек, мы проголодались, но кругом нас на деревьях росли чудные плоды, которыми мы и утешили голод. Так как уже смеркалось, то мы влезли на деревья, где и заснули. Утром нас разбудил сильный шум. Мы подняли голову и увидели громадную змею, которая ползла на нас. Поспешно спрыгнули мы на землю и пустились бежать, но все-таки она схватила одного из нас и съела. Весь день в отчаянии и в ужасе я с моим уцелевшим товарищем искал на острове хоть какое-нибудь убежище от колоссальной змеи. Наконец, к вечеру мы нашли толстое дерево с большими ветками и сочли его самым безопасным убежищем на ночь. Но едва взошло солнце, как змея снова появилась, и прежде, нежели мы успели опомниться, схватила моего товарища за ногу, стащила с дерева и съела. Всю следующую ночь я не мог сомкнуть глаз от тоски и страха, что с наступающим утром стану жертвой чудовища. Я оплакивал свою судьбу и думал о прекрасном Багдаде и моем бедном покинутом семействе, и живо представлял горе моих близких, если я больше не вернусь. Когда рассвело, я слез с дерева и побежал к морю. Лучше, думал я, погибнуть в морских волнах, нежели в пасти чудовища. Но помощь была ближе, чем я думал. В море, довольно близко к берегу, я увидел корабль и стал кричать изо всех сил и махать развернутой челмой, чтоб меня заметили. Через некоторое время я увидел, что достиг цели. С корабля спустили лодку, и она подошла к берегу. Я сел в нее и вскоре затем стоял на палубе около капитана. С удивлением выслушал он мой рассказ, подарил мне новое платье, накормил и напоил. Плавание было благополучно, и вскоре я прибыл через Басру в Багдад. Так заключил Синдбад-мореход рассказ о своем третьем путешествии. Он снова подарил носильщику 100 динариев и пригласил всех своих гостей на следующее утро выслушать рассказ о четвертом путешествии. «Спокойная и счастливая жизнь дома», — начал Синдбад на следующее утро, — «не могла приковать меня надолго к месту. В один прекрасный день, набрав с собой товару, я отправился через Персию в один приморский город. Оттуда отплыл я в Индию, но Творец как будто хотел покарать меня за мое корыстолюбие». Ночью разыгрался сильный ураган, корабль потерпел крушение, и я схватился за балку, которая спасла меня от верной смерти. К счастью, буря вскоре улеглась, и меня прибило к острову, неподалеку от мели, на которой разбился корабль. Как я был рад вступить на твердую землю, этого я не в состоянии описать. Но что меня ожидало на острове? Я все-таки этого побаивался, благодаря прежнему горькому опыту. И мне было очень любопытно узнать, обитаем ли этот остров, и не водятся ли на нем колоссальные змеи, людоеды и тому подобное. Пройдя некоторое пространство по берегу, я вдруг к моей величайшей радости наткнулся на людей, занятых собиранием перца. Они очень дружелюбно меня встретили, сказали, что через несколько дней возвращаются на родину и возьмут меня с собой. Я принял их приглашение, мы пришли в столицу владетеля острова, и меня в качестве иностранца представили королю. Он тоже принял меня радушно и пригласил во всякое время бывать при дворе. Всего более заинтересовали его мои приключения, и он часто заставлял меня их себе рассказывать. А так как король относился ко мне так внимательно, то вскоре я стал заметной и влиятельной особой в городе. Давно уже удивлялся я на способ езды в этом городе. Все ездили на неоседланных лошадях, не исключая короля и его свиты. Я спросил короля о причине того, и он отвечал мне, что никакого другого способа езды они не знают. Но так как гораздо спокойнее ездить на оседланной лошади, то я постарался изготовить седло и сбрую по арабскому образцу. Когда седло было готово, я принес его к королю и испробовал его на одной из его лошадей. После меня сел на коня король и был так восхищен новым изобретением, что на радостях щедро одарил меня и сделал своим другом. Я также должен был устроить седельную мастерскую и обучить нескольких человек этому мастерству. Мало-помалу я очень разбогател, потому что никто в городе не хотел больше ездить без уздечки, седла и стремени. Я гордился своим успехом, а король советовался со мной как со своим другом о всякого рода других делах. Я жил во дворце, и мне был отведен целый ряд роскошных покоев и великолепный сад. В услужении мне он дал нескольких слуг и служанок, так что я отлично жил, пользуясь его обществом, и чувствовал себя счастливым. Одно только огорчало меня. Мысль о моем бедном семействе в Багдаде. Покину ли я когда-нибудь это одинокое царство? Эта мысль была облаком, часто отуманивавшим солнце моего счастья. Но вот постиг меня тяжелый удар. Король, мой друг и благодетель, умер от несчастного падения с лошади. Я со всей души оплакивал его, но не мог не заметить странных взглядов, которые бросали на меня присутствующие на его похоронах. Я не мог объяснить себе, что бы это значило, но вскоре был выведен из нерешительности. Когда я проводил гроб на кладбище и стоял у раскрытой могилы, ко мне подошел наследник покойного короля и сообщил последнее желание или приказ своего предшественника. И какое, как бы вы думали, требование предъявлял ко мне мой покойный друг король? Не более и не менее, как то, чтобы я, будучи его лучшим другом, в жизни последовал за ним в могилу. Все мои убеждения, что я мертвецу ни на что не нужен, что сёдел и сбруи на том свете не изготовляют и так далее, все это ни к чему не привело. Меня схватили, и, несмотря на мое отчаянное сопротивление, столкнули в могилу и замуровали. Праведное небо, я был заживо погребен. Обширный мрачный склеп с запахом гнили и тления сокрыл меня. От сильного волнения я упал в обморок. Через некоторое время я снова пришел в себя и увидел, что в узкую щель в скале проходит свет. Но я не мог туда добраться, чтобы расширить щель и выйти из склепа. У меня с собой не было ни лестницы, ни инструмента, поэтому я должен был отказаться от этого плана. Но при свете этого дневного луча я огляделся кругом. Мне страшно и теперь вспоминать об этом, и я не хочу наводить на вас ужас, любезные слушатели. На покойниках, лежавших в истлевших гробах, было много драгоценных уборов. Конечно, они не могли утолить проснувшегося во мне голода, но я считал себя также владельцем этих сокровищ, так как принадлежал к обитателям этого склепа, поэтому я положил несколько драгоценных уборов себе в карман. Долго, должно быть, сидел я, и, наконец, свет, проходивший в трещину скалы, погас мало-помалу. На поверхности земли наступила ночь. Внезапно какой-то шелест вывел меня из задумчивости. Я подошел к тому месту, откуда раздался странный звук. Мне показалось, что я увидел в потемках четвероногое животное, что-то вроде лисицы, убегавшей от меня. Я пошел за ним и увидел, что пещера в этом направлении удлиняется. Я осторожно двигался вперед, ощупывая руками стены. Пещера становилась все ниже и ниже. Я должен был наклоняться, чтобы не стукнуться головой, и, наконец, пополз. Вдруг в лицо мне повеяло свежим воздухом, и непосредственно над своей головой я заметил отверстие, в которое мне удалось просунуть голову. Тут должен был я искать спасение. Я пополз назад и положил себе в карман еще несколько золотых цепей и драгоценных камней, замеченных мной днем. Я взял также ручку от одного из гробов и попробовал ею расширить отверстие, что мне и удалось. Хотя, понятно, со страшным трудом, под градом лился у меня со лба, когда я, наконец, вылез в это отверстие и вздохнул свободно, покинув могилу, собиравшуюся меня поглотить. Солнце должно было скоро взойти, заря уже занялась. Я увидел, что нахожусь поблизости от морского берега. Море напевало свою однообразную песню. Я нашел недалеко от берега челнок, оснащенный для рыбной ловли. Уже рассвело, но никто не появлялся, чтобы спустить челнок на воду. Наконец пришел старик. Я подошел к нему со страхом, как бы он меня не узнал, но этого, к счастью, не случилось. «Не возьмешь ли ты меня с собой в море?» — спросил я. «Мне кажется, что вон та черная точка на горизонте — корабль. Мне бы хотелось его нагнать». И с этими словами я положил ему в руки бриллианты. Старик очень обрадовался такому дорогому подарку. Мы сели в челнок и скоро настигли проходивший мимо корабль. Меня приняли на борт, и я стал предметом удивления, когда рассказал о своих похождениях. Корабль шел к Зонским островам. Там я променял мои драгоценные камни и уборы на различные товары, продал их весьма выгодно и, заработав большую сумму денег, вернулся на родину. А теперь, любезные гости, я надеюсь завтра рассказать вам о дальнейших моих похождениях. Так закончил Синдбад свой рассказ и подарил своему однофамильцу 100 дукатов, в то время как гости собирались уходить. Можно было бы подумать, так начал Синдбад-мореход рассказ о своем пятом путешествии, что такой тяжкий опыт, как пережитый мною во время рассказанного вами путешествия, убьет во мне всякую охоту к дальним странствиям. И однако этого не произошло. Но на этот раз я затеял снарядить свой собственный корабль и нанял отборный экипаж и капитана. Эта мысль меня так занимала, что я просто не мог успокоиться, пока не привел ее в исполнение. Поэтому я построил себе прочный корабль, и когда он был готов, вышел с попутным ветром в море. Первая чужеземная земля, которую мы увидели, был пустынный остров с яйцом птицы Рух. Я уже знал его, но моим спутникам любопытно было его осмотреть, и мы высадились. Когда мы подошли поближе к яйцу, то увидели, что молодой птенчик был готов вылупиться из него. Он только что пробил скорлупу и выставил наружу острый клюв. Я со своей стороны охотно поглядел бы, что будет дальше, но мои спутники разбили яйцо и убили молодого птенца. Они разрубили его на части, развели огонь и стали жарить. Они еще не кончили своего обеда, как вдали на горизонте показались черные тучи. Капитан поторопился с отплытием, потому что знал, что означают эти тучи. То были старые птицы, прилетавшие поглядеть на свое яйцо. Мы отплыли уже довольно далеко от острова, когда услышали яростный крик птиц над убитым птенцом. Вскоре они опять полетели в том же направлении, откуда явились, и мы уже льстили себя надеждой, что озлобленные животные не узнают, кто виновник их беды. Но мы ошибались. Вскоре они опять появились, и на этот раз каждая держала по огромному обломку скалы в лапах. Высоко поднявшись над нами, выпустила одна из птиц свой обломок, но, к счастью, наш корабль уклонился, и скала упала возле него в забурлившее море. От сильной качки мы попадали друг на друга и не успели подняться, как вторая скала, лучше направленная, упала на палубу и раздробила мой прекрасный корабль на 1000 кусков. Я стоял у руля и был выброшен за борт. Между тем, как экипаж был частью раздавлен, частью тоже попадал в море, я крепко ухватился за бревно и слышал кругом себя стоны погибающих. Затем волна подхватила меня и далеко угнала. Долго плавал я по морю, наконец, на горизонте показался зеленый остров. Уже силы оставляли меня, но, привыкший к подобного рода несчастьям, я бодро работал ногами и благополучно направил бревно, на котором сидел, к земле, куда меня влекло и течением. Выбившись из сил, я схватился за кустарник, спускавшийся в море, и вскарабкался на берег. Остров был очень плодороден. На нем росло много деревьев с прекрасными плодами. Пройдя несколько далее, я увидел чистый и прозрачный ручеек и напился из него. Высокая трава виднелась на горизонте, и, дойдя до нее, я выбрал себе место для ночлега. Но ночью я часто просыпался от страшных снов, в которых мне грезились громадные змеи, людоеды и тому подобные уже знакомые мне ужасы. К счастью, ничего этого не привиделось мне наяву. Когда рассвело, я отправился на дальнейшую разведку. Я пришел к небольшой роще и осторожно вошел в нее. Там увидел я человека с седыми волосами, сидевшего на берегу ручья. Я сначала подумал, что он принадлежит к числу пассажиров моего корабля, и подошел поближе, чтобы с ним поздороваться. Но старичок казался очень старым и слабым, и только кивнул головой, показывая знаками, чтобы его перенесли через ручей. Сожалея о его старости, я пригласил его сесть мне на спину и перенес его через реку. Но когда я захотел спустить старика с плеч, то старое чудовище так крепко обхватило меня ногами за шею, что чуть не задушило меня, и я без чувств повалился на землю. Когда я пришел в себя, то почувствовал, что хотя ноги его все еще обхватывают мою шею, но не так крепко. Я постарался освободиться от него, но тщетно. Он только бил меня за это палкой. Он колотил меня немилосердно до тех пор, пока я не встал и не понес его к деревьям, с которых он стал срывать лучшие плоды. Так длился весь день. Я так устал, что к вечеру повалился на землю и заснул мертвым сном. Едва проснулся я на следующее утро, как мой мучитель снова уселся ко мне на спину. Весь день гонял он меня тычками и пинками, как и вчера, и с этих пор ежедневно я должен был бегать, как скаковая лошадь. Наконец, я споткнулся об один корень. Я тотчас же узнал, что сок этого корня обладает снотворным действием. Ночью, когда старик спал, прокрался я к этому месту, вырыл корень и выдавил несколько капель злому человеку в нос. Он немедленно впал в глубокий сон. Я же, обрадовавшись, что освободился от него хотя бы на несколько часов, опрометью побежал к морю. Когда рассвело, я добежал до морского берега. Но кто опишет мою радость, когда я увидал на берегу нескольких человек, только что сошедших с корабля, стоявшего поблизости на якоре? Это были купцы, и, заметив, что я со всех ног бегу к ним, закричали: «Не видал ли я тут морского старика?» «Если вы разумеете проклятого старикашку, который ездит на людях, как на лошадях, и при этом бьет их до полусмерти, то я не только его видел, но и возил его несколько дней на спине, и теперь благополучно от него убежал». Удивлению добрых людей не было границ. «Никогда еще ни один человек, — говорили они, — не уходил живым из его рук». Этот остров славится тем, что многие несчастные погибли от рук злого старика. Только когда несколько человек высаживаются здесь, он оставляет их в покое. Ваше спасение похоже на чудо. И попросили, чтоб я им рассказал мои похождения. Когда они услышали, что чудовище спит непробудным сном, то решили покончить с ним раз и навсегда. Я показал им дорогу, и капитан убил злого старика.
0: Таким образом, прекрасный остров стал доступен для людей. Капитан и другие пассажиры корабля пригласили меня плыть вместе с ними. Мы высадились в гавани большого города, и один из купцов, которому я особенно полюбился, сделал мне одно предложение. Чтобы дать мне возможность заработать денег и вернуться обратно домой. Я должен был с несколькими другими людьми идти в соседний лес и делать там то же, что и они. Мне дали большой мешок, и я присоединился к нескольким сильным мужчинам, не зная даже, зачем меня посылают. Мы пришли в лес из кокосовых пальм. Эти деревья были слишком высоки, чтобы можно было на них влезть. Но на многих из них сидели обезьяны, которые, увидя нас, поднялись на самые верхушки. Мы набрали камней и сделали вид, что бросаем их в животных. Они же нарвали кокосовых орехов и стали бросать в нас. Мы, конечно, должны были остерегаться, чтобы они не попали в нас. Но все прошло благополучно, и мы набрали кокосовых орехов в полные мешки. А затем вернулись в город. Купец, посылавший меня, заплатил мне порядочную сумму денег за орехи и сказал, что если я каждый день буду присылать постольку, то скоро заработаю деньги, необходимые на проезд в Багдад. Предсказания его оправдались. Я заработал даже больше, чем ожидал. Наконец я сел на корабль, отправляющийся к Пряным островам. Благополучно прибыв туда, закупил я большой запас перца. На других островах я обменял часть перца на алоэ. С этим товаром я отправился к жемчужным отмелям, и здесь мне особенно повезло. Водолазы, нанятые мною, выловили из моря невероятно крупный жемчуг, и вскоре я мог отправиться на попутном корабле в Басру. Я воспользовался этим обстоятельством, чтобы вернуться домой, а по дороге продал алоэ, перец и жемчуг и выручил большую сумму денег. Таким образом, несмотря на неприятное приключение с морским стариком, я благополучно вернулся домой. Я одарил бедных, и у меня осталось достаточно денег сверх того, чтобы жить в довольстве. Но не прошло и года, как меня снова и неудержимо потянуло вдаль. Я решительно не мог жить на одном месте, и сколько ни отговаривала меня моя сестра, я предпринял новое путешествие, о котором, друзья мои, я расскажу вам завтра. Однофамилец получил свой подарок от богатого Синдбада, и все гости обещали снова собраться на завтра. На следующий день купец начал рассказ о своем шестом путешествии. На этот раз я не захотел плыть через Басру в Персидский залив и отправился сухим путем к берегам Аравийского моря. В одной из его гаваней я сел на корабль, капитан которого охотно согласился совершить продолжительное морское плавание. Сначала

0: кругом не видно ни корабля, который мог бы нас захватить.
1: В торопях мы так мало захватили с собой съестных припасов, а капитан был прав. Когда мы, наконец, пристали к острову, то увидели, что он весь из голых скал. Но эти скалы все состояли из горного хрусталя и драгоценных рубинов и изумрудов. На берегу же мы нашли очень много янтаря, выброшенного морем. Но всего замечательней было одно место, где скалы раздвигались и образовывалась широкая равнина, окруженная с трех сторон отвесными скалами. Эти скалы были неприступны, так что образовывали естественный и непреодолимый барьер. Недалеко от берега вытекала из земли большая прозрачная река. Она впадала, однако, не в море, но протекала по равнине до самых гор и пропадала в большом темном гроте. Мы долго глядели на это чудо. Окруженные неприступными скалами, мы были беспомощны и предоставлены самим себе. Теперь мы поняли, почему капитан желал, чтобы мы лучше утонули. Но пока нам ничего не оставалось делать, как добросовестно поделить между собой съестные припасы. Но голод — это не родной брат. И как ни скудно пользовались мы нашими запасами, однако и им пришел конец. Все мы до такой степени отощали от недостатка пищи, что не могли почти пошевелить ни рукой, ни ногой, и с часа на час ждали смерти. Я оказался сильнее всех. Капитана на следующий день мы нашли в сильной лихорадке и в бреду. Состояние его все ухудшалось, и, наконец, он умер в страшных муках. Несколько дней спустя такая же участь постигла и другого из моих спутников. Я бродил как тень и стоял так равнодушен ко всему, что вокруг меня происходило, что почти не заметил, как и последний из моих спутников сомкнул глаза. Тут я несколько опомнился и, собрав последние силы, побежал к лодке, которую мы вытащили на берег. Лихорадочно оглядел я в ней все уголки и, к моей величайшей радости, нашел фляжку с вином, несколько сушеных плодов и топор. Один из моих спутников, должно быть, оборонил его при высадке. Я глотнул вина. О, как оно меня подкрепило! Мужество снова во мне проснулось. И у меня появился счастливый план. Я захотел исследовать то место, где заканчивалась удивительная река. Она же должна была выходить по ту сторону скалистых гор. Не может же быть, чтобы она пропадала в земле. Если же она вытекала оттуда, то, наверное, протекает по плодородной земле, где живут счастливые люди, которые, может быть, и не подозревают о существовании этого убийственного и негостеприимного берега. Взгляд мой упал на лодку. Но я был слишком еще слаб, чтобы протащить ее на реку. Поэтому я расколол лодку топором, перетащил несколько досок на берег реки и устроил себе плот. Если, думалось мне, я спущусь на нем по реке, то худшее, что может случиться со мной, это смерть, которая и без того ожидает меня здесь. С удвоенными силами принялся я за работу, и скорее, нежели я ожидал, плот мой был готов. Я нагрузил его несколькими обломками великолепного горного хрусталя, размотал челму и положил в нее несколько великолепных изумрудов и рубинов, несколько янтарей и сушеных плодов, посланных мне судьбой. Затем я сел на плот, взял в руки весло и мужественно направился к гроту, который через некоторое время принял меня в свои темные недра. Я растянулся во всю длину моего тела, чтобы не разбить себе голову о скалы. Задумавшись, я, наконец, уснул, быстро влекомый течением. Я думаю, что я довольно долго проспал. Когда же я, наконец, проснулся, то кругом меня был ясный день. Я приподнялся и с удивлением протер себе глаза, чтобы убедиться, действительно ли я не сплю. Неужели же я это вижу все наяву? Да, это было наяву. Я находился в большой веселой долине, и солнце уже высоко стояло на небе. Плот мой был привязан к берегу, на котором стояла толпа темнолицых людей с любопытством.

толпу меня разглядывавших. Как только я их увидел, я встал и поклонился им. Они заговорили со мной, но я не понимал их языка. Я подумал, что и они тоже не поймут меня, однако решил попытаться. «Скажите мне, добрые люди!» — вскричал я. «Где я нахожусь? И дружески ли вы примете меня, иностранца, в своей стране?» Тут из толпы выскочил человек. Он понял мои слова, потому что он тоже был араб, и отвечал на мой вопрос. «Брат мой, ты находишься на большом индийском острове. Скажи мне, откуда ты явился? Мы живем в этой долине и пришли сюда, чтобы отвезти посредством канала воду этой реки, вытекающей из горы, на наши поля. Но тут мы увидели твой плот, и один из нас бросился к нему вплавь, привел его к берегу и привязал. А теперь отвечай нам и скажи, как ты попал на эту реку?» «Дайте мне сначала поесть», — сказал я, «потому что меня мучит сильный голод. А после я вам все расскажу». Они принесли мне различные кушанья, и, поев, я поведал им о моих приключениях. Переводчик переводил мои слова туземцам, с удивлением слушавшим меня и пригласившим затем последовать за ним к их королю. Они привели мне верхового коня, и один побежал вперед, а другие последовали на плоту вместе с находившимися на нем сокровищами. Прибыв в столицу, я был немедленно представлен повелителю большого острова. Я приветствовал его по индийскому обычаю, пал ниц и поцеловал землю. Он приказал мне встать, дружески кивнул мне головой и усадил возле себя. Я подробно рассказал ему о моих приключениях и ничего не утаил. Он удивлялся моему терпению, но ничего не знал о гроте, через который я приплыл. Истинность своего рассказа подтвердил я тем, что поднес ему драгоценные камни. Но он с улыбкой отказался от них. Он сказал, что я не должен покинуть его царство беднее, чем был, а напротив, богаче. После этого поручил чиновникам озаботиться о дальнейшем моем пребывании до тех пор, пока не представится случай вернуться в отечество. Я часто бывал у него в гостях, и он всегда дружески принимал меня. Некоторое время спустя прибыл корабль, отправляющийся на мою родину. Я сердечно простился с моим высоким покровителем. Он поручил мне отвезти драгоценный подарок халифу Гарун аль-Рашиду и самого меня богато одарил. Я сел на корабль и отправился на родину. Подарком для халифа была чаша, величиной не больше кулака, но вся она была сделана из цельного рубина и осыпана драгоценным жемчугом. Благополучно достиг я Басры, оттуда немедленно отправился в Багдад. Здесь, прежде всего, я выполнил поручение, данное мне к халифу. Он очень был рад драгоценному подарку и, выслушав рассказ о моих похождениях, щедро наградил меня. Я же принял твердое решение никогда больше не предпринимать путешествий. Как случилось, что я не сдержал своего слова? Это я расскажу моим дорогим слушателям завтра. Тут Синдбад умолк, и гости его удалились после того, как Синдбад-носильщик получил свои 100 дукатов. Напряженным вниманием слушали на следующий день друзья богатого купца рассказ о его 7-м и последнем путешествии. Он начал. «После моего возвращения с большого индийского острова я чувствовал себя очень хорошо в кругу друзей и домашних. Страсть к путешествиям прошла, и я намеревался всю остальную жизнь наслаждаться покоем. Мудреного тут ничего не было, и я достиг уже тех лет жизни, когда борода начинает сидеть. Друзья меня спрашивали иногда в шутку, ну что, Синдбад, скоро ли опять в путь? Но я отвечал в полном убеждении и искренности моих слов. Увидите, что я никогда более не расстанусь с Багдадом. Однажды, когда я по обыкновению обедал с несколькими
близкими друзьями и рассказывал им некоторые эпизоды из моей жизни, ко мне явился посланный от халифа и пригласил идти немедленно к нему. Я тотчас же отправился к повелителю Багдада и был допущен к Гарун аль-Рашиду. Он принял меня очень дружески и сказал: «Любезный Синдбад, у меня есть для тебя очень почетное поручение. Ты привез мне богатый подарок от короля островитян». Я совещался со своими министрами и решил тоже послать ему с тобой несколько дорогих подарков. Казначей выдаст тебе деньги на проезд, а в гавани Басры ожидает тебя хороший корабль, который, надеюсь, благополучно доставит тебя туда и обратно». Я был точно громом поражен этими словами халифа. Я просил его требовать от меня всего, чего угодно, только не нового путешествия. Он был неумолим. «Смеясь, — говорил он, — Синдбад, для тебя это сущие пустяки. Кто обладает таким опытом, как ты, того не может испугать путешествие на острова Индийского океана, которые ты так хорошо знаешь. Поэтому не отговаривайся больше и поезжай лучше сегодня, чем завтра. Я не переменю своего намерения». Я видел, что мне оставалось только повиноваться. Отправился домой, устроил свои дела семейные и торговые, забрал подарки халифа и отправился в Басру. Через несколько дней мы уже отплыли. Без всякого препятствия прошли из Персидского залива Великий океан и достигли южной оконечности Индии, возле которой лежали те острова. Благополучно достигли мы и их. Я высадился и вскоре прибыл в столицу к моему царственному другу. Он выразил мне свою радость, что снова меня видит, и сказал: «Я часто о вас думал, любезный Синдбад. Расскажите мне, что с вами с тех пор было». Переводчик перевел ему о данном мне поручении от халифа, и, вручив подарки, я откланялся. Через несколько дней я сделал прощальный визит, причем министр подарил мне от имени короля великолепное кольцо в знак его благоволения. Мы отправились в обратный путь, и я надеялся, что он будет благополучен и скор, так как чего человек желает, того и ждет. Но случилось иначе. Однажды утром нас испугал крик: «Пираты!» Разбойничьи корабли в то время попадались очень редко в этих водах, поэтому мы не были достаточно хорошо вооружены для такой встречи. Только поспешное бегство могло спасти нас, но вскоре мы увидели, что разбойничий корабль гонится за нами и уже готов нас настичь. Так и случилось. Разбойники пошли на абордаж и забрали весь корабль с грузом и экипаж, и нас, пассажиров, обратили в невольничество. Куда они девали наш корабль, я не знаю. Нас же, после долгого и мучительного плавания, отвезли на один невольничий рынок в Африку и там продали. Представьте себе весь ужас моего положения. Мне приходилось кончать жизнь в узах рабства, а не в недрах семейства, в богатстве и роскоши. Но где было искать спасение от такой ужасной участи? Меня купил один торговец. Когда он привез меня в свой дом, то спросил, не знаю ли я какого-нибудь ремесла. Я отвечал отрицательно. Тогда он пожелал узнать, не умею ли я стрелять из лука. Это я умел. И вот он дал мне лук и стрелы и поехал со мной в большой лес. Там он поставил меня под большим деревом и сказал: «Влезь на это дерево и жди, пока не увидишь слонов. Выстрели в них и криком направь в ту сторону, где расставлены мои другие рабы». Мой господин написал мне направление, где скрываются остальные охотники, и я остался один. Прошло довольно много времени. Я сторожил на своем неудобном посту. Вдруг затряслась земля точно от землетрясения. Вскоре затем кусты затрещали. И появились целые сотни слонов, которые, увидя меня, подняли вверх хоботы и ужасно закричали, так что я со страха выронил лук и стрелы и не знал, что мне и думать. Слоны подбежали к моему дереву и принялись его расшатывать хоботами.
Теперь я понял весь ужас моего положения. Конечно, они хотели вырвать дерево и затем растоптать меня ногами. Дерево раскачивалось взад и вперед и, наконец, повалилось. Я соскочил на землю, чтоб не быть раздавленным ветками. Но тут один из слонов осторожно обхватил меня хоботом и посадил к себе на спину. Потом спокойно пошел вперед, между тем, как другие перед ним расступились. Потом пошли за ним следом, и все стадо углубилось в первобытный лес. Солнце уже спускалось к закату, когда мы достигли одной открытой поляны. Тем временем я отошел от страха. Вдруг слон снова обхватил меня хоботом и спустил на землю. С удивлением заметил я кругом себя прекраснейшую слоновую кость, а рядом лежали скелеты слонов. Умные животные, как я понял, привели меня сюда, чтобы показать мне эти сокровища и избавиться от дальнейшего преследования. Вскоре после этого все стадо исчезло в направлении, противоположном тому, откуда мы прибыли. Я должен был переночевать на слоновьем кладбище. Утром следующего дня я по следам слонов добрался до того места, где меня оставил мой господин. Затем я опять переночевал и на рассвете вернулся в город. Торговец с удивлением выслушал мой рассказ и сначала не хотел ему верить. Но когда другие рабы подтвердили, что видели громадное стадо слонов, от которого разбежались, то господин, забрав с собой фуру, последовал за мной. Мы благополучно добрались до указанного места, и можно себе представить, как обрадовался мой хозяин, увидя такую пропасть дорогой слоновой кости. Когда мы благополучно перевезли ее в город, он призвал меня в свой покой и сказал: «Синдбад, брат мой, я называю тебя так, потому что отныне ты не мой слуга, но свободный человек и мой друг, так как доставил моему дому великое счастье, и было бы несправедливо, если бы я тебя за это не отблагодарил. Когда ты так долго не возвращался, то я думал уже, что ты погиб, как большинство твоих предшественников. Тем больше я радуюсь твоему спасению. Надеюсь, что ты ничего не будешь иметь против того, если я назначу тебя участником в своем крупном торговом деле. Я предлагаю тебе половину прибыли». Мой добрый господин, конечно, ожидал, что я приму его предложение, но я воспользовался лишь первой половиной его, то есть предложенной мне свободой. Когда он узнал, при каких обстоятельствах я попал в рабство, и что дома меня оплакивают милая жена и любящие дети, то обнял меня, отдал мне половину добытой слоновой кости, и с первым же попутным ветром я благополучно отправился домой. Дал отчет халифу в путешествии и надеюсь, что уже больше никогда не расстанусь со своим отечеством. «Теперь ты видишь, любезный друг и однофамилец», — обратился рассказчик к Синдбаду-носильщику, «что и мне пришлось испытать много горького в жизни, прежде чем насладиться ее сладостью. Не всякий, кого мы видим счастливым, в данную минуту был всегда счастлив. Но, конечно, обязанность всех, кого Бог благословил богатством, помогать своим бедным братьям. Так как судьба свела меня с тобой, то ты об этом не пожалеешь. Я желаю видеть тебя ежедневно и озабочусь о том, чтобы отныне ты не имел причины жаловаться на свою долю». Так окончил свои рассказы Синдбад-мореход. Синдбад-носильщик ходил к нему в гости до самой смерти. Оба достигли глубокой старости, и богатый купец Синдбад так почитался в Багдаде, что дети и дети детей довели сведения о его приключениях и благотворительности –

0: рыба. Русская народная сказка. И жил себе старик со старухой, и прижили они себе сына, и назвали его Алешей. Старик ходил ловить рыбу, и всегда ему попадалась в сети только одна рыбка. Ловит раз старик рыбу, выходит тит рыба и говорит ему: «Дай ты мне, что у тебя есть дома. Тогда, где не бросишь сеть, будет ловиться рыба сколько хочешь». Стоит старик и думает, что ему делать. А жил-то он бедно-прибедно и ничего не имел, окромя старухи и сына. Тит рыба говорит: «Отдашь сына, будешь ловить рыбу и жить хорошо». Думал-думал старик, одеться от бедности некуда. Он и согласился, дал слово. Как дал обещание тит рыбе старик, только он бросил у берега сетку, глядь, а в ней рыбы полно. Забрал он ее и продал купцу. Приходит домой и радуется, что много рыбы наловил, а старухе-то своей ничего не говорит. На другой день старик купил сыну большой нож с красной ручкой, да и говорит:
1: «Иди, сын, куда Бог поведет. Только смотри, близко до воды не подходи, а то тебя тит рыба съест».
0: Наутро Алеша попрощался с отцом-матерью и пошел. Идет он себе и идет по дороге. Шел до тех пор, пока в лес не зашел. Лес дремучий был. Видит он, дерутся в лесу волк, орел и жук. Дерутся они из-за туши быка. Как увидали они парня и просят:
1: «Парень, раздели нам мясо!»
0: Вынимает Алеша нож с красной ручкой и начинает делить. Когда разделил он все, тогда стал говорить: «Зубатым волкам кости, беззубым орлам мясо, а потроха жуку». Разделил, а сам собирается дальше идти. Тогда волк вырывает волосок и дает парню. Дал и говорит:
1: «Когда будет нужда, прижги волос и скажи: был человеком, а теперь стану волком. Как сделаешь, что говорю, и скажешь такие слова, обернешься волком».
0: Орел тоже выдернул перышко и дает парню: «Когда станет тебе плохо, придет нужда, прижги перышко и скажи: был человеком, а теперь еще стану орлом». Жук подполз к парню, отломил крылышко и дает ему:
2: «Когда станет плохо, придет нужда, подожги крылышко да скажи: был человеком, а теперь еще стану жуком».
0: Забрал все это Алеша да пошел своей дорогой. Идет путь дорогой день, другой и третий, а ему навстречу охотники. Парень взял крылышко жука, поджег и сказал: «Был человеком, а теперь стану жуком». Сделался он жуком и спрятался. Прибежали собаки охотников, бегают, нюхают, ищут, а найти никак не могут. А он схоронился под кустом и сидит. Поискали-поискали охотнички и пошли себе. А Алеша сказал: «Был жуком, стану человеком». Стал человеком и пошел дальше. Идет он по темным лесам, ничего не видать. Стало ему страшно. Вынул он тогда волчий волос, прижег его и говорит: «Был человеком, стану волком». Обернулся волком и побежал. Пробежал он лес, выбежал в степь и сказал: «Был волком, стану человеком». Стал человеком и пошел. Идет дальше, а навстречу ему попалось море. Перейти его никак нельзя. Боится тит рыбу. Вынул Алеша орлиное перышко, поджег его и говорит: «Был человеком, а теперь стану орлом». Сделался он орлом, перелетел через море, стал опять человеком. Шел парень, шел по дороге, доходит до самой станицы. Пристроился он там работником и живет. А потом пасти царских коров стал. А в это время царь объявляет по всему государству, что его дочери охота попить теплого молока прямо из-под коровы. А табуны царских коров паслись далеко, никак нельзя доставить молоко, чтобы оно было теплым. Вот царь тогда объявил: «Кто принесет теплого молока, за того дочь замуж отдам». Пришел вечер, подоили коров, парень притворился в орла и полетел. Прилетел, принес теплого молока царской дочери. Царская дочь только и успела щелкнуть его по лбу своим кольцом. Прошло несколько дней, собрал царь всех людей, а дочь его стала глядеть того, кто ей молоко принес. А парень идти не захотел, совестно ему, что он пастух. Когда все ушли из станицы к царю, Алеша перепачкал себе все лицо, схоронился в курине и сидит. Царская дочь глядела-глядела, а не нашла того человека, что молоко ей приносил. Тогда приходит она к пастуху. Парень видит, что царская дочь пришла. Говорит ей: «Здесь волки ходили, а я в колючке спрятался. Лицо себе измазал». Царская дочь не слушает, а сама пристально на него глядит. Глядела-глядела и узнала по метке, что кольцом его по лбу щелкнуло. Пришла она к отцу, рассказала ему, что нашла она того человека. Призвал отец к себе парня, сосватал его. Прошло сколько-то там времени, царь сыграл свадьбу. Жили они с год, два, три, жили хорошо. Только пришло время, объявили войну. Царскому зятю Алёше тоже надо было идти на службу. Собрался он уходить на войну и говорит жене: «Может, я со службы не вернусь?» Жена его спрашивает: «Почему ты не вернешься?» Алёша ей отвечает: «Придется ехать через речку или море, а мне нельзя. Тит рыба съест. Если кто за место меня к тебе придет, не пускай. Когда будет стучать в комнате, ты не пускай. Скажи, если ты мой муж, то сам войди». Царский зять Алёша обернулся жуком, вылез из комнаты и снова влез, а двери были заперты. Увидала царская дочь, что ее муж может притворяться, поверила его словам. Проводила она мужа на службу. Прошло время, война замирилась, отслужил Алёша, едет домой, а с ним ехал один парень. Здорово похож он был на царского зятя. Они хорошие были товарищи, но царский зять-то и рассказал ему, что он хоронится тит рыбы. Едут они по дороге, доезжают до моря. Царский зять не стал делаться орлом, а пошел на корабль. А товарищ-то этот спихнул Алешу в воду, а тит рыба проглотила его. Парень этот приезжает к жене Алеши, царской дочери, заходит и стучится в дверь. «Жена, открой, это я со службы пришел». «Если ты мой муж, то сам влезь». «Ты же закрытая». «Если ты мой муж, то сам влезь». Парень пошел к царю, рассказал ему, что его жена не пускает. Царь призвал дочь к себе и говорит: «Что же, дочь моя, ты мужа не встречаешь?» «А он мне не муж, я не признаю его». «Как же, венчали тебя с ним, а ты не признаешь его? Мне от людей стыдно, я же отец твой, да и царь», — говорит он дочери.
3: «Нет, он мне не муж».
0: Ну, побыл этот парень день-другой, да уехал. Царская дочь живет себе и ждет, когда он уедет. Потом доложили ей, что уехал человек, похожий на ее мужа. Тогда она только стала из комнаты своей выходить. Прошло некоторое время, а муж ее не является. Вот она думает: «Наверное, съела моего мужа тит-рыба». Заперлась она в своей комнате, стала вышивать. Вышила она звездочку, месяц и солнце. Как вышила, стала просить отца дать ей корабль.
3: «Батюшка, дай корабль, по морю хочу погулять».
0: Снарядил ей царь корабль, дал 30 матросов. Села она на корабль и поехала по морю, а звездочку на корабль прицепила. А звездочка-то светит и светит голубым светом. Выходит тит рыба из воды, просит у царской дочери: «Дай звездочку». А царская дочь говорит:
3: «Что у тебя внутри есть? Покажи по голову».
0: Тут рыба показала. Царская дочь увидала Алешу. Отдала она тит рыбе звездочку и поехала домой. На другой день едет она на корабле, везет месяц, а тот светит еще лучше. Выходит опять тит рыба и просит у нее месяц. «Дай мне месяц». А царская дочь говорит:
3: «Что у тебя внутри есть, покажи по пояс».
0: Тит рыба показала. Царская дочь увидала Алешу по пояс. Увидала, отдала тит рыбе месяц. Отдала и уехала домой. На третий день едет она на корабле, везет солнышко. Тит рыба обратно из воды выходит и просит: «Дай мне солнышко». Царская дочь говорит:
3: «Что у тебя внутри есть, покажи всего».
0: Тит рыба показала, а в это время 30 матросов схватили царского зятя и перетянули его на корабль. Обняла царская дочь своего мужа Алешу, поликовались они. Тогда она и говорит мужу:
3: «Теперь, Алеша, куда бы ты ни пошел, ни поехал, и я с тобой буду, одного не отпущу».
0: Приехали они домой. С той поры стали жить-поживать и добра наживать. Друг без друга никуда не ходят и не ездят. Я как-то мимо их хаты шел, да к ним в гости зашел. Угощали они меня медом, сладкой напивочкой. Много я у них пил да ел. По губам текло, а в рот не попало.
4: А Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
5: Золотая рыбка. На море, на океане, на острове, на Буяне стояла небольшая ветхая избушка. В той избушке жили старик да старуха. Жили они в великой бедности. Старик сделал сеть и стал ходить на море ловить рыбу. Тем только и добывал себе дневное пропитание. Раз как-то закинул старик свою сеть, начал тянуть, и показалось ему так тяжело, как доселева никогда не бывало. Еле-еле вытянул, смотрит, а сеть пуста. Всего-навсего одна рыбка попалась. Зато рыбка не простая, золотая. Взмолилась ему рыбка человечьим голосом.
6: «Не бери меня, старичок, пусти лучше в синее море. Я тебе сама пригожусь. Что пожелаешь, то и сделаю».
5: Старик подумал-подумал и говорит: «Мне ничего от тебя не надобно. Ступай, гуляй в море». Бросил золотую рыбку в воду и воротился домой. Спрашивает его старуха:
7: «Много ли поймал, старик?»
8: «Да всего-навсего одну золотую рыбку. И ту бросил в море». Крепко она взмолилась. «Отпусти, — говорила, — в синее море. Я тебе в пригоду стану. Что пожелаешь, все сделаю». «Пожалел я рыбку. Не взял с нее выкуп. Даром на волю пустил».
7: «Эх ты! Попалось тебе в руки большое счастье, а ты удержать не сумел!»
5: Озлилась старуха, ругает старика с утра до вечера, не дает ему спокоя.
7: «Хоть бы хлеба у ней выпросил, ведь скоро сухой корки не будет!»
5: Не выдержал старик, пошел к золотой рыбке за хлебом. Пришел на море и крикнул громким голосом: «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом, ко мне головой!» Рыбка приплыла к берегу.
6: «Что тебе, старик, надо?»
5: Старуха серчала, за хлебом прислала.
6: «Ступай домой, будет у вас хлеба вдоволь!»
5: Воротился старик. «Ну что, старуха, есть хлеб?»
7: «Хлеба-то вдоволь. Да вот беда, корыто раскололось. Не в чем белье стирать. Ступай к золотой рыбке, попроси, чтоб новое дала».
5: Пошел старик на море. «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом, ко мне головой». Приплыла золотая рыбка.
6: «Что тебе надо, старик?»
5: Старуха прислала. «Новое корыто просит».
6: «Хорошо, будет у вас и корыто».
5: Воротился старик только в дверь, а старуха опять на него накинулась.
7: «Ступай,
5: — говорит,
7: — к золотой рыбке. Попроси, чтоб новую избу построила. В нашей жить нельзя, того и смотри, что развалится».
5: Пошел старик на море. «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом, ко мне головой!» Рыбка приплыла, стала к нему головой, в море хвостом и спрашивает:
6: «Что тебе, старик, надо?»
5: «Построй нам новую избу. Старуха ругается, не дает мне спокою. Не хочу, — говорит, — жить в старой избушке. Она того и смотри вся развалится».
6: «Не тужи, старик, ступай домой, да молись Богу, все будет сделано».
5: Воротился старик. На его дворе стоит изба новая, дубовая, с вырезанными узорами. Выбегает к нему навстречу старуха, пуще прежнего сердится, пуще прежнего ругается.
7: «Эх ты! Не умеешь ты счастьем пользоваться! Выпросил избу и чай, думаешь, дело сделал! Нет! Ступай-ка опять к золотой рыбке, да скажи ей! Не хочу я быть крестьянкою. Хочу быть дворянкою, чтоб меня добрые люди слушались, при встречах в пояс кланялись.
5: Пошел старик на море, говорит громким голосом: «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом ко мне головой!» Приплыла рыбка, стала в море хвостом к нему головой.
6: «Что тебе, старик, надо?»
5: Отвечает старик: «Не дает мне старуха покою. Совсем вздурилась, не хочет быть крестьянкою, хочет быть дворянкою».
6: «Хорошо, не тужи, ступай домой, да молись Богу, все будет сделано».
5: Воротился старик, а вместо избы каменный дом стоит. В три этажа выстроен, по двору прислуга бегает, на кухне повара стучат, а старуха в дорогом парчевом платье на высоких креслах сидит, да приказы отдает. Ни много ни мало прошло времени. Надоело старухе быть дворянкой. Потребовала к себе старика и приказывает:
7: «Ступай к золотой рыбке, скажи ей: не хочу я быть дворянкой, хочу быть царицею».
5: Пошел старик на море: «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом ко мне головой». Приплыла золотая рыбка.
6: «Что тебе, старик, надо?»
5: «Да что, вздурилась моя старуха пуще прежнего. Не хочет быть дворянкою, хочет быть царицею».
6: «Не тужи, ступай домой, да молись Богу, все будет сделано».
5: Воротился старик, а вместо прежнего дома высокий дворец стоит под золотою крышею. Кругом часовые ходят, да ружьями выкидывают. Позади большой сад раскинулся, а перед самым дворцом зеленый луг. На лугу войска собраны. Старуха нарядилась царицею, выступила на балкон с генералами да с боярами и начала делать тем войскам смотр и развод. Барабаны бьют, музыка гремит, солдаты «Ура!» кричат. Ни много ни мало прошло времени. Надоело старухе быть царицею. Велела разыскать старика и представить пред свои очи светлые. Поднялась суматоха, генералы суетятся, бояре бегают. Какой такой старик? На силу нашли его на заднем дворе. Повели к царице.
7: «Слушай»,
5: — говорит ему старуха,
7: «ступай к золотой рыбке, да скажи ей: не хочу быть царицею, хочу быть морскою владычицей, чтобы все моря и все рыбы меня слушались».
5: Старик было отнекиваться: «Куда тебе?»
7: «Коли не пойдешь, голова долой!»
5: Скрипя сердце, пошел старик на море. Пришел и говорит: «Рыбка, рыбка, стань в море хвостом ко мне головой!» Золотой рыбки нет как нет. Зовет старик в другой раз, опять нету. Зовет в третий раз, вдруг море зашумело, взволновалося, а тут совсем почернело. Приплывает рыбка к берегу.
6: «Что тебе, старик, надо?»
5: Старуха еще пуще вздурилася. Уже не хочет быть царицею, хочет быть морскою владычицей, над всеми водами властвовать, над всеми рыбами повелевать. Ничего не сказала старику золотая рыбка. Повернулась и ушла в глубину моря. Старик воротился назад, смотрит и глазам не верит. Дворца как не бывало. а на его месте стоит небольшая ветхая избушка. А в избушке сидит старуха в изодранном сарафане. Начали они жить по-прежнему. Старик опять принялся за рыбную ловлю. Только как часто не закидывал сетей в море, не удалось больше поймать золотой рыбки.
9: Вы слушаете радио «Сказка-ФМ».
10: «Жадная старуха».

0: Жили-были старик со старухою. Пошел однажды старик в лес дрова рубить. Сыскал старое дерево, только поднял топор, говорит ему дерево:
1: «Не руби меня, мужичок, что тебе надо, все сделаю».
2: «Ну, сделай, чтоб я богат был».
1: «Ладно, ступай домой, всего у тебя вдоволь будет».
0: Воротился старик домой. Изба новая, словно чаша полная. Денег куры не клюют, от хлеба амбар ломится, а что коров, лошадей, овец, в три дня не сосчитать.
3: «Ах, старик, откуда все это?» — спрашивает старуха.
1: «Да вот, жена, я такое дерево нашел, что не пожелай, то и сделает».
0: Пожили с месяц. Приелось старухе богатое житье, говорит старику: «Хоть живем мы богато, да что в этом толку, коли люди нас не почитают? Захочет староста, и тебя, и меня на работу погонит, а придерется, так и палками накажет. Ступай к дереву, проси, чтоб ты старостою был».
1: Взял старик топор, пошел к дереву и хочет под самый корень рубить. «Что тебе надо?» — спрашивает дерево.
0: «Сделай, чтобы я старостою был».
1: «Хорошо, ступай с Богом».
0: Воротился домой, а его уже давно солдаты дожидают. «Где ты?» — закричали. «Старый черт, шатаешься! Отводи скорее нам квартиру, да чтоб хорошая была! Ну-ка, поворачивайся!» А сами прикладами его по горбу да по горбу.
1: Видит старуха, что и старости не всегда честь, и говорит старику:
0: «Что за корысть быть старостовою женою? Вот тебя солдаты прибили, а уж о барине говорить нечего, что захочет, то и сделает. Ступай-ка ты к дереву, да проси, чтобы сделала тебя барином, а меня барыней».
1: Взял старик топор, пошел к дереву, хочет опять рубить. Дерево спрашивает: «Что тебе надо, старичок?»
0: «Сделай меня барином, а старуху барыней».
1: «Хорошо, ступай с Богом».
0: Пожила старуха в барстве, захотелось ей большего. Говорит старику: «Что за корысть, что я барыня? Вот как бы ты был генералом, а я генеральшей, иное дело, все бы нам завидовали».
1: Погнала старика снова к дереву. Взял он топор, пришел и собирается рубить. Спрашивает его дерево: «Что тебе надобно?»
0: «Сделай меня генералом, а старуху генеральшею».
1: «Хорошо, иди с Богом».
0: Воротился старик домой, а его в генералы произвели. Опять прошло несколько времени. Наскучило старухе быть генеральшею. Она и говорит старику: «Велико ли дело, генерал? Государь захочет, в Сибирь сошлет. Ступай к дереву, проси, чтобы сделала тебя царем, а меня царицею».
1: Пошел старик к дереву, хочет топором рубить. «Что тебе надобно?» — спрашивает дерево.
0: «Сделай меня царем, а старуху царицею».
1: «Хорошо, иди с Богом».
0: Воротился старик домой, а за ним уж послы приехали. «Государь де помер, тебя на его место выбрали». Немного пришлось старику со старухой поцарствовать. Показалось старухе мало быть царицею. Позвала старика и говорит ему: «Велико ли дело, царь? Бог захочет, смерть нашлет, и запрячут тебя в сырую землю. Ступай-ка ты к дереву, да проси, чтобы сделала нас богами».
1: Пошел человек к дереву. Как услыхало оно эти речи безумные, зашумело листьями и в ответ старику молвило: «Будь же ты медведем, а твоя жена медведицей». В ту же минуту старик обратился медведем, а старуха медведицей, и побежали они в лес.

0: морской краб, который играл с морем. В самые стародавние времена, моя крошечка, во времена, которые были раньше старых времен, словом, в самом начале мира жил старый, самый старый волшебник и переделывал по-своему все, что тогда было. Сперва он сделал землю, потом море, потом велел животным собраться и начать играть. Животные пришли и сказали: «О старейший и великий волшебник, как нам играть?» И он ответил им: «Я скажу, как». Он призвал слона, всем слонам слона, и сказал: «Играй в слона». И слон, всем слонам слон, стал играть, как ему было указано. Призвав бобра, всем бобрам бобра, волшебник сказал: «Играй в бобра». И бобр, всем бобрам бобр, стал играть, как ему указал волшебник. Корове, всем коровам корове, волшебник приказал: «Играй в корову». И корова, всем коровам корова, стала играть в корову. Обращаясь к черепахе, всем черепахам черепахе, он сказал: «Играй в черепаху». И она послушалась его. Так одного за другим призывал он всех четвероногих животных, всех птиц и рыб, и говорил им, как они должны играть. К вечеру, когда все существа утомились, пришел человек. Ты спрашиваешь, малютка, со своей ли маленькой дочкой? Да, конечно, со своей собственной любимой деточкой, которая сидела у него на плече. И человек сказал: «Что это за игра, старейший изо всех волшебников?» И старший волшебник ответил: «Сын Адама, это игра, в которую нужно играть в самом начале времен. Но ты слишком умен для нее». Человек поклонился волшебнику и сказал: «Да, правда, я слишком умен для этой игры. Но смотри, позаботься, чтобы все животные слушались меня». Человек и волшебник разговаривали, а Пау-Амма, морской краб, услышал все, побежал боком-боком, как бегают крабы, и юркнул в море, говоря себе: «Я буду играть один в глубине вод и ни за что, никогда не стану слушаться этого сына Адама». Никто не видел, как убежал краб. Его заметила только маленькая девочка, сидевшая на плече своего отца. Игра продолжалась до тех пор, пока каждое из живых существ не получило указания, как ему играть. Наконец волшебник стер мелкую пыль со своих рук и пошел по всему свету смотреть, так ли играют животные. Он отправился на север, моя милая, и увидел, что слон, всем слонам слон, роет глину бивнями и утаптывает своими большими ногами красивую, новую, чистую землю, которую приготовили для него. «Кун!» — спросил слон, всем слонам слон, а это значило: «Хорошо ли я делаю?» «Пайя-кун!» «Вполне хорошо», — ответил старый волшебник, и дохнул на большие скалы и огромные куски земли, которые слон, всем слонам слон, подбросил вверх. И они тотчас сделались высокими гималайскими горами. Ты, моя любимая, можешь увидеть их на географической карте. Волшебник пошел на восток и увидел корову, всем коровам корову, которая паслась на приготовленном для нее лугу. Вот она своим огромным языком слизнула с земли сразу целый большой лес, проглотила его и легла, начав пережевывать жвачку.
1: «Кун!»
0: — спросила всем коровам корова. «Да!» — ответил старый волшебник и дохнул на обнаженное пространство земли, с которого она съела всю траву, дохнул и на то место, куда она легла. Первое место сделалось великой пустыней Индии, а второе — африканской Сахарой. Ты можешь найти их на карте. Волшебник пошел на запад и увидел всем бобрам бобра, который делал плотины поперек устьев широких рек, только что приготовленных для него.
1: «Кун?»
0: — спросил всем бобрам бобр. «Пайя-кун!» — ответил старейший волшебник и дохнул на поваленные деревья и на стоячую воду, и они тотчас превратились в луга и болота Флориды. И ты можешь отыскать их на карте. Потом он пошел на юг и увидел всем черепахам черепаху. Она сидела и царапала своими лапами песок, только что приготовленный для нее. Песок и камни вылетали из-под ее лап, крутились в воздухе и падали далеко в море.
1: «Кун?»
0: — спросила черепаха всем черепахам черепаха. «Пайя-кун!» — сказал волшебник и дохнул на упавшие в море комья песка и камни. И они тотчас сделались самыми прекрасными в мире островами, которые называются Борнео, Целебес, Суматра, Ява. Камни поменьше стали остальными островами Малайского архипелага, и ты можешь отыскать их на карте. Ходил, ходил старый волшебник. Наконец на берегу реки Перек увидел человека и сказал ему: «Эй, сын Адама, все ли животные слушаются тебя?»
1: «Да»,
0: — ответил человек. «Вся ли земля послушна тебе?»
1: «Да»,
0: — ответил человек. «Все ли море тебе послушно?»
1: «Нет»,
0: — сказал человек. «Раз днем и раз ночью море бежит к земле, вливается в реку Перек, гонит пресную воду в лес, и тогда она заливает мой дом. Раз днем и раз ночью море увлекает за собой всю воду реки, в ее русле остаются только ил и грязь, и мой челн не может плыть».
1: «Разве в такую игру велел ты играть морю?»
0: «Нет», — сказал самый старый волшебник, — «это новая и нехорошая игра». «Вот смотри», — сказал человек. И пока он еще говорил, море влилось в устье реки Перек, оттесняя ее воды все назад и назад, так что речные волны залили дремучий лес, и дом человека очутился среди разлива.
1: «Это непорядок. Спусти свой челн, и мы увидим, кто играет с морем», — сказал самый старый волшебник.
0: Сын Адама
1: и волшебник сели в чёлн. Туда же прыгнула и маленькая девочка. Человек взял свой крис, изогнутый кинжал с лезвием, похожим на пламя, и они выплыли из реки Перак. После этого море стало все отодвигаться и отодвигаться, и высосало чёлн из устья Перака. Оно влекло его мимо Селангора, мимо полуострова Малакки, мимо Сингапура, все дальше и дальше к острову Бентангу. И чёлн двигался, точно его вели на веревке. Наконец, старый волшебник выпрямился во весь рост и закричал: «Эй вы, звери, птицы и рыбы, которых я в начале времен учил играть, кто из вас играет с морем?» И все звери, птицы и рыбы в один голос ответили: «Старейший из всех волшебников, мы играем в те игры, которым ты научил нас. В них будем играть мы, и после нас дети наших детей. Никто из нас не играет с морем». В это время над водой поднялась большая полная луна. И старый волшебник сказал горбатому старику, который сидит в середине луны и плетет рыболовную сеть, надеясь со временем поймать весь мир: «Эй, лунный рыбак, ты играешь с морем?»
2: «Нет», — ответил рыбак, — «я плету сеть и с ее помощью поймаю мир, но с морем я не играю».
1: И он продолжал свое дело. «Надо тебе сказать, что на луне сидит еще и крыса, которая так же быстро перегрызает шнурок, как рыбак плетет его». И старый волшебник сказал ей: «Эй ты, лунная крыса, ты играешь с морем?» Крыса ответила:
3: «Я слишком занята, чтобы играть с морем. Мне постоянно приходится перегрызать сеть, которую плетет этот старый рыбак».
1: И она продолжала грызть нитки. Вот маленькая девочка, сидевшая на плече сына Адама, протянула свои мягкие маленькие темные ручки, украшенные браслетами из раковин, и сказала: «О, старейший волшебник, когда мой отец разговаривал с тобой в самом начале, а я через его плечо смотрела на игры животных, одно непослушное создание убежало в море раньше, чем ты заметил его». Старый волшебник проговорил: «Как умны маленькие дети, которые видят и ничего не говорят. Что же это за зверь был?» Маленькая девочка ответила: «Он круглый и плоский, его глазки сидят на палочках, бежал он боком, вот так, вот так». Она показала, как. «На спине у него толстая, прочная броня». Тогда волшебник сказал: «Как умные дети, которые говорят правду. Теперь я знаю,

0: самого плеча в глубокую, теплую воду и под корнями чудесного дерева нащупал широкую спину Пау-Аммы, лукавого краба. Почувствовав прикосновение, Пау-Амма завозился, и поверхность моря поднялась, как поднимается вода в чашке, в которую ты опускаешь руку. «Ага», — сказал старый волшебник, — «теперь я знаю, кто играл с морем». И он громко закричал: «Что ты тут делаешь, Амма?» Сидевший в глубине Амма ответил:
1: «Раз днем и раз ночью я выхожу для пропитания. Раз днем и раз ночью я возвращаюсь к себе. Оставь меня в покое».
0: Тогда старый волшебник сказал: «Слушай, Пау-Амма, когда ты выходишь из пещеры, воды моря вливаются в Писат-Тасек, и берега всех островов обнажаются. Маленькие рыбы умирают, а у Раджи Маянги Кибана, короля слонов, ноги покрываются илом. Когда ты возвращаешься обратно и прячешься в свою пещеру, воды моря поднимаются, половина маленьких островов исчезает в волнах, море окружает дом сына Адама и пасть Раджи Абдуллаха, короля крокодилов, наполняется соленой водой». Услышав это, сидевший в глубине Пау-Амма засмеялся и сказал:
1: «Я не знал, что я такая важная особа. С тех пор я буду выходить из пещеры по 7 раз в день, и море никогда не будет спокойно».
0: Тогда старый волшебник сказал: «Я не могу заставить тебя, Амма, играть в ту игру, которая тебе назначена, потому что ты убежал от меня в самом начале. Но если ты не боишься, всплыви, и мы потолкуем».
1: «Я не боюсь», — ответил лукавый Амма и поднялся на поверхность моря, освещенного луной.
0: В то время в мире не нашлось бы ни одного существа ростом с Пау-Амма, потому что он был король всех крабов. Не обыкновенный краб, а краб-король. Один край его большого щита дотрагивался до берега Саравака, другой — до берега подле Пиханга. И он был крупнее дыма 3 вулканов. Поднимаясь между ветвями чудесного дерева, Амма сбил один из больших орехов, волшебный орех-двойчатку, который дает людям молодость. Маленькая дочка человека увидела, как орех выглядывал из воды, проплывая мимо челнока, втащила его в челн и своими маленькими золотыми ножницами принялась вынимать из скорлупы мягкие ядрышки. «Теперь, — сказал волшебник, — поколдуй, Пау-Амма, и покажи нам, что ты действительно важное существо». Пау-Амма завращал глазами, задвигал ногами, но смог только взволновать море. Ведь краб-король был только краб и больше ничего. Старейший волшебник засмеялся: «В конце концов, ты уж не такая важная персона», — сказал он. «Теперь дай-ка я поколдую». И старый волшебник сделал магическое движение своей левой рукой. Нет, только мизинцем левой руки. И что же вышло, моя душечка? Твердая, синевато-зелено-черная броня упала с краба, как волокна падают с кокосового ореха, и

0: мама, остался весь мягкой-мягкой, как маленькие крабы, которых ты, моя любимая, иногда находишь на песчаных отмелях. Действительно, велика твоя сила, нечего сказать, заметил старейший волшебник. Что мне сделать? Не попросить ли вот этого человека разрезать тебя крисом? Не послать ли за королем слонов, чтобы он проткнул тебя своими бивнями? Или не позвать ли короля крокодилов, чтобы он укусил тебя? Пауамма отвечал: «Мне стыдно. Отдай мне мою твердую скорлупу и позволь уйти обратно в пещеру. Тогда я буду выходить из нее всего раз днем и раз ночью, и только за пищей». Но старейший волшебник сказал: «Нет, Амма, я не отдам тебе назад твоей брони, потому что ты будешь расти, делаться все больше, все сильнее и мало-помалу набираться новой гордости. Потом ты, может быть, позабудешь о своем обещании и снова примешься играть с морем». Пауамма сказал: «Что же мне делать? Я так велик, что могу прятаться только в Песат-Тасеке. И если я пойду куда-нибудь в другое место, такой мягкий, каким ты сделал меня, акулы и другие рыбы съедят меня. Если же я отправлюсь в Песат-Тасек такой мягкой, как ты меня сделал, я правда буду в безопасности, но не посмею выйти наружу за пищей и умру от голода». И он задвигал своими лапами и заплакал. «Послушай, Пауамма, — сказал ему старейший волшебник, — я не могу заставить тебя играть так, как хотел, потому что ты убежал от меня в самом начале. Но если ты хочешь, я сделаю все ямки, все кустики морской травы, все камни в море безопасными приютами для тебя и для твоих детей». «Это хорошо», — сказал Пауамма, — «но я еще не решился. Посмотри, с тобой человек, с которым ты разговаривал в самом начале. Если бы ты не обратил на него такого внимания, мне не надоело бы ждать, я не убежал бы и ничего не случилось бы. Что сделает для меня он?» Тогда человек сказал: «Если хочешь, я поколдую, тогда и глубокая вода, и сухая земля станут приютами для тебя и для твоих детей. Вы будете прятаться и на суше, и в море. Хочешь?» Амма ответил: «Я еще не решил. Смотри, вот девочка, которая в самом начале видела, как я убежал. Если бы она тогда заговорила, волшебник позвал бы меня обратно, и ничего не случилось бы. Что сделает для меня она?» Маленькая девочка сказала: «Я ем славный орех. Если хочешь, Амма, я поколдую и отдам тебе ножницы. Эти острые и прочные ножницы, чтобы ты и твои дети могли есть кокосовые орехи, когда вы из моря выйдете на землю. Ножницами вы будете также устраивать для себя Песат-Тасеки, если вблизи вас не окажется ни камня, ни ямки. Когда же земля будет слишком жестка, вы с помощью этих ножниц будете подниматься на деревья». Но Пауамма сказал: «Я еще не решил, ведь мне, такому мягкому, ваши дары не помогут. Старейший волшебник, верни мне мою броню, тогда я буду играть, как ты мне укажешь». Старейший волшебник сказал: «Я отдам тебе твою броню, Амма. Носи ее 11 месяцев в году. Но на 12-й месяц каждого года она будет делаться снова мягкой, чтобы напоминать тебе и всем твоим детям, что я могу колдовать, а также, чтобы ты не зазнавался, ведь я вижу, что раз ты будешь бегать и под водой, и по земле, ты сделаешься слишком смел. Если же кроме этого научишься взбираться на деревья, разбивать орехи и рыть норки ножницами, ты станешь слишком жадным, Амма». Краб Амма подумал немножко и ответил:
1: «Я решился. Я беру ваши дары».
0: Тогда старейший волшебник поколдовал правой рукой всеми пятью пальцами правой руки, и смотри, что случилось, моя милая. Пау Амма стал делаться все меньше, меньше и меньше. Наконец остался только маленький зеленый краб. Он плыл по воде рядом с челноком и тонким голосом кричал:
2: «Дай же мне ножницы!»
0: Маленькая дочка человека поймала его ладонью своей коричневой руки, посадила его на дно челна и дала ему ножницы. Он помахал ими в своих маленьких лапах, несколько раз открыл их и закрыл, щелкнул ими и сказал:
2: «Я могу есть орехи, я могу разбивать раковины, я могу рыть норы, я могу взбираться на деревья, я могу дышать среди сухого воздуха, я могу находить безопасное убежище под каждым камнем. Я не знал, какое я сильное существо».
0: «Кун? Пайя-кун», — сказал волшебник. Он засмеялся и благословил краба. Маленький же Пау Амма быстро пробежал по краю челнока и соскочил в воду. Он был так мал, что на земле мог скрыться в тени сухого листа, а на морском дне — в пустой раковине.
1: «Хорошо я сделал?» — спросил волшебник.
0: «Да», — ответил человек. «И теперь нам нужно вернуться в устье реки Перак. Но грести туда утомительно. Если бы мы дождались, чтобы Пау Амма вернулся в свой Писак-Тасек, вода отнесла бы нас».
3: «Ты ленив», — сказал старейший волшебник.
0: «За это и твои дети будут ленивы. Они будут самым ленивым народом на земле». И он поднял палец к луне, сказав: «О, рыбак, смотри! Этому человеку лень грести до дому. Отведи своей сетью челнок к его родному берегу, рыбак».
4: «Нет», — ответил сын Адама, «если мне суждено лениться всю жизнь, пусть море дважды в день работает за меня. Это избавит меня от необходимости грести и коротким веслом».
0: Волшебник засмеялся, сказав: «Очень хорошо». Крыса на луне перестала грызть сеть. Рыбак отпустил свою бечевку так низко, что она дотронулась до моря. И вот лунный старик потащил глубокое море мимо острова Бинтанга, мимо Сингапура, мимо полуострова Малакки, мимо Силангора и, наконец, челнок вошел в устье реки Перак.
3: «Кун?»
0: — спросил рыбак с луны.
3: «Пайя-кун!» — сказал волшебник. «Смотри же! Теперь всегда два раза днем и два раза ночью води за собой море, чтобы малайские рыбаки могли не работать веслами. Только смотри, не делай это слишком резко, не то я обращу свои чары против тебя, как я сделал это с Пау Аммой».
0: И они поплыли вверх по реке Перак и пошли спать, моя любимая.
5: «Теперь слушай хорошенько».
3: того самого дня до нынешнего луна всегда водит море к земле и от земли, делая то, что мы называем приливами и отливами. Иногда лунный рыбак тащит море слишком сильно, и тогда у нас бывает весеннее наводнение. Порой он слишком мало поднимает море, и тогда вода стоит низко, но почти всегда он работает старательно, помня угрозу старейшего волшебника. А что же стало с крабом Амой? Когда ты бываешь на морском берегу, ты можешь видеть, как его детки устраивают себе маленькие писатосеки под камнями, под кустами травы на песке. Можешь видеть, как они машут своими маленькими ножницами. В некоторых далеких странах они действительно всегда живут на суше, поднимаются на пальмовые деревья и едят кокосовые орехи. Все, как обещала королю крабу маленькая дочка человека. Раз в год аммы сбрасывают с себя свою твердую броню и становятся мягкими. Это происходит для того, чтобы они помнили о власти великого волшебника. В это время нехорошо убивать или ловить детей аммы, ведь они становятся беззащитными только потому, что старый Пау Амма однажды, очень давно, был груб со старым волшебником. Так-то. Дети краба Аммы терпеть не могут, чтобы люди вынимали их из норок, унося к себе домой в банках из-под разного соления и заливали спиртом. Потому-то они так жестоко щиплют тебя своими ножницами. И по делам.
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
6: Коза Дереза. Русская народная сказка.
7: Жили-были старик со старухой, да их дочка. И было у них в хозяйстве стадо коз. Вот дочка пошла пасти коз. Пасла по горам, по долам, по зеленым лугам. Вечером пригнала их домой. Старик вышел на крыльцо и спрашивает:
8: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?»
7: И отвечают ему козы:
9: «Мы и сыты, мы и пьяны. Мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали».
7: А одна коза отвечает:
9: «Я не сыта, я не пьяна. По горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку».
7: Рассердился старик на дочь и прогнал ее с глаз долой.
10: «Что ж ты, дочка, не уследила? Почему плохо работу свою делаешь? Ступай прочь!»
7: На другой день послал пасти старуху. Старуха пасла коз по горам, по долам, по зеленым лугам. Поздно вечером пригнала их домой. Вышел старик на крыльцо и спрашивает:
8: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли, вы пьяны ли?»
7: Отвечают ему козы:
9: «Мы и сыты, мы и пьяны. Мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали».
7: А одна коза отвечает:
9: «Я не сыта, я не пьяна. По горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек. Да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку».
7: Пуще прежнего рассердился старик, прогнал старуху с глаз долой.
11: На третий день сам пошел пасти коз. Пас по горам, по долам, по зеленым лугам. Пригнал их вечером домой. Сам забежал вперед и спрашивает:
8: «Вы козочки, вы матушки, вы сыты ли? Вы пьяны ли?»
11: Отвечают ему козы:
9: «Мы и сыты, мы и пьяны. Мы по горочкам ходили, травушку пощипали, осинушки поглодали, под березкой полежали».
11: А одна коза отвечает:
9: «Я не сыта, я не пьяна, по горочкам не ходила, травушку не щипала, осинушки не глодала, под березкой не лежала, а как бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек, да как бежала через гребельку, ухватила воды капельку».
11: Старик поймал эту козу, привязал ее и давай бить. Бил, бил, половину бока ободрал и пошел нож точить.
9: «Ой, ой, спасаться надо!»
11: Коза видит, дело плохо, оторвалась и убежала. Бежала, бежала, прибежала в заячью избушку, завалилась на печку и лежит. Приходит заяц домой, оглядывается.
12: «Кто? Кто в мою избушку залез?»
11: А коза ему с печи отвечает:
9: «Я, коза Дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена, топу-попу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету».
12: «Ой, страшно!»
11: Зайчик испугался и убежал. Идет зайчик, горько плачет. Попадается навстречу ему петух в красных сапожках, в золотых сережках, на плече косу несет. Видит петух зайца и спрашивает:
12: «Здравствуй, заинька, чего плачешь? Как мне не плакать? Забралась коза в мою избушку, меня выгнала. Пойдем, я твоему горю помогу».
11: Подошли они к избушке, петух постучался.
12: «Ток-ток-ток, кто в избушке?»
11: А коза ему с печи:
9: «Я, коза Дереза, за 3 гроша куплена, полбока луплена, топу-топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету».
12: Ку-ка-ре-ку!
11: А петух как вскочит на порог, да как закричит:
12: «Я иду в сапожках, в золотых сережках, несу косу, твою голову снесу, по самые плечи, вылезай с печи!»
11: Коза испугалась, да со страху упала с печи и убилась. А заинька с петушком стали в избушке жить да быть, да рыбку ловить.
5: Сказка ФМ.
13: Птичий язык. В одном городе жил купец с купчихою, и дал им Господь сына, не по годам смышленого, по имени Василий. Раз как-то обедали они втроем, а над столом висел в клетке соловей и так жалобно пел, что купец не вытерпел и проговорил:
14: «Если б сыскался такой человек, который отгадал бы мне вправду, что соловей распевает и какую судьбу предвещает, кажись, при жизни бы отдал ему половину имения».
13: А мальчик, ему было 6 лет тогда, посмотрел отцу с матерью в глаза и сказал:
14: «Я знаю, что соловей поет, да сказать боюсь». «Говори без утайки», —
13: пристали к нему отец с матерью. И Вася со слезами вымолвил:
14: «Соловей предвещает, что придет пора, время, будете вы мне служить. Отец станет воду подавать, а мать полотенце, лицо, руки утирать».
13: Слова эти больно огорчили купца с купчихою, и решились они сбыть свое детище. Построили небольшую лодочку, в темную ночь положили в нее сонного мальчика и пустили в открытое море. На ту пору вылетел из клетки соловей-вещун, прилетел в лодку и сел мальчику на плечо. Вот плывет лодка по морю, а навстречу ей корабль на всех парусах летит. Увидал корабельщик мальчика, жалко ему стало, взял его к себе, расспросил про все и обещал держать и любить его, как родного сына. На другой день говорит мальчик новому отцу.
14: Соловей-де напевает, что подымется буря, поломает мачты, порвет паруса. Надо поворотить к пристани.
13: Но корабельщик не послушался. И впрямь поднялась буря, поломала мачты, оборвала паруса. Делать нечего, прошлого не воротишь. Поставили новые мачты, поправили паруса и поплыли дальше. А Вася опять говорит.
14: Соловей-де напевает, что навстречу идут 12 кораблей. Все разбойничьих в Аполлон нас возьмут.
13: На этот раз корабельщик послушался, приворотил к острову и видел, как те 12 кораблей, все разбойничьих, пробежали мимо. Выждал корабельщик сколько надобно и поплыл дальше. Немало-немного прошло времени, пристал корабль к городу Хвалынску. А у здешнего короля уже несколько годов перед дворцовыми окнами летают. И кричат ворон с воронихой и вороненком, ни днем, ни ночью никому угомону не дают. Что ни делали, никакими хитростями не могут их от окошек отвадить, даже дробь не берет. И приказано было от короля прибить на всех перекрестках и пристанях такову грамоту. Ежели кто сможет отогнать от дворцовых окошек ворона с воронихою, тому король отдаст в награду полцарства своего и меньшую королевну в жены. А кто возьмется за такое дело, а дело не сделает, тому отрублена будет голова. Много было охотников породниться с королем, да все головы свои под топор положили. Узнал про ту Васю, стал проситься у корабельщика.
14: Позволь пойти к королю, отогнать ворона с воронихою.
13: Сколько не уговаривал его корабельщик, никак не мог удержать.
14: Ну, ступай,
13: говорит.
14: Да если что недоброе случится, на себя пеняй.
13: Пришел Вася во дворец, сказал королю и велел открыть то самое окно, возле которого воронье летало. Послушал птичьего крику и говорит королю.
14: Ваше Величество, сами видите, что летают здесь трое. Ворон, жена его Ворониха и их сын Вороненок. Ворон с Воронихою спорят, кому принадлежит сын, отцу или матери, и просят рассудить их. Ваше Величество, скажите, кому принадлежит сын?
13: Король говорит.
14: Отцу.
13: Только изрек король это слово, ворон с вороненком полетели вправо, а ворониха влево. После того король взял мальчика к себе, и жил он при нем в большой милости и чести. Вырос и стал молодец молодцом. Женился на королевне и взял в приданное полцарства. Вздумалось ему как-то поездить по разным местам, по чужим землям, людей посмотреть и себя показать. Собрался и поехал странствовать. В одном городе остановился он ночевать. Переночевал, встал поутру и велит, чтоб подали ему умываться. Хозяин принес ему воду, а хозяйка подала полотенце. Разговорился с ними королевич и узнал, что то были отец его и мать. Заплакал от радости и упал к их ногам родительским. А а после взял их с собою в город Хвалынск. И стали они все вместе жить-поживать, да добра наживать.
6: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Почитаю тебе сказку Виталия Бьянки «Лесные домишки». Послушай. Высоко над рекой, над крутым обрывом, носились молодые ласточки-береговушки. Гонялись друг за другом с визгом, с писком, играли в пятнашки. Была в их стае одна маленькая береговушка, такая проворная, никак ее догнать нельзя было, от всех увертывается. Погонится за ней пятнашка, а она туда-сюда, вниз, вверх, в сторону бросится. Да как пустится лететь, только крылышки мелькают. Вдруг, откуда ни возьмись, чеглок сокол мчится, острые изогнутые крылья так и свистят. Ласточки переполошились, все в рассыпную, кто куда, мигом разлетелась вся стая. А проворная береговушка от него без оглядки, за реку, да над лесом, да через озеро. Очень уж страшная пятнашка, чеглок сокол. Летела береговушка, из сил выбилась. Обернулась назад, никого сзади нет. Кругом оглянулась, а место совсем незнакомое. Посмотрела вниз, внизу река течет, только не своя, чужая какая-то. Испугалась береговушка. Дорогу домой она не помнила, где же ей было запомнить, когда она неслась без памяти от страха. А уж вечер был, ночь скоро, как тут быть? Жутко стало маленькой береговушке. Полетела она вниз, села на берегу и горько заплакала. Вдруг видит, бежит мимо нее по песку желтая птичка с черным галстуком на шее. Береговушка обрадовалась, спрашивает у желтой птички: «Скажите, пожалуйста, как мне домой попасть?» «А ты чья?» – спрашивает желтая птичка. «Не знаю», – отвечает береговушка. «Трудно будет тебе свой дом разыскать», – говорит желтая птичка. «Скоро солнце закатится, темно станет. Оставайся-ка лучше у меня ночевать. Меня зовут Зуёк, а дом у меня вот тут». Зуёк пробежал несколько шагов и показал клювом на песок. Потом закланялся, закачался на тоненьких ножках и говорит: «Вот он, мой дом, заходи». Взглянула береговушка, кругом песок да галька, а дома никакого нет. «Неужели не видишь?» – удивился Зуёк. «Вот сюда гляди, где между камешками яйца лежат». На силу разглядела береговушка четыре яйца в бурых крапинках, лежат рядышком прямо на песке среди гальки. «Ну что же ты?» – спрашивает Зуёк. «Разве тебе не нравится мой дом?» Береговушка не знает, что и сказать. Скажет, что дома у него нет, еще хозяин обидится. Вот она ему и говорит: «Не привыкла я на чистом воздухе спать, на голом песке, без подстилочки». «Жаль, что не привыкла», — говорит Зуёк. «Тогда лети-ка вон в тот еловый лесок. Спроси там голубя по имени Витютень. Дом у него с полом, у него и ночуй». «Вот спасибо», — обрадовалась береговушка и полетела в еловый лесок. Там она скоро отыскала лесного голубя Витютня и попросилась к нему ночевать.
1: «Ночуй,
0: если тебе моя хата нравится», — говорит Витютень. «А какая у Витютня хата? Один пол, да и тот как решето, весь в дырках. Просто прутики на ветви накиданы, как попало. На прутиках белые голубиные яйца лежат. Снизу их видно, просвечивают сквозь дырявый пол». Удивилась береговушка. «У вашего дома, — говорит она Витютню, — один пол, даже стен нет. Как же в нем спать?»
1: Что же, говорит Витютин, если тебе нужен дом со стенами, лети, разыщи Иволгу, у нее тебе понравится.
0: И Витютин сказал Береговушке адрес Иволги: в роще на самой красивой березе. Полетела Береговушка в рощу, а в роще березы одна другой красивее. Искала, искала Иволгин дом, и вот, наконец, увидела. Висит на березовой ветке крошечный легкий домик. Такой уютный домик и похож на розу, сделанную из тонких листков серой бумаги.
1: «Какой же у Иволги домик маленький, — подумала Береговушка, — даже мне в нем не поместиться». Только она хотела постучаться, вдруг из серого домика вылетели осы. Закружились, зажужжали, сейчас ужалят. Испугалась Береговушка и скорее улетела прочь. Мчится среди зеленой листвы. Вот что-то золотое и черное блеснуло у нее перед глазами. Подлетела ближе, видит, на ветке сидит золотая птица с черными крыльями. «Куда ты спешишь, маленькая?» — кричит золотая птица Береговушке. «Иволгин дом ищу», — отвечает Береговушка. «Иволга — это я», — говорит золотая птица. «А дом мой вот здесь, на этой красивой березе». Береговушка остановилась и посмотрела, куда Иволга ей показывает. Сперва она ничего различить не могла. Все только зеленые листья да белые березовые ветки. А когда всмотрелась, так и ахнула. Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка.

0: Мой маленький друг, добрый вечер. Вчера я читал тебе сказку Виталия Бьянки «Лесные домишки». Помнишь? О том, как ласточка-береговушка, спасаясь от чиглока-сокола, улетела за озеро и заблудилась. Разные птицы старались помочь ей, приглашали в свой дом ночевать, но ласточке чужие дома не нравились. Потом Иволга пригласила ласточку переночевать. Сперва ласточка ничего различить не могла, все только зеленые листья да белые березовые ветки. А когда всмотрелась, так и ахнула. Высоко над землей к ветке подвешена легкая плетеная корзиночка. И видит береговушка, что это и в самом деле домик. Затейливо так свит из пеньки, из стебельков, волосков и шерстинок и тонкой березовой кожуры. «Ух, — говорит береговушка Иволги, — ни за что не останусь в этой зыбкой постройке. Она качается, и у меня все перед глазами вертится, кружится. Того и гляди, ее ветром на землю сдует, да и крыши у вас нет. Но ступай к пеночке, — обиженно говорит ей золотая Иволга. Если ты боишься на чистом воздухе спать, так тебе, верно, понравится у нее в шалаше под крышей». Полетела береговушка к пеночке. Желтая маленькая пеночка жила в траве, как раз под той самой березой, где висела Иволгина воздушная колыбелька. Береговушке очень понравился ее шалашик из сухой травы и мха. «Вот славно-то!» — радовалась она. «Тут и пол, и стены, и крыша, и постелька из мягких перышек. Совсем как у нас дома». Ласковая пеночка стала ее укладывать спать. Вдруг земля под ними задрожала, загудела. Береговушка встрепенулась, прислушивается, а пеночка ей говорит: «Это кони в рощу скачут». «А выдержит ваша крыша, — спрашивает береговушка, — если конь на нее копытом ступит?» Пеночка только головой покачала печально и ничего ей на это не ответила. «Ой, как страшно тут, — сказала береговушка и вмиг выпорхнула из шалаша. — Тут я всю ночь глаз не сомкну, все буду думать, что меня раздавит. У нас дома спокойно, там никто на тебя не наступит и на землю не сбросит». «Так верно, у тебя такой дом, как у Чомги, — догадалась пеночка. — У нее дом не на дереве, ветер его не сдует, да и не на земле, никто не раздавит. Хочешь, провожу тебя туда?»
1: «Хочу, хочу, — говорит береговушка.
0: Полетели они к Чомге. Прилетели на озеро и видят посреди воды, на тростниковом островке сидит большеголовая птица. На голове у птицы перья торчком стоят, словно рожки. Тут пеночка с береговушкой простилась и наказала ей к этой рогатой птице ночевать попроситься. Полетела береговушка и села на островок. Сидит и удивляется. Островок-то, оказывается, плавучий. Плывет по озеру куча сухого тростника. Посреди кучи ямка, одной ямки мягкой болотной травой устлана. На траве лежат Чомгины яйца, прикрытые легкими сухими тростиночками. А сама Чомга рогатая сидит на островке с краешка, разъезжает на своем суденышке по всему. Береговушка рассказала Чомге, как она искала и не могла найти себе ночлега, и попросилась ночевать.
1: А ты не боишься спать на волнах? Спрашивает ее Чонга. А разве ваш дом не пристанет на ночь к берегу?
0: Мой дом не пароход, говорит Чонга. Куда ветер гонит его, туда он и плывет. Так и будем всю ночь на волнах качаться.
1: Боюсь, прошептала Береговушка. Домой хочу, к маме.
0: Чонга рассердилась. Вот, говорит, какая привередливая. Никак на тебя не угодишь. Лети-ка, поищи сама себе дом, какой нравится. Прогнала Чонга Береговушку, та и полетела.
1: Летит и плачет без слез. Слезами птицы плакать не умеют.
0: А уж ночь наступает, солнце зашло, темнеет. Залетела Береговушка в густой лес. Смотрит на высокой ели, на толстом суку выстроен дом. Весь из сучьев, из палок, круглый, а изнутри мох торчит теплый и мягкий.
1: Вот хороший дом, думает она, прочный и с крышей. Подлетела маленькая Береговушка к большому дому, постучала клювиком в стенку и просит жалобным голоском: «Впустите, пожалуйста, хозяюшка, переночевать».
0: А из дома вдруг, как высунется рыжая звериная морда с оттопыренными ушами, с желтыми зубами, да как зарычит страшилище:
2: «С каких это пор птахи по ночам стучат, ночевать просятся к белкам в дом?»
1: Обмерла Береговушка, сердце камнем упало, отшатнулась. Взвелась над лесом, да стремглав, без оглядки, на утек. Летела, из сил выбилась, обернулась назад, видит, никого сзади нет. Кругом оглянулась, а место знакомое. Посмотрела вниз, внизу река течет. Своя река, родная, стрелой бросилась вниз к речке, оттуда вверх, под самый обрыв крутого берега, и пропала. А в обрыве дырки, это все ласточкины норки. В одну из них и юркнула Береговушка. Юркнула и побежала по длинному, узкому коридору. Добежала до его конца и впорхнула в просторную круглую комнату. Тут уже давно ждала ее мама. Сладко спалось в ту ночь усталой маленькой Береговушке у себя на мягкой теплой постельке из травинок, конского волоса и перьев. Вот, сказка вся. Я прощаюсь с тобой. До свидания.
3: Радио «Сказка ФМ».
4: Король Дроздобород. О необычайной красоте принцессы слух разнесся за пределами королевства. Однако, кроме удивительно привлекательной внешности, принцесса имела отвратительный характер. Была горда, капризна и заносчива. Всех женихов, которые приезжали во дворец с открытым сердцем, она, высмеяв, выгоняла с позором прочь. Но однажды король-отец все же решил настоять на своем и женить-таки строптивую красавицу. Пригласил в назначенный день всех знатных женихов, кому пришла охота жениться. Все приезжие были поставлены в ряд по своему достоинству и положению. Сначала шли короли, потом герцоги, князья, графы и бароны, а затем уже и простые дворяне. Король и повел принцессу по рядам женихов. но никто ей не пришелся по сердцу. И о каждом она нашла, что сказать неприятного. Один, по ее мнению, был слишком толст. Она говорила, точно винная бочка. Другой был слишком долговяз. Долг да тонок, что лен на лугу. Третий был слишком мал ростом. Короток да толст, что овечий хвост. Четвертый слишком бледен, словно смерть ходячая. А пятый слишком красен, что свекла огородная. Шестой был недостаточно прям, словно дерево покоробленное. Итак, в каждом она нашла, что высмеять, а в особенности она надсмехалась над одним добряком-королем, который стоял в ряду женихов одним из первых. У этого короля подбородок был несколько срезан. Принцесса это заметила, стала над ним смеяться и сказала: «У него подбородок, словно клюв у дрозда». Так и стали с тех пор величать его король-дроздобород. А старый король, увидев, что дочь его только и делает, что высмеивает добрых людей, отвергает все собранных на празднество женихов, разгневался на нее и поклялся, что выдаст ее замуж за первого бедняка, который явится к его порогу. Два дня спустя какой-то бродячий певец стал петь под его окном, желая этим заслужить милостыню. Чуть король заслышал его песню, так и приказал позвать певца в свои королевские покои. Тот вошел к королю в своих грязных лохмотьях, стал петь перед королем и королевой и, пропев свою песню, стал кланяться и просить милостыню. Король сказал: «Твоя песня так пришлась по сердцу мне, что я хочу отдать тебе мою дочь в замужество». Принцесса только тут поняла, что отец не шутил. А король сказал ей твердо: «Я поклялся, что отдам тебя замуж за первого встречного нищего и сдержу свою клятву». Никакие увертки не помогли. Король послал за священником, и принцесса была немедленно обвенчана с нищим. Когда же все это совершилось, король сказал дочке: «Теперь тебе, как нищий, не пристало больше жить здесь, в моем королевском замке. Ступай по миру со своим мужем». Бедняк-певец вывел ее за руку из замка, и она должна была вместе с ним бродить по миру пешком. Путем дорогою пришли они к большому лесу. И принцесса спросила: «Ах, чей это темный чудный лес?» «Дроздоборода». «Ах, жалко, я не знала». Потом пришлось идти по лугу, и принцесса опять спросила: «А чей это славный луг?» «Дроздоборода». «Ах, зачем я ему отказала?» Потом прошли они через большой город, и она вновь спросила: «А чей это город? Прекрасный, большой?» «Это все принадлежит королю Дроздобороду». «Ах, я, бедняжка, не знала, зачем я ему отказала?» «Ну, послушай-ка», — сказал певец, «мне совсем не нравится, что ты постоянно сожалеешь о своем отказе и желаешь себе другого мужа. Или я тебе не по нраву пришелся?» И вот, наконец, пришли они к маленькой-прималенькой избушечке. И принцесса воскликнула: «Ах, Господи! Чей тут такой дрянной домишко?» Певец отвечал ей: «Это твой и мой дом, и в нем мы с тобой заживем». Она должна была согнуться, чтобы войти в низенькую дверь. «А где же слуги?» — спросила принцесса. «Слуги? Это зачем?» — отвечал певец. «Ты сама должна все для себя делать». Разведи-ка сейчас же огонь, да свари мне чего-нибудь поесть. Я очень устал». Но принцесса, как оказалось, ничего не смыслила в хозяйстве. Не умела огня развести, не сварить, чтобы там ни было. Муж ее сам должен был приняться за дело, хоть какого-нибудь толку добиться. Разделив свою скромную трапезу, они легли спать. Но на другое утро муж, уже ранехонько, поднял жену с постели, чтобы она могла все прибрать в доме. Денек, другой, жили они таким образом, перебиваясь кое-как, и все запасы их пришли к концу. Тогда муж сказал принцессе: «Жена, если мы будем сидеть сложа руки, ничего не зарабатывая, помрем с голоду. Ты должна приняться за плетение корзинок». Он пошел, нарезал ивовых ветвей, притащил их домой целую охапку. Начала она плести, но крепкий ивняк переколол нежные руки принцессы. «Ну, я вижу, это дело у тебя на лад не пойдет», — сказал муж. «Лучше уж ты примись за пряжу. Может быть, прясть ты будешь лучше, чем плести». Она принялась тотчас за пряжу, но жесткая нитка стала въедаться в ее мягкие пальчики, так что они оказались все в крови. «Вот изволишь ли видеть, — сказал ей муж, — ведь ты ни на какую работу не годна. Ты для меня не находка. Ну да еще попробуем. Станем торговать горшками и глиняной посудой. Ты должна будешь выйти на базар и приняться за торговлю». «Ах, боже мой! — подумала принцесса. — А что, если явится на базар люди из королевства моего отца, да увидят меня, что я сижу с товаром и торгую? То-то они надо мной посмеются». Но делать было нечего. Она должна была с этим примириться, потому что очень хотела есть. А даже кусок хлеба бедняку даром не дается. При первом появлении королевы на базаре все хорошо сошло у нее с рук. Все охотно покупали у нее товар. Покупателей привлекла ее удивительная красота. И цену ей давали такую, какую она запрашивала. А многие даже давали ей деньги просто так, не забирая горшков. После того пожили они сколько-то времени на свою прибыль. А когда все проели, муж опять закупил большой запас товара и послал жену на базар. Вот она и уселась со своим товаром на одном из углов базара, расставила товар кругом себя и стала продавать. И тут, как на грех, из-за угла вывернулся какой-то пьяный гусар на коне, въехал в самую середину ее горшков и перебил их все вдребезги. Принцесса стала плакать и со страха не знала даже, что делать. «Что со мной будет?» — воскликнула она. «Что мне от мужа за это достанется?» Она побежала к мужу и рассказала ему о своем горе. «А кто тебе велел садиться на углу с твоим хрупким товаром? Нечего реветь-то. Вижу и так, что ты никакой порядочной работе не годишься. Так вот, я был в замке у нашего короля на кухне и спрашивал, не нужна ли им посудомойка. Ну и обещали мне, что возьмут тебя на эту должность, по крайней мере, хоть кормить-то будут даром». И пришлось принцессе в посудомойках быть, и повару прислуживать, и справлять самую черную работу. В обоих боковых своих карманах она подвязывала по горшочку, а в них приносила домой то, что от стола королевского оставалось, и этим питались они вместе с мужем. Однажды случилось, что в замке наверху назначено было праздновать свадьбу старшего королевича. Бедная принцесса тоже поднялась наверх и вместе с прочей дворцовой прислугой стала в дверях залы, чтобы посмотреть на свадьбу. Зажжены были свечи, Стали съезжаться гости, один красивее другого, один другого богаче или великолепнее по наряду. И бедная принцесса, с грустью подумав о своей судьбе, стала проклинать свою гордость и высокомерие, благодаря которым она попала в такое тяжкое унижение и нищету. Слуги, проходя мимо нее, бросали ей время от времени крошки и остатки от тех вкусных блюд, от которых до нее доносился запах. И она тщательно припрятывала все это в свои горшочки и собиралась нести домой. Вдруг из двери залы вышел королевич, наряженный в бархат и атлас, с золотыми цепями на шее. И когда он увидел, что красавица-принцесса стоит в дверях, он схватил ее за руку и захотел с нею танцевать. Но та упиралась и перепугалась чрезвычайно, узнав в нем короля Дроздоборода, который за нее сватался и был ею осмеян и отвергнут. Однако же ее нежелание не привело ни к чему. Он насильно вытащил ее в залу. И вдруг лопнул у нее на поясе тот шнур, на котором были подвязаны в карманах ее горшочки для кушанья. И горшочки эти вывалились, и суп разлился по полу, и обедки кушаний рассыпались повсюду. Когда же все гости это

0: бедняка. Я же и на базар выезжал в виде пьяного гусара, который тебе перебил все горшки. Все это было сделано для того, чтобы смирить твою гордость и наказать твое высокомерие, которое заставило тебя надсмехаться надо мной». Тут принцесса горько заплакала и сказала: «Я была к тебе очень несправедлива и поэтому недостойна быть твоей женой». Но король отвечал, улыбнувшись ей: «Утешься. Худшие времена для тебя миновали. Мы с тобой теперь по-настоящему отпразднуем свою свадьбу». Тут подошли к принцессе придворные дамы, нарядили ее в богатейшие наряды, и отец ее явился тут же, и весь двор. Все желали ей счастья в супружеском союзе с королем Дроздобородом. Пошло тут настоящее веселье. Стали все и петь, и плясать, и за здоровье молодых пить. А что, друг, не дурно бы и нам с тобою там побывать.
1: Сказка ФМ.
2: Прилетела муха к человеку и говорит: «Ты хозяин над всеми зверями, ты все можешь сделать, сделай мне хвост». «Человек, сделай мне хвост! Человек, сделай мне хвост!»
3: «Да зачем тебе хвост?» – спрашивает человек.
2: «А зачем мне хвост?» – говорит муха. «Зачем он у всех зверей? Для красоты!» «Человек, сделай мне хвост! Человек, сделай мне хвост! Человек, сделай мне хвост!»
3: Человек говорит: «Я таких зверей не знаю, у которых хвост для красоты только. А ты, муха, и без хвоста хорошо живешь».
2: Рассердилась муха и давай человеку надоедать. То на сладкое блюдо сядет, то на нос ему перелетит, то у одного уха жужжит, то у другого. Так надоело, сил нет. Человек и говорит: «Ну, ладно». Летит и муха в лес, на реку, в поле. Если найдешь там зверя, птицу или гада, у которого хвост для красоты только привешен, можешь его хвост себе взять, я разрешаю. Обрадовалась муха и вылетела в окошко. Летит она садом и видит, по листу слизняк ползет. Подлетела муха к слизняку и кричит: «Слизняк, отдай мне твой хвост, слизняк, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только». «Что ты?» – говорит слизняк. «У меня и хвоста-то нет. Это ведь брюхо мое. Я его сжимаю, да разжимаю. Только так и ползаю. Я брюхоног». Муха видит, ошиблась и полетела дальше. Прилетела к речке, а в речке рыба и рак, оба с хвостами. Муха к рыбе: «Рыба, отдай мне твой хвост, рыба, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только». «Совсем не для красоты», отвечает рыба. «Хвост у меня руль. Видишь, надо мне направо повернуть, я хвост вправо поворачиваю. Надо налево, я влево хвост кладу. Не могу я тебе свой хвост отдать». Муха к раку: «Рак, отдай мне твой хвост, рак, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только». «Не могу отдать», отвечает рак. «Ножки у меня слабые, тонкие, я ими грести не могу, а хвост у меня широкий, сильный, я как шлепну хвостом по воде, так меня и подбросит, шлеп, и плыву, куда мне надо, шлеп, и плыву, хвост у меня вместо весла». Полетела муха дальше, прилетела в лес, видит, на суку дятел сидит. Муха к нему: «Дятел, отдай мне твой хвост, дятел, отдай мне твой хвост, он у тебя для красоты только». «Вот чудачка», — говорит дятел, — «а как же я деревья долбить буду, еду себе искать, гнезда для детей устраивать?» «А ты носом», — говорит муха, — «а ты носом, а ты носом, носом».
3: «Носом-то носом», отвечает дятел, «да ведь и без хвоста не обойдешься. Ты вон гляди, как я долблю».
2: Уперся дятел крепким, жестким своим хвостом в кору, размахнулся всем телом, да как стукнет носом по сучку, только щепки полетели. Муха видит верно, на хвост дятел садится,

0: когда дал бит, нельзя ему без хвоста. Хвост ему подпоркой служит. Полетела дальше. Видит козуля в кустах со своими козлятками. И у козули хвостик маленький, пушистый, беленький хвостик. Муха как зажужжит. Козуля, козуля, отдай мне твой хвост. Козуля, козуля, отдай мне твой хвост. Козуля, козуля, отдай мне твой хвост. Он у тебя для красоты только. Козуля испугалась. Что ты, говорит. Что ты, что ты? Если я отдам тебе свой хвостик, так мои козлятки пропадут? А козляткам ты зачем твой хвостик? Зачем козляткам, козляткам, зачем, зачем козляткам? Удивилась муха. А как же, говорит козуля, вот погонится за нами волк, я в лес кинусь прятаться, а козлятки за мной? Только им меня не видно между деревьями, а я им белым хвостиком машу, как платочком. Сюда бегите, сюда, сюда. Они видят, беленькое впереди мелькает, и бегут за мной. Так все и убежим от волка. Нечего делать. Полетела муха дальше. Полетела дальше и увидала лисицу. Эх, и хвост у лисицы пышный, да рыжий, рыжий, да пышный, пышный, да рыжий. Красивый, красивый, красивый, красивый, красивый, красивый. Ну, думает муха, уж этот-то хвост будет мой, мой будет, будет мой, мой будет. Подлетела муха к лисице и кричит: лисица, лисица, отдай мне твой хвост, лисица, лисица, отдай мне твой хвост, лисица, лисица, отдай мне твой хвост. Да что ты, муха, отвечает лисица. Да без хвоста-то ведь я пропаду. Но погонятся за мной собаки. Живо меня безхвостую поймают. А хвостом я их обману. А как же ты, спрашивает муха, обманешь хвостом? Как обманешь, обманешь, как обманешь? А так, вот станут меня собаки настигать. Я хвостом верть, хвост вправо, сама влево. Собаки увидят, что хвост мой вправо метнулся, кинутся вправо. Да пока разберут, что ошиблись, я уж далеко. Видит муха, у всех зверей хвост для дела. Нет лишних хвостов ни в лесу, ни в реке. Нечего делать. Полетела муха домой. Полетела муха домой, а сама думает: вот пристану к человеку, пристану, пристану, пристану, пристану, пристану, пристану. Буду ему надоедать, пока он мне хвост не сделает. Человек сидел у окошка, смотрел на двор. Муха ему на нос села. Человек бац себя по носу, а муха уж на лоб ему перелетела. Человек бац по лбу, а муха уж опять на носу. Да отстань ты от меня, муха, взмолился человек. Не отстану, не отстану, не отстану, не отстану, не отстану, жужжит муха. Зачем надо мной посмеялся, свободных хвостов искать послал. Я у всех зверей спрашивала, у всех зверей хвост для дела. Не отстану, не отстану, не отстану, не отстану, не отстану. Человек видит, не отвязаться ему от мухи. Вон какая надоедная. Подумал, подумал и говорит: муха, муха, а вон корова на дворе. Спроси-ка у нее, зачем ей хвост. Ну, ладно, говорит муха, спрошу еще у коровы. А если и корова не отдаст мне хвоста, живу тебя, человек, сосвету тебя, живу тебя, сосвету тебя, живу. Вылетела муха в окошко, села корове на спину и давай жужжать, выспрашивать: корова, корова, зачем тебе хвост? Корова, корова, зачем тебе хвост? Корова, корова, зачем тебе хвост? Корова молчала, молчала. А потом как хлестнет себя хвостом по спине. И пришлепнула муху. Упала муха на землю, дух вон и ножки кверху. А человек и говорит из окошка: так тебе, муха, и надо. Не приставай к людям, не приставай к зверям. Надоело.
1: Сказка Шарля Перро.
2: Один мельник, умирая, не оставил своим трем сыновьям никакого другого наследства, кроме мельницы, осла и кота. С разделом недолго возились и обошлись без чьей-либо помощи. Старший брат взял себе мельницу, второй — осла, а младшему дали кота. Он он долго горевал, что досталось ему такое небольшое наследство.
3: «Братья, договорившись между собой, могут честно зарабатывать себе кусок хлеба. А мне, несчастному, придется умирать с голоду».
2: Только вдруг кот, который слышал эти речи, но не подавал и виду, что их слушал, и говорит спокойным, серьезным тоном.
4: «Не горюй, хозяин. А дай ты мне лучше мешок, да закажи мне пару сапог, чтобы не больно было ходить по кустам, и увидишь, что ты не так обделен, как думаешь».
2: Хотя владелец кота и не слишком полагался на его обещание, однако, зная, какой он мастер, разными хитрыми манерами ловить мышей, зная его ловкость, подумал, что, может быть, кот и в самом деле поможет ему в несчастье. Когда коту доставили то, чего он просил, он храбро надел сапоги, повесил мешок на шею, взял в передние лапки веревочки, которыми мешок задергивался, и пошел в лес, где водилось много кроликов. В мешок он положил отрубей и травки. Растянувшись как мертвый, кот ждал, чтобы какой-нибудь молодой кролик сунулся в мешок покушать брошенных туда приманок. Едва он улегся, как уже мог праздновать победу. Молоденький кролик вскочил в мешок. Кот сейчас же затянул веревочки и, радуясь своей добыче, немедля пошел к королю. Кота впустили в покои его величества. Войдя туда, он отвесил королю низкий поклон и сказал:
4: «Вот, государь, кролик! Господин маркиз Карабас, так зовут моего хозяина, поручил мне поднести вам этого кролика в подарок».
5: «Скажи своему хозяину, что я благодарю его и очень доволен».
2: Король поблагодарил кота и отпустил. В другой раз кот спрятался в пшеницу, опять-таки со своим мешком. И когда туда зашли две куропатки, задернул веревочки и взял обеих. Потом он и их отнес к королю, так же, как кролика. Король благосклонно принял и куропаток. Таким образом, кот 2 или 3 месяца носил королю дичь от имени своего хозяина. Только раз слышит он, что король собирается прокатиться по берегу реки с дочерью, самой хорошенькой принцессой на свете, и говорит кот хозяину:
4: «Если послушаешься моего совета, будешь счастлив навеки. Ступай купаться в таком-то месте, а об остальном не заботься».
2: Маркиз Карабас послушался кота, хоть и не понимал, для чего это нужно. Только купается он, а король едет мимо. Вдруг кот как закричит:
4: «Помогите, помогите! Господин маркиз Карабас тонет!»
2: Король высунул на крик голову из кареты и, узнав кота, который столько раз приносил ему дичь, приказал своим слугам скорее бежать на помощь господину маркизу Карабасу. Пока бедного маркиза вытаскивали из реки, кот подошел к карете и доложил королю:
4: «Ваше Величество, такая неловкость! В то время, как мой хозяин купался, мошенники унесли его платье, хоть я и кричал «караул» изо всех сил».
2: А плутоватый кот сам же спрятал платье под большой камень. Однако король ничего не заподозрил и сейчас же приказал своим слугам принести господину маркизу Карабасу самый лучший костюм и усадил гостя в карету прокатиться. Кот, радуясь, что намерение его начинает приходить в исполнение, побежал вперед. Попались ему крестьяне, косившие лук. Кот и говорит им:
4: «Эй, вы, крестьяне! Если вы не скажете королю, что лук этот принадлежит господину маркизу Карабасу, смотрите у меня, всех вас в порошок сотру».
2: Угроза кота их напугала. Поэтому, когда проезжавший мимо кортеж короля остановился и король спросил, чей это лук, они отвечали в один голос:
6: «Господина маркиза Карабаса!»
2: А кот все бежит впереди. Встречаются ему люди на жатве. Он и говорит им:
4: «Эй, вы, жнецы! Жнецы! Если вы не скажете, что все эти хлеба принадлежат господину маркизу Карабасу, смотрите у меня, всех вас в порошок сотру.
2: Король, проезжая через некоторое время, пожелал знать, чьи это видны хлеба. И жнецы отвечали:
7: господина маркиза Карабаса!
2: И король порадовался этому вместе с маркизом. А кот все бежал впереди кареты и всем, кого только не встречал, наказывал одно и то же. Король был изумлен громадностью состояния господина маркиза Карабаса. Наконец, кот прибежал в прекрасный замок, принадлежавший людоеду, который обладал нигде не виданными богатствами. Кот, который имел осторожность предварительно нанести справки о том, кто такой этот людоед и какие за ним водятся таланты, попросил позволения представиться ему, говоря, что он не смел пройти мимо замка, не явившись к нему на поклон. Людоед принял его так вежливо, как только людоед может, и пригласил садиться. Начал кот вежливо и издалека.
4: Говорят, что вы умеете превращаться в разных зверей. Что вы можете, например, стать львом или слоном?
2: Людоеду лестно было такое внимание. Он с удовольствием ответил басом:
8: это правда. Сейчас я тебе покажу.
2: Кот так испугался, видя перед собой льва, что сейчас же забежал на крышу. Не без труда и не без опасности, по причине своих сапог. Ведь в сапогах очень неудобно ходить по черепице. Когда людоед принял человеческий образ, кот спустился с крыши и признался.
4: Ой, признаюсь, я был в большом страхе от этих превращений. О, но, говорят, еще, хотя уж этому я не верю, будто вы умеете превращаться в самых маленьких зверьков. Можете, например, стать крысой или мышью. Откровенно сказать вам, я считаю это невозможным.
8: Невозможным? А вот увидишь!
2: Закричал людоед. И в ту же минуту он превратился в мышь, которая забегала по полу. Кот, как только ее увидел, так сейчас же бросился на нее и съел. Между тем к замку приехал сам король со своей прекрасной дочерью. Кот услышал стук лошадиных копыт, выбежал навстречу и говорит королю:
4: «Милости просим, ваше величество, в замок господина маркиза Карабаса!»
9: «Как, господин маркиз? И замок этот принадлежит вам? Ничего не может быть красивее двора и строений. Посмотрим комнаты, если позволите».
2: Маркиз подал молодой принцессе руку и последовал за королем, который шел впереди. В большом зале их ожидала великолепная закуска, приготовленная людоедом для своих приятелей, которые собирались навестить его в этот самый день, но не посмели войти, узнав, что в замке находится король. Короля очаровала доброта господина маркиза Карабаса, так же, как и принцессу. Видя, каким маркиз обладает несметным богатством, король, отдохнув, вдруг сказал:
8: «Не хотите ли, господин маркиз, быть моим зятем?»
2: Маркиз, конечно, согласился на такую большую честь и в тот же самый день женился на принцессе. А кот зажил с ними в большом достатке и уже больше не ловил мышей. Может, только иногда для развлечения.

0: В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик со старухою в великой бедности. Пришел срок, померла старуха. На дворе зима стояла морозная. Пошел старик к попу. «Надобно, — говорит батюшка, — старуху похоронить. А есть ли у тебя деньги, чем за похороны доплатить? Перед тобой ничего греха таить. Нет у меня в доме ни единой копеечки. Обожди маленько, заработаю, с лихвой заплачу». Поп не захотел речей стариковых слушать. «Коли нет денег, не смей ходить сюда». «Что делать, — думает старик, — пойду на кладбище, вырою могилу и похороню сам старуху». Вот он захватил лом да лопату и пошел на кладбище. Пришел и начал могилу готовить. Долго мучился, да вдруг и выкопал котелок. Глянул, а он полнюхонько червонцами насыпан, как жар блестят. Крепко старик возрадовался. «Слава тебе, Господи! Будет на что похоронить и помянуть старуху!» Не стал больше могилу рыть, взял котелок с золотом и понес домой. Тотчас нашлись добрые люди, и могилу вырыли, и гроб смастерили. Купили вин и кушанье, и закусок разных. Всего, как должно быть на поминках. А старик взял червонец и потащился опять к попу. Увидел его поп, осерчал. «Сказано тебе, чтоб без денег не приходил, а ты опять лезешь». «Не серчай, батюшка», — просит его старик. «Вот тебе золотой. Похорони мою старуху. Век не забуду твоей милости». Поп взял деньги. «Ну, старичок, будь в надеже, все будет сделано». Старик поклонился и пошел домой. А поп с попадьёю стал про него разговаривать. «Видишь, старый черт, говорят, беден, беден, а он золотой отвалил». Похоронили старуху как следует. После похорон просит старик попа к себе помянуть покойницу. Вот пришли в избу, сели за стол. И откуда что явилось? И вино-то, и кушанье, и закуски разные. Всего вдоволь. Гость сидит, за троих обжирается. Отобедали, как пошел старик попа провожать. Тот начал старика допрашивать. «Послушай-ка, грешник, покайся мне, все равно, как перед Богом, так и передо мной. Отчего ты так скоро сумел ты поправиться? Был ты мужик скудный, а теперь напади, откуда что взялось? Чью загубил ты душу, кого обобрал?» «Что ты, батюшка, я не крал и не грабил, не убивал никого, клад сам мне в руки дался». И рассказал, как дело было. Как услышал эти речи поп, аж затрясся от жадности. Воротился домой и день и ночь думает, как бы ухитриться, да вытянуть у старика котелок с золотом. И надумал. Вечером поздно притащил поп в избу козла. Зарезал, тотчас натянул козлиную шкуру на себя, как есть, с рогами и бородой, и говорит попадье: «Бери, мать, иглу с ниткую, закрепи кругом шкуру, чтобы не свалилась». Попадья взяла толстую иглу да суровую нитку и обшила его козлиную шкурою. Вот и в самую глухую полночь пошел поп прямо к стариковой избе. Подошел под окно и ну стучать да царапаться. Старик услыхал шум, вскочил и спрашивает: «Кто там?» «Черт! Свят, свят!» — завопил мужик и начал крест творить да молитвы читать. «Слушай, старик, — говорит поп, — от меня хоть молись, хоть крестись, не избавишься, отдай-ка лучше мой котелок с деньгами». Глянул старик в окно. Торчат козлиные рога с бородою, как есть нечистые. «Ну, — думает, — не лишаться же мне за чертовы деньги жизни». Достал котелок с золотом, вынес на улицу, бросил на землю, а сам в избу поскорее. Поп подхватил котелок и припустил домой. Воротился. «Ну, — говорит, — теперь заживем. На, мать, спрячь подальше, добери острый нож, режь нитки, да снимай с меня козлиную шкуру, пока никто не видел». Попадья взяла нож, стала было по шву нитки резать. Как польется кровь, как заорет поп: больно не режь, больно не режь. Начинает она пороть в ином месте то же самое. Кругом к телу приросла козлиная шкура. Что они не делали, что не пробовали, и деньги старику назад отнесли. Ничего не помогло. Так и остался поп в козлиной шкуре. Знамо, Господь покарал за великую жадность.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Ганс Христиан Андерсен. Снежная королева. История первая, в которой рассказывается о зеркале и его осколках. Ну, начнем. Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем сейчас. Так вот, жил-был тролль, злой-призлой, сущий дьявол. Раз был он в особенно хорошем расположении духа, смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось дальше некуда, а все дурное и безобразное так и выпирало, делалось еще гаже. Прекраснейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами. Или казалось, будто стоят они кверху ногами, а животов у них вовсе нет. Лица искажались так, что и не узнать. А если у кого была веснушка, то уж будьте покойны, она расползалась и на нос, и на губы. А если у человека являлась добрая мысль, она отражалась в зеркале такой ужимкой, что тролль так и покатывался со смеху, радуясь своей хитрой выдумке. Ученики тролля, а у него была своя школа, рассказывали всем, что сотворилось чудо. Теперь только, говорили они, можно увидеть весь мир и людей в их истинном свете. Они бегали повсюду с зеркалом, и скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые не отразились бы в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба. Чем выше они поднимались, тем сильнее кривлялось зеркало, так что они еле удерживали его в руках. Но вот они взлетели совсем высоко, как вдруг зеркало до того перекорежило от гримас, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось на миллионы, биллионы осколков. И оттого произошло еще больше бед. Некоторые осколки с песчинку величиной, разлетаясь по белу свету, попадали людям в глаза. Да так там и оставались. А человек с таким осколком в глазу начинал видеть все на выворот или замечать в каждой вещи только дурное. Ведь каждый осколок сохранял свойства всего зеркала. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце. И это было страшнее всего. Сердце делалось как кусок льда. Были среди осколков и большие, их вставили в оконные рамы, и уж в эти-то окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки. И худо было, если такие очки надевали для того, чтобы лучше видеть и правильно судить о вещах. Злой тролль надрывался от смеха, так веселила его эта затея. А по свету летало еще много осколков. Послушаем же про них. История вторая. Мальчик и девочка. В большом городе, где столько домов и людей, что не всем хватает места хотя бы на маленький садик, А потому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей. И садик у них был чуть побольше цветочного горшка. Они не были братом и сестрой, но любили друг друга как брат и сестра. Родители их жили в каморках под крышей в двух соседних домах. Кровли домов сходились, и между ними тянулся водосточный желоб. Здесь-то и смотрели друг на друга чердачные окошки от каждого дома. Стоило лишь перешагнуть через желоб, и можно было попасть из одного окошка в другое. У родителей было по большому деревянному ящику. В них росла зелень для приправ и небольшие розовые кусты. По одному в каждом ящике, пышно разросшиеся. Родителям пришло в голову поставить эти ящики поперек желоба, так что от одного окна к другому тянулись словно две цветочные грядки. Зелеными гирляндами спускался из ящика в горох. Розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями. Родители позволяли мальчику и девочке ходить друг к другу в гости по крыше и сидеть на скамеечке под розами. Как чудесно им тут игралось! А зимой эти радости кончались. Окна зачастую совсем замерзали, но дети нагревали на печи медные монеты, прикладывали их к замерзшим стеклам, и сейчас же оттаивало чудесное круглое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. Это смотрели каждый из своего окна мальчик и девочка, Кай и Герда. Летом они одним прыжком могли очутиться в гостях друг у друга. А зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а потом подняться настолько же вверх. На дворе перепархивал снежок.
3: «Это роятся белые пчелки»,
2: — говорила старая бабушка.
4: «А у них тоже есть королева?»
2: — спрашивал мальчик. Он знал, что у настоящих пчел есть такая.
3: «Есть»,
2: отвечала бабушка.
3: «Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не присаживается на землю, вечно носится в черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Вот оттого-то и покрываются они морозными узорами, словно цветами».
4: «Видели, видели»,
2: говорили дети и верили, что все это сущая правда.
5: «А сюда снежная королева не может войти?»
2: спрашивала девочка.
4: «Пусть только попробует»,
2: отвечал мальчик.
4: «Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает».
2: Но бабушка погладила его по голове и завела разговор о другом. Вечером, когда Кай был дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в оттаивший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки. Одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти и расти, пока, наконец, не превратилась в женщину, закутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна и нежна, но из-за льда, из-за ослепительно сверкающего льда, и все же живая. Глаза ее сияли, как две ясных звезды, но не было в них ни теплоты, ни покоя. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Кай испугался и спрыгнул со стула. А мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу. На другой день был ясно и морозно. Но потом настала оттепель, а там и весна пришла. Заблистало солнце, проглянула зелень, строили гнезда ласточки. Окна растворили, И дети опять могли сидеть в своем садике в водосточном желобе над всеми этажами. Розы в то лето цвели пышно, как никогда. Дети пели, взявшись за руки, целовали розы и радовались солнцу. Ах, какое чудесное стояло лето! Как хорошо было под розовыми кустами, которым казалось цвести и цвести вечно. Как-то раз Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками, зверями и птицами. На больших башенных часах пробило 5.
5: «Ай!»
2: — вскрикнул вдруг Кай.
5: «Меня кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!»
2: Девочка обвила ручонкой его шею, он часто-часто моргал, но в глазу как будто ничего не было.
5: «Должно быть, выскочило»,
2: — сказал он. Но это было не так. Это были как раз осколки того дьявольского зеркала, о котором мы говорили в начале. Бедняжка Кай. Теперь его сердце должно было стать как кусок льда. Боль прошла, но осколки остались.
5: «О чем ты плачешь?»
2: — спросил он Герду.
5: «Мне совсем не больно. Фу, какая ты некрасивая!»
2: — вдруг крикнул он.
5: «Вон ту розу точит червь, а та совсем кривая. Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат!»
2: И он пнул ящик ногою и сорвал обе розы.
5: «Кай, что ты делаешь?»
2: — закричала Герда, а он, видя ее испуг, сорвал еще одну розу и убежал от милой маленькой Герды в свое окно. Принесет ли теперь ему Герда книжку с картинками? Он скажет, что эти картинки хороши только для грудных ребят. Расскажет ли что-нибудь старая бабушка, придерется к ее словам? А то дойдет даже до того, что начнет передразнивать ее походку, надевать ее очки, говорить ее голосом. Выходило очень похоже, и люди смеялись. Скоро Кай научился передразнивать и всех соседей. Он отлично умел выставлять на показ все их странности и недостатки. И люди говорили:
6: «Удивительно способный мальчуган».
2: А причиной всему были осколки, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он и передразнивал даже милую маленькую Герду, а ведь она любила его всем сердцем. И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудреными. Раз зимою, когда шел снег, он явился с большим увеличительным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки.
5: «Погляди в стекло, Герда»,
2: — сказал он. Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Это было так красиво!
5: «Видишь, как хитро сделано»,
2: — сказал Кай.
5: «Гораздо интереснее настоящих цветов. И какая точность! Ни единой неправильной линии. Ах, если б только они не таяли!»
2: Немного спустя Кай явился в больших рукавицах, с санками за спиною, крикнул Герде в самое ухо:
5: «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками».
2: И убежал. На площади каталось множество детей. Кто посмелее привязывал свои санки к крестьянским саням и катился далеко-далеко. Это было куда как занятно. В самый разгар веселья на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел кто-то, укутанный в белую меховую шубу и в такой же шапке. Сани объехали вокруг площади 2 раза. Кай живо привязал к ним свои санки и покатил. Большие сани понеслись быстрее, затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и приветливо кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе все кивал ему, и он продолжал ехать за ним. Вот они выбрались за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями. Стало темно, хоть глаз выколи. Мальчик поспешно отпустил веревку, которую зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к ним и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал. Никто его не услышал. Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробы, перескакивая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал. Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых кур. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина. Снежная королева. И шуба, и шапка на ней были из снега.
7: «Славно проехались»,
2: — сказала она.
7: «Но ты совсем замерз. Полезай ко мне в шубу».
2: Посадила она мальчика в сани, завернула в свою медвежью шубу. Кай словно в снежный сугроб опустился.
7: «Все еще мерзнешь?»
2: — спросила она и поцеловала его в лоб. Поцелуй ее был холоднее льда. Он пронизал его насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Каю показалось, что еще немного, и он умрет. Но только на минуту. А потом, напротив, ему стало так хорошо, что он даже совсем перестал зябнуть.
4: «Мои санки! Не забудь мои санки!»
2: — спохватился он. Санки привязали на спину одной из белых кур, и она полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Кая еще раз. И он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.
7: «Больше не буду тебя целовать»,
2: — сказала она.
7: «Не то зацелую до смерти».
2: Кай взглянул на нее. Как она была хороша! Лица умнее и прелестней он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда сидела за окном и кивала ему. Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что на самом-то деле он знает совсем мало. В тот же миг снежная королева взвела с ним на черное облако. Буря выла и стонала, словно распевала старинные песни. Они летели над лесами и озерами, над морями и сушей. Студеные ветры дули под ними. Выли волки, искрился снег. Летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь. А днем заснул у ног снежной королевы. История третья. Цветник женщины, которая умела колдовать. А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Куда он девался? Никто этого не знал, никто не мог дать ответ. Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Много было пролито по нему слез, горько и долго плакала Герда. Наконец решили, что Кай умер. Утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни. Но вот настала весна, выглянуло солнце.
5: «Кай умер и больше не вернется»,
2: — сказала Герда.
6: «Не верю»,
2: — отвечал солнечный свет.
5: «Он умер и больше не вернется»,
2: — повторила она ласточкам.
8: «Не верим, не верим»,
2: — отвечали они. Под конец и сама Герда перестала этому верить.
5: «Надену-ка я свои новые красные башмачки. Кай ни разу еще не видел их»,
2: — сказала она как-то утром.
5: «Да пойду спрошу про него у реки».
2: Было еще очень рано. Она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна денешенька за город прямо к реке.
5: «Правда, что ты взяла моего названного братца?»
2: — спросила Герда.
5: «Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты вернешь мне его».
2: И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей. Тогда она сняла свои красные башмачки, самое драгоценное, что у нее было, и бросила в реку. Но они упали у самого берега, и волны сейчас же вынесли их обратно. Река словно бы не хотела брать у девочки ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки недостаточно далеко. Влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмачки в воду. Лодка не была привязана, и от ее толчка отошла от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на берег, но пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже совсем отплыла и быстро неслась по течению. Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее. Воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега и щебетали, словно желая ее утешить.
9: «Мы здесь, мы здесь!»
2: Лодку уносило все дальше. Герда сидела смирно в одних чулках. Красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее. «Может быть, река несет меня к Каю?» — подумала Герда, повеселела. Встала на ноги и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневому саду, в котором ютился домик под соломенной крышей с красными и синими стеклами в окошках. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали честь всем, кто проплывал мимо. Герда закричала им, она приняла их за живых. Но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе. Лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла старая-престарая старушка с клюкой в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.
10: «Ах ты, бедная дитятка!»
2: — сказала старушка.
10: «И как это ты попала на такую большую быструю реку, да забралась так далеко?»
2: С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку клюкой, притянула к берегу и высадила Герду. Герда была рада-радёшенька, что очутилась наконец на суше, хоть и побаивалась незнакомой старухи.
10: «Ну, пойдем. Да расскажи мне, кто ты и как сюда попала?»
2: — сказала старушка. Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла.
10: «Угу, угу».
2: Когда девочка кончила, она спросила старушку, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но верно пройдет, так что горевать пока не о чем. Пусть Герда лучше отведает вишен, да полюбуется цветами, что растут в саду. Они красивее, чем в любой книжке с картинками, и все умеют рассказывать сказки. Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ. Окна были высоко от пола и все из разноцветных красных, синих и желтых стеклышек. От этого и сама комната была освещена каким-то удивительным радужным светом. На столе стояла корзинка с чудесными вишнями, и Герда могла есть их сколько угодно. А пока она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились кудрями и золотым сиянием окружали милое, приветливое, круглое, словно роза, личико девочки.
10: «Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку»,
2: — сказала старушка.
10: «Вот увидишь, как ладно мы с тобой заживем».
2: И она продолжала расчесывать кудри девочки. И чем дольше чесала, тем больше забывала Герда своего названного братца Кая. Старушка умела колдовать. Только она была не злой у колдуней и колдовала лишь изредка для своего удовольствия. Теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда при виде этих роз вспомнит о своих, а там и о Кае, да и убежит от нее. Потом старушка повела Герду в цветник. Ах, какой аромат тут был, какая красота! Самые разные цветы и на каждое время года. Во всем свете не нашлось бы книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постель с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками. Девочка заснула, и ей снились сны, какие видит разве королева в день своей свадьбы. На другой день Герде опять позволили играть в чудесном цветнике на солнце. Так прошло много дней. Герда знала теперь каждый цветок в саду, но как немного их было, ей все же казалось, что какого-то недостает, только какого. И вот раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами. И самым красивым из них была роза. Старушка забыла ее стереть, когда спровадила живые розы под землю. Вот что значит рассеянность.
5: «Как? Тут нет роз?»
2: сказала Герда и сейчас же побежала в сад, искала их, искала, да так и не нашла. Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы падали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов. И как только они увлажнили землю, куст мгновенно вырос из нее, такой же цветущий, как прежде. Обвела его ручонками Герда, принялась целовать розы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кае.
5: «Как же я замешкалась!»
2: — сказала девочка.
5: «Мне ведь надо искать Кая. Вы не знаете, где он?»
2: — спросила она у роз.
5: «Правда ли, что он умер и не вернется больше?»
11: «Он не умер»,
2: — отвечали розы.
11: «Мы ведь были под землей, где лежат все умершие, но Кая между ними не было».
5: «Спасибо вам»,
2: — сказала Герда и пошла к другим цветам, заглядывала в их чашечки и спрашивала.
5: «Вы не знаете, где Кай?»
2: Но каждый цветок грелся на солнышке и думал только о своей собственной сказке или истории. Много их наслушалась Герда, но ни один не сказал ни слова о Кае. Тогда Герда пошла к одуванчику, сиявшему в блестящей зеленой траве.
5: «Ты, маленькое ясное солнышко»,
2: — сказала ему Герда.
5: «Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего названного братца?»
2: Одуванчик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы, и в этой песенке ни слова не говорилось о Кае.
12: «Был первый весенний день. Солнце грело и так приветливо светило на маленький дворик. Лучи его скользили по белой стене соседнего дома, и возле самой стены проглянул первый желтенький цветок. Он сверкал на солнце, словно золотой. Во двор вышла посидеть старая бабушка. Вот пришла из гостей ее внучка, бедная служанка, и поцеловала старушку. Поцелуй девушки дороже золота. Он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в сердце, золото и на небе в утренний час. Вот и все», —
2: сказал одуванчик.
5: «Бедная моя бабушка», —
2: вздохнула Герда.
5: «Верно, она скучает обо мне и горюет, как горевала о Кае. Но скоро я вернусь и его приведу с собой. Нечего больше и расспрашивать цветы, толку от них не добьешься. Они знают, твердят свое».
2: И она побежала в конец сада. Дверь была заперта, но Герда так долго шатала ржавый засов, что он поддался, дверь отворилась. Девочка так босоножкой и пустилась бежать по дороге. Раза три оглядывалась она назад, но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и осмотрелась. Лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень. Только в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого не было заметно.
5: «Господи, как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе, тут не до отдыха», —
2: сказала Герда и опять пустилась в путь. Ах, как ныли ее бедные усталые ножки! Как холодно, сыро было вокруг! Длинные листья на ивах совсем пожелтели. Туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю. Листья так и сыпались. Один только терновник стоял весь покрытый вяжущими терпкими ягодами. Каким серым, унылым казался весь мир. История четвертая. Принц и принцесса. Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Долго смотрел он на девочку, кивая ей головою, и, наконец, молвил:
13: «Здравствуй!»
2: Выговаривать по-человечески чище он не мог, но он желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Что такое одна-одинешенька, Герда знала очень хорошо, сама на себе испытала. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая. Ворон задумчиво покачал головой и сказал:
13: «Может быть, может быть».
5: «Как? Правда?» —
2: воскликнула девочка и чуть не задушила ворона, так крепко она его расцеловала.
13: «Потише, потише», —
2: сказал ворон.
13: «Думаю, это был твой Кай. Но теперь он верно забыл тебя со своей принцессою».
5: «Разве он живет у принцессы?» —
2: спросила Герда.
13: «А вот послушай», —
2: сказал ворон.
13: «Только мне ужасно трудно говорить по-вашему. Вот если бы ты понимала по-воронье, я бы рассказал тебе обо всем куда лучше».
5: «Нет, этому меня не учили», —
14: сказала Герда.
5: Как жалко.
13: Ну ничего, сказал ворон. Расскажу, как сумею, хоть и плохо.
2: И он рассказал все, что знал.
13: В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса. Такая умница, что и сказать нельзя. Прочла все газеты на свете и позабыла все, что в них прочла. Вот какая умница. Раз как-то сидит она на троне. А веселья-то в этом не так уж и много, как люди говорят. И напевает песенку.
5: Отчего бы мне не выйти замуж? А ведь и в самом деле...
13: Подумала она, и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать такого человека,

0: прессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой. Того же, кто будет держать себя непринужденно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет в мужья. «Да-да»,
1: — повторил ворон.
0: «Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою. Народ валом повалил во дворец. Пошла давка и толкотня, да все без проку, ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорят отлично, а стоит им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию в серебре да лакея в золоте и войти в огромные залитые светом залы, и их оторопь берет». Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют за ней ее же слова. А ей вовсе не это было нужно. Но точно на них порчу напускали, опаивали дурманом. А выйдут за ворота, опять обретут дар слова. От самых ворот до дверей тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам там был и видел.
2: Ну, а Кай-то Кай?
1: Спросила Герда.
2: Когда же он явился? И он пришел свататься?
0: Постой. Вот мы и дошли до него. На третий день явился небольшой человечек. Ни в карете, ни верхом, а просто пешком. И прямо во дворец. Глаза блестят, как твои. Волосы длинные, вот только одет бедно.
2: Это Кай!
1: Обрадовалась Герда.
2: Я нашла его!
1: И она захлопала в ладоши.
0: «За спиной у него была котомка»,
1: — продолжал ворон.
2: «Нет, это верно были его санки»,
1: — сказала Герда.
2: «Он ушел из дому с санками».
0: «Очень может быть»,
1: — сказал ворон.
0: «Я не особенно вглядывался. Так вот, моя невеста рассказывала, как вошел он в дворцовые ворота и увидел гвардию в серебре, а по всей лестнице лакеев в золоте ни капельки не смутился, только головой кивнул и сказал:
3: «Скучненько должно быть стоять тут на лестнице. Войду-ка я лучше в комнаты».
0: А все залы залиты светом. Тайные советники и их превосходительство расхаживают без сапог. Золотые блюда разносят, торжественнее некуда. Сапоги его страшно скрипят, а ему все нипочем.
2: «Это, наверное, Кай!»
1: — воскликнула Герда.
2: «Я знаю, он был в новых сапогах. Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке».
0: «Да, они таки скрипели порядком»,
1: — продолжал ворон.
0: Но он смело подошел к принцессе. Она сидела на жемчужине величиною с колесо прялки, а кругом стояли придворные дамы со своими служанками и служанками служанок, и кавалеры со слугами и со слугами слуг. А у тех опять прислужники. Чем ближе кто-нибудь стоял к дверям, тем выше задирал нос». На прислужника слуги, прислуживающего слуге и стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без дрожи. Такой он был важный.
2: «Вот страх-то»,
1: — сказала Герда.
2: «А Кай все-таки женился на принцессе?»
0: «Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он завел с принцессой беседу и говорил не хуже, чем я по воронье. Так, по крайней мере, сказала мне моя ручная невеста. Держался он очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот она ему понравилась, он ей тоже».
2: «Да-да, это Кай!»
1: — сказала Герда.
2: «Он ведь такой умный! Он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями! Проводи же меня во дворец!»
0: «Легко сказать!»
1: Отвечал ворон.
0: «Трудно сделать. Постой, я поговорю с моей невестой. Она что-нибудь придумает и посоветует нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то впускают таких девчонок».
2: «Меня впустят»,
1: — сказала Герда.
2: «Когда Кай услышит, что я тут, он сейчас же прибежит за мною».
0: «Подожди меня тут, у решетки»,
1: — сказал ворон, тряхнул головой и улетел.

0: проснулся он уже совсем под вечер и закаркал.
1: «Моя невеста шлет тебе 1000 поклонов, и вот этот хлебец. Она стащила его на кухне, там их много, а ты, верно, голодна. Ну, во дворец тебе не попасть. Ты ведь босая. Гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода и где достать ключ».
0: И вот они вошли в сад, пошли по длинным аллеям, где один за другим падали осенние листья, и когда огни во дворце погасли, ворон провел девочку в полуотворенную дверь. О, как билось сердечко Герды от страха и нетерпения! Точно она собиралась сделать что-то дурное, ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай. Да-да, он верно здесь. Герда так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, и как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз. А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние. Ах, она была просто вне себя от страха и радости. Но вот они на площадке лестницы. На шкафу горела лампа, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка.
2: «Мой жених рассказывал мне о вас только хорошего, барышня»,
0: сказала ручная ворона.
2: «И ваша жизнь также очень трогательна. Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед? Мы пойдем прямою дорогой, тут мы никого не встретим».
3: «А мне кажется, за нами кто-то идет»,
0: сказала Герда, и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени. Лошади с развивающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхами.
2: «Это сны»,
0: сказала ручная ворона.
2: «Они являются сюда, чтобы мысли высоких особ унеслись на охоту. Тем лучше для нас. Удобнее будет рассмотреть спящих».
0: Тут они вошли в первую залу, где стены были обиты розовым атласом, затканным цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой, так что было от чего прийти в замешательство. Наконец, они дошли до спальни. Потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями. С середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса. Другая — красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидала темно-русый затылок. «Это Кай!» Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны шумом умчались прочь, принц проснулся и повернул голову. Ах, это был не Кай. Принц походил на него только с затылка, но был так же молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны.
3: «Ах ты, бедняжка!»
0: Сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гневаются на них. Только пусть они не делают этого впредь. И захотели даже наградить их.
3: «Хотите быть вольными птицами?»
0: Спросила принцесса.
3: «Или желаете занять должность придворных ворон на полном содержании из кухонных остатков?»
0: Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе. Они подумали о старости и сказали:
1: «Хорошо ведь иметь верный кусок хлеба на старости лет».
0: Принц встал и уступил свою постель Герде. Больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручки и подумала: «Как добры все люди и животные!» Закрыла глаза и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы, все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась. На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце, сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадью и пару башмаков. Она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного братца. Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье. А когда она простилась со всеми, к воротам подъехала карета из чистого золота, сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы. У кучера, лакеев, форейтеров, дали ей и форейтеров, красовались на головах маленькие золотые короны. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал девочку первые 3 мили и сидел в карете рядом с нею. Он не мог ехать, сидя спиною к лошадям. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не поехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе, и слишком много ела. Карета была битком набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками.
2: «Прощай!»
0: — закричали принц и принцесса. Герда заплакала, ворона тоже. Через 3 мили простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставание. Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая на солнце, не скрылась из виду. История 5. Маленькая разбойница. Вот Герда въехала в темный лес, в котором жили разбойники. Карета горела, как жар. Она резала разбойникам глаза, и они просто не могли этого вынести.
4: «Золото! Золото!»
0: Закричали они, схватив лошадей под уздцы. Убили маленьких форейтеров, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду.
2: «Ишь, какая славненькая, жирненькая, орешками откормлена!»
0: сказала старуха-разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями.
2: «Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?»
0: И она вытащила острый сверкающий нож. «Какой ужас!»
2: «Ай!»
0: вскрикнула она вдруг. Ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что просто люба.
2: «Ах ты, дрянная девчонка!»
0: закричала мать, но убить Герду не успела.
5: «Она будет играть со мной!»
0: сказала маленькая разбойница.
5: «Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постели!»
0: И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на месте. Разбойники захохотали.
4: «Ишь, как пляшет со своей девчонкой!»
5: «Хочу в карету!»
0: закричала маленькая разбойница и настояла на своем. Она была ужасно избалована и упряма. Они уселись с Гербой в карету и помчались по пням и кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:
5: «Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя. Ты верно, принцесса?
3: Нет.
0: Отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая. Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула и сказала:
5: «Они тебя не убьют, даже если я и рассержусь на тебя. Я лучше сама убью тебя».
0: И она оттерла слезы Герди, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую, теплую муфточку. Вот карета остановилась. Они въехали во двор разбойничьего замка. Он был весь в огромных трещинах. Из них вылетали вороны и вороны. Откуда-то выскочили огромные бульдоги. Казалось, каждому из них нипочем проглотить человека. Но они только высоко подпрыгивали и даже не лаяли. Это было запрещено. Посреди огромной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь. Дым подымался к потолку и сам должен был искать себе выход. Над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики.
5: «Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца»,
0: сказала Герди, маленькая разбойница. Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была послана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердях больше сотни голубей. Все они, казалось, спали, но когда девочки подошли, слегка зашевелились.
5: «Все мои!»
0: — сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так тряхнула его, что тот забил крыльями.
5: «На, поцелуй его!»
0: — крикнула она и ткнула голубя Герде прямо в лицо.
5: «Сидят лесные плотишки»,
0: продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене за деревянную решеткой.
5: «Эти двое лесные плотишки. Их надо держать в заперти, не то живо улетят. А вот и мой милый старичина Бяшка».
0: И девочка потянула за рога, привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике.
5: «Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет. Каждый вечер я щекочу его под шею своим острым ножом. Он до смерти этого боится».
0: С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели.
3: «Неужели ты и спишь с ножом?»
0: спросила ее Герда.
5: «Всегда!»
0: — отвечала маленькая разбойница.
5: «Мало ли что может статься. Ну, расскажи мне еще раз о Кае и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету».
0: Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали. Другие голуби уже спали. Маленькая разбойница обвела одной рукой шею Герды, в другой у нее был нож, и захрапела. Но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Вдруг лесные голуби проворковали:
6: «Кур, кур, мы видели Кая. Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенцы, еще лежали в гнезде. Она дохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих. Кур, кур!»
3: «Что вы говорите?»
0: — воскликнула Герда.
3: «Куда же полетела снежная королева? Знаете?»
6: «Наверное, в Лапландию. Ведь там вечный снег и лед. Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи. Кур!»
4: «Да, там вечный снег и лед. Чудо, как хорошо!»
0: — сказал северный олень.
4: «Там прыгаешь себе на воле по огромным сверкающим равнинам. Там раскинут летний шатер снежной королевы, а ее постоянные чертоги у Северного полюса на острове Шпицберген».
3: «О, Кай, мой милый Кай!»
0: вздохнула Герда.
5: «Лежи смирно!»
0: сказала маленькая разбойница.
5: «Не то пырну тебя ножом!»
0: Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:
5: «Ну, так и быть. А ты знаешь, где Лапландия?»
0: Спросила она затем у северного оленя.
7: «Кому же и знать, как не мне?»
0: Отвечал олень, и глаза его заблестели.
7: «Там я родился и вырос, там прыгал по снежным равнинам».
5: «Так, слушай»,
0: — сказала Герде маленькая разбойница.
5: «Видишь, все наши ушли, дома одна мать. Немного погодя, она хлебнет из большой бутылки и вздремнет. Тогда я кое-что сделаю для тебя».
0: И вот старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела. А маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:
5: «Еще долго можно было бы потешаться над тобой. Уж больно ты уморительный, когда тебя щекочут острым ножом. Ну да так и быть. Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Можешь бежать в свою Лапландию. Но за это ты должен отвезти к дворцу Снежной Королевы эту девочку. Там ее названный брат. Ты ведь, конечно, слышал, что она рассказывала? Она говорила громко, а у тебя вечно ушки на макушке».
0: Северный олень так и подпрыгнул от радости. А маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее для верности и даже подсунула под нее мягкую подушку, чтобы ей удобнее было сидеть.
5: «Так и быть»,
0: — сказала она затем.
5: «Возьми назад свои меховые сапожки, ведь холодно будет. А муфту уж я оставлю себе, больно она хороша. Но мерзнуть я тебе не дам. Вот огромные рукавицы моей матери. Они дойдут тебе до самых локтей. Сунь в них руки. Ну вот, теперь руки у тебя, как у моей уродины матери».
0: Герда плакала от радости.
5: «Терпеть не могу, когда хнычут», —
0: сказала маленькая разбойница.
5: «Теперь ты должна радоваться. Вот тебе еще два хлеба и окорок, чтобы не пришлось голодать».
0: И то, и другое было привязано к оленю. Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которую был привязан олень, и сказала ему:
5: «Ну, живо! Да береги, смотри, девчонку!»
0: Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с ней. Северный олень пустился во всю прыть через пни и кочки, по лесу, по болотам и степям. Выли волки, каркали вороны. «Ум-ум» послышалось вдруг с неба, и оно словно зачихало огнем.
7: «Вот мое родное северное сияние», —
0: сказал олень.
7: «Гляди, как горит!»
0: И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже. И вот они очутились в Лапландии. История шестая. Лапландка и финка. Олень остановился у жалкой лачуги. Крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха-лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную. Она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла.
8: «Ах, вы бедняги», —
0: сказала лапландка.
8: «Долгий же вам еще предстоит путь. Придется сделать 100 с лишним миль, пока доберетесь до Финляндии, где снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу несколько слов на сушеной треске. Бумаги у меня нет. И вы снесете послание финке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать».
0: Когда Герда согрелась, поела и попила, лапландка написала несколько слов на сушеной треске. велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Послышалось опять с неба, и оно стало выбрасывать столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой и до Финляндии и постучался в дымовую трубу финки. У нее и дверей-то не было. Ну и жара стояла в ее жилье. Сама финка, низенькая толстая женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды платье, рукавицы и сапоги, иначе девочке было бы жарко. Положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Она прочла все от слова до слова 3 раза, пока не заучила наизусть. А потом сунула треску в котел. Рыба ведь годилась в пищу, а у финки ничего даром не пропадало. Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финка мигала своими умными глазами, но не говорила ни слова.
7: «Ты такая мудрая женщина», — сказал олень. «Не изготовишь ли ты для девочки такое питье, которое бы дало ей силу 12 богатырей? Тогда бы она одолела снежную королеву».
9: «Силу 12 богатырей!»
0: — сказала финка.
9: «Да много ли в том проку?»
0: С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и развернула его. Он был весь исписан какими-то удивительными письменами. Финка принялась читать их и читала до того, что пот градом покатился с ее лба. Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на финку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, меняя ему на голове лед, шепнула:
9: «Кай в самом деле у снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе снежная королева сохранит над ним свою власть».
7: «А не можешь ли ты дать Герде что-нибудь такое, что сделает ее сильнее всех?»
9: «Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и звери? Ведь она босая обошла полсвета. Не у нас занимать ей силу. Ее сила в ее сердце, в том, что она невинный, милый ребенок. И если она сама не сможет проникнуть в чертоги снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколок, то мы и подавно ей не поможем. В 2 милях отсюда начинается сад снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, обсыпанного красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно».
0: С этими словами финка посадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног.
5: «Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц!» —
0: закричала Герда, очутившись на морозе. Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами. Тут он спустил девочку, поцеловал ее в губы, и по щекам его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц. Она побежала вперед, что было мочи. Навстречу ей несся целый полк снежных хлопьев. Но они не падали с неба. Небо было совсем ясное, и в нем полыхало северное сияние. Нет, Они бежали по земле прямо на Герду и становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под увеличительным стеклом, но эти были куда больше, страшнее и все живые. Это были передовые дозорные войска Снежной Королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие — стоглавых змей, третьи — толстых медвежат с взъерошенной шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной. Все были живыми снежными хлопьями. Однако Герда смело шла все вперед и вперед, и, наконец, добралась до чертогов Снежной Королевы. Посмотрим же, что было в это время с Каем. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она так близко от него. История седьмая. Что случилось в чертогах Снежной Королевы и что случилось потом? Стенами чертогов были снежные метели, окнами и дверями буйные ветры. 100 с лишним зал тянулись здесь одна за другой так, как наметало их вьюга. Все они освещались северным сиянием, и самая большая простиралась на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах. Веселье никогда и не заглядывало сюда. Никогда не устраивали здесь медвежьи балы с танцами под музыку бури, на которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи. Никогда не составлялись партии в карты с ссорами и дракою. Не сходились на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки-лисички. Холодно, пустынно, грандиозно. Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было точно рассчитать, в какую минуту свет усилится, в какую померкнет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на 1000 кусков, таких одинаковых и правильных, что это казалось каким-то фокусом. Посреди озера сидела Снежная Королева, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума. По ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало на свете. Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого. Поцелуи Снежной Королевы сделали его нечувствительным к холоду. Да и самое сердце его было все равно, что кусок льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть ведь такая игра — складывание фигур из деревянных дощечек, которая называется китайской головоломкой. Вот и Кай тоже складывал разные затейливые фигуры только из льдин. И это называлось «ледяной игрой разума». В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первостепенной важности. Это происходило от того, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала. Складывал он и такие фигуры, из которых получались целые слова — но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось. Слово «вечность». Снежная Королева сказала ему:
10: «Если ты сложишь это слово, ты сам будешь себе господин, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков».
0: Но он никак не мог его сложить.
10: «Теперь я полечу в теплые края»,
0: сказала Снежная Королева.
10: «Загляну в черные котлы».
0: Так она называла кратеры огнедышащих гор — Этны и Везувия.
10: «Побелю их немножко. Это хорошо для лимонов и винограда.
0: Она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале. Смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на месте такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он совсем замерз. В это-то время в огромные ворота, которыми были буйные ветры, входила Герда. И перед нею ветры улеглись, точно заснули. Она вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Она тотчас узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:
11: «Кай, милый мой Кай, наконец-то я нашла тебя!»
0: Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. И тогда Герда заплакала. Горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили ледяную кору, растопили осколок. Кай взглянул на Герду и вдруг залился слезами и плакал так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался.
12: «Герда, милая Герда, где же ты была так долго? Где был я сам?»
0: И он оглянулся вокруг.
12: «Как здесь холодно, пустынно!»
0: И он крепко прижался к Герде, а она смеялась и плакала от радости. И это было так чудесно, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю снежная королева. Сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков. Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зарделись, как розы. Поцеловала его в глаза, и они заблестели. Поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым. Снежная королева могла вернуться когда угодно. Его отпускная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами. Кай с Гердой рука об руку вышли из ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о розах, что цвели в их садике, и перед ними стихали буйные ветры, проглядывало солнце. А когда дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень. Кай и Герда отправились сначала к Финке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом к Лапландке. Та шила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать. Олень тоже провожал юных путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с ним и с Лапландкой. Вот перед ними и лес. Запели первые птицы, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и лошадь, она была когда-то впряжена в золотую карету, и девушку. Это была маленькая разбойница. Она тоже узнала Герду. Вот была радость.
5: «Ишь ты, бродяга!»
0: сказала она Каю.
5: «Хотелось бы мне знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света?»
0: Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе.
5: «Они уехали в чужие края»,
0: отвечала молодая разбойница.
11: «А ворон?»
0: спросила Герда.
5: «Лесной ворон умер. Ручная ворона осталась вдовой. Ходит с черной шерстинкой на ножке и сетует на судьбу. Но все это пустяки. А ты вот расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его?»
0: Герда и Кай рассказали ей обо всем.
5: «Ну, Вот и сказке конец,
0: сказала молодая разбойница, пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет к ним в город. Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда своей. Они шли, и на их пути расцветали весенние цветы, зеленела трава. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного города. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Часы говорили «тик-так», стрелки двигались по циферблату. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что стали совсем взрослыми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко. Тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой, взяли друг друга за руки, и холодное пустынное великолепие чертогов Снежной Королевы забылось, как тяжелый сон. Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою. А на дворе стояло лето, теплое лето.

0: Терешечка. Худое житье было старику со старухою. Век они прожили, а детей не нажили. С молоду еще перебивались так-сяк, состарились оба, напиться подать некому. И тужат, и плачут. Вот сделали они колодочку, завернули ее в пеленочку, положили в люлечку, стали качать да прибаюкивать, и вместо колодочки стал рость в пеленочках сынок Терешечка, настоящая ягодка. Мальчик рос, подрастал, в разум приходил. Отец ему сделал челночок. Терешечка поехал рыбу ловить, а мать ему и молочко, и творожок стала носить. Придет, бывало, на берег и зовет: «Терешечка, мой сыночек, плыви, плыви к бережочку, я мать пришла, молока принесла». Терешечка далеко услышит ее голосок, подъедет к бережку, высыпет рыбку, напьется, наестся и опять поедет ловить. Один раз мать говорила ему: «Сыночек, милочка, будь осторожен, тебя караулит ведьма-чувелиха, не попадись ей в когти», — сказала и пошла. А чувелиха пришла к бережку и зовет страшным голосом: «Терешечка, мой сыночек, плыви, плыви к бережочку, я мать пришла, молока принесла». А Терешечка распознал и говорит: «Дальше, дальше, мой челночок, это не родимой матушки голосок, а злой ведьмы Чувелихи». Чувелиха услышала, побежала, мастера сыскала и добыла себе голосок, как у Терешечкиной матери. Пришла мать, стала звать сына тоненьким голоском: «Терешечка, мой сыночек, плыви, плыви к бережочку». Терешечка услышал и говорит: «Ближе, ближе, мой челночок, это родимой матушки голосок». Мать его накормила, напоила и опять за рыбкой пустила. Пришла ведьма Чувелиха, запела выученным голоском точь-в-точь родимая матушка. Терешечка обознался, подъехал. Она его схватила, да в куль и помчала. Примчала в избушку на курьих ножках, велела дочери его жарить, а сама, поднявши лытки, пошла опять на раздобытки. Терешечка был мужичок, не дурачок, в обиду девке не дался. Вместо себя посадил ее жариться в печь, а сам взобрался на высокий дуб. Прибежала Чувелиха, вскочила в избу, напилась, наелась, вышла на двор, катается, валяется и приговаривает: «Покатаюсь и я, поваляюсь я, Терешечкиного мяса наевшись». А он ей с дуба кричит: «Покатайся, поваляйся, ведьма, своей дочери мяса наевшись». Услышала она, подняла голову, раскинула глаза на все стороны. Нет никого. Опять затянула: «Покатаюсь я, поваляюсь я, Терешечкиного мяса наевшись». А он отвечает: «Покатайся, поваляйся, ведьма, своей дочери мяса наевшись». Испугалась она, глянула и увидела его на высоком дубу. Вскочила, бросилась к кузнецу: «Кузнец, кузнец, скуй мне топорок!» Сковал кузнец топорок и говорит: «Не руби же ты острием, а руби обухом». Послушалась, стучала, стучала, рубила, рубила, ничего не сделала. Припала к дереву, впилась в него зубами. Дерево затрещало. По небу летят гуси-лебеди. Терешечка видит беду, видит гусей-лебедей, взмолился им, стал их упрашивать: «Гуси-лебеди, возьмите меня, посадите меня на крылышки, донесите меня отцу к матери, там вас накормят, напоят». А гуси-лебеди отвечают: «Кага, вон летит другое стадо, поголоднее нас, оно тебя возьмет, донесет».
1: А ведьма грызет, только щепки летят, а дуб трещит и шатается.
0: Летит другое стадо, Терешечка опять кричит: «Гуси-лебеди, возьмите меня, посадите меня на крылышки, донесите меня к отцу, к матери, там вас накормят, напоят». «Кага», отвечают гуси, «за нами летит защипанный гусенек, он тебя возьмет, донесет». Гусенек не летит, а дерево трещит да шатается. Ведьма погрызет, взглянет на Терешечку, оближется и опять примется за дело. Вот-вот к ней свалится. По счастью, летит защипанный гусенек, крылышками махает, а Терешечка-то его просит, ублажает: «Гусь-лебедь ты мой, возьми меня, посади меня на крылышки, донеси меня к отцу, к матери, там тебя накормят, напоят и чистой водицей обмоют». Сжалился защипанный гусенек, подставил Терешечке крылышки, встрепенулся и полетел вместе с ним. Подлетели к окошечку родимого батюшки, сели на травке. А старушка напекла блинов, созвала гостей, поминает Терешечку и говорит: «Это тебе, гостек, это тебе, старичок, а это мне блинок». А Терешечка под окном отзывается: «А мне?»
2: «Погляди-ка, старичок, кто там просит блинок?» Старик вышел,
0: увидел Терешечку, обхватил его, привел к матери. Пошло обнимание. А защипанного гусенька откормили и отпоили, на волю пустили. И стал он с тех пор широко крыльями махать, впереди всех летать, да Терешечку вспоминать.

0: мой маленький друг.
1: Добрый вечер. Сегодня расскажу тебе сказку Виталия Бьянки «Теремок».

0: Стоял в лесу дуб. Толстый-притолстый, старый-престарый.
1: Прилетел дятел пестрый, шапка красная, нос острый. По стволу скок-поскок, носом стук-постук. Выстукал, выслушал и давай дырку долбить. Долбил, долбил, долбил, долбил, выдолбил глубокое дупло.
0: Лето в нем прожил, детей вывел и улетел. Миновал зима, опять лет пришло. Узнал про то дупло скворец. Прилетел, видит дуб, в дубу дырка. Чем скворцу не теремок? Спрашивает: терем, теремок, кто в тереме живет? Никто из дупла не отвечает, пустой стоит терем. Натаскал скворец в дупло сена да соломы, стал в дупле жить, детей выводить. Год живет, другой живет, сохнет старый дуб, крошится, больше дупло, шире дырка. На третий год узнал про то дупло желтоглазый сыч. Прилетел, видит дуб, в дубу дырка с кошачью голову. Спрашивает: терем, теремок, кто в тереме живет? Жил дятел пестрый, нос острый, теперь я живу, скворец, первый в роще певец. А ты кто? А я сыч, попадешь мне в когти, не хнычь. Ночью прилечу, цоп, и проглочу. Ступай-ка из терема вон, пока цел. Испугался скворец сыча, улетел. Ничего не натаскал сыч, стал так в дупле жить, на своих перышках. Год живет, другой живет. Крошится старый дуб, шире дупло. На третий год узнала про дупло белка. Прискакала, видит дуб, а в дубу дырка с собачью голову. Спрашивает: терем, теремок, кто в тереме живет? Жил дятел пестрый, нос острый. Жил скворец, первый в роще певец. Теперь я живу сыч, попадешь мне в когти, не хнычь. А ты кто? А я белка, по веткам скакалка, по дуплам сиделка. У меня зубы долгие, острые, как иголки. Ступай из терема вон, пока цел. Испугался сыч белки, улетел. Натаскала белка моху, стала в дупле жить. Год живет, другой живет. Крошится старый дуб, шире дупло. На третий год узнала про то дупло куница. Прибежала, видит дуб, и в дубу дыра с человечью голову. Спрашивает: терем, теремок, кто в тереме живет?
1: Жил дятел пестрый, нос острый. Жил скворец, первый в роще певец. Жил сыч, попадешь ему в когти, не хнычь. Теперь я живу белка, по веткам скакалка, по дуплам сиделка. А ты кто?
0: А я куница. Я страшней хоря, со мной не спорь зря. Ступай-ка из терема вон, пока цела. Испугалась белка куницы, ускакала.
1: Ничего не натаскала куница, стала так в дупле жить, на своей шерстке.
0: Год живет, другой живет. Крошится старый дуб, шире дупло.
1: На третий год узнали про то дупло пчелы.
0: Прилетели, видят дуб, в дубу дыра с лошадиную голову.
1: Кружат, жужжат, спрашивают: терем, теремок, кто в тереме живет? Терем, теремок, кто в тереме живет? Жил дятел пестрый, нос острый. Жил скворец, первый в роще певец.
0: Жил сыч, попадешь ему в когти, не хнысь.
1: Теперь живу я, куница, страшней хоря, со мной не спорь зря. А ты кто? А мы пчелиный рой, друг за дружку горой. Кружим, жужжим, жалим, грозим большим и малым. Ступай-ка из терема вон, пока цела.
0: Испугалась куница пчел, убежала. Натаскали пчелы воску, стали в дупле жить. Год живут, другой живут. Крошится старый дуб, шире дупло. На третий год узнал про то дупло медведь. Пришел, видит дуб. В дубу дырище в целое окнище. Спрашивает терем теремок: кто в тереме живет?
1: Жил дятел пестрый, нос вострый, жил скворец, первый в роще певец, жил сыч, попадешь ему в когти, не хлыть, жила белка, по веткам скакалка, по дуплам сиделка, жила куница, страшней хоря, с ней не спорь зря. Теперь мы живем, пчелиный рой, друг за дружку горой. А ты кто?
2: А я медведь Мишка, вашему терему крышка.
0: Влез на дуб, просунул голову в дупло, да как нажал, дуб-то пополам и расселся. А из него, считай-ка, сколько лет копилось, шерсти, да сена, да воску, да моху, да пуху, да перьев, да пыли, да... Теремка-то и не стало. Вот какая сказка. Ну, а теперь мне пора с вами прощаться. До следующей встречи. До следующей сказки.

0: Бесспорно, самый красивый город на реке Тигр. Там жили некогда два именитых и богатых человека и были очень дружны между собой. Одного звали Сади, а другого Саад. У первого было много невольников и большие поместья, а второй располагал немногими рабами и имуществом. Сади был счастлив своим богатством и независимостью. Саад же думал, что только добродетельная жизнь может дать счастье. Однажды они беседовали о том, в чем заключается истинное благополучие и как его достичь на земле. Сади утверждал, что каждый человек, как скоро ему удалось отложить или заработать некоторую сумму денег, может на этом основать свое счастье. Но так как бедным людям вообще не представляется случая сделать сбережения, то они и не могут нажить богатство, которое бы сделало их независимыми и счастливыми. Саад сомневался в этом. Он говорил, что люди часто богатеют случайно, но не от бережливости. Последнее бывает очень редко.
1: «Давай попробуем», — предложил Сади.
0: «Я знаю одного человека, который, я уверен, никогда не наживет богатство своим ремеслом. Я подарю ему некоторую сумму денег, и мы увидим, кто из нас прав». Саад принял предложение Сади. Дорога привела обоих друзей к мастерской веревочника по имени Гасан. Это и был тот самый ремесленник, про которого говорил Сади. У Гасана была жена и пятеро малолетних детей, и он зарабатывал как раз столько, чтобы не умереть с голода. О расширении своего дела он до сих пор не мог и помышлять, потому что у него не было средств нанять подмастерьев, закупить большой запас пеньки. Но, несмотря на то, он уверял Сади, что вполне счастлив и доволен своей судьбой, и не

прежде того, вынул из кошелька 10 дукатов, чтобы иметь всегда под руками деньги на необходимые по дому закупки. Прежде всего, он купил большой запас пеньки, затем купил на ужин хороший кусок мяса, так как давно уже ничего не ел. Но когда он шел домой, это мясо увидел коршун. На востоке коршунов так же много, как у нас ворон на крышах. Прожорливая птица подлетела к Гасану и хотела вырвать у него мясо. Гасан же был очень ловкий человек. Он исхитрился и ударил хищную птицу, но при этом у него свалилась с головы челма, и коршун, меняя одну добычу на другую, схватил вместо мяса красную челму и поднялся с ней в воздух, не обращая внимания на крики бедного веревочника, думавшего его напугать. Вскоре коршун скрылся в далекой синеве небес. Горе Гасана о потере только что полученного богатства было велико. Все его прекрасные планы о расширении своего дела пошли прахом, но он не мог обойтись без челмы, а новое стоило очень дорого, так что от 10 дукатов осталось очень немного. Всего же обиднее ему была мысль, что Сади, конечно, не поверит такому необыкновенному случаю. Прошло полгода со времени того несчастья, когда в один прекрасный день случай снова привел обоих богатых приятелей к дому Гасана. Сади ожидал, что увидит хорошо устроенную мастерскую с трудолюбивыми помощниками, но, к его удивлению, ему навстречу вышел Гасан в том же бедном платье, как и прежде, только челма была новая, а больше ничего. Сади стал расспрашивать Гасана. Когда же услышал историю про украденную птицей челму, то не поверил ни одному слову. Саад уверял Сади, что такая беда возможна. Сади только качал головой. Несмотря на это, он снова вынул кошелек и подарил Гасану еще 200 дукатов и пошел своей дорогой без дальнейших разговоров. Когда первый порыв радости от этого нового, неожиданного счастья прошел, Гасан стал обдумывать, как ему на этот раз поумней распорядиться с деньгами. Он пошел домой, завязал свое сокровище в платок и положил в большой горшок с отрубями, стоявший без всякого употребления в углу комнаты. Он взял только 10 дукатов, чтобы купить пеньки. Жены и детей как раз не было дома. Они пришли, когда он уходил. Он сказал им, что идет за пенькой, но про деньги в горшке не упомянул ни слова. Когда Гасан уже отошел довольно далеко от дома, человек на улице закричал: «Кому нужна глина? Хорошая белая глина!» Жене Гасана как раз нужна была глина, и так как продавец торговал и отрубями, то она променяла свой горшок на 5 больших кусков глины. Некоторое время спустя вернулся Гасан с 5 носильщиками, нагруженными пенькой. Когда они внесли пеньку в дом, и он отослал их, в глаза ему бросилось пустое место, где прежде стоял горшок с отрубями. «Жена!» — вскричал он испуганный, потому что не предвидел ничего доброго. «Куда девался горшок с отрубями?» «Я променяла его на белую глину», — отвечала жена. «Знаешь ли, сколько ты заплатила за глину?» — вскричал Гасан вне себя. 190 дукатов, которые были спрятаны в отрубях!» И он рассказал о вторичном посещении двух приятелей. Жена, как можно себе представить, пришла в отчаяние, разорвала на себе платье, выдрала себе волосы и упрекала Гасана за то, что он ничего не сказал ей про горшок с отрубями. Но денег этим было не вернуть. И Гасан, сам безутешный, на силу успокоил жену, которая чуть с собой не покончила от горя. Его мучила мысль, что когда двое богатых господ спросят его, как он воспользовался подарком, ему придется рассказать о новом несчастье, таком же невероятном, как и первое. Но время шло, и, наконец, Сади и Саад надумали снова навести

Гасана. С убитым лицом рассказал Гасан про свое вторичное несчастье. Он знал наперед, что ему не поверят. Так оно и случилось. Сади счел бедного честного веревочника за человека порочного и сожалел, что подарил деньги, которые считал теперь пропавшими именно ему, а не кому-нибудь другому. «А ты не чувствуешь охоты испытать его?» — обратился он к Сааду. Саад отвечал. «Я только что нашел кусок свинца, как ты сам видел. Если Гасану повезет, то свинец принесет ему больше дохода, нежели твое золото. Я подарю ему кусок свинца». Хотя Сади и посмеялся над этим, но Саад отдал кусок свинца Гасану. Тот не знал, что с ним делать, однако из вежливости принял и поблагодарил. Вечером того самого дня по улице, где жил Гасан, ходил один рыбак. Он стучался в двери и везде спрашивал, не может ли кто-нибудь снабдить его куском свинца для его сети. Но везде ему отвечали отказом. Наконец, он дошел до дверей Гасана. Веревочник был очень рад, что может помочь рыбаку, а тот в благодарность обещал ему отдать всю рыбу, которая попадется в первый раз, когда он забросит сеть в море. На следующее утро, когда бедный веревочник сидел за работой и уже думать забыл о рыбаке, тот внезапно подошел к нему с громадной рыбой в руках. «Только вот эту вот одну рыбу поймал», — сказал он. «Будь вся сеть полна рыбой, я бы вам ее всю принес». Гасан взял рыбу с благодарностью и отнес к жене. При этом он вспомнил про Саада, подарившего ему кусок свинца, но не предположил, что свинец принесет еще какой-нибудь доход. Дети и жена веревочника удивились громадной рыбе, для которой у них в доме не было подходящей посуды. Но когда начали рыбу потрошить, то в ней нашли большой граненый прозрачный камень, который жена вначале приняла за стекло. Она вымыла его и дала детям поиграть. Мнимый осколок стекла очень обрадовал детей. Он сверкал даже в темноте. Дети хлопали в ладоши и шумели, пока, наконец, отец не прикрикнул на них. На следующее утро, когда Гасан опять ушел на работу, пришла соседка, жена одного еврея, и пожаловалась на ночной шум, который не давал ее мужу спать. Добродушная мать извинилась перед соседкой и показала ей камень, из-за которого возник весь этот непривычный шум. «Ха, какая хорошенькая игрушка», — сказала еврейка. Она сейчас же признала драгоценный камень. Ее муж был ювелир, и его лавка помещалась рядом. Соседка спросила, не продадут ли стекло, которое, быть может, на что-нибудь пригодится ее мужу. Но, к счастью, дети подняли гвалт. Им не захотелось расставаться с редкой игрушкой. Мать исполнила желание детей и оставила камень у себя. Но через несколько часов жена ювелира вернулась. Она переговорила с мужем и, к удивлению жены веревочника, предложила ей 20 дукатов за драгоценный камень. Разумеется, это ее так поразило, что она объявила, что должна сперва переговорить с мужем. Вот вернулся Гасан домой и сразу же понял, что камень непростой, и, узнав о предложении соседки, не согласился на него. Тогда ювелирша предложила 50 дукатов. Тут Гасан понял, что должно быть камень очень дорогой, и решил не выпускать его дешево из рук. Соседка тотчас же предложила 100 дукатов. Гасан догадался, что, наверное, этот камень бесценный, если ювелирша так хочет его заполучить, и потребовал не более, не менее, как 100 000 дукатов. Можно себе представить, как удивился Гасан, когда соседка предложила ему 50 000 дукатов, но он стоял на своем. Больше ювелирша не смела ему предложить и ушла. Гасан же пообедал, снова ушел на работу. Когда вечером он вернулся домой, то его ждал уже сам ювелир.
предложил еще 20 тысяч дукатов сверх 50 тысяч, предложенных женой. Но Гасан стоял на своем и вскоре заметил, что хочет показать камень и другим ювелирам. Это помогло. Сосед немедленно заключил сделку и принес 2000 дукатов задаток и обещал прислать остальные 98 тысяч на следующий день, что аккуратно и выполнил. И вот бедный веревочник сразу стал богатым человеком, и если б он только знал, где живут Сади и Саад, то сейчас же побежал бы к ним и поблагодарил бы от всего сердца. Но он не знал, где они живут, и, должно быть, ждал, пока случай их не сведет. Стал Гасан думать, как умнее всего распорядиться богатством. Его жена хотела, чтобы он прежде всего купил дорогое платье ей и детям и красивый дом. Но Гасан не сразу исполнил это желание, а прежде всего дал волю своему благородному сердцу, которое подсказывало ему помочь вначале беднякам, товарищам по ремеслу. Он предложил им денег на покупку пеньки с тем, чтобы они работали на него по уговору. Этим он привлек на свою сторону почти всех бедных веревочников Багдада и получил на этом богатую прибыль. В скором времени ему пришлось выстроить большой просторный дом, где бы могли поместиться все его товары. В этом доме он устроил удобные покои для себя и для своего семейства и накупил много дорогой одежды для жены и для детей. Уже довольно долго жил внезапно разбогатевший Гасан в своем большом новом доме, когда Сади и Сааду вновь пришлось пройти по той улице. Они были удивлены, не найдя Гасана, и спросили про него. Их удивление возросло, когда они услышали, что бедный ремесленник стал богатым купцом и живет в собственном доме, который больше похож на дворец и служит украшением улицы. «Видишь ли, Саад, этот человек все-таки хороший хозяин, хотя и был вначале транжирой», — сказал Сади. «Я жалею только, что он дважды мне солгал, чтобы выманить денег. Но все-таки меня радует, что я принес ему счастье». Что дело могло быть иначе, этого даже и в голову не приходило богатому господину. Саад же настаивал на том, что Гасан не солгал и, конечно, разбогател иным путем. Тем временем оба приятеля подошли к дому купца Гасана. Они не поверили, что такой великолепный дворец принадлежит бывшему веревочнику, пока, наконец, привратник не уверил их, что это действительно так. Один из многочисленных слуг доложил о приходе Сади и Саада. Их провели в великолепный зал с золотыми обоями. Хозяин сидел на позолоченном стуле, стоявшем на возвышении, и курил из длинного чубука. Увидев своих благодетелей, он вскочил от удивления и радости, точно его кто-то толкнул. Он почтительно подошел к ним, усадил их на почетные места и много раз повторял, что жаждал их увидеть и выразить им свою благодарность. Сади не скрывал своего мнения об источнике богатства Гасана и прямо спросил, не его ли 400 дукатов положили основание богатству Гасана и отчего он не сказал правды. Счастливый Гасан рассказал про историю во всей подробности. Но Сади и тут не поверил. Он объявил, что радуется тому, что Гасан разбогател, потому что он этого именно и желал, но чудесным рассказом про грабителя коршуна, про горшок с отрубями и драгоценный камень, найденный во внутренности рыбы, всему этому он не в силах поверить. Вечер уже наступил, а знатные гости Гасана все еще продолжали любоваться его богатствами и великолепием его дома. Наконец стали прощаться. Но, уступив усиленной просьбе Гасана, остались ночевать, и он пригласил их посетить на следующий день его загородное имение. Приглашение было принято. Ужин у Гасана был роскошный. Редкие кушанья подавались на стол, на котором сияла дорогая посуда, так что гости все
более и более удивлялись. Столовая была великолепно освещена, и невидимая музыка тешила слух гостей. На следующее утро Гасан повел своих посетителей на берег Тигра и пригласил их сесть в легкий челнок, где сидели на веслах невольники, и они отправились в имение Гасана. Удивлению Сади и Саада не было границ, когда они очутились в волшебном, как им казалось, саду. В парке, прилегающем к загородному дому, разбиты были великолепные аллеи, и в них пели чудные птицы. Красивые фонтаны чередовались с прохладными гротами. Лимонные и апельсиновые деревья наполняли воздух благоуханием. Хозяин и гости уселись в тенистой беседке. И тут прибежали два сына Гасана, чтобы показать ему удивительную находку. Это была челма, в которой птицы устроили себе гнездо. Но Гасан глазам своим не поверил, увидев, что держит в руках свою собственную, когда-то похищенную коршуном челму. «Я не знаю, дорогие гости, помните ли вы еще ту челму, которая была на мне надета при нашей первой встрече? Но я убежден, что это та самая, которую похитила птица». И он передал челму для осмотра обоим господам. Они нашли в ее складках кошелек, и в нем 190 дукатов. Велико было их удивление, а также и радость Гасана, что, наконец, открылась правда о потере первых данных ему денег. Но истории с горшком Сади все-таки не хотел верить. Приятели пообедали у Гасана и остались до вечера у него в имении. Когда взошла полная луна, хозяин поехал верхом с гостями в Багдад. Когда они туда приехали, взмыленных лошадей отвели в конюшню. И вдруг не хватило корма для них. Слуги побежали по соседям, чтобы добыть его, но все, что могли достать, это большой горшок с отрубями и немного сена. Они высыпали отруби в ясли коням. И немало удивились, когда оттуда выпал связанный и очень тяжелый платок. Они привезли его своему господину как раз в ту минуту, когда он прощался с Сади и Саадом. «Вот оно, последнее доказательство, ниспосланное самим Богом, о том, что я всегда говорил правду», — вскричал обрадованный Гасан. Он немедленно развязал платок, пересчитал деньги при изумленных гостях, и в платке оказалось ровно 190 дукатов. Жена также признала в горшке тот самый, который она когда-то отдала торговцу в обмен на глину. Теперь Сади покончил с сомнениями и поверил, что Гасан никогда не лгал. Он согласился также, что не он, а Саад был прав, который утверждал, что одни деньги не могут никого осчастливить. Оба приятеля провели и эту ночь у Гасана, но на другое утро попросили его как можно скорее их навестить. Гасан исполнил их просьбу, и они приняли его в свой братский союз. С тех пор все трое до конца дней своих жили в великой дружбе и в согласии.

лень и отить. Жили-были лень да отить. Про лень все знают. Кто от других слыхал, кто встречался.

0: если голову обхватит, спать повалит. Отить Лени ленивей была. День был легкий, солнышко пригревало, ветерком обдувало. Лежали под яблоней лень да отить. Яблоки спелы, румянятся и над самыми головами висят. Лени говорит: «Кабы яблоко упало мне в рот, я бы съела». Отить говорит: «Лень, как тебе говорить-то не лень?» Упали яблоки Лени и Отити в рот. Лень стала зубами двигать, тихо, с передышкой, а съела-таки яблоко. Отить говорит: «Лень, как тебе зубами-то двигать не лень?» Надвинулась темная туча. Молния ударила в яблоню. Загорелась яблоня, и большим огнем жарко стало. Лени говорит: «Отить, шевелимся от огня. Как жар не будет доставать, будет только тепло доходить, мы остановимся». Стала лень чуть шевелить себя. Далеконько шевелилась. Отить говорит: «Лень, как тебе шевелить-то не лень?» Так отить голодом да огнем себя извела. Стали люди учиться, хоть и с ленностью, а учиться. Стали работать уметь, хоть и с ленью, а работать. Меньше стали драку заводить из-за каждого куска лоскутка. А как лень изживем, счастливо заживем.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню, и с тех пор он оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах в то время, как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили, он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, устроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околотке, в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить со своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сюртук из сукна домашней работы, сам записывал расход и ничего не читал, кроме сенатских ведомостей. Вообще его любили, хотя и почитали гордым. Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам-англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе. Но на чужой манер хлеб русский не родится, и, несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория Ивановича не прибавлялись. Он и в деревне находил способ входить в новые долги. Совсем тем почитался человеком неглупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в опекунский совет, оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжением? «Да-с», — говорил он с лукавой усмешкой, — «у меня не то, что у соседа Григория Ивановича. Куда нам по-английски разоряться? Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки по усердию соседей доводимы были до сведения Григория Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего заила медведем и провинциалом. Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай. Алексей был в самом деле молодец. Право, было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир. Если бы он, вместо того, чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника. Барышни поглядывали на него, а иные заглядывались. Но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем. Акулине Петровне Курочкиной в Москве, напротив Алексеевского монастыря, в доме медника Савельева. А вас, покорнейше прошу, доставить письмо сие А.Н.Р. Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные барышни. Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знания света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение. Поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями, но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главная особенность характера – самобытность, индивидуалите, без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано не в суд и не в осуждение. Однако ж, нота ностра манет, наше замечание остается в силе, как пишет один старинный комментатор. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным. Первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности. Сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по ним с ума. Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза. Или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович. Отцы друг к другу не ездили. Она Алексея еще не видала, между тем, как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам мисс Жаксон, 40-летнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала Памелу, получала зато 2000 рублей и умирала со скуки в этой варварской России. За Лизой уходила Настя. Она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи. Словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии. «Позвольте мне сегодня пойти в гости», сказала однажды Настя, одевая барышню. «Изволь. А куда?» «В Тугилово к Берестовым.
3: Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать».
2: «Вот», — сказала Лиза, — «господа в ссоре, а слуги друг друга угощают. А нам какое дело до господ?» — возразила Настя. «К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым? А старики пускай себе дерутся, коли им это весело».
3: «Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. Да расскажи мне хорошенько, каков он собою, что он за человек».
2: Настя обещалась. А Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения.
3: Вечером Настя явилась. «Ну, Лизавета Григорьевна, — сказала она, входя в комнату, — видела молодого Берестова. Нагляделась довольно, целый день были вместе».
2: «Как это? Расскажи, расскажи по порядку».
3: «Извольтесь, пошли мы, я, Анисия Егоровна, Нинила, Дунька».
2: «Хорошо, знаю. Ну, потом».
3: «Позвольтесь, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната была полна народу, были Колбинский, Захаревский, приказчица с дочерьми, Хлупинский».
2: «Ну, а Берестов?»
3: «Погодитесь. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее, а дочери надулись, да мне плевать на них».
2: «Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями. Да как же вы нетерпеливы?»
3: «Ну вот, вышли мы из-за стола, а сидели мы часа три, и обед был славный, пирожное бланманже синее, красное, полосатое. Вот вышли мы из-за стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился».
2: «Ну что ж, правда ли, что он так хорош собой?»
3: «Удивительно хорош. Красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку».
2: «Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же, каков он тебе показался? Печален, задумчив?»
3: «Что вы! Да я такого бешеного я сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать».
2: «С вами в горелки бегать? Невозможно».
3: «Очень возможно. Да что еще выдумал? Поймает и ну целовать».
2: «Воля твоя, Настя, ты врешь».
3: «Воля ваша, не вру. Я на силу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился».
2: «Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит».
3: «Не знаю-с. А на меня так уж слишком смотрел. Да и на Таню, приказчикову дочь, тоже. Да и на Пашу Колбинскую. Да грех сказать, никого не обидел. Такой блавник».
2: «Это удивительно. А что в доме про него слышно?»
3: «Барин сказывает, прекрасный, такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо. За девушками слишком любит гоняться. Да по мне это еще не беда. Со временем остепенится».
2: «Как бы мне хотелось его видеть», — сказала Лиза со вздохом.
3: «Да что ж тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты. Пойдите гулять в ту сторону или поезжайте верхом. Вы верно встретите его. Он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту».
2: «Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре. Так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться».
3: «Ах, Настя, знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкой». «И в самом деле? Наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилово. Ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает. А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка!» И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение. На другой же день приступила она к исполнению своего плана. Послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок. С помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась перед зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии и смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее. Она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла. Она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке. На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Джаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя. Ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостью. Боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему. Но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть.

0: Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала, но можно ли с точностью определить, о чем думает 17-летняя барышня одна в роще в 6-м часу весеннего утра? И так она шла, задумавшись по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: «Тубо, с багариси!» И молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, — сказал он Лизе, — собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, — сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой, — боюсь, она, вишь, такая злая, опять кинется». Алексей, читатель уже узнал его, между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, — сказал он ей. — Ты мне позволишь идти подле себя?» «А кто тебе мешает? — отвечала Лиза. — Вольному воля, а дорога мирская». «Откуда ты?» «Из Прилучина. Я дочь Василия Кузнеца, иду по грибы». Лиза несла кузовок на веревочке. «А ты, барин, тугиловский, что ли?» «Так точно, — отвечал Алексей. — Я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А, лжешь, — сказала она, — не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин».
1: «Почему ж ты так думаешь?»
0: «Да по всему».
1: «Однако ж,
0: да как же барина со слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кричишь не по-нашему».
1: Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее, но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений.
0: «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, — сказала она с важностью, — то не извольте забываться».
1: «Кто тебя научил этой премудрости? — спросил Алексей, расхохотавшись. — Уж не Настенька ли моя знакомая? Не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение».
0: Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась.
2: «А что думаешь? — сказала она. — Разве я на барском дворе никогда не бываю? Небось, всего наслышан».

0: сжал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» «Акулиной», — отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой. «Да пусти же, барин, мне и домой пора».
1: «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию кузнецу».
0: «Что ты?» — возразила живостью Лиза. «Ради Христа не приходи. Коли дома узнает, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет. Отец мой, Василий кузнец, прибьет меня до смерти». «Да я непременно хочу опять с тобой видеться. Ну, я когда-нибудь опять приду сюда за грибами. Когда же? Да хоть завтра».
1: «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею».
0: «Так завтра в это время, не правда ли?»
1: «Да, да,
0: побожись. Ну вот и Святая Пятница, приду».
2: Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутую в рюмочку, нарезывала тоненькие тортинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее», — сказал он, — «как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более 100 лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом. Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия. Совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее. Она совсем было решилась не сдерживать своей торжественной клятвы, но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной. Со своей стороны Алексей был в восхищении. Целый день думал он о новой своей знакомке. Ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим сбагаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании. Наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился навстречу милой Акулине. Она улыбнулась восторгу его благодарности. Но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним. И что она просит его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии, но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения, уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады, видаться с нею наедине хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, — сказала она наконец, — что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей Святую Пятницу, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, — сказала Лиза. — Довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор, пока Лиза сказала ему «пора». Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в 2 свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны,
1: И хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждение невинности. Если бы слушался я одной из своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры. Но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мной моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными. Итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и 2 месяца, а мой Алексей был уже влюблен без памяти. И Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем.

Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою. А Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной романтическую надеждою увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.

В одно ясное холодное утро, из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собой пары три борзых, стременного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняясь хорошую погоду, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом в чекмене, подбитым лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если бы Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно, он поворотил в сторону. Но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал по полю. Берестов и стременой закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага прежде ею незамеченного, вдруг кинулась в сторону. И Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнись, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не было в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как, взяв с него честное слово, на другой же день и с Алексеем Ивановичем приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцей кобылки.

выбежала навстречу Григорию Ивановичу. «Что это значит, папа?» – сказала она с удивлением. «А чего вы хромаете? Где ваши лошади? Чьи это дрожки?» «Вот уж не угадаешь, Майде», – ответил ей Григорий Иванович. И рассказал все, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите?» – сказала она, побледнев. «Берестовы? Отец и сын? Завтра у нас обедать?» «Нет, папа, как вам угодно, я ни за что не покажусь». «Что ты, с ума сошла?» – возразил отец. «Давно ли ты стала так застенчива? Или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романтическая героиня? Полно! Не дурачься!» «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми!» Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с ней ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное. Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте, обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно. На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа», — отвечала Лиза, — «я приму их, если это вам угодно, только с уговором. Как бы я перед ними ни явилась, что бы я ни сделала, вы бронить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». «Опять какие-нибудь проказы?» — сказал, смеясь Григорий Иванович. «Ну, хорошо, хорошо, согласен, делай, что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться. В 2 часа ровно коляска домашней работы, запряженная 6 лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо-зеленого дернового круга. Старый Берестов зашел на крыльцо с помощью 2 ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался. И хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем. Старики вспомнили прежние времена и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такой гордой небрежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Джексон. Набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким Книксоном. И прекрасное военное движение Алексеева пропало в туне. Не успел он снова собраться силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали. Отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы. Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурьмлена пуще самой мисс Джексон. Фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV. Рукава по-дурацки торчали, как фижмы у мадам де Помпадур. Талия была перетянута, как буква «Х», и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал. Когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это примирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления. Но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечая. Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза же манилась, говорила сквозь зубы нараспев и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя все это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома, ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

встали из-за стола. Гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их?» – спросил он Лизу. «А знаешь ли что? Белилы, право, тебе пристали. Не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться. Разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Джексон, которая на силу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдание. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкой. Она не смела просить, она была уверена, что добрая, милая мисс Джексон простит ей и прочее, и прочее. Мисс Джексон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее на смех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

0: Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в рощу свиданий. «Ты был, барин, вечер у наших господ?» — сказала она тотчас Алексею. «Какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», — возразила Лиза. «А почему же?» — спросил Алексей. «А потому что я хотела бы спросить у тебя, правда ли говорят?»
1: «Что же говорят?»
0: «Правда ли говорят, будто я на барышню похожа?»
1: «Какой вздор! Да она перед тобой урод уродом!»
0: «Ах, барин, грех тебе это говорить! Барышня наша такая беленькая, такая сиголих! Куда мне с ней равняться?» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышень. И чтобы успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души. «Однако ж», — сказала она со вздохом, «хоть барышня, может, и смешна, все же я перед ней дура безграмотная».
1: «И, — сказал Алексей, — есть о чем сокрушаться. Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте».
0: «А взаправду», — сказала Лиза, «не попытаться ли в самом деле? Изволь, милая, начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку. И Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать.

0: Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма. И там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкла к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался. Между тем, недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорием Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу вот по каким обстоятельствам. Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, со своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство или, по его выражению, английскую дурь, однако ж не отрицал в нем многих отличных достоинств, например, редкой оборотливости. Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному. Граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский, так думал Иван Петрович, вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что, наконец, друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение – уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились. По крайней мере, Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз, как Иван Петрович удостаивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит. Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что ж ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает?» «Нет, батюшка», — отвечает почтительно Алексей, «я вижу, что вам не угодно, чтобы я шел в гусары, и мой долг вам повиноваться». «Хорошо», — отвечал Иван Петрович, «вижу, что ты послушный сын, это мне утешительно. Не хочу же я тебя неволить. Не понуждаю тебя вступить тотчас в статскую службу. А покамест намерен я тебя женить».
1: «На ком это, батюшка?» — спросил изумленный Алексей.
0: «На Лизавете Григорьевне Муромской», — отвечал Иван Петрович. «Невесту хоть куда, не правда ли?»
1: «Батюшка, я о женитьбе еще не думаю».
0: «Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал. Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится. После понравится, стерпится, слюбится. Я не чувствую себя способным сделать ее счастье».
1: «Не твое горе ее счастье».
0: «Что?
1: Так-то ты почитаешь волю родительскую?
0: Добро.
1: Как вам угодно, а я не хочу жениться и не женюсь. Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят, продам и промотаю, тебе полушки не оставлю. Даю тебе 3 дня на размышление, а пока не смей на глаза мне показываться».

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина, у него и гвоздем не вышибешь. Но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и, наконец, об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен. Романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову. И чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нём благоразумие. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели и тут же предлагал ей свою руку.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» – спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом Прилучинского замка. «Никак нет», – отвечал слуга. «Григорий Иванович с утра изволил выехать». «Как досадно», – подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Елизавета Григорьевна?» «Дома-с». Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада. «Все будет решено», – думал он, подходя к гостиной. «Объяснюсь с нею самою». Он вошел. И остолбенел. «Лиза? Нет. Акулина. Милая, смуглая Акулина. Не в сарафане, а в белом утреннем платьице сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел». Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина! Акулина!» Лиза старалась от него освободиться. «Мелисемуа донк, месье! Мезетвуфу!» – повторяла она, отворачиваясь. «Акулина, друг мой, Акулина!» – повторял он, целуя ее руки. «Акулина!»

0: Мисс Джексон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.
1: «Ага», — сказал Муромский.
0: «Да у вас, кажется, дело совсем уже слажено». Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.
2: Режиссер Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Звукорежиссер Наталья Замиралова. Ассистент режиссера Анастасия Кузнецова. Продюсер Ольга Хмелева.

0: Добрый вечер, ребята. Вчера мы начали читать вам сказку английского писателя Рэдьярда Киплинга про слоненка, который был страшно любопытен и, бывало, кого не увидит, ко всем пристает с расспросами. Жил он в Африке, и было это давным-давно, когда хоботов у слонов еще не было. Был только нос, вроде как лепешка, черненький, величиною с башмак. И вот этому любопытному слоненку было очень интересно, что кушает за обедом крокодил. Чтобы найти ответ на этот вопрос, слоненок отправился к мутно-зеленой реке Лимпопо. Это в Африке. Первое, что бросилось ему в глаза, был двуцветный питон, скалистый змей, обвившийся вокруг какой-то скалы.
1: «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво. «Не встречался ли вам где-нибудь поблизости крокодил? Здесь так легко заблудиться».
2: «Не встречался ли мне крокодил?» — презрительно переспросил двуцветный питон, скалистый змей. «Нашел, о чем спрашивать».
1: «Извините, пожалуйста», — продолжал слоненок, «не можете ли вы мне сообщить, что кушает крокодил за обедом?»
0: Тут двуцветный питон, скалистый змей, не мог уже больше удержаться, быстро развернулся и огромным хвостом дал слоненку тумака. А хвост у него был как молотильный цеп и весь покрыт чешуей.
1: «Вот чудеса», — сказал слоненок. «Мало того, что мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, и мой дядя колотил, и моя тетка колотила меня, и другой мой дядя Павиан колотил меня, и другая моя тетка Бегемотиха колотила меня, и все, как есть, колотили меня за ужасное мое любопытство. Здесь, как я вижу, начинается та же история».
0: И он очень учтиво попрощался с двуцветным питоном, скалистым змеем, помог ему опять обмотаться вокруг скалы и пошел себе дальше. Его порядком потрепали, но он не очень удивился этому, а снова взялся за дыни и снова бросал корки на землю, потому что, повторяю, чем бы он стал поднимать их, и скоро набрел на какое-то бревно, валявшееся у самого берега сонной, зловонной, мутно-зеленой реки Лимпопо, окруженной деревьями, нагоняющими на всех лихорадку. Но на самом деле, мой милый мальчик, это было не бревно, это был крокодил. И подмигнул крокодил одним глазом. Вот так.
1: «Извините, пожалуйста», — обратился к нему слоненок чрезвычайно учтиво. «Не случилось ли вам встретить где-нибудь поблизости в этих местах крокодила?»
0: Крокодил подмигнул другим глазом и высунул наполовину свой хвост из воды. Слоненок, опять-таки очень учтиво, отступил назад, потому что ему не хотелось получить нового тумака.
2: «Подойди-ка сюда, моя крошка», — сказал крокодил. «Тебе, собственно, зачем это надобно?
1: «Извините, пожалуйста», — сказал слоненок чрезвычайно учтиво. «Мой отец колотил меня, и моя мать колотила меня, моя долговязая тетка-страусиха колотила меня, и мой длинноногий дядя-жираф колотил меня, моя другая тетка-толстая бегемотиха колотила меня, и другой мой дядя-мохнатый павиан колотил меня, и питон двуцветный скалистый змей вот только что колотил меня больно-прибольно, и теперь, не во гнев, будь вам сказано, я не хотел бы, чтобы меня колотили опять».
2: «Подойди сюда, моя крошка», — сказал крокодил, «потому что я есть крокодил».
0: И он стал проливать крокодиловые слезы, чтобы показать, что он и вправду крокодил. Слоненок ужасно обрадовался. У него захватило дух. Он упал на колени и крикнул: «Вас-то мне и нужно! Я столько дней разыскиваю вас! Скажите мне, пожалуйста, скорее, что кушаете вы за обедом?»
2: «Подойди поближе, я шепну тебе на ушко».
0: Слоненок нагнул голову близко-близко к зубастой, клыкастой крокодиловой пасти, и крокодил схватил его за маленький носик, который до этой самой недели, до этого самого дня, до этого самого часа, до этой самой минуты был ничуть не больше башмака.
2: «Мне кажется, — сказал крокодил и сказал сквозь зубы вот так, — мне кажется, что сегодня на первое блюдо у меня будет слоненок».
0: Слоненку, мой милый мальчик, это страшно не понравилось, и он проговорил через нос: «Пустите меня, мне очень больно».
1: «Пустите меня, мне очень больно». Тут двуцветный питон, скалистый змей, приблизился к нему и сказал:
2: «Если ты, мой юный друг, тотчас же не отпрянешь назад, сколько хватит у тебя твоей силы, то мое мнение таково, что не успеешь ты сказать раз, два, три, как вследствие твоего разговора с этим кожаным мешком», так он величал крокодила, «ты попадешь туда, в ту прозрачную водяную струю».
0: Двуцветные питоны и скалистые змеи всегда говорят вот так. Слоненок сел на задние ножки и стал тянуть. Он тянул и тянул и тянул. И нос у него начал вытягиваться, а крокодил отступил подальше в воду, вспенил ее, как сбитые сливки, тяжелыми ударами хвоста, и тоже тянул, и тянул, и тянул. Что было со слоненком и его носом дальше,

0: Жили-были дед да баба. Было у них двое ребят, Маня да Ваня. Дед да баба собрались в город и наказали ребятам: «Вы, ребята, не ходите в погреб, там пыхтелка вас съест». Ваня говорит Мане: «Я, Маня, пойду в погреб, там у деда много репы». Только спустился вниз, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не Ванька ли? Да не за репкой ли? Не съест ли он много? Не схамкать ли его?» Хам-хам, да и проглотила. Пошла Маня в погреб за Ваней, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не Манька ли? Не за Ванькой ли? Не за репкой ли? И не съест ли мне ее? Не схамкать ли ее? Хам-хам!» Да и проглотила. Приехали детка с бабкой. Нет, ребят. Полезла бабка в погреб там поискать, а пыхтелка из угла: «Пых-пых, это не бабка ли? Не за Манькой ли? Не за Ванькой ли? Не за репкой ли? Не съест ли мне ее? Не схамкать ли ее? Хам-хам!» И проглотила. Полез дед в погреб за бабкой, а пыхтелка из угла: «Это не детка ли? Да не за бабкой ли? Да не за Манькой ли? Да не за Ванькой ли? Да не за репкой ли? Не съест ли мне его? Не схамкать ли его? Хам-хам!» И проглотила. Да так наелась пыхтелка, что лопнула. И вышли у нее из брюха целы и невредимы Ванька с Манькой, да бабка с дедом.
1: Сказка ФМ.
2: Сказка Алексея Толстого. Кот Васька. У Васьки кота поломались от старости зубы. А ловить мышей большой был охотник Васька-кот. Лежит целые дни на теплой печурке и думает, как бы зубы поправить. И надумал. А надумавши, пошел к старой колдунье. «Бабушка!» – замурлыкал кот. «Приставь мне зубы, да острые, железные, костяные-то я давно обломал». «Ладно, — говорит колдунья, — за это отдашь мне то, что поймаешь в первый раз». Поклялся кот, взял железные зубы, побежал домой. Не терпится ему ночью, ходит по комнате, мышей вынюхивает. Вдруг мелькнуло что-то. Бросился кот, да, видно, промахнулся. Пошел, опять метнулось. «Погоди же», — думает кот Васька. Остановился, глаза скосил и поворачивается. Да вдруг как прыгнет, завертелся волчком и ухватил железными зубами свой хвост. Откуда ни возьмись, явилась старая колдунья. «Давай», — говорит хвост по уговору. Заурлыкал кот, замяукал, слезами облился. Делать нечего, отдал хвост. И стал кот куцый. Лежит целые дни на печурке и думает: «Пропади они, железные зубы, пропадом».

0: Пришел солдат домой. Шел солдат домой на побывку и забрел к одному мужику ночь ночевать. Здравствуй, хозяин. Накорми да обогрей прохожего. Что ж, садись за стол, гость будешь. Солдат снял тесак да ранец, помолился образам и уселся за стол. А хозяин налил стакан горького и говорит: «Отгадай, служба, загадку. Стакан вина поднесу. Не отгадаешь, а плеуха тебе».
1: «Изволь, сказывай загадку».
0: «А что значит чистота?»
2: Солдат подумал и вымолвил: «Хлеб чист, значит, он и чистота».
1: Мужик хлоп его по щеке: «Что ж ты дерешься? Нас бьют, да вину сказывают».
0: «Чистота, братец, это кошка, завсегда умывается». «А что значит благодать?»
2: Солдат опять подумал и говорит: «Ну, знамое дело, хлеб, благодать».
0: Мужик хлоп его в другой раз: «Врешь, брат, служба, благодать — вода». «Ну вот тебе последняя загадка. Что такое красота?»
2: Солдат опять свое: «Хлеб, — говорит, — красота».
0: «Врешь, служба, красота — огонь, вот тебе еще оплеуха. Ну а теперь полно, давай ужинать».
2: Солдат ест да про себя думает: «Сроду таких оплеух не видал, и на царской службе того не было. Постой же, я тебе и сам удружу, будешь меня помнить». Поужинали, легли спать. Солдат выждал ни много ни мало времечко, видит, что хозяева заснули, слез с палатей, поймал кошку, навязал ей на хвост пакли, паклю-то зажег, да кошку на чердак погнал. Бросилась она туда со всех четырех лап и заронила огонь в солому. Вмиг загорелась изба. Солдат наскоро оделся, подошел к хозяину и давай в спину толкать: «Что ты, служивый? Прощай, хозяин, иду в поход. Ступай с Богом. Да вот тебе на прощание загадка. Взяла чистота красоту, понесла на высоту. Коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хате. Отгадывай». И пошел со двора. Пока мужик ломал себе голову, что бы такое значили солдатские речи, загорелся потолок. «Воды, воды!» — кричит хозяин, а воды-то в доме ни капли нет. Так все и сгинуло. «Ну, правду солдат загадал, коли не ухватишь благодати, не будешь жить в хате. Отольются кошки мышиные слезки».
3: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
4: Путешествие в некоторые отдаленные страны Лемюэля Гулливера. Сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей. Часть первая. Путешествие в Лилипутию. Глава первая. Я уроженец Ноттингемшира, где у моего отца было небольшое поместье. Когда мне исполнилось 14 лет, отец послал меня в колледж Эммануэля в Кембридже. Там я пробыл 3 года, прилежно занимаясь науками. Однако отцу было непосредством дольше держать меня в колледже, поэтому он взял меня оттуда и отдал в учение к выдающемуся лондонскому врачу мистеру Джеймсу Бетсу, у которого я провел 4 года. Все деньги, какие изредка присылал мне отец, я тратил на изучение навигации и других отраслей математики. Эти науки всегда могли пригодиться в путешествии, а я был убежден, что судьба предназначила мне сделаться путешественником. Покинув мистера Бетса, я решил отправиться для продолжения образования в Лейден. В Лейдене я в течение 2 лет и 7 месяцев изучал медицину, зная, что она мне пригодится в далеких путешествиях. После, в течение 6 лет, я служил судовым хирургом, переменил 2 корабля и совершил несколько путешествий в Ост- и Вест-Индию. Последнее из этих путешествий оказалось не очень удачным. Море мне надоело, и я решил остаться дома. Но после 3 лет на суше я принял выгодное предложение капитана Уильяма Причарда, владельца «Антилопы», отправиться с ним в Южное море. Мы отплыли из Бристоля 4 мая 1699 года. Вначале наше путешествие было очень удачно. Попутные ветры быстро несли нас вперед, и вскоре мы взяли курс на Ост-Индию. Но как раз в это время разразилась страшная буря. Ураган отнес нас к северо-западу от Вендеменовой земли. Мы находились на 30 градусах и 2 минутах южной широты. 12 человек из нашего экипажа умерли от переутомления и дурной пищи. Остальные были очень изнурены. 5 ноября, начало лета в тех местах, сильный ветер продолжал гнать нас вперед и вперед. Стоял густой туман. Внезапно, на расстоянии какого-нибудь полукабельтова от корабля, показались буруны. Страшный порыв ветра подхватил корабль и помчал на скалу. Предпринимать что-либо было поздно. Корабль налетел на камни и мгновенно разбился. 6 из экипажа, в том числе и мне, удалось спустить шлюпку и отъехать от корабля и скалы. По моему расчету, мы прошли на веслах только около 3 миль. Последние дни всем нам пришлось так много работать на корабле, что теперь мы были не в силах грести дальше. Мы побросали весла и отдались на волю волн. Через 30 минут налетевший с севера шквал опрокинул нашу лодку. Не знаю, что стало с моими спутниками, находившимися в лодке, а также с теми, кто искал спасения на скале или остался на корабле. Думаю, все они погибли. Сам я, очутившись в воде, поплыл, куда глаза глядят, подгоняемый ветром и течением. Несколько раз я пытался нащупать дно. Наконец, когда я уже почти совсем выбился из сил и не мог больше бороться с волнами, я почувствовал под собою землю. К этому времени и буря стала заметно стихать. Дно оказалось настолько отлогим, что мне пришлось брести по воде добрую милю, прежде чем я достиг берега. Было уже, должно быть, около 8 часов вечера. Я прошел вглубь страны на 30 миль, но нигде не мог найти никаких признаков домов или жителей. От усталости и жары меня сильно клонило ко сну. Я лег на траву, очень низкую и мягкую, и заснул так крепко, как не спал никогда в жизни. По моему расчету, сон мой продолжался не менее 9 часов, потому что, когда я проснулся, было уже совсем светло. Я попробовал встать, но не мог пошевелиться. Мои руки и ноги, а я лежал на спине, были прочно прикреплены к земле. Точно так же были притянуты к земле мои длинные густые волосы. Вместе с тем я почувствовал, что все мое тело, от подмышек до бедер, перетянуто множеством тонких шнурков. Я мог смотреть только вверх. Солнце начинало жечь, и свет его слепил мне глаза. Я слышал какой-то смутный шум, но, лежа на спине, не мог видеть ничего, кроме неба. Вскоре я почувствовал, что что-то живое задвигалось у меня на левой ноге. Осторожно.
5: осторожно пробралось мне на грудь и приблизилось к подбородку. Опустив глаза, я различил перед собою человека ростом не более 6 дюймов, с луком и стрелой в руках и колчаном за спиной. В то же время я почувствовал, что за ним следует еще, по крайней мере, около 40 подобных ему созданий. От изумления я так громко вскрикнул, что, соскакивая с меня на землю, некоторые из них получили ушибы. Однако они скоро вернулись. Один смельчак рискнул подойти так близко к моему лицу, что я мог видеть его целиком. В знак изумления он поднял руки, закатил глаза и крикнул пронзительным, но четким голосом: «Гекина де Гуль!» Другие несколько раз повторили эти слова, но тогда я еще не знал, что они значат. Все это время, как читатель легко может себе представить, я лежал в самой неудобной позе. Наконец, после некоторых усилий, мне удалось порвать веревочки, опутывавшие мою левую руку, и выдернуть из земли колышки, к которым они были прикреплены. Я поднес руку к глазам и тут только понял, на какие хитрости они пустились, чтобы связать меня. Резким движением головы, что причинило мне нестерпимую боль, я немного ослабил шнурки, прикреплявшие мои волосы с левой стороны. Теперь я мог повернуть голову на 2 дюйма вправо, но маленькие создания снова разбежались, и я не успел поймать ни одного из них. Вслед за тем раздался пронзительный крик многих голосов. Когда он затих, я услышал, как кто-то громко воскликнул: «Только фонарик!» В то же мгновение я почувствовал, как больше 100 стрел впилось в мою левую руку. Они кололи меня, как иголки. Тотчас последовал новый залп. Теперь они стреляли в воздух. Полагаю, что на мое тело, хотя я этого не почувствовал, обрушился целый град стрел. Несколько попало мне в лицо, которое я поспешил прикрыть рукой. Я застонал от досады и боли и сделал новую попытку освободиться. Но эти создания дали третий залп, еще более сильный, чем первый. Некоторые из них стали колоть меня копьями в бока, но, к счастью, на мне была куртка из буйволовой кожи, которую они не могли пробить. Я рассудил, что благоразумнее всего пролежать спокойно до наступления ночи. В темноте мне нетрудно будет освободиться при помощи левой руки. Я имел все основания думать, что если все обитатели этой страны такой же величины, как те, которых я видел, то я легко справлюсь с любой армией, которую они могут выставить против меня. Однако судьба распорядилась мной иначе. Убедившись, что я лежу спокойно, люди эти перестали стрелять, но по доносившемуся шуму я догадался, что число их возросло. Справа от меня, прямо против моего уха, раздавался какой-то стук, словно неподалеку что-то строили. Стук этот продолжался более часа. С большими усилиями я повернул голову в ту сторону и ярдах в 4 от себя увидел помост высотой примерно в 1.5 фута. На этом помосте могло поместиться 3-4 туземца. Один из них, по-видимому, знатная особа, взобрался туда в сопровождении свиты из 3 человек и обратился ко мне с длинной речью, из которой я ни слова не понял. Следует упомянуть, что прежде чем начать говорить, этот вельможа 3 крикнул: «Ленгро де Гульсан!» Услышав эти слова, человек 50 туземцев тотчас бросились ко мне и перерезали веревочки, прикреплявшие мои волосы с левой стороны. Это дало мне возможность повернуть голову направо и подробно рассмотреть внешность и жесты говорившего. На вид ему было 40. Ростом он значительно превосходил своих спутников. Один из них, чуть побольше моего среднего пальца, по-видимому, паж, держал его шлейф, а двое других стояли по сторонам. Он говорил, как настоящий оратор. В некоторых местах его речи звучали угрозы, в других — обещания, жалость и благосклонность. Я отвечал кратко, но с самым покорным видом, и в заключении поднял левую руку и глаза к солнцу, словно призывая его в свидетели. Я почти умирал от голода. В последний раз я ел на корабле за несколько часов до крушения. Поэтому я не мог сдержать своего нетерпения и, вопреки правилам приличия, поминутно подносил палец ко рту, желая этим показать, что хочу есть. Гурга, так они называли вельмож, как я узнал впоследствии, отлично меня понял. Он сошел с помоста и приказал приставить к моим бокам несколько лестниц. Более сотни туземцев, нагруженных корзинами с различными кушаньями, взобрались по этим лестницам и направились к моему рту. Кушанья были доставлены сюда по повелению монарха, как только до него дошло известие обо мне. Они были приготовлены из мяса различных животных, но я не мог разобрать по вкусу, каких именно. Тут были лопатки, окорока и филейные части, с виду напоминавшие бараньи, но размером меньше крылышек жаворонка. Я клал их в рот по 2-3 штуки сразу и заедал 3 караваями хлеба, каждой величиной не более ружейной пули. Человечки прислуживали мне весьма расторопно и 1000 знаков выражали свое удивление моему росту и аппетиту. Насытившись, я сделал знак, что хочу пить. Это был смышленый и изобретательный народец. По количеству съеденного мной, они заключили, что малым меня не удовлетворить, и необычайно ловко втащили на меня с помощью веревок одну из самых больших бочек, подкатили ее к моей руке и вышибли дно. В бочке вмещалось не больше полупинты вина, и я выпил ее залпом. Вино напоминало легкое бургундское, но было гораздо приятнее на вкус. Они принесли мне 2-ю бочку, которую я осушил таким же образом и знаками потребовал еще, но больше у них не оказалось. Когда я проделал эти чудеса, человечки завопили от радости и пустились в пляс у меня на груди, все время повторяя свое первое восклицание. «Гекина де Гюль!» Они знаками предложили мне сбросить обе бочки на землю, но сначала громкими криками «Брач Мивола!» предупредили стоявших внизу, чтобы те посторонились. Когда бочки взлетели на воздух, раздался дружный крик «Гекина де Гюль!» Признаться, меня не раз брало искушение схватить первых попавшихся под руку 40 или 50 человечков, когда они расхаживали взад и вперед по моему телу, и швырнуть их на землю. Но память о том, что мне уже пришлось испытать, они, вероятно, могли причинить мне еще больше неприятностей, и слово чести, которое я им дал, ибо я так толковал выказанную мною покорность, скоро прогнали всякие помыслы об этом. Кроме того, я считал себя связанным законом гостеприимства с народом, который не пожалел затрат и устроил мне такое великолепное угощение. Во всяком случае, я не мог надивиться неустрашимости этих крошечных созданий. Я должен был казаться им каким-то гигантским чудовищем, а они смело взбирались на меня и разгуливали по всему телу, не обращая никакого внимания на то, что у меня одна рука свободна. Спустя некоторое время передо мной предстала высокопоставленная особа, посол его императорского величества. Его превосходительство, взобравшись на мою ногу, проследовал к моему лицу в сопровождении многочисленной свиты. Он предъявил мне свои верительные грамоты с императорской печатью, поднеся их к моим глазам, и обратился ко мне с речью. Посол говорил минут 10 без всяких признаков гнева, но с видом непреклонной решимости. При этом он часто показывал рукой куда-то в сторону. Как я узнал позднее, речь шла о том, что Его Величество вместе с Государственным Советом постановили перевести меня в столицу, находившуюся на расстоянии полумили отсюда. В ответ на его речь я произнес несколько слов, но их никто не понял. Тогда я прибегнул к помощи знаков. Я прикоснулся свободной рукой к другой руке, а затем к голове и к телу, показывая этим, что я желаю получить свободу. По-видимому, его превосходительство хорошо понял смысл этих жестов, потому что покачал отрицательно головой и знаками объяснил мне, что меня повезут как пленника. Однако он дал понять, что обращаться со мной будут хорошо. Тут я снова подумал, не попытаться ли мне разорвать мои узы. Но жгучая боль лица и рук, покрытых волдырями от вонзившихся в кожу стрел, заставила меня отказаться от этого намерения. К тому же я заметил, что число моих неприятелей непрерывно возрастает. Поэтому я знаками дал понять, что они могут поступать со мной, как им угодно. После этого Гурга и его свита весьма учтиво мне поклонились и удалились, заметно повеселев. Вскоре послышались восторженные крики. Среди них часто повторялись слова «Пеплом седан!». Внезапно я почувствовал, что толпа стороживших меня туземцев ослабила державшие меня слева веревки, так что я мог повернуться на правый бок. Еще раньше мое лицо и руки смазали какой-то приятно пахнувшей мазью, которая сразу же успокоила жгучую боль, причиненную стрелами. Я успокоился, и меня потянуло ко сну. Я проспал, как мне сказали потом, около 8 часов. В этом не было ничего удивительного, так как по приказанию императора врачи подмешали в бочке с вином сонного зелья. По-видимому, дело обстояло так. Едва император получил донесение обо мне, он в согласии с советом отдал распоряжение, чтобы меня немедленно связали. Это было исполнено ночью, пока я спал. Он повелел также накормить меня, когда я проснусь, и приготовить машину для перевозки меня в столицу. На первый взгляд, такое решение может показаться чересчур смелым и опасным. Я уверен, что ни один европейский монарх не рискнул бы поступить таким образом. Однако, по моему мнению, распоряжение императора было столь же благоразумным, как и великодушным. В самом деле, допустим, что эти люди попытались бы убить меня во время сна. При первом же нападении я бы непременно проснулся от боли и мог прийти в такую ярость, что сразу разорвал бы веревки и, в свою очередь, напал бы на них. Вполне понятно, что они не могли ожидать от меня пощады. Люди эти — превосходные математики, и благодаря поддержке и поощрению императора, известного покровителя наук, достигли большого совершенства в механике. В распоряжении этого монарха имеются разные машины на колесах для перевозки бревен и других больших тяжестей. Здесь принято строить самые крупные военные корабли до 9 футов длины в местах, где растет строевой лес. Затем их поднимают на эти машины и перевозят к морю. 500 плотникам и инженерам было поручено немедленно приготовить самую большую из таких машин. Приказ был выполнен в кратчайший срок. Не прошло, кажется, и 4 часов, как я выбрался на берег, а машина уже отправилась за мной. Ее прибытие к месту, где я находился, народ встретил радостными криками. Это была деревянная платформа, возвышавшаяся на 3 дюйма над землей, около 7 футов в длину и 4 в ширину, на 22 колесах. Ее поставили возле меня параллельно моему туловищу. Главная трудность заключалась в том, чтобы поднять и уложить меня на платформу. С этой целью вбили 80 столбов, каждый вышиной в 1 фут. Потом рабочие обвязали мою шею, руки, туловище и ноги бесчисленными повязками с крючками. К этим крючкам прицепили крепкие канаты толщиной с упаковочную бечевку и перекинули их через блоки, насаженные на столбы. 900 самых сильных рабочих принялись тянуть за канаты, и таким образом меньше чем в 3 часа меня подняли на повозку и крепко привязали к ней. Все это мне рассказали позже. Благодаря снотворной микстуре я был погружен в глубокий сон и не чувствовал, что со мной делают. Понадобилось 1500 самых крупных лошадей из придворных конюшен, каждая вышиной в 4,5 дюйма, чтобы довести меня до столицы, которая, как я уже сказал, отстояла на 500 миль. Мы были в дороге 4 часа, когда меня разбудило забавное происшествие. Повозка остановилась для какой-то починки. Воспользовавшись этим, 2 или 3 молодых туземца захотели взглянуть, какой у меня вид, когда я сплю. Они взобрались на повозку и тихонько прокрались к моему лицу. Один из них, гвардейский офицер, довольно глубоко засунул мне в левую ноздрю острие пики. Я громко чихнул, как от прикосновения соломинки, и проснулся. Храбрецы незаметно скрылись. Только через 3 недели я узнал причину моего внезапного пробуждения. Мы провели в дороге весь день. На ночлеге по бокам моей повозки было поставлено около 500 гвардейцев. Половина из них держала факелы, остальные стояли с луками наготове, чтобы стрелять в меня при первой моей попытке подняться. С восходом солнца мы снова тронулись в путь и к полудню были в 200 ярдах от городских ворот. Император со всем своим двором выступил нам навстречу, но высшие сановники решительно воспротивились тому, чтобы его величество подвергал свою особу опасности, поднявшись на меня. Повозка остановилась возле древнего храма, который считался самым большим во всем королевстве. Несколько лет тому назад в этом храме было совершено ужасное убийство. Местное население, отличающееся большой набожностью, сочло храм оскверненным и перестало посещать его. Храм закрыли, вынесли из него всю утварь и украшения, и он долгое время стоял пустым. В нем-то и решено было поместить меня. Выходившие на север двери этого здания имели около 4 футов в вышину и около 2 футов в ширину, так что я довольно легко мог в них пролезть. По обе стороны дверей, на высоте всего 6 дюймов от земли, было 2 окошка. Сквозь левое окошко придворные кузнецы пропустили 91 цепочку толщиной с часовые цепочки у европейских дам и замкнули их на моей левой ноге 36 висячими замками. По другую сторону большой дороги, прямо против этого храма, стояла башня высотой не менее 5 футов. Император в сопровождении первых сановников поднялся туда, чтобы получше разглядеть меня. С этой же целью возле храма перебывало, как показал специальный подсчет, свыше 100 000 горожан. Думаю, что не менее 10 000 из них взбирались на меня.
4: Но вскоре был издан указ, запрещавший это под страхом смертной казни. Закончив свою работу, кузнецы перерезали связывавшие меня веревки, и я поднялся в таком печальном расположении духа, какого не испытывал никогда в жизни. Шум и изумление толпы, наблюдавшей, как я встал и хожу, не поддаются описанию. Цепь, к которой я был прикован, была длиною около 2 ярдов, и я имел возможность не только прохаживаться взад и вперед, описывая полукруг, но и заползать в храм и лежать в нем, вытянувшись во весь рост. Глава 2. Поднявшись на ноги, я осмотрелся кругом. Должен признаться, что мне никогда не случалось видеть такого забавного и интересного пейзажа. Вся окружающая местность представлялась сплошным садом. Огороженные поля, из которых каждая занимала не более 40 квадратных футов, были похожи на цветочные клумбы. Эти поля чередовались с лесами площадью в полстанга. Самые высокие деревья, насколько я мог судить, были не более 7 футов высоты. Налево лежал город, имевший вид театральной декорации. Пока я любовался этой необычайной картиной, император спустился с башни и направился ко мне верхом на лошади. Он едва не поплатился очень дорого за такую смелость. При виде меня лошадь испугалась и взвилась на дыбы. Должно быть, ей показалось, что на нее движется гора. Император был превосходным наездником и удержался в седле. Тут, к счастью, подоспели слуги. Они схватили бившегося коня под уздцы и помогли его величеству сойти. Император сохранял полное спокойствие. Оправив костюм, он принялся внимательно оглядывать меня со всех сторон. Он приказал стоявшим наготове поварам и дворецким подать мне есть и пить. Те подкатили тележки с пищей и вином на такое расстояние, чтобы я мог достать их. Я брал их и быстро опорожнял. В 20 тележках находились кушанья, в 10 – напитки. Каждая тележка с провизией уничтожалась мной в 2 или 3 глотка. Императрица, молодые принцы и принцессы вместе с придворными дамами сидели в креслах, расставленных поодаль, но после приключения с лошадью все они встали и подошли к императору. Теперь я постараюсь описать наружность его величества. Он почти на мой ноготь выше своих придворных. Одного этого было довольно, чтобы внушать почтительный страх окружающим. Черты лица его были резки и мужественны. Губы слегка вывернутые, нос орлиный, цвет лица оливковый, стан прямой, руки и ноги красивой формы, движения грациозные, осанка величественная. Император не первой молодости, ему 28 лет и 9 месяцев, и он благополучно царствует уже 7 лет. Чтобы лучше рассмотреть его величество, я лег на бок, так что мое лицо пришлось как раз против него, причем он стоял на расстоянии всего 3 ярдов от меня. Впоследствии мне не раз случалось брать его на руки, и потому я не мог ошибиться в его описании. Одежда императора очень скромная и простая. Покрой ее – нечто среднее между азиатским и европейским. На голове надет легкий золотой шлем, украшенный драгоценными камнями и пером на шишаке. Опасаясь, как бы я не разорвал цепь, он на всякий случай держал в руке обнаженную шпагу. Длина шпаги достигала 3 дюймов, ее золотой эфес и ножны украшены бриллиантами. Голый
5: голос его величества пронзительный, но чистый и до такой степени внятный, что даже стоя я мог отчетливо его слышать. Дамы и придворные были великолепно одеты. Их пестрая толпа выглядела издали, словно разосланная на земле пышная юбка, вышитая золотом и серебром. Его императорское величество часто обращался ко мне с вопросами. Я отвечал ему, но ни он, ни я не понимали ни слова из того, что говорили друг другу. Тогда он приказал священникам и юристам, так я заключил по их костюмам, из своей свиты, вступить со мной в разговор. Я, в свою очередь, заговаривал с ними на всех языках, какие были мне знакомы. По-немецки, по-голландски, по-латыни, по-французски, по-испански, по-итальянски. Но все эти попытки не привели ни к чему. Спустя 2 часа двор удалился, и я остался под сильным караулом для охраны от дерзких, даже злобных выходок черни, которая настойчиво стремилась протиснуться поближе ко мне. У некоторых хватило бесстыдства пустить в меня несколько стрел, пока я сидел на земле у дверей моего дома. Одна из них едва не угодила мне в левый глаз. Рассерженный этими выходками, полковник приказал схватить 6 зачинщиков. Чтобы наказать их, он решил передать их в мои руки. Солдаты, действуя тупыми концами пик, подогнали озорников ко мне. Я сгреб их всех в правую руку, 5 положил в карман камзола, а 6-го взял и поднес ко рту, делая вид, будто хочу съесть его живьем. Бедный человечек отчаянно завизжал, а полковник и офицеры сильно встревожились, когда увидели, что я вынул из кармана перочинный нож. Но скоро они успокоились. Ласково глядя на моего пленника, я разрезал связывавшие его веревки и осторожно поставил на землю. Он мигом убежал. Точно так же я поступил и с остальными, вынимая их по очереди из кармана. Я заметил, что караульные и толпа остались очень довольны моим милосердием. Мой поступок с обидчиками произвел

твердый каменный пол, на котором я спал, не стал от этого намного мягче. По такому же расчету были изготовлены простыни, одеяло и покрывало. Для человека, давно привыкшему к лишениям, и это было хорошо. Едва весть о моем появлении пронеслась по королевству, как отовсюду начали стекаться толпы богатых, досужих и любопытных людей, чтобы взглянуть на меня. Деревни почти опустели, полевые работы приостановились, домашние дела пришли в расстройство. Все это могло бы окончиться весьма плачевно, если бы не мудрые распоряжения Его Величества. Он повелел всем, кто уже видел меня, немедленно возвратиться домой. Им было воспрещено вновь приближаться к моему жилищу на расстоянии меньше 50 ярдов без особого разрешения двора. Это распоряжение послужило для некоторых министров источником крупных доходов. Посетив меня, император созвал совет, на котором обсуждался вопрос о том, как поступить со мной. Позднее я узнал от одного знатного придворного, сделавшегося моим близким другом, что Государственный совет долгое время не мог прийти к определенному решению. С одной стороны, боялись, чтобы я не разорвал цепи, с другой, возникали опасения, что мое содержание окажется слишком дорогим и может вызвать в стране голод. Некоторые из членов совета настаивали на том, чтобы уморить меня голодом или даже умертвить при помощи отравленных стрел. Однако это предложение было отвергнуто на том основании, что разложение такого громадного трупа может вызвать чуму в столице и во всем королевстве. В самый разгар совещания у дверей большого зала совета появилось несколько офицеров. Двое из них были допущены в собрание и представили подробный доклад о моем поступке с шестью упомянутыми озорниками. Это произвело чрезвычайно благоприятное впечатление на Его Величество и весь Государственный Совет. Император немедленно издал указ, который обязывал все деревни, находящиеся в пределах 900 ярдов от столицы, доставлять каждое утро 6 быков, 40 баранов и другую провизию для моего стола вместе с соответствующим количеством хлеба и вина. За все это уплачивалось по установленной таксе из собственной казны Его Величества. Следует заметить, что этот монарх живет главным образом на доходы от своих имений и только в самых исключительных случаях обращается за помощью к своим подданным. Кроме того, при мне учредили штат прислуги в 600 человек. Император ассигновал на их содержание особые средства и распорядился раскинуть для них удобные палатки по обеим сторонам моего дома. Кроме того, был отдан указ, чтобы 300 портных сшили для меня костюм местного фасона и чтобы 6 самых выдающихся ученых занялись моим обучением местному языку. В заключение император распорядился, чтобы лошадей, принадлежащих императору, придворным и гвардии, по возможности чаще тренировали в моем присутствии с целью приучить их ко мне. Все эти приказы были исполнены в точности. Спустя 3 недели я сделал большие успехи в изучении лилипутского языка. В течение этого времени император часто удостаивал меня своими посещениями и милостиво помогал моим наставникам обучать меня. Мы могли уже объясняться друг с другом. Первые слова, которые я выучил, выражали желание, чтобы Его Величество соизволил даровать мне свободу. Слова эти я ежедневно на коленях повторял императору. На мою просьбу император отвечал несколько уклончиво. Насколько я мог понять, он говорил, что для моего освобождения необходимо согласие Государственного совета и что прежде всего я должен «Lumos calmin pes

слов «de Marlon Empozo», то есть дать клятву сохранить мир с ним и его империей. «Впрочем», — добавил он, — «мое освобождение есть только вопрос времени», и советовал мне терпением и скромностью заслужить доброе имя как в его глазах, так и в глазах его подданных. Однажды он попросил меня не счесть за оскорбление, если он отдаст приказание особым чиновникам обыскать меня. Он убежден, что я ношу при себе оружие, которое, судя по огромным размерам моего тела, должно быть очень опасным. Я просил Его Величества не беспокоиться на этот счет и заявил, что готов раздеться и вывернуть карманы в его присутствии. Все это я объяснил частью словами, частью знаками. Император ответил мне, что по законам империи обыск должен быть произведен двумя чиновниками. «Разумеется», — сказал он, — «я понимаю, что это требование закона не может быть исполнено без вашего согласия и помощи, но я такого высокого мнения о вашем великодушии и справедливости, что спокойно передам этих чиновников в ваши руки. Вещи, отобранные ими, будут возвращены вам, когда вы покинете эту страну, или же вам заплатят за них столько, сколько вы сами назначите». Я взял обоих чиновников в руки и положил их в карманы камзола. Когда они закончили осмотр этих карманов, я переложил их в другие. Я показал им все карманы, кроме двух часовых и одного потайного, где лежало несколько мелочей, никому, кроме меня, не нужных. В часовых карманах лежали в одном серебряные часы, а в другом — кошелек с несколькими золотыми. Чиновники запаслись бумагой, перьями, чернилами и составили подробную опись всему, что нашли. Когда опись была закончена, они попросили меня высадить их на землю. Свою опись они представили императору. Позднее я перевел ее на английский язык. Вот она, слово в слово. Тщательно осмотрев правый карман камзола великого человека горы, так я перевожу слова Куинбус Флестрин, мы нашли там только большой кусок грубого холста, который по своим размерам мог бы служить ковром для главной парадной залы дворца вашего величества. В левом кармане оказался громадный серебряный сундук с крышкой из того же металла, которую мы, досмотрщики, не могли поднять. По нашему требованию человек-гора открыл сундук. Один из нас вошел туда и по колени погрузился в какую-то пыль. Эта пыль, поднявшись в воздух, заставила нас обоих несколько раз громко чихнуть. В правом кармане жилета мы нашли громадную кипу тонких белых листов, сложенных вместе и перевязанных прочными канатами. Листы покрыты какими-то черными знаками. По нашему скромному предположению, эти знаки – ничто иное, как письмена. Каждая буква равняется половине нашей ладони. В левом жилетном кармане оказался особый инструмент. 20 длинных кольев, вставленных в спинку инструмента, напоминают забор перед двором вашего величества. Мы думаем, что этим инструментом человек-гора расчесывает свои волосы. Но это только наше предположение. Мы избегали тревожить человека-гору вопросами, так как нам было очень трудно объясняться с ним. В большом кармане с правой стороны средней покрышки человека-горы, так я перевожу слово Ранфула, под которым они разумели штаны, мы увидели полый железный столб длиной в рост человека. Этот столб прикреплен к куску твердого дерева более широкому, чем сам столб. С одной стороны столба торчат большие куски железа весьма странной формы, назначение которых мы не могли определить. Подобная же машина найдена и в левом кармане. В малом кармане с правой стороны оказалось несколько плоских дисков из белого и красного металла различной величины.
Иные из белых дисков так велики и тяжелы, что мы вдвоем едва могли поднять их. По-видимому, они изготовлены из серебра. В левом кармане мы нашли две черные колонны неправильной формы. Стоя на дне кармана, мы только с большим трудом могли достать рукой до их верхушки. В каждую колонну вставлена огромная стальная пластина. Полагая, что это опасные орудия, мы потребовали у человека горы объяснить их употребление. Вынув оба орудия из футляров, он сказал, что в его стране одним из них бреют бороду, а другим режут мясо. Кроме того, на Человеке-горе оказалось еще два кармана, куда мы не могли проникнуть. Человек-гора называет эти карманы часовыми. Это две широкие щели, прорезанные в верхней части его средней покрышки и сильно сжатые давлением его брюха. Из правого кармана спускается большая серебряная цепь. Она прикреплена к диковинной машине, лежащей на дне кармана. Мы приказали ему вынуть эту машину. Она оказалась похожей на шар. Одна половина ее сделана из серебра, а другая — из какого-то прозрачного металла. Заметя на этой стороне шара какие-то странные знаки, мы попробовали прикоснуться к ним. Наши пальцы уперлись в это прозрачное вещество. Человек-гора поднес эту машину к нашим ушам, и мы услышали непрерывный шум, похожий на шум колеса водяной мельницы. Мы полагаем, что это либо неизвестное нам животное, либо почитаемое им божество. Мы лично склоняемся к последнему мнению, потому что человек-гора сказал нам, если мы правильно поняли его слова, что он редко делает что-нибудь, не советуясь с ним. Этот предмет он называет своим оракулом и говорит, что он указывает время каждого шага его жизни. Из левого часового кармана человек-гора вынул большую сеть. По своим размерам она напоминает рыбачью, но устроена таким образом, что может закрываться и открываться наподобие кошелька. В сети мы нашли несколько массивных кусков желтого металла. Если это настоящее золото, то оно должно иметь огромную ценность. Обыскав все карманы человека-горы, мы перешли к осмотру его пояса, сделанного из кожи какого-то громадного животного. С левой стороны на этом поясе висит сабля длиною в 5 раз больше среднего человеческого роста, а с правой — сумка или мешок с 2 отделениями. В каждом из этих отделений можно поместить 3 подданных вашего величества. В одном отделении мы нашли множество шаров величиной почти с нашу голову. Все они сделаны из необычайно тяжелого металла. Требуется большая сила, чтобы поднять такой шар. В другом отделении насыпаны какие-то черные зерна, довольно мелкие и легкие. Мы могли удержать на ладони до 50 зерен. Такова точная опись всего, что мы нашли при обыске человека-горы. Во все время обыска он держал себя вежливо и с подобающим почтением к исполнителям приказаний Вашего Величества. Скреплено подписью и приложением печати в 4-й день 89-й луны благополучного царствования Вашего Величества. Клефрин Фрелок, Марси Фрелок. Когда эта опись была прочитана императору, Его Величество очень вежливо предложил мне отдать некоторые из перечисленных в ней вещей. Прежде всего, он указал на мою саблю. Я тотчас же снял ее вместе с ножнами и всеми принадлежностями. Тем временем император приказал 3000 отборных солдат, которые в этот день несли охрану Его Величества, окружить меня, держа луки наготове. Впрочем, я и не заметил этого, так как глаза мои были устремлены на Его Величество. Император пожелал, чтобы я обнажил саблю.
Я повиновался и несколько раз взмахнул ею над головой. Солдаты не могли удержаться от громких криков ужаса и изумления. Сабля несколько заржавела от морской воды, но все-таки блестела довольно ярко. Солнечные лучи, отражаясь от полированной стали, прямо ослепили присутствующих. Его Величество, храбрейший из монархов, испугался меньше, чем я мог ожидать. Он приказал мне вложить саблю в ножны и как можно осторожнее бросить ее на землю футов за 6 от конца моей цепи. Затем он потребовал показать один из полых железных столбов, как они называли мои карманные пистолеты. Я вынул пистолет и по просьбе императора объяснил, как мог, его употребление. Затем я зарядил его порохом. Благодаря наглухо закрытой пороховнице он оказался совершенно сухим. И, предупредив императора, чтобы он не испугался, выстрелил в воздух. На этот раз впечатление было гораздо сильнее, чем от сабли. Сотни людей повалились на землю, словно пораженные насмерть. Даже сам император, хотя и устоял на ногах, некоторое время не мог прийти в себя. Я отдал оба пистолета, а также сумку с боевыми припасами. При этом я просил его величества держать порох подальше от огня, так как от малейшей искры он может воспламениться и взорвать на воздух императорский дворец. Отдал я и часы. Император осмотрел их с большим любопытством и приказал двум самым сильным гвардейцам унести их, надев на шест. Всего более поразили императора непрерывный шум часового механизма и движение минутной стрелки. Лилипуты обладают несравненно лучшим зрением, чем мы, и его величество сразу заметил, что эта стрелка находится в непрерывном движении. Он предложил ученым выяснить, для чего служит эта машина. Но читатель и сам догадается, что ученые не пришли ни к какому единодушному заключению. Все их предположения были весьма далеки от истины. Затем я сдал серебряные и медные деньги, кошелек с 10 крупными и несколькими мелкими золотыми монетами, нож, бритву, гребень, серебряную табакерку, носовой платок и записную книжку. Сабля, пистолеты, сумка с порохом и пулями были отправлены на телегах в арсенал его величества. Остальные вещи император приказал возвратить мне. Я уже упоминал, что я не показал чиновникам секретного кармана. В нем лежали очки, карманная подзорная труба и несколько других мелочей. Эти вещи не представляли никакого интереса для императора, а между тем их легко было испортить, разбить или сломать при переноске. Поэтому я счел возможным, не нарушая данного мною слова, утаить их от императорских чиновников. Глава третья. Мое кроткое и мирное поведение завоевало мне такое расположение со стороны императора, двора, армии и всего народа, что я мог надеяться скоро получить свободу. Я всячески стремился укрепить благоприятное мнение обо мне. Иногда я ложился на землю и позволял 5 или 6 лилипутам плясать на моей руке. Под конец даже дети отваживались играть в прятки в моих волосах. Я научился довольно сносно понимать и говорить на их языке. Однажды императору пришла мысль развлечь меня акробатическим представлением. В устройстве таких представлений лилипуты своей ловкостью и великолепием превосходят все народы, какие я только знаю. Больше всего поразили меня упражнения канатных плясунов, которые выполняются на тонких белых нитках длиной в 2 фута, натянутых на высоте 12 дюймов от земли. На этом представлении я хочу остановиться несколько подробнее,
и попрошу у читателя немного терпения. Исполнять упражнения на канате могут только те лица, которые состоят в кандидатах на высокие должности и ищут благоволение двора. Они с молодых лет обучаются этому искусству и не всегда отличаются благородным происхождением или широким образованием. Когда открывается вакансия на важную должность вследствие смерти или опалы, что случается часто, какого-нибудь вельможи, 5 или 6 таких соискателей подают прошение императору разрешить им развлечь его императорское величество и двор танцами на канате. Тот, кто прыгнет выше всех, не сорвавшись с каната, получает вакантную должность. Даже министры нередко получают приказ от императора показать свою ловкость и тем доказать, что они не утратили своих способностей. Канцлер казначейства Флимнап пользуется особой славой за свои прыжки. Ему удалось подпрыгнуть на туго натянутом канате по крайней мере на дюйм выше, чем всем другим сановникам империи. Мне пришлось видеть, как он несколько раз подряд перекувырнулся через голову на небольшой доске, прикрепленной к канату толщиной не более английской бечевки. Мой друг Рельдрессель, главный секретарь тайного совета, если только привязанность к нему не ослепляет меня, занимает 2-е место после канцлера казначейства. Остальные сановники по своей ловкости мало отличаются друг от друга. Эти состязания часто сопровождаются несчастными случаями. Я сам видел, как 2 или 3 соискателя причинили себе увечья. Но опасность становится еще больше, когда сами министры получают повеление показать свою ловкость. Желая отличиться, они проявляют такое рвение, что редко кто из них не срывается и не падает. Меня уверяли, что за год или за 2 до моего прибытия Флимнап едва не сломал себе шею. К счастью, он упал на подушку, случайно оказавшуюся на полу, и благодаря этому избежал смерти. Иногда при дворе устраивают совсем особенное представление, на котором присутствует только император, императрица и первый министр. Император кладет на стол 3 тонкие шелковые нити – синюю, красную и зеленую, в 6 дюймов длины каждая. Эти нити предназначены в награду лицам, которых император пожелает отличить особым знаком своей благосклонности. Церемония происходит в большом тронном зале Его Величества. Здесь соискатели подвергаются особым испытаниям в ловкости, каких никогда не приходилось наблюдать в странах Старого и Нового Света. Император держит в руках палку в горизонтальном положении, а соискатели по очереди то перепрыгивают через палку, то подползают под нее, смотря по тому, поднята палка или опущена. Иногда другой конец палки держит первый министр. Иногда же палку держит просто министр. Того, кто лучше всех проделает эти упражнения, награждают синей нитью. Красная дается 2-му по ловкости, а зеленая – 3-му. Пожалованную нить носят в виде пояса, обматывая ее 2-жды вокруг талии. При дворе редко можно встретить особу без такого пояса. Конюхи каждый день объезжали поблизости от меня лошадей из полковых и королевских конюшен. Поэтому лошади скоро перестали меня бояться, не кидались от меня в сторону и подходили к самым моим ногам. Я клал на землю руку, и всадники заставляли лошадей перескакивать через нее. А раз императорский ловчий на рослом коне перепрыгнул даже через мою ногу, обутую в башмак. Это был поистине удивительный прыжок. Мне удалось придумать для императора необычайное развлечение.
Я попросил достать мне несколько палок длиной в 2 фута и толщиной в обыкновенную трость. Его Величество приказал главному лесничему сделать соответствующее распоряжение, и на следующее утро 7 лесников привезли требуемое на 6 телегах с 8 лошадьми в каждой упряжке. Я взял 9 палок и крепко вбил их в землю в виде квадрата, каждая сторона которого была длиной в 2,5 фута. На этих 9 кольях я туго натянул носовой платок, а сверху прикрепил к 4 углам квадрата еще 4 палки параллельно земле. Эти палки, возвышаясь над платком приблизительно на 5 дюймов, образовали с каждой стороны нечто вроде барьера. Окончив эти приготовления, я попросил императора отрядить 24 лучших кавалериста для упражнений на устроенной мною площадке. Его Величество одобрил мое предложение. Когда кавалеристы явились, я поднял их одного за другим и посадил на платок. Построившись, они разделились на 2 отряда и начали маневры. Пускали друг в друга тупые стрелы, бросались друг на друга с обнаженными саблями, то обращались в бегство, то преследовали друг друга, то вели атаку, то отступали. При этом они показали лучшую военную выучку, какую мне когда-либо случалось видеть. Горизонтальные палки не позволяли всадникам и их лошадям упасть с площадки. Император пришел в такой восторг, что заставил меня несколько дней подряд повторять это развлечение и однажды соизволил сам подняться на площадку и лично командовать маневрами. С большим трудом ему удалось убедить императрицу разрешить мне подержать ее в закрытом кресле на расстоянии 2 ярдов от площадки, так что она могла хорошо видеть все представление. К счастью для меня, все эти упражнения прошли благополучно. Раз только горячая лошадь одного из офицеров пробила копытом дыру в моем носовом платке и, споткнувшись, упала и опрокинула своего седока. Я немедленно пришел им на помощь. Прикрыв одной рукой дыру, я спустил всю кавалерию на землю. Упавшая лошадь вывихнула левую переднюю ногу, но всадник не пострадал. Я тщательно починил платок, но с тех пор перестал доверять его прочности при подобных опасных упражнениях. Однажды я развлекал двор разными выдумками. Внезапно к его величеству прибыл гонец с донесением, что несколько его подданных поблизости от того места, где меня нашли, заметили на земле громадное черное тело весьма странной формы. Посередине высота его достигает человеческого роста, тогда как края его очень низкие и широкие. Оно занимает площадь, равную спальне его величества». Первоначально они опасались, что это какое-то невиданное животное, однако скоро убедились в противном. Это тело лежало на траве совершенно неподвижно, и они несколько раз обошли его кругом. Подсаживая друг друга, они взобрались на вершину загадочного предмета. Вершина оказалась плоской. Топая по телу ногами, они убедились, что оно внутри полые. В заключении авторы донесения смиренно высказывали предположение, не принадлежит ли этот предмет человеку-горе, и заявили, что берутся доставить его с помощью всего только 5 лошадей в столицу. Я тотчас догадался, о чем шла речь, и сердечно обрадовался этому известию. По-видимому, добравшись после кораблекрушения до берега, я был так расстроен, что не заметил, как у меня слетела шляпа. Еще в лодке я крепко стянул ее шнурком под подбородком, а, очутившись в воде, плотно нахлобучил ее на уши. Когда я выбрался на сушу, я был так утомлен, что совсем забыл про нее. Шнурок, вероятно, развязался, шляпа свалилась, и я решил, что она потерялась в волнах.
Объяснив его величеству, что это за вещь, я убедительно просил его отдать распоряжение о немедленной доставке шляпы в столицу. На другой день шляпу привезли. Однако возчики не церемонились с ней. Они пробили в полях две дыры, продели в них крючки на длинных веревках и прицепили веревки к упряжи. Они волокли таким образом мой головной убор добрых полмили. К счастью, поверхность земли в этой стране необычайно ровная и гладкая, и шляпа получила меньше повреждений, чем я ожидал. Спустя две недели после описанного происшествия император отдал приказ по армии, расположенной в столице и окрестностях, быть готовой к параду. Его Величеству пришла фантазия доставить себе довольно странное развлечение. Он пожелал, чтобы я стал в позу колосса Родосского, раздвинув ноги насколько возможно шире. Потом приказал главнокомандующему, старому опытному военачальнику и моему большому покровителю построить войска сомкнутыми рядами и провести их между моими ногами церемониальным маршем с барабанным боем, развернутыми знаменами и поднятыми пиками, пехоту по 24 человека в ряд, а кавалерию по 16. Армия состояла из 3000 пехоты и 1000 кавалерии. Парад прошел блестяще и доставил большое удовольствие его величеству. Я подал императору столько прошений и докладных записок о даровании мне свободы, что его величество поставил, наконец, вопрос на обсуждение министров, а потом Государственного совета. В Совете нашелся только один противник моего освобождения — Скайрыш Болгалам, которому угодно было, без всякого повода с моей стороны, стать моим смертельным врагом. Но, несмотря на его противодействие, дело было решено в мою пользу. Болгалам занимал пост Гальбета, то есть адмирала королевского флота, пользовался большим доверием императора и был человеком весьма сведущим в своем деле, но угрюмым и резким. В конце концов, его удалось уговорить дать свое согласие, но он настоял, чтобы ему было поручено составление условий, на которых я мог получить свободу. Условия эти Скайрыш Болгалам доставил мне лично в сопровождении двух секретарей и нескольких знатных особ. Когда они были прочитаны, с меня взяли присягу в том, что я не нарушу их. Обряд присяги был совершен сперва по обычаям моей родины, а затем по всем правилам, установленным местными законами. Произнося клятву, я должен был держать правую ногу в левой руке и одновременно положить средний палец правой руки на темя, а большой — на верхушку правого уха. Но, быть может, читатель любопытно будет ознакомиться с теми обязательствами, какие мне пришлось взять на себя. Поэтому я приведу здесь полный и точный перевод означенного документа. Гальбаста Мамарен Эвлем Гердайла Шефин Молли Олигу, могущественнейший император Лилипутии, отрада и ужас вселенной, чьи владения, занимая 5000 блестригов, около 12 миль в окружности, распространяются до крайних пределов земного шара. Монарх над монархами, величайший из сынов человеческих, ногами своими упирающийся в центр земли, а головой касающийся солнца, при одном мановении которого трясутся колени у земных царей, приятный, как весна, благодетельный, как лето, обильный, как осень, и суровый, как зима. Его высочайшее величество предлагает недавно прибывшему в наше небесное владение человеку-горе следующие условия, которые человек-гора подтверждает
торжественной присягой обязуется исполнять. Первое. Человек-гора не имеет права оставить наше государство без нашей разрешительной грамоты с приложением большой печати. Второе. Он не имеет права входить в столицу без нашего особого распоряжения, причем жители должны быть предупреждены за 2 часа, чтобы успеть укрыться в своих домах. Третье. Названный человек-гора должен ограничивать свои прогулки большими дорогами. Он не смеет гулять или ложиться на лугах и полях. Четвертое. Во время прогулок он должен внимательно смотреть под ноги, дабы не растоптать кого-нибудь из наших любезных подданных или их лошадей и телег. Он не должен брать в руки подданных без их согласия. Пятое. Если потребуется быстро доставить гонца в какой-нибудь отдаленный город империи, человек-гора обязан, но не чаще 1 раза в луну, немедленно перенести гонца вместе с лошадью на расстояние 6 дней пути и, если потребуется, доставить названного гонца в целости и сохранности обратно к нашему императорскому величеству. Шестое. Он обязуется быть нашим союзником в войне против враждебного нам острова Блефуску и употребить все усилия для уничтожения неприятельского флота, который в настоящее время снаряжается для нападения на нас. Седьмое. Упомянутый человек-гора в часы досуга обязуется оказывать помощь нашим рабочим, поднимая особенно тяжелые камни при сооружении стены главного парка, а также при постройке других зданий. Восьмое. Упомянутый человек-гора должен в течение 2 лун точно измерить окружность наших владений, обойдя все побережья и сосчитав число пройденных шагов. Девятое. Названный человек-гора должен дать торжественное обещание в точности соблюдать означенные условия. За это человек-гора будет получать ежедневно еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 наших подданных и пользоваться свободным доступом к нашей августейшей особе и другими знаками нашего благоволения. Дано в Бельфабораке, в нашем дворце, в 12-й день 91-й луны нашего царствования. Я с большой радостью дал присягу и подписал все эти условия, хотя иные из них были не слишком почетны. Они были продиктованы исключительно злобой Скайриша Болгалама, верховного адмирала. После принесения присяги с меня немедленно сняли цепи, и я получил полную свободу. Император был так милостив, что лично присутствовал при моем освобождении. В знак благодарности я пал ниц к ногам его величества, но император велел мне встать. Он обратился ко мне с высокомилостивой речью и в заключение выразил надежду, что я окажусь полезным слугой и буду вполне достоин тех милостей, которые он уже оказал мне и может оказать в будущем. Пусть читатель обратит внимание на то, что в последнем пункте условий император дает обещание выдавать мне еду и питье в количестве, достаточном для прокормления 1728 лилипутов. Меня заинтересовало, каким образом была установлена такая точная цифра. И я как-то спросил об этом одного придворного, моего друга.
Он ответил, что математики Его Величества, определив при помощи квадранта мой рост и найдя, что я в 12 раз выше лилипута, вычислили, что объем моего тела равен объему 1728 тел лилипутов и что оно требует во столько же раз больше пищи. Этот пример дает понятие как о смышленности лилипутов, так и о мудрой расчетливости их государя. Глава 4. Получив свободу, я прежде всего попросил разрешения осмотреть Мильденда, столицу государства. Император без труда мне его дал, но строго приказал не причинять никакого вреда ни жителям, ни их домам. О моем намерении посетить город население оповестили особой прокламацией. Столица окружена стеной высотой в 2,5 фута и толщиной не менее 11 дюймов. По этой стене совершенно свободно может проехать карета, запряженная парой лошадей. Крепкие башни, возвышающиеся на расстоянии 10 футов одна от другой, обороняют подступы к городу. Перешагнув через большие западные ворота, я медленно боком прошел по двум главным улицам. Опасаясь повредить крыши и карнизы домов полами своего кафтана, я заранее снял его. Вопреки строгому приказу укрыться в домах и не покидать их, по улицам беспечно разгуливало много жителей. Поэтому я подвигался крайне осторожно, все время следя за тем, чтобы не раздавить кого-нибудь из них. В окнах верхних этажей и на крышах домов виднелось бесчисленное множество зрителей. Кажется, мне еще никогда в жизни не случалось видеть такого большого скопления людей. Город имеет форму правильного четырехугольника. Каждая сторона городской стены равна 500 футам. Две главные улицы, шириной в 5 футов каждая, пересекаются под прямым углом и делят город на 4 квартала. В боковые улицы и переулки я не мог пробраться и только видел их сверху. Они имеют в ширину от 12 до 18 дюймов. Город может вместить до 500 тысяч человек. Дома 3- и 5-этажные, лавки и рынки полны товаров. Императорский дворец находится в центре города, на пересечении двух главных улиц. Главное здание с двумя внутренними дворами стоит посреди обширной площади, обнесенной стеной в 2 фута вышины. Площадь так велика, что я, с позволения Его Величества, свободно перешагнул на нее и осмотрел дворец со всех сторон. Императорские покои расположены во 2-м внутреннем дворе. Мне очень хотелось их осмотреть, но осуществить это желание было трудно, потому что главные ворота, соединяющие один двор с другим, имели только 18 дюймов в высоту и 7 дюймов в ширину. С другой стороны, здания внешнего двора достигают высоты не менее 5 футов, и поэтому я не мог перешагнуть через них, не нанеся значительных повреждений постройкам, несмотря на то, что у них прочные стены из тесаного камня толщиной в 4 дюйма. В то же время императору очень хотелось показать мне свой великолепный дворец. Однако мне удалось осуществить наше общее желание только спустя 3 дня, которые я употребил на подготовительные работы. В императорском парке, в 100 ярдах от города, я срезал перочинным ножом несколько самых крупных деревьев и сделал из них 2 табурета высотой около 3 футов, достаточно прочных, чтобы выдержать мою тяжесть. Затем, после нового предостережения жителей, я снова прошел через город ко дворцу с 2 табуретами в руках. По
Подойдя к дворцу со стороны площади, я стал на один табурет, поднял другой над крышей и осторожно поставил его на первый внутренний двор шириной в 8 футов. Затем я свободно перешагнул через здание с одного табурета на другой и поднял к себе первый длинной палкой с крючком. При помощи таких ухищрений я достиг второго внутреннего двора. Там я лег на землю и приблизил лицо к окнам среднего этажа. Таким образом, я получил возможность осмотреть роскошнейшие палаты, какие только можно себе представить. Я увидел императрицу и молодых принцев, окруженных свитой. Ее императорское величество милостиво соизволило улыбнуться мне и грациозно протянуло через окно свою ручку, которую я поцеловал. Полюбовавшись дворцом, я при помощи тех же табуретов выбрался на дворцовую площадь и благополучно вернулся домой. Однажды утром, недели через 2 после моего освобождения, ко мне приехал Рельдрессель, главный секретарь по тайным делам. Приказав кучеру отъехать в сторону, он попросил меня принять его. Я охотно согласился на это из уважения к его сану и личным достоинствам. Кроме того, он не раз оказывал мне различные услуги при дворе. Я изъявил готовность лечь на землю, но он предпочел, чтобы во время нашего разговора я держал его в руке. Прежде всего, он поздравил меня с освобождением, которое не обошлось без его участия. Однако своей свободой я, по его словам, обязан особому стечению обстоятельств. «Общее положение дел в нашей стране, — сказал он, — может показаться иностранцу блестящим, но это впечатление ошибочно. 2 страшнейших бедствия нависли над нашей Родиной. Около 70 лун тому назад в империи образовались 2 враждующие партии, известные под названием Тримексенов и Слемексенов. Первые являются сторонниками высоких каблуков, вторые — низких. Тримексены утверждают, что высокие каблуки больше соответствуют нашему древнему государственному укладу. Но его величество — сторонник низких каблуков и постановил, чтобы все служащие правительственных и придворных учреждений употребляли только низкие каблуки. Вероятно, вы уже обратили внимание на это. Без сомнения, вы заметили также, что каблуки на башмаках Его Величества на 1 дрер ниже, чем у всех придворных. Дрер равняется 14 части дюйма. Ненависть между этими 2 партиями доходит до того, что члены одной партии не могут ни есть, ни пить, ни разговаривать с членами другой. Мы считаем, что тремексены или высокие каблуки превосходят нас числом, но власть в государстве всецело принадлежит нам. Однако у нас есть основания опасаться, что его императорское высочество, наследник престола, питает некоторое расположение к высоким каблукам. 1 каблук у него выше, вследствие чего его высочество немного прихрамывает. И вот в то время, когда такие распри терзают наше государство, великая империя Блефуску, почти такая же огромная и могущественная, как и империя Его Величества, угрожает нам нашествием. Вы утверждаете, правда, что на свете существуют другие королевства и государства, где живут такие же гиганты, как вы. Однако наши философы сильно сомневаются в этом. Они скорее готовы допустить, что вы упали с Луны или с какой-нибудь звезды. Ведь не подлежит никакому сомнению, что 100 человек вашего роста могут за самое короткое время истребить все плоды и весь скот во владениях Его Величества.
Кроме того, у нас есть летописи. Они заключают в себе описание событий за время в 6000 лун, но ни разу не упоминают ни о каких других странах, кроме двух великих империй – Лилипутии и Блефуску. Так вот, прошло уже 36 лун, как эти могущественные державы ведут между собой ожесточенную войну. Поводом к этой войне послужило следующее событие. Всем известно, что с незапамятных времен было принято разбивать вареные яйца с тупого конца. Случилось так, что деду нынешнего императора, еще в бытность его ребенком, подали за завтраком вареные яйца. Разбивая их по общепринятому старинному способу, мальчик порезал себе палец. Тогда император, его отец, издал указ, предписывающий всем его подданным под страхом строгого наказания разбивать яйца с острого конца. Этот указ до такой степени озлобил население, что, по словам наших летописей, был причиной 6 восстаний, во время которых один император потерял жизнь, а другой – корону. Монархи Блефуску неуклонно разжигали эти восстания и укрывали их участников в своих владениях. Насчитывают до 11000 фанатиков, которые пошли на смертную казнь за отказ разбивать яйца с острого конца. Были напечатаны сотни огромных томов, посвященных этому вопросу. Однако книги тупоконечников уже давно запрещены, и сама партия лишена права занимать государственные должности. Императоры Блефуску через своих посланников не раз посылали нам предупреждения. Они обвиняли нас в церковном расколе, в искажении основного догмата великого нашего пророка Люстрога, изложенного в 54 главе Блюндекраля. Как известно, это произведение «Алькоран лилипутов». Однако это утверждение совершенно произвольно. Подлинный текст догмата гласит: «Все истинно верующие да разбивают яйца с того конца, с какого удобнее». А какой конец считать более удобным, тупой или острый, это, по-моему, личное дело каждого верующего. В крайнем случае можно предоставить решение этого вопроса верховному судье империи. Как бы то ни было, изгнанники-тупоконечники нашли себе надежное убежище в империи Блефуску. Постепенно они приобрели такое влияние на императора, что побудили его объявить войну нашему государству. Война тянется уже 36 лун, но ни одна из враждующих сторон не может похвалиться решающими победами. За это время мы потеряли 40 линейных кораблей и огромное число мелких судов с 30000 лучших моряков и солдат. Полагают, что потери противника еще значительнее. Но, несмотря на это, неприятель снарядил новый флот и готовится высадить десант на нашу территорию. Вот почему его императорское величество, вполне доверяясь вашей силе и храбрости, повелел мне описать вам истинное положение дел в нашей стране. Я попросил секретаря засвидетельствовать императору мое нижайшее почтение и довести до его сведения, что хотя мне, как иностранцу, не следовало бы вмешиваться в раздоры местных партий, но поскольку я обязан императору своим спасением и свободой, я готов, не щадя жизни, защищать его государство от вторжения неприятеля. Глава 5. Империя Блефуску. Остров, расположенный на северо-восток от Лилипутии.
Только неглубокий пролив шириной 800 ярдов разделяет оба государства. Я еще ни разу не был на том берегу, откуда виден этот остров. А теперь мне казалось неблагоразумным появляться в этом районе. С момента объявления войны всякие сношения между двумя империями были воспрещены под страхом смертной казни. Недовольствуясь этим, наш император наложил запрет на выход всех без исключения судов из гаваней Лилипутии. Поэтому блефусканцы не подозревали о моем присутствии среди лилипутов. Это вполне соответствовало моим планам неожиданного захвата неприятельского флота, и я старался не показываться на берегу пролива, где меня могли заметить враги. Разведчики донесли нам, что флот Блефуску стоит в одной из гаваней пролива, готовый поднять паруса при первом дуновении попутного ветра. Посоветовавшись с императором, я решил немедленно приступить к исполнению своего намерения. Прежде всего, я расспросил моряков о глубине пролива. Они сообщили мне, что даже во время прилива глубина его не превышает 70 глюглифов, около 6 европейских футов. Затем я осторожно пробрался на северо-восточный берег, расположенный напротив Блефуску, прилег за бугорком, направил подзорную трубу на стоявший на якоре неприятельский флот и насчитал до 50 боевых кораблей и большое число транспортов. Вернувшись домой, я приказал доставить мне самых толстых канатов и большое количество железных брусьев. Канаты оказались толщиной с бечевку, а брусья — величиной с нашу вязальную иголку. Чтобы придать канатам большую прочность, я свил их втрое, а железные брусья скрутил вместе по три, загнув их концы в виде крючков. Прикрепив 50 таких крючков к такому же числу канатов, я возвратился на северо-восточный берег и, сняв с себя кафтан, башмаки и чулки, в одной кожаной куртке вошел в воду за полчаса до прилива. Сначала я шел вброд, а затем проплыл около 30 ярдов, пока снова не почувствовал под ногами дно. Все это я проделал очень быстро и меньше чем через полчаса достиг гавани, где стоял неприятельский флот. Увидев меня, враги пришли в такой ужас, что попрыгали с кораблей в воду и поплыли к берегу, где собралось не менее 30 000 человек. Тогда я вынул приготовленные мною снасти, зацепил крючок за нос каждого корабля и связал все веревки в один узел. Во время этой работы неприятель осыпал меня тучей стрел. Многие из них вонзились мне в руки и лицо. Они причиняли мне ужасную боль и мешали работать. Больше всего я боялся за глаза. Я, наверное, потерял бы зрение, если бы не придумал средства для защиты. Среди других необходимых мне мелочей у меня сохранились очки, которые я держал в секретном кармане. Я надел очки и крепко привязал их. Теперь я мог без особых помех продолжать работу. Стрелы нередко попадали в стекла очков, но не причиняли мне вреда. Когда все крючки были прилажены, я взял узел в руку и потащил корабли. Но ни один корабль не тронулся с места. Все они крепко держались на якорях. Мне пришлось отважиться на очень опасную операцию. Я обогнул корабли и смело обрезал ножом якорные канаты. При этом более 200 стрел попало мне в лицо и руки. Затем я снова схватил веревки, которым были прикреплены мои крючки, и легко потащил за собой 50 самых крупных неприятельских военных кораблей.
Растерявшиеся блефусканцы долгое время не догадывались о моих намерениях. Глядя, как я обрезаю якорные канаты, они решили, что я собираюсь спустить корабли на волю ветра и волн или столкнуть их друг с другом. Но когда я потащил за собой весь флот, они пришли в неописуемое отчаяние

Они видели только корабли, подвигавшиеся широким полумесяцем к нашему берегу. Император решил, что я утонул, а неприятельский флот приближается с враждебными намерениями. Но скоро его опасения исчезли. С каждым шагом пролив становился мельче, и я все больше показывался из воды. Подойдя на такое расстояние, чтобы меня можно было расслышать с берега, я поднял вверх связку веревок, к которым были привязаны корабли, и громко закричал: «Да здравствует могущественнейший император Лилипутий!» Когда я вышел на берег, великий монарх осыпал меня всяческими похвалами и тут же пожаловал мне титул Нардака, самый высокий в государстве. Но честолюбие монархов не имеет пределов. Его Величеству очень хотелось, чтобы я захватил и все остальные корабли неприятеля. По-видимому, он задумал завоевать империю Блефуску. Управляя ею через своего наместника, он мог бы навести там свои порядки, истребить укрывающихся тупоконечников и принудить всех блефусканцев разбивать яйца с острого конца. Тогда бы он стал полновластным владыкой Вселенной. Но я всячески старался отклонить императора от этого намерения. Я приводил ему многочисленные доводы, подсказанные мне как политическими соображениями, так и чувством справедливости. В заключении я решительно заявил, что никогда не соглашусь сделаться орудием порабощения храброго и свободного народа. Мое смелое и откровенное заявление в корне противоречило честолюбивым мечтам его императорского величества. Он никогда не мог простить мне моего отказа содействовать его планам. Император весьма тонко дал понять это на заседании Государственного совета. Мудрейшие из членов совета были, по-видимому, на моей стороне, хотя выражали это только молчанием. Зато мои тайные враги поспешили воспользоваться удобным случаем и высказали ряд замечаний, направленных против меня. С этого времени Его Величество и враждебные мне министры повели против меня злобную интригу. Не прошло и 2 месяцев, как они едва не погубили меня своими происками. Спустя 3 недели после описанного подвига от императора Блефуску прибыло торжественное посольство с предложением мира. Послы шли на всяческие уступки, и уже через несколько дней был подписан чрезвычайно выгодный для нашего императора мирный договор. Посольство состояло из 6 посланников и около 500 человек свиты. Кортеж отличался большим великолепием и вполне соответствовал величию монарха и важности миссии. Я принимал некоторое участие в мирных переговорах. Благодаря моему влиянию при дворе, действительному или только кажущемуся, мне удалось оказать немало услуг посольству. По окончании переговоров послы, зная о моем расположении к ним, удостоили меня официальным посещением. Они наговорили мне много любезностей по поводу моей храбрости и великодушия и передали приглашение императора посетить их страну. В заключение они попросили меня показать несколько примеров моей удивительной силы, о которой они слышали столько чудесных рассказов. Я с готовностью согласился исполнить их желание и проделал несколько забавных фокусов, от которых они пришли в великое изумление. При расставании я просил послов засвидетельствовать мое глубокое почтение Его Величеству, их повелителю, слава о доблестях которого по справедливости наполняла весь мир восхищением, и передать мое твердое решение лично представиться ему перед возвращением в мое отечество. На первой же аудиенции у нашего императора

я почтительно просил позволения посетить блефусканского монарха. Император дал свое согласие, но обошелся со мной очень холодно. Я долго не мог понять причину этой холодности, пока одна важная особа не объяснила мне, в чем дело. Оказывается, Флимнап и Болгалам представили императору мои сношения с посольством в самом невыгодном для меня свете. Само собой разумеется, что все их наговоры были ложью. Совесть моя была совершенно чиста перед императором. Тут-то я впервые, хотя еще смутно, начал понимать, что такое министры и придворная жизнь. Необходимо заметить, что послы разговаривали со мной при помощи переводчика. Язык блефусканцев настолько же отличается от языка лилипутов, насколько разнятся между собой языки двух европейских народов. При этом каждая из наций гордится древностью, красотой и выразительностью своего языка, относясь с явным презрением к языку своего соседа. Наш император, пользуясь тем, что мы, захватив флот противника, оказались в более выгодном положении, обязал посольство Блефуску представить верительные грамоты и вести переговоры на лилипутском языке. Впрочем, надо заметить, что оживленные торговые сношения между двумя государствами, гостеприимство, оказываемое изгнанникам соседнего государства как Лилипутией, так и Блефуску, а также обычай посылать знатных молодых людей посмотреть свет, познакомиться с жизнью и нравами людей, приводит к тому, что здесь редко можно встретить образованного дворянина, моряка или купца из приморского города, который бы не говорил на обоих языках. В этом я убедился через несколько недель, когда отправился засвидетельствовать свое почтение императору Блефуску. Как выяснилось спустя немного времени, это посещение принесло мне огромнейшую пользу, когда злоба моих врагов воздвигла на меня жестокие обвинения. Но об этом я расскажу позднее. Глава шестая. Я намерен посвятить особое исследование подробному описанию Лилипутии. Тем не менее, я считаю нужным уже теперь сообщить кое-какие сведения об этой стране и ее обитателях. Средний рост туземцев немного выше 6 дюймов. Этому росту точно соответствует величина всех животных и растений. Так, например, лошади и быки не бывают там выше 4 или 5 дюймов, а овцы выше 1,5 дюймов. Гуси равняются нашему воробью. Мелкие же животные, птицы и насекомые, были для меня почти невидимы. Но природа приспособила зрение лилипутов к окружающим их предметам. Они хорошо видят, но только на близком расстоянии. Вот образчик остроты их зрения. Мне большое удовольствие доставляло наблюдать повара, ощипывающего жаворонка величиной не больше нашей мухи, и девушку, вдевавшую шелковинку в ушко невидимой иголки. Самые огромные деревья в Лилипутии не превышают 7 футов. Я имею в виду деревья в Большом Королевском парке, верхушки которых я едва мог достать, протянув руку. Вся остальная растительность имеет соответственные размеры, но я предоставляю самому читателю произвести расчеты. Сейчас я ограничусь лишь самыми беглыми замечаниями об их науке, которая издавна процветает у этого народа во всех отраслях. Обращу только внимание на весьма оригинальную манеру их письма. Лилипуты пишут не так, как европейцы, слева направо. Не так, как арабы, справа налево. Не так, как китайцы, сверху вниз. Но как английские дамы. Наискось страницы от одного ее угла к другому. Лилипуты хоронят умерших, а
опуская тело в могилу вниз головою. Они убеждены, что через 11 000 лун мертвые воскреснут. А так как к этому времени земля, которую лилипуты считают плоской, перевернется вверх дном, то мертвые при своем воскрешении окажутся стоящими прямо на ногах. Ученые признают нелепость этого верования, но среди простого народа этот обычай сохраняется и до сих пор. В этой империи существуют весьма своеобразные законы и обычаи. Не будь они полной противоположностью законам и обычаям моего любезного Отечества, я попытался бы выступить их защитником. Желательно только, чтобы они строго применялись на деле. Прежде всего укажу на закон о доносчиках. Все государственные преступления караются здесь чрезвычайно строго. Но если обвиняемый докажет на суде свою невиновность, то обвинитель немедленно подвергается позорной казни, и с него взыскивается штраф в пользу невиновного за потерю времени, за опасность, которой он подвергался, за лишения, испытанные им во время тюремного заключения, и за все расходы, которых ему стоила защита. Штраф этот накладывается в 4-кратном размере. Если имущество обвинителя не хватит на уплату присужденного штрафа, недостающую сумму выдает казна. Кроме того, император жалует освобожденного каким-нибудь публичным знаком своего благоволения и по всему государству объявляется о его невиновности. Лилипуты считают мошенничество более тяжким преступлением, чем воровство. Поэтому только в редких случаях оно не наказывается смертью. При известной осторожности, бдительности и небольшой дозе здравого смысла, рассуждают они, всегда можно уберечь свое имущество от вора. Но от ловкого мошенника нет защиты. Между тем, вся торговля основана на взаимном доверии торгующих. Поэтому закон должен строго преследовать обман и всякие плутни в торговых сделках. Иначе честный купец всегда останется в накладе, а мошенник и плут получат свою прибыль. Хотя мы и называем обыкновенно награду и наказание главными пружинами, которые движут правительственную машину, но только в Лилипутии это правило строго проводится на практике. Всякий, кто может доказать, что он в точности соблюдал законы страны в течение 7 лун, получает там право на известные привилегии. Из государственных средств ему выплачивается известная денежная премия. Сверх того, он получает титул снильпела, то есть блюстителя законов. Этот титул прибавляется к его фамилии, но не переходит к его потомству. Когда я рассказал лилипутам, что у нас соблюдение гражданами законов обеспечивается только страхом наказания, а о наградах за их неуклонное исполнение не может быть и речи, лилипуты сочли это огромным недостатком нашего управления. Вот почему в здешних судебных учреждениях правосудие изображается в виде женщины с 6 глазами. 2 спереди, 2 сзади и по 1 с боков, что означает ее бдительность. В правой руке она держит открытый мешок золота, а в левой — меч в ножнах в знак того, что она готова скорее награждать, чем карать. При выборе кандидатов на любую должность обращают больше внимания на нравственные качества, чем на умственные дарования. Лилипуты полагают, что правдивость, умеренность и другие такие же простые добродетели вместе с опытностью и добрыми намерениями делают каждого человека пригодным для служения своему Отечеству. Такой человек может занимать любую должность, за исключением той, которая требует специальных знаний.
их мнению, самые высокие умственные дарования не могут заменить нравственных достоинств. «Нет ничего опаснее, — говорят они, — как поручать важные должности таким даровитым людям. Ошибка, совершенная по невежеству человеком, исполненным добрых намерений, всегда может быть исправлена. Но деятельность человека с дурными наклонностями, одаренного умением скрывать свои пороки и безнаказанно предаваться им, представляет огромную опасность для общественного блага. В своем описании я имею в виду только старые, исконные обычаи и законы страны. Многие из них почти забыты в настоящее время. Как и во многих других государствах, в Лилипутии царит ныне глубокая испорченность нравов, признак, что народ вырождается. Так, например, позорный обычай назначать на высшие государственные должности самых ловких плясунов на канате или давать знаки отличия тем, кто особенно ловко перепрыгнет через палку или проползет под нею. Это обычай впервые введен дедом ныне царствующего императора. Неблагодарность считается у лилипутов уголовным преступлением. Лилипуты говорят: «Человек, способный причинить зло даже тому, кто делал ему добро, неизбежно видит врагов во всех других людях, от которых он не получил никакого одолжения. Поэтому он достоин смерти». Их взгляды на семью и отношения между родителями и детьми также сильно отличаются от наших. Лилипуты полагают, что воспитание детей – должно быть возложено на общество и государство. Поэтому в каждом городе устроены особые воспитательные заведения, куда все обязаны отдавать своих детей, как только они достигнут 20-лунного возраста. Воспитание и обучение в этих школах ведется по-разному, в зависимости от состава учащихся. Есть школы для мальчиков и школы для девочек. Есть школы для детей знатных и богатых родителей. Есть школы для детей ремесленников и бедных горожан. Школами заведуют опытные и образованные педагоги. Они готовят детей к той деятельности, которая наиболее соответствует общественному положению их родителей и собственным способностям и наклонностям детей. Сначала я скажу несколько слов о воспитательных заведениях для мальчиков, а потом о воспитательных заведениях для девочек. Воспитательные заведения для мальчиков благородного или знатного происхождения находятся под руководством солидных и образованных педагогов. Одежда и пища детей отличаются скромностью и простотой. Они воспитываются в правилах чести, справедливости, храбрости. В них развивают скромность, милосердие, религиозные чувства и любовь к Отечеству. Они всегда заняты. На сон и еду уделяется очень немного времени. 2 часа в день даются для отдыха и физических упражнений. Все остальное время посвящено учению. Родителям разрешается посещать своих детей только 2 раза в год. Каждое свидание продолжается не более часа. Поцеловать ребенка им разрешается только при встрече и прощании. При свидании неотлучно присутствует воспитатель. Он следит за тем, чтобы родители не шептались с детьми, не твердили им разные ласковые слова, не приносили игрушек, лакомств и тому подобного. Воспитательные заведения для детей среднего дворянства, купцов и ремесленников, устроены по тому же образцу. Вся разница заключается в том, что дети, предназначенные быть ремесленниками, с 11 лет обучаются ремеслу, тогда как дети знатных особ продолжают общее образование до 15 лет. Надо заметить, что для старших воспитанников строгость школьного режима несколько смягчается. В женских воспитательных заведениях девочки знатного происхождения воспитываются почти так же, как и мальчики.
Я не заметил никакой существенной разницы в воспитании мальчиков и девочек. Только физические упражнения для девочек более легкие, да курс наук у них не так обширен. Но зато их обучают домоводству. Ибо в Лилипутии считают, что и в высших классах жена должна быть разумной и милой подругой мужа. Когда девице исполнится 12 лет, то есть для нее наступит по-тамошнему пора замужества, родители или опекуны берут ее домой. Причем прощание молодой девушки с подругами редко обходится без слез. В женских воспитательных заведениях для низших классов девочек обучают всякого рода работам. Девочки, предназначенные для занятий ремеслами, остаются в воспитательном заведении до 7 лет, а остальные – до 11. Крестьяне и сельские рабочие воспитывают своих детей дома. Так как они занимаются обработкой земли, государство не придает особого значения их образованию. Больные и старики содержатся в богадельнях. Нищенство неизвестно в империи. Но, быть может, любознательному читателю будет интересно узнать, как я жил и чем занимался в этой стране. Ведь я пробыл здесь 9 месяцев и 13 дней. Я всегда питал склонность к ручному труду. Теперь мои навыки в столярном искусстве сослужили мне большую службу. Из самых больших деревьев Королевского парка я сделал себе довольно удобный стол и стул. 200 швей получили приказ сшить для меня рубахи, постельное и столовое белье из самого прочного и грубого полотна, какое нашлось в стране. Но и это полотно оказалось тоньше нашей самой тонкой кисеи. Поэтому швеям пришлось простегать несколько кусков, чтобы получить подходящую ткань. Тогда же 300 портным было поручено сшить мне костюм. Я стал на колени. Портные приставили к моему туловищу лестницу. По этой лестнице один из них взобрался ко мне на плечо и спустил отвес от воротника до полу, чтобы определить длину кафтана. Рукава и талию я смерил сам. В городе не нашлось ни одного дома, где можно было бы разложить части костюма. Поэтому портным пришлось работать в моем замке. С виду костюм был похож на те одеяла, которые английские дамы изготовляют из разных лоскутков. Только лоскутки здесь были одного цвета. Стряпали мне 300 поваров. Они жили вместе с семьями в маленьких удобных бараках, построенных возле моего дома, и были обязаны готовить мне по 2 блюда на завтрак, обед и ужин. Я брал 20 лакеев и ставил их на стол. Сотни их товарищей прислуживало внизу на полу. Одни подносили кушанье, другие таскали на плечах бочонки с вином и всевозможными напитками. Лакеи, стоявшие на столе, ловко поднимали все это на подъемных блоках ко мне на стол, как у нас в Европе поднимают ведра воды из колодца. Каждое блюдо я проглатывал в один прием, каждый бочонок вина осушал одним глотком. Здешняя баранина по вкусу уступает нашей, зато говядина превосходна. Раз мне достался такой огромный кусок филея, что пришлось разрезать его на 3 части. Но это был исключительный случай. Слуги изумлялись, глядя, как я ем говядину вместе с костями, как у нас едят жаворонков. Здешних гусей и индеек я проглатывал обыкновенно в один прием. Надо отдать справедливость, птицы эти гораздо вкуснее наших. Мелкой птицы я брал на кончик ножа по 20 или 30 штук сразу. Его Величество, наслышавшись о моем образе жизни, заявил однажды, что будет счастлив, так было угодно ему выразиться, отобедать со мной вместе с августейшей супругой и молодыми принцами и принцессами.
Когда они прибыли, я поместил их на столе против себя в парадных креслах с личной охраной по сторонам. В числе гостей был также лорд-канцлер казначейства Флимнап с белым жезлом в руке. Он злобно посматривал на меня, но я делал вид, что не замечаю его взглядов, и ел более обыкновенного во славу моей дорогой родины и на удивление двору. У меня есть основания думать, что это посещение Его Величества дало повод Флимнапу уронить меня в глазах императора. Флимнап всегда был моим врагом, хотя обходился со мной гораздо ласковее, чем того можно было ожидать от его угрюмого нрава. Он поставил на вид императору плохое состояние государственного казначейства. «Мы, — сказал он, — вынуждены прибегать к займам за большие проценты. Наши банкноты расцениваются очень низко, а между тем содержание человека горы обошлось уже его величеству более 1,5 миллионов спругов. Самая крупная золотая монета у лилипутов величиной в маленькую блестку». В заключение он прибавил, что император поступил бы весьма благоразумно, если бы при первом удобном случае выслал меня за пределы империи. Глава 7. Теперь мне предстоит рассказать, каким образом я оставил это государство, но считаю уместным сначала поведать читателю о тайных происках, которые в течение 2 месяцев велись против меня. До того, как я попал в Лилипутию, мне, скромному и бедному человеку, никогда не случалось бывать при королевских дворах. Правда, я много слыхал и читал о нравах великих монархов. Тем не менее, я никак не ожидал, чтобы в этой отдаленной стране нравы властителей могли оказывать такое страшное влияние на ход государственных дел. Мне казалось, что в ней господствуют совсем иные приемы управления, чем те, которые преобладают в Европе. Я готовился отправиться к императору Блефуску. Вдруг, поздно вечером, ко мне явился один очень важный придворный. В свое время я оказал ему большую услугу, заступившись за него перед императором. Он прибыл в закрытом портшезе тайно и, не называя своего имени, просил принять его. Я отослал носильщиков и, положив портшез с его превосходительством в карман кафтана, приказал самому надежному слуге говорить всем, что мне не здоровится. Затем я накрепко запер дверь, поставил портшез на стол, а сам сел на стул против него. Его превосходительство открыл портшез, и мы обменялись взаимными приветствиями. Тут я заметил, что мой гость выглядит чрезвычайно озабоченным и пожелал узнать о причинах этого. Его превосходительство попросил меня запастись терпением и внимательно выслушать все, что он имеет мне сообщить. Дело, по его словам, касалось моей чести и жизни. Само собой понятно, что я не пропустил ни слова из его речи, и как только он покинул меня, занес ее в записную книжку. Вот эта речь. «Надо вам сказать, — начал он, — что все последнее время происходили совершенно секретные совещания специальных комиссий совета, где обсуждался вопрос о вашей судьбе. 2 дня тому назад Его Величество принял окончательное решение. Вам, разумеется, известно, что с первых же дней вашего пребывания здесь Скайреш Болгалам стал вашим смертельным врагом. Я не знаю, как и почему возникла эта вражда, знаю только, что его ненависть особенно усилилась после вашей великой победы над Блефуску. Своим подвигом вы затмили славу адмирала. Этот сановник вместе с Флимнапом, канцлером казначейства, генералом Лимтаком, обергофмейстером Лелькиным и верховным судьей Бельмофом составили доклад, обвиняющий вас в государственной измене и других тяжких преступлениях.
людях. Это вступление очень взволновало меня. Я отлично сознавал свою полную невинность и свои заслуги. В порыве негодования я чуть было не прервал оратора, но он попросил меня сохранять молчание и продолжал. «Вы оказали мне так много услуг, что я счел своим долгом, рискуя головой, раздобыть копию обвинительного акта. Вручаю ее вам». «Обвинительный акт против Куинбуса Флестрина, человека горы». Вышеназванный Куинбус Флестрин, взяв в плен и доставив в императорский порт флот императора Блефуску, получил повеление от его императорского величества захватить все остальные корабли упомянутой империи Блефуску. Означенное повеление преследовало в высшей степени важные государственные цели, а именно – обратить эту империю в провинцию под управлением нашего наместника, казнить укрывающихся там тупоконечников и вообще полностью искоренить тупоконечную ересь. Однако упомянутый Флестрин, как вероломный изменник, просил его благосклоннейшее и светлейшее императорское величество избавить его, Флестрина, от исполнения упомянутого поручения, не желая, как он заявил, применять насилие в делах совести и уничтожать вольности невинного народа. По прибытии посольства от двора Блефуску ко двору его величества с просьбой о мире, вышеназванный Флестрин, как вероломный изменник, помогал, поощрял, одобрял и увеселял упомянутых послов, хорошо зная, что они слуги монарха, который еще недавно был открытым врагом его императорского величества и вел открытую войну с упомянутым величеством. Ныне вышеназванный Куинбус Флестрин, в противность долгу верноподданного, собирается совершить путешествие ко двору и в империю Блефуску. На такое путешествие он получил только словесное соизволение его императорского величества. Между тем упомянутый Флестрин, ссылаясь на высочайшее разрешение, намерен немедленно отправиться в путь с вероломной и изменнической целью оказать помощь, ободрить и поощрить императора Блефуску, так недавно бывшего врагом его императорского величества и находившегося с ним в открытой войне. Я привел только важнейшие пункты обвинительного акта. Там было еще много других, менее существенных. «Надо признаться, — продолжал свою речь сановник, — во время долгих прений по поводу этого обвинительного акта его величество проявил к вам большую снисходительность. Он неоднократно ссылался на ваши заслуги и всячески старался смягчить ваши преступления. Канцлер казначейства и адмирал настаивали на том, чтобы предать вас самой мучительной и позорной смерти». Они предложили поджечь ночью ваш дом, приказав командующему войсками окружить его 20-тысячной армией, которая обстреляла бы отравленными стрелами ваше лицо и руки. Было выдвинуто и другое предложение — приказать вашим слугам тайно пропитать ваши рубахи и простыни ядовитым соком. Под влиянием этой отравы вы бы стали терзать и раздирать собственное тело и погибли бы в ужаснейших муках. Командующий войсками присоединился к этому мнению. В течение долгого времени большинство совета было против вас, но его величество решил по возможности щадить вашу жизнь. В конце концов, он привлек на свою сторону обергофмейстера. В разгар этих прений Рельдресель, главный секретарь по тайным делам, который всегда выказывал себя вашим истинным другом, получил повеление его императорского величества изложить свою точку зрения. Рельдресель повиновался и вполне оправдал ваше доброе мнение о нем. Он признал, что ваши преступления велики. Однако они не исключают милосердия этой величайшей добродетели монархов –
которая так справедливо украшает его величество. «Дружба, соединяющая меня с Флестрином, — сказал он, — известна всем, поэтому высокопочтенное собрание найдет, может быть, мое мнение пристрастным. Но, повинуясь приказанию Его Величества, я считаю себя обязанным откровенно высказать мое мнение. Если Его Величеству будет благоугодно, во внимание к заслугам Куинбуса Флестрина и по свойственной ему доброте пощадить его жизнь и удовольствоваться повелением выколоть ему оба глаза, то, — заявил Рельдрессель, — я полагаю, что такая мера удовлетворит в известной мере правосудие. И в то же время она приведет в восхищение весь мир. Все будут с восторгом прославлять как кротость монарха, так и великодушие лиц, имеющих честь быть его советниками. Это предложение было встречено высоким собранием с крайним неодобрением. Адмирал Болголом не в силах был сохранить хладнокровие. Он в бешенстве вскочил с места и сказал, что удивляется, как осмелился секретарь подать голос за сохранение жизни изменника, что оказанные вами услуги делают ваши преступления еще более страшными и опасными. Ведь та самая сила, которая позволила вам захватить неприятельский флот, позволит вам отвести этот флот обратно, как только вы почувствуете себя обиженным или оскорбленным. К тому же есть веские основания думать, что в глубине души вы тупоконечник. А так как измена зарождается в сердце, прежде чем проявляет себя в действии, то Болголом обвинял вас в измене и настаивал, чтобы вы были казнены. Канцлер казначейства был того же мнения. Он представил собранию, каким тяжким бременем ложится на казну ваше содержание, и заявил, что скоро она будет доведена до полного оскудения. Между тем, предложение секретаря выколоть вам глаза не только не спасет его величество от этого зла, но, по всей вероятности, только увеличит его. Как свидетельствует опыт, некоторые домашние птицы после ослепления едят больше и скорее жиреют. Но его императорское величество решительно высказался против смертной казни. Он милостиво изволил заметить, что если, по мнению совета, лишение зрения слишком мягкое наказание, то всегда будет время вынести другой, более суровый приговор. Тогда ваш друг-секретарь почтительно испросил позволения ответить на возражение канцлера по поводу непомерных расходов на ваше содержание. «Доходы его величества, — заявил он, — всецело находятся в распоряжении самого канцлера, поэтому ему нетрудно будет принять меры к постепенному уменьшению расходов на ваше пропитание. Получая недостаточно пищи, вы станете слабеть, худеть, потеряете аппетит и зачахнете в несколько месяцев». Такой образ действия имеет еще ту выгоду, что разложение вашего трупа станет менее опасным, ибо тело ваше уменьшится в объеме больше, чем наполовину. Благодаря этому, как только вы умрете, 5 или 6 тысяч подданных Его Величества смогут в 2 или 3 дня отделить мясо от костей, сложить его в телеги, увезти и закопать за городом во избежание заразы, а ваш скелет сохранить как памятник на удивление потомству. План умертвить вас, постепенно заморив голодом, было приказано хранить в тайне. Приговор же о вашем ослеплении занесен в книге. Постановление принято единогласно. При особом мнении остался только один адмирал Болголом, ставленник императрицы. Через 3 дня ваш друг-секретарь явится к вам по повелению Его Величества, чтобы прочесть вам обвинительный акт. Он объяснит вам, как велика снисходительность и благосклонность Его Величества и Государственного Совета. Ведь постановлено всего-навсего лишить вас зрения. Поэтому Его Величество не сомневается, что вы покорны
покорно, с благодарностью подчинитесь этому приговору. 20 хирургов Его Величества назначены наблюдать за надлежащим исполнением операции. Вы ляжете на землю, и самые опытные стрелки пронзят ваши глазные яблоки тончайшими стрелами. На этом я кончаю свое сообщение. Предоставляю вам самому решить, как вам следует поступить в данном случае. Я же, во избежание подозрений, должен немедленно удалиться». С этими словами его превосходительство покинул меня, и я остался один, одолеваемый мучительными сомнениями и колебаниями. Нынешний император и его министры ввели среди лилипутов обычай, которого, как меня уверяли, никогда не существовало раньше. Всякий раз, когда в угоду мстительному монарху или по злобе фаворита суд приговаривает кого-нибудь к жестокому наказанию, император произносит в заседании Государственного совета речь. В этой речи выставляются на вид его великое милосердие и доброта. Речь немедленно оглашается по всей империи. Ничто так не устрашает народ, как эти похвальные речи императорскому милосердию, ибо замечено, что чем они пространнее и пышнее, тем бесчеловечнее наказание и невиннее жертва. Признаюсь, впрочем, что я плохой судья в таких делах. Ни по рождению, ни по воспитанию я не был предназначен к роли придворного. Поэтому я никак не мог найти никаких признаков кротости и милосердия в моем приговоре. Напротив, я хотя, быть может, и несправедливо считал его скорее суровым, чем мягким. Иногда мне приходило в голову лично явиться в суд и защищаться. Правда, я не мог оспаривать фактов, изложенных в обвинительном акте, но все-таки надеялся, что они допускают более выгодное для меня толкование. Но мне приходилось читать много описаний политических процессов, и я знал, что все они оканчивались так, как угодно было судьям. Поэтому я не решился верить свою участь таким могущественным врагам. Одно время меня очень соблазняла мысль оказать сопротивление. Я отлично понимал, что пока я на свободе, все силы этой империи не могли одолеть меня. Я легко мог забросать камнями и обратить в развалины всю столицу. Но, вспомнив присягу, данную мной императору, его милости ко мне и высокий титул Нардака, которым он меня пожаловал, я с отвращением отверг этот проект. Мне были чужды придворные взгляды на благодарность, и я никак не мог убедить себя, что нынешняя суровость Его Величества освобождает меня от всяких обязательств по отношению к нему. Наконец я остановился на решении, за которое многие будут, вероятно, осуждать меня. У меня уже было разрешение Его Величества посетить императора Блефуску. Поэтому, не дожидаясь окончания трехдневного срока, я послал моему другу-секретарю письмо, где уведомлял его, что с разрешения императора я отправляюсь в Блефуску. Не дожидаясь ответа, я в то же утро направился к морскому берегу, где стоял на якоре наш флот. Там я завладел большим военным кораблем, привязал к его носу веревку и поднял якоря. Затем я разделся, положил платье и одеяло, которое захватил с собой, в корабль и пустился в путь, ведя за собой корабль. Частью вброд, частью вплавь я добрался до королевского порта Блефуску, где население уже давно ожидало меня. Мне дали двух проводников и направили в столицу Блефуску, носящую то же название, что и государство. Проводников я нес в руках. Подойдя на 200 ярдов к городским воротам, я спустил их на землю и попросил известить о моем прибытии одного из государственных секретарей и передать ему, что я ожидаю приказаний Его Величества.
Через час я получил ответ, что Его Величество в сопровождении августейшей семьи и высших придворных чинов выехал мне навстречу. Я приблизился на 100 ярдов. Император и его свита соскочили с лошадей, императрица и придворные дамы вышли из карет, и я не заметил у них ни малейшего страха или беспокойства. Я лег на землю, чтобы поцеловать руку императора и императрицы. Я объявил Его Величеству, что прибыл сюда согласно моему обещанию и с позволения императора, моего повелителя, чтобы иметь честь лицезреть могущественнейшего монарха и предложить ему свои услуги, разумеется, если они не будут противоречить моим обязанностям верноподданного Лилипутии. Я ни словом не упомянул о постигшей меня немилости. Не получив официального уведомления о постановлении совета, я мог не знать о замыслах против меня. С другой стороны, я рассчитывал, что император, узнав, что я нахожусь вне его власти, не пожелает предать огласке мою опалу. Однако скоро выяснилось, что я сильно ошибся в своих предположениях. Не буду утомлять внимание читателя подробным описанием приема, оказанного мне при дворе императора Блефуску. Он вполне соответствовал щедрости этого могущественного монарха. Не буду также говорить о неудобствах, которые я испытывал из-за отсутствия подходящего помещения и постели. Мне пришлось спать на голой земле, укрывшись своим одеялом. Глава 8. Через 3 дня после прибытия в Блефуску я пошел осмотреть северо-восточный берег острова. Прогуливаясь по отмели, я заметил на расстоянии полулиги в открытом море что-то похожее на опрокинутую лодку. Я снял башмаки и чулки и, пройдя вброд около 200 или 300 ярдов, увидел, что прилив несет предмет к берегу. Через несколько минут я убедился, что этот предмет — большая шлюпка, сорванная бурей с какого-нибудь корабля. Я тотчас вернулся в город и попросил Его Императорское Величество предоставить в мое распоряжение 20 самых больших кораблей, 3000 матросов и большое количество канатов, которые для прочности я сучил по 3. Флот пошел вокруг острова, а я поспешил обратно к тому месту, откуда заметил шлюпку. Прилив пригнал ее еще ближе к берегу. Когда корабли подошли, я разделся и отправился к шлюпке. Сначала я шел вброд, но в 100 ярдах от нее принужден был пуститься вплавь. Матросы одного из кораблей бросили мне канат. Я привязал этот канат к кольцу в носовой части шлюпки. Другой конец каната был закреплен на корме корабля, который начал буксировать шлюпку к берегу. Но это принесло мало пользы. Тогда я подплыл к корме шлюпки и принялся подталкивать ее вперед одной рукой. Прилив помогал мне, и, порядочно устав, я добрался наконец до такого места, где мог встать на ноги. Вода доходила мне до подбородка. Отдохнув несколько минут, я снова принялся подталкивать шлюпку, пока вода не дошла мне до подмышек. Самая трудная часть предприятия закончилась. Я взял остальные канаты, сложенные на одном из кораблей, и провел их от носа шлюпки к 9 сопровождавшим меня кораблям. Ветер был попутный, матросы тянули лодку на буксире, я подталкивал ее сзади, и мы скоро подошли на 40 ярдов к берегу. Здесь я остановился в ожидании отлива. Когда вода спала, шлюпка оказалась на отмели. С помощью 2000 человек, снабженных канатами и воротами, я перевернул шлюпку и осмотрел ее подводную часть. Повреждения оказались незначительными.
Первым моим делом было смастерить весла. Эта работа заняла у меня 10 дней. Затем мне пришлось немало потрудиться, чтобы привести шлюпку на веслах в императорский порт Блефуску. Здесь собралась несметная толпа народа, пораженная невиданным зрелищем такого чудовищного судна. Я сказал императору, что эту лодку послала мне счастливая звезда, чтобы я смог вернуться на родину. Я попросил Его Величества снабдить меня необходимыми материалами для оснастки судна, а также дать разрешение на отъезд. Сначала император убеждал меня остаться, но, видя бесплодность этих попыток, дал свое согласие. Меня очень удивило, что за это время, насколько мне было известно, ко двору Блефуску не поступало никаких запросов относительно меня от нашего императора. Однако позднее мне объяснили, почему так случилось. Его императорское величество ни минуты не подозревал, что мне известны его намерения, и потому усмотрел в моем отъезде в Блефуску простое исполнение обещания, данного послам. Он был уверен, что как только весь церемониал приема будет окончен, я вернусь домой. Но в конце концов, мое долгое отсутствие начало его беспокоить. Посоветовавшись с канцлером казначейства и другими членами враждебной мне клики, он послал ко двору Блефуску одного сановника с копией обвинительного акта. Этот посол получил предписание поставить на вид монарху Блефуску великое милосердие своего повелителя, приговорившего меня за тягчайшие преступления к такому легкому наказанию. Кроме того, он должен был заявить, что я бежал от правосудия, и если в течение 2 часов не возвращусь назад, то буду лишен титула нардака и провозглашен изменником». Его Величество, прибавил посланный, надеется, что брат его, император Блефуску, повелит отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам, чтобы подвергнуть наказанию за измену. Император Блефуску после 3-дневных совещаний послал весьма любезный ответ со множеством извинений. Он писал, что брат его понимает полную невозможность отправить меня в Лилипутию, связанного по рукам и ногам. К тому же я оказал ему много услуг во время мирных переговоров. Впрочем, прибавил он, оба монарха скоро вздохнут свободно, ибо я нашел на берегу огромный корабль, на котором могу отправиться в море. Он отдал приказ своим подданным помочь мне снарядить этот корабль и надеется, что через несколько недель обе империи избавятся наконец-то от столь невыносимого бремени. С этим ответом посланный возвратился в Лилипутию, и монарх Блефуску сообщил мне все, что произошло. Под строжайшим секретом он предложил мне свое милостивое покровительство, если мне угодно будет остаться у него на службе. Хотя я считал предложение императора искренним, однако решил не доверяться больше монархам, раз есть возможность обойтись без них. Поэтому, поблагодарив императора за милостивое внимание, я попросил его величества извинить меня. «Не знаю», — прибавил я, — «на счастье или на горе судьба послала мне это судно, но я решил лучше отдать себя на волю океана, чем служить поводом раздора между 2 столь могущественными монархами». Мне показалось, что император не был разочарован моим ответом. Напротив, случайно я узнал, что он, как и большинство его министров, остался очень доволен моим решением. Это обстоятельство заставило меня поспешить с отъездом. Желая, чтобы я, возможно, скорее покинул их страну, двор оказывал мне всяческое содействие в починке лодки. 500 человек под моим руководством сделали для нее 2 паруса, простегав сложенное в 13 раз самое прочное полотно.
Изготовление снастей и канатов я взял на себя. Я скручивал вместе по 10, 20 и 30 самых толстых и прочных тамошних канатов. Большой камень, найденный на берегу, послужил мне якорем. Мне дали жир 300 коров для смазки лодки и для других надобностей. С невероятными усилиями я срезал несколько самых высоких строевых деревьев на мачты. В изготовлении их мне оказали, впрочем, большую помощь корабельные плотники Его Величества, которые выравнивали и обстругивали то, что было сделано мною в черне. По прошествии месяца все было готово. Тогда я отправился в столицу получить приказание Его Величества и попрощаться с ним. Император с августейшей семьей вышли из дворца. Я пал ниц, чтобы поцеловать его руку, которую он очень благосклонно протянул мне. То же сделали императрица и все принцы крови. Его Величество подарил мне 50 кошельков с 200 спругов в каждом и свой портрет во весь рост. Портрет я для большей сохранности тотчас спрятал в перчатку. Я погрузил в лодку 100 воловьих и 300 бараньих туш, соответствующее количество хлеба и напитков и столько жареного мяса, сколько могли мне приготовить 400 поваров. Кроме того, я взял с собой 6 живых коров, 2 быков и столько же овец с баранами, чтобы привести их к себе на родину и заняться их разведением. Для прокормления этого скота в пути я захватил с собой большую вязанку сена и мешок зерна. Мне очень хотелось увести с собой и 10 туземцев, но император ни за что не согласился на это. Недовольствуясь самым тщательным осмотром моих карманов, Его Величество обязал меня честным словом не брать с собой никого из его подданных, даже с их согласия и по их желанию. Приготовившись таким образом к путешествию, я поставил паруса 24 сентября 1701 года в 6 часов утра. Пройдя при юго-восточном ветре около 4 лиг по направлению к северу, в 6 часов вечера я заметил на северо-западе в расстоянии полулиги небольшой островок. Я направился к нему и бросил якорь с подветренной стороны. Остров, по-видимому, был необитаем. Немного подкрепившись, я лег отдохнуть. Спал я хорошо, и, по моим предположениям, не меньше 6 часов, потому что проснулся часа за 2 до наступления дня. Ночь была светлая. Позавтракав, я еще до восхода солнца поднял якорь и с помощью карманного компаса взял тот же курс, что и накануне. Ветер был попутный. Моим намерением было достигнуть одного из островов, лежащих, по моим расчетам, на северо-восток от Вандеменовой земли. В этот день не случилось ничего особенного. Но около 3 часов пополудни следующего дня я заметил парус, двигавшийся на юго-восток. Сам я направлялся прямо на восток и, согласно моим вычислениям, находился в 24 милях от Блефуску. Я окликнул судно, но ответа не получил. Ветер скоро упал, и я увидел, что могу догнать корабль. Я поставил все паруса, и через полчаса корабль заметил меня, выбросил флаг и выстрелил из пушки. Трудно описать охватившее меня чувство радости, когда неожиданно явилась надежда вновь увидеть любезное отечество и покинутых там дорогих моему сердцу людей. Корабль убавил паруса, и в 6 часу вечера, 26 сентября, я пристал к нему. Мое сердце затрепетало от восторга, когда я увидел английский флаг. Рассовав коров и овец по карманам, я взошел на борт корабля со всем своим небольшим грузом. Это было английское купеческое судно. Оно возвращалось из Японии.
Капитан его, мистер Джон Бидл из Дептфорда,

0: Увидев их, он пришел в крайнее изумление и убедился в моей правдивости. Затем я показал ему золото, полученное от императора Блефуску, портрет его величества и другие диковинки. Я отдал капитану 2 кошелька с 200 спругов в каждом и обещал ему подарить по прибытии в Англию стельную корову и овцу. Я не буду докучать читателю подробным описанием этого путешествия, которое оказалось вполне благополучным. Мы прибыли в Дауни 13 апреля 1702 года.
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Великан. У ручья под кустом маленький стоял городок. В маленьких домах жили человечки. И все у них было маленькое. И небо, и солнце с китайское яблочко, и звезды. Только ручей назывался «Океан Мори». И куст – дремучий лес. В дремучем лесу жили 3 зверя. Крымза – двузубая. Индрик – зверь, да носорог. Человечки боялись их больше всего на свете. Ни житья от зверей, ни покоя. И кликнул царь маленького городка клич. Найдется добрый молодец победить зверей, за это ему пол царства отдам и дочь мою кузяву-музяву прекрасную в жены. Трубили трубачи 2 дня. Оглох народ, никому головой отвечать не хочется. На 3-й день приходит к царю древний старец и говорит: «На такое дело, царь, никто не пойдет, кроме ужасного богатыря-великана, что сейчас у моря океана сидит и кита ловит. Снаряди послов к нему». Снарядил царь послов с подарками. Пошли послы раззолоченные да важные. Шли-шли в густой траве и увидали великана. Сидит он в красной рубашке, голова огненная, на железный крюк змея надевает. Приужаснулись послы, пали на колени, пищат. А тот великан был Мельников внучонок, Петька рыжий, озорник и рыболов. Увидал Петька послов, присел, рот разинул. Дали послы Петьке подарки: зерно маковое, мышиный нос, да 40 алтын деньгами, и просили помочь. «Ладно, — сказал Петька, — веди меня к зверям». Привели его послы к рябиновому кусту, где из горки торчит мышиный нос. «Кто это?» — спрашивает Петька. «Самое страшное — крымза двузубая», — пищат послы. Мяукнул Петька по-кошачьи. Мышка подумала, что это кот, испугалась и убежала. А за мышкой жук топорщится, боднуть норовит рогом. «А это кто?» «Носорог», — отвечают послы, — «всех детей наших уволок». Петька за спину носорога ухватил, да за пазуху. Носорог царапался. «А это Индрик-зверь», — сказали послы. Индрик-зверь Петьке на руку заполз и укусил за палец. Петька рассердился. «Да ты, муравей, кусаться!» И утопил Индрик-зверя в океан море. «Ну что?» — сказал Петька и подбоченился. Тут ему царь и царевна кузява-музява прекрасная, и народ бух в ноги. «Проси, чего хочешь!» Поскреб Петька стриженный затылок. «Вот когда с мельницы убегать буду, так поиграть с вами можно?» «Играй, да легонечко!» — пискнул царь. «Да уж не обижу!» Перешагнул Петька через городок и побежал рыбу доуживать. А в городке во всем колокола звонили.

0: Купеческая дочь и служанка. Жил купец прибогатый. У него одна дочь была хороша, расхороша. Развозит этот купец товар по разным губерниям, и приехал он в некое царство к царю. Привез красный товар и стал ему отдавать. Изымел с ним царь таково слово: «Что, говорит, я по себе невесты не найду». Вот купец и стал говорить этому царю: «У меня есть дочка хороша, так хороша, что человек не вздумает, то она узнает». То царь часа часовать не стал, написал письмо и скричал своим господам-жандармам: «Ступайте вы к этому купцу, отдайте это письмо купеческой дочери». А в письме написано: «Убирайся венчаться». Взяла купеческая дочь это письмо на руки, залилась слезами и стала убираться, и служанка с нею. И никто эту служанку не разгадает с купеческой дочерью, потому не разгадает, что обе на одно лицо. Вот убрались они в одинаковое платье и едут к царю венчаться. Досадно стало этой служанке. Сейчас и говорит: «Пойдем по острову погуляем». Пошли по острову. Усыпила служанка купеческую дочь сонным зельем, вырезала у ней глаза и положила в карманчик. Потом приходит к жандармам и говорит: «Господа жандармы, уходилась на море моя служанка». А они в ответ: «Нам лишь бы ты была жива, а крестьянка эта вовсе не нужна». Приехали к царю. Сейчас стали венчаться и начали жить. Вот царь сам себе и думает: «Должно быть, купец меня обманул. Это не купеческая дочь. Отчего она так нехороша умом, разумом? Вовсе ничего не умеет делать». Живет он с нею. А эта купеческая дочь опомнилась от болезни, что ей служанка-то причинила. Ничего она не видит, а только слышит. И слышит она, что стерегет старичок скотину. Стала ему говорить: «Где ты, дедушка, находишься?» «Я живу в избушке. Прими и меня с собой». Старичок принял ее. Она и говорит: «Дедушка, отгони скотину-то». Он ее послушал, отогнал скотину. И посылает она этого старика в лавку: «Возьми ты бархату и шелку в долг». Старик пошел. Из богатых никто не дал в долг, а дали ему из бедной лавки. Принес он слепенькой бархату и шелку. Она ему говорит: «Дедушка, ложись спать и ухом не веди, а мне что день, что ночь, все равно». И стала из бархату и шелку царскую корону шить. Вышила такую хорошую корону, что глядеть не наглядишься. Поутру рано будет слепенькая старика и говорит: «Поди, отнеси к царю. Ничего не проси, а проси только глаз. И что над тобой не будут там делать, ничего не бойся». Вот он пришел во дворец, принес корону. Тут все над этой короной издевались и стали у него торговать. А старичок стал у них просить глаз. Сейчас донесли царю, что он глаз просит. Царь вышел, обрадовался короне и начал торговать ее. А тот и с него глаз просит. Ну, царь заругался и хотел уж его во строк сажать. Только что царь не говорит, а он свое дело правит. Царь скричал своим жандармам: «Подите, у пленного солдата вырежьте глаз». А жена его, царица, сейчас выскочила, вынимает глаз и дает его царю. Царь очень обрадовался: «Ах, как ты меня выручила, царевнушка!» И отдал старику этот глаз. Старик взял и пошел со дворца. Пришел в свою избушку. Слепая спрашивает: «Взял ли ты, дедушка, мой глазок?» Он говорит: «Взял». Вот она приняла у него, вышла на зорю, поплевала на глазок, приставила и стала видеть. Посылает она старичка опять в лавки, дала ему денег, велела долг отдать за шелк и за бархат, и еще приказала взять бархату и золото. Взял он у бедного купца и принес купеческой дочери и бархату, и золото. Вот она села шить другую корону. Сшила и посылает старичка к этому же царю, а сама приказывает: «Ничего не бери, только глаз проси. А станут тебя спрашивать, где ты взял, скажи: мне Бог дал». Пришел старик во дворец, там все издевались. Первая корона была хороша, и это еще лучше. И говорит царь: что не давать, а купить надо. «Дай мне глаз», просит старик. Царь сейчас посылает вырезать глаз у пленного, а супруга царева тут же и вынимает другой глазок. Царь очень обрадовался, благодарит ее: «Ах, как ж ты меня, матушка, выручил вот этим глазком!» Спрашивает царь старичка: «Где ты, старичок, берешь эти короны?» «Мне Бог дал», сказал ему старик, и пошел со дворца. Приходит в избушку, отдает глазок слепенькой. Она вышла опять на зорю, поплевала на глазок, приставила его и стала видеть обоими глазами. Ночь спала в избушке, а вдруг очутилась в стеклянном дому и завела она гулянья. Едет царь посмотреть, что такое за диво, кто такой построил эти хоромы. Въехал во двор, и так она ему рада. Сейчас его принимает и за столик сажает. Попировал там, уезжает и зовет ее к себе в гости. Вернулся к себе в дом и рассказывает своей царице:
1: «Ах, матушка, какой в этом месте дом! И какая в нем девица! Кто что не вздумает, то она узнает».
0: Царица догадалась и говорит сама себе: «Это, верно, она, которой я глаза вырезала». Вот царь опять едет к ней в гости, а царице очень досадно. Приехал царь, попировал и зовет ее в гости. Она стала убираться и говорит старичку: «Прощай, вот тебе сундук денег. До дна его не добирай, всегда будет полон. Ляжешь ты спать в этом стеклянном дому, а встанешь в избушке своей. Вот я в гости поеду. Меня в живе не будет, убьют и в мелкие части изрубят. Ты встань поутру, сделай гробок, собери мои косточки и похорони». Старичок заплакал об ней. Тем же часом жандармы приехали, посадили ее и повезли. Привозят ее в гости, а царица на нее и не смотрит. Сейчас застрелила бы ее. Вот и вышла царица на двор и говорит жандармам: «Как вы эту девку домой повезете, так тут же иссеките ее в мясные части и выньте у ней сердце, да привезите ко мне». Повезли они купеческую дочь домой и разговаривают с ней быстро. А она уже знает, что они хотят делать, и говорит им: «Секите ж меня скорее». Они иссекли ее, вынули у ней сердце, а самую в навоз закопали и поехали во дворец. Царица вышла, взяла сердце, скатала его в яйцо и положила в карман. Старичок спал в стеклянном дому, а встал в избушке и залился слезами, плакал, плакал. А дело-то надо исполнять. Сделал гроб и пошел искать ее. Нашел в навозе, разрыл, собрал все части, положил их в гроб и похоронил у себя. А царь не знает никакого дела, едет к купеческой дочери в гости. Приехал на то место, нет ни дома, нет ни девицы, а только где она схоронена, там над ней сад вырос. Вернулся во дворец и стал царице рассказывать. Ездил, ездил, не нашел ни дома, ни девицы, а только один сад. Вот царица услыхала об этом, вышла во двор и говорит жандармам: «Ступайте вы, посеките на том месте сад». Приехали они к саду и стали его сечь, а он весь окаменел. Не терпится царю, хочется сад посмотреть. Вот и едет глядеть его. Приехал в сад и увидал в нем мальчика. И какой хорошенький мальчик! Верно думает, господа гуляли, да потеряли. Взял его во дворец, привез в свои палаты и говорит царице: «Смотри, матушка, не расквили его». А мальчик на то время так раскричался, что ничем его и не забавят. И так, и сяк, а он, знай, кричит. Царица вынула из карманчика яичко, скатанное из сердца, и дала ему. Он и перестал кричать, начал бегать по комнатам. «Ах, матушка, — говорит царь царице, — как ты его утешила!» Мальчик побег на двор, а царь за ним. Он на улицу, и царь на улицу. Он в поля, и царь в поля. Он в сад, и царь в сад. Увидал там этот царь девицу и сильно обрадовался. Девица и говорит ему: «Я твоя невеста, купеческая дочь, а царица твоя, служанка моя». Вот и приехали они во дворец. Царица упала ей в ноги: «Прости меня!» «А ты меня не прощала. Один раз глаза вырезала, а в другой велела в мелкие части рассечь». Царь говорит: «Жандармы! Вырежьте же и теперь царице глаза и пустите ее в поля». Вырезали ей глаза, привязали к коням и пустили в поля. Размыкали ее кони по чистому полю, а царь с молодою царицею стали жить да поживать, добра наживать. Царь ею завсегда любовался и в золоте водил.
2: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
3: Царица пчел. Жили-были три королевича. Два старших брата, которым надоело дома сидеть, отправились за приключениями, что даже домой они больше не появились. Тогда отправился на их поиски младший королевич, которого все считали дурачком. Отыскал он своих братьев, а те и давай смеяться. Мол, мы такие удалые, и то своего пути не нашли, а этот дурень решил нас опередить. Вот и пошли они втроем далее, и пришли к большому муравейнику. Двое старших хотели его раскопать и посмотреть, как бы маленькие мурашики в нем закопошились, унося свои яички. Но дурачок сказал: «Оставьте муравьев в покое, я не позволю их тревожить». Потом пошли они далее и пришли к озеру, по которому плавало много-много уток. Двое старших хотели парочку поймать и сжарить. Но дурачок и этого не дозволил, сказав: «Оставьте уток в покое». Наконец, они пришли к пчелиному улью в дупле дерева, и в нем было столько меду, что он даже по стволу дерева вниз стекал. Старшие хотели было разложить огонь под деревом и всех пчел выкурить дымом, но дурачок и от этого их удержал. «Оставьте пчел в покое». Наконец, пришли они путем дорогу к замку, где в конюшне стояли только каменные кони, и нигде не видать было ни единой живой души. Они перешли через все залы, и затем в самом конце замка нашли дверь, закрытую на три замка. На той двери была, однако, и скважина, сквозь которую можно было видеть, что в той запертой комнате происходит. И они увидели серенького человечка, который сидел за столом. Братья окликнули его раз и другой, но он не слышал. Наконец, они окликнули его и в третий раз. Тогда он поднялся из-за стола, отомкнул все три замка и вышел к ним. Серенький человечек молча привел их к столу, изобильно заставленному кушаньями, а когда они наелись, отвел каждого из них в свою спальню. На другое утро человечек пришел к старшему брату и подвел его к каменному столу, на котором были начертаны три задачи. Решив их, можно было избавить замок от тяготевших над ним чар. Задачи эти довелось решить только тем, в чьих жилах течет королевская кровь. Первое заключалось в том, что в лесу под мхом рассыпаны были жемчужины королевы. 1000 штук. 1000 штук. Все их надо было разыскать. А если к солнечному закату хотя бы одна из них не будет разыскана, то искавший должен был за это поплатиться тем, что сам на 5 лет превращался в мусорщика. Старший разыскивал жемчуг целый день и всего-то разыскал 100 жемчужин. И с ним случилось то, что было написано на мраморной доске стола. И он обратился в мусорщика и пошел подметать и убирать изрядно заброшенный замок. А на следующее утро второй брат принялся за то же дело. Но и он сумел найти всего 200 жемчужин и тоже отправился расчищать хлам. Наконец, очередь дошла и до дурачка, и тот стал рыться во мху. Но дело шло так медленно. Вот он присел на камень и заплакал. В это время пришел к нему муравьиный царек, которому он когда-то жизнь спас. Привел с собой 5000 муравьев, и в самое короткое время собрали они все жемчужины до единой и снесли в одну кучу. Вторая задача состояла в том, чтобы со дна озера достать ключ к опочивальне королевин, хозяек того замка. Пришел дурачок к озеру и видит: плавают по озеру утки, которым он когда-то жизнь спас. Нырнули они и добыли ключик. Третья задача была самую трудную из всех. Предстояло из 3 королевин, спавших в опочивальне, выбрать младшую и красивейшую. Но они были как 2 капли воды, похожи друг на друга, и различить их было возможно только потому, что на сон грядущий они поели различных лакомств. Старшая съела кусок сахару, вторая – немного сиропа, а младшая – ложку меда. Тогда прилетела царица пчел, правившая тем ульем, который когда-то был спасен дурачком от жестокой затеи братьев. Эта пчелка заглянула в уста всем 3 королевнам и остановилась на тех, которые еще благоухали медом. И таким образом королевич отличил младшую королевну от ее сестер. Когда эта третья задача была разрешена, чары рассеялись, все в замке очнулись от глубокого сна, и все мусорщики вновь получили свой образ королевичей. Правда, и замок был убран так, что любо-дорого. Дурачок женился на младшей и красивейшей из королевин и стал королем над той страною по смерти ее отца. А двоим его братьям достались две старшие сестрицы в жены.
2: Сказка ФМ. Петушок, золотой гребешок. Русская народная сказка.
4: Жили-были кот, дрозд да петушок, золотой гребешок. Жили они в лесу, в избушке. Кот да дрозд ходят в лес дрова рубить, а петушка одного оставляют. Уходят, строго наказывают.
5: Мы пойдем далеко, а ты оставайся дома. Да голоса не подавай. Когда придет лиса, в окошко не выглядывай.
4: Проведала лиса, что кота и дрозда дома нет. Прибежала к избушке, села под окошко и запела.
6: Петушок, петушок, золотой гребешок, масляно-голубушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку.
4: Петушок и выставил голову в окошко. Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору. Закричал петушок.
6: Несет меня лиса, за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Кот и дрозд, спасите меня!
4: Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню и отняли у лисы петушка. В другой раз кот и дрозд пошли в лес дрова рубить и опять наказывают.
5: Ну теперь, петух, не выглядывай в окошко. Мы еще дальше пойдем, не услышим твоего голоса.
4: Они ушли, а лиса опять прибежала к избушке и запела.
6: Петушок, петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку.
4: Петушок сидит, помалкивает, а лиса опять.
6: Бежали ребята, рассыпали пшеницу, курицы клюют, петухам не дают.
4: Петушок и выставил голову в окошко.
7: Как не дают?
4: Лиса схватила его в когти, понесла в свою нору. Закричал петушок.
7: Несет меня лиса, за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Кот и дрозд, спасите меня!
4: Кот и дрозд услыхали, бросились в погоню. Кот бежит, дрозд летит, догнали лису. Кот дерет, дрозд клюет и отняли петушка. Долго ли, коротко ли, опять собрались кот да дрозд в лес дрова рубить. Уходя, строго-настрого наказывают петушку.
5: Ну теперь, петух, не выглядывай в окошко. Мы еще дальше пойдем, не услышим твоего голоса.
4: И пошли кот да дрозд далеко в лес дрова рубить. А лиса тут как тут села под окошечко и поет.
6: Петушок, петушок, золотой гребешок, масляно-головушка, шелково-бородушка, выгляни в окошко, дам тебе горошку.
4: Петушок сидит, помалкивает, а лиса опять.
6: Бежали ребята, рассыпали пшеницу, курицы клюют, петухам не дают.
4: Петушок все помалкивает, а лиса опять.
6: Люди бежали, орехов насыпали, куры-то клюют, петухам не дают.
4: Петушок и выставил голову в окошко. Лиса схватила его в когти плотно, понесла в свою нору, за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. Сколько петушок ни кричал, ни звал, кот и дрозд не услышали его. А когда вернулись домой, петушка-то нет. Побежали кот и Дрозд по лисицыным следам. Кот бежит, Дрозд летит. Прибежали к лисицыной норе. Кот настроил гусельцы и давай натренькивать.
8: Трень-брень, гусельцы, золотые струночки. Еще дома ли лиса Фьякума в своем ли теплом гнездышке?
4: Лисица слушала, слушала и думает.
9: Дай-ка посмотрю, кто это так хорошо на гуслях играет, сладко напевает.
4: Взяла, да и вылезла из норы. Кот и Дрозд ее схватили и давай бить-колотить. Били и колотили, покуда она ноги не унесла. Взяли они

0: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая. Журавль и цапля. Русская народная сказка.
1: Жили-были журавль да цапля. Построили себе в разных концах болота избушки, построили и стали жить-поживать, чай попивать. Журавлю показалось скучно жить одному, и задумал он жениться.
2: «Давай пойду посватаюсь к цапле».
1: Пошел журавль, тяп-тяп, 7 верст болото месил. Приходит к дому цапли, подошел к крыльцу.
3: «Солосело,
2: дома ли цапля?»
4: «Дома».
2: «А выходи за меня замуж».
4: «Нет, журавль, не пойду я за тебя замуж. У тебя ноги долги, платье коротко, прокормить жену нечем. Ступай прочь, долговязый».
2: Эх.
1: Журавль, как не солоно похлебал, ушел домой.
4: «Странное предложение. Хотя...»
1: Цапля призадумалась и вдруг решила:
4: «Чем жить одной, лучше пойду замуж за журавля».
1: И отправилась цапля к дому журавля. Приходит к журавлю и говорит:
4: «Журавль, возьми меня замуж».
2: «Нет, цапля, мне тебя не надо. Не хочу жениться, не возьму тебя замуж. Убирайся».
4: «Ну, как же так?»
1: Цапля заплакала от стыда и воротилась назад. А журавль раздумался и сказал:
2: «Эх, напрасно не взял за себя цаплю. Ведь одному-то скучно. Пойду теперь и возьму ее замуж».
1: Приходит к дому цапли и говорит:
2: «Цапля, я вздумал на тебе жениться. Поди за меня».
4: «Нет, долговязый, не иду за тебя замуж».
1: Пошел журавль домой. Тут цапля раздумалась:
4: «Зачем отказала такому молодцу? Одной-то жить не весело. Лучше за журавля пойду».
1: Приходит свататься, а журавль не хочет. Вот так-то и ходят они по сю пору один к другому свататься, да никак не женятся.
0: Зайкина избушка. Русская народная сказка.
5: Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца лубиная. Пришла весна красна. У лисы избушка растаяла, а у зайца стоит по-старому. Вот лиса попросилась у него переночевать. Да его из избушки и выгнала. Идет по дороге зайчик, плачет. Ему навстречу собака.
6: «Что, зайчик, плачешь?»
7: «Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня же и выгнала».
6: «Не плачь, зайчик, я твоему горю помогу».
5: Подошли они к избушке, собака залаяла.
6: «Поди, лиса, вон!»
5: А лиса им с печи:
7: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам».
5: Собака испугалась и убежала. Зайчик опять идет по дороге, плачет. Ему навстречу медведь.
8: «О чем, зайчик, плачешь?»
7: «Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня же и выгнала».
8: «Не плачь, я твоему горю помогу».
7: «Ай, нет, не поможешь. Собака гнала, не выгнала, и тебе не выгнать».
8: «Нет, выгоню».
5: Подошли они к избушке, медведь как закричит:
8: «Поди, лиса, вон!»
5: А лиса им с печи:
7: «Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам».
5: Медведь испугался и убежал. Идет опять зайчик, ему навстречу бык.
8: зайчик, плачешь?
7: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне ночевать, да меня же и выгнала.
8: Пойдем, я твоему горю помогу.
7: Нет, бык, не поможешь. Собака гнала, не выгнала. Медведь гнал, не выгнал. И тебе не выгнать.
8: Нет, выгоню.
5: Подошли они к избушке. Бык как заревел.
8: Поди, лиса, вон!
5: А лиса им с печи.
9: Как выскочу, как выпрыгну, пойдут клочки по закоулочкам.
5: Бык испугался и убежал. Идет зайчик опять по дороге, плачет пуще прежнего. Ему навстречу петух с косой.
10: Кукареку! О чем, зайчик, плачешь?
7: Как же мне не плакать? Была у меня избушка лубиная, а у лисы ледяная. Попросилась она ко мне переночевать, да меня же и выгнала!
10: Пойдем, я твоему горю помогу!
7: Нет, петух, не поможешь! Собака гнала, не выгнала, медведь гнал, не выгнал, бык гнал, не выгнал, и тебе не выгнать!
10: Нет, выгоню!
5: Подошли они к избушке. Петух лапками затопал, крыльями забил.
10: Кукареку! Иду на пятах, несу косу на плечах. Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи. Поди, лиса, вон!
9: Обуваюсь!
5: Петух опять.
10: Иду на пятах, несу косу на плечах. Хочу лису посечи, слезай, лиса, с печи. Поди, лиса, вон!
5: Лиса опять говорит.
9: Одеваюсь!
5: Петух в третий раз.
10: Кукареку! Иду на пятах, несу косу на плечах.
5: Лиса выскочила из избушки. Петух взмахнул косой. Ее и след простыл. И стали они с зайчиком жить-поживать в лубиной избушке.
11: Сказка ФМ.
0: Курочка Ряба. Русская народная сказка.
5: Жили-были дед да баба. И была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, да не простое, золотое. Дед бил, не разбил. Баба била, не разбила. А мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось. Плачет дед, плачет баба, и говорит им курочка Ряба.
12: Не плачь, дед, не плачь, баба. Снесу вам новое яичко. Не золотое, а простое.

0: «Белоснежка и семь гномов». Сказка братьев Гримм.
1: Было то в середине зимы. Падали снежинки, точно пух с неба. Сидела королева у окошка. Рама его была из черного дерева. И шила. Шила она, загляделась на снег, уколола иглою палец, и упало три капли крови на снег. А красная на белом снегу выглядела так красиво, что подумала она про себя.
2: «Если бы родился у меня ребенок, белый, как этот снег, и румяный, как кровь, и черноволосый, как дерево на оконной раме».
1: И родила королева вскоре дочку. И была она бела, как снег, как кровь румяна, и такая черноволосая, как черное дерево. И прозвали ее потому Белоснежкой. А когда ребенок родился, королева умерла. Год спустя взял король себе другую жену. То была красивая женщина, но гордая и надменная. И она терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. Было у нее волшебное зеркальце. И когда становилась она перед ним и гляделась в него, то спрашивала:
2: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И зеркало отвечало:
3: «Вы всех, королева, красивей в стране».
1: И она была довольна, так как знала, что зеркало говорит правду. Белоснежка за это время подросла и становилась все красивее. И когда ей исполнилось 7 лет, была она такая прекрасная, как ясный день, и красивее самой королевы. Когда королева спросила у своего зеркальца:
2: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: Оно ответило так:
3: «Вы, госпожа королева, красивы собой, но все ж Белоснежка в 1000 крат выше красой».
1: Испугалась тогда королева, пожелтела, позеленела от зависти. С того часа увидит она Белоснежку, и сердце у нее разрывается. Так она стала ненавидеть девочку. И зависть, и высокомерие росли, точно сорные травы, в ее сердце все выше и выше. И не было у нее отныне покоя ни днем, ни ночью. Тогда подозвала она одного из своих егерей и сказала:
2: «Отведи Белоснежку в лес и брось ее там. Да сделай так, чтобы она не нашла обратного пути», —
1: приказала королева. Увел егерь Белоснежку на другой конец королевства и оставил ее там одну в дремучем лесу. И осталась бедная девочка в большом лесу одна-денешенька. И стало ей так страшно, что все листочки на деревьях оглядела она, не зная, как ей быть дальше, как горю помочь. Пустилась она бежать. И бежала по острым камням через колючие заросли. И прыгали около нее дикие звери, но ее не трогали. Бежала она, сколько сил хватило. И вот стало уже вечереть. Увидела она маленькую избушку и вошла в нее отдохнуть. А в избушке той все было таким маленьким, но красивым и чистым, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Стоял там накрытый белой скатертью столик, а на нем 7 маленьких тарелочек. У каждой тарелочки по ложечке, а еще 7 маленьких ножей и вилочек, и 7 маленьких кубков. Стояли у стены 7 маленьких кроваток, одна возле другой. И покрыты они были белоснежными покрывалами. Захотелось Белоснежке поесть и попить. И взяла она из каждой тарелочки понемногу овощей да хлеба. И выпила из каждого кубочка по капельке вина. А так как она очень устала, то попробовала лечь в постельку. Но ни одна из них для нее не подходила. Одна была слишком длинной, другая слишком короткой. Но 7-я оказалась ей впору. Легла она в нее и крепко уснула. Когда уже совсем стемнело, пришли хозяева избушки. А были то 7 гномов, которые в горах добывали руду. Они зажгли 7 своих лампочек, и когда в избушке стало светло, они заметили, что у них кто-то был, потому что не все оказалось в том порядке, в каком было раньше. И сказал первый гном:
4: «Кто это на моем стуле сидел?»
1: И сказал второй:
5: «Кто это из моей тарелочки ел?»
1: И сказал третий:
4: «Кто взял мой кусок хлеба?»
1: И сказал четвертый:
5: «Кто ел мои овощи?»
1: И сказал пятый:
6: «Кто мою вилочку брал?»
1: И сказал шестой:
7: «Кто моим ножичком резал?»
1: А седьмой спросил:
5: «Кто это пил из моего маленького кубка?»
1: И оглянулся первый и увидал, что на его постельке маленькая складочка, и спросил:
4: «Кто это лежал на моей кроватке?»
1: Тут сбежались и остальные и стали говорить:
8: «И в моей тоже кто-то лежал».
1: Глянул седьмой гном на свою постель, видит, лежит в ней Белоснежка и спит. Позвал он тогда остальных, прибежали они, стали кричать от удивления, принесли 7 своих лампочек и осветили Белоснежку.
4: «Ах, боже ты мой!» —
1: воскликнули они.
4: «Какой, однако, красивый ребенок!»
1: Они так обрадовались, что не стали ее будить и оставили ее спать в постельке. А седьмой гном проспал у каждого из своих товарищей по часу. Вот так и ночь прошла. Наступило утро. Проснулась Белоснежка, увидела 7 гномов и испугалась. Но были они с ней ласковы и спросили:
4: «Как тебя зовут?»
2: «Зовут меня Белоснежка»,
1: — ответила она.
4: «Как ты попала в нашу избушку?»
1: И рассказала она им о том, что мачеха хотела ее убить, но егерь сжалился над ней, и что бежала она целый день, пока, наконец, не нашла их избушку. Гномы спросили:
4: «Хочешь вести наше хозяйство? Стряпать, постели взбивать, стирать, шить и вязать, все содержать в чистоте да порядке. Если согласна на это, можешь у нас остаться, и всего у тебя будет вдоволь».
2: «Хорошо»,
1: — сказала Белоснежка.
2: «С большой охотой».
1: И осталась у них. Она содержала избушку в порядке. Утром гномы уходили в горы искать руду и золото, а вечером возвращались домой, и она должна была к их приходу приготовить им еду. Целый день девочка оставалась одна, и потому добрые гномы ее предостерегали и говорили:
4: «Берегись своей мачехи, она скоро узнает, что ты здесь. Смотри, никого не впускай в дом».
1: А королева стала снова считать, что она самая первая и самая красивая из всех женщин в стране. Она подошла к зеркалу и спросила:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивее во всей стране?»
1: И ответила зеркало:
2: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там за горами. У гномов 7 за стенами в 1000 крат еще выше красой».
1: Испугалась тогда королева. Она ведь знала, что зеркало говорит правду, и поняла, что егерь ее обманул, и что Белоснежка еще жива. И стала она снова думать да придумывать, как бы ее извести. Не было ей от зависти покою, от того, что не она самая первая красавица в стране. И вот, наконец, она что-то надумала. Накрасила себе лицо, переоделась старой торговкой, так что и узнать ее было нельзя. Направилась она через 7 гор к 7 гномам, постучала в дверь и говорит:
9: «Продаю товары хорошие, хорошие товары».
1: Глянула Белоснежка в окошко и говорит:
2: «Здравствуй, добрая женщина, что же ты продаешь?»
1: Ответила та:
9: «Хорошие товары, прекрасные товары, шнурки разноцветные».
1: Достала королева один из шнурков и показала. Он был сплетен из пестрого шелка.
2: «Эту честную женщину можно и в дом пустить», —
1: подумала Белоснежка, открыла дверной засов и купила себе красивый шнурок.
9: «Как тебе идет, девочка?» —
1: молвила старуха.
9: «Дай-ка я зашнурую тебя как следует».
1: Белоснежка, не ожидая ничего дурного, стала перед нею и дала затянуть на себе новый шнурок. И начала старуха шнуровать, да так быстро и так крепко, что Белоснежка задохнулась и упала мертвая наземь.
9: Была ты самой красивой,
1: сказала королева и быстро исчезла. Вскоре после того, к вечеру, вернулись 7 гномов домой. И как испугались они, когда увидели, что их милая Белоснежка лежит на земле, не двинется, не шелохнется, точно мертвая. Подняли они ее и увидели, что она крепко-накрепко зашнурована. Тогда разрезали они шнурки, и стала она понемногу дышать, и постепенно пришла в себя. Когда гномы услыхали о том, что случилось, они сказали:
4: «Старая эта торговка была на самом деле злая королева! Берегись, не впускай к себе никого, когда нас нет дома!»
1: А злая женщина возвратилась домой, подошла к зеркалу и спросила:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответил ей зеркало, как прежде:
3: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там, за горами, у гномов семи за стенами, в 1000 крат еще выше красой».
1: Когда услыхала она такой ответ, вся кровь прилила у ней к сердцу. Так она испугалась. Она поняла, что Белоснежка ожила снова.
9: «Ну уж теперь я придумаю такое, что погубит тебя наверняка»,
1: сказала она. Зная ведьмино колдовство, приготовила она ядовитый гребень. Затем переоделась и обернулась другой старухой. И отправилась за 7 гор к 7 гномам, постучалась в дверь и говорит:
9: «Продаю товары хорошие, хорошие товары».
1: Белоснежка выглянула в окошко и говорит:
3: «Проходи, проходи дальше, в дом пускать никого не велено».
9: «Поглядеть-то, пожалуй, можно?»
1: молвила старуха. Достала ядовитый гребень и, подняв его вверх, показала Белоснежке. Он так понравился девочке, что она дала себя обмануть и открыла дверь. Они сошлись в цене, и старуха сказала:
9: «Ну а теперь дай-ка я тебя как следует причешу».
1: Бедная Белоснежка, ничего не подозревая, дала старухе себя причесать, но только та прикоснулась гребешком к волосам, как я тотчас стал действовать, и девочка упала без чувств на землю.
9: «Теперь-то уж пришел тебе конец»,
1: сказала это и ушла. Но, к счастью, дело было под вечер, и 7 гномов вскоре вернулись домой. Заметив, что Белоснежка лежит на земле мертвая, они тотчас заподозрили в этом мачеху, стали доискиваться, в чем дело, и нашли ядовитый гребень. И как только они его вытащили, Белоснежка снова пришла в себя и рассказала им обо всем, что случилось. И еще раз гномы ей сказали, чтобы она была настороже и дверь никому не открывала. А королева возвратилась домой, села перед зеркалом и говорит:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответила зеркало, как прежде:
3: «Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там, за горами, у гномов семи за стенами, 1000 крат еще выше красой».
1: Услыхала она, что говорит зеркало, и вся задрожала, затрепетала от гнева.
9: «Белоснежка должна погибнуть!»
1: крикнула она.
9: «Даже если бы это мне самой стоило жизни!»
1: И она отправилась в потайную комнату, куда никто никогда не входил, и приготовила там ядовитое-приядовитое яблоко. Было оно снаружи очень красивое, белое и румяное, и всякому, кто б увидел его, захотелось бы его съесть. Но кто съел хотя бы кусочек его, тот непременно бы умер. Когда яблоко было готово, накрасила она себе лицо, переоделась крестьянкой и отправилась в путь-дорогу за 7 гор к 7 гномам. Она постучалась. Белоснежка высунула голову в окошко и говорит:
3: «Пускать никого не велено. 7 гномов мне это запретили».
9: «Да, это хорошо»,
1: ответила крестьянка.
9: «Но куда же я дену свои яблоки? Хочешь, я подарю тебе одно из них?»
3: «Нет, мне ничего не велено брать»,
1: сказала Белоснежка.
9: «Ты что же, это яду боишься?»
1: спросила старуха.
9: Погляди, я разрежу яблоко на две половинки, румяную съешь ты, а белую съем я.
1: А яблоко было сделано так хитро, что только румяная его половинка была отравленной. Захотелось Белоснежке отведать прекрасного яблока. И когда увидела она, что крестьянка его ест, то и она не удержалась. Высунула из окошка руку и взяла отравленную половинку. Только откусила она кусок, как тотчас упала замертво на землю. Посмотрела на нее своими злыми глазами королева и, громко захохотав, сказала:
9: «Бела, как снег, румяна, как кровь, черноволоса, как черное дерево. Теперь твои гномы уж не разбудят тебя никогда».
1: Вернулась она домой и стала спрашивать у зеркала:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответила зеркало наконец:
3: «Вы, королева, красивей во всей стране».
1: И успокоилось тогда ее завистливое сердце, насколько может подобное сердце найти себе покой. Гномы, возвратясь вечером домой, нашли Белоснежку, лежащей на земле, бездыханной и мертвой. Они подняли ее, причесали ей волосы, обмыли водой и вином, но ничего не помогло. Милая девочка как была мертвой, так мертвой и осталась. Положили они ее в гроб, сели все семеро вокруг нее и стали ее оплакивать. И проплакали они так целых 3 дня. Затем решили они ее похоронить. Но она выглядела точно живая, щеки у нее были красивые и румяные. И сказали они:
7: «Как можно ее такую в сырую землю закопать?»
1: И велели они сделать для нее стеклянный гроб, чтоб можно было ее видеть со всех сторон. И положили ее в тот гроб, и написали на нем золотыми буквами ее имя, и что была она королевской дочерью. И отнесли они гроб тот на гору, и всегда один из них оставался при ней на страже. И прилетели также птицы оплакивать Белоснежку. Сначала сова, затем ворон и, наконец, голубок. И вот долго-долго лежала в своем гробу Белоснежка, и казалось, что она спит. Была она бела, как снег, румяна, как кровь, и черноволоса, как черное дерево. Но случилось, что заехал однажды королевич в тот лес, и попал он в дом гномов, чтобы в нем переночевать. Увидел он на горе гроб, а в нем прекрасную Белоснежку, и прочел, что было написано на нем золотыми буквами. И сказал он тогда гномам:
10: «Отдайте вы мне этот гроб, а я дам вам за него все, что пожелаете».
1: Но ответили гномы:
5: «Мы не отдадим его даже за все золото в мире».
1: Тогда он сказал:
10: «Я теперь жить не могу, не видя Белоснежки».
1: Когда он это сказал, сжалились над ним добрые гномы и отдали ему гроб. И велел королевич своим слугам нести его на плечах. Но случилось так, что споткнулись они о какой-то куст, и от сотрясения выпал кусок ядовитого яблока из горла Белоснежки. Тут открыла она глаза, подняла крышку гроба, а затем встала и сама.
3: «Господи, где же это я?» —
1: воскликнула она. Королевич, исполненный радости, ответил:
10: «Ты у меня!»
1: И поведал ей все, что произошло, и молвил:
10: «Ты мне милее всего на свете! Пойдем вместе со мной в замок к моему отцу, и будешь ты моей женой!»
1: Согласилась Белоснежка, и отпраздновали они пышную и великолепную свадьбу. Но на праздник была приглашена и королева, мачеха Белоснежки. Нарядилась она в красивое платье, подошла к зеркалу и сказала:
9: «Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей во всей стране?»
1: И ответила зеркало:
3: «Вы, госпожа королева, красивы собой, но королева младая в 1000 крат еще выше красой».
1: И вымолвила тогда злая королева свое проклятие, и стало ей так страшно, что не знала она, как ей с собой справиться. Сначала она решила совсем не идти на свадьбу, но не было ей покоя. Хотелось ей пойти и посмотреть на молодую королеву. И вошла она во дворец и узнала Белоснежку. И от страха и ужаса, как стояла, так на месте и застыла. Но были уже поставлены для нее на горящие угли железные туфли, и принесли их, держа щипцами, и поставили перед нею. И должна была она ступить ногами в докрасна раскаленные туфли и плясать в них до тех пор, пока, наконец, не упала она мертвая наземь.

и все, сколько ни было, врозь рассыпались, по углам попрятались. Оставался на площади всего-навсего один купеческий сын. «Хочешь работы, молодец, наймись ко мне», — говорит семисотный купец. «Изволь, я затем на площадь пришел. А что возьмешь?» На другой день поутру пришел купеческий сын на пристань. Семисотный купец давно его дожидается. Сели они на корабль и поехали в море. Ехали, ехали, посреди моря остров виднеется. На том острове стоят горы высокие, а у самого берега что-то словно огнем горит. «Никак пожар виден», — говорит купеческий сын. «Нет, это мой золотой дворец». Привалили к острову, вышли на берег. Навстречу семисотному купцу прибежала жена вместе с дочкою. А дочь такая красавица, что не вздумать, не взгадать, ни в сказке сказать. Тотчас они поздоровались, пошли во дворец и нового работника с собой взяли. Сели за стол, стали пить, есть, веселиться. «Куда день не шел?» — говорит хозяин. «Сегодня попируем, а завтра и за работу примемся». А купеческий сын был собою молодец, статный, рослый, кровь с молоком. Полюбился он красной девице. Вышла она в другую комнату, вызвала его тайком и дала ему кремень да кресало. «Возьми, будешь в нужде пригодиться». На другой день семисотный купец отправился с своим работником к высокой золотой горе. Лезть на нее не взлезть, ползти не всползти. «Ну-ка», — говорит, — «выпьем наперед». И поднес ему сонного зелья. Работник выпил и заснул. Купец достал нож, убил ледащую клячу, выпотрошил, положил парня в лошадиное брюхо, сунул туда лопату и зашил, а сам в кустах притаился. Вдруг прилетают вороны черные, носы железные, ухватили падаль, унесли на гору и ну клевать. Съели лошадь и стали было добираться до купеческого сына. Тут он и проснулся, от черных воронов отмахнулся, глянул туда-сюда и спрашивает: «Где я?» Отвечает семисотный купец: «На золотой горе. Бери-ка лопату, докопай золото». Вот он копал, копал, все на низ бросал, а купец на вазы складывал. К вечеру 9 вазов поспело. «Будет», — говорит семисотный купец. «Спасибо за работу, прощай». «А я-то? А ты как знаешь? Вас там на горе 99 сгинуло. С тобой ровно 100 будет», — сказал купец и уехал. «Что тут делать?» — думает купеческий сын. «Сойти с горы никак нельзя. Приходится помереть голодной смертью». Стоит на горе, а над ним так и вьются вороны черные, носы железные, видно, добычу почуяли. Стал он припоминать, как все это сделалось, и пришло ему на ум, как вызывала его красная девица, подавала кремень да кресало, а сама приговаривала: «Возьми, будешь в нужде пригодиться». А ведь это она недаром сказала: «Дай попробую».

0: Кинул купеческий сын кремень и кресало. Ударил раз, и тотчас выскочило два молодца. «Что угодно, чего надобно? Снесите меня с горы к морскому берегу!» Только успел вымолвить, они его подхватили и бережно с горы снесли. Идет купеческий сын по берегу. Глядь, мимо острова корабль плывет.
1: «Эй, добрые люди, корабельщики, возьмите меня с собой!» «Нет, брат, некогда останавливаться. Мы за эту остановку 100 верст сделаем!»
0: Миновали корабельщики остров. Стали дуть им ветры встречные. Поднялась буря страшная. «Ах, видно, он непростой человек. Лучше воротимся, да возьмем его на корабль». Повернули к острову, пристали к берегу, взяли купеческого сына и отвезли его в родной город. Много ли, мало ли прошло времени, взял купеческий сын лопату, вышел на торговую площадь и ждет наемщика. Опять едет в раззолоченной карете 700-й купец. Увидали его паденщики, все врозь рассыпались, по углам попрятались. Оставался один купеческий сын. «Наймись ко мне», — говорит ему 700-й купец. «Изволь, положи на день по 200 рублев и давай работу». «Экой дорогой!» «А дорогой, так поди и поймай дешевого. Видишь, сколько народу здесь было, а ты показался, сейчас разбежались». «Ну ладно, приходи завтра на пристань».
2: Наутро сошлись они у пристани, сели на корабль и поехали к острову. Там один день прогуляли, а другой настал, к Золотой горе отправились». Приезжают туда. 700-й купец подносит работнику чарку. «Ну-ка, выпей наперед». «Постой, хозяин, ты всему голова, тебе первому и пить. Дай я тебя своим попотчую».
0: А уж купеческий сын загодя сонным зельем запасся. Налил полный стакан и подает 700-му купцу. Тот выпил и заснул крепким сном. Купеческий сын зарезал самую дрянную клячу, выпотрошил, положил своего хозяина в лошадиное брюхо, сунул лопату и зашил, а сам в кустах спрятался. Вдруг прилетели вороны черные, носы железные, подхватили падаль, унесли на гору и принялись клевать. Пробудился 700-й купец, глянул туда-сюда. «Где я?» — спрашивает.
1: «На горе! Бери-ка лопату, докопай золото, коли много накопаешь. Научу, как с горы спуститься».
0: 700-й купец взялся за лопату. Копал, копал, 12 вазов накопал.
1: «Ну, теперь довольно», — говорит купеческий сын. «Спасибо за труд. Прощай».
3: «А я-то?
1: А ты как знаешь? Вас там на горе 99 сгинуло. С тобой ровно 100 будет».
0: Забрал купеческий сын все 12 вазов. Приехал в Золотой дворец. Женился на красной девице, дочке купца 700-го. Овладел всем его богатством и всей семьей переехал жить в столицу. А 700-й купец так на горе и остался. Заклевали его вороны черные, носы железные.
4: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
5: 1001 ночь. Арабские сказки. Давным-давно жил на свете могущественный царь, государство которого вмещало большую часть Индии и граничило с Китайской империей. Когда он умер, сыновья поделили обширное царство так, как завещал отец. Старшего брата звали Шахирбан, а младшего – Шахсиман. Оба были очень любимы народом и по вступлении на престол воспевались в песнях и сказках. Шахирбан получил название «доброго», а Шахсиман – «любимого». Первый выбрал своей резиденцией Самарканд, отстоявший на много дней пути от резиденции брата. Каждый из братьев вскоре после коронования на царство избрал себе прелестную супругу, и каждый назначен был блестящий придворный штат и отведен для жительства великолепный замок. Много слуг приставлено было к царицам, и большой конвой сопровождал их, когда они совершали прогулки в окрестностях столицы. В загородных садах били великолепные фонтаны. В рощах, на ветках тропических душистых деревьев, качались пестрые попугаи и распевали всякого рода хорошенькие птички. Братья не виделись несколько лет. Шахирбан, старший из них, захотел непременно повидать брата, которого очень любил. И вот он послал к нему блистательное посольство, приглашая приехать к себе. Шахсиман очень обрадовался этому посольству, так как со своей стороны очень желал повидаться с братом. Он немедленно собрался в путь. Много шатров нагружено было на верблюдов, много мулов нагружено всяким другим багажом, и много богато одетых и великолепно вооруженных слуг назначено было вожаками. Конвой из храбрейших солдат должен был сопровождать Шахсимана, так как приходилось проезжать по пустынным местностям, где часто бродили шайки разбойников. На время отсутствия царя правление доверено было великому визирю. Прощаясь с супругой, Шахсиман передал ей ключи от всех своих покоев, но при этом запретил под страхом смертной казни входить в комнатку в одной из башенок, отпирающуюся золотым ключиком. После того сел на коня и уехал. Он не пробыл и дня в пути, как спохватился, что забыл нечто очень важное, и немедленно вернулся назад. К своему великому ужасу он нашел комнатку в башенке открытой и в ней свою жену. Он так рассердился, как еще никогда в жизни, и вскричал: «Ты умрешь, как я это тебе обещал своим царским словом!» И, вынув из ножен острый меч, заколол свою до смерти испуганную жену. С глубокой печалью в сердце приехал он к брату, который принял его с распростертыми объятиями, но подивился бледности его лица и вскоре заметил горе, сквозившее во всех его чертах. Но он подумал, что причиной его служит разлука с женой. И так как Шахсиман ничего не говорил, то и он его не расспрашивал. Начались великолепные праздники. Весь город был освящен, и дома разукрашены в честь высокого гостя. Народ громко приветствовал его, как только он показывался на улице. Он одарил бедных, и многие сердца забились признательностью к нему. Но грусть Шахсимана увеличивалась со дня на день. Ничто не могло разогнать его мрачного настроения. Тогда брат решил устроить путешествие по стране и сделал для того блистательнейшие приготовления. И он также передал жене ключ от своих покоев и запретил, как и младший брат, входить в свой секретный кабинет, так как от того зависит спасение или погибель целой империи, и ни одна женская нога под страхом смертной казни не должна переступать через его порог. Это запрещение дано. оно было в присутствии всех вельмож. Но и она стала жертвой любопытства, вошла в запрещенный покой и при неожиданно быстром возвращении супруга понесла обещанное наказание. Тут только признался Шахсиман брату, почему он так грустен. Шахербан проникся дикой ненавистью ко всему женскому полу и поклялся отныне непрерывно карать его. Младший брат уехал с горечью в сердце домой, чтобы похоронить себя в стенах своего дворца в Самарканде. Шахербану же пришла адская мысль в голову. Он объявил по всему царству, что намерен ежедневно выбирать себе прекраснейшую девушку в супруге, но что утром следующего дня она должна будет умереть. Горестный вопль раздался по стране, но ничто не могло тронуть жестокого человека. Ни даже просьбы родителей и сестер, бросавшихся ему в ноги и умолявших пощадить их родственниц и не карать невинных за вину одной виноватой. Но вот Аллах и его великий пророк услышали моления несчастного народа и дозволили одной молодой девушке тронуть сердце царя и умилостивить его гнев. То была старшая дочь великого визиря по имени Шахерезада. Она была и хороша собой, и умна, прочитала много книг и была знакома с изречениями придворных мудрецов. Она объявила отцу о своем желании выйти замуж за царя. Визирь был вне себя, услышав о ее намерении. «Что ты, безумная девочка, хочешь всех нас сделать несчастными?» – вскричал он. «Или ты воображаешь, что царь для тебя сделает исключение?» «В тебе говорится на мнение». Шахерезада, однако, успокоила отца, плакавшего перед ней, и сказала: «Меня Бог избрал, чтобы навести царя на правый путь. Слишком долго позорил он нас, женщин». Огорченный отец вынужден был, наконец, привести свою любимейшую дочь Шахерезаду к царю. Царь был удивлен красотой и порядочностью молодой девушки, но предупредил ее заранее, что и она будет казнена. Но бесстрашная невеста взяла с собой младшую сестру Динарзаду и объявила царю, что хочет в последние минуты поболтать со своей любимой сестрой. «Должно быть, тебе есть о чем разговаривать», — сказал жестокосердный человек, но согласился на просьбу храброй девушки. Сразу же после свадьбы он присел около сестер, а Шахерезада начала рассказывать прелестнейшую сказку. Царь давно уже не слыхал никаких сказок, а так как сказка эта была очень интересна, то он слушал ее с величайшим вниманием, и часы пролетали совсем незаметно. Умная рассказчица все тянула и тянула сказку, так что конца не наступало. Царь должен был, наконец, заняться правительственными делами и оставил обеих девушек, взяв с них обещание, что продолжение сказки будет отложено до завтра. Про казнь не было и речи, и удивленный палач вернулся домой. На другой день царю очень бы хотелось дослушать сказку, но Шахерезада была так хитра, что в конец старой сказки вплела начало новой, еще более интересной. И внимание царя было снова приковано ее рассказом. Так шли дни за днями. Протекали дни, недели, месяцы, наконец, целые годы, и царь так полюбил прекрасную рассказчицу и так проникся мудрыми поучениями, скрытыми в ее сказках, что раскаялся в своей жестокости и возвел добродетельную и чистую девушку в сан царицы. 1001 ночь занимала Шахерезада рассказами царя, и испытание ее было закончено. После того, как снова отпраздновали свадьбу, еще с большим великолепием, чем в первый раз, царь не желал расставаться с супругой. Снаряжено было новое и более блестящее посольство к брату Шахсиману, и тот был приглашен принять участие в празднестве. Братья радовались невыразимо, что свиделись, а народ прославлял мудрость юной царицы. счастливый отец Шахерезады получил вышитое золотом и бриллиантами платье, и все вельможи империи его поздравляли. А младший брат тоже выбрал в супруге сестру мудрой и прекрасной Шахерезады, предполагая, что она во всем похожа на свою сестру. Так и отпраздновалась двойная свадьба. Динарзада бросилась сестре на шею и долго-долго плакала. Два благородных человека, ослепленных безумством, были исцелены. Старый, млад, вельможа и простолюдин принимали участие во всеобщей радости. Шахерезада приказала накрыть длинные столы в покоях дворца, за которыми и уселись приглашенные. Прекрасное вино текло ручьями, и подавались отборнейшие кушанья. Повара превзошли самих себя в искусстве и щеголяли необыкновенным разнообразием блюд. Между прочим, подан был на стол большой зажаренный кабан в шкуре из миндального теста. Но когда его разрезали, то к величайшей забаве приглашенных из внутренности его попадали к ним на тарелки колбасы и отборнейшие кусочки жареного мяса. Сам царь присутствовал на пиру, угощал гостей и был так весел и приветлив, что казался неузнаваем. Да, теперь он поистине заслужил прозвище «Доброго». Пригласив к дворцовому столу знатных вельмож, не забыли бедных.

0: передавали из рода в род рассказ о примирении двух братьев со своим народом. Целую неделю длились празднества. Цари с супругами показывались народу в лучших одеждах. На Шахерезаде было голубое шелковое платье, искусно вышитое золотом. Вышивки изображали всевозможные прекрасные цветы. Динарзада была одета в такое же платье из розовой шелковой материи, и на нем были вышиты прекрасные птицы. Глазки и лапки этих птичек были выложены драгоценнейшими бриллиантами, рубинами, изумрудами. Много искусных женщин трудились день и ночь над этими поистине царскими платьями. В них царицы вышли к народу и стали одаривать бедных подарками. Им хотелось, чтобы не было больше несчастных на свете после того, как их самих постигло такое большое счастье. Долгие годы царствовали оба царя в мире и благоденствии, и ни разу не пришлось им пожаловаться на любопытство и непослушание своих добродетельных жен. Король Шахербан приказал записать прекрасные сказки, которые Шахерезада рассказывала ему в продолжении «Тысячи и одной ночи». Целых 40 томов было написано и сложено в казне султана. Их переплели в золотой переплет, чтобы показать, что в них содержатся золотые поучения и истины. Всеистребляющее время поглотило многое из этих томов, но некоторые из прекраснейших сказок сохранились до нашего времени. Ученые люди перевели их на все современные языки под заглавием «Сказки из Тысячи и одной ночи». Послушай некоторые из них.
1: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
2: Грибы. Братца звали Иван, а сестрицу Косичка. Мамка была у них сердитая. Посадит на лавку и велит молчать. Скучно сидеть молча, мухи кусаются. Или косичка щипнет, и пошла возня. А мамку рубашонку задерет, да шлеп-шлеп-шлеп-шлеп. В лес бы уйти, там хоть кол на голове чеши. Ходи, никто слова не скажет. Подумали об этом Иван да косичка, да в темный лес и удрали. Бегают, на деревья лазают, кувыркаются в траве. Никогда визга такого в лесу не было слышно. К полудню ребятишки угомонились, устали, захотели есть. «Поесть бы!» – захныкала косичка. Иван начал живот чесать. Догадывается. «Мы гриб найдем и съедим», – сказал Иван. «Пойдем, не хнычь!» Нашли они под дубом боровика, и только сорвать его нацелились, косичка зашептала. «А может, грибу больно, если его есть?» Иван стал думать и спрашивает. «Боровик, а боровик, тебе больно, если тебя есть?» Отвечает боровик хрипучим голосом. «Больно». Пошли Иван да косичка под березу, где рос подберезовик, и спрашивает его: «А тебе, подберезовик, если тебя есть, больно?» «Ужасно больно», — отвечает подберезовик. Спросили Иван да косичка под осиной подосинника, под сосной белого, на лугу рыжика, грузди сухого да грузди мокрого, синявку-малявку, опенку тощую, масленника, лисичку и сыроежку. «Больно, больно, больно», — пищат грибы. А грусть мокрый даже губами зашлепал. «Что вы ко мне привштали? Ну, ваш к лешему!» «Ну, — говорит Иван, — у меня живот подвело». А косичка дала реву. Вдруг из-под прелых листьев вылезает красный гриб. Словно мукой сладкой подсыпан. Плотный, красивый. Ахнули Иван да косичка. «Маленький гриб, можно тебя съесть?» «Можно, детки, можно, с удовольствием!» Приятным голосом отвечает им красный гриб. Так сам в рот и лезет. Присели над ним Иван да Косичка и только разинули рты. Вдруг откуда ни возьмись, налетают грибы. Боровик и подберезовик, подосиновик и белый, опенка тощая и синявка-малявка, мокрый грусть да сухой грусть, масленник, лисички и сыроежки. И давай красного гриба колотить, калашматить. Ах ты, яд, мухомор, чтоб тебе лопнуть! Ребятишек отравить вздумал! С мухомора только мука летит.
3: «Посмеяться я хотел, вопит мухомор!»
2: «Мы тебе посмеемся!» — кричат грибы. И так навалились, что осталось от мухомора мокрое место. Лопнул. Где мокро осталось, там даже трава завяла с мухоморьего яда. «Ну теперь, ребятишки, раскройте рты по-настоящему!» — сказали грибы. И все грибы, до единого к Ивану, до Косички, один за другим скок в рот и проглотились. Наелись до отвалу Иван да Косичка и тут же заснули. А к вечеру прибежал заяц и повел ребятишек домой. Увидела мамка Ивана да Косичку, обрадовалась, всего по одному шлепку отпустила, да и то любя. А зайцу дала капустный лист. Ешь, барабанщик!

0: Мурлиока. Жили-были дед да баба, а у них были две внучки-сиротки, такие хорошенькие да смирные, что дед с бабушкой не могли ими нарадоваться. Вот раз дед вздумал посеять горох. Посеял, вырос горох, зацвел. Дед глядит на него, да и думает: «Теперь буду целую зиму есть пироги с горохом». Как назло деду воробьи и напали на горох. Дед видит, что худо, и послал младшую внучку прогонять воробьев. Внучка села возле гороха, машет хворостинкой да приговаривает: «Кыш, кыш, воробьи, не ешьте дедова гороху!» Только слышит, в лесу шумит, трещит, идет верлиока, ростом высокой, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы в пол аршина, на голове щетина, на одной ноге в деревянном сапоге костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. У верлиоки была уже такая натура: завидит человека, да еще смирного, не утерпит, чтобы дружбу не показать, бока не поломать. Не было спуску от него ни старому, ни малому, ни тихому, ни удалому. Увидел верлиока дедову внучку, такая хорошенькая, ну как не затрогать ее? Да той, видно, не понравились его игрушки. Может быть, и обругала его, не знаю, только верлиока сразу убил ее костылем. Дед ждал, ждал. Нет внучки. Послал за нею старшую. Верлиока и ту прибрал. Дед ждет, пождет, и той нет. И говорит жене: «Да что они там опозднились? Пожалуй, с парубками развозились, как трещотки трещат, а воробьи горох лущат. Иди-ка ты, старуха, да скорей тащи их за ухо». Старуха с печки сползла, в углу палочку взяла, за порог перевалилась, да и домой не воротилась. Вестима, как увидела внучек, да потом верлиоку, догадалась, что это его работа, жалости так и вцепилась ему в волосы, а нашему забияке-то и на руку. Дед ждет внучек да старуху, не дождется, нет как нет. Дед и говорит сам себе: «Да что за лукавый? Не приглянулся ли и жене парень чернявый? Сказано, от нашего ребра не ждать нам добра, а баба все баба, хоть и стара». Вот так мудро размысливши, встал он из-за стола, нашел шубку, закурил трубку, помолился Богу, да и поплелся в дорогу. Приходит к гороху, глядит. Лежат его ненаглядные внучки. Точно спят, только у одной кровь, как талая лента, полосой на лбу видна, а у другой на белой шейке пять синих пальцев так и оттиснулись, а старуха так изувечена, что и узнать нельзя. Дед зарыдал не на шутку, целовал их, миловал да слезно приговаривал. И долго бы проплакал. Да слышит, в лесу шумит, трещит, идет верлиока, ростом высокой, об одном глазе, нос крючком, борода клочком, усы в поларшина, на голове щетина, на одной ноге, в деревянном сапоге, костылем подпирается, сам страшно ухмыляется. Схватил деда и давай бить. На силу бедный вырвался, да и убежал домой. Прибежал, сел на лавку, отдохнул и говорит: над нами строить штуки? Постой, брат, у самих есть руки. Языком хоть что рассуждай, а рукам воли не давай. Мои сами с усами задел рукой, поплатишься головой. Видно, тебя, верлиока, не учили с измала пословицы: делай добро, не кайся, а делай зло, сподевайся. Взял лычка, отдай ремешок. Долго рассуждал дед сам с собою, а, наконец, наговорившись досыта, взял железный костыль и отправился бить верлиоку. Идет, и видит пруд, а на пруду сидит куцый селезень. Увидал деда селезень и кричит: «Так, ведь я угадал, что тебя сюда поджидал. Здоров, дед, 100 лет!»
1: «Здорово, селезень, отчего же ты меня поджидал?»
0: «Да знал, что ты за старуху да за внучек пойдешь к верлиоке на расправу».
1: «А тебе кто сказал?»
0: «Кума сказала».
1: «А кума почем знает?»
0: «Кума все знает, что на свете делается. Да другой раз еще дело и не сделалось, а кума куме уж о том на ух шепчет. Она шепчутся две кумы, весь мир узнает».
1: «Смотри, какое диво», — говорит дед.
0: «Не диво, а правда. Да такая правда, что бывает не только с нашим братом, а водится и промеж старшими».
1: «Вот что», — молвил дед, и рот разинул, а потом, опомнившись, снял шапку, поклонился куцому селезню и говорит: «А вы, добродею, знаете верлиоку?»
0: «Как не знать? Знаю я его кривого». Селезень поворотил голову на сторону, сбоку они лучше видят, прищурил глаз, поглядел на деда, да и говорит: с кем не случается беда? Век живи, век учись, а все дурним умрешь. Так». Поправил крылья, повертел задом и стал учить деда: «Слушай, дедушка, да учись, как на свете жить. Раз как-то вот тут на берегу начал верлиока бить какого-то гремыку, а в те поры была у меня за каждым словом поговорка: ах, верлиок потешается, а я сижу в воде, да так себе и кричу: ах, вот он, управившись по-своему с гремыкою, подбежал ко мне, да не говоря худого слова, хвать меня за хвост, да не на таковского напал, только хвост у него в руках остался. Он хоть хвост и невелик, а все-таки жаль его. Кому свое добро недорого? Говорят же, всякой птице свой хвост ближе к телу. Верлиока пошел домой, да и говорит дорогою: «Постой же, научу я тебя, как за других заступаться». Вот я и взялся за ум, и с той поры, кто бы что ни делал, не кричу «ах», а все приговариваю «так». Что же? И житье стало лучше, и почету от людей больше. Все говорят: «Вот селезень, хоть куцый, да умный».
1: Так не можешь ли ты, добродею, показать мне, где живет Верлиока?»
0: «Так, так, так». Селезень вышел из воды и, переваливаясь сбоку на бок, словно купчиха, пошел по берегу, а дед за ним. Идут, идут, а на дороге лежит бечевочка и говорит: «Здравствуй, дедушка, умная головушка!»
1: «Здравствуй, бечевочка!
0: Как живешь, куда идешь?»
1: «Живу и так и сяко, иду к Верлиоке на расправу, старуху задушил, двух внучек убил, а внучки были такие хорошие, на славу!
0: Я твоих внучек знала, старуху поважала, возьми меня на подмогу!»
1: Дед подумал, может пригодится связать Верлиоку, и отвечал: «Полезай, когда знаешь дорогу!» Веревочка и поползла за ними, словно змея. Идут, идут, на дороге лежит колотушка, да и говорит: «Здравствуй, дедушка, умная головушка!»
0: «Здравствуй, колотушка!
1: Как живешь, куда идешь?»
0: «Живу и так, и сяк, а иду к Верлиоке на расправу. Подумай, старуху задушил, двух внучек убил, а внучки были на славу.
1: Возьми меня на подмогу!»
0: «Ступай, когда знаешь дорогу!»
1: А сам думает: «Колотушка и впрямь поможет!» Колотушка поднялась, уперлась ручкой о землю и прыгнула.
0: Пошли опять. Идут, идут, а на дороге лежит желудь и пищит:
1: «Здравствуй, дед, долгоногой!»
0: «Здравствуй, желудь дубовый!»
1: «Куда это так шагаешь?»
0: «Иду Верлиоку бить, когда его знаешь».
1: «Как не знать? Пора уж с ним расплатиться. Возьми меня на подмогу!»
0: «Да чем ты поможешь?»
1: «Не плюй, дед, в колодезь. Достанется водицы напиться. Синица невелика птица, а все поле спалила. А еще, говорят, мал золотник да дорог, велика Федора да дура».
0: Дед подумал: «Опускай его. Чем больше народу, тем лучше». И говорит: «Плетись позади».
1: «Какое плетись? Желудь так и скачет впереди всех».
0: Вот и пришли они в густой дремучий лес. А в том лесу стоит избушка. Глядят, в избушке никого нет. Огонь давно погас, а на шестке стоит каша.
1: Желудь не промах, вскочил в кашу. Веревочка растянулась на пороге, колотушку положил дед на полку, селезня посадил на печку, а сам стал за дверью.
0: Пришел Верлиока, кинул дрова на землю и стал поправлять к печке.
1: Желудь, сидя в каше, затянул песню: «Пип-пип! И пришли Верлиоку бить!»
2: «Цыц, каша! В ведро вылью!» — крикнул Верлиока.
0: А желудь не слушает его. «Знай свое, пищит!»
2: Верлиока рассердился, схватил горшок, да бух кашу в ведро.
0: Желудь как выскочит из ведра! Щелк Верлиоку прямо в глаз, выбил и последний. Верлиока кинулся было наутек, да не тут-то было. Веревочка перецепила его, и Верлиока упал. Колотушка с полки, одет из-за дверей, и давай его потчевать. А селезень за печкой сидит да приговаривает: «Так, так, так».
1: Не помогли Верлиоке ни его сила, ни его отвага.
0: Вот вам сказка, а мне бубликов вязка.
3: Вы слушаете радио

0: Добрый вечер, ребята. С сегодняшнего дня всю неделю мы будем читать вам сказки замечательного английского писателя Рэдьярда Киплинга. А перевел их с английского языка для вас, дорогие девочки и мальчики, любимый и знакомый всем малышам и взрослым Корней Иванович Чуковский. Послушайте сказку «Откуда у кита такая глотка?». Это было давно, мой милый мальчик. Жил-был кит. Он плавал по морю и ел рыбу. Он ел и лещей, и ершей, и белугу, и севрюгу, и селедку, и селедкину тетку, и плотичку, и ее сестричку, и шустрого, быстрого вьюна, вертуна, угря. Какая рыба попадется, ту и съест. Откроет рот, и готово. Так что, в конце концов, во всем море уцелела только одна рыбка, да и та малютка Колюшка. О, это была хитрая рыбка. Она плавала рядом с китом, у самого его правого уха, чуть-чуть позади, чтобы он не мог ее глотнуть. Только тем и спасалась. Но вот он встал на свой хвост и сказал: «Есть хочу». И маленькая хитренькая рыбка сказала ему маленьким хитреньким голосом: «Не пробовала ли ты человека, благородное великодушное млекопитающее?»
1: «Нет», — ответил кит, — «а какой он на вкус?»
2: «Очень вкусный», — сказала рыбка, — «вкусный, но немного колючий».
1: «Ну так принеси мне их сюда с полдесятка», — сказал кит и так ударил хвостом по воде, что все море покрылось пеной.
2: «Хватит тебе и одного», — сказала малютка Колюшка. «Плыви к 40-му градусу северной широты и к 50-му градусу западной долготы».
0: Эти слова волшебные.
2: «И ты увидишь среди моря плот. На плоту сидит моряк. Его корабль пошел ко дну. Только и одежи на нем, что синие холщовые штаны да подтяжки».
0: «Не забудь про эти подтяжки, мой мальчик».
2: «Да охотничий нож. Но я должна сказать тебе по совести, что этот человек очень находчивый, умный и храбрый».
0: Кит помчался, что есть силы. Плыл, плыл и доплыл, куда сказано, до 50-го градуса западной долготы и 40-го градуса северной широты. Видит и правда, посреди моря плот, на плоту моряк, и больше никого. Сидит моряк на плоту, а ноги свесил в воду. Его мама позволила ему болтать голыми ногами в воде, иначе он не стал бы болтать, потому что был очень умный и храбрый. Рот у кита открывался все шире и шире и шире и открылся чуть не до самого хвоста. Кит проглотил и моряка, и его плот, и его синие холщовые штаны, и подтяжки. Пожалуйста, не забудь про подтяжки, мой милый, и даже охотничий нож. Все провалилось в тот теплый темный чулан, который называется желудком кита. Кит облизнулся, а так, и три раза повернулся на хвосте. Но как только моряк, очень умный и храбрый, очутился в темном и теплом чулане, который называется желудком кита, он давай кувыркаться, брыкаться, кусаться, легаться, колотить, молотить, хлопать, топать, стучать, бренчать, и в таком неподходящем месте заплясал трепака, что кит почувствовал себя совсем нехорошо. Надеюсь, ты не забыл про подтяжки. И сказал он малютке Колюшке:
1: «Не по нутру мне человек, не по вкусу. У меня от него икота. делать?
2: Ну, так скажи ему, чтобы выпрыгнул вон, посоветовала малютка Колюшка. Кит крикнул в свой собственный рот.
1: Эй, ты, уходи!
0: Ну, нет, сказал моряк, мне и тут хорошо. Вот если ты отвезешь меня к моим родным берегам, к белым утесам Англии, тогда я, пожалуй, подумаю, выходить мне или оставаться.
1: И он еще сильнее затопал ногами.
2: Нечего делать, вези его домой, сказала хитрая рыбка киту. Ведь я говорила тебе, что он очень умный и храбрый.
0: Кит послушался и пустился в путь. Он плыл и плыл и плыл, работая всю дорогу хвостом и двумя плавниками, хотя ему сильно мешала икота. Наконец, вдали показались белые утесы Англии. Кит подплыл к самому берегу и стал раскрывать свою пасть. Все шире и шире и шире, и сказал человеку: «Пора выходить, пересадка. Ближайшие станции Винчестер, Ашелот, Нашва, Кини и Фичборо». Чуть он сказал «Фич»,
2: изо рта у него выпрыгнул моряк.
0: Этот моряк и вправду был очень умный и храбрый. Сидя в животе у кита, он не терял времени даром. Ножиком расколол свой плот на тонкие лучинки, сложил их крест-накрест и крепко связал подтяжками. Теперь ты понимаешь, почему тебе не следовало забывать про подтяжки? И у него получилась решетка, которой он и загородил киту горло. При этом он сказал волшебные слова. Ты этих слов не слышал, и я с удовольствием скажу их тебе. Он сказал: «Поставил я решетку, киту заткнул я глотку». С этими словами он прыгнул на берег, на мелкие камешки, и зашагал к своей маме, которая позволяла ему ходить по воде босиком. Потом он женился и стал жить-поживать, и был очень счастлив. Кит тоже женился и тоже был очень счастлив. Но с этого дня и во веки веков у него в горле стояла решетка, которую он не мог ни проглотить, ни выплюнуть. Из-за этой решетки к нему в горло попадала только мелкая рыбешка. Вот почему в наше время киты уже не глотают людей. Они не глотают даже маленьких мальчиков и маленьких девочек. А хитрая рыбка уплыла и спряталась в тине под самым порогом экватора. Она думала, что кит рассердился и боялась показаться ему на глаза. Моряк захватил с собой свой охотничий нож. Синие холщовые штаны все еще были на нем, когда он шагал по камешкам у самого моря. Но подтяжек на нем уже не было. Вот и все. Этой сказке конец. Завтра узнаете, от чего у верблюда горб. До свидания.

0: Сорока. За калиновым мостом на малиновом кусту калачи медовые росли, да пряники с начинкой. Каждое утро прилетала сорока белобока и ела пряники. Покушает, почистит носок и улетит детей пряниками кормить. Расспрашивает сороку синичка-птичка: «Откуда, тетенька, ты пряники с начинкой таскаешь? Моим детям тоже бы их поесть охота. Укажи мне это доброе место». «А у черта на кулишках», — отвечала сорока белобока, обманула синичку. «Неправду ты говоришь, тетенька», — пискнула синичка-птичка. «У черта на кулишках одни сосновые шишки валяются, да и те пустые. Скажи, все равно выслежу». Испугалась сорока-белобока, пожадничала. Полетела к малиновому кусту и съела и калачи медовые, и пряники с начинкой, все дочисто. И заболел у сороки живот, на силу домой доплелась. Сорочат растолкала, легла и охает. «Что с тобой, тетенька?» — спрашивает синичка-птичка. «Или болит чего?» «Трудилась я», — охает сорока, — «истомилась, кости болят». «Ну, то-то, а я думала, другое что, от другого чего я средства знаю. Трава сандрит, от всех болестей целит».
1: «А где сандрит, трава растет?» — взмолилась сорока-белобока.
0: «А у черта на кулишках», — ответила синичка-птичка, крылышками детей закрыла и заснула.
1: «У черта на кулишке одни сосновые шишки», — подумала сорока, — «да и те пустые». И затосковала. Очень живот болел у белобокой. Из боли до тоски на животе сорочьем перья все повылезли, и стала сорока голобока от жадности.
2: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
3: Семь Симеонов. Жил-был старик со старухой. Пришел час, мужик помер. Осталось у него семь сыновей-близнецов, что по прозванию семь Симеонов. Вот они растут, да растут. Все один в одного, и лицом, и статью. И каждое утро выходят пахать землю все семеро. Случилось так, что тою стороной ехал царь. Видит с дороги, что далеко в поле пашут землю, как на барщине, так много народу. А ему ведомо, что в той стороне нет барской земли. Вот посылает царь своего конюшева узнать, что за люди такие пашут, какого роду звания, боярские или царские, дворовые или какие, или наемные. Приходит к ним конюший, спрашивает:
4: «Что вы за люди такие есть? Какого роду и звания?»
5: «А мы такие люди, мать родила нас семь Симеонов, а пашем мы землю отцову и дедину».
3: Воротился конюший и рассказал царю все, как слышал. Удивляется царь.
4: «Такого чуда не слыхивал я»,
3: — говорит он. И тут же посылает сказать всем семи Симеонам, что он их ждет к себе в терем на услуги и посылки. Собрались все семеро и приходят в царские палаты, становятся в ряд.
4: «Ну, отвечайте, какому мастерству кто способен, какое ремесло знаете?»
3: Выходит старший:
6: «Я могу сковать железный столб, сожжен в 20 вышиною. А
5: я...
3: Говорит второй.
5: Могу уставить его в землю.
4: А я...
3: Говорит третий.
4: Могу влезть на него и осмотреть кругом далеко-далеко все, что по белому свету творится.
1: А я...
3: Говорит четвертый.
6: Могу срубить корабль, что ходит по морю, как по суху.
4: А я...
3: Говорит пятый.
4: Могу торговать разными товарами по чужим землям.
1: А я...
3: Говорит шестой.
6: Могу с кораблем, людьми и товарами нырнуть в море, плавать под водой и вынырнуть где надо.
4: А я вор.
3: Говорит седьмой.
4: Могу добыть, чтоб приглядиться или полюбиться.
7: Такого ремесла я не терплю в своем царстве, государстве.
3: Ответил сердито царь последнему, седьмому Симеону.
7: И даю тебе 3 дня сроку, да, выбираться из моей земли, куда тебе любо. А всем другим 6 Симеонам приказываю остаться здесь.
3: Пригорюнился седьмой Симеон. Не знает, как ему быть и что делать. А царю была по сердцу красавица-царевна, что живет за горами, за морями. Вот бояре, воеводы царские и вспомнили, что седьмой Симеон, мол, пригодится и, может быть, сумеет привести чудную царевну. И стали

0: Он третий влез на этот столб и сел на маковку, и стал глядеть кругом далече, как и что творится по белу свету. И видит синие моря, а на них, как пятна, мреют корабли, видит села, города, народу тьму, но не примечает той чудной царевны, что полюбилась царю. И стал пуще глядеть во все виды, и вдруг заприметил: у окна в далеком тереме сидит красавица-царевна, румяна, белолицая, тонкокожая. Видно, как мозги переливаются по косточкам.
1: «Видишь?»
0: — кричит ему царь.
2: «Вижу!»
1: «Ну, слезай же поскорее вниз и доставай царевну. Как там знаешь, чтоб была мне во что б ни стало?»
0: Собрались все семеро Симеонов, срубили корабль, нагрузили его всяким товаром и все вместе поплыли морем доставать царевну. Поза сизыми горами, поза синими морями едут, едут между небом и землей, пристают к неведомому острову у пристани. А Симеон меньшой взял с собой в путь сибирского кота-ученого, что может по цепи ходить, вещи подавать, разные немецкие штуки выкидывать. И вышел меньшой Симеон со своим котом сибирским. Идет по острову, а братьев просят не сходить на землю, пока он сам не придет назад. Идет по острову, приходит в город и на площади перед царевниным теремом забавляется с котом-ученым и сибирским. Приказывает ему вещи подавать, через плетку скакать, немецкие штуки выкидывать. На ту пору царевна сидела у окна и завидела неведомого зверя, какого у них нет и не водилось отродясь. Тотчас же посылает свою прислужницу узнать, что за зверь такой и продажный, аль нет. Слушает Симеон красную молотку царевнину прислужницу и говорит:
3: «Зверь мой, кот сибирский, вот, а продавать не продаю ни за какие деньги, а коли крепко кому он полюбился, тому подарить подарю».
0: Так и рассказала прислужница своей царевне. А царевна снова подсылает свою молотку к Симеону-вору. «Крепко, мол, зверь твой полюбился!» Пошел Симеон в терем царевнин, принес ей в дар кота своего сибирского. Просит только за это пожить в ее тереме 3 дня и отведать царского хлеба соли, да еще прибавил:
3: «Научить тебя, прекрасная царевна, как играться и забавляться с неведомым зверем, с сибирским котом».
0: Царевна позволила, и Симеон остался ночевать в царском тереме. Пошла весть по палатам, что у царевны завелся дивный неведомый зверь. Собрались все: и царь, и царица, и царевичи, и царевны, и бояре, и воеводы. Все глядят, любуются, не налюбуются на веселого зверя, ученого кота. Все желают достать и себе такого, и просят царевну. Но царевна не слушает никого, не дарит никому своего сибирского кота. Гладит его по шерсти шелковой, забавляется с ним день и ночь. А Симеона приказывает поить и угощать волю, чтобы ему было хорошо. Благодарит Симеон за хлеб, соль, за угощение и за ласки, а на третий день просит царевну пожаловать к нему на корабль, поглядеть на устройство его и на разных зверей, виданных и невиданных, ведомых и неведомых, что привез он с собою. Царевна спросилась у батюшки царя и вечерком с прислужницами, с няньками пошла смотреть корабль Симеона и зверей его, виданных и невиданных, ведомых и неведомых. Приходит, у берега поджидает ее Симеон меньшой и просит царевну не прогневаться и оставить на земле нянек и прислужниц, а саму пожаловать на корабль.
3: там

0: Много зверей разных и красивых. Какой тебе полюбится, тот и твой. А всех одарить, кому что полюбится, и нянек, и прислужниц, не можем.
1: Царевна согласна. И приказывать нянькам да прислужницам подождать ее на берегу. А сама идет за Семеном на корабль глядеть диво дивные зверей чудных. Как взошла, корабль и отплыл. И пошел гулять по синему морю. Царь ждет, не дождется царевны. Приходят няньки и прислужницы, плачутся, рассказывают свое горе. И распалился гневом царь, приказывает сейчас же устроить погоню. Снарядили корабль, и погнался царский корабль за царевной. Чуть мреет далече, плывет корабль Симеонов и не ведает, что за ним царская погоня летит, не плывет. Вот уж близко, как увидали семь Симеонов, что погоня уже близко, вот-вот догонит. Нырнули и с царевной, и с кораблем. Долго плыли под водой и поднялись вверх тогда, как близко стал до родной земли. А царской погоне плавала 3 дня, 3 ночи. Ничего не нашла, с тем и возвратилась. Приезжают 7 Симеонов с прекрасной царевной домой. Глядь, на берегу народу высыпало, что гороху. Премногое множество. Сам царь поджидает у пристани и встречает гостей заморских, 7 Симеонов с прекрасной царевной, с радостью великой. Как сошли они на берег, народ стал кричать и шуметь, а царь поцеловал царевну во уста сахарные, повел во палаты белокаменные, посадил за столы дубовые, скатерти бранные, угостил всякими напитками медовыми и наедками сахарными, и в скорости отпраздновали свадьбу с душой царевной. И было веселье, и большой пир, что на весь крещеный мир. А 7 Симеонам дал волю по всему царству-государству жить да поживать привольно, торговать беспошлинно, владеть землей жалованно и безобидно. Всякими ласками обласкал и домой отпустил с казной на разживу. Тем и сказки конец.
2: Русская народная сказка.
3: Жили-были старик со старухой. Жили ладно, дружно. Все бы хорошо, да одно горе. Детей у них не было. Вот пришла зима снежная. Намело сугробов до пояса. Высыпали ребятишки на улицу поиграть. А старик со старухой на них из окна глядят, да про свое горе думают.
4: «А что, старуха?»
3: — говорит старик.
4: «Давай мы себе из снега дочку сделаем».
5: «Давай»,
3: — говорит старуха. Надел старик шапку, вышли они на огород и принялись дочку из снега лепить. Скатали они снежный ком, ручки, ножки приладили. Сверху

губы порозовели, глазки открылись. Смотрит она на стариков и улыбается. Потом закивала головкой, зашевелила ручками-ножками, стряхнула с себя снег и вышла из сугроба живая девочка. Обрадовались старики, привели ее в избу. Глядя

0: нравится. Сама беленькая, точно снег, коса русая до пояса, только румянца нет вовсе. Не нарадуются старики на дочку, души в ней не чают. Растет дочка и умная, и смышленая, и веселая, со всеми ласковая, приветливая. И работа у Снегурочки в руках спорится, а песню запоет, заслушаешься. Прошла зима. Начало пригревать весеннее солнышко. Зазеленела трава на проталинах, запели жаворонки. А Снегурочка вдруг запечалилась.
1: «Что с тобой, дочка? Что ты такая невеселая стала? Не заболела ли?»
0: — спрашивает старик.
2: «Ничего, батюшка, ничего, матушка. Я здорова».
0: Вот и последний снег растаял. Зацвели цветы на лугах, птицы прилетели. А Снегурочка день ото дня все печальнее, все молчаливее становится, от солнца прячется. Все бы ей тень да холодок, а еще лучше дождичек. Раз надвинулась черная туча, посыпался крупный град. Обрадовалась Снегурочка граду, точно жемчугу перекатному. А как снова выглянуло солнышко и град растаял, Снегурочка заплакала. Да так горько, словно сестра по родному брату. За весной лето пришло. Собрались девушки на гулянье в рощу. Зовут Снегурочку.
3: «Идем с нами, Снегурочка, в лес гулять, песни петь, плясать».
0: Не хотелось Снегурочке в лес идти, да старуха ее уговорила.
4: «Поди, дочка, повеселись с подружками».
0: Пришли девушки со Снегурочкой в лес. Стали цветы собирать, венки плести, песни петь, хороводы водить. Только одной Снегурочке по-прежнему не весело. А как свечерело, набрали они хворосту, разложили костер и давай все друг за дружкой через огонь прыгать. Позади всех и Снегурочка встала. Побежала она в свой черед за подружками, прыгнула над огнем и вдруг растаяла, обратилась в белое облачко. Поднялось облачко высоко и пропало в небе. Только и услышали подружки, как позади простонало что-то жалобно. Обернулись они, а Снегурочки нет. Стали они звать ее.
3: «Ау! Ау! Снегурочка!»
0: Только эхо им в лесу и откликнулось.
5: Проживал Кузьма один-одинешенек в темном лесу, и был он бедным человеком. Вот поставил он капкан, утром пошел посмотреть. Попала лисица. «Ну, лисицу теперь продам, деньги возьму, на то и жениться буду». Лисица ему говорит:
6: «Кузьма, отпусти меня. Я тебе великое добро доспею. Сделаю тебя Кузьмой Скоробогатым. Только ты и жарь мне одну курочку с маслечком пожирнее».
5: Кузьма согласился и жарил курочку. Лиса наелась мясца, побежала в царские заповедные луга и стала на тех заповедных лугах кататься.
6: У царя была в гостях, чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду.
5: Бежит волк и спрашивает: «Чего, кума, катаешься, лаешь?»
6: «Как мне не кататься, не лаять? У царя была в гостях, чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду».
5: Волк и просит: «Лисонька, не сведешь ли меня к царю на обед?»
6: «Станет царь из-за одного тебя беспокоиться. Собирайтесь вы, 40 волков. А когда соберетесь, тогда поведу вас в гости к царю».
5: Волк стал по лесу бегать, волков собирать. Собрал 40 волков, привел их к лисице, и лиса повела их к царю. Пришли к царю, лиса забежала вперед и говорит:
6: царь. Добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40 волками.
5: Царь обрадовался, приказал всех волков загнать в ограду, запереть накрепко и сам думает: «Богатый человек Кузьма». А лисица побежала к Кузьме, велела изжарить еще одну курочку с маслечком, пожирнее, пообедала сытно и пустилась на царские заповедные луга. Катается, валяется по заповедным лугам. Бежит медведь мимо, увидел лису и говорит:
7: «Эк ведь проклятая хвостомеля, как обтрескалась!»
5: А лиса ему:
6: «У царя была в гостях. Чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду».
5: Медведь стал просить:
7: «Лиса, не сведешь ли меня к царю на обед?»
8: «Для одного тебя царь беспокоиться не захочет».
6: «Вот если соберешь 40 черных медведей, поведу вас всех в гости к царю».
5: Медведь побежал в дубраву, собрал 40 черных медведей, привел их к лисице, и лисица повела их к царю. Сама забежала вперед и говорит:
6: «Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40 медведями».
5: Царь весьма тому обрадовался, приказал загнать медведей и запереть накрепко. Сам думает: «Вот какой богатый человек Кузьма». А лисица опять прибежала к Кузьме и велела тотчас же зажарить курочку с петушком, с маслечком пожирнее. Скушала на здоровье и давай кататься в царских заповедных лесах. Бежит мимо соболь с куницей. «Эх, лукавая лисица, где так жирно накушалась-то?»
6: «У царя была в гостях. Чего хотела, пила и ела. Завтра звали, опять пойду».
5: Соболь и куница стали упрашивать лису: «Кумушка, своди нас к царю. Мы хоть посмотрим, как пируют». Лиса им и говорит:
6: «Соберите 40 сороков соболей да куниц. Поведу вас к царю».
5: Согнали соболь и куница со всего леса 40 сороков соболей и куниц. Лиса привела их к царю. Сама забежала вперед:
6: «Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый кланяется тебе 40 сороками соболей да куниц».
5: Царь не может надивиться богатству Кузьмы Скоробогатого. Велел и этих зверей загнать, запереть накрепко. Вот, думает, беда, какой богач Кузьма. На другой день лисица опять прибегает к царю:
6: «Царь, добрый человек Кузьма Скоробогатый приказал тебе кланяться и просит ведро с обручами мерить серебряные деньги. Свои-то ведра все у него золотом заняты».
5: Царь без отказу дал лисе ведро с обручами. Лиса прибежала к Кузьме и велела мерить ведром песок, чтобы высветить у ведра бочок. Как высветлила у ведра бочок, лиса заткнула за обруча сколько-то мелких денежек и понесла назад царю. Принесла и стала сватать у него прекрасную царевну за Кузьму Скоробогатого. Царь видит, денег много у Кузьмы. За обруч западали, он и не заметил. Царь не отказывает, велит Кузьме изготовиться и приезжать. Поехал Кузьма к царю. А лисица вперед забежала и подговорила работников подпилить мостик. Кузьма только что въехал на мостик. Он вместе с ним и обрушился в воду. Лисица стала кричать:
6: «Ахти! Пропал Кузьма Скоробогатый!»
5: Царь услыхал и тотчас послал своих людей перехватить Кузьму. Вот они перехватили его, а лиса кричит:
6: «Ахти! Надо Кузьме одежду дать, какую получше!»
5: Царь дал Кузьме свою одежду праздничную. Приехал Кузьма к царю. А у царя ни пиво варить, ни вино курить, все готово. Обвенчался Кузьма с царевной и живет у царя неделю, живет другую.
9: «Ну, — говорит царь, — поедем теперь, любезный зять, к тебе в гости».
5: Кузьме делать нечего, надо собираться. Запрягли лошадей и поехали. А лисица отправилась вперед. Видит, пастухи стерегут стадо овец. Она их и спрашивает:
10: «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?»
7: «Змея Горыныча».
10: «Сказывайте, что это стадо Кузьмы Скоробогатого. А то едут царь Огонь и царица Маланьица. Коли не скажете им, что это стадо Кузьмы Скоробогатого, они вас всех с овцами-то сожгут и спалят».
5: Пастухи видят, что дело неминучее, и обещали сказывать про Кузьму Скоробогатого, как лиса научила. А лиса пустилась вперед. Видит, другие пастухи стерегут коров.
10: «Пастухи, пастухи, чье стадо пасете?»
7: «Змея Горыныча».
10: «Сказывайте, что стадо это Кузьмы Скоробогатого. А то едут царь Огонь и царица Маланьица. Они вас всех с вашими коровами сожгут и спалят, коли станете поминать Змея Горыныча».
5: Пастухи согласились. Лиса побежала вперед, добегает до конского табуна Змея Горыныча, велит пастухам сказывать, что этот табун Кузьмы Скоробогатого.
10: «А то едут царь Огонь да царица Маланьица. Они всех вас с конями сожгут, спалят».
5: И эти пастухи согласились. Лиса бежит вперед. Прибегает к Змею Горынычу прямо в белокаменные палаты.
2: «Здравствуй, Змей Горыныч».
7: «Что скажешь, лисонька?»
2: «Ну, Змей Горыныч, теперь тебе надо скоро-наскоро прятаться. Едет грозный царь Огонь да царица Маланьица. Все жгут и палят. Стада твои с пастухами прижгли и спалили. Я не стала мешкать. Пустилась к тебе сказать, что сама чуть от дыма не задохнулась».
5: Змей Горыныч закручинился.
7: «Ах, лисонька, куда же я подеваюсь?»
2: «Есть в твоем саду заповедный дуб. Середина вся повыгнила, беги, схоронись в дупле, пока царь Огонь с царицей-маланицей мимо не проедут».
5: Змей Горыныч со страху спрятался в это дупло, как лиса научила. Кузьма Скоробогатый едет себе, да едет с царем, да с женой царевной. Доезжают они до овечьего стада. Царевна спрашивает:
2: «Пастушки, чье стадо пасете?»
7: «Кузьмы Скоробогатого».
5: Царь тому и рад.
7: «Ну, любезный зять, много же у тебя овец».
5: Едут дальше, доезжают до коровьего стада.
7: «Пастушки, чье стадо пасете?»
11: «Кузьмы Скоробогатого».
7: «Ну, любезный зять, много же у тебя коров».
5: Едут дальше, пастухи лошадей пасут.
7: «Чей табун?»
11: «Кузьмы Скоробогатого».
7: «Ну, любезный зятюшка, много же у тебя коней».
5: Вот приехали ко дворцу Змея Горыныча. Лиса встречает гостей, низко кланяется, вводит их в палаты белокаменные, сажает их за столы дубовые, за скатерти бранные. Стали они пировать, пить есть и веселиться. Пируют день, пируют другой, пируют они неделю. Лиса и говорит Кузьме:
2: «Ну, Кузьма, перестань гулять, надо дело исправлять. Ступай с царем в зеленый сад. В том саду стоит старый дуб, а в том дубе сидит Змей Горыныч. Он от вас спрятался. Расстреляй дуб на мелкие части».
5: Кузьма пошел с царем в зеленый сад. Увидели они старый заповедный дуб, и стали они в тот дуб стрелять. Тут Змею Горынычу и смерть пришла. Кузьма Скоробогатый стал жить-поживать с женой царевной в палатах белокаменных и лисоньку всякий день угощать курочкой.
12: Братья Гримм. Бабушка Метелица. Жила-была вдова, и было у нее две дочери. Одна ленивая и неряшливая, но родная дочь. Она была любима, хоть и бездельница. во всем она была похожа на свою мамашу. Другая же, милая и трудолюбивая приемная дочка, в доме была предназначена для самой тяжелой и грязной работы. Бедняжка должна была каждый день выходить на большую дорогу, садиться у колодца и бесконечно прясть. Однажды, когда она собиралась напиться, веретено у нее из рук выскользнуло и упало в колодец. Бедняжка заплакала, бросилась к мачехе и рассказала ей о своей беде. Та стала бронить ее и сказала: «Умела веретено уронить, сумей и достать его из колодца». Возвратилась девушка к колодцу, а что делать и не знает. Да с перепугу-то и прыгнула она в самый колодец, задумала сама оттуда веретено добыть. Прыгнула и тотчас лишилась чувств. А когда пришла в себя, то увидела, что лежит она на прекрасной лужайке. На нее весело светит солнышко, и цветов кругом видимо-невидимо. Пошла девушка по этой лужайке и пришла к печке, которая была полнешенька хлебов. Хлебы ей крикнули: «Вынь ты нас, вынь скорее, не то сгорим, мы давно уже испеклись и готовы». Она подошла и лопатой повынимала их из печи. Затем пошла она дальше и пришла к яблоне. Ветки яблони ломались под тяжестью плодов, и яблонька крикнула девушке: «Обтряси ты меня, обтряси, яблоки на мне давно уже созрели». Стала она трясти яблоню, так что яблоки с нее дождем посыпались, и трясла до тех пор, пока на ней ни одного яблочка не осталось. Сложила их в кучку и пошла дальше. Наконец подошла девушка к избушке и увидала в окошке старуху. А у старухи зубы большие-пребольшие. И одолел девушку страх. Задумала она бежать. Однако старушка крикнула ей вслед: «Чего испугалась, красная девица? Оставайся у меня, и если всю работу в доме хорошо справлять станешь, то и тебе хорошо будет. Смотри только, постель мне хорошенько стели, да перину мою взбивай постарательнее, так чтобы перья во все стороны летели. Когда от нее перья летят, тогда на белом свете снег идет. Ведь я никто иная, как сама бабушка-метелица». Слова старушки успокоили девушку, и она согласилась поступить к ней в услужение. Она старалась угодить бабушке во всем, и перину ей взбивала так, что перья, словно снежные хлопья, летели во все стороны. Зато и жилось ей у старухи хорошо. И худого слова она от нее не слышала, и за столом у ней всего было вдоволь. Прожив некоторое время у бабушки-метелицы, девушка вдруг загрустила и сначала сама не знала, чего ей недостает. А потом и догадалась, что просто истосковалась по дому. Как ей тут ни было хорошо, а все же родная сторона ей была дороже. Наконец она созналась старушке, что соскучилась по своим, и попросилась назад из-под земли. Бабушка-метелица сказала: «Мне это любо, что тебе опять к себе домой захотелось. А так как ты мне служила хорошо и верно, то я сама и тебе укажу дорогу на землю». Тут взяла она ее за руку и подвела к большим воротам. Ворота распахнулись, и когда девица очутилась под их сводом, рассыпалось на нее дождем из-под свода золота, да так облепило ее, что она вся была им сплошь покрыта. «Вот это тебе награда за твое старание», — сказала бабушка-метелица. Да, кстати, вернула ей и веретено, упавшее в колодец. Затем ворота захлопнулись, и красная девица очутилась опять на белом свете, невдалеке от мачехина дома. И когда она вступила во двор его, петушок сидел на колодце и распевал: «Ку-ка-ре-ку! Вот чудеса! Наша-то девица в золоте вся!» Тогда вошла она к мачехе в дом, и так как на ней было очень много золота, то и мачеха, и сестра приняли ее весьма ласково. Рассказала им девица все, что с нею приключилось. А когда мачеха услыхала, как она добыла себе такое богатство, то задумала и другой своей дочке, злой и некрасивой, добыть такое же счастье. Вот усадила она свою дочку прясть у того же колодца. Затем та бросила веретено в колодец и сама за ним туда же и спрыгнула. И очутилась она точно так же, как прежде сестра ее, на прекрасной лужайке. И пошла той же тропинкой далее. Пришла к печке, и закричали ей хлебы: «Вынь ты нас, вынь скорее, не то сгорим, мы давно уж совсем испеклись». А лентяйка им отвечала: «Вот еще, стану ли я из-за вас пачкаться?» И пошла себе дальше. Вскоре пришла она и к яблоньке, которая крикнула ей: «Обтряси ты меня, обтряси поскорее, яблоки на мне давно уж созрели». Но лентяйка отвечала: «Очень не надо, пожалуй, еще которое-нибудь яблоко мне на голову грохнется». И пошла своею дорогою. Придя к дому бабушки-метелицы, она ее не испугалась, потому что услыхала от сестры о ее больших зубах и тотчас поступила к ней на службу. В первый-то день она еще кое-как старалась, переборола свою лень и хоть что-то делала, и слушалась указаний своей хозяйки, потому что уж у нее из головы не выходило то золото, которое ей предстояло получить в награду. На другой день она уже стала понемногу лениться. На третий еще того более. А там уж и вовсе не хотела поутру вставать с постели, как и в доме матушки. И постель бабушки-метелицы она постилала не как следовало и не вытряхивала ее так, чтобы перья летели во все стороны. Вот она вскоре и прискучила своей хозяйке, и та решила прогнать ее. Ленивица обрадовалась этому, думала: «Вот, сейчас на меня золотой дождь посыплется». Бабушка-метелица подвела ее к тем же воротам. Но когда ленивица под ворота стала, на нее просыпалось не золото, а прокинулся целый котел полный смолы. «Это тебе награда за твою службу», — сказала старушка и захлопнула за нею ворота. Пришла ленивица домой, с ног до головы смолою облеплена. И петушок на колодце, увидав ее, стал распевать: «Ку-ка-ре-ку! Вот чудеса! Залита девица смолою вся!» И эта смола так крепко к ней пристала, что в то время, когда она ее отмывала, девушка приучилась мыться. А к одной хорошей привычке, как это всегда бывает, вскоре прибавилась и вторая – старательность, а потом и третья. Вот так бывшая неряха и лентяйка, и исправила

0: Сказка «Удалой батрак». У одного мирошника был работник. Мирошник послал его засыпать на ковш пшеницы, а работник пошел и засыпал-то на камень. Мельница завертелась, и пшеница вся разметалась. Хозяин, как пришел на мельницу и как увидел разметанную пшеницу, и согнал работника. Работник пошел домой в свое село и заплутался. Вот зашел он в этакие кусты и лег спать. Приходит Бирюк, видит, что работник спит, и подошел к нему близко, стал его обнюхивать, а работник-то, ухвати Бирюка за хвост, убил его и снял с него шкуру. Вот работник вышел на гору, а на горе стояла пустая мельница. Он у этой мельницы и остановился ночевать. Приехали три человека, разбойники. Развели в мельнице огонь и начали дуван дуванить. Один разбойник говорит: «Я свою часть положу под из-под мельницы». Другой разбойник: «А я под колесо подпихну». А третий говорит: «А я в ковш спрячу». А работник лежит в ковше и, убоявшись, как бы разбойники его не убили, вздумал себе: «Да я вон так-то закричу: Денис, ступай туда на низ, а ты, Хвока, гляди сбока, а ты, малый, гляди там, а я тут. Держи их, ребята, бей их, ребята». Разбойники урабели, бросили свое имение и разбежались. Работник вылез из ковша, подобрал все богатство и пошел домой. Приходит и рассказывает отцу с матерью: «Вот все, что я заработал на мельнице. Поедем теперь, дедушка, на базар и купим себе ружье и будем охотничать». Поехали себе на базар, купили ружье и едут с базару. Вот работник и говорит деду: «Ты, дедушка, гляди, не попадется ли нам заяц, лиса, а не то куница». Едут, да оба дремлют и, наконец, уснули. Где ни взялись два бирюка, зарезали у них лошадь и съели всю. Дедушка проснулся, да как стегнет кнутом, думал по лошади, ан по бирюку. Бирюк-то попал в хомут и давай носить, а дед правит. А другой бирюк сзади хочет ухватить работника, и тот бирюк-то был щербиной. Работник как стегнет бирюка кнутом, а он хотел кнут-то зубами поймать. Да на кнуте был узел. Этот узел и застрял у бирюка в щербине. Работник и потащил его за телегою. Один бирюк везет, а другой сзади идет. Вот приехали они домой. Собачка выскочила и давай лаять. Бирюки испугались, один как повернул круто. Тележенка и опрокинулась, работник со стариком упали на землю. Тут бирюк из хомута выскочил, а работник кнут из рук выпустил, так оба бирюка и убежали. А старик с работником остались ни при чем. Жили они богато. Двор у них кольцом, три жердины конец с концом, три кола забито, три хворостины завито, небом накрыто, а светом обгорожено. Тут и сказки конец, а кто слушал, большой-большой молодец.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.

Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка – птица, чуть спугнешь и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету, только тысячи дорог разбрелись по свету. Сегодня эти дороги привели нас в страну сказок, где живут все-все сказки. Наш путь в городок русских народных сказок. В этом городке живут-поживают румяный колобок, петушок, золотой гребешок, хитрая лисичка-сестричка, серый волк. По лесу бегает добрая Машенька, в ступе летит злая баба-яга. Илья Муромец собрал на одной из улиц всех богатырей русских. Стройный, красив Илья Муромец. Богатырский у него конь, Бурушка, Косматушка. Родился Илья в селе Карачарове, под городом Муромом, потому и Муромец. Вырос молодец, да как сел на своего коня, так взвился Бурушка, Косматушка, и разом проскакал 1,5 версты. Где ударили копыта конские, там забил ключ живой воды. У ключа Илья сырой дуб срубил, над ключом сруб поставил, написал на срубе такие слова: «Ехал здесь русский богатырь, крестьянский сын Илья Иванович». До сих пор льется там родничок живой, до сих пор стоит дубовый сруб, а в ночи к ключу студеному ходит зверь-медведь воды искать и набраться силы богатырской. А ты знаешь, дружок, другого русского богатыря, Никиту Кожемяку? Знаешь ли, почему его называют Кожемякой? Потому что он кожи мял. Да была в нем сила необыкновенная, богатырская. Это он освободил свой город от страшного змея, поборолся, повоевал и вернулся к своему ремеслу. А молодой богатырь земли русской Вольга Всеславьевич не успел родиться, как сразу встал на ноги и сказал матери: «Сударыня, матушка, не пеленай ты меня, не свивай ты меня, а одень меня в латы крепкие, в шлем позолоченный, да дай мне в правую руку палицу, да чтобы весом была палица в 100 пудов». Испугалась мать, а Вольга растет не по дням, не по часам, а по минуточкам. Вот подрос Вольга до 5 годов. Другие ребята в такие годы только в чурочки играют, а Вольга научился уже грамоте писать и считать, и книги читать. Как исполнилось ему 6 лет, пошел он по земле гулять. От его шагов земля колебалась. А в 15 лет собрал дружину храбрую и защитил страну свою от злых врагов. А теперь, дружок, расскажу я тебе еще про одного богатыря, Добрыню Никитича. Про Добрыню Никитича и змея Горыныча.

0: Жила-была под Киевом вдова Мамелфа Тимофеевна. Был у нее любимый сын, богатырь Добрынюшка. По всему Киеву о Добрыне слава шла. Он и статен, и высок, и грамоте обучен, и в бою смел, и на пиру весел. Он и песню сложит, и на гуслях сыграет, и умное слово скажет. Да и нрав у Добрыни спокойный, ласковый. Никогда он грубого слова не скажет, никого зря не обидит. Вот раз в летний день захотелось Добрыне в речке искупаться. Пошел он к матери Мамелфе Тимофеевне.
1: «Отпусти меня, матушка, съездить к Пучай реке».
2: «Да что ты? Что ты?»
1: «Чего ты испугалась? Мне хочется в студеной воде искупаться. Истомила меня жара летняя».
2: «Сын мой милый, Добрынюшка, ты не езди к Пучай-реке».
1: «Почему же?»
2: «Пучай-река свирепая, сердитая».
1: «О, я не боюсь. Что она мне сделает?»
2: «Из первой струйки огонь сечет, из второй струйки искры сыплются. Из третьей струйки дым столбом валит».
1: «Тогда, матушка, отпусти хоть по берегу поездить, свежим воздухом подышать».
2: «Ну иди, только будь осторожен».
1: «Хорошо, матушка».
0: Надел Добрыня платье дорожное, покрылся высокой шляпой, взял с собой копье да лук со стрелами, саблю острую да плеточку. Сел на доброго коня, позвал с собой молодого слугу, да в путь и отправился. Едет Добрыня час, другой, жарко палит солнце летнее, припекает Добрыне голову. Забыл Добрыня, что ему матушка наказывала. Повернул коня к Пучай-реке. От Пучай-реки прохладой несет. Соскочил Добрыня с коня, бросил поводья молодому слуге и наказал коня караулить. Снял он с себя шляпу высокую, снял одежду дорожную, все оружие на коня сложил и в реку бросился.
1: «Что мне матушка про Пучай-реку рассказывала? Пучай-река не свирепая, Пучай-река тихая, словно лужица дождевая. Что это? Туч на небе нет, а небо потемнело. Дождя нет, а гром гремит. Грозы нет, а огонь блестит. Страшный змей Горыныч о трех головах, о семи хвостах летит. Из ушей дым валит, медные когти на лапах блестят.
3: Рад тебя видеть, Добрыня.
1: Не радуйся раньше времени.
3: Старые люди пророчили, что убьет меня Добрыня Никитич. Добрыня сам в мои лапы пришел.
1: Может, затем я и пришел, чтобы убить тебя.
3: Но нет уж, теперь захочу, живым тебя съем. Захочу, в свое логово унесу, в плен возьму.
1: Ах ты, змея проклятая!
4: Ты сначала возьми Добрынюшку, а потом и хвастайся. А пока Добрыня не в твоих руках.
0: Хорошо Добрыня плавать умел. Он нырнул на дно, поплыл под водой, вынырнул у крутого берега, выскочил на берег, да к коню своему бросился. А коня-то и след простыл. Испугался молодой слуга рыка змеиного, вскочил на коня, да и был таков, и увез все оружие Добрынина.
1: Ах, чем же я буду теперь биться со змеем?
3: Сдавайся, Добрыня! Я уже давно тебя жду.
1: Погоди, погоди.
4: Погоди, змей! Сейчас я что-нибудь придумаю.
3: Пока ты придумаешь, я тебя съем.
1: Шляпа! Шляпа моя поможет.
0: Ухватил Добрыня свою высокую шляпу, насыпал в нее песку желтого пудов 5. Да как ударит шляпой змея Горыныча и отшиб ему голову. Повалил он змея с размаху на землю, хотел отбить еще 2 головы.
3: Добрынюшка, о, богатырь, не убивай меня. Пусти по свету летать, буду я тебя всегда слушаться.
4: А не будешь больше губить добрых людей?
3: Никогда не буду, только помилуй.
4: И нападать ни на кого не будешь?
3: Ни на кого, только помилуй.
4: Ну ладно, верю тебе, улетай!
0: Только поднялся змей под облака, сразу повернул к Киеву, полетел к саду князя Владимира. А в ту пору в саду гуляла молодая Забава Путятишна, князя Владимира племянница. Увидал змей княжну, кинулся на нее из-под облака, ухватил свои медные когти и унес в горы Сорочинские. В это время Добрыня слугу нашел, стал надевать дорожное платье и вдруг увидел в небе змея Горыныча, а в когтях его Забаву Путятишну. Запечалился, закручинился Добрыня, приехал домой нерадостен.
2: Ты чего, Добрынюшка, не весел сидишь?
1: Да ничего, матушка. Хочу поехать в Киев к князю Владимиру.
2: Вот еще придумал.
1: У него сегодня веселый пир.
2: Бог с ним, пусть пирует. Не езжай, Добрынюшка, к князю. Недоброе чует мое сердце.
1: Поеду, и все.
2: Хочешь, мы дома пир заведем.
1: Не отговаривай, матушка.
0: Не послушался Добрыня и поехал в Киев к князю Владимиру. Приехал, прошел в княжескую горницу, на пиру столы от кушаний ломятся, стоят бочки меду сладкого, а гости не едят, не пьют, опустив головы, сидят.
1: Невеселый у вас пир, князь-батюшка.
5: Это верно, верно, гости мои любимые. И княгине горько, и мне нерадостно. Унес проклятый змей Горыныч любимую нашу племянницу, Забаву Путятишну. Кто из вас съездит на гору Сорочинскую, отыщет княжну, освободит ее. Никто не поедет.
3: Так я не могу.
6: Змей не победить, змей страшный.
5: Кто же одолеет Горыныча?
7: Позволь мне, Владимир князь, спасти княжну.
5: Ты уверен в себе, Добрынюшка? Знай, не добудешь забавы путятишны, прикажу тебе голову отрубить.
7: Дозволь, князь.
5: В добрый путь.
7: Только сначала надо мне домой заехать. С матушкой увидеться.
5: Делай, как знаешь.
8: Приехал домой Добрынюшка, задумчивый, молчаливый. Вышла навстречу ему матушка.
2: Что с тобой, Добрынюшка? Что с тобой, сынок?
1: Ничего.
2: Нет. Говори, что на Перу случилось. Обидели тебя? Или чаркой обнесли? Или на худое место посадили?
1: Не обидели меня и чаркой не обнесли. И место мне было по чину, по званию.
2: А чего же ты, Добрынюшка, голову повесил?
1: Вызвался я, матушка, сослужить службу, съездить на гору Сорочинскую, отыскать и добыть забаву путятишну. А ее змей Горыныч унес.
2: Ой, горе нам. Что ж теперь будет? Ну да ладно. Нечего плакать и печалиться. Этим делу не поможешь. А ты ложись-ка, Добрынюшка, спать поскорее. Набирайся силушки. Утро вечера мудренее. Завтра будем совет держать.
8: Лег Добрыня спать. Спит, храпит, что поток шумит. А мать спать не ложится, на лавку садится и плетет всю ночь из семи шелков плеточку, семихвосточку. Утром светом разбудила мать Добрыню Никитича.
2: Вставай, сынок, одевайся, обряжайся, иди в старую конюшню.
1: А что там?
2: Там в третьем стойле увидишь дедова коня Бурушку. Ты его к крыльцу приведи.
1: Сейчас приведу.
8: Пошел Добрыня в конюшню, вывел Бурушку, стал Бурушку седлать. Вышла матушка и подала сыну плеточку, семихвосточку.
2: Как приедешь, Добрыня, на гору Сорочинскую, змея Горыныча дома не случится.
1: Ха. А кто же будет там?
2: Там будут змееныши.
1: А-а-а.
2: Они будут Бурке ноги обвивать, а ты Бурку плеткой меж ушей хлещи. Станет Бурка подскакивать, с ног змеенышей отряхивать и всех притопчет.
8: Отломилась веточка от яблони, откатилось яблоко от яблоньки. Уезжал сын от родимой матушки на трудный и кровавый бой. Едет Добрыня при красном солнышке, едет при светлом месяце, выехал на гору Сорочинскую, а на горе у змеиного логова кишмя кишат змееныши. Расправились с ними Добрыня и Бурушка. Все было так, как матушка сказывала. А Добрыня сошел с коня, взял в правую руку саблю острую, в левую богатырскую палицу и пошел к змеиным пещерам.
7: Змей Горыныч!
9: зачем, Добрыня? Слово нарушил, потоптал моих змеенышей.
4: Ах ты, змея проклятая! Разве я слово наше нарушил, обет сломал? Ты зачем летал, змей, к Киеву? Ты зачем унес забаву путятишну? Отдай мне княжну без боя!
9: Не отдам я забаву путятишну, я ее съем.
4: Ах так! Ну, берегись!
9: Бороться хочешь?
4: Да, хочу! Насмерть!
8: Бились они 3 дня и 3 ночи. Бил Добрыня и мечом, и плеткой.
4: Ну, конец твой пришел, змей.
9: Пощади, Добрыня!
4: Однажды пощадил, хватит. Долой голову, вот так.
9: А у меня еще 2.
4: И вторую долой.
9: Третью не трогай, помилуй.
4: А, чтобы ты разорял добрых людей, чтобы ты честных людей губил? Нет же, отлетай, последняя голова.

0: забава путятишна.
1: Освободил Добрыня забаву путятишну, накормил ее, напоил, потом сел на коня, посадил забаву впереди себя и в путь тронулся. А кругом народу и счету нет. Все Добрыни в пояс кланяются, за спасение благодаря. Выехал Добрыня в желтую степь, пришпорил коня и повез забаву путятишну в Киев.

0: Вот так кончилась сказка про славного Добрыню Никитича. Мой маленький друг, рисовал ли ты когда-нибудь русских богатырей? Попробуй нарисовать Илью Муромца, Никиту Кожемяку, Добрыню Никитича. Рисуй, как они скачут на богатырских конях, как они борются за землю русскую, как они помогают всем добрым людям. Свои письма и рисунки присылай по адресу Москва, радио «Сказочнику». До свидания.
1: Вы слушали русскую народную сказку о Добрыне Никитиче и Змее Горыныче. В передаче участвовали народные артисты РСФСР Николай Литвинов и Вячеслав Невинный, заслуженные артисты РСФСР Степан Бубнов, артисты Раиса Градова, Антонида Ильина, Игорь Сомов, режиссер Лидия Портнова.

0: Медведь и пчелы. Давным-давно жил-был один медведь. Хвост у него был длинный-предлинный и пушистый, как у лисы. Полюбился этому медведю мед. Без меда жить не может, только и думает, как бы ему медком полакомиться. Увидит медведь дупло с пчелами, обрадуется. Влезет он на дерево, разорит гнездо и устроит пир на славу. А пчелы пытаются ужалить грабителя, да не могут. Шерсть у медведя длинная, а жало у пчел короткое. Пчелы запутываются в длинной шерсти, а медведю только того и надо. Слезет он с дерева и начнет валяться по земле, пчел давить. А затем снова залезет на дерево и спокойно доедает весь мед. Никто уже ему не мешает. Однажды пришел в лес человек и видит. Сидит на дереве медведь, мед ест, а пчел пушистым хвостом отгоняет. «Эх ты, косолапый!» — думает человек. «Влез-ка я на дерево и зарублю тебя топором!» Влез человек на дерево, взмахнул топором. Но удар пришелся не по медведю, а по хвосту. И длинного пушистого хвоста, ой, как не бывало! Спрыгнул медведь с дерева и убежал. Так и остался медведь без хвоста и по сей день ходит куцый. Человек осмотрел дупло, поправил гнездо, уложил соты на место и пошел домой. Пчелам все это показалось удивительным. Они спрашивают пчелу-матку, почему же этот человек не съел их мед? Пчелка-матка сама не знала и сказала пчелам:
1: «Идите, догоните человека и спросите его».

0: он не съел наш мед.
1: Пчелы догнали человека, и он ответил им так: «Если я съем ваш мед, что же останется вам самим на зиму? Вы умрете с голоду, тогда и я останусь без меду». Пчелы вернулись в дупло и передали пчеле-матке слова человека. Она собрала на совет всех пчел, и они решили идти к человеку и просить его, чтобы он защитил их от злого медведя. Пчелы сказали человеку:
2: «Избавь нас от злого медведя, возьми к себе, а мы...»

«Хорошо», — ответил человек, — «я вам сделаю улей. Там вы будете жить и туда будете собирать мед». С тех пор пчелы стали жить у человека и кормить его сладким медом.

0: сестрица Аленушка и братец Иванушка. Русская народная сказка.
1: Жили-были старик со старухой. У них была дочка Аленушка да сынок Иванушка. Старик со старухой умерли. Остались Аленушка да Иванушка одни-одинешеньки. Пошла Аленушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю. И захотелось Иванушке пить.
2: «Сестрица Аленушка, я пить хочу!»
3: «Подожди, братец, дойдем до колодца!»
1: Шли, шли, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит коровье копытце, полно водицы.
2: «Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца!»
3: «Не пей, братец, теленочком станешь!»
1: Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиное копытце, полно водицы.
2: «Сестрица Аленушка, напьюсь я из копытца!»
3: «Не пей, братец, жеребеночком станешь!»
1: Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, идут, солнце высоко, колодец далеко, жар донимает, пот выступает. Стоит козье копытце, полно водицы. Иванушка говорит:
2: «Сестрица Аленушка, мочи нет! Напьюсь я из копытца!»
3: «Не пей, братец, козленочком станешь!»
1: Не послушался Иванушка и напился из козьего копытца. Напился и стал козленочком. Зовет Аленушка братца, а вместо Иванушки бежит за ней беленький козленочек. Залилась Аленушка слезами, села на стожок, плачет, а козленочек возле нее скачет. В ту пору ехал мимо купец.
4: «О чем, красная девица, плачешь?»
1: Рассказала ему Аленушка про свою беду. Купец ей и говорит:
4: «Поди за меня замуж, я тебя наряжу в злато-серебро, и козленочек будет жить с нами».
1: Аленушка подумала-подумала и пошла за купца замуж. Стали они жить-поживать, и козленочек с ними живет, ест, пьет с Аленушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма. Стала под Аленушкино окошко и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Привела ведьма Аленушку на реку, кинулась на нее, привязала Аленушке на шею камень и бросила ее в воду. А сама обратилась Аленушкой, нарядилась в ее платье и пришла в ее хоромы. Никто ведьму не распознал. Купец вернулся, и тот не распознал. Одному козленочку все было ведомо. Повесил он голову, не пьет, не ест. Утром и вечером ходит по бережку около воды и зовет:
2: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок!»
1: Узнала об этом ведьма и стала просить мужа: «Зарежь да зарежь козленочка!» Купцу жалко было козленочка, привык он к нему. А ведьма так пристает, так упрашивает, делать нечего. Купец согласился:
4: «Ну, зарежь его!»
1: Велела ведьма разложить костры высокие, греть котлы чугунные, точить ножи булатные. Козленочек проведал, что ему недолго жить, и говорит названному отцу:
2: «Перед смертью пусти меня на речку сходить водиться и спить, кишочки прополоскать».
4: «Ну, сходи».
1: Побежал козленочек на речку, стал на берегу и желобнёхонько закричал:
2: «Аленушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок! Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать и...»
1: Аленушка из реки ему отвечает:
3: «Ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелкова трава ноги спутала, Желтые пески на груди легли.
1: А ведьма ищет козленочка, не может найти и посылает слугу.
2: Пойди, найди козленка, приведи его ко мне.
1: Пошел слуга на реку и видит. По берегу бегает козленочек и жалобнёхонько зовет.
2: Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Костры кипят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные, хотят меня зарезать и...
1: А из реки ему отвечают:
3: ах, братец мой Иванушка, тяжел камень на дно тянет, шелковая трава ноги спутала, желтые пески на груди легли.
1: Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, закинули сети шелковые и вытащили Алёнушку на берег. Сняли камень с шеи, окунули ее в ключевую воду, одели ее в нарядное платье. Алёнушка ожила и стала краше, чем была. А козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. Ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле.
5: Вы слушаете радио «Сказка ФМ».
6: Лисичка-сестричка и волк.
7: Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе:
8: ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани, да поеду за рыбой.
7: Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не ворохнется, лежит себе как мертвая.
8: Ой, вот да будет подарок жене,
7: сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам пошел впереди. А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегонечку из воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбу и сама ушла.
8: Ну, старуха, какой воротник привез я тебе на шубу?
2: Где?
8: А там, на вазу. И рыба, и воротник.
7: Подошла баба к возу, ни воротника, ни рыбы, и начала ругать мужа.
2: Ах ты такой-сякой, ты еще вздумал обманывать?
7: Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, погоревал, да делать нечего. А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучу, уселась на дорогу и кушает себе. Приходит к ней серый волк.
9: Здравствуй, сестрица.
2: Здравствуй, братец.
9: Дай мне рыбки.
2: Ну, лови сам, да кушай.
9: Я не умею.
2: Эка, ведь я же наловила. Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: ловись, рыбка, и мала, и велика. Ловись, рыбка, и мала, и велика. Рыбка к тебе сама на хвост нацепится. Да смотри, сиди подольше, а то не наловишь.
9: О, как!
7: Волк и пошел на реку, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать:
9: ловись, рыбка, и мала, и велика. Ловись, рыбка, и мала, и велика.
7: Вслед за ним и лиса явилась. Ходит около волка, да причитывает:
2: ясни-ясни на небе звезды, мерзни-мерзни волчий хвост.
9: А? Что ты, лисичка-сестричка, говоришь?
2: То я тебе помогаю.
7: А сама плутовка поминутно твердит: мерзни-мерзни волчий хвост. Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил с места. Хвост его и приморозило. Попробовал было приподняться, не тут-то было.
9: Эка, сколько рыбы привалило, и не вытащишь.
7: Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого:
10: «Волк, волк, бейте его, бейте его!»
7: Прибежали и начали колотить волка. Кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать.
9: Хорошо же, уж я тебе отплачу, сестрица.
7: Тем временем, пока волк отдувался своими боками, лисичка-сестричка захотела попробовать, не удастся ли еще чего-нибудь стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в кадушку с тестом. Вымазалась и бежит, а волк ей навстречу.
9: «Так-то учишь ты! Меня всего исколотили!»
7: «Волчику, братику, у тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг! Меня больней твоего прибили! Я на силу плетусь!»
9: «О, и то правда! Где уж тебе, сестрица, идти? Садись на меня, я тебя довезу!»
7: Лисичка села ему на спину, он ее и повез. Вот лисичка-сестричка сидит да потихоньку напевает: «Битый не битого везет, битый не битого везет».
9: «Что ты, сестрица, говоришь?»
7: «Я, братец, говорю, битый битого».

0: Дурак и береза. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был старик. У него было три сына, двое умных, третий дурак. Помер старик, сыновья разделили имение по жребию, умным досталось много всякого добра, а дураку один бык, и тот худой. Пришла ярмарка. Умные братья собираются на торг ехать. Дурак увидал и говорит: «И я, братцы, поведу своего быка продавать». Зацепил быка веревкою за рога и повел в город. Случилось ему идти лесом, а в лесу стояла старая сухая береза. Ветер подует, и береза заскрипит. «По что береза скрипит?» — думает дурак. «Уж не торгует ли моего быка?» «Ну, — говорит, — коли хочешь покупать, так покупай, я не прочь продать. Бык 20 рублев стоит, меньше взять нельзя, вынимай-ка деньги». Береза ничего ему не отвечает, только скрипит. А дураку чудится, что она быка в долг просит.
1: «Изволь, я подожду до завтрева». Привязал быка к березе, распрощался с нею и пошел домой.
0: Вот приехали умные братья и стали спрашивать: «Ну что, дурак, продал быка?»
2: «Продал».
1: «Задорого? За 20 рублев».
0: «А деньги где?» «Денег еще не получал. Сказано завтра приходить».
1: «Эх ты, простота!»
0: На другой день поутру встал дурак, снарядился и пошел к березе за деньгами. Приходит в лес, стоит береза, от ветру качается, а быка нету. Ночью волки съели.
2: «Ну, земляк, подавай деньги, ты сам обещал, что сегодня заплатишь».
0: Ветер подул, береза заскрипела, а дурак говорит:
1: «Ишь ты какой неверный! Вчера сказывал, завтра отдам, а нонче тоже сулишь. Так и быть, подожду еще один день, а уж больше не стану, мне самому деньги надобны».
0: Воротился домой. Братья опять к нему пристают:
1: «Что, получил деньги?»
0: «Нет, братцы, пришлось и еще денек подождать».
1: «Да кому ты продал?»
0: «Сухой березе в лесу».
1: «Экой дурак!»
0: На третий день взял дурак топор и отправился в лес. Приходит и требует денег. Береза скрипит да скрипит.
1: «Нет, земляк, коли все будешь завтраками потчевать, так с тебя никогда не получишь. Я шутить-то не люблю, живо с тобой разделаюсь».
0: Как хватит ее топором, так щепки и посыпались во все стороны. В той березе было дупло, а в том дупле разбойники спрятали полный котел золота. Распалось дерево надвое, и увидал дурак чистое золото. Нагреб целую полу и потащил домой. Принес и показывает братьям.
1: «Где ты, дурак, добыл столько?»
2: «Земляк за быка отдал. Да тут еще не сполна все. Чай половины домой не притащил. Пойдемте-ка, братцы, забирать остальное».
0: Пошли в лес, забрали деньги и несут домой. «Смотри ж, дурак, — говорят умные братья, — никому не сказывай, что у нас столько золота».
1: «Небось, не скажу».
0: Вдруг попадается им навстречу дьячок.
3: «Что вы, ребята, из лесу тащите?»
0: Умные говорят: «Грибы».
1: А дурак поперечит. Врут они, мы деньги несем, вот посмотри.
0: Дичок так и ахнул, бросился к золоту и давай хватать пригоршнями да в карман совать. Дурак рассердился, ударил его топором и убил до смерти.
1: «Эх, дурак, что ты наделал?» — закричали братья. «Сам пропадешь и нас загубишь. Куда теперь мертвое тело девать?»
0: Думали-думали и стащили его в пустой погреб. Да там и бросили.
2: Поздно вечером, говорит старший брат среднему. Дело-то выходит неладно. Как станут про дичка разыскивать? Ведь дурак все расскажет. Давай-ка убьем козла, да схороним в погребе, а мертвое тело зароем в ином месте. Дождали они глухой ночи, убили козла и бросили в погреб. А дичка снесли в иное место и зарыли в землю. Прошло несколько дней. Стали про дичка везде разыскивать, у всех спрашивать.
1: Дурак и отозвался. «На что он вам?»
0: «А на медне я его топором убил, а братья на погреб снесли».
1: Тотчас ухватились за дурака. «Веди, показывай!» Дурак полез в погреб, достал козлиную голову и спрашивает. «Ваш дьячок черный?»
4: «Черный».
1: «И с бородою?»
4: «Да, и с бородою».
1: «И рога есть?»
4: «Какие там рога, дурак?»
1: «А вот смотрите!»
0: И выбросил голову.
2: Люди смотрят. Как есть козел, плюнули дураку в глаза и разошлись по домам. Сказки конец, а мне меду корец.
5: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
6: Семь воронов. В одной семье друг за другом появились на свет семь сыновей. И ни одной доченьки, представляете? Конечно же, все очень хотели, чтобы уже появилась и девочка. Усердно молились и просили об этом Господа. И долгожданное свершилось. Однако малютка родилась маленькой и хилой. Родители даже вынуждены были поспешить с ее крещением. Отец вскоре послал одного из мальчиков к ближайшему роднику за водой для этого. Остальные шестеро побежали следом, и так как каждому хотелось первому зачерпнуть воды, то оказалось, что кружка упала в воду. Это так озадачило ребят, что они стояли у воды, и никто не решался первый вернуться домой. Подождал их отец, наконец потерял всякое терпение и сказал: «Верно, эти негодники заигрались там, да и забыли о деле». Он стал опасаться того, что, пожалуй, девочка умрет у него на руках, некрещенная, и в досаде своей проговорил: «Ах, чтоб им всем воронами быть!» И едва только произнес он это слово, как услышал вдруг свист крыльев у себя над головой, глянул вверх и видит: низко-низко летят над ним семь черных воронов, пролетели и скрылись. Родители никак уже не могли снять с них заклятие, и как ни горевали об утрате своих семерых сыночков, однако же милая дочка их, которая вскоре окрепла и стала день ото дня хорошеть, служила им немалым утешением в горе. Она и знать не знала о том, что у нее были братцы, потому что мать с отцом опасались при ней об этом упоминать. Однако посторонние люди при ней однажды проговорились. Дочка-то, мол, очень у них хороша, а все-таки она была виною несчастья своих семи братьев. Тогда девочка очень была этим опечалена. Пошла к отцу с матерью и спросила, точно ли у нее были братья, и если были, то куда они подевались? Тут уж родители не посмели от нее скрывать тайну, однако сказали, что случилось это по воле судьбы, а ее рождение послужило лишь невольным поводом к этому. Но девочка каждый день себя упрекала в том, что она загубила братьев, и задалась мыслью, что она должна во что бы то ни стало избавить их от заклятия. И до тех пор она не успокоилась, пока потихоньку не ушла из дома и не пустилась странствовать по белу свету, чтобы разыскать своих братьев и освободить их. Она взяла с собой в дорогу только колечко от родителей на память, каравай хлеба на случай, если проголодается, кружечку воды для утоления жажды, да стульчик, на котором бы присесть можно было, утомившись. И пошла. Пошла она далеко, на самый край света. Пришла она как-то к солнцу, но оно было слишком жарким, даже камни плавились под его взглядом. Поспешно побежала девочка от солнца к месяцу. Однако месяц был уже чересчур холоден и смотрел сумрачно и злобно. Убежала она и от месяца, и пришла к звездочкам, которые были к ней добры и ласковы, и каждая сидела на своем особом стульчике. А как поднялась утренняя звездочка, так она девочке и костылек принесла. И сказала: «Если не будет у тебя этого костылька, не вскрыть тебе и гору стеклянную, а в стеклянной-то горе и есть твои братья». Девочка приняла костылек, завернула его в платок и опять шла, шла, шла, пока к стеклянной горе не пришла. Ворота внутрь той горы были замкнуты, и девочка вспомнила о костыльке. Когда же она вскрыла платок, то увидела, что костылька там нет. Она потеряла по дороге подарок добрых звездочек. Что было ей делать? Хотелось братьев вызволить, а ключа к стеклянной горе-то и нет. Тогда взяла добрая сестрица колечко, сунула его в замочную скважину ворот и отомкнула их благополучно. Вошла она вовнутрь горы, вышел ей навстречу карлик и сказал: «Дитятка, ты чего ищешь?» «Ищу моих братьев, семерых воронов», — отвечала она. Карлик сказал: «Господ воронов нет, но если ты хочешь подождать их возвращения, то войди». Затем карлик внес воронам их кушанье и питье на 7 тарелочках и в 7 чарочках. Из каждой тарелочки съела сестрица по крошечке и из каждой чарочки отхлебнула по глоточку. В последнюю же чарочку опустила принесенное с собою колечко. И вдруг зашумело, засвистало в воздухе, и карлик сказал: «Вот это господа вороны домой возвращаются». «Точно! Прилетели, есть пить захотели и стали искать свои тарелочки и чарочки». Тогда каждый из них поочередно сказал: «Кто же это из моей тарелочки ел? Кто из моей чарочки отхлебнул? Это человечьи уста, и пили, и ели». А когда седьмой осушил свою чарочку, из нее и выкатилось колечко. Посмотрел он на него, узнал кольцо родительское и сказал: «Дай-то Бог, чтобы наша сестричка тут была, тогда бы и для нас наступило избавление». Как услышала эти слова сестричка, а она стояла за дверью и прислушивалась, так и вышла к ним. И все вороны в то же мгновение вновь обратились в ее братьев. И целовались они, и миловались, и радешеньки, и веселешеньки пошли домой.
7: «Золотой ключик» или «Приключения Буратино». Повесть-сказка Алексея Толстого.
8: Давно. давно, в городке на берегу Средиземного моря, жил старый столяр Джузеппе по прозванию «Сизый нос». Однажды ему попалось под руку полено, обыкновенное полено для топки очага в зимнее время.
9: «Хм, неплохая вещь»,
8: — сказал сам себе Джузеппе.
9: «Можно смастерить из него что-нибудь вроде ножки для стола».
8: Джузеппе надел очки, обмотанные бечевкой, так как очки были тоже старые, повертел в руке полено и начал его тесать топориком. Но только он начал тесать, чей-то необыкновенно тоненький голосок пропищал.
10: «Ой-ой, потише, пожалуйста!»
8: Джузеппе сдвинул очки на кончик носа, стал оглядывать мастерскую. Никого. Он заглянул под верстак. Никого. Он посмотрел в корзине со стружками. Никого. Он высунул голову за дверь. Никого на улице.
9: «Неужели мне почудилось?»
8: — подумал Джузеппе.
9: «Кто бы это мог пищать?»
8: Он опять взял топорик и опять только ударил по полену.
10: «Ой, больно же, говорю!»
8: — завыл тоненький голосок. На этот раз Джузеппе испугался не на шутку, у него даже вспотели очки. Он осмотрел все углы в комнате, залез даже в очаг и, свернув голову, долго смотрел в трубу.
9: «Нет никого. Может быть, я выпил чего-нибудь неподходящего и у меня звенит в ушах?»
8: — размышлял про себя Джузеппе. Нет, сегодня он ничего неподходящего не пил. Немного успокоясь, Джузеппе взял рубанок, стукнул молотком по задней его части, чтобы в меру, не слишком много и не слишком мало, вылезло лезвие, положил полено на верстак и только повел стружку.
10: «Ой-ой-ой-ой-ой! Слушайте, чего вы щиплетесь?»
8: Отчаянно запищал тоненький голосок. Джузеппе уронил рубанок, попятился и сел прямо на пол. Он догадался, что тоненький голосок шел изнутри полена. В это время к Джузеппе зашел его старинный приятель, шарманщик по имени Карло. Когда-то Карло в широкополой шляпе ходил с прекрасной шарманкой по городам и пением и музыкой добывал себе на хлеб. Сейчас Карло был уже стар и болен, и шарманка его давно сломалась.
9: «Здравствуй, Джузеппе»,
8: — сказал он, зайдя в мастерскую.
9: «Что ты сидишь на полу? А я, видишь ли, потерял маленький винтик. Да ну его!»
8: — ответил Джузеппе и покосился на полено.
9: «Ну а ты как живешь, старина?»
11: «Плохо. Все думаю, чем бы мне заработать на хлеб? Хоть бы ты мне помог, посоветовал бы, что ли».
9: «Так чего проще?»
8: — сказал весело Джузеппе и подумал про себя.
9: «Отделаюсь я сейчас от этого проклятого полена. Чего проще? Видишь, лежит на верстаке превосходное полено. Возьми-ка ты это полено, Карло, отнеси домой».
11: «Эхе-хе, что же дальше-то? Принесу я домой полено, а у меня даже очага в каморке нет».
9: «Я тебе дело говорю, Карло. Возьми ножик, вырежи из этого полена куклу. Научи ее говорить всякие смешные слова, петь и танцевать. Да и носи по дворам. Заработаешь на кусок хлеба и на стаканчик вина».
8: В это время на верстаке, где лежало полено, пискнул веселый голосок.
10: «Браво! Прекрасно придумано, сизый нос!»
8: Джузеппе опять затрясся от страха. А Карло только удивленно оглядывался. Откуда голос?
11: «Ну, спасибо, Джузеппе, что посоветовал. Давай, пожалуй, твое полено».
8: Тогда Джузеппе схватил полено и поскорее сунул его другу. Но то ли он неловко сунул, то ли оно само подскочило и стукнуло Карло по голове.
9: «Ах, вот какие твои подарки! Прости, дружище, это не я тебя стукнул!»
11: «Значит, я сам себя стукнул по голове?»
9: «Нет, дружище, должно быть, само полено тебя стукнуло».
11: «Врешь, ты стукнул!»
9: «Нет, не я.
11: Я знал, что ты пьяница, сизый нос, а ты еще и лгун».
9: «Ах ты, ругаться! Ну-ка, подойди ближе!»
11: «Сам подойди ближе, я тебя схвачу за нос!»
8: Оба старика надулись и начали наскакивать друг на друга. Карло схватил Джузеппе за сизый нос, Джузеппе схватил Карло за седые волосы, росшие около ушей. После этого они начали здорово тузить друг друга под микитки. Пронзительный голосок на верстаке в это время пищал и подначивал.
10: «Вали, вали хорошенько!»
8: Наконец старики устали и запыхались. Джузеппе сказал:
9: «Давай помиримся, что ли?»
8: Карло ответил:
9: «Ну что ж, давай помиримся».
8: Старики поцеловались. Карло взял полено под мышку и пошел домой. Карло жил в каморке под лестницей, где у него ничего не было, кроме красивого очага в стене против двери. Но красивый очаг и огонь в очаге, и котелок, кипящий на огне, были не настоящие, нарисованы на куске старого холста. Карло вошел в каморку, сел на единственный стул у безногого стола и, повертев так и эдак полено, начал ножом вырезать из него куклу.
9: «Как бы мне ее назвать? Назову я ее Буратино. Это имя принесет мне счастье. Я знал одно семейство, всех их звали Буратино. Отец Буратино, мать Буратино, дети тоже Буратино. Все они жили весело и беспечно».
8: Первым делом он вырезал на полене волосы, потом лоб, потом глаза. Вдруг глаза сами раскрылись и уставились на него. Карло и виду не подал, что испугался, только ласково спросил:
9: «Деревянные глазки, почему вы так странно смотрите на меня?»
8: Но кукла молчала, должно быть, потому что у нее еще не было рта. Карло выстругал щеки, потом выстругал нос, обыкновенный. Вдруг нос сам начал вытягиваться, расти, и получился такой длинный острый нос, что Карло даже крякнул.
9: «Нехорошо, длиннен».
8: И начал срезать у носа кончик. Не тут-то было. Нос вертелся, вывертывался, так и остался длинным-длинным, любопытным, острым носом. Карло принялся за рот. Но только успел вырезать губы, рот сразу открылся. И высунулся из него, дразнясь, узенький красный язык. Карло, уже не обращая внимания на эти проделки, продолжал стругать, вырезывать, ковырять. Сделал кукле подбородок, шею, плечи, туловище, руки. Но едва кончил выстругивать последний пальчик, Буратино начал колотить кулачками Карло по лысине, щипаться и щекотаться.
9: «Послушай, ведь я еще не кончил тебя мастерить, а ты уже принялся баловаться. Что же дальше-то будет, а?»
8: И он строго поглядел на Буратино. И Буратино, круглыми глазами, как мышь, глядел на папу Карло. Карло сделал ему из лучинок длинные ноги с большими ступнями. На этом, окончив работу, поставил деревянного мальчишку на пол, чтобы научить ходить. Буратино покачался-покачался на тоненьких ножках, шагнул раз, шагнул другой, скок-скок, прямо к двери, через порог и на улицу. Карло, беспокоясь, пошел за ним.
9: «Эй, плутишка, вернись!»
8: «Куда там?» Буратино бежал по улице, как заяц, только деревянные подошвы его туки-тук, туки-тук постукивали по камням.
9: «Держите его!»
8: Прохожие смеялись, показывая пальцами на бегущего Буратино. На перекрестке стоял огромный полицейский с закрученными усами и в треугольной шляпе. Увидев бегущего деревянного человечка, он широко расставил ноги, загородив ими всю улицу. Буратино хотел проскочить у него между ног, но полицейский схватил его за нос и так держал, покуда не подоспел папа Карло.
9: «Ну погоди же ты, я с тобой расправлюсь!»
8: Отпихиваясь, проговорил Карло и хотел засунуть Буратино в карман куртки. Буратино совсем не хотелось в такой веселый день при всем народе торчать ногами кверху из кармана куртки. Он ловко вывернулся, шлепнулся на мостовую и притворился мертвым.
9: «Хай-хай!»
8: — сказал полицейский.
9: «Дел, кажется, скверное!»
8: Стали собираться прохожие. Глядя на лежащего Буратино, качали головами.
9: «Бедняжка! Должно быть с голоду!»
12: «Карло его до смерти заколотил!» «Этот старый шарманщик только притворяется хорошим человеком! Он дурной, он злой человек!»
8: Слыша все это, усатый полицейский схватил несчастного Карло за воротник и потащил в полицейское отделение. Карло пылил башмаками и громко стонал.
9: «Ох, ох, на горе себе я сделал деревянного мальчишку!»
8: Когда улица опустела, Буратино поднял нос, огляделся и в припрыжку побежал домой. Прибежав в каморку под лестницей, Буратино шлепнулся на пол около ножки стула.
10: «Что бы еще такое придумать?»
8: Не нужно забывать, что Буратино шел всего первый день от рождения. Мысли у него были маленькие-маленькие, коротенькие-коротенькие, пустяковые-пустяковые. В это время послышалось
9: «Кри-кри! Кри-кри! Кри-кри!
8: Кристина завертел головой, оглядывая каморку.
10: «Эй, кто здесь?»
5: «Я здесь. Кри-кри».
8: Буратино увидел существо, немного похожее на таракана, но с головой, как у кузнечика. Оно сидело на стене над очагом и тихо потрескивало. Кри-кри. Глядело выпуклыми, как из стекла, радужными глазами, шевелило усиками.
10: «Эй, ты кто такой?»
5: «Я говорящий сверчок. Живу в этой комнате больше 100 лет».
10: «Здесь я хозяин! Убирайся отсюда!»
5: «Хорошо, я уйду. Хотя мне грустно покидать комнату, где я прожил 100 лет. Но прежде чем я уйду, выслушай полезный совет».
10: «Очень мне нужны советы старого сверчка!»
5: «Ах, Буратино, Буратино, брось баловство. Слушайся Карла, без дела не убегай из дома и завтра начни ходить в школу. Вот мой совет. Иначе тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения. За твою жизнь я не дам и дохлой сухой мухи».
10: «Почему?»
5: «А вот ты увидишь. Почему?»
10: «Ах ты, столетняя букашка-таракашка! Больше всего на свете я люблю страшные приключения! Завтра чуть свет убегу из дома, лазить по заборам, разорять птичьи гнезда, дразнить мальчишек, таскать за хвосты собак и кошек! Я еще не то придумаю!»
5: «Жаль мне тебя, жаль, Буратино, прольешь ты горькие слезы».
10: «Почему?»
5: «Потому что у тебя глупая деревянная голова».
8: Тогда Буратино вскочил на стул, со стула на стол, схватил молоток и запустил его в голову говорящему сверчку. Старый умный сверчок тяжело вздохнул, пошевелил усами и уполз за очаг. Навсегда из этой комнаты. После случая с говорящим сверчком в каморке под лестницей стало совсем скучно. День тянулся и тянулся. В животе у Буратино тоже было скучновато. Он закрыл глаза и вдруг увидел жареную курицу на тарелке. Живо открыл глаза. Курица на тарелке исчезла. Он опять закрыл глаза. Увидел тарелку с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Открыл глаза. Нет тарелки с манной кашей пополам с малиновым вареньем. Тогда Буратино догадался, что ему ужасно хочется есть. Он подбежал к очагу и сунул нос в кипящий на огне котелок. Но длинный нос Буратино проткнул насквозь котелок, потому что, как мы знаем, и очаг, и огонь, и дым, и котелок были нарисованы бедным Карло на куске старого холста. Буратино вытащил нос и поглядел в дырку. За холстом в стене было что-то похожее на небольшую дверцу, но там было так затянуто паутиной, что ничего не разобрать. Буратино пошел шарить по всем углам, не найдется ли корочки хлебца или куриной косточки, обглоданной кошкой. Ах, ничего-то не было у бедного Карла запасено на ужин. Вдруг он увидел в корзинке со стружками куриное яйцо. Схватил его, поставил на подоконник и носом тюк-тюк разбил скорлупу. Внутри яйца пискнул голосок.
10: «Спасибо, деревянный человечек!»
8: Из разбитой скорлупы вылез цыпленок с пухом вместо хвоста и с веселыми глазами.
10: «До свидания! Мама-кура давно меня ждет на дворе!»
8: И цыпленок выскочил в окно. Только его и видели.
10: «Ой-ой!»
8: — закричал Буратино.
10: «Есть хочу!»
8: День, наконец, кончил тянуться. В комнате стало сумеречно. Буратино сидел около нарисованного огня и от голода потихоньку икал. Он увидел из-под лестницы, из-под пола показалась толстая голова. Высунулась, понюхала и вылезла серое животное на низких лапах. Не спеша оно пошло к корзине со стружками, влезло туда, нюхая и шаря. Сердито зашуршало стружками. Должно быть, оно искало яйцо, которое разбил Буратино. Потом оно вылезло из корзины и подошло к Буратино. Понюхало его, крутя черным носом с 4 длинными волосками с каждой стороны. От Буратино съестным не пахло. Оно пошло мимо, таща за собой длинный тонкий хвост. Ну как его было не схватить за хвост? Буратино сейчас же и схватил. Это оказалась старая злая крыса Шушера. с испугу. Она как тень кинулась было под лестницу, волоча Буратино, но увидела, что это всего-навсего деревянный мальчишка. Обернулась и с бешеной злобой набросилась, чтобы перегрызть ему горло. Теперь уже Буратино испугался, отпустил холодный крысиный хвост и вспрыгнул на стул. Крыса за ним. Он со стула перескочил на подоконник. Крыса за ним. С подоконника он через всю каморку перелетел на стол. Крыса за ним. И тут, на столе, она схватила Буратино за горло, повалила, держа его в зубах, соскочила на пол и поволокла под лестницу в подполье.
10: «Папа Карло!»
8: Успел только пискнуть Буратино.
13: «Я здесь!»
8: — ответил громкий голос. Дверь распахнулась. Вошел папа Карло, стащил с ноги деревянный башмак и запустил им в крысу. Шушера, выпустив деревянного мальчишку, скрипнула зубами и скрылась.
13: «Вот до чего доводит баловство»,
8: — проворчал папа Карло, поднимая с пола Буратино. Посмотрел, все ли у него цело. Посадил его на колени, вынул из кармана луковку, очистил.
13: «На, ешь».
8: Буратино вонзил голодные зубы в луковицу и съел ее, хрустя и причмокивая. После этого стал тереться головой о щетинистую щеку папы Карло.
10: «Я буду умненький, благоразумненький, папа Карло. Говорящий сверчок велел мне ходить в школу».
13: «Славно придумано, малыш».
10: «Папа Карло, но ведь я голенький, деревянненький. Мальчишки в школе меня засмеют».
13: «Эге»,
8: сказал Карло и почесал щетинистый подбородок.
13: «Ты прав, малыш».
8: Он зажег лампу, взял ножницы, клей и обрывки цветной бумаги. Вырезал и склеил курточку из коричневой бумаги и ярко-зеленые штанишки. Смастерил туфли из старого голенища и шапочку с колпачком с кисточкой из старого носка. Все это надел на Буратино.
13: «Носи на здоровье».
10: «Папа Карло, а как же я пойду в школу без азбуки?»
13: «Эге, ты прав, малыш».
8: Папа Карло почесал в затылке, накинул на плечи свою единственную старую куртку и пошел на улицу. Он скоро вернулся, но без куртки. В руке он держал книжку с большими буквами и занимательными картинками.
13: «Вот тебе азбука. Учись на здоровье».
10: «Папа Карло, а где твоя куртка?»
13: «Куртку-то я продал. Ничего, обойдусь и так. Только ты живи на здоровье».
8: Буратино уткнулся носом в добрые руки папы Карло.
10: «Выучусь, вырасту, куплю тебе 1000 новых курток».
8: Буратино всеми силами хотел в этот первый в его жизни вечер жить без баловства, как научил его говорящий сверчок. Рано поутру Буратино положил азбуку в сумочку и в припрыжку побежал в школу. По дороге он даже не смотрел на сласти, выставленные в лавках. Маковые на меду треугольнички, сладкие пирожки и леденцы в виде петухов, насаженных на палочку. Он не хотел смотреть на мальчишек, запускающих бумажный змей. Улицу переходил полосатый кот Базилио, которого можно было схватить за хвост, но Буратино удержался и от этого. Чем ближе он подходил к школе, тем громче неподалеку на берегу Средиземного моря играла веселая музыка. «Пи-пи-пи» — пищала флейта, «ла-ла-ла» — пела скрипка, «дин-дин» — звякали медные тарелки, «бум» — бил барабан. В школу нужно поворачивать направо, музыка слышалась налево. Буратино стал спотыкаться. Сами ноги поворачивали к морю, где «пи-пи-пи», «дин-ла-ла», «дин-ла-ла», «бум».
10: «Школа же никуда же не уйдет же! Я только взгляну, послушаю и бегом в школу!»
8: Что есть духу, он пустился бежать к морю. Он увидел полотняный балаган, украшенный разноцветными флагами, хлопающими от морского ветра. Наверху балагана, приплясывая, играли 4 музыканта. Внизу полная улыбающаяся тетя продавала билеты. Около входа стояла большая толпа. Мальчики и девочки, солдаты, продавцы лимонада, кормилицы с младенцами, пожарные, почтальоны. Все-все читали большую афишу. «Кукольный театр. Только одно представление. Торопитесь, торопитесь, торопитесь». Буратино дернул за рукав одного мальчишку.
10: «Скажите, пожалуйста, сколько стоит входной билет?»
8: Мальчик ответил сквозь зубы. не спеша.
12: 4 сольда, деревянный человечек.
10: Понимаете, мальчик, я забыл дома мой кошелек. Вы не можете мне дать взаймы 4 сольда?
8: Мальчик презрительно свистнул.
12: Нашел дурака.
10: Мне ужасно хочется посмотреть кукольный театр.
8: Сквозь слезы сказал Буратино.
10: Купите у меня за 4 сольда мою чудную курточку.
12: Бумажную куртку за 4 сольда? Ищи дурака.
10: Ну тогда мой хорошенький колпачок.
12: Твоим колпачком только ловить головастиков. Ищи дурака.
8: У Буратино даже похолодел нос. Так ему хотелось попасть в театр.
10: Мальчик, в таком случае возьмите за 4 сольда мою новую азбуку.
12: С картинками?
10: С чудными картинками и большими буквами.
12: Давай, пожалуй,
8: сказал мальчик, взял азбуку и нехотя отсчитал 4 сольда. Буратино подбежал к полной улыбающейся тете и пропищал.
10: Послушайте, дайте мне в первом ряду билет на единственное представление кукольного театра.
8: Буратино сел в первом ряду и с восторгом глядел на опущенный занавес. На занавесе были нарисованы танцующие человечки, девочки в черных масках, страшные бородатые люди в колпаках со звездами, солнце, похожее на блин с носом и глазами, и другие занимательные картинки. 3 раза ударили в колокол, и занавес поднялся. На маленькой сцене справа и слева стояли картонные деревья. Над ними висел фонарь в виде луны и отражался в кусочке зеркала, на котором плавали 2 лебедя, сделанные из ваты с золотыми носами. Из-за картонного дерева появился маленький человечек в длинной белой рубашке с длинными рукавами. Его лицо было обсыпано пудрой, белый, как зубной порошок. Он поклонился почтеннейшей публике и сказал грустно.
14: «Здравствуйте, меня зовут Пьеро. Сейчас мы разыграем перед вами комедию под названием «Девочка с голубыми волосами» или 33 подзатыльника». Меня будут колотить палкой, давать пощечины и подзатыльники. Это очень смешная комедия.
8: Из-за другого картонного дерева выскочил другой человечек, весь клетчатый, как шахматная доска. Он поклонился почтеннейшей публике.
15: Здравствуйте, я Арлекин!
8: После этого обернулся к Пьеро и отпустил ему 2 пощечины, такие звонкие, что у того со щек посыпалась пудра.
15: Ты чего хнычешь, дуралей?
14: «Я грустный, потому что я хочу жениться», —
8: ответил Пьеро.
15: «А почему ты не женился?»
14: «Потому что моя невеста от меня убежала».
15: «А-ха-ха-ха! Видели, дуралея?»
8: Он схватил палку и отколотил Пьеро.
15: «Как зовут твою невесту?»
14: «А ты не будешь больше драться».
15: «Ну нет, я еще только начал».
14: «В таком случае ее зовут Мальвина». Или девочка с голубыми волосами.
8: Опять покатился со смеху Арлекин и отпустил Пьеро 3 подзатыльника.
15: Послушайте, почтеннейшая публика, да разве бывают девочки с голубыми волосами?
8: Но тут он, повернувшись к публике, вдруг увидел на передней скамейке деревянного мальчишку с ртом до ушей, с длинным носом, в колпачке с кисточкой.
15: Глядите, это Буратино!
8: Закричал Арлекин, указывая на него пальцем.
15: «Живой Буратино!»
8: Завопил Пьеро, взмахивая длинными рукавами. Из-за картонных деревьев выскочило множество кукол. Девочки в черных масках, страшные бородачи в колпаках, мохнатые собаки с пуговицами вместо глаз, горбуны с носами, похожими на огурец. Все они подбежали к свечам, стоявшим вдоль рампы, и, оглядываясь, затараторили.
12: «Это Буратино! Это Буратино! К нам, к нам! Плутишка Буратино!»
8: Тогда он с лавки прыгнул на суфлерскую будку, а с нее на сцену. Куклы схватили его, начали обнимать, целовать, щипать. Потом все куклы запели «Польку-птичку».
16: «Птичка польку танцевала на лужайке в ранний час, но с ноля

0: Клево! Вот так Полечка была!
1: Зрители были растроганы. Одна кормилица даже прослезилась. Один пожарный плакал навзрыд. Только мальчишки на задних скамейках сердились и топали ногами.
2: «Довольно лизаться! Не маленькие!»
3: «Продолжайте представление!»
1: Услышав весь этот шум, из-за сцены высунулся человек, такой страшный с виду, что можно было окоченеть от ужаса при одном взгляде на него. Густая нечесанная борода его волочилась по полу, выпученные глаза вращались, огромный рот лязгал зубами, будто это был не человек, а крокодил. В руке он держал семихвостую плетку. Это был хозяин кукольного театра, доктор кукольных наук, сеньор Карабас-Барабас.
4: «Га-га-га! Гу-гу-гу!»
1: Заревел он на Буратино.
4: «Так это ты помешал представлению моей прекрасной комедии!»
1: Он схватил Буратино, отнес в кладовую театра и повесил на гвоздь. Вернувшись, погрозил куклам семихвостой плеткой, чтобы они продолжали представление. Куклы кое-как закончили комедию, занавес закрылся, зрители разошлись. Доктор кукольных наук сеньор Карабас-Барабас

0: мостовую, сняли с гвоздя буратино и приволокли на кухню. Когда куклы приволокли буратино и бросили на пол у решетки очага, сеньор Карабас-Барабас, страшно сопя носом, мешал кочергой угли. Вдруг глаза его налились кровью, нос, затем все лицо собралось поперечными морщинами. Должно быть, ему в ноздри попал кусочек угля. Завыл Карабас-Барабас, закатывая глаза. И он чихнул так, что пепел поднялся столбом в очаге. Когда доктор кукольных наук начинал чихать, то уже не мог остановиться и чихал 50, а иногда и 100 раз подряд. От такого необыкновенного чихания он обессиливал и становился добрее. Пьеро украдкой шепнул Буратино:
1: «Попробуй с ним заговорить между чиханьем».
0: Карабас-барабас забирал разинутым ртом воздух и с треском чихал, тряся башкой и топая ногами. На кухне все тряслось, дребезжали стекла, качались сковороды и кастрюли на гвоздях. Между этими чиханиями Буратино начал подвывать жалобным тоненьким голоском.
2: «Бедный я несчастный, никому-то меня не жалко!»
3: «Перестань реветь!»
0: — крикнул Карабас-барабас.
3: «Ты мне мешаешь!»
2: «Будьте здоровы, сеньор!»
0: — всхлипнул Буратино.
3: «Спасибо. А что, родители у тебя живы?»
2: «У меня никогда, никогда не было мамы, сеньор! Ах, я несчастный!»
0: И Буратино закричал так пронзительно, что в ушах Карабаса-Барабаса стало колоть, как иголкой. Он затопал подошвами.
3: «Перестань визжать, говорю тебе! А что, отец у тебя жив?»
2: «Мой бедный отец еще жив, сеньор!»
3: «Воображаю, каково будет узнать твоему отцу, что я на тебе изжарил кролика и двух цыплят!»
2: «Мой бедный отец все равно скоро умрет от голода и холода! Я его единственная опора в старости! Пожалейте! Отпустите меня, сеньор!»
3: 10 000 чертей!»
0: — заорал Карабас-барабас.
3: «Ни о какой жалости не может быть и речи! Кролик и цыплята должны быть зажарены! Полезай в очаг!»
2: «Сеньор, я не могу этого сделать!»
3: «Почему?»
0: — спросил Карабас-барабас. Только для того, чтобы Буратино продолжал разговаривать, а не визжал в уши.
2: «Сеньор, я уже пробовал однажды сунуть нос в очаг и только проткнул дырку».
3: «Что за вздор?»
0: — удивился Карабас-барабас.
3: «Как ты мог носом проткнуть в очаге дырку?»
2: «Потому, сеньор, что очаг и котелок над огнем были нарисованы на куске старого холста».
0: Чихнул Карабас-барабас с таким шумом, что Пьеро отлетел налево, Орликин направо, а Буратино завертелся волчком.
3: «Где ты видел очаг и огонь и котелок, нарисованными на куске холста?»
2: «В каморке моего папы Карло».
3: «Твой отец Карло?»
0: Карабас-барабас вскочил со стула, взмахнул руками, борода его разлетелась.
3: «Так значит, это в каморке старого Карла находится потайная?»
0: Но тут Карабас-барабас, видимо, не желая проговориться о какой-то тайне, обоими кулаками заткнул себе рот. И так сидел некоторое время, глядя выпученными глазами на погасающий огонь.
3: «Хорошо»,
0: — сказал он наконец.
3: «Я поужинаю недожаренным кроликом и сырыми цыплятами. Я тебе дарю жизнь, Буратино. Мало того...»
0: Он залез под бороду в жилетный карман, вытащил 5 золотых монет и протянул их Буратино.
3: «Мало того, возьми эти деньги и отнеси их Карла. Кланяйся и скажи, что я прошу его ни в коем случае не умирать от голода и холода. И самое главное, не уезжать из его каморки, где находится очаг, нарисованный на куске старого холста.
4: Ступай, выспись, и утром пораньше беги домой».
0: Буратино положил 5 золотых монет в карман.

0: и ответил с вежливым поклоном.
1: «Благодарю вас, сеньор! Вы не могли доверить деньги в более надежные руки!»
0: Орликин и Пьеро отвели Буратино в кукольную спальню, где куклы опять начали обнимать, целовать, толкать, щипать и опять обнимать Буратино, так непонятно избежавшего страшной гибели в очаге. Он шепотом говорил куклам.
1: «Здесь какая-то тайна!»
0: Рано утром Буратино пересчитал деньги. Золотых монет было столько, сколько пальцев на руке. 5. Зажав золотые в кулаке, он в припрыжку побежал домой и напевал.
1: «Куплю папе Карло новую куртку, куплю много маковых треугольничков, леденцовых петухов на палочках».
0: Когда из глаз скрылся балаган кукольного театра и развивающиеся флаги, он увидел двух нищих, уныло бредущих по пыльной дороге. Лису Алису, ковыляющую на трех лапах, и слепого кота Базилио. Это был не тот кот, которого Буратино встретил вчера на улице, но другой, тоже Базилио и тоже полосатый. Буратино хотел пройти мимо, но лиса Алиса сказала ему умильно.
2: «Здравствуй, добренький Буратино! Куда так спешишь?»
1: «Домой, к папе Карло!»
0: Лиса вздохнула еще умильнее.
2: «Уж не знаю, застанешь ли ты в живых бедного Карло. Он совсем плох от голода и холода.
1: А ты это видела?»
0: Буратино разжал кулак и показал 5 золотых. Увидев деньги, лиса невольно потянулась к ним лапой, а кот вдруг широко раскрыл слепые глаза, и они сверкнули у него, как 2 зеленых фонаря. Но Буратино ничего этого не заметил.
2: «Добренький, хорошенький Буратино, что же ты будешь делать с этими деньгами?»
1: «Куплю куртку для папы Карло, куплю новую азбуку».
2: «Азбуку? О-о-о! Не доведет тебя до добра это учение. Вот я училась-училась, а гляди, хожу на трех лапах».
3: «Азбуку?»
0: – проворчал кот Базилио и сердито фыркнул в усы.
3: «Через это проклятое учение я глаз лишился».
0: На сухой ветке около дороги сидела пожилая ворона. Слушала-слушала и каркнула.
1: «Врут! Врут!»
0: Кот Базилио сейчас же высоко подскочил, лапой сшиб ворону с ветки, выдрал ей полхвоста. Едва она улетела. И опять представился, будто он слепой.
1: «Вы за что так ее, кот Базилио?»
0: Удивленно спросил Буратино.
3: «Глаза-то слепые»,
0: — ответил кот.
3: «Показалось, это собачонка на дереве».
0: Пошли они втроем по пыльной дороге. Лиса сказала.
2: «Умненький, благоразумненький Буратино, хотел бы ты, чтобы у тебя денег стало в 10 раз больше?»
1: «Конечно хочу, а как это делается?»
2: «Проще простого. Пойдем с нами».
1: «Куда?»
2: «Страну дураков».
0: Буратино немного подумал.
1: «Нет, уж я, пожалуй, сейчас домой пойду».
2: «Пожалуйста, мы тебя за веревку не тянем. Тем хуже для тебя».
3: «Тем хуже для тебя».
2: «Ты сам себе враг».
3: «Ты сам себе враг».
2: «А то бы твои 5 золотых превратились в кучу денег».
0: Буратино остановился, разинул рот.
1: «Врешь!»
0: Лиса села на хвост, облизнулась.
2: «Я тебе сейчас объясню. В стране дураков есть волшебное поле. Называется поле чудес. На этом поле выкопай ямку, скажи 3 раза крекс-пекс-пекс, положи в ямку золотой, засыпь землей, сверху посыпь солью, полей хорошенько и иди спать. На утро из ямки вырастет небольшое деревце. На нем вместо листьев будут висеть золотые монеты. Понятно?»
0: Буратино даже подпрыгнул.
2: «Врешь! Идем, Базилио. Нам не верят и не надо».
1: «Нет, нет, верю, верю! Идемте скорее в страну дураков».
0: Буратино, лиса Алиса и кот Базилио спустились под гору и шли, шли через поля, виноградники, через сосновую рощу, вышли к морю и опять повернули от моря через ту же рощу, виноградники, Городок на холме, и солнце над ним виднелись то справа, то слева. Лиса Алиса говорила, вздыхая:
2: не так-то легко попасть в страну дураков. Все лапы сотрешь.
0: Под вечер они увидели сбоку дороги старый дом с плоской крышей и с вывеской над входом: «Харчевня трех пескарей». Хозяин выскочил навстречу гостям, сорвал с плешивой головы шапочку и низко кланялся, прося зайти.
2: Не мешало бы нам перекусить хоть сухой корочкой.
3: Хоть коркой хлеба угостили бы.
0: Зашли в харчевню, сели около очага, где на вертелах и сковородках жарилась всякая всячина. Лиса поминутно облизывалась, кот Базилио положил лапы на стол, усатую морду на лапы, уставился на пищу.
1: «Эй, хозяин, дайте нам 3 корочки хлеба!»
0: Хозяин едва не упал навзничь от удивления, что такие почтенные гости так мало спрашивают.
2: «Веселенький, остроумненький Буратино шутит с вами, хозяин!»
3: «Он шутит!»
0: – буркнул кот.
2: «Дайте 3 корочки хлеба и к ним вон того чудно зажаренного барашка, и еще того гусенка, да парочку голубей на вертеле, да, пожалуй, еще печеночки».
3: 6 штук самых жирных карасей и мелкой рыбы сырой на закуску.
0: Короче говоря, они взяли все, что было на очаге. Для Буратино осталась 1 корочка хлеба. Лиса Алиса и кот Базилио съели все вместе с костями. Животы у них раздулись, морды залоснились.
2: «Отдохнем часок, а ровно в полночь выйдем. Не забудь нас разбудить, хозяин!»
0: Лиса и кот завалились на 2 мягких кроватях, захрапели и засвистели. Буратино прикорнул в углу на собачьей подстилке. Ему снилось деревце с кругленькими золотыми листьями. Только он протянул руку:
4: «Эй, сеньор Буратино, пора, уже полночь!»
0: В дверь стучали. Буратино вскочил, протер глаза. На кровати ни кота, ни лисы. Пусто. Хозяин объяснил ему:
4: «Ваши почтенные друзья изволили раньше подняться, подкрепились холодным пирогом и ушли».
1: «Мне ничего не велели передать».
4: «Очень даже велели, чтобы вы, сеньор Буратино, не теряя минуты, бежали по дороге к лесу».
0: Буратино кинулся к двери, но хозяин стал на пороге, прищурился, руки упер в бока.
4: «Эй, а за ужин кто будет платить?»
1: «Ой, сколько?»
4: «Ровно 1 золотой».
0: Буратино сейчас же хотел прошмыгнуть мимо его ног, но хозяин схватил вертел. Щетинистые усы, даже волосы над ушами у него встали дыбом.
4: «Плати, негодяй, или проткну тебя, как жука!»
0: Пришлось заплатить 1 золотой из 5. Пошмыгивая от огорчения, Буратино покинул проклятую харчевню. Ночь была темна, этого мало, черна, как сажа. Все кругом спало. Только над головой Буратино неслышно летала ночная птица Сплюшка. Задевая мягким крылом за его нос, Сплюшка повторяла:
1: «Не верь, не верь, не верь!»
0: Он с досадой остановился.
1: «Чего тебе? Не верь коту и лисе! А ну тебя!»
0: Он побежал дальше и слышал, как Сплюшка верещала вдогонку:
1: «Бойся разбойников на этой дороге!»
0: На краю неба появился зеленоватый свет. Всходила луна. Впереди стал виден черный лес. Буратино пошел быстрее. Кто-то позади него тоже пошел быстрее. Он припустился бегом. Кто-то бежал за ним вслед бесшумными скачками. Он обернулся. Его догоняли 2. На головах у них были надеты мешки с прорезанными дырками для глаз. Один пониже ростом размахивал ножом, другой повыше держал пистолет, у которого дуло расширялось, как воронка.
1: «Ай-ай!»
0: Завизжал Буратино и как заяц припустился к черному лесу.
2: «Стой!
3: Стой!»
0: Кричали разбойники. Буратино, хотя и был отчаянно перепуган, все же догадался, сунул в рот 4 золотых и свернул с дороги к изгороди, заросшей ежевикой. Но тут 2 разбойников схватили его.
3: «Кошелек или жизнь?»
0: Буратино, будто бы не понимая, чего от него хотят, только часто-часто дышал носом. Разбойники трясли его за шиворот, один грозил пистолетом, другой обшаривал карманы.
1: «Где твои деньги?»
3: «Деньги, паршивец!»
1: «Разорву в клочки!»
3: «Угу!» отъем.
5: Тут Буратино от страха так затрясся, что золотые монеты зазвенели у него во рту.
1: Вот где у него деньги.
3: Во рту у него деньги.
5: Один схватил Буратино за голову, другой за ноги. Начали его подбрасывать, но он только крепче сжимал зубы. Перевернув его кверху ногами, разбойники стукали его головой об землю. Но и это ему было нипочем. Разбойник, тот, что пониже, принялся широким ножом разжимать ему зубы. Вот-вот уже и разжал. Буратино изловчился и за всей силы укусил его за руку. Но это оказалась не рука, а кошачья лапа. Разбойник дико взвыл. Буратино в это время вывернулся, как ящерица, кинулся к изгороди, нырнул в колючую ежевику, оставив на колючках клочки штанишек и курточки, перелез на ту сторону и помчался к лесу. У лесной опушки разбойники опять нагнали его. Он подпрыгнул, схватился за качающуюся ветку и полез на дерево. Разбойники за ним, но им мешали мешки на головах. Вскарабкавшись на вершину, Буратино раскачался и перепрыгнул на соседнее дерево. Разбойники за ним, но оба тут же сорвались и шлепнулись на землю. Пока они кряхтели и почесывались, Буратино соскользнул с дерева и припустился бежать, так быстро перебирая ногами, что их даже не было видно. От луны деревья отбрасывали длинные тени. Весь лес был полосатый. Буратино то пропадал в тени, то белый колпачок его мелькал в лунном свете. Так он добрался до озера. Над зеркальной водой висела луна, как в кукольном театре. Буратино кинулся направо, топка, налево, топка. А позади опять затрещали сучья.
1: «Держи, держи его!»
3: «Держи!»
5: Разбойники уже подбегали. Они высоко поскакивали из мокрой травы, чтобы увидать Буратино.
3: «Вот он!»
5: Ему оставалось только броситься в воду. В это время он увидел белого лебедя, спавшего близ берега, засунув голову под крыло. Буратино кинулся в озерцо, нырнул и схватил лебедя за лапы.
6: «Га, га!»
5: Гоготнул лебедь, пробуждаясь.
6: «Что за неприличные шутки? Оставьте мои лапы в покое!»
5: Лебедь раскрыл огромные крылья, и в то время, когда разбойники уже хватали Буратино за ноги, торчащие из воды, лебедь важно полетел через озеро. На том берегу Буратино выпустил его лапы, шлепнулся, вскочил и по маховым кочкам через камыши пустился бежать прямо к большой луне над холмами. От усталости Буратино едва перебирал ногами, как муха осенью на подоконнике. Вдруг сквозь ветки орешника он увидел красивую лужайку и посреди ее маленький, освещенный луной домик в 4 окошка. На ставнях нарисованы солнце, луна и звезды. Вокруг росли большие лазоревые цветы. Дорожки посыпаны чистым песочком. Из фонтана била тоненькая струя воды. В ней подплясывал полосатый мячик. Буратино на четвереньках влез на крыльцо, постучал в дверь. В домике было тихо. Он постучал сильнее. Должно быть, там крепко спали. В это время из лесу опять выскочили разбойники. Они переплыли озеро. Вода лила с них ручьями. Увидев Буратино, низенький разбойник гнусно зашипел по-кошачьи, высокий затявкал по лисье. Буратино колотил в дверь руками и ногами. Тогда в окошко высунулась кудрявая хорошенькая девочка с хорошеньким приподнятым носиком. Глаза у нее были закрыты.
1: «Девочка, открой дверь, за мной гонятся разбойники!» «Ах, какая чушь! Я хочу спать, я не могу открыть глаза!»
5: Сказала девочка, зевая хорошеньким ртом. Она подняла руки, сонно потянулась и скрылась в окошке. Буратино в отчаянии упал носом в песок и притворился мертвым. Разбойники подскочили.
3: «Ага, теперь от нас не уйдешь!»
5: Трудно вообразить, чего они только не выделывали, чтобы заставить Буратино раскрыть рот. Если бы во время погони они не обронили ножа и пистолета, на этом месте и можно было бы окончить рассказ про несчастного Буратино. И, наконец, разбойники решили его повесить вниз головой. Привязали к ногам веревку, и Буратино повис на дубовой ветке. Они сели под дубом, протянув мокрые хвосты, и ждали, когда у него вывалятся изо рта золотые. На рассвете поднялся ветер, зашумели на дубу листья. Буратино качался, как деревяшка. Разбойникам наскучило сидеть на мокрых хвостах.
2: «Повиси, дружок, до вечера!»
5: Сказали они зловеще и пошли искать какую-нибудь придорожную харчевню. За ветвями дуба, где висел Буратино, разлилась утренняя заря. Трава на поляне стала сизой, лазуревые цветы покрылись капельками росы. Девочка с кудрявыми голубыми волосами опять высунулась в окошко, протерла и широко открыла заспанные хорошенькие глаза. Эта девочка была самой красивой куклой из кукольного театра сеньора Карабаса-Барабаса. Не в силах выносить грубых выходок хозяина, она убежала из театра и поселилась в уединенном домике на сизой поляне. Звери, птицы и некоторые из насекомых очень полюбили ее. Должно быть, потому что она была воспитанная и кроткая девочка. Звери снабжали ее всем необходимым для жизни. Крот приносил питательные коренья, мыши — сахар, сыр и кусочки колбасы. Благородная собака-пудель Артемон приносил булки. Сорока воровала для нее на базаре шоколадные конфеты в серебряных бумажках. Лягушки приносили в ореховых скорлупах лимонад. Ястреб — жареную дичь. Майские жуки — разные ягоды. Бабочки — пыльцу с цветов, пудрица. Гусеницы выдавливали из себя пасту для чистки зубов и смазывания скрипящих дверей. Ласточки уничтожали вблизи дома ос и комаров. Итак, открыв глаза, девочка с голубыми волосами сейчас же увидела Буратино, висящего вниз головой. Она приложила ладони к щекам и вскрикнула.
1: «Ох-ох-ох!»
5: Под окном, трепля ушами, появился благородный пудель Артемон. Он только что выстриг себе заднюю половину туловища, что делал каждый день. Кудрявая шерсть на передней половине туловища была расчесана, кисточка на конце хвоста перевязана черным бантом, на передней лапе серебряные часы.
7: «Я готов!»
5: Артемон свернул в сторону нос и приподнял верхнюю губу над белыми зубами.
1: «Позови кого-нибудь, Артемон!»
5: сказала девочка.
1: «Надо снять бедняжку Буратино, отнести в дом и пригласить доктора!»
7: «Готов!»
5: Артемон от готовности так завертелся, что сырой песок полетел от его задних лап. Он кинулся к муравейнику, лаем разбудил все население и послал 400 муравьев перегрызть веревку, на которой висел Буратино. 400 серьезных муравьев поползли гуськом по узенькой тропинке, влезли на дуб и перегрызли веревку. Артемон подхватил передними лапами падающего Буратино и отнес его в дом. Положив Буратино на кровать, собачьим галопом помчался в лесную заросль и тотчас привел оттуда знаменитого доктора Сову, фельдшерицу Жабу и народного знахаря Богомола, похожего на сухой сучок. Сова приложила ухо к груди Буратино.
8: «Пациент скорее мертв, чем жив!»
5: прошептала она и отвернула голову назад на 180 градусов. Жаба долго мяла влажной лапой Буратино. Раздумывая, глядела выпученными глазами сразу в разные стороны. Прошлепала большим ртом.
8: «Пациент скорее жив, чем мертв!»
5: Народный лекарь Богомол сухими, как травинки, руками начал дотрагиваться до Буратино.
9: «Одно из двух. Или пациент жив, или он умер. Если он жив, он останется жив. Или он не останется жив. Если он мертв, его можно оживить или нельзя оживить?»
8: «Шарлатанство!»
5: — сказала сова, взмахнула мягкими крыльями и улетела на темный чердак. У жабы от злости вздулись все бородавки.
8: «Какое отвратительное невежество!»
5: — квакнула она и, шлепая животом, запрыгала в сырой подвал. Лекарь-богомол на всякий случай притворился высохшим сучком и вывалился за окошко.
1: «Ну как же мне его лечить, граждане?»
5: Девочка всплеснула хорошенькими руками.
8: «Касторкой!»
5: Квакнула жаба из-под поля.
8: «Касторкой!»
5: Презрительно захохотала сова на чердаке.
9: «Или касторкой, или не касторкой!»
5: Раскрежетал за окном богомол. Тогда ободранный, в синяках, несчастный Буратино простонал.
1: «Не нужно касторки! Я очень хорошо себя чувствую!»
5: Девочка с голубыми волосами заботливо наклонилась над ним.
1: «Буратино, умоляю тебя, зажмурься, зажми нос и выпей!»
8: «Не хочу, не хочу, не хочу!»
1: «Я тебе дам кусочек сахару!»
5: Тотчас же по одеялу на кровать взобралась белая мышь. Она держала кусочек сахару.
1: «Ты его получишь, если будешь меня слушаться!»
8: «Один сахар дайте!»
1: «Да пойми же, если не выпьешь лекарства, ты можешь умереть!»
8: «Лучше умру, чем пить касторку!»
5: Тогда девочка сказала строго взрослым голосом:
1: «Зажми нос и гляди в потолок! Раз, два, три!»
5: Она влила касторку в рот Буратино, сейчас же сунула ему кусочек сахара и поцеловала.
1: «Вот и все!»
5: Благородный Артемон, любивший все благополучное, схватил зубами свой хвост, вертелся под окном, как вихрь из тысячи лап, тысячи ушей, тысячи блестящих глаз. На утро Буратино проснулся веселый и здоровый, как ни в чем не бывало. Девочка с голубыми волосами ждала его в саду, сидя за маленьким столом, накрытым кукольной посудой. Ее лицо было свежевымыто, на вздернутом носике и щеках цветочные пыльца. Ожидая Буратино, она с досадой отмахивалась от надоевших бабочек.
1: «Да ну вас в самом деле!»
5: Оглянула деревянного мальчишку с головы до ног, поморщилась, велела ему сесть за стол и налила в крошечную чашечку какао. Буратино сел за стол, подвернул под себя ногу. Миндальные пирожные он запихивал в рот целиком и глотал, не жуя. В вазу с вареньем залез прямо пальцами и с удовольствием их обсасывал. Когда девочка отвернулась, чтобы бросить несколько крошек пожилой жужелице, он схватил кофейник и выпил все какао из носика, поперхнулся, пролил какао на скатерть. Тогда девочка сказала ему строго:
1: «Вытащите из-под себя ногу и опустите ее под стол. Не ешьте руками, для этого есть ложки и вилки».
5: От возмущения она хлопала ресницами.
1: «Кто вас воспитывает, скажите, пожалуйста?»
8: «Когда папа Карло воспитывает, а когда никто?»
1: «Теперь я займусь вашим воспитанием, будьте покойны».
8: «Вот так влип», —
5: подумал Буратино. На траве вокруг дома носился пудель Артемон за маленькими птичками. Когда они садились на деревья, он задирал голову, подпрыгивал и лаял с подвыванием.
1: «Здорово птиц гоняет!»
5: — с завистью подумал Буратино. От приличного сидения за столом у него по всему телу ползли мурашки. Наконец мучительный завтрак окончился. Девочка велела ему вытереть с носа какао. Оправила складочки и бантики на платье, взяла Буратино за руку и повела в дом заниматься воспитанием. А веселый пудель Артемон носился по траве и лаял. Птицы, нисколько не боясь его, весело свистали. Ветерок весело летал над деревьями.
1: «Снимите ваши лохмотья! Вам дадут приличную куртку и штанишки!»
5: Четверо портных, мастер-одиночка угрюмый рак Шептаула, серый дятел с хохолком, большой жук-рогач и мышь Лизетта шили из старых девочкиных платьев красивый мальчишеский костюм. Шептаула краил, дятел клювом протыкал дырки и шил, рогач задними ногами сучил нитки, Лизетта их перегрызала. Буратино было стыдно надевать девчонки на обноски, но пришлось все-таки переодеться. Сопя носом, он спрятал в карман новой куртки 4 золотые монеты.
1: «Теперь сядьте, положите руки перед собой, не горбитесь».
5: Девочка взяла кусочек мела.
1: «Мы займемся арифметикой. У вас в кармане 2 яблока».
5: Буратино хитро подмигнул.
8: «Врете! Ни одного!»
1: «Я говорю, предположим, что у вас в кармане 2 яблока. Некто взял у вас 1 яблоко. Сколько у вас осталось яблок?»
8: 2
1: «Подумайте хорошенько!»
5: Буратино сморщился, так здорово подумал.
8: 2
1: «Почему?»
8: «Я же не отдам некту яблоко, хоть он дерись!»
1: «У вас нет никаких способностей к математике. Займемся диктантом!»
5: Она подняла к потолку хорошенькие глаза.
1: «Пишите: а роза упала на лапу Азора. Написали? Теперь прочтите эту волшебную фразу наоборот».
5: Нам уже известно, что Буратино никогда даже не видел пера и чернильницы. Девочка сказала:
1: «Пишите! Смотрите!
5: И он сейчас же сунул в чернильницу свой нос и страшно испугался, когда с носа на бумагу упала чернильная клякса. Девочка всплеснула руками, у нее даже брызнули слезы.
1: Вы гадкий шалун! Вы должны быть наказаны!
5: Она высунулась в окошко.
1: Артемон, отведи Буратино в темный чулан!
5: Благородный Артемон появился в дверях, показывая белые зубы. Схватил Буратино за курточку и, пятясь, потащил в чулан, где по углам в паутине висели большие пауки. Запер его там, порычал, чтобы хорошенько напугать, и опять умчался за птичками. Девочка, бросившись на кукольную кружевную кровать, зарыдала от того, что ей пришлось поступить так жестоко с деревянным мальчиком. Но если уж взялась за воспитание, дело нужно довести до конца. Буратино ворчал в темном чулане.
7: Вот дура девчонка! Нашлась воспитательница! Подумаешь, у самой фарфоровая голова, туловище ватой набитое!
5: В чулане послышался тоненький скрип, будто кто-то скрежетал мелкими зубами.
3: Слушай, слушай!
5: Он поднял испачканный в чернилах нос и в темноте различил висящую под потолком вниз головой летучую мышь.
7: Тебе чего?
3: Дождись ночи, Буратино.
9: Тише, тише.
5: Шуршали пауки по углам.
9: Не качайте наших сетей, не отпугивайте наших мушек.
5: Буратино сел на сломанный горшок, подпер щеку. Он был в переделках и похуже этой, но возмущала несправедливость.
7: Разве так воспитывают детей? Это мучение, а не воспитание. Так не сиди, да так не ешь. Ребенок, может, еще букваря не освоил. Она сразу за чернильницу хватается. А кобель, небось, гоняет за птицами. Ему ничего.
5: Летучая мышь опять пискнула.
3: Дождись ночи, Буратино. Я тебя поведу в страну дураков. Там ждут тебя друзья, кот и пса. Счастье и веселье. Жди ночи.
5: Девочка с голубыми волосами подошла к двери чулана.
1: Буратино, мой друг, вы раскаиваетесь, наконец?
5: Он был очень сердит. К тому же у него совсем другое было на уме.
7: Очень нужно мне раскаиваться. Не дождетесь.
1: Тогда вам придется просидеть в чулане до утра.
5: Девочка горько вздохнула и ушла. Настала ночь. Сова захохотала на чердаке. Жаба выползла из подполья, чтобы шлепать животом по отражениям луны в лужах. Девочка легла спать в кружевную кроватку и долго огорченно всхлипывала, засыпая. Артемон, уткнув нос под хвост, спал у дверей ее спальни. В домике часы с маятником пробили полночь. Летучая мышь сорвалась с потолка.
3: «Пора, Буратино, беги!»
5: — пискнула ему над ухом.
3: «В углу чулана есть крысиный ход в подполье. Жду тебя на лужайке!»
5: Она вылетела в слуховое окно. Буратино кинулся в угол чулана, путаясь в паутиновых сетях. Вслед ему злобно шипели пауки. Он пополз крысиным ходом в подполье. Ход был все уже и уже. Буратино теперь едва протискивался под землей. И вдруг вниз головой полетел в подполье. Там он едва не попал в крысоловку, наступил на хвост ужу, только что напившемуся молока из кувшина в столовой, и через кошачий лаз выскочил на лужайку. Над лазуревыми цветами бесшумно летала мышь.
3: «За мной, Буратино! В страну дураков!»
5: У летучих мышей нет хвоста. Поэтому мышь летает не прямо, как птица, а вверх и вниз, на перепончатых крыльях, вверх и вниз, похожая на чертика. Рот у нее всегда открыт, чтобы, не теряя времени, по пути ловить, кусать, глотать живьем комаров и ночных бабочек. Буратино бежал за ней по шею в траве. Мокрые кашки хлестали его по щекам. Вдруг мышь высоко метнулась к круглой луне и оттуда крикнула кому-то.
3: «Привела!»
5: Буратино сейчас же кубарем полетел вниз с крутого обрыва. Катился, катился и шлепнулся в лопухи. Исцарапанный, полон рот песку, с вытаращенными глазами сел.
1: «Ух ты!»
5: Перед ним стояли кот Базилио и лиса Алиса.
7: Храбренький, отважненький Буратино, должно быть, свалился с луны.
9: Странно, как он жив остался.
5: Буратино обрадовался старым знакомым. Хотя ему показалось подозрительным, что у кота перевязана тряпкой правая лапа, а у лисы весь хвост испачкан в болотной тине.
7: Нет худа без добра.
2: Зато ты попал в страну дураков.
5: И она лапой указала на сломанный мост через высохший ручей. По ту сторону ручья, среди кучи мусора, виднелись полуразвалившиеся домишки, чахлые деревья с обломанными ветвями и колокольни, покосившиеся в разные стороны.
2: В этом городе продаются знаменитые куртки на заячьем меху для папы Карло.
5: Облизываясь, пела лиса.
2: Азбуки с раскрашенными картинками. Ах, какие продаются сладкие пирожки и леденцовые петушки на палочках. Ты ведь не потерял еще твои денежки, чудненький Буратино?
5: Лиса Алиса помогла ему встать на ноги, помыслив лапу, почистила ему курточку и повела через сломанный мост. Кот Базилио угрюмо ковылял сзади. Была уже середина ночи, но в городе дураков никто не спал. По кривой грязной улице бродили тощие собаки в репьях, зевали от голода. Косы с драной шерстью на боках щипали пыльную траву у тротуара, трясли огрызками хвостов.
2: Беда!
5: Повесив голову, стояла корова, у нее кости торчали сквозь кожу.
10: Мучение!
5: Повторяла она задумчиво. На кочках грязи сидели общипанные воробьи. Они не улетали, хоть давись ногами. Шатались от истощения куры с выдранными хвостами. Зато на перекрестках стояли на вытяжку свирепые бульдоги-полицейские в треугольных шляпах и в колючих ошейниках. Они кричали на голодных и шелудивых жителей.
11: «Проходи! Держи вправо! И задерживайся!»
5: Лиса тащила Буратино дальше по улице. Они увидели гуляющих под луной по тротуару сытых котов в золотых очках, под руку с кошками в чепчиках. Гулял толстый лис, губернатор этого города, важно подняв нос, и с ним спесивая лисица, державшая в лапе цветок ночной фиалки. Лиса Алиса шепнула.
2: «Это гуляют те, кто посеял деньги на поле чудес. Сегодня последняя ночь, когда можно сеять. К утру соберешь кучу денег и накупишь всякой всячины. Идем скорее!»
5: Лиса и кот привели Буратино на пустырь, где валялись битые горшки, рваные башмаки, дырявые калоши и тряпки. Перебивая друг друга, затараторили.
2: «Рой ямку!»
9: «Клади золотые!»
2: «Посыпь солью!»
9: «Зачерпни из ложи, полей хорошенько!»
2: «Да не забудь сказать крекс-фекс-пекс!»
5: Буратино почесал нос, испачканный в чернилах.
7: «А вы уйдите все-таки подальше!»
2: «Бог мой, да мы и смотреть не хотим, где ты заруешь деньги! Боже, сохрани!»
9: «Боже, сохрани!»
5: Они отошли немного и спрятались за кучей мусора. Буратино выкопал ямку, сказал три раза шепотом
2: «Крекс! Фекс! Пекс!»
5: Положил в ямку четыре золотые монеты, засыпал, из кармана вынул щепотку соли, посыпал сверху, набрал из лужи пригоршню воды, полил и сел ждать, когда вырастет дерево. Лиса Алиса думала, что Буратино уйдет спать, а он все сидел на мусорной куче, терпеливо вытянув нос. Тогда Алиса велела коту остаться караулить, а сама побежала в ближайшее полицейское отделение. Там, в накуренной комнате, за столом, закапанным чернилами, густо храпел дежурный бульдог. Лиса самым благонамеренным голоском сказала ему:
2: «Господин мужественный дежурный, нельзя ли задержать одного беспризорного воришку? Ужасная опасность грозит всем богатеньким и почтенненьким гражданам этого города».
5: С просонок дежурный бульдог так рявкнул, что под лисой со страха оказалась лужа.
11: «Воришка!»
5: Лиса объяснила, что опасный воришка Буратино обнаружен на пустыре. Дежурный все еще рыча позвонил. Ворвались два добермана Пинчера. Сыщики, которые никогда не спали, никому не верили и даже самих себя подозревали в преступных намерениях. Дежурный приказал им доставить опасного преступника живым или мертвым в отделение. Сыщики ответили коротко: и помчались на пустырь особым хитрым галопом, занося задние ноги в бок. Последние 100 шагов они ползли на животах и враз кинулись на Буратино, схватили его подмышки и потащили в отделение. Буратино болтал ногами, умолял сказать «За что? За что?» Сыщики отвечали:
11: «Там разберут».
5: Лиса и кот, не теряя времени, выкопали 4 золотые монеты. Лиса так ловко начала делить деньги, что у кота оказалась 1 монета, а у нее 3. Кот молча вцепился когтями ей в рожу. Лиса плотно обхватила его лапами, и они оба некоторое время катались клубком по пустырю. Кошачья и лисья шерсть летела клочками в лунном свете. Ободрав друг другу бока, они разделили монеты поровну и в ту же ночь скрылись из города. Тем временем сыщики привели Буратино в отделение. Дежурный бульдог вылез из-за стола и сам обыскал его карманы. Не обнаружив ничего, кроме кусочка сахара и крошек миндального пирожного, дежурный кровожадно засопел на Буратино.
11: «Ты совершил 3 преступления, негодяй. Ты беспризорный, беспаспортный и безработный. Отвезти его за город и утопить в пруду».
5: Сыщики ответили. Буратино пытался рассказать про папу Карло, про свои приключения. Все напрасно. Сыщики подхватили его, галопом оттащили за город и с моста бросили в глубокий грязный пруд, полный лягушек, пиявок и личинок водяного жука. Буратино шлепнулся в воду, и зеленая ряска сомкнулась над ним. Не нужно забывать, что Буратино был деревянный и поэтому не мог утонуть. Все же он до того испугался, что долго лежал на воде, весь облепленный зеленой ряской. Вокруг него собрались обитатели пруда. Всем известные своей глупостью черные пузатые головастики, водяные жуки с задними лапами, похожими на весла, пиявки, личинки, которые кушали все, что попадалось, вплоть до самих себя, и, наконец, разные мелкие инфузории. Головастики щекотали его жесткими губами и с удовольствием жевали кисточку на колпаке. Пиявки заползли в карман курточки. Один водяной жук несколько раз влезал на его нос, высоко торчащий из воды, и оттуда бросался в воду ласточкой. Мелкие инфузории, извиваясь и торопливо дрожа волосками, заменявшими им руки и ноги, пытались подхватить что-нибудь съедобное, но сами попадали в рот к личинкам водяного жука. Буратино это, наконец, надоело, он зашлепал пятками по воде.
7: «Пошли прочь! Я вам не дохлая кошка!»
5: Обитатели шарахнулись кто куда. Он перевернулся на живот и поплыл. На круглых листьях водяных лилий под луной сидели большеротые лягушки, выпученными глазами глядели на Буратино.
7: «Какая-то каракатица плывет! Нос, как у аиста! Это морская лягушка!»
5: Буратино, чтобы передохнуть, вылез на большой лист водяной лилии. Сел на нем, плотно обхватил коленки и сказал, стуча зубами:
7: «Все мальчики и девочки напились молока, спят в теплых кроватках. Один я сижу на мокром листе. Дайте поесть чего-нибудь, лягушки».
5: А лягушки, как известно, очень хладнокровны. Но напрасно думать, что у них нет сердца. Когда Буратино, мелко стуча зубами, начал рассказывать про свои несчастные приключения, лягушки одна за другой подскочили, мелькнули задними ногами и нырнули на дно пруда. Они принесли оттуда дохлого жука, стрекозиное крылышко, кусочек тины, зернышко рачьей икры и несколько гнилых корешков. Положив все эти съедобные вещи перед Буратино, лягушки опять вспрыгнули на листья водяных лилий и сидели, как каменные, подняв большеротые головы с выпученными глазами. Буратино понюхал, попробовал лягушиное угощение.
7: «Меня стошнило! Какая гадость!»
5: Тогда лягушки опять все враз бултыхнулись в воду. Зеленая ряска на поверхности пруда заколебалась, и появилась большая, страшная змеиная голова. Она поплыла к листу, где сидел Буратино. У него дыбом встала кисточка на колпаке. Он едва не свалился в воду от страха. Но это была не змея. Это была никому не страшная, пожилая черепаха-тортила с подслеповатыми глазами.
7: «Ах ты, безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями! Сидеть бы тебе дома, да прилежно учиться! Занесло тебя в страну дураков! Так я же хотел же добыть побольше золотых монет для папы Карла! Я очень хороший и благоразумный мальчик! Деньги твои украли кот и лиса! Они пробегали мимо пруда!» Остановились попить, и я слышала, как они хвастались, что выкопали твои деньги и как подрались из-за них. Ох ты, безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями. Не ругаться надо, тут помочь надо человеку. Что я теперь буду делать? Ой-ой-ой-ой-ой, как я вернусь к папе Карло? Ай-яй-яй-яй-яй!
5: Он тер кулаками глаза и хныкал так жалобно, что лягушки вдруг все враз вздохнули.
7: «Ух, Тортила, помоги человеку!»
5: Черепаха долго глядела на луну, что-то вспоминала.
7: «Однажды я вот так же помогла одному человеку, а он потом из моей бабушки и моего дедушки наделал черепаховых гребенок».
5: И опять долго глядела на луну.
7: «Что ж, посиди тут, человечек, а я поползаю по дну. Может быть, найду одну полезную вещицу».
5: Она втянула змеиную голову и медленно опустилась под воду. Лягушки прошептали:
7: «Черепаха-тортила знает великую тайну».
5: Прошло долгое-долгое время. Луна уже клонилась за холмы. Снова заколебалась зеленая ряска, появилась черепаха, держа во рту маленький золотой ключик. Она положила его на лист у ног Буратино.
7: «Безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями! Не горюй, что лиса и кот украли у тебя золотые монеты. Я даю тебе этот ключик. Его обронил на дно пруда человек с бородой такой длины, что он ее засовывал в карман, чтобы она не мешала ему ходить. Ах, как он просил, чтобы я отыскала на дне этот ключик!»
5: Тортила вздохнула, помолчала и опять вздохнула так, что из воды пошли пузыри.
7: «Но я не помогла ему. Я тогда была очень сердита на людей за мою бабушку и моего дедушку, из которых наделали черепаховых гребенок. Бородатый человек много рассказывал про этот ключик, но я все забыла. Помню только, что нужно отворить им какую-то дверь, и это принесет счастье!»
5: У Буратино забилось сердце, загорелись глаза. Он сразу забыл все свои несчастья. Вытащил из кармана курточки пиявок, положил туда ключик, вежливо поблагодарил черепаху, тортилу и лягушек, бросился в воду и поплыл к берегу. Когда он черненькой тенью показался на краю берега, лягушки ухнули ему вслед.
7: «Буратино, не потеряй ключик!»
5: Черепаха-тортила не указала дороги из страны дураков. Буратино бежал, куда глаза глядят. За черными деревьями блестели звезды, над дорогой свешивались скалы, в ущелье лежало облако тумана. Вдруг впереди Буратино запрыгал серый комочек. Сейчас же послышался собачий лай. Буратино прижался к скале. Мимо него, свирепо сопя носами, промчались два полицейских бульдога из города дураков. Серый комочек метнулся с дороги вбок, на откос. Бульдоги за ним. Когда топот и лай ушли далеко, Буратино припустился бежать так быстро, что звезды быстро-быстро поплыли за черными ветвями. Вдруг серый комочек опять перескочил дорогу. Буратино успел разглядеть, что это заяц, а на нем верхом, держа его за уши, сидит бледный маленький человечек. С откоса посыпались камешки, бульдоги вслед за зайцем перескочили дорогу, и опять все стихло. Буратино бежал так быстро, что звезды теперь как бешеные неслись за черными ветвями. В третий раз серый заяц перескочил дорогу. Маленький человечек, задев головой за ветку, свалился с его спины и шлепнулся прямо под ноги Буратино.
11: Рам, держи его!
5: Раскакали вслед за зайцем полицейские бульдоги. Глаза их были так налиты злостью, что не заметили ни Буратино, ни бледного человечка.
3: «Прощай, Мальвина! Прощай навсегда!»
5: Плаксивым голосом пропищал человечек. Буратино наклонился над ним и с удивлением увидел, что это был Пьеро в белой рубашке с длинными рукавами. Он лежал головой вниз в колесной борозде и, очевидно, считал себя уже мертвым и пропищал загадочную фразу «Прощай, Мальвина! Прощай навсегда! Расставаясь с жизнью!» Буратино начал его тормошить, потянул за ногу. Пьеро не шевелился. Тогда Буратино отыскал завалившуюся в кармане пиявку и приставил ее к носу бездыханного человечка. Пиявка, недолго думая, цапнула его за нос. Пьеро быстро сел, замотал головой, отодрал пиявку и простонал.
3: «Ах, я еще жив, оказывается!»
5: Буратино трепал его за щеки, белый как зубной порошок, целовал, спрашивал.
7: «Как ты сюда попал? Почему ты скакал верхом на сером зайце?»
3: «Буратино, Буратино, спрячь меня поскорее. Ведь собаки гнались не за серым зайцем, они гнались за мной. Сеньор Карабас-Барабас преследует меня день и ночь. Он нанял в городе дураков, полицейских собак и поклялся схватить меня живым или мертвым».
5: Вдали опять затявкали псы. Буратино схватил Пьеро за рукав и потащил его в заросли мимозы, покрытые цветами в виде круглых желтых пахучих пупырышков. Там, лежа на прелых листьях, Пьеро шепотом начал рассказывать ему.
3: «Понимаешь, Буратино, однажды ночью шумел ветер, лил дождь, как из ведра. Сеньор Карабас-Барабас сидел около очага и курил трубку. Все куклы уже спали. Один я не спал. Я думал о девочке с голубыми волосами».
7: «Нашел, о ком думать, вот дурень! Я вчера вечером убежал от этой девчонки из чулана с пауками!»
3: «Как? Ты видел девочку с голубыми волосами? Ты видел мою Мальвину?»
7: «Подумаешь, невидаль, плакса и приставала!»
5: Пьеро вскочил, размахивая руками.
3: «Веди меня к ней! Если ты мне поможешь отыскать Мальвину, я тебе открою тайну золотого ключика!»
7: «Как? Ты знаешь тайну золотого ключика?»
3: «Знаю, где ключик лежит, как его достать. Знаю, что им нужно открыть одну дверцу. Я подслушал тайну, и поэтому сеньор Карабас-Барабас разыскивает меня с полицейскими собаками».
5: Буратино ужасно захотелось сейчас же похвастаться, что таинственный ключик лежит у него в кармане. Чтобы не проговориться, он стащил с головы колпачок и запихал его в рот. Пьеро умолял вести его к Мальвине. Буратино при помощи пальцев объяснил этому дуралею, что сейчас темно и опасно, а вот когда расцветет, они побегут к девчонке. Заставив Пьеро опять спрятаться под кусты мимозы, Буратино проговорил шерстяным голосом, так как рот его был заткнут колпачком.
7: «Рассказывай!»
3: «Так вот, однажды ночью шумел ветер».
7: «Про это ты уже рассказывал!»
3: «Так вот, я, понимаешь, не сплю, и вдруг слышу, в окно кто-то громко постучался. Сеньор Карабас-Барабас заворчал».
11: «Кого это принесло в такую собачью погоду?»
12: «Это я, Дуримар»,
3: — ответили за окном.
12: «Продавец лечебных пиявок. Позвольте мне обсушиться у огня».
3: «Мне, понимаешь, очень захотелось посмотреть, какие бывают продавцы лечебных пиявок. Я потихоньку отогнул угол занавески и просунул голову в комнату. И вижу, сеньор Карабас-Барабас поднялся с кресла, наступил, как всегда, на бороду, выругался и открыл дверь. Вошел длинный, мокрый-мокрый человек с маленьким-маленьким лицом, таким сморщенным, как гриб-сморчок. На нем было старое зеленое пальто, на поясе болтали щипцы, крючки и шпильки. В руках он держал жестяную банку
9: исачок. «Если у вас болит живот», — сказал он, кланяясь, будто спина у него была сломана посередине.
12: «Если у вас сильная головная боль или стучит в ушах, я могу вам приставить за уши полдюжины превосходных пиявок».
9: Сеньор Карабас-Барабас проворчал.
11: «К черту дьяволу! Никаких пиявок! Можете сушиться у огня, сколько влезет!»
9: Дуримар стал спиной к очагу. Сейчас же от его зеленого пальто пошел пар и запахло тиной.
12: «Плохо идет торговля пиявками. За кусок холодной свинины и стакан вина я готов вам приставить к ляжке дюжину прекраснейших пиявочек. Если у вас ломота в костях...»
11: «К черту дьяволу, никаких пиявок!»
9: — закричал Карабас-Барабас.
11: «Ешьте свинину и пейте вино!»
9: Дуримар начал есть свинину. Лицо у него сжималось и растягивалось, как резиновое. Поев и выпив, он попросил щепотку табаку.
12: «Сеньор, я сыт и согрет. Чтобы отплатить за ваше гостеприимство, я вам открою тайну».
9: Сеньор Карабас-Барабас посопел трубкой и ответил.
11: «Есть только одна тайна на свете, которую я хочу знать. На все остальное я плевал и чихал».
12: «Сеньор, я знаю великую тайну. Ее сообщила мне черепаха Тортилла».
9: При этих словах Карабас-Барабас выпучил глаза, вскочил, запутался в бороде, полетел прямо на испуганного Дуримара, прижал его к животу и заревел, как бык.
11: «Любезнейший Дуримар, драгоценнейший Дуримар, говори, говори скорее, что тебе сообщила черепаха Тортилла?»
9: Тогда Дуримар рассказал ему следующую историю.
12: «Я ловил пиявок в одном грязном пруду около города дураков. За 4 сольда в день я нанимал одного бедного человека. Он раздевался, заходил в пруд по шею и стоял там, покуда к его голому телу не присасывались пиявки. Тогда он выходил на берег, я собирал с него пиявок и опять посылал его в пруд. Когда мы выловили таким образом достаточное количество, из воды вдруг показалась змеиная голова».
7: «Послушай, Дуримар, ты перепугал все население нашего прекрасного пруда. Ты мутишь воду, ты не даешь мне спокойно отдыхать после завтрака. Когда кончится это безобразие?»
12: «Я увидел, что это обыкновенная черепаха», и, нисколько не боясь, ответил: «Покуда не выловлю всех пиявок в вашей грязной луже».
7: «Я готова откупиться от тебя, Дуримар, чтобы ты оставил в покое наш пруд и больше никогда не приходил».
12: «Тогда я стал издеваться над черепахой. Ах ты, старый плавучий чемодан, глупая тетка Тортилла, чем ты можешь от меня откупиться? Разве своей костяной крышкой, куда прячешь лапы и голову? Я бы продал твою крышку на гребешки». Черепаха позеленела от злости и сказала мне:
7: «На дне пруда лежит волшебный ключик. Я знаю одного человека. Он готов сделать все на свете, чтобы получить этот ключик».
9: Не успел Дуримар произнести эти слова, как Карабас-Барабас завопил, что есть мочи.
11: «Этот человек я! Я, любезнейший Дуримар! Отчего же ты не взял у черепахи ключик?»
12: «Вот еще!»
9: — ответил Дуримар и собрал морщинами все лицо, так что оно стало похоже на вареный сморчок.
12: «Вот еще! Променять превосходнейших пиявок на какой-то ключик. Короче говоря, мы разругались с черепахой, и она, подняв из воды лапу, сказала:
7: «К
1: Клянусь, ни ты, ни кто другой не получат волшебного ключика. Клянусь, его получит только тот человек, кто заставит все население пруда просить меня.

0: быть у меня. Я пойду в город, я войду в один дом, я проникну в комнату под лестницей, я отыщу маленькую дверцу. Мимо нее все ходят, и никто не замечает ее. Всуну ключик в замочную скважину.
1: В это время, понимаешь, Буратино,
2: рассказывал Пиро, сидя под мимозой на прелых листьях.
1: Мне так стало интересно, что я весь высунулся из-за занавески. Сеньор Карабас-Барабас увидел меня.
0: Ты подслушиваешь, негодяй!
1: И он кинулся, чтобы схватить меня и бросить в огонь, но опять запутался в бороде и со страшным грохотом, опрокидывая стулья, растянулся на полу. Не помню, как я очутился за окном, как перелез через изгородь. В темноте шумел ветер и хлестал дождь. Над моей головой черная туча осветилась молнией, и в 10 шагах позади я увидел бегущих Карабаса-Барабаса и продавца пиявок. Я подумал, погиб! Споткнулся, упал на что-то мягкое и теплое, схватился за чьи-то уши. Это был серый заяц. Он со страху заверещал, высоко подскочил, но я крепко держал его за уши, и мы поскакали в темноте через поля, виноградники, огороды. Когда заяц уставал и садился, обиженно жуя раздвоенной губой, я целовал его в лобик. Заяц вздыхал, и опять мы мчались неизвестно куда, то вправо, то влево. Когда тучи разнесло и взошла луна, я увидел под горой городишко с покосившимися в разные стороны колокольнями. По дороге к городу бежали Карабас-Барабас и продавец пиявок. Заяц сказал:
3: вот оно, заячье счастье. Они идут в город дураков, чтобы донять полицейских собак. Готово, мы пропали.
1: Заяц упал духом, уткнулся носом в лапки и повесил уши. Я просил, я плакал, я даже кланялся ему в ноги. Заяц не шевелился. Но когда из города выскочили галопом 2 курносых бульдога с черными повязками на правых лапах, заяц мелко задрожал всей кожей. Я едва успел вскочить на него верхом, и он дал отчаянного стрекача по лесу. Остальное ты сам видел, Буратино.
2: Пиро окончил рассказ, и Буратино спросил его осторожно:
4: а в каком доме? В какой комнате под лестницей находится дверца, которую отпирает ключик?
1: Карабас-Барабас не успел рассказать об этом. Ах, не все ли нам равно? Ключик на дне озера. Мы никогда не увидим счастья.
4: А это ты видел?
2: Крикнул ему в ухо Буратино и, вытащив из кармана ключик, повертел им перед носом Пиро.
4: Вот он!
2: Когда солнце поднялось над скалистой горной вершиной, Буратино и Пьеро вылезли из-под куста и побежали через поле, по которому вчера ночью летучая мышь увела Буратино из дома девочки с голубыми волосами в страну дураков. На Пьеро смешно было смотреть. Так он спешил поскорее увидеть Мальвину.
1: «Послушай», —
2: спрашивал он через каждые 15 секунд.
1: «Буратино, а что, она мне обрадуется?»
4: «А я почем знаю?»
2: Через 15 секунд опять.
1: «Послушай, Буратино, а вдруг она не обрадуется?»
4: «А я почем знаю?»
2: Наконец они увидели белый домик с нарисованными на ставнях солнцем, луной и звездами. Из трубы поднимался дымок. Выше его плыло небольшое облако, похожее на кошачью голову. Пудель Артемон сидел на крыльце и время от времени рычал на это облако. Буратино не очень хотелось возвращаться к девочке с голубыми волосами. Но он был голоден, еще издалека потянул носом запах кипяченого молока.
4: «Если девчонка опять надумает нас воспитывать, напьемся молока, и ни почем я здесь не останусь!»
2: В это время Мальвина вышла из домика. В одной руке она держала фарфоровый кофейник, в другой – корзиночку с печеньем. Глаза у нее все еще были заплаканные. Она была уверена, что крысы утащили Буратино из чулана и съели. Только она уселась за кукольный стол на песчаной дорожке. Лазуревые цветы заколебались, бабочки поднялись над ними, как белые и желтые листья. И появились Буратино и Пьеро. Мальвина так широко раскрыла глаза, что оба деревянных мальчика могли бы свободно туда прыгнуть. Пьеро при виде Мальвины начал бормотать слова, столь бессвязные и глупые, что мы их здесь не приводим. Буратино сказал,

0: как ни в чем не бывало.
1: «Вот я его привел! Воспитывайте!»
0: Мальвина наконец поняла, что это не сон.
2: «Ах, какое счастье!»
0: — прошептала она, но сейчас же прибавила взрослым голосом.
2: «Мальчики, ступайте немедленно мыться и чистить зубы! Артемон, проводи мальчика в колодцу!»
1: «Ты видел?»
0: — проворчал Буратино.
1: «У нее бзик в голове! Мыться, чистить зубы! Кого угодно со света сживет чистотой!»
0: Все же они помылись. Артемон кисточкой на конце хвоста почистил им курточки. Сели за стол. Буратино набивал еду за обе щеки. Пьеро даже не надкусил ни кусочка пирожного. Он глядел на Мальвину так, будто она была сделана из миндального теста. Ей это, наконец, надоело.
2: «Ну, что вы такое увидели у меня на лице? Завтракайте, пожалуйста, спокойно!»
3: «Мальвина!» — ответил Пьеро. «Я давно уже ничего не ел. Я сочиняю стихи».
0: Буратино затрясся от смеха. Мальвина удивилась и опять широко раскрыла глаза.
2: «В таком случае почитайте ваши стишки».
0: Хорошенькой рукой она подперла щеку и подняла хорошенькие глаза к облаку, похожему на кошачью голову. Пьеро начал читать стишки с таким завыванием, будто он сидел на дне глубокого колодца.
3: «Мальвина бежала в чужие края, Мальвина пропала, невеста моя. Рыдаю, не знаю, куда мне деваться, не лучше ли с кукольной жизнью расстаться?»
0: Не успел Пьеро прочитать, не успела Мальвина похвалить стишки, которые ей очень понравились, как на песчаной дорожке появилась жаба. Страшно выпучив глаза, она проговорила:
1: «Сегодня ночью выжившая из ума черепаха Тортилла рассказала Карабасу-Барабасу все про золотой ключик!»
0: Мальвина испуганно вскрикнула, хотя ничего не поняла. Пьеро, рассеянный, как все поэты, произнес несколько бестолковых восклицаний, которые мы здесь не приводим. Зато Буратино сразу вскочил и начал засовывать в карманы печенье, сахар и конфеты.
1: «Бежим как можно скорее! Если полицейские собаки приведут сюда Карабаса-Барабаса, мы погибли!»
0: Мальвина побледнела, как крыло белой бабочки. Пьеро, подумав, что она умирает, опрокинул на нее кофейник, и хорошенькое платье Мальвины оказалось залитым какао. Подскочивший с громким лаем Артемон, а ему-то приходилось стирать Мальвинины платье, схватил Пьеро за шиворот и начал трясти, покуда Пьеро не проговорил, заикаясь:
3: «Довольно, пожалуйста!»
0: Жаба поглядела выпученными глазами на эту суету и опять сказала:
1: «Карабас-барабас с полицейскими собаками будет здесь через четверть часа!»
0: Мальвина побежала переодеваться, Пьеро отчаянно заламывал руки и пробовал даже броситься навзничь на песчаную дорожку. Артемон тащил узлы с домашними вещами, двери хлопали, воробьи отчаянно тараторили на кусте, ласточки проносились над самой землей, сова для увеличения паники дико захохотала на чердаке. Один Буратино не растерялся. Он навьючил на Артемона два узла с самыми необходимыми вещами. На узлы посадили Мальвину, одетую в хорошенькое дорожное платье. Пьерон велел держаться за собачий хвост, сам стал впереди.
1: «Никакой паники! Бежим!»
0: Когда они, то есть Буратино, мужественно шагающий впереди собаки, Мальвина, подпрыгивающая на узлах, и позади Пьеро, начиненный вместо здравого смысла глупыми стихами, когда они вышли из густой травы на гладкое поле, из леса высунулась всклокоченная борода Карабаса-Барабаса. Он ладонью защищал глаза от солнца и оглядывал окрестность. Сеньор Карабас держал на привязи двух полицейских собак. Увидев на ровном поле беглецов, он разинул зубастый рот.
4: «Ага!» —
0: закричал он и спустил собак. Свирепые псы сначала стали кидать задними лапами землю. Они даже не рычали. Они даже глядели в другую сторону, а не на беглецов. Так гордились своей силой. Потом псы медленно пошли к тому месту, где в ужасе остановились Буратино, Артемон, Пьеро и Мальвина. Казалось, все погибло. Карабас-барабас косола пошел вслед за полицейскими псами. Борода его поминутно вылезала из кармана куртки и путалась под ногами. Артемон поджал хвост и злобно зарычал. Мальвина трясла руками.
2: «Боюсь, боюсь!»
0: Пьеро опустил рукава и глядел на Мальвину, уверенный, что все кончено. Первым опомнился Буратино.
1: «Пьеро, бери за руку девчонку! Бегите к озеру, где лебеди! Артемон, скидывай тюки, снимай часы, будешь драться!»
0: Мальвина, едва только услышала это мужественное распоряжение, соскочила с Артемона и, подобрав платье, побежала к озеру. Пьеро за ней. Артемон сбросил тюки, снял с лапы часы и бант с кончика хвоста, оскалил белые зубы и прыгнул влево, прыгнул вправо, расправляя мускулы, и тоже стал с оттяжкой кидать задними ногами землю. Буратино взобрался по смолистому стволу на вершину итальянской сосны, одиноко стоявшей на поле, и оттуда закричал, завыл, запищал во всю глотку.
1: «Звери, птицы, насекомые! Наших бьют! Спасайте ни в чем не повинных деревянных человечков!»
0: Полицейские бульдоги будто бы только сейчас увидели Артемона и разом кинулись на него. Ловкий пудель увернулся и зубами тяпнул одного пса за огрызок хвоста, другого за ляжку. Бульдоги неуклюже повернулись и снова кинулись на пуделя. Он высоко подскочил, пропустив их под собою, и опять успел ободрать одному бок, другому спину. В третий раз бросились на него бульдоги. Тогда Артемон, опустив хвост по траве, помчался кругами по полю, то подпуская близко полицейских псов, то кидаясь в сторону перед самым их носом. Курносые бульдоги теперь по-настоящему обозлились, засопели, бежали за Артемоном не спеша, упрямо, готовые лучше сдохнуть, но добраться до горла суетливого пуделя. Тем временем Карабас-Барабас подошел к итальянской сосне, схватил за ствол и начал трясти.
4: «Слезай, слезай!»
0: Буратино руками, ногами, зубами уцепился за ветку. Карабас-Барабас затряс дерево так, что закачались все шишки на ветвях. На итальянской сосне шишки колючие и тяжелые, величиной с небольшую дыню. Наладить такой шишкой по голове — такой-ой-ой. Буратино едва держался на качающейся ветке. Он видел, что Артемон уже высунул язык красной тряпкой и скачет все медленнее.
4: «Отдавай ключик!»
0: — заорал Карабас-Барабас, разинув пасть. Буратино пополз по ветке, добрался до здоровенной шишки и начал перекусывать стебель, на котором она висела. Карабас-барабас тряхнул сильнее, и тяжелая шишка полетела вниз, бах, прямо ему в зубастую пасть. Карабас-барабас даже присел. Буратино отодрал вторую шишку, и она, бух, Карабасу-барабасу прямо в теме, как в барабан.
1: «Наших бьют!»
0: — опять закричал Буратино.
1: «На помощь ни в чем не повинным деревянным человечкам!»
0: Первыми на помощь прилетели стрижи. Бреющим полетом начали стричь воздух перед носом у бульдогов. Псы напрасно щелкали зубами. Стрижни муха, как серая молния, жик мимо носа. Из облака, похожего на кошачью голову, упал черный коршун, тот, что обыкновенно приносил Мальвине дичь. Он вонзил когти в спину полицейской собаки, взмыл на великолепных крыльях, поднял пса и выпустил его. Пес, визжа, шлепнулся кверху лапами. Артемон сбоку налетел на другого пса, ударил его грудью, повалил, укусил, отскочил. И опять помчались по полю вокруг одинокой сосны Артемон и за ним помятые и покусанные полицейские псы. На помощь Артемону шли жабы. Они тащили двух ужей, ослепших от старости. Ужам все равно нужно было помирать, либо под гнилым пнем, либо в желудке у цапли. Жабы уговорили их погибнуть геройской смертью. Благородный Артемон решил теперь вступить в открытый бой. Сел на хвост, оскалил клыки. Бульдоги налетели на него, и все втроем покатились клубком. Артемон щелкал челюстями, драл когтями. Бульдоги, не обращая внимания на укусы и царапины, ждали одного — добраться до Артемонова горла мертвой хваткой. Визг и вой стояли по всему полю. На помощь Артемону шло семейство ежей. Сам еж, ежиха, ежова теща, две ежовы незамужние тетки и маленькие еженята. Летели, Гудели толстые черно-бархатные шмели в золотых плащах, шипели крыльями свирепые шершни, ползли жужелицы и кусачие жуки с длинными усами. Все звери, птицы и насекомые самоотверженно накинулись на ненавистных полицейских собак. Еж, ежиха, ежова теща, две ежовы незамужние тетки и маленькие еженята сворачивались клубком и со скоростью ракетного шара ударяли иголками бульдогов в морду. Шмели, шершни с налета жалили их отравленными жалами. Серьезные муравьи не спеша залезали в ноздри и там пускали ядовитую муравьиную кислоту. Жужелицы и жуки кусали, бабочки и мухи плотным облачком толклись перед их глазами, застилая свет. Жабы держали наготове двух ужей, готовых умереть геройской смертью. И вот когда один из бульдогов широко разинул пасть, чтобы вычихнуть ядовитую муравьиную кислоту, старый слепой уж бросился головой вперед ему в глотку и винтом пролез в пищевод. То же случилось и с другим бульдогом. Второй слепой уж кинулся ему в пасть. Оба пса, исколотые, изжаленные, исцарапанные, задыхаясь, начали беспомощно кататься по земле. Благородный Артемон вышел из боя победителем. Тем временем Карабас-Барабас вытащил, наконец, из огромного рта колючую шишку. От удара по темени у него выпучились глаза. Пошатываясь, он опять схватился за ствол итальянской сосны. Ветер развевал его бороду. Буратино заметил, сидя на самой верхушке, что конец бороды Карабаса-Барабаса, приподнятый ветром, приклеился к смолистому стволу. Буратино повис на суку и, дразнясь, запищал.
2: «Дяденька, не догонишь, дяденька, не догонишь!»
0: Спрыгнул на землю и начал бегать кругом сосны. Карабас-Барабас, протянув руки, чтобы схватить мальчишку, побежал за ним, пошатываясь кругом дерева. Обежал раз, вот-вот уже, кажется, и схватил скрюченными пальцами удирающего мальчишку. Обежал другой, обежав третий раз. Борода его обматывалась вокруг ствола, плотно приклеивалась к смоле. Когда борода окончилась, и Карабас-Барабас уперся носом в дерево, Буратино показал ему длинный язык и побежал к Лебединому озеру искать Мальвину и Пьеро. Потрепанный Артемон на трех лапах, поджав четвертую, ковылял за ним хромой собачьей рысью. На поле остались два полицейских пса, за жизнь которых, по-видимому, нельзя было дать и дохлой сухой мухи, и растерянный доктор кукольных наук сеньор Карабас-Барабас, плотно приклеенный бородой к итальянской сосне. Мальвина и Пьеро сидели на сырой теплой кочке в камышах. Сверху их прикрывала паутиновая сеть, замусоренная стрекозиными крыльями и высосанными комарами. Маленькие голубые птички, перелетая с камышины на камышину, с веселым изумлением поглядывали на горько плачущую девочку. Издалека доносились отчаянные вопли и визг. Это Артемон и Буратино, очевидно, дорого продавали свою жизнь. Повторяла Мальвина, и листочком лопуха в отчаянии закрывала мокрое лицо. Пьеро пытался утешать ее стихами.
5: «Мы сидим на кочке, желтые, приятные, очень ароматные. Будем жить все лето, мы на кочке этой. Ах, в уединении, всем на удивление».
0: Мальвина затопала на него ногами. Внезапно шум и визг вдали затихли. Мальвина всплеснула руками.
2: «Артемон и Буратино погибли!»
0: И бросилась лицом на кочку в зеленый мох. Пьеро бестолково затоптался около нее. Ветер тихо посвистывал метелками камыша. Наконец послышались шаги. Несомненно, это шел Карабас-Барабас, чтобы грубо схватить и засунуть в свои бездонные карманы Мальвину и Пьеро. Камыш раздвинулся, и появился Буратино. Нос торчком, рот до ушей. За ним прихрамывал ободранный Артемон, навьюченный двумя тюками.
1: «Тоже захотели со мной драться», —
0: сказал Буратино, не обращая внимания на радость Мальвины и Пьеро.
1: «Что мне кот? Что мне лиса? Что мне полицейские собаки? Что мне сам Карабас-Барабас? Тьфу! Девчонка, полезай на собаку! Мальчишка, держись за хвост! Пошли!
0: И он мужественно зашагал по кочкам, локтями раздвигая камыш, кругом озера на ту сторону. Мальвина и Пьеро не смели даже спросить его, чем кончился бой с полицейскими собаками и почему их не преследует Карабас-Барабас. Когда добрались до того берега озера, благородный Артемон начал скулить и хромать на все лапы. Надо было сделать привал, чтобы перевязать ему раны. Под огромными корнями сосны, растущей на каменистом пригорке, увидели пещеру. Туда втащили тюки, и туда же вполз Артемон. Благородная собака сначала облизывала каждую лапу, потом протягивала ее Мальвине. Буратино рвал Мальвинину старую рубашку на бинты, Пьеро их держал, Мальвина перевязывала лапы. После перевязки Артемону поставили градусник, и собака спокойно заснула. Буратино сказал:
1: «Пьеро, катись к озеру, принеси воды».
0: Пьеро послушно поплелся, бормоча стихи и спотыкаясь. По дороге потерял крышку, едва принес воды на дне чайника. Буратино сказал:
1: «Мальвина, слетай-ка, набери веток для костра».
0: Мальвина сукоризной взглянула на Буратино, пожала плечиком и принесла несколько сухих стебельков. Буратино сказал:
1: «Вот наказание с этими хорошо воспитанными».
0: Сам принес воды, сам набрал веток и сосновых шишек, сам развел у входа в пещеру костер, такой шумный, что закачались ветви на высокой сосне. Сам сварил какао на воде.
1: «Живо! Садись завтракать!»
0: Мальвина все это время молчала, поджав губы. Но теперь она сказала очень твердо, взрослым голосом:
2: «Не думайте, Буратино, что если вы дрались с собаками и победили, спасли нас от Карабаса-Барабаса и в дальнейшем вели себя мужественно, то вас это избавляет от необходимости мыть руки и чистить зубы перед едой!»
0: Буратино так и сел. «Вот тебе раз!» Выпучил глаза на девчонку с железным характером. Мальвина вышла из пещеры и хлопнула в ладоши.
2: «Бабочки, гусеницы, жуки, жабы!»
0: Не прошло минуты, прилетели большие бабочки, испачканные цветочной пыльцой. Приползли гусеницы и угрюмые навозные жуки. На животах пришлепали жабы. Бабочки, вздыхая крыльями, сели на стены пещеры, чтобы внутри было красиво и обсыпавшаяся земля не попадала в кушанье. Навозные жуки скатывали в шарики весь мусор на полу пещеры и выкидывали их прочь. Жирная белая гусеница вползла на голову Буратино и, свесившись с его носа, выдавила немного пасты ему на зубы. Хочешь не хочешь, пришлось их почистить. Другая гусеница почистила зубы Пьеро. Появился заспанный барсук, похожий на мохнатого поросенка. Он брал лапой коричневых гусениц, выдавливал из них коричневую пасту на обувь и хвостом отлично вычистил все три пары башмаков у Мальвины, Буратино и Пьеро. Почистив, зевнул и ушел в перевалку. Влетел суетливый, пестрый, веселый удод с красным хохолком, который вставал дыбом, когда он чему-нибудь удивлялся.
6: «Кого причесать?»
2: «Меня!»
0: — сказала Мальвина.
2: «Зовите и причешите! Я растрепана!»
6: «А где же зеркало? Послушайте, душечка!»
0: Тогда пучеглазые жабы сказали:
1: «Мы принесем!»
0: 10 жаб зашлепали животами к озеру. Вместо зеркала они приволокли зеркального карпа, такого жирного и сонного, что ему было все равно, куда его тащат подплавники. Карпа поставили на хвосте перед Мальвиной. Чтобы он не задыхался, ему в рот лили из чайника воду. Суетливый удод завил и причесал Мальвину. Осторожно взял со стены одну из бабочек и припудрил ею девчонкин нос.
6: «Готово, душечка!»
0: И пестрым клубком вылетел из пещеры. Жабы утащили зеркального карпа обратно в озеро. Буратино и Пьеро, хочешь не хочешь, вымыли руки и даже шею. Мальвина разрешила сесть завтракать. После завтрака, смахнув крошки с колен, она сказала:
2: «Буратино, мой друг, в прошлый раз мы с вами остановились на диктанте. Продолжим урок».
0: Буратино захотелось выскочить из пещеры, куда глаза глядят. Но нельзя же было бросить беспомощных товарищей и больную собаку. Он проворчал:
1: «Письменных принадлежностей не взяли».
7: «Неправда, взяли», —
0: простонал Артемон. Дополз до узла, зубами развязал его и вытащил пузырек с чернилами, пенал, тетрадь и даже маленький глобус.
2: «Не держите вставочку судорожно и слишком сохранил их.
0: Мальвина подняла хорошенькие глаза к потолку пещеры на бабочек, и в это время послышался хруст веток, грубые голоса. Мимо пещеры прошли продавец лечебных пиявок Дуримар и волочащий ноги Карабас-Барабас. На лбу у директора кукольного театра багровела огромная шишка, нос распух, борода в клочьях и вымазана в смоле. Охая и отплевываясь, он говорил:
4: «Они далеко не могли убежать. Они где-нибудь здесь, в лесу!»
0: Карабас-Барабас и Дуримар медленно прошли мимо пещеры. Во время боя на равнине продавец лечебных пиявок в страхе сидел за кустом. Когда все кончилось, он подождал, покуда Артемон и Буратино не скроются в густой траве, и тогда только с большими трудностями отодрал от ствола итальянской сосны бороду Карабаса-Барабаса.
8: «Ну, я делал же вас, мальчишка. Придется вам приставить к затылку две дюжины самых лучших пиявок».
0: Карабас-Барабас заревел:
4: 100 000 чертей! Живо в погоню за негодяями!»
0: Карабас-Барабас и Дуримар пошли по следам беглецов. Они раздвигали руками траву, осматривали каждый куст, обшаривали каждую кочку. Они видели дымок костра у корней старой сосны, но им и в голову не пришло, что в этой пещере скрывались деревянные человечки, да еще зажгли костер.
4: «Этого негодяя Буратино разрежу перочинным ножом на кусочки!»
0: Беглецы притаились в пещере. Что теперь делать? Бежать? Но Артемон весь забинтованный крепко спал. Пес должен был спать 24 часа, чтобы зажили раны. Неужели же бросить благородную собаку одну в пещере? Нет, нет, спасаться так всем вместе, погибать так всем вместе. Буратино, Пьеро и Мальвина в глубине пещеры, уткнувшись носами, долго совещались. Решили прождать здесь до утра, вход в пещеру замаскировать ветками и для скорейшего выздоровления Артемону сделать питательную клизму. Буратино сказал:
1: «Я все-таки хочу во что бы то ни стало узнать у Карабаса-Барабаса, где эта дверца, которую открывает золотой ключик. За дверцей хранится что-нибудь замечательное, удивительное, и оно должно принести нам счастье».
2: «Боюсь без вас оставаться, боюсь!»
1: «А Пьеро вам на что?»
2: «Ах, он только читает стишки!»
6: «Я буду защищать Мальвину, как лев!»
0: Проговорил Пьеро хриплым голосом, каким разговаривают крупные хищники.
1: «Молодчина, Пьеро! Давно бы так!»
0: И Буратино пустился бежать по следам Карабаса-Барабаса и Дуримара. Он их вскоре увидел. Директор кукольного театра сидел на берегу ручья. Дуримар ставил ему на шишку компресс из листьев конского щавеля. Издалека было слышно свирепое урчание в пустом желудке у Карабаса-Барабаса и скучное попискивание в пустом желудке у продавца лечебных пиявок.
8: «Сеньор, вам необходимо подкрепиться»,
0: — говорил Дуримар.
8: «Поиски негодяев могут затянуться до глубокой ночи».
4: «Я бы съел сейчас целого поросеночка да парочку уточек»,
0: — мрачно ответил Карабас-Барабас. Приятели побрели к харчевне трех пескарей. Ее вывеска виднелась на пригорке. Но скорее, чем Карабас-Барабас и Дуримар, припустился туда Буратино, пригибаясь к траве, чтобы его не заметили. Около дверей харчевни Буратино подкрался к большому петуху, который, найдя зернышко или кусочек цыплячьей кишки, гордо встряхивал красным гребешком, шаркал когтями и с тревогою звал кур на угощение. Буратино протянул ему на ладони крошки миндального пирожного.
1: «Угощайтесь, сеньор главнокомандующий!»
0: Петух строго взглянул на деревянного мальчишку, но не удержался и клюнул его в ладонь.
1: «Сеньор главнокомандующий, мне нужно бы пройти в харчевню, но так, чтобы хозяин меня не заметил. Я спрячусь за ваш великолепный разноцветный хвост, и вы доведете меня до самого очага, ладно?»
4: «Ко-ко-ко!»
0: Еще более гордо произнес петух. Он ничего не понял, но, чтобы не показать, что ничего не понял, важно пошел к открытой двери харчевни. Буратино схватил его под крылья за бока, прикрылся его хвостом и на корточках пробрался на кухню, к самому очагу, где суетился плешивый хозяин харчевни, крутя на огне вертела и сковороды.
9: «Пошел прочь, старое бульонное мясо!» —
0: крикнул на петуха хозяин и так поддал ногой, что петух кудах-тах-тах с отчаянным криком вылетел на улицу перепуганным куром. Буратино, незамеченный, шмыгнул мимо ног хозяина и присел за большим глиняным кувшином. В это время послышались голоса Карабаса-Барабаса и Дуемара. Хозяин, низко кланяясь, вышел им навстречу. Буратино влез внутрь глиняного кувшина и там притаился. Карабас-Барабас и Дуремар подкреплялись жареным поросеночком. Хозяин подливал вина в стаканы. Карабас-Барабас, обсасывая поросячью ногу, сказал хозяину:
4: «Дрянь у тебя вино! Налей-ка мне вон из того кувшина!»
0: И указал костью на кувшин, где сидел Буратино.
9: «Сеньор, этот кувшин пуст!»
4: «Врешь! Покажи!»
0: Тогда хозяин поднял кувшин и перевернул его. Буратино изо всей силы уперся локтями в бока кувшина, чтобы не вывалиться.
4: «Там что-то чернеется!»
0: — прохрипел Карабас-Барабас.
8: «Там что-то белеется!»
0: — подтвердил Дуремар.
9: «Сеньоры, чири мне на язык, прострел мне в поясницу, кувшин пуст!»
4: «Ну, в таком случае ставь его на стол, мы будем кидать туда кости!»
0: Кувшин, где сидел Буратино, поставили между директором кукольного театра и продавцом лечебных пиявок. На голову Буратино посыпались обглоданные кости и корки. Карабас-Барабас, выпив много вина, протянул к огню очага бороду, чтобы с нее капала налипшая смола.
4: «Положу Буратино на ладонь, другой ладонью прихлопну. Мокрое место от него останется».
8: «Негодяй вполне этого заслуживает»,
0: — подтверждал Дуремар.
8: «Но сначала к нему хорошо бы приставить пиявок, чтобы не высосали всю кровь».
4: «Нет!»
0: — стучал кулаком Карабас-Барабас.
4: «Сначала я отниму у него золотой ключик».
0: В разговор вмешался хозяин. Он уже знал про бегство деревянных человечков.
9: «Сеньор, вам нечего утомлять себя поисками. Сейчас я позову двух расторопных ребят, покуда вы подкрепляетесь вином. Они живо обыщут весь лес и притащат сюда Буратино».
4: «Ладно, посылай ребят», —
0: сказал Карабас-Барабас, подставляя к огню огромные подошвы. И так как он был уже пьян, то во всю глотку запел песню.
4: «Мой народец странный, глупый деревянный, кукольный владыка, вот кто я поди-ка, грозный Карабас, славный Барабас. Куклы предо мною стелятся травою, будь ты хоть красотка, у меня есть плетка, плетка в семь хвостов, плетка в семь хвостов. Погрожу лишь плеткой, мой народец кроткий, песни распевает, денежки сбирает, в мой большой карман, в мой большой карман».
0: Тогда Буратино завывающим голосом проговорил из глубины кувшина:
10: «Открой тайну, несчастный! Открой тайну!»
0: Карабас-Барабас от неожиданности громко щелкнул челюстями и выпучился на Дуремара.
4: «Это ты?»
8: «Нет, это не я».
4: «Кто же сказал, чтобы я открыл тайну?»
0: Дуремар был суеверен. Кроме того, он тоже выпил много вина. Лицо у него посинело и сморщилось от страха, как гриб-сморчок. Глядя на него, и Карабас-Барабас застучал зубами.
10: «Открой тайну!»
0: Опять завыл таинственный голос из глубины кувшина.
10: «Иначе не сойдешь с этого стула, несчастный!»
0: Карабас-Барабас попытался вскочить, но не мог даже приподняться.
4: «Какую тайну?
0: Спросил он, заикаясь. Голос ответил:
10: «Тайну черепахи Тактилы!»
0: От ужаса Дуремар медленно полез под стол. У Карабаса-Барабаса отвалилась челюсть.
10: «Где находится дверь? Где находится дверь?»
0: Будто ветер в трубе в осеннюю ночь провыл голос.
4: Отвечу, замолчи,
0: прошептал Карабас-Барабас.
4: «Дверь у старого Карла в каморке за нарисованным очагом».
0: Едва он произнес эти слова, со двора вошел хозяин.
9: «Вот надежные ребята! За деньги они приведут к вам, сеньор, хоть самого черта!»
0: И он указал на стоящих на пороге лису Алису и кота Базилио. Лиса почтительно сняла старую шляпу.
1: «Сеньор Карабас-Барабас подарит нам на бедность 10 золотых монет, и мы отдадим вам в руки негодяя Буратино, не сходя с этого места!»
0: Карабас-Барабас залез под бороду в жилетный карман, вынул 10 золотых.
4: «Вот деньги! А где Буратино?»
0: Лиса несколько раз пересчитала монеты, вздохнула, отдавая половину коту, и указала лапой.
1: «Кувшине, сеньор, у вас под носом!»
0: Карабас-барабас схватил со стола кувшин и бешено швырнул его о каменный пол. Из осколков и кучи обглоданных костей выскочил Буратино. Пока все стояли, разинув рты, он как стрела кинулся из харчевни на двор прямо к петуху, который гордо рассматривал то одним глазом, то другим дохлого червячка.
1: «Это ты меня предал, старый котлетный фарш!»
0: Свирепо вытянув нос, сказал ему Буратино.
1: «Ну, теперь лупи, что есть духу!»
0: И он плотно вцепился в его генеральский хвост. Петух, ничего не понимая, растопырил крылья и пустился бежать на голенастых ногах. Буратино в вихре за ним. Под гору, через дорогу, по полю, к лесу. Карабас-барабас, Дуримар и хозяин харчевни опомнились, наконец, от удивления и выбежали вслед за Буратино. Но сколько они ни оглядывались, его нигде не было видно. Только вдалеке, по полю, лупил, что есть духу, петух. Но так как всем было известно, что он дурак, то на этого петуха никто не обратил внимания. Глупый петух уморился. Едва бежал, разинув клюв. Буратино отпустил, наконец, его помятый хвост.
1: «Ступай, генерал, к своим курам!»
0: И один пошел туда, где сквозь листву ярко блестело лебединое озеро. Вот и сосна на каменистом пригорке, а вот и пещера. Вокруг разбросаны наломанные ветки, трава примята следами колес. У Буратино отчаянно забилось сердце. Он соскочил с пригорка, заглянул под корявые корни. Пещера была пуста. Ни Мальвины, ни Пьеро, ни Артемона. Только валялись две тряпочки. Он их поднял. Это были оторванные рукава от рубашки Пьеро. Друзья кем-то похищены. Они погибли. Буратино упал ничком. Нос его глубоко воткнулся в землю. Он только теперь понял, как дороги ему друзья. Пусть Мальвина занимается воспитанием. Пусть Пьеро хоть тысячу раз подряд читает стишки. Буратино отдал бы даже золотой ключик, чтобы увидеть снова друзей. Около его головы бесшумно поднялся рыхлый бугорок земли. Вылез бархатный крот с розовыми ладонями. Пискляво чихнул три раза и сказал.
11: «Я слеп, но я отлично слышу. Сюда подъезжала тележка, запряженная овцами. В ней сидел лис, губернатор города дураков и сыщики. Губернатор приказал взять негодяев, которые поколотили моих лучших полицейских при исполнении обязанностей. Взять!» Сыщики ответили «Тяф!» Бросились в пещеру, и там началась отчаянная возня. «Твоих друзей связали, кинули в тележку вместе с узлами и уехали!»
0: Что за польза было лежать, завязив нос в земле? Буратино вскочил и побежал по следам колес. Обогнул озеро, вышел на поле с густой травой. Шел. У него не было никакого плана в голове. Надо спасти товарищей. Вот и все. Дошел до обрыва, откуда позапрошлой ночью сорвался в лопухи. Внизу увидел грязный пруд, где жила черепаха Тортила. По дороге к пруду спускалась тележка. Ее тащили две худые, как скелеты овцы, с ободранной шерстью. На козлах сидел жирный кот с надутыми щеками в золотых очках. Он служил при губернаторе тайным нашептывателем в ухо. Позади него важный лис, губернатор. На узлах лежали Мальвина, Пьеро и весь забинтованный Артемон. Всегда такой расчесанный, хвост его волочился кисточкой по пыли. Позади тележки шли два сыщика, добермана Пинчера. Вдруг сыщики подняли собачьи морды и увидели наверху обрыва белый колпачок Буратино. Сильными прыжками пинчеры начали взбираться по крутому косогору. Но прежде чем они доскакали до верха, Буратино, а ему уже никуда не скрыться, не убежать, сложил руки над головой и ласточкой с самого крутого места кинулся вниз, в грязный пруд, затянутый зеленой ряской. Он описал в воздухе кривую и, конечно, угодил бы в пруд под защиту тетки Тортилы, если бы не сильный порыв ветра. Ветер подхватил легонького деревянного Буратино, закружил, завертел его двойным штопором, швырнул в сторону, и он, падая, шлепнулся прямо в тележку на голову губернатора Лиса. Жирный кот в золотых очках от неожиданности свалился с козел, и так как он был подлец и трус, то притворился, что упал в обморок. Губернатор Лис, тоже отчаянный трус, с визгом кинулся удирать по косогору и тут же залез в барсучью нору. Там ему пришлось несладко. Барсуки сурово расправляются с такими гостями. Овцы шарахнулись, тележка опрокинулась, Мальвина, Пьеро и Артемон вместе с узлами покатились в лопухи. Все это произошло так быстро, что вы, дорогие читатели, не успели бы сосчитать всех пальцев на руке. Доберманы-пинчеры огромными прыжками кинулись вниз с обрыва. Подскочив к опрокинутой тележке, увидели жирного кота в обмороке, увидели в лопухах валяющихся деревянных человечков и забинтованного пуделя, но нигде не было видно губернатора Лиса. Он исчез, будто сквозь землю провалился. Тот, кого сыщики должны охранять, как зеницу ока. Первый сыщик, подняв морду, издал собачий вопль отчаяния. Второй сыщик сделал то же самое.
12: Ай-яй-яй-яй-яй!
0: Они кинулись и обыскали весь косогор. Снова тоскливо взвыли, потому что им уже мерещилась плетка и железная решетка. Униженно виляя задами, они побежали в город дураков, чтобы наврать в полицейском отделении, будто губернатор был взят на небо живым. Так по дороге они придумали в свое оправдание. Буратино потихоньку ощупал себя. Ноги, руки были целы. Он пополз в лопухи и освободил от веревок Мальвину и Пьеро. Мальвина, не говоря ни слова, обхватила Буратино за шею, но поцеловать не могла, помешал его длинный нос. У Пьеро по локоть были оторваны рукава. Белая пудра осыпалась со щек, и оказалось, что щеки у него обыкновенные, румяные, несмотря на его любовь к стихам.
13: «Я здорово дрался»,
0: — грубым голосом сказал он.
13: «Кабы мне не дали подножку, ни почем бы меня не взять»,
0: — Мальвина подтвердила.
2: «Он дрался, как лев!»
0: Она обхватила Пьеро за шею и поцеловала в обе щеки.
1: «Довольно, довольно лизаться!»
0: — проворчал Буратино.
1: «Бежимте! Артемона потащим за хвост!»
0: Они ухватились все трое за хвост несчастной собаки и потащили ее по косогору наверх.
13: «Пустите! Я сам пойду! Оф! Мне так унизительно!»
0: — стонал забинтованный пудель.
1: «Нет-нет! Ты слишком слаб!»
0: Но едва они взобрались до половины косогора, наверху показались Карабас-Барабас и Дуримар. Лиса Алиса показывала лапой на беглецов, кот Базилио щетинил усы и отвратительно шипел.
4: «Вот так ловко! Сам золотой ключик идет мне в руки!»
0: Буратино торопливо придумывал, как выпутаться из новой беды. Пьеро прижал к себе Мальвину, намереваясь дорого продать жизнь. На этот раз не было никакой надежды на спасение. Дуримар хихикал наверху косогора.
14: «Больную собачку пуделя, сеньор Карабас-Барабас, вы мне отдайте. Я ее брошу в пруд пиявочкам, чтобы мои пиявочки разжирели».
0: Толстому Карабасу-Барабасу лень было спускаться вниз. Он манил беглецов пальцем, похожим на сардельку.
4: «Идите, идите ко мне, деточки!»
1: «Не с места!»
0: — приказал Буратино.
1: «Погибать так весело! Пьеро, говори какие-нибудь свои самые гадкие стишки! Мальвина, хохочи во всю глотку!»
0: Мальвина, несмотря на некоторые недостатки, была хорошим товарищем. Она вытерла слезы и засмеялась очень обидно для тех, кто стоял наверху косогора. Пьеро сейчас же сочинил стихи и завыл неприятным голосом.
5: Лису Алису жалко, плачет по ней палка. Кот Базилио нищий, вор гнусный котище. Дуримар наш дурачок, безобразнейший сморчок. Карабас ты барабас, не боимся очень вас.
0: В то же время Буратино кривлялся и дразнился.
1: Эй ты, директор кукольного театра, старый пивной бочонок, жирный мешок, набитый глупостью, спустись, спустись к нам, я тебе наплюю в драную бороду.
0: В ответ Карабас-Барабас страшно зарычал, Дуримар поднял тощие руки к небу. Лиса Алиса криво усмехнулась.
1: Разрешите свернуть шеи этим нахалам.
0: Еще минута, и все было бы кончено. Вдруг со свистом примчались стрижи.
15: Стась, стась, стась!
0: Над головой Карабаса-Барабаса пролетела сорока, громко тараторя.
1: Скорее, скорее, скорее!
0: И наверху косогора появился старый папа Карло. Рукава у него были засучены, в руке сучковатая палка, брови нахмурены. Он плечом толкнул Карабаса-Барабаса, локтем Дуримара, дубинкой вытянул по спине лису Алису, сапогом швырнул в сторону кота Базилио. После этого, нагнувшись и глядя с косогора вниз, где стояли деревянные человечки, сказал радостно.
16: «Сын мой, Буратино, Плутишка, ты жив и здоров. Иди же скорей ко мне!»
0: Неожиданное появление Карло, его дубинка и нахмуренные брови навели ужас на негодяев. Лиса Алиса уползла в густую траву и там дала стрекача, иногда лишь останавливаясь, чтобы поежиться после удара дубинкой. Кот Базилио, отлетев шагов на 10, шипел от злости, как проткнутая велосипедная шина. Дуримар подобрал полы зеленого пальто и полез с косогора вниз, повторяя:
14: «Я ни при чем, я ни при чем».
0: Но на крутом месте сорвался, покатился и с ужасным шумом и плеском шлепнулся в пруд. Карабас-барабас остался стоять, где стоял. Он только втянул всю голову до макушки в плечи. Борода его висела, как пакля. Буратино, Пьеро и Мальвина взобрались наверх. Папа Карло брал их поодиночке на руки, грозил пальцем.
16: «Вот я вас уже, баловники!»
0: и клал за пазуху. Потом он спустился на несколько шагов с косогора и присел над несчастной собакой. Верный Артемон поднял морду и лизнул Карло в нос. Буратино тотчас высунулся из-за пазухи.
1: «Папа Карло, мы без собаки домой не пойдем».
16: «Тяжеленько будет, но да уж как-нибудь донесу вашего песика».
0: Он взвалил Артемона на плечо и, отдуваясь от тяжелого груза, полез наверх, где все так же, втянув голову, выпучив глаза, стоял Карабас-Барабас.
16: «Куклы мои!» —
0: проворчал он. Папа Карло ответил ему сурово.
16: «Эх ты! С кем на старости лет связался? С известными всему свету жуликами, с Дуримаром, с котом, с лисой? Маленьких обижаете? Стыдно, доктор!»
0: И Карло пошел по дороге в город. Карабас-Барабас со втянутой головой шел за ним следом.
16: «Куклы мои, отдай!»
1: «Ни почем не отдавай!»
0: — завопил Буратино, высовываясь из-за пазухи. Так шли, шли. Миновали харчевню трех пескарей, где в дверях кланялся плешивый хозяин, показывая обеими руками на шипящие сковородки. Около дверей взад и вперед рассказывал петух с выдранным хвостом и возмущенно рассказывал о хулиганском поступке Буратино. Куры сочувственно поддакивали.
1: «Какой страх! Наш петух!»
0: Карло поднялся на холм, откуда было видно море, кое-где покрытое матовыми полосками от веяния ветерка. У берега старый городок песочного цвета под знойным солнцем и полотняная крыша кукольного театра. Карабас-барабас, стоя в трех шагах позади Карло, проворчал.
16: «Я тебе дам за куклу 100 золотых монет. Продай!»
0: Буратино, Мальвина и Пьеро перестали дышать. Ждали, что скажет Карло. Он ответил:
16: «Нет, если бы ты был добрым, хорошим директором театра, я бы тебе, так и быть, отдал маленьких человечков. А ты хуже всякого крокодила. Не отдам и не продам. Убирайся!»
0: Карло спустился с холма и, уже более не обращая внимания на Карабаса-Барабаса, вошел в городок. Там, на пустой площади, неподвижно стоял полицейский. От жары и скуки у него повисли усы, веки слиплись, над треугольной шляпой кружились мухи. Карабас-Барабас вдруг засунул бороду в карман, схватил Карло сзади за рубашку и заорал на всю площадь:
4: «Держите вора! Он украл у меня куклы!»
0: Но полицейский, которому было жарко и скучно, даже и не пошевелился. Карабас-Барабас подскочил к нему, требуя арестовать Карло.
17: «А ты кто такой?»
0: — лениво спросил полицейский.
4: «Я? Я доктор кукольных наук, директор знаменитого театра, кавалер высших орденов, ближайший друг Тарабарского короля, сеньор Карабас-Барабас!»
17: «А ты не кричи на меня!»
0: — ответил полицейский. Покуда Карабас-Барабас с ним припирался, папа Карло, торопливо стуча палкой по плитам мостовой, подошел к дому, где он жил. Отпер дверь в полутемную каморку под лестницей, снял с плеча Артемона, положил на койку, из-за пазухи вынул Буратино, Мальвину и Пьеро и посадил их рядышком на стол. Мальвина сейчас же сказала:
2: «Папа Карло, прежде всего займитесь больной собакой. Мальчики, немедленно мыться!»
0: Вдруг она в отчаянии всплеснула руками.
2: «Мои платья! Мои новенькие туфельки! Мои хорошенькие ленточки остались на дне оврага в лопухах!»
16: «Ничего, не горюй», — сказал Карло. «Вечером я схожу, принесу твои узлы».
0: Он заботливо разбинтовал Артемоновы лапы. Оказалось, что раны почти уже зажили, и собака не могла пошевелиться только потому, что была голодна.
17: «Тарелочку овсяной болтушки, да косточку с мозгом. И я готов драться со всеми собаками в городе».
16: «Ай-яй-яй», — сокрушался Карло.
17: «А у меня дома ни крошки, и в кармане ни сольда».
0: Мальвина жалобно всхлипнула. Пьеро тер кулаком лоб, соображая.
17: «Я пойду на улицу читать стихи. Прохожие надают мне кучу сольда».
0: Карло покачал головой.
16: «И будешь ты ночевать, сынок, за бродяжничество в полицейском отделении».
0: Все, кроме Буратино, приуныли. Он же хитро улыбался, вертелся так, будто сидел не на столе, а на перевернутой кнопке.
1: «Ребята, довольно хныкать!»
0: Он соскочил на пол и что-то вытащил из кармана.
1: «Папа Карло, возьми молоток, отдели от стены дырявый холст!»
0: И он задранным носом указал на очаг и на котелок над очагом и на дым, нарисованный на куске старого холста. Карло удивился.
16: «Зачем, сынок? Ты хочешь сдирать со стены такую прекрасную картину? В зимнее время я смотрю на нее и воображаю, что это настоящий огонь, и в котелке настоящая баранья похлебка с чесноком. И мне становится немного теплее».
1: «Папа Карло, даю честное кукольное слово. У тебя будет настоящий огонь в очаге, настоящий чугунный котелок и горячая похлебка. Сдери холст!»
0: Буратино сказал это так уверенно, что папа Карло почесал в затылке, покачал головой, покряхтел-покряхтел, взял клещи и молоток и начал отдирать холст. За ним, как мы уже знаем, все было затянуто паутиной и висели дохлые пауки. Карло старательно обмел паутину, тогда стала видна небольшая дверца из потемневшего дуба. На четырех углах на ней были вырезаны смеющиеся рожицы, а посредине — пляшущий человечек с длинным носом. Когда с него смахнули пыль, Мальвина, Пьеро, папа Карло, даже голодный Артемон воскликнули в один голос:
18: «Это портрет самого Буратино!»
1: «Я так и думал!»
0: — сказал Буратино. Хотя он ничего такого не думал и сам удивился.
1: «А вот и ключ от дверцы! Папа Карло, открой!»
16: «Эта дверца и этот золотой ключик сделаны очень давно каким-то искусным мастером. Посмотрим, что спрятано за дверцей».
0: Он вложил ключик в замочную скважину и повернул. Раздалась негромкая, очень приятная музыка, будто заиграл органчик в музыкальном ящике. Папа Карло толкнул дверцу. Со скрипом она начала открываться. В это время раздались торопливые шаги за окном, и голос Карабаса-Барабаса проревел.
19: «Именем Тарабарского короля арестуйте старого плута Карло!»
0: Карабас-Барабас, как мы знаем, тщетно старался уговорить сонного полицейского, чтобы он арестовал Карло. Ничего не добившись, Карабас-Барабас побежал по улице. Разбивающаяся борода его цеплялась за пуговицы и зонтики прохожих. Он толкался и лязгал зубами. Вслед ему пронзительно свистели мальчишки, запускали в спину ему гнилыми яблоками. Карабас-Барабас вбежал к начальнику города. В этот жаркий час начальник сидел в саду, около фонтана, в одних трусиках и пил лимонад. У начальника было 6 подбородков, нос его утонул в розовых щеках. За спиной его, под липой, 4 мрачных полицейских то и дело откупоривали бутылки с лимонадом. Карабас-Барабас бросился перед начальником на колени и, бородой размазывая слезы по лицу, завопил.
19: «Я несчастный сирота! Меня обидели, обокрали и сбили!»
20: «Кто тебя, сироту, обидел?»
0: Отдуваясь, спросил начальник.
19: «Злейший враг, старый шарманщик Карло! Он украл у меня 3 самые лучшие куклы! Он хочет сжечь мой знаменитый театр! Он подожжет и ограбит весь город, если его сейчас же не арестовать!»
0: В подкрепление своих слов Карабас-Барабас вытащил горсть золотых монет и положил в туфлю начальника. Короче говоря, он такое наплел и наврал, что испуганный начальник приказал 4 полицейским под липой.
20: «Идите за почтенным сиротой и сделайте все нужное именем закона!»
0: Карабас-Барабас побежал с 4 полицейскими к каморке Карло и крикнул.
19: «Именем Тарабарского короля арестуйте вора и негодяя!»
0: Но двери были закрыты. В каморке никто не отозвался. Карабас-Барабас приказал.
19: «Именем Тарабарского короля ломайте дверь!»
0: Полицейские нажали, гнилые половинки дверей сорвались с петель, и 4 бравых полицейских, гремя саблями, с грохотом свалились в каморку под лестницей. Это было в ту самую минуту, когда в потайную дверцу в стене, нагнувшись, уходил Карло. Он скрылся последним. Дверца «дзынь» захлопнулась. Тихая музыка перестала играть. В каморке под лестницей валялись только грязные бинты и рваный холст с нарисованным очагом. Карабас-Барабас подскочил к потайной дверце, заколотил в нее кулаками и каблуками. Тра-та-та-та! Но дверца была прочна. Карабас-Барабас разбежался и ударил в дверцу задом. Дверца не поддалась. Он затопал на полицейских.
19: «Ломайте проклятую дверь именем Тарабарского короля!»
0: Полицейские ощупывали друг у друга, кто на шлепку на носу, кто шишку на голове.
21: «Нет, здесь работа очень тяжелая!»
0: ответили они. И пошли к начальнику города сказать, что ими все сделано по закону, но старому шарманщику, видимо, помогает сам дьявол, потому что он ушел сквозь стену. Карабас-Барабас рванул себя за бороду, повалился на пол и начал реветь, выть и кататься, как бешеный, по пустой каморке под лестницей. Пока Карабас-Барабас катался, как бешеный, и рвал на себе бороду. Буратино впереди, а за ним Мальвина, Пьеро, Артемон и последним папа Карло спускались по крутой каменной лестнице в подземелье. Папа Карло держал огарок свечи. Ее колеблющийся огонек отбрасывал от артемоновой лохматой головы или от протянутой руки Пьеро большие тени, но не мог осветить темноты, куда спускалась лестница. Мальвина, чтобы не зареветь от страха, щипала себя за уши. Пьеро, как всегда, ни к селу, ни к городу, бормотал стишки.
22: «Пляшут тени на стене, ничего не страшно мне. Лестница пускай крута, пусть опасна темнота, все равно подземный путь приведет куда-нибудь».
0: Буратино опередил товарищей. Его белый колпачок едва был виден глубоко внизу. Вдруг там что-то зашипело, упало, покатилось, и донесся его жалобный голос.
2: «Ко мне на помощь!»
0: Мгновенно Артемон, забыв раны и голод, опрокинул Мальвину и Пьеро, черным вихрем кинулся вниз по ступенькам. Лязгнули его зубы, гнусно взвизгнуло какое-то существо. Все затихло. Только у Мальвины громко, как в будильнике, стучало сердце. Широкий луч света снизу ударил по лестнице. Огонек свечи, которую держал папа Карло, стал желтым.
1: «Глядите! Глядите скорее!»
0: — громко позвал Буратино.

0: со сводчатого потолка сквозь круглое окно. Широкие лучи с танцующими в них пылинками освещали круглую комнату из желтоватого мрамора. Посреди нее стоял чудной красоты кукольный театр. На занавесе его блестел золотой зигзаг молнии. С боков занавеса поднимались две квадратные башни, раскрашенные так, будто они были сложены из маленьких кирпичиков. Высокие крыши из зеленой жести ярко блестели. На левой башне были часы с бронзовыми стрелками. На циферблате против каждой цифры нарисованы смеющиеся рожицы мальчика и девочки. На правой башне круглое окошко из разноцветных стекол. Над этим окошком на крыше из зеленой жести сидел говорящий сверчок. Когда все, разинув рты, остановились перед чудным театром, сверчок проговорил медленно и ясно.
1: «Я предупреждал, что тебя ждут ужасные опасности и страшные приключения, Буратино. Хорошо, что все кончилось благополучно, а могло кончиться и неблагополучно. Так-то».
0: Голос у сверчка был старый и слегка обиженный, потому что говорящему сверчку в свое время все же попало по голове молотком, и, несмотря на столетний возраст и природную доброту, он не мог забыть незаслуженные обиды. Поэтому он больше ничего не прибавил. Дернул усиками, точно смахивая с них пыль, и медленно уполз куда-то в одинокую щель, подальше от суеты. Тогда папа Карлу проговорил:
2: «А я-то думал, мы тут, по крайней мере, найдем кучу золота и серебра. Ха, а нашли всего-навсего старую игрушку».
0: Он подошел к часам, вделанным в башенку, постучал ногтем по циферблату, и так как сбоку часов на медном гвоздике висел ключик, он взял его и завел часы. Раздалось громкое тиканье. Стрелки двинулись. Большая стрелка подошла к 12, маленькая — к 6. Внутри башни загудело и зашипело. Часы звонко пробили 6. Тотчас на правой башне раскрылось окошко из разноцветных стекол. Выскочила заводная пестрая птица и, затрепетав крыльями, пропела 6 раз.
3: «К нам! К нам! К нам! К нам! К нам! К нам!»
0: Птица скрылась, окошко захлопнулось, заиграла шарманочная музыка, и занавес поднялся. Никто, даже папа Карло, никогда не видывал такой красивой декорации. На сцене был сад. На маленьких деревьях с золотыми и серебряными листьями пели заводные скворцы величиной с ноготь. На одном дереве висели яблоки, каждый из них не больше гречишного зерна. Под деревьями прохаживались павлины и, приподнимаясь на цыпочках, клевали яблоки. На лужайке прыгали и бодались 2 козленка. А в воздухе летали бабочки, едва заметные глазу. Так прошла минута. Скворцы замолкли, павлины и козлята попятились за боковые кулисы, деревья провалились в потайные люки под пол сцены. На задней декорации начали расходиться тюлевые облака. Показалось красное солнце над песчаной пустыней. Справа и слева из боковых кулис выкинулись ветки лиан, похожие на змей. На одной действительно висела змея-удав. На другой раскачивалось, схватившись хвостами, семейство обезьян. Это была Африка. По песку пустыни под красным солнцем проходили звери. В 3 скачка промчался гривастый лев. Хоть был он не больше котенка, но страшен. Переваливаясь, проковылял на задних лапах плюшевый медведь с зонтиком. Прополз отвратительный крокодил. Его маленькие дрянные глазки притворялись добренькими, но все же Артемон не поверил и зарычал на него. Проскакал носорог. Для безопасности на его острый рог был надет резиновый мячик. Пробежал жираф, похожий на полосатого рогатого верблюда, изо всей силы вытянувшего шею. Потом шел слон, друг детей, умный, добродушный, помахивал хоботом, в котором держал соевую конфету. Последний протрусила бочком страшно грязная дикая собака-шакал. Артемон с лаем кинулся на нее. Папе Карл с трудом удалось оттащить его с

0: хвост от сцены. Звери прошли, солнце вдруг погасло. В темноте какие-то вещи опустились сверху, какие-то вещи надвинулись с боков. Раздался звук, будто провели смычком по струнам. Вспыхнули матовые уличные фонарики. На сцене была городская площадь. Двери в домах раскрылись, выбежали маленькие человечки, полезли в игрушечный трамвай. Кондуктор зазвонил, вагоновожатый завертел ручку, мальчишка живо прицепился к колбасе, милиционер засвистел, трамвай укатился в боковую улицу между высокими домами.
1: «А если станем разъезжать по Италии из города в город, буду править лошадью, да варить баранью похлебку с чесноком».
0: Артемон слушал, задрав ухо, вертел головой, глядел блестящими глазами на друзей, спрашивал, а ему что делать? Буратино сказал:
2: «Артемон будет заведовать бутафорией и театральными костюмами. Ему дадим ключи от кладовой. Во время представления он может изображать за кулисами рычание льва, топот носорога, скрип крокодиловых зубов, вой ветра посредством быстрого верчения хвоста и другие необходимые звуки.
3: Ну а ты, Буратино,
4: кем хочешь быть при театре?»
2: «Чудаки, в комедии я буду играть самого себя и прославлюсь на весь свет!»
0: Карабас-Барабас сидел перед очагом в отвратительном настроении. Сырые дрова едва тлели. На улице лил дождь. Дырявая крыша кукольного театра протекала. У кукол отсырели руки и ноги. На репетициях никто не хотел работать, даже под угрозой плетки в семь хвостов. Куклы уже третий день ничего не ели и зловеще перешептывались в кладовой, вися на гвоздях. С утра не было продано ни одного билета в театр. Да и кто пошел бы смотреть у Карабаса-Барабаса скучные пьесы и голодных оборванных актеров? На городской башне часы пробили 6. Карабас-Барабас мрачно побрел в зрительный зал. Пусто.
1: «Черт бы побрал всех почтенных зрителей!»
0: Проворчал он и вышел на улицу. Выйдя, взглянул, моргнул и разинул рот так, что туда без труда могла бы влететь ворона. Напротив его театра, перед большой новой полотняной палаткой, стояла толпа, не обращая внимания на сырой ветер с моря. Над входом в палатку на помосте стоял длинноносый человечек в колпачке, трубил в хрипучую трубу и что-то кричал. Публика смеялась, хлопала в ладоши, и многие заходили внутрь палатки. К Карабасу-Барабасу подошел Дуримар. От него как никогда пахло тиной.
5: «Э-хе-хе»,
0: — сказал он, собирая все лицо в кислые морщины.
5: «Никуда дела с лечебными пиявками. Вот хочу пойти к ним».
0: Дуримар указал на новую палатку.
5: «Хочу попроситься у них свечи зажигать или мести пол».
1: «Чей это проклятый театр? Откуда он взялся?» —
0: прорычал Карабас-Барабас.
5: «Это сами куклы открыли кукольный театр «Молния». Они сами пишут пьесы в стихах, сами играют».
0: Карабас-Барабас заскрипел зубами, рванул себя за бороду и зашагал к новой полотняной палатке. Над входом в нее Буратино выкрикивал:
2: «Первое представление занимательной, увлекательной комедии из жизни деревянных человечков! Истинное происшествие о том, как мы победили всех своих врагов при помощи остроумия, смелости и присутствия духа!»
0: У входа в кукольный театр в стеклянной будочке сидела Мальвина с красивым бантом в голубых волосах и не поспевала раздавать билеты желающим посмотреть веселую комедию из кукольной жизни. Папа Карло в новой бархатной куртке вертел шарманку и весело подмигивал почтеннейшей публике. Артемон тащил за хвост из палатки лису Алису, которая прошла без билета. Кот Базилио, тоже безбилетный, успел удрать и сидел под дождем на дереве, глядя вниз злющими глазами. Буратино, надув щеки, затрубил в хрипучую трубу.
2: «Представление начинается!»
0: И сбежал по лесенке, чтобы играть первую сцену комедии в которой изображалось, как бедный папа Карло выстругивает из полена деревянного человечка, не предполагая, что это принесет ему счастье. Последней приползла в театр черепаха Тортилла, держа во рту почетный билет на пергаментной бумаге с золотыми уголками. Представление началось. Карабас-Барабас мрачно вернулся в свой пустой театр. Взял плетку в семь хвостов, отпер дверь в кладовую.
3: «Я вас, паршивцы, отучу лениться! Я вас научу заманивать ко мне публику!»
0: Он щелкнул плеткой, но никто не ответил. Кладовая была пуста, только на гвоздях висели обрывки веревочек. Все куклы, и орликин, и девочки в черных масках, и колдуны в остроконечных шапках со звездами, и горбуны с носами, как огурец, и арабы, и собачки. Все куклы удрали от Карабаса-Барабаса. Со страшным воем он выскочил из театра на улицу. Он увидел, как последние из его актеров удирали через лужи в новый театр, где весело играла музыка, раздавался хохот, хлопанье в ладоши. Карабас-Барабас успел только схватить бумазейную собачку с пуговицами вместо глаз. Но на него, откуда ни возьмись, налетел Артемон, повалил, выхватил собачку и умчался с ней в палатку, где за кулисами для голодных актеров была приготовлена горячая баранья похлебка с чесноком. Карабас-Барабас так и остался сидеть в луже

0: некотором царстве, в некотором государстве жил старик с тремя сыновьями. И были в их краях такие дебри да грязи. Задумали они мост строить, чтобы людям хорошо было ходить. Мостили 3 года. Как замостили, старик посылает старшего сына. «Поди-ка сядь под мост, послушай, кто первый пройдет, что скажет». Старший сын пошел и слушает. Идет старичок и Бога молит. «Ой, дай, Господи, кто этот мост смастил, чего просит, то и дай». Старший сын вышел. «Мы мастили 3 брата да батюшка. Че тебе надобно?» «А мне много не надобно, а чтобы ни зачем люди не ходить, дома жить». «Так и будет». Пришел старший сын к старику и рассказал обо всем. На другой день старик посылает другого сына. Тот же старик идет по мосту и Бога молит. Сын опять вышел и тоже пожелал. «Ни зачем в люди не ходить». Старик ему и говорит: «Так и будет». На третий день старик меньшого сына посылает, Ивана. Иван сидит под мостом. Старичок опять идет и молит опять Бога. Иван выходит, старик спрашивает: «Тебе чего надо?»
1: «А я в солдат хочу».
0: «Худо ведь в солдатах».
1: «Нет, я пойду».
0: Старик обернул его ясным соколом. Летал-летал Иван, все осмотрел. Старик его опять в человека вернул. «Ну, ты теперь много видел. Пойдешь ли в солдаты?»
1: «Пойду».
0: Старик обернул его рысью. Иван рысью бегал-бегал. Старик его назад в человека обратил и спрашивает: «Ну, идешь ли в солдаты?»
1: «Иду».
0: Старик его обернул паучком. Паучок ползал, ползал с ветки на ветку, с прута на пруток. Старик его опять в человека обратил. «Ну, что, идешь в солдаты?»
1: «Иду».
0: «Ну, на осень тебя отдают в солдаты». Пришел Иван к отцу и говорит: «Я пойду в солдаты». Отец опечалился. «Худо в солдатах. Ты ничего другого не мог попросить?» Осень пришла, его и забрали в солдаты. Прослужил 1-2 года, началась война. Пошли солдаты в поход, и Иван с ними. Шли 1-2 года, доходят до места, где надо воевать. Государь спохватился: «Ан, кавалерии нету!» И кликнул клич: «Кто может в 3 суток домой сходить, к дочери за кавалерией, во дворец и назад прийти?» Все отказываются. «Нет, 2 года шли, где ж в 3 суток сходить?» А Иван и выискался: «Я в 3 суток схожу!» Царь ему и говорит: «Если в 3 суток сходишь, я за тебя дочь замуж отдаю, и после смерти моей быть тебе царем». Иван нарядился и отправился. Как из виду он ушел, обернулся соколом, летел-летел, потом обернулся рысью, бежал-бежал, добежал до столицы. Народ кричит: «Хватайте, хватайте!» А другие говорят: «Не весть ли какая от государя, прямо во дворец летит!» Иван потом паучком обернулся и попал во дворец, в светелку, где дочка царская живет. Прополз, обернулся солдатиком, а она испугалась. «Ты кто таков? Как прошел сюда и по какому случаю?» Солдат рассказал. «Царская дочь не верит. Это все вранье. Шли 2 года, как ты мог в сутки попасть?» Иван и говорит: «Я тебе покажу». Обернулся ясным соколом. Она из него перышко вытянула, да и в платочек завязала и спрашивает: «А еще как шел?» Иван обернулся рысью, царевна у него шерсточки клочок вырвала. «А как во дворец заходил?» — спрашивает царевна. «А я тут паучком полз». И обернулся паучком, она у него клочок паутинки вытянула и опять в узел завязала. Тогда царская дочь кавалерию солдату отдала, он паучком обернулся и из дворца выполз. обернулся рысью, бежал, бежал. Потом соколом летел, летел. Уж почти добрался, да вздумал отдохнуть и лег прикорнуть у моря. А у моря два солдата на часах стояли. Увидели, Иван спит. Взяла их зависть. Они Ивана в море бросили, а сами кавалерию царю и понесли. Недалеко уж. Пришли эти солдаты к государю и воевать стали. А Иван попал к морскому царю. Морской царь его нежит, кормит, а Ивана скука одолевает, и он и запросился. «Вынесите меня на белый свет хоть поглядеть!» Его и вынесли далеко от берега на остров. Иван обернулся ясным соколом и задумал лететь. Морской царь его хватился. Вот море кверху огромадной волной подымается, его туда и утянуло. Опять живет Иван в морском государстве полгода и запечалился о белом свете. Вынесли его опять подальше от берега посмотреть свет. Снова ясным соколом обернулся, летел, летел, маленько не долетел. Морской царь спохватился, море подымается, да его опять и утянуло. Жил полгода, год, опять запечалился и думает: «Теперь уж кончается война, мне-то бы там надо быть». Опять не пьет, не ест и печалится сильно. Морской царь спрашивает: «Что, Иван, опять тоскуешь о белом свете?» «Тоскую». «Ладно, я тебя еще на 3 часа выпущу, а боли тебе наверху не бывать. Пойдите, ребята, вынесите его на 3 часа». Вынесли Ивана ближе к берегу. Были те ребята тоже из солдат, утопших в море. Они его вынесли. Иван опять и полетел, да и перелетел на берег. До ближней деревни дошел и спрашивает: «Прошел ли государь с войны?» «Прошел, 2 недели уж». Иван приходит в столицу, остановился у старухи и спрашивает: «Что это у вас в столице все песни поют, да музыка играет?»
2: «На царе дочь замуж выдает за одного солдата, а другого солдата ставит в высокое место. Да дочери бают замуж неохота. Через 3 дня свадьба будет. Завтра будут выкликать музыкантов. Муж у меня был музыкант. Ежели охота, ты одень его платье и пойди поглядеть».
0: Старуха Ивана обрядила в музыкантское платье, он и пошел смотреть. Иван к музыкантам пришел. Они играют, а он лучше всех. А царевна ходит, Ивана заприметила и говорит: «Вот мой суженый, который у меня был». Царь спрашивает у солдат:
2: «Как вы во дворец заходили?»
0: Они и завертелись:
2: «Да это мы нанимали, да это давно мы ехали на машине, ну...»
0: Стали спрашивать Ивана. Он и запоказывал. Первое дело обернулся ясным соколом, а царевна вынула из узелка перышко, приложила и говорит: «Вот тут и было». Потом Иван обернулся рысью. Царевна приложила клочок шерсти. «Вот тут и было». И паучком обернулся. Царевна приложила паутинку. Все и сходится. А эти 2 солдата стоят, почернели совсем. Схватили их, да в тюрьму и бросили. А царевну с Иваном повенчали. Стали они жить-поживать и горе не знать. А время пришло, стал Иван царем.

0: «Пузырь и соломинка». Русская народная сказка.
1: Жили-были Пузырь, Соломинка и Лапоть. Жили не то жили, друзьями были.
2: Здравствуй, Соломинка. Здравствуй, Лапоть.
3: И тебя приветствую, Пузырь. Лапоть, привет.
4: Здорово, соседушки. Как поживаете?
1: Такие они были дружные, что все дела вместе делали. Друг другу помогали. Когда втроем за дело берешься, все быстрее и лучше получается.
3: Лапоть, Пузырь, помогите мне воды для огорода из колодца натаскать, пожалуйста.
2: Соломинка, Лапоть, мне помощь нужна. Крышу дома крыть. Придете сегодня?
4: Пузырь, Соломинка, айда в лес. Дрова пилите, да к зиме готовиться.
1: Пошли они в лес дрова рубить. Дошли до реки и не знают, как перейти через реку. Лапоть и говорит Пузырю.
4: Пузырь, давай на тебе переплывем.
3: Переплывем.
2: Нет, Лапоть, пусть лучше Соломинка перетянется с берега на берег.
3: Ой.
2: Да, Соломинка перекинется, а мы по ней перейдем.
4: Перейдем.
3: Ну ладно, давайте попробуем.
1: Соломинка перетянулась с берега на берег.
4: Ну что, готова? Крепко держишься?
3: Готова. Страшно что-то. Ты поаккуратней.
2: Да ладно тебе. Иди уже, Лапоть. А потом я.
4: Ну, я пошел.
1: Лапоть пошел по соломинке. Она и переломилась.
3: Ой!
4: Ай! Ай!
1: Лапоть упал в воду.
2: Ну вы даете.
1: А Пузырь хохотал, хохотал и лопнул.

0: маленькие человечки. Одолела как-то башмачника нужда, да так припекла, что всего-то и осталось, что кожи на одну лишь пару башмаков. Башмачник любил свое дело, вот и выкроил под вечернюю зорьку эти башмаки, чтобы с утра за них взяться, а так как совесть у него была чиста, то и помолился Богу, лег спокойно в постель и заснул. На утро, помолившись Богу, он хотел было усесться за работу, но оказалось, что башмаки стоят совсем готовые на его столе. Подивился он и даже не знал, как это себе уяснить. Взял он готовые башмаки в руки, чтобы поближе их рассмотреть, и увидел, что они так чисто сработаны, что ни одного стежка нет в них неправильного. Видно, что добрый мастер те башмаки шил. А вскоре после того явился и покупатель. И так как башмаки ему понравились, то заплатил он за них дороже, чем обычно. И башмачник на те деньги мог купить кожи на целых 2 пары башмаков. Он и скроил их с вечера и думал на утро со свежими силами приняться за дело. Однако утром башмаки снова были готовы, и за покупателями дело не стало, и получил он столько денег, что мог купить кожи аж на 4 пары башмаков. На другое утро башмачник опять нашел у себя на столе все 4 пары сшитыми и готовыми. Так и пошло дело далее, что он с вечера накроит, то уже к утру все сшито. Так что он вскоре стал сводить концы с концами и, наконец, стал даже зажиточным человеком. Вот и случилось однажды вечером, незадолго до Рождества, что он перед сном сказал своей жене: «А что, если бы мы нынешнюю ночку остались здесь, да попытались бы увидеть, кто это нам оказывает такую помощь?» Жене тоже было страсть как любопытно, и она зажгла свечку. Потом вместе с мужем они спрятались в уголок комнаты позади одежды, повешенной на стене, и стали прислушиваться да присматриваться. Ровно в полночь явились 2 маленьких красивых человечка, совсем маленьких. Сели они за рабочий стол башмачника, взяли все накроенные работы и начали своими крошечными пальчиками так проворно и быстро тыкать шилом, точать да постукивать молоточками, что башмачник в изумлении не мог от них и глаз отвести. И работали они до тех пор, пока всей работы не переделали и не выставили на стол готовую обувь. Тогда они живо собрались и мигом исчезли. На другое утро жена сказала мужу: «Эти маленькие человечки нас обогатили своей работой. Надо бы и нам тоже за это их отблагодарить. Они вон какие крошечные, и верно им, бедненьким, холодно. Знаешь, что я придумала? Сошью-ка я им каждому по рубашечке, по кафтанчику, по камзольчику и порточком, да каждому еще сверх того свяжу по паре чулочек, а ты стачай им по паре башмачков». Муж, конечно, согласился, и вечерком, когда у них все было готово, они положили на стол свои подарки и затем попрятались по углам, чтобы посмотреть, как человечки примут от них эти подарки. Полночь явились они по-прежнему и хотели тотчас приняться за работу, но когда вместо накроенной кожи нашли на столе красивенькую одежду, сначала удивились, а затем очень обрадовались. С величайшей быстротой они нарядились в сшитое для них платье, оправили на себе все складочки одежды и запели: – мы теперь нарядны и давай гулять. Нечего нам больше сапоги точать». И стали кружиться, и плясать, и прыгать через стулья и скамейки. Наконец они доплясали до дверей, и за дверьми исчезли. И с этого времени они больше не возвращались. Но башмачнику везло по-прежнему в течение всей его жизни, и всегда во всем ему была удача.
1: Одна сказка закончилась, пусть начнется другая.
2: Серебряное блюдечко и наливное яблочко. Жили-были старик со старухой. У них было три дочери. Две нарядницы-затейницы, а третья – молчаливая скромница. У старших дочерей сарафаны пестрые, каблуки точеные, бусы золоченые. А у Машеньки сарафан темненький, да глазки светленькие. Вся краса у Маши – русая коса, до земли падает, цветы задевает. Старшие сестры – белоручки, ленивицы, а Машенька с утра до вечера все с работой. И дома, и в поле, и в огороде. И грядки полит, и лучину полит, коровушек доит, уточек кормит. Кто что спросит, все Маша приносит. Никому не молвит ни слова, все сделать готово. Старшие сестры ею помыкают, за себя работать заставляют. А Маша молчит. Так и жили. Вот раз собрался мужик везти сено на ярмарку. Обещает дочерям гостинцев купить. Одна дочь просит: «Купи мне, батюшка, шелку на сарафан». Другая просит: «А мне купи алого бархату». А Маша молчит. Жаль стало ее старику.
3: «А тебе что купить, Машенька?»
2: «А мне купи, родимый батюшка, наливное яблочко да серебряное блюдечко». Засмеялись сестры, за бока ухватились. «Ай да, Маша! Ай да, дурочка! Да у нас яблок полный сад, любое бери! Да на что тебе блюдечко? Утят кормить?» «Нет, сестрички, стану я катать яблочко по блюдечку.

0: нечего над сестрой смеяться. Каждый по сердцу подарок куплю».
1: Близко ли, далеко ли, мало ли, долго ли был он на ярмарке, сено продал, гостинцев купил. Одной дочери шелку синего, другой бархат алого, а Машеньке серебряное блюдечко да наливное яблочко. Сестры рады радешеньки, стали сарафаны шить да над Машенькой посмеиваться. «Сиди со своим яблочком, дурочка!» Машенька села в уголок горницы, покатила наливное яблочко по серебряному блюдечку, сама поет, приговаривает: «Катись, катись, яблочко наливное, по серебряному блюдечку, покажи мне города и поля, покажи мне и леса, и моря, покажи мне гор высоту и небес красоту, всю родимую Русь, матушку». Вдруг раздался звон серебряный, вся горница светом залилась. Покатилось яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все города видны, все луга видны, и полки на полях, и корабли на морях, и гор высота, и небес красота. Ясно солнышко за светлым месяцем катится, звезды в хоровод собираются, лебеди на заводях песни поют. Загляделись сестры, а самих зависть берет. Стали думать и гадать, как выманить у Машеньки блюдечко с яблочком. Ничего Маша не хочет, ничего не берет, каждый вечер с блюдечком забавляется. Стали ее сестры в лес заманивать. «Душенька, сестрица, в лес по ягоды пойдем, матушке с батюшкой землянички принесем». Пошли сестры в лес. Нигде ягод нету, землянички не видать. Вынула Маша блюдечко, покатила яблочко, стала петь, приговаривать: «Катись, яблочко, по блюдечку, наливное по серебряному, покажи, где земляника растет, покажи, где цвет лазоревый цветет». Вдруг раздался звон серебряный, покатилось яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все лесные места видны, где земляник растет, где цвет лазоревый цветет, где грибы прячутся, где ключи бьют, где на заводях лебеди поют. Как увидели это злые сестры, помутилось у них в глазах от зависти. Схватили они палку суковатую, убили Машеньку, под березкой закопали, блюдечко с яблочком себе взяли. Домой пришли только к вечеру, полные кузовки грибов ягод принесли. Отцу с матерью говорят: «Машенька от нас убежала, мы весь лес обошли, ее не нашли. Видно, волки в чаще съели». Заплакала мать, а отец говорит:
2: «Покатите яблочко по блюдечку, может, яблочко покажет, где наша Машенька».
1: Помертвели сестры, да надо слушаться. Покатили яблочко по блюдечку, не играет блюдечко, не катится яблочко. Не видно на блюдечке ни лесов, ни полей, ни гор высоты, ни небес красоты. В ту пору, в то времечко, искал пастушок в лесу овечку. Видит, белая березонька стоит, под березкой бугорок нарыт, а кругом цветы цветут лазоревые, посреди цветов тростник растет. Пастушок молодой срезал тростинку, сделал дудочку. Не успел дудочку к губам поднести, а дудочка сама играет, выговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, потешай ты молодого пастушка. Меня, бедную, загубили, молодую убили, за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». Испугался пастушок. Побежал в деревню, людям рассказал. Собрался народ, ахает. Прибежал тут и Машенькин отец. Только он в руки дудочку взял, дудочка уже сама поет, приговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая, потешай родимого батюшку. Меня, бедную, загубили, молодую убили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». Заплакал отец.
2: «Веди нас, пастушок молодой, туда, где ты дудочку срезал».
1: Привел их пастушок в лесок на бугорок. Под березкой цветы растут лазоревые, на березке птички-синички песни поют. Разрыли бугорок, а там Машенька лежит. Мертвая, да краше живой. На щеках румянец горит, будто девушка спит. А дудочка играет, приговаривает: «Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая. Меня сестры в лес заманили, меня, бедную, загубили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко. Играй, играй, дудочка, играй, тростниковая. Достань, батюшка, хрустальной воды из колодца царского». Две сестры-завистницы затряслись, побелели, на колени пали, в вине признались. Заперли их под железные замки до царского указа, высокого повеления. А старик в путь собрался, в город царский за живой водой. Скоро ли, долго ли, пришел он в тот город, ко дворцу пришел. Тут с крыльца золотого царь сходит. Старик ему земно кланяется, все ему рассказывает. Говорит ему царь:
0: «Возьми, старик, из моего царского колодца живой воды. А когда дочь оживет, представь ее нам с блюдечком, с яблочком, с лиходейками, сестрами».
1: Старик радуется, в землю кланяется, домой везет скляницу с живой водой. Лишь спрыснул он Марьюшку живой водой, тотчас стала она живой. Припала голубкой на шею отца, люди сбежались, порадовались. Поехал старик с дочерьми в город, привели его в дворцовые палаты. Вышел царь, взглянул на Марьюшку. Стоит девушка, как весенний цвет. Очи солнечный свет, по лицу заря, по щекам слезы катятся, будто жемчуг падают. Спрашивает царю Марьюшки:
0: «Где твое блюдечко, наливное яблочко?»
1: Взяла Марьюшка блюдечко с яблочком, покатила яблочко по блюдечку, наливное по серебряному. Вдруг раздался звон-перезвон, а на блюдечке один за другим города русские выставляются. В них полки собираются со знаменами, в боевой строй становятся воеводы перед строями, головы перед взводами, десятники перед десятками. И пальба, и стрельба, дым облако свил, все из глаз сокрыл. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке море волнуется. Корабли словно лебеди плавают, флаги развиваются, пушки палят. И стрельба, и пальба, дым облако свил, все из глаз сокрыл. Катится яблочко по блюдечку, наливное по серебряному, а на блюдечке все небо красуется. Ясно солнышко за светлым месяцем катится, звезды в хоровод собираются, лебеди в облаке песни поют. Царь на чудеса удивляется, а красавица слезами заливается. Говорит царю: «Возьми мое наливное яблочко, серебряное блюдечко, только помилуй сестер моих, не губи их за меня». Поднял ее царь и говорит:
0: «Блюдечко твое серебряное, ну а серебряное быть мне дорогой женой, царству доброй царицей. А сестер твоих ради просьбы твоей я помилую.
1: У царя всего в погребах много. Честным пирком да за свадебку. Ну и был пир на весь мир. Так играли, что звезды с неба пали. Так танцевали, что полы поломали.

0: Сергей Тимофеевич Аксаков. «Аленький цветочек». Сказка ключницы Пелагеи. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был богатый купец, именитый человек. И много у него было всякого богатства, дорогих товаров заморских, жемчугу, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны. И было у того купца три дочери, все три красавицы писанные, а меньшая лучше всех. И любил он дочерей своих больше всего своего богатства, жемчугов, драгоценных каменьев, золотой и серебряной казны, по той причине, что был он вдовец, и любить ему было некого. Любил он старших дочерей, а меньшую дочь любил больше, потому что она была собой лучше всех и к нему ласковее. Вот и собирается тот купец по своим торговым делам за море, за 39 земель, в 39 царство, в 30 государство. И говорит он своим любезным дочерям:
1: «Дочери мои милые, дочери мои хорошие, дочери мои пригожие, еду я по своим купецким делам за 39 земель, в 39 царство, 30 государство. И мало ли, много ли времени проезжу, не ведаю. И наказываю я вам жить без меня честно и смирно. Коли вы будете жить без меня честно и смирно, то привезу вам такие гостинцы, каких вы сами захотите. Даю я вам сроку думать на 3 дня, и тогда вы мне скажете, каких гостинцев вам хочется».
0: Думали они 3 дня и 3 ночи и пришли к своему родителю. И стал он их спрашивать, каких гостинцев они желают. Старшая дочь поклонилась отцу в ноги, да и говорит ему первая:
2: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни мехов черного соболя, ни жемчуга рассыпного, а привези ты мне золотой венец из каменьев самоцветных, и чтоб был от них такой свет, как от месяца полного, как от солнца красного, и чтоб было от него светло в темную ночь, как среди дня белого».
0: Честной купец призадумался и сказал потом:
1: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, привезу я тебе такой венец. Знаю я за морем такого человека, который достанет его мне. Есть он у одной королевишны заморской, но и спрятан он в кладовой каменной. А и стоит та кладовая в каменной коре, глубиной на 3 сажени, за 3 дверьми железными, за 3 замками немецкими. Работа будет немалая, да для моей казны невозможного нет».
0: Поклонилась ему в ноги дочь средняя и говорит:
2: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных мехов соболя сибирского, ни ожерелья жемчуга особого, ни золота венца самоцветного, а привези ты мне зеркало из хрусталя восточного, цельного, беспорочного, чтобы, глядя в него, видела я всю красоту поднебесную, и чтоб, смотрясь в него, я не старилась, и красота моя девичья прибавлялась бы».
0: Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь любимую и говорит таковые слова:
1: «Хорошо, дочь моя милая, хорошая и пригожая, достану я тебе хрустальное зеркало. Есть оно у дочери короля персидского, молодой королевишны красоты несказанной, неописанной и негаданной. И схоронено то зеркало в терему каменном, высоком, и стоит терем тот на горе каменной вышиной в 300 сажень, за 7 дверьми железными, за 7 замками немецкими, и ведут к тому терему ступени 3000. И на каждой ступени стоит по воину персидскому, и день и ночь с саблею наголо булатною, и ключи от тех дверей железных носит королевишна на поясе. Знаю я за морем такого человека, и достанет он мне такое зеркало. По потяжелее твоя работа, сестрицыной, да для моей казны невозможного нет».
0: Поклонилась в ноги отцу меньшая дочь и говорит:
2: «Государь ты мой, батюшка родимый, не вози ты мне золотой и серебряной парчи, ни черных соболей сибирских, ни ожерелья бурмицкого, ни венца самоцветного, ни зеркала хрустального, а привези ты мне аленький цветочек, которого бы краше не было на белом свете».
0: Призадумался честной купец крепче прежнего. Мало ли, много ли времени он думал, доподлинно сказать не могу. Надумавшись, он целует, ласкает, приголубливает свою меньшую дочь любимую и говорит таковые слова:
1: «Ну, задала ты мне работу потяжелее сестренных. Коли знаешь, что искать, то найти возможно. А как найти то, чего сам не знаешь? Аленький цветочек нехитро найти. Да как же узнать мне, что краше его нет на белом свете? Буду стараться, а на гостинце не взыщи».
0: И отпустил он дочерей своих хороших, пригожих, в терема девичьи. Стал он собираться в путь дороженьку, в дальние края заморские. Долго ли, много ли он собирался, я не знаю и не ведаю. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Поехал он в путь во дороженьку. Вот ездит честной купец по чужим странам заморским, по королевствам невиданным. Продает он свои товары втридорого, покупает чужие втридешево. Он меняет товар на товар и того лучше, садоплатую серебра да золота, а после золотой казной корабли нагружает да домой посылает. Отыскал он заветный гостинец для своей старшей дочери. Венец с камнями самоцветными, от них светло в темную ночь, как бы в белый день. Отыскал заветный гостинец и для своей средней дочери. Зеркало хрустальное, а в нем видна вся красота поднебесная. И смотрясь в него, девичья красота не стареет, а прибавляется. Не может он только найти заветного гостинца для меньшой, любимой дочери. Аленького цветочка, краше которого не было бы на белом свете. Находил он в садах царских, королевских и султановых много аленьких цветочков. Такой красоты, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Да никто ему слова не дает, что краше того цветка нет на белом свете. Да и сам он того не думает. Вот едет он путем дорогую со своими слугами верными по пескам сыпучим, по лесам дремучим. И откуда ни возьмись, налетели на него разбойники басурманские, турецкие да индейские. И увидя беду неминучую, бросает честной купец свои караваны богатые со прислугой верную и бежит в темные леса.
1: «Пусть меня растерзают звери лютые, чем попасться мне в руки разбойничьи поганые и доживать свой век в плену, во неволе!»
0: Бродит он по тому лесу дремучему, непроходимому, и чем дальше идет, тем дорога лучше становится. Словно деревья перед ним расступаются, а частые кусты раздвигаются. Просунуть, смотрит направо, пни да колоды, зайцу косому не проскочить. Смотрит налево, еще хуже того. Девица, честной купец, думает, не придумает, что с ним за чудо свершается. А сам все идет да идет. У него под ногами дорога торная. Идет он день от утра до вечера. Не слышит он реву зверинного, ни шипения змеиного, ни крику совинного, ни голоса птичьего. Будто около него все повымерло. Вот пришла и темная ночь. Кругом купца хоть глаз выколи, а у него под ногами светлехонько. Вот идет он до полуночи и видит впереди будто зарево. И думает:
1: «Видно, лес горит. Так зачем же мне туда идти? На верную смерть неминучую».
0: Поворотил он назад. Нельзя идти. Направо-налево нельзя идти. Сунулся вперед. Дорога торная.
1: «Дай постою на одном месте. Может, зарево пойдет в другую сторону? Или прочь от меня? Или потухнет совсем?
0: Вот и стоит он, дожидается. Да не тут-то было. Зарево точно к нему навстречу идет. И как будто около него светлее становится. Думал он, думал, и порешил идти вперед. Двух смертей не бывать, а одной не миновать. Чем дальше идет, тем светлее становится. И стало, почитай, как белый день, а не слышно шуму и треску пожарного. Выходит он на поляну широкую, и посредь той поляны широкой стоит дом не дом, чертог не чертог, а дворец королевский или царский. Весь в огне, в серебре и золоте, и в каменьях самоцветных. Весь горит и светит, даже тяжело на него глазам смотреть. Все окошки во дворце растворены, и играет в нем музыка прекрасная, какой никогда он не слыхивал. Входит он на широкий двор, в ворота широкие, растворенные. Дорога пошла из белого мрамора, а по сторонам бьют фонтаны высокие, большие и малые. Входит он во дворец по лестнице, устланный красным сукном, с перилами позолоченными. Вошел в горницу — нет никого. В другую, в третью — нет никого. В пятую, десятую — нет никого. А убранство везде царское, неслыханное и невиданное. Золото, серебро, хрустали восточные, кость слоновая и мамонтовая. Дивится честной купец такому богатству несказанному, а более всего тому, что хозяина нет. Не только хозяина, и прислуги нет, а музыка играет, не умолкая. И подумал он про себя.
1: «Все хорошо, да есть нечего».
0: И вырос перед ним стол, убранный-разубранный. В посуде золотой да серебряной яства стоят сахарные, и вина заморские, и питья медовые. Сел он за стол без сомнения, напился, наелся досыта, потому что не ел сутки целые. Кушанье такое, что и сказать нельзя, того и гляди, что язык проглотишь. Встал он из-за стола, а поклониться некому, и сказать спасибо за хлеб, за соль тоже. Не успел он встать да оглянуться, а стола с кушаньем как не бывало, а музыка играет, не умолкая. Дивится честной купец такому чуду чудному и такому диву дивному, и ходит он по палатам изукрашенным и любуется, а сам думает.
1: «Хорошо б теперь соснуть да вскрапнуть».
0: И видит, стоит перед ним кровать резная из чистого золота, на ножках хрустальных, с пологом серебряным, с бахромою и кистями жемчужными. Пуховик на ней, как гора, лежит из пуха мягкого, лебяжьего. Дивится купец такому чуду новому. Ложится он на высокую кровать, задергивает полог серебряный и видит, что полог тот тонок и мягок, как будто шелковый. Стало в палате темно, точно в сумерки, и музыка играет, будто издали. И подумал он.
1: «Ах, как бы мне дочерей хоть во сне увидать!»
0: И заснул в ту же минуточку. Просыпается купец, а солнце уже взошло выше дерева стоячего. Проснулся купец, а сразу опомниться не может. Всю ночь видел он во сне дочерей своих любезных, хороших и пригожих. И видел он дочерей своих старших, старшую и среднюю, что они веселым веселехоньки, а печально одна, дочь меньшая, любимая, что у старшей и средней дочери есть женихи богатые, и что собираются они выйти замуж, не дождавшись его благословения отцовского. Меньшая же дочь, любимая, красавица писаная, о женихах и слышать не хочет, покуда не воротится ее родимый батюшка. И стало у него на душе и радостно, и нерадостно. Встал он со кровати высокой, платье ему все приготовлено, и фонтан воды бьет в чашу хрустальную. Он одевается, умывается, и уж новому чуду не дивится. Чай и кофе на столе стоят, а при них закуска сахарная. Помолившись Богу, он позавтракал и стал опять по палатам ходить, чтоб опять на них полюбоваться при свете солнышка красного. Все показалось ему лучше вчерашнего. Вот видит он в окна раскрытые, что вокруг дворца разведены сады диковинные и плодовитые, и цветут цветы красоты неописанной. Захотелось ему по тем садам прогуляться. Сходит он по другой лестнице из мрамора зеленого, из малахита медного, с перилами позолоченными. Сходит прямо в сады зеленые. Гуляет он и любуется. На деревьях висят плоды спелые, румяные, сами в рот так и просятся. От взгляда на них слюнки текут. Цветы растут распрекрасные, махровые, пахучие, всякими красками расписанные. Птицы летают невиданные, словно по бархату зеленому и пунцовому, золотом и серебром выложенные. Песни поют райские, фонтаны воды бьют высокие, голова запрокидывается, коль глядеть на вышину их приходится. И бегут, и шумят ключи родниковые по колодам хрустальным. Ходит честной купец, девица. На такие диковинки глаза у него разбежались. И не знает он, на что смотреть и кого слушать. Ходил он так мало ли, много ли времени, неведомо. Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. И вдруг видит он, на пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого, красоты невиданной и неслыханной, что ни в сказке сказать, ни пером написать. У честного купца дух занимается. Подходит он к

0: мохнатое, и заревел он голосом диким.
1: «Что ты сделал? Как ты посмел сорвать в моем саду мой заповедный любимый цветок? Я хранил его более зеницы ока моего и всякий день утешался на него глядячи. А ты лишил меня всей утехи в моей жизни. Я хозяин дворца и сада. Я принял тебя как дорогого гостя и званного. Накормил, напоил и спать уложил. А ты вот так заплатил за мое добро? Знай же свою участь горькою. Умереть тебе за свою вину смертью безвременную».
0: И несчетное число голосов диких со всех сторон завопило:
1: «Умереть тебе за свою вину смертью безвременную».
0: У честного купца от страха зуб на зуб не попадал. Он оглянулся кругом и видит, что со всех сторон, из-под каждого дерева и кустика, из воды, из земли, лезет к нему сила нечистая и несметная. Все страшилища безобразны. Он упал на колени перед чудищем мохнатым и возговорил голосом жалобным:
2: «Ох ты, господин честной! Зверь лесной, чудо морское! Как величать тебя, не знаю, не ведаю! Не погуби ты души моей христианской за мою придерзость безвинную! Не прикажи меня рубить и казнить, прикажи слово вымолвить! А есть у меня три дочери красавицы, хорошие и пригожие! Обещал я им по гостинцу привезти. Старшей дочери самоцветный венец, средней дочери зеркало хрустальное, а меньшой дочери аленький цветочек, какого бы не было краше на белом свете. Старшим дочерям гостинцы я сыскал, а меньшой дочери гостинца отыскать не мог. Увидел я такой гостинец у тебя в саду, аленький цветочек, какого краше нет на белом свете. И подумал я, что такому хозяину, богатому, славному и могучему, не будет жалко цветочка аленького, о каком просила моя меньшая дочь, любимая. Каюсь я в своей вине перед твоим величеством. Ты прости мне неразумному и глупому. Отпусти меня к моим дочерям родимым и подари мне цветочек аленький для гостинца моей меньшой, любимой дочери. Заплачу я тебе казны золотой, сколько потребуешь».
0: Раздался в лесу хохот, словно гром загремел. И возговорит купцу зверь лесной, чудо морское:
1: «Не надо мне твоей золотой казны, мне свою девать некуда. Нет тебе от меня никакой милости, и разорвут тебя мои слуги верные на куски, на части мелкие. Есть одно для тебя спасение. Я отпущу тебя домой невредимого, награжу казной несчетною, подарю цветочек аленький. Коли дашь ты мне слово честное купецкое и рукой своей подпишешься, что пришлешь вместо себя одну из дочерей своих, я обиды ей никакой не сделаю, а и будет она жить у меня в чести и привольстве».